0: торгово-экономических и гуманитарных связей. Это позволяет реализовать интеграционный потенциал объединения на благо граждан. Глава правительства призвал активнее запускать конкретные взаимовыгодные проекты, отдавая преимущество направлениям, где возможен быстрый экономический рост. Речь идет прежде всего об энергетике, транспорте и логистике, а также промышленности, сельском хозяйстве и цифровизации, уточнил Мишустин. В этом году, напомню, СНГ отмечает 35-летие. С января Туркменистан председательствует в органах СНГ. Этот год объявлен в Содружестве годом охраны здоровья. Урожай зерна в России по итогам прошлого года вырос на 11% и превысил 144,5 миллиона тонн. Это позволило полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить значительный экспортный потенциал, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее данным, наша страна в текущем сезоне рассчитывает поставить на внешние рынки порядка 60 миллионов тонн зерна и сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы. В ведомстве напомнили, что Россия экспортирует зерно более чем в 100 стран и обеспечивает около 20% мирового экспорта пшеницы. Среди ключевых направлений – страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Ускорить выделение помощи Украине, а также Эстонии, Латвии и Литве требуют американские сенаторы. Речь идет о сумме 400 миллионов долларов и 200 миллионов долларов соответственно, сообщает Associated Press. Там отметили, что с таким обращением к шефу Пентагона выступили сенаторы от обеих партий Дик Дурбин и Чак Грасли. В совместном письме они заявили, что Украина заслуживает дальнейшей американской поддержки. Выделение этих денег Конгресс утвердил еще в прошлом году. Более трех недель назад Пит Хексит сообщил, что финансирование Киева разблокировали и план расходов направит законодателям. Обновленная версия космического корабля Starship стартовала с космодрома в техасском Бока-Чика. Запустить его удалось со второй попытки. Ранее в пятницу SpaceX была вынуждена отменить запуск. Илон Маск объяснил, что это не связано с техническим состоянием самого аппарата. Сверхтяжелая ракетная система создана для марсианских и лунных полетов. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании, однако первым для существенно переработанной конструкции. Это все к данной минуте. Больше информации, видео и цитаты из эфиров ищите в канале Max Radio Sputnik. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. Начинаем авторскую программу. Академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич. Что ж, 19 мая, как мы знаем, состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. В частности, многие тезисы важные там на этой встрече прозвучали, но мы обсудим вот один из тезисов совместного заявления двух стран, я его процитирую. Стороны продолжат последовательно развивать кооперацию в различных областях, связанных с охраной здоровья, таких как медицина катастроф, биологическая безопасность, профилактика инфекционных заболеваний. Вот с этого предлагаю начать сегодняшний наш эфир.
3: Ну, там не только это обсуждалось, там, по сути, все наиболее актуальные проблемы здравоохранения были затронуты. Это и медицинское образование. Это и вопросы, связанные с офтальмологией, психиатрией, охраной здоровья. Самое главное, что мне больше всего, так сказать, пришлось по душе, это еще и взаимное обязательство поддерживать друг друга и проводить совместно линию на всех международных площадках. Ну, что такое международные площадки? Международные площадки – это прежде всего Всемирная организация здравоохранения. Вот как раз сейчас в Женеве идет ВАЗ. ВАЗ не ВОЗ, а ВАЗ. ВАЗ – это Всемирная ассамблея здравоохранения, которая приходит каждый год в мае, на которой собираются все министры, участники Всемирной организации здравоохранения, а это и все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций. И там обсуждаются наиболее актуальные проблемы. Вот, и вот там есть нам над чем думать, и прежде всего в этой вот, в этом совместном заявлении, а эта практика у нас проходит каждую встречу Владимира Владимировича, когда Владимир Владимирович избрался, он ездил в Китай, там было заявление многостороннее, потом, когда господин Си Цзиньпин в очередной раз стал председателем Госсовета, председателем КНР, он приехал к нам, и здесь было заявление. Вот, и в этом заявлении есть очень важный аспект, который касается Конвенции по биологическому и токсинному оружию. Я вот через это хочу зайти, на эту площадку по здравоохранению. Уже конвенция, и она звучит так, что стороны вновь выражают убежденность в том, что конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия, или как еще коротко называют КБТО, должна в полной мере соблюдаться, постоянно укрепляться, и нужно юридически признанный механизм ее контроля. Что такое КБТО? Это Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая, кстати, принималась по инициативе нашей страны, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки. Мы были в 1972 году инициаторами. Тогда к этой конвенции присоединились все страны ООН практически, за редким исключением. И первым пунктом этой конвенции говорится, что страны берут на себя обязательство не создавать, не производить и не применять. Взяли все обязательства, но поскольку биологическое оружие – это все-таки то, что мы подсмотрели у природы, природа не воюет. Природа создает формы жизни, которые в конкурентной борьбе толкают вперед эволюцию, в том числе эволюцию человека как отдельного вида живой жизни на Земле. Вот. Но плохие черты человечества научились использовать это в своих целях. Ну, самым ярким примером является то, что на американском континенте никогда не было оспы. Она была прерогативой Азии и Европы. И когда мы открыли американский континент, не лихие ковбои победили местную цивилизацию. Это только в голливудских фильмах они победители, а победили... Ну, американцы, но применяя одеяло, другие предметы быта, которые они раздавали индейцам в порядке помощи, но они были контаминированы после того, как ими пользовались больные оспы. И там началась тотальная пандемия, и огромное количество коренного населения просто умерло, потому что мы... У нас же, а американцы не болели, вернее, не американцы, а те, кто пришли на эти земли, потому что оспа – это чрезвычайно контагиозная инфекция, которой люди встречались в начале жизни, первые годы жизни. И те, кто умирал, тот умирал, а тот, кто выздоравливал, он пожизненно имел иммунитет. Вот те, кто приплыли на американский континент, они уже имели защиту, естественную защиту. Потом мы научились делать вакцины, потом мы оспу ликвидировали. Вот. Но вот все эти годы оспу мы ликвидировали в 70-м году, а в 72-м году была принята конвенция. Вокруг нее много спекуляций было, политических спекуляций, но каждый раз два наших государства, в этот раз тут вообще сказано, ну понятно, к кому это обращаются, то, что вышли из конвенции только американцы. А тогда напрямую было, что мы призываем Соединенные Штаты открыть все свои военно-биологические программы, дать им к ним доступ и так далее, и так далее. Американцы пытались обвинить Китай, когда начался ковид. Это мы историю неоднократно обсуждали, но ничего у них не получилось, потому что, во-первых, нет механизма контроля. Он есть, но он не будем говорить, не переведен в статус документа, подлежащего обязательному исполнению. Вот. Этот механизм мы почти десятилетия разрабатывали, каждый год в Женеве по два раза встречаясь, обсуждая, споря там, и так далее, и так далее. Вот. Так вот, здесь идет обращение к этому. Еще на что сделан акцент в этом обращении? Запретить использование военно-биологических объектов, которые Соединенные Штаты настроили вокруг нас, например, в Грузии, в Казахстане. Это не просто какие-то там обычные лаборатории, которые занимаются не тем, чем полагается, а это отвечающие самым последним требованиям безопасности, оснащенные самыми современными приборами и оборудованиями, где работают военные микробиологи Соединенных Штатов Америки. Это по существу военно-биологические базы. Вот в Грузии такая была. Они там долго оправдывались передо мной. Я на них все время... Потом они там начали какие-то постановочные спектакли устраивать, что вот они там с корью борются. Но это все глупость. Грузинских специалистов они туда близко не подпускали. Они просто имитировали. Так сказать, создавали непрофессиональную легенду о том, что они там проникнуты заботой о детях в Грузии. На самом деле нет. В Казахстане было построено. Сейчас они еще более серьезную лабораторию строят. Так вот, мы...
2: А Украина, извините, присутствует в этом контексте?
3: До Украины я сейчас дойду. Украине они тоже предлагали построить, но они не успели, потому что была неуверенность. И пока был Янукович... Он там, правда, недолго был главой государства. А вот этот вот жулик, который сейчас вот бомбил сегодня ночью Тарабельск, где
2: целенаправленный удар по колледжу.
3: Техникум, да, именно целенаправленно. Мы недавно наблюдали дичайшую трагедию, когда американцы убили порядка 140 девочек, вот, но они хоть там какой-то пытались оправдаться. А это вот животное, утратившее все уже и незаконно уже возглавляющее 2 года одно из крупнейших европейских государств, это животное по фамилии Зеленский даже не пытается оправдаться. И это явно сделано с его, потому что, когда ты смотришь на эту фотографию, разбитого общежития. Туда несколько этих вот беспилотников попало. Это просто какую степень деградации нравственной, человеческой. Вот. И управляющий, де-факто-то управляет эта тварь страной, а на самом деле он уже незаконный руководитель. Вот, и еще там эти европейские инфанты, по-моему, со сдвинутой гендерной принадлежностью в виде Рюты пытаются что-то оправдывать. Это, конечно, мы видим ужас наяву. Это чудовищная провокация, которая стоила жизни там 4, по-моему, детям, потому что это дети.
2: Какая конечная информация, да, еще мы
3: пока... Это дети. 35 сейчас лежит в стационарах. Ночью это сделать. Вот. Только за это надо уже сейчас, без суда и следствия, просто физически устранить вот эту шайку, которая сидит на Банковой улице в городе Киеве, столице, первой столице Древней Руси. Это надо, чтобы понять глубину этой трагедии, мы должны это вспомнить.
2: А в таком случае поэтому
3: это заявление Конвенции по закреплению биологических, это настолько актуально сегодня. Ну и там уже, как говорится, конвенция у нас. МИД занимается, надгосударственные структуры. В Женеве существует специальный комитет, который, сегодня не Организация Объединенных Наций, а Всемирная Организация Здравоохранения, на которой возложено вот в этом распределении функций по конвенции биологическому и токсинному оружию именно вот расследование и доказательства. А уже потом вступают в силу и дипломатические, и силовые структуры, и международные ООНовские структуры, которые выносят всякого рода решения, и Совет Безопасности ООН, и так далее. Так вот, и там есть раздел, это вот как раз в первом разделе о здравоохранении, в практическом, там именно сделан акцент на взаимодействии, в борьбе с трансграничными передачей инфекции, в борьбе с разработкой мер профилактики, ну, что это имеется в виду? Ну, прежде всего, вакцины, лекарственные препараты и так далее, и так далее. Поэтому вот это наш союз с Китаем, когда из трех великих держав, которые сегодня есть на нашей планете, две великие державы, Россия и Китай, говорят третьей оставшейся державе, что, ребята, потому что, конечно, основную эту работу ведут американцы. Там я знаю, что и англичане, там делают попытки и немцы, кстати, у них всегда была очень серьезная микробиология, вирусология. Но, конечно, основной акцент нужно делать на американцев, потому что они во главе НАТО стоят, а это все натовские структуры. Поэтому вот это вот надо очень серьезно помнить. И вот истерическое заявление Женевы на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая касалась, что вот, чуть ли не усиливается пандемия и так далее. Ну да, что финансирование, ну правильно, они говорят, что финансирование, потому что американцы вышли из Всемирной организации здравоохранения, а раз они вышли, значит, они уже взносы не платят. А Всемирная организация здравоохранения, как и Организация Объединенных Наций, они содержатся на деньги стран-участниц. Мы там из доноров одни из крупных, наш вклад более весомый, вот, чем многих стран. Вот. Ну, Китай тоже крупный, так сказать, донор в этой организации. Поэтому мы должны сегодня, вот уже сейчас, потому что, смотрите, мы с хантавирусом столкнулись и тут же с Эболой.
2: Да, может быть, вот эту тему как раз обсудим. Давайте, я объясню новость, да, потому что раз мы, у нас международный контекст очень активно обсуждается в первой половине. Да, вышло заявление Всемирной организации здравоохранения. В частности, ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Что примечательно из деталей, вспышка вызвана вирусом Бунди-Буджио, против которого, как сообщают коллеги-журналисты, в настоящее время нет одобренных лекарственных средств или вакцин. Поэтому здесь ваш комментарий.
3: И против остальных штаммов, западноафриканского, там нету этой вакцины в таком объеме, в котором нужно. Но правильно сказано, но мы вот предыдущего, потом еще две предыдущих передачи и хантавирус обсуждали. Так вот, и Эбола, и ханта входят так называемый перечень наиболее вероятных существующих в природе и микробов, и вирусов, которые могут быть применены как биологическое оружие. Там есть три категории: категория А, категория Б и категория С. Но в категорию А как раз и ханта, и Эбола входят. То есть это те вирусы, которые мы считаем наиболее. Что касается Эбола, Ханта, он, как мы уже говорили, передается воздушно-пылевым путем. Вот это природно-очаговая инфекция, равно как и Эбола тоже природно-очаговая инфекция. Тут в основном приматы играют роль резервуаров природных. Вот. Но Эбола, она не передается воздушно-покапельным путем, но она очень легко передается, и она по контагиозности, по-моему, даже выше, чем Ханта, несмотря на то, что Ханта передается воздушно-капельным путем. Это вот любой больной, если он больной, все его пот, там, выделение, просто рукопожатие, там, и несоблюдение элементарных санитарно-гигиенических требований, оно может привести. Я скажу, что где-то в 12-14 годах, даже 15-м, были у нас вспышки там в Западной Африке, там было 31 тысяча с половиной заболевших, и 21 тысяча умерла. Представляете?
2: Чудовищная цифра.
3: Да. Вот. Кстати, страдали в первую очередь медики, которые оказывали помощь. Там медиков почти 2/3 умерло из тех, кто оказывал. Ну, понятно, условий нет, потому что инфекционные стационары, они требуют особых условий, и пребывания больных, и вот. И, а самое главное, опыта не было у людей встречаться. Поэтому и та, и другая инфекция относится к этим опасным, и то, что сегодня происходит. Ну, вот видите, я назвал цифру 15-16 год, вот сейчас 26-й. Как и любая другая инфекция, она имеет свою эпизодичность. Но мы должны очень позаботиться о том, что оттуда бы не было выноса.
2: Вот, как раз хотел задать вопрос, в России риск распространения присутствует?
3: Ну, риск распространения может быть какой? Вот, я опять вернусь к вспышке 15-16 года. Вот из этих 32 тысяч были разносы в Соединенные Штаты Америки и на европейский континент. Это были выносы за счет людей, которые там находились, они возвращались, заболевали, и все. Поэтому занос теоретически возможен, если кто-то там из наших есть. Вот, хотя, как правило, сейчас, по-моему, даже министр, находясь в Женеве, он подписал договор то ли с Демократической Республикой Конго, с кем-то о том, что они будут, Минздрав наш будет помогать в разработке вакцины. И это реально сделать, потому что претенденты на вакцину Эбола уже были, и у нас были разработки, но потребности в ней не оказывалось. Вот когда это было в 2016 году, мы выставляли туда мой отряд из Ставропольского противочумного института, они летали, сейчас тоже полетели наши специалисты туда, с тем, чтобы оказать и методическую, и практическую помощь вот в ликвидации, купированию этой вспышки. Купировать ее надо. Потому что разнос может быть. Для распространения условий в нашей стране я не вижу. Просто сейчас, я думаю, Министерство здравоохранения сделает все для того, чтобы, как и при Ханта, настроить первичную медицинскую сеть. Пришел человек, откуда ты? Да я вот был там в Африке. Все. Даже обычная температура дает право врачу ставить диагноз Эбола под вопросом и изолировать этого больного и начинать полностью раскручивать его с точки зрения этиологии того заболевания, которое вызвало у него там даже температурную реакцию.
2: Продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
1: Узнать за 90 секунд. Его называют гигантским ухом, слышащим галактику. А расположен он в небольшом городке в Тверской области. Радиотелескоп «Калязин РТ-64» размером с футбольное поле создавался с 1970-х годов, когда мир мечтал о покорении космоса. Гонка сверхдержав стала мощнейшим драйвером. Инженеры СССР и США пытались вывести свои страны в лидеры и удивить все человечество. Советским специалистам это удалось. Телескоп строился в месте, где радиопомехи были минимальными. И от Москвы недалеко. Объект принимал сигналы от дальних межпланетных станций. Но у него была и сверхзадача на перспективу – обеспечивать связью пилотируемые миссии на Марс, Венеру и другие планеты. Открытие состоялось лишь в 1992 году, когда Советская империя канула в лету. Сегодня телескоп выглядит как символ ушедшей цивилизации.

информации. Но это впечатление обманчиво. РТ-64 функционирует и обеспечивает астрофизические исследования. Ловит сигналы с Марса, помогая ученым понять, есть ли там жизнь. Он способен повернуться в нужную сторону за пару минут, несмотря на вес в 1000 тонн. После разрушения огромного американского телескопа в Пуэрто-Рико, калязинская антенна стала едва ли не самой большой на планете.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Вы слушаете «Радио Спутник», кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте. Начинаем вторую половину авторской программы академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, формально в нашей стране молодежь – это граждане от 14 до 35 лет. Это зафиксировано в законодательстве. Но тема нашего сегодняшнего разговора – предложение от Минздрава считать молодежью людей до 39 лет, и аргументы вполне себе позитивные, да, это продолжительность жизни растет, люди функционально стареют медленнее. Вот ваш комментарий хотелось бы услышать на этот счет.
4: Ну, я помню, мы с вами, когда обсуждали пенсионный возраст, я говорил, что его надо повышать, сколько вызвало это истерики. На этот счет, пусть сам работает, но буду работать. Дело не в этом. Потому что идет, в общем-то, эволюция. Причем не прорывные какие-то там бабах, и вдруг откуда-то, откуда ни возьмись, все это взялось. Смотрите, в нашем политическом документе написано, что к 30-му году средняя продолжительность предстоящей жизни, вот это раньше это слово было в официальном названии, сейчас просто средняя продолжительность жизни. Продолжительность жизни конкретного человека – две даты. А когда мы на популяционном уровне говорим, мы говорим о расчетном показателе. Угу. Это сколько детей родилось, в каком они состоянии, сколько, какая младенческая, материнская смертность и так далее, и так далее. Так вот, мы к этому показателю идем, и опять же я вспомню термин, вернее, термин на факт, что до 1939 у нас в 1939 году была средняя продолжительность предстоящей жизни 47 лет у мужчин.

0: Сейчас мы говорим почти в два раза больше. И это факт.
1: Угу.
0: То, что мы говорили про вакцинацию, она тоже сыграла факт. Мы меньше стали терять людей от инфекционных заболеваний, и это повлияло на качество жизни, на среднюю продолжительность жизни. И вообще средняя продолжительность жизни – это показатель качества жизни. С учетом всех слагаемых, начиная от чистоты воздуха, помещения, в котором мы живем, до питания, до вредных привычек и так далее. И вот мы сегодня имеем 74, хотя нам нужно 78. Вот, да, кстати, в этой связи нужно вспомнить, что буквально вчера Сергей Семенович Собянин заявил официально, что в Москве средняя продолжительность жизни 80 лет уже. То есть, а как объяснить, почему? Ну, потому что в Москве и в том числе и уровень жизни, и условия жизни, и медицина находится на более высокой, хотя в медицине здесь максимум 20%. Все остальное – это вот эти слагаемые, возможность заниматься здоровым образом жизни.
1: Добавлю, кстати, Сергей Семенович как раз сделал акцент на вовлечение пожилых граждан вот в общественную жизнь города,
0: конечно,
1: что у нас очень называется активным долголетием.
0: Так вот, возвращаемся мы к молодежи. Да, 14-35 – это официальный термин сейчас. И, конечно же, но медики-то говорят не бюрократические нормы. И, кстати, когда устанавливались 35, они не всегда были 35. Они были гораздо меньше. И даже до 30 лет было молодежь.
1: Угу.
0: Это совокупность объективных биологических данных. Потому что раз человек доживает до 74, как я вот сейчас говорю, да, у нас женщины живут больше. Хотя вот мы будем обсуждать результаты диспансеризации, репродуктивное здоровье и там. Вот. Но что у нас сегодня? Вот. Поэтому что, на что я хотел бы обратить внимание? Но ведь эта продолжительность жизни, она слагается из состояния здоровья, как говорят, береги здоровье с молоду, да? Да, вот, поэтому здесь по те объективные показатели, биологические функции, функционально они говорят о том, что вполне сейчас можно нам или 39, или 40, то есть практически на 5 лет добавить возраст молодой, что люди действительно молодые. И эта база для более, потом пойдет зрелый возраст, да, хотя в активную экономическую жизнь люди включаются у нас с 18 лет. Вот. Может быть, придет время, когда мы ее снизим, эту активную, и угу. будет, в принципе, неплохо. Так вот, к чему я говорю? Поэтому это объективные данные, ну, за которые сегодня вряд ли родители в кавычках за наше здоровье, вот там они придумывают для того, чтобы опять увеличить пенсионный возраст и так далее. Поэтому именно с показателей биологических, объективных состояния, опять же, будем говорить, статистически значимых контингентов, это действительно так и есть. А отсюда будет все идти. И здравоохранение, потому что под возраст, и здравоохранение. Вот у нас много в Москве людей пожилого возраста, под него же и подстраивается здравоохранение, потому что
1: безусловно.
0: В разной возрастной категории те или иные заболевания, они проявляются совсем по-разному. Вот. Поэтому у нас что... Ну вот мы, допустим, молодых ученых, мы уже давно считаем 39 лет. Не 34, а 39 лет. Молодой ученый. Есть такая категория
1: угу,
0: в науке.
1: Да, да. Угу.
0: И это делается почему? Потому что именно качество умственной деятельности, вот если она была, угасала раньше, а сейчас она продлена. То есть продлена умственная деятельность, эффективность, способность генерировать какие-то идеи, да? Потому что уже в старших возрастных группах, особенно в старческом возрасте, то есть в пожилом возрасте, особенность мозговой деятельности уже другая. Он все помнит, у него огромный багаж опыта, это само по себе ценность. Но вопрос генерировать какие-то новые идеи, она уже угасает, эта функция. В данном случае, вот мы говорим о молодом возрасте с точки зрения совокупности, а вот молодой ученый у нас уже 39 лет. Поэтому это все правильное. А дальше пойдет сдвижка зрелого возраста, старческого возраста и так далее, и так далее. Потому что если в 30-м году мы хотим добиться возраста 80 лет, а в Москве уже 80 лет, мы достигли этого возраста, вот, то здесь и подвигать или расширять диапазон вот молодого возраста вполне можно для Москвы своим решением мы не примем, хотя для оценки, для прогнозирования, для выработки в том числе и каких-то экономических показателей развития экономики Москвы, этот показатель уже можно использовать.
1: Угу. То есть, говоря о средней продолжительности жизни, бюрократия в данном случае в последнюю очередь, да, подстраивается?
0: Бюрократы все равно принимают это решение, а в данном случае они побоятся без науки принять.
1: Да, но все равно на основе уже, сложившейся практики.
0: На основе вердикта, который вынесет Министерство здравоохранения. Сегодня и гериатр на эту тему высказывается, и самое главное, министр говорит, что да, пора уже говорить о 40. А министр – это совокупность всех тех рекомендаций специалистов, экспертов, медицинской науки, и мнение министра в данном случае решающее.
1: Угу.
0: И если кто-то будет настаивать, у них только один аргумент, может быть. Да давайте не надо, сейчас напряженная обстановка, не будем раздражать людей. Но это уже не к объективной оценке никакого отношения не имеет. Понимаете?
1: Поэтому... Да, в этом вопросе принято, да?
0: Да.
1: Но следующая тема тоже, она не менее важная. И, на мой взгляд, она вот очень смежна к тому, что мы с вами обсуждали, говоря о средней продолжительности жизни. В нашей стране, по данным Минздрава, у 42% женщин есть проблемы с репродуктивным здоровьем или риск с ними столкнуться. Даже есть конкретные цифры. Значит, число женщин с бесплодием составляет в нашей стране в среднем 7,8 случая на 1000 женщин репродуктивного возраста.
0: Ну да, как вот мы говорим, средняя продолжительность предстоящей жизни – это мультипликативный показатель, так и состояние бесплодия – это тоже мультипликативный показатель репродуктивного здоровья женщин. Репродуктивного здоровья женщины, то есть способности воспроизводить потомство. Самое святое, что в нашей жизни есть, вот вчера Владимир Владимирович вручал медали, один подполковник, красавец просто, он, по-моему, героя России включил, он выступил коротко, но емко. У воина, говорит, есть три родины. Родина-мать, которая родила его, и мать, которая родила его детей. Классно. Молодец. Ему вторую звезду надо давать. Только за эти слова.
1: Согласен.
0: Понимаете, вот такой парень, красавец просто. Вот. Гордость берет, когда у нас есть такие вот и умные, и образованные. И самое главное, патриотичные люди. Вот. Поэтому вот так вот. Поэтому, да, и опять же, к репродуктивному здоровью. 7,8 показатель. у нас эти показатели меняются. Допустим, был этот показатель, а он считается по женщинам, опять же, в диапазоне от 18 до 49 лет. Молодой возраст 34-35, а репродуктивный возраст 49 лет. Ну, и надо вспомнить еще, вот мы на эту тему много раз возвращаемся и, наверное, правильно делаем, что у нас с точки зрения медицинской, если женщина в 26 лет рожает первого ребенка, то она у нас уже в акушерстве и в гинекологии называется старородящей. А если она рожает второго, это все нормально. И даже уже в немолодом, юридически 35 лет сегодня, а мы ее считаем до 49 лет. Но есть еще один более тревожный показатель, что на Западе там 32 года, когда в первого ребенка, а у нас он, по-моему, 30 лет составляет. Это тоже плохо. Это мы тут, как говорится, в долгу перед нашими женщинами по той простой причине, что мы, да, ее физиология одно, а мы ее в социальном плане поставили в такое положение: ты учись, получай образование, состоись как специалист, а если она еще бизнесмен, бизнес, ну и при этом не забывай рожать. Но она этого... Она бы с радостью это делала, но у нее возможностей нет. И вот она учится, проявляет себя как специалист, а женщины, как правило, большую тщательность. И она, и потом начинает рожать. Понимаете, вот.
1: Или наоборот, этот вопрос уходит на второй или третий план.
0: Так вот, он уходит вообще, не потому, что она плохая, потому что мы плохие. Мы создали ей условия. Понимаете? Вот об этом мы должны сегодня очень серьезно думать. Так вот, если было вот у нас 6,4 в 2012 году, да, в 2017 было 8,5, это плохо, бесплодие.
1: Угу.
0: Сейчас она хоть немножко снизилась, но в 2012 году она была 6,4. Понимаете? Вот. А вот что касается репродуктивного здоровья, так, или риска столкнуться, да, с проблемами репродуктивного здоровья, вот они как раз из этого и складываются. Поэтому вот эта диспансеризация, которую мы сейчас ввели, где оценивается и репродуктивное здоровье женщины, и мужчины, мы говорим, вот она не может рожать. А может, у мужчины не в состоянии, потому что его, ну, будем говорить, семенная жидкость, она не соответствует. И он стерильный, а не женщина стерильного. Так?
1: Ну, такое нельзя исключать, конечно.
0: Да, и вот эти данные взяты откуда? Вот мы совсем недавно включили с вами и говорили о том, что у нас введена диспансеризация. Вот это данные первого квартала. За первый квартал этого года у нас на репродуктивную диспансеризацию прошли 4,7 миллиона человек. Это те люди, которые входят в репродуктивный возраст, да, 14, 49 лет. И что из этих 4,7 миллиона человек? Это 55,2% женщин и 44,8% мужчин. Не такая большая разница.
1: Да.
0: Понимаете, а то мужчина, он с ним все хорошо, а вот она плохо.
1: Как вы считаете, мужчины менее склонны к прохождению диспансеризации? Именно если мы говорим о части, да.
0: Мужчины вообще менее склонны следить за своим здоровьем. И тут даже это психологически. Женщина, она, понятно, что прошел диспансеризацию, вроде все хорошо, а тебе сказали, а у тебя вот тут что-то. Вот женщины к этому более относится ответственно. А у мужчин это, а да зачем, да вроде я здоров, да вон смотрите, что я тут там 10 раз отжимаюсь от чего-нибудь, там, да, и так далее. Так вот, что, из чего складывается вот это бесплодие? Это вы, вторая группа здоровью. Первую группу здоровья получили у нас 58% мужчин. Женщины 84,7% женщин. Это группа здоровья, которая как раз влияет на бесплодие. И в том числе как переходный этап на репродуктивное здоровье.
1: Угу.
0: Так, вторая группа, где есть риски гинекологических, урологических заболеваний. Во второй группе у нас 25% женщин и 10% мужчин. И в третью группу пациенты с заболеванием репродуктивной системы или со сниженной фертильностью, это 16% женщин и 2,1% мужчин. Сниженная фертильность – это способность рожать и так далее. Поэтому вот эти очень данные ценные, это только первый квартал. Если хорошо поработать, в том числе и с первой группой, потому что все-таки 58,2% женщин уже, а остальные где? Практически, сколько получается тут? 31%, mm-hmm. да? А где они? Значит, и с ними надо работать сейчас. Ну и тем, у которых первая группа здоровья, все-таки нужно дать рекомендации, как его сохранять. Именно вот для репродуктивной функции. Это хорошие данные, которые должны максимально быть использованы. И прошло, опять же, только за квартал 4,7 миллиона человек. Мало.
1: Мало, да.
0: Мало. Надо развивать эту тему и настаивать на том. Напоминаю, что это здоровье проверяется за счет государств. А вот я пойду, а там скажут, иди плати там, или еще что-нибудь. Вот это мы тоже должны помнить. Так.
1: Да, и заключение отметим еще одну тему сезонную. Думаю, успеем от вас получить какие-то рекомендации по части купального сезона, потому что я уже вижу новости, как люди пользуются случаем теплой жаркой погоды, и потом их спасатели достают. И сердце, извините, прихватит, и ноги сведет, и впоследствии это может даже до трагедии довести.
0: Ну, первое, сейчас жаркая погода, купаться только... Ни в коем случае не когда солнце в зените, вот, равно как и загорать. А загар – это неотъемлемая составляющая купания. Вот только на тех пляжах, которые разрешены, для этого есть не просто там посмотрел на глазок, нет. Мы прежде всего проверяем качество воды, есть ли там какие-то опасности заражений, факторы риска, а это могут быть и инфекционные заболевания, угу. и паразитарные заболевания. Ну, я уж не говорю про холеру, можно там, и гельминтозы могут быть, и химические загрязнения, когда вода не сброс идет какого-то завода, а люди купаются.
1: Ну да, приятного так, мало, конечно.
0: Да, поэтому. На эти все показатели мы разрешили. Второе – это береговая зона, это песок, тоже безопасный с точки зрения наличия каких-то, прежде всего, глистных инвазий и так далее. Это возможности принять душ, раздевалки. Все это входит в комплекс разрешения. У нас в Москве сегодня есть официально разрешенные пляжи. Это Серебряный Бор, Мещерские пруды, Черные.
1: Ну, при желании этот список есть в открытом доступе,
0: да,
1: а нам, к сожалению,
0: пожалуйста, да, и только так, и больше никак.
1: Это была «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Всего доброго, до свидания.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Введите имя.
0: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
4: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
5: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
4: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
5: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
4: К родителям?
5: Я бы не стал их волновать.
4: Тогда остается пойти к коллегам.
5: Ну, это вообще смешно, да?
4: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
5: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны. Найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
4: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: Поговори со мной.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации, выпущенные для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.

знать за 90 секунд. С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Абакане 8, в Магадане полдень. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД сообщили о создании общеевропейской группы для нападения на Россию. Чехия собирается продать завод взрывчатых веществ и боеприпасов. Космический корабль «Старшип» вернулся на Землю. Далее подробнее. На Западе создается общеевропейская группа нападения на Россию. Речь идет не только о гибридных методах, но и о физическом нападении. Во главе этой группы поставлен Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для интернет-издания «Детская редакция». Министр также напомнил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ снова должна стать ведущей военной силой Европы. Как отметил глава МИД, было убеждение в том, что нацизм побежден, поскольку существует решение Нюрнбергского трибунала, а также подписан устав ООН. Однако идеология нацизма и практика нацизма возрождаются. Более 300 семей Белгородской области, которые потеряли жилье из-за атак ВСУ, получат федеральную поддержку на покупку нового, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, деньги направят людям, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жителям населенных пунктов, закрытых в конце 2025 года из-за оперативной обстановки. Шуваев уточнил, что деньги начнут зачислять на специальные счета уже на следующей неделе. В РИО губернатор напомнил, что с начала СВО жилье потеряли почти 7 тысяч семей. Все 54 приусадебных участка, потопленных в трех районах Бурятии в результате обильных дождей, освобождены от воды, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Специалисты провели работы по обустройству водоотводного канала, отсыпали защитные насыпи. Подтопления также зарегистрированы на автомобильных дорогах местного, регионального и федерального значения. Там отсыпали дорожное полотно, очистили ливневые канавы вдоль всего полотна. У Венгрии нет планов отправлять своих солдат на Украину, заявил премьер Петер Мадьяр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, сначала необходимо дождаться окончания боевых действий на Украине и подписания соответствующих соглашений. Только после этого, как считает Мадьяр, все члены Евросоюза будут изучать возможности. Ранее, напомню, 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет, и Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Чехия планирует выставить на продажу завод по производству взрывчатых веществ и боеприпасов «Эксплозия». О такой возможности заявил премьер страны Андрей Бабиш, пишут местные СМИ. Отмечается, что сделкой уже заинтересовалась Франция, а также ряд европейских компаний. На вопрос журналистов, насколько стратегически верным будет данное решение, имеющее важное значение для оборонной промышленности предприятия, нужно или нет, премьер ответил, что «Эксплозия» станет по-настоящему стратегически важной только тогда, когда будет установлена ее реальная связь с чешской армией. Сейчас, по его мнению, она отсутствует. Космический корабль «Старшип» завершил очередной испытательный полет и вернулся на Землю. После приводнения он взорвался, как и планировалось. Как пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию, при выходе в космос «Старшип» потерял один из шести двигателей. Модификация «Старшип В-3» – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Сверхтяжелая ракетная система создана для марсианских и лунных полетов. Больше информации, видео и цитаты из наших эфиров ищите в канале «Макс Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте, друзья. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Михаил Леонидович Хазин, экономист в нашей студии. Вот сегодня здесь. Да, это очень здорово. Нам предстоит интереснейший, как всегда, разговор об экономике российской и международной. Михаил Леонидович, я вот пока ждал, я читаю исследование о том, что, оказывается, среди банкротов физических лиц в России наиболее, как бы, эта процедура наиболее популярна, в кавычках, у миллениалов, то есть у людей с 30 до 45 лет. Я попытался подвести под эту теоретическую базу. Мне кажется, что это... Но мне кажется, что это потому, что у них еще чувство опасности, что ли, нету. Вот прям 47%. Это много.
5: Ну, вы знаете, тут есть целая куча. Ну, во-первых, люди, которые постарше, для них слово банкротство ассоциируется, ну, с чем-то страшным.
4: Катастрофа.
5: Типа уголовное дело. Да? Вот. И они понимают, что это страшный удар по репутации. Молодые, которые жизни не видели, ну, которым 30-35, для них это, ну, ладно. В конце концов, там, Трамп банкротился 4 раза.
4: Мы что, хуже, что ли?
5: Да, мы что, хуже, что ли? Да, это, значит, пункт 2. Пункт 3. Дело в том, что для людей постарше, ну, грубо говоря, имеют, ну, они как бы смотрят, ну, какие имеются варианты, вот. И, соответственно, это у них, так сказать, в списке приоритетов на очень низком месте. А у современной, ну, относительной все-таки, ну, молодежи, они говорят, о, отлично, да. Вот, а мы сейчас вот это спишем, вот это спишем, вот это спишем.
4: И будем жить дальше.
5: И будем жить дальше, да. Ну, то есть это, в общем, такая штука индивидуальная. Я разговаривал в свое время, когда появился закон о банкротстве, он у нас, безусловно, совершенно неправильный. В Соединенных Штатах Америки целью банкротства является сохранение хозяйствующего субъекта, поэтому кидают кредитору. Но зато продолжает работать предприятие. В нашей стране кидают предприятия, главное, это кредиторы, и в результате бывает ситуация, при которой абсолютно работающий завод, там буквально через неделю, направляют на металлолом станки, которые стоят очень большие деньги. Вот такая вот история.
4: Я ведь еще, насколько понимаю, люди старшего поколения, они привыкли к некоторым, ну, скажем так, ограничениям в своей жизни, поэтому они аккуратнее относятся к риску, в том числе экономическому.
5: Ну, это тоже, да. Но я уже говорил о том, что как бы для них банкротство – это что-то крайне неприятное. Да? То есть это вот пятно на всю жизнь. Угу. Для людей молодых это, вот, они считают, что норма.
4: Давайте начнем с российских новостей, с российских событий.
5: Я, кстати, прошу прощения, да, если конечно, говорить конечно. Об исследовании, я тут с большим интересом прочитал, что, оказывается, клещи предпочитают людей, у которых носят с собой телефон со включенным VPN-ом. Ну, мне, ну, согласитесь, это выглядит куда более увлекательно, чем какие-то банкротства. Но я как бы искренне восхищаюсь. Нет, не людьми, которые с VPN, поскольку сейчас у нас все с VPN, а клещами, которые способны отличить человека с VPN от человека без VPN.
4: Видимо, как-то состав крови меняется у людей с VPN.
5: Да-да-да. Ну, это, понимаете, как это, ну, это вообще известная штука, что любовь кровососов зависит от группы крови. Да. Вот это известно. Они третью группу не любят, а вторую, наоборот, любят. Но, знаете, когда комаров вокруг 100 тысяч, то это никак не работает.
4: Ну да, но я так все время... Вот у меня вторая группа, я вечно покусанный хожу. Это прям для меня проблема. Заявление Александра Новака относительно необходимости за 5 лет заместить 11 миллионов рабочих мест, вот такое заявление, есть. И вообще, когда мы говорим о замещении рабочих мест, вот с одной стороны, мы стремимся к, там, к технологичности производства, мы стремимся к тому, чтобы его автоматизировать, но тем не менее, Александр Новак говорит, что за ближайшие 5 лет придется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода граждан на пенсию. Да, ну, понятно, но тем не менее, 11 миллионов, это же огромное.
5: А я сегодня, прежде чем, значит, собираться к вам на эфир, нашел где-то в интернете небольшой ролик. Значит, в Китае робот занимается сортировкой посылок. И вот он работает. Стоит робот 20 тысяч. Там, я не понял чего, то ли юаней, то ли долларов, ну, неважно совершенно. За 20 тысяч мы можем наклепать много роботов, достаточно одного коррупционера взять. Вот, и будут, вот вам, пожалуйста, рабочие места. Вы на почте давно были? Вот. Там такое душераздирающее зрелище. Я, кстати, меня это всегда поражало, вот что такое эффективные менеджеры, да? Озон и какой-нибудь Wildberries приносят колоссальную прибыль. А почта, которая этим занималась значительно раньше, каким-то образом ухитрилась мимо этой прибыли проехать. Как ей это удалось? Непонятно.
4: При том, что теперь они все сидят в помещениях Почты России. И Озон и Wildberries обычно прямо соседствуют друг с другом.
5: Вот, а кажется... что мешает, кстати, почте раз и выгнать их всех и сказать, нет, а теперь это мы тут будем работать. Оставив тех же самых людей замещение. Но нет, не хотят. Вот удивительно совершенно.
4: Ну, в общем, так или иначе, но это говорит о том, то есть успеем ли мы в этой ситуации при том количестве пенсионеров, которое прогнозируется, и замещении такого количества рабочих мест, это же будет тормозить экономику, очевидно.
5: Ну, просто... Сложно сказать. Понимаете, у нас настолько много можно высвободить рабочих рук за счет увеличения производительности труда, за счет достаточно простых действий. То есть значительная часть наших предприятий может увеличить производительность процентов на 25-30 практически без затрат, а просто грамотно организуя рабочий процесс. Ну вот.
4: Знаете, я хотел по ходу этот вопрос просто от себя задать, потому что мне кажется, что он тоже должен быть актуальным именно в этом контексте. Вот мы все время говорим о том, что молодежь нужно как можно быстрее там встраивать в экономику, что студенты хотят работать, и у меня вот даже с сыновьями вот эта ситуация. Они хотели бы найти хорошую работу, с которой начинают работать, но постоянно сталкиваются с тем, чтобы, например, попасть на какую-нибудь стажировку в какой-нибудь банк, надо пройти через такое количество процедур для того, чтобы туда просто устроиться, даже учась в экономических вузах. То есть им проще пойти работать в тот же Wildberries или куда-то еще, учась. Хотя они говорят, мы уже готовы, мы бы рады.
5: Уже, вот. Ну, понимаете, тут вопрос сложный. Да? Банки-то больше всего боятся, что им подсунут какого-нибудь нехорошего человека, который будет на сторону продавать конфиденциальную информацию. Вот это как бы, вот это опасность, которая для них представляется наиболее важной. Вот. Ну, действительно, зная, как бы, как устроена современная как бы, работа с данными, да, вы, я надеюсь, вы понимаете, что не все данные, которые вы там сдали куда-то кому-то, все они находятся в открытом доступе для тех, кому это интересно.
4: Ну да.
5: Включая врачебную информацию. Да, как только сделали электронные вот эти вот истории болезни, все, да, вся информация о вашей истории болезни известна всем.
4: Пойдем тогда, опять-таки, оставаясь в российском контексте, Bloomberg заявляет о том, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Меня немножко покоробило слово «лучшие», потому что оно требует комментария. Что
5: это,
4: значит?
5: Это тяжелый бред. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, может быть, у Bloomberg цель как бы продемонстрировать, как бы, что как бы, руководство Центрального банка, который, безусловно, аффилировано с Блумбергом и с ФРС, это как бы очень хорошие люди. Я могу сказать одно, что с 2014 года, когда нынешнее руководство Центробанка появилось, оно регулярно и демонстративно игнорирует Конституцию Российской Федерации. Потому что в соответствии с Конституцией задача Центрального банка обеспечивать стабильность национальной валюты. Стабильность – это, ну, выражаясь математическим языком, минимизация дисперсии, то есть отклонение от неких средних значений. Значит, в рейтинге годовых устойчивости валют рубль с 2014 года регулярно занимает последнее место в мире. Ну, например, в 2015 году мы заняли последнее место. Если память не изменяет, еще в каком-то... Ну, и так... прочно сидим в последней десятке. Но, с другой стороны, представьте себе, что Bloomberg вел какой-то свой таинственный рейтинг, в котором, соответственно, тот, кто занял последнее место, тот чемпион. Поэтому в данном конкретном случае я считаю, что относиться к этому хоть сколько-нибудь серьезно невозможно.
4: Может быть, он имеет в виду просто по отношению к доллару, то, что рубль укрепляется по отношению к доллару, поэтому он хорош.
5: Вы же понимаете, для чего это происходит? Дело в том, что повышение цен на нефть привело к тому, что российские компании стали зарабатывать больше долларов. Эти доллары можно поменять на рубли и инвестировать в российскую экономику. Поскольку российские денежные власти прилагают титанические усилия, чтобы в российскую экономику ничего не инвестировалось, то по этой причине, разумеется, эта ситуация, при которой доллар сильный, и их категорически не устраивает. Поэтому для того, чтобы уменьшить количество рублей, которые нужно, которые можно вкладывать в экономику, они и усиливают рубль относительно доллара. По-моему, это очевидно
4: совершенно. А количество долларов внутри страны растет таким образом? Ну, то есть не истраченных долларов?
5: Ну, я не знаю, куда эти доллары идут, да, куда их девают эти компании. Мне сложно сказать.
4: Отдельным пунктом, конечно, стоит, опять же, когда говорим о России, стоят итоги визита Владимира Путина в Китайскую Народную Республику, масса новых соглашений, и западная пресса пишет о том, что связи между Россией и Китаем процветают. Вот, да, и вот, но это уже Financial Times, да, это уже другое честное издание.
5: Ну, это понятно. Я вам отвечу. Да? Значит, что вот было три ключевых визита. За последний там месяц. Угу. Карл III в Вашингтон, Трамп и Путин в Пекин. Что показали эти визиты? Они показали, что мир разделился на две большие группы. Ну вот вспомните, да, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Это не значит, что в каждой из этих групп все союзники и друзья. Но просто вот тот раздел, который между этими группами, настолько сильный, что вот он объединяет с одной стороны и с другой стороны. Значит, условно говоря, одна группа – это либерал-глобалисты. То есть это те, кто пытается любой ценой сохраниться. Да, это Лондон.
4: Карл III.
5: Да, это... и Financial Times.
4: Да.
5: Это Брюссель. Ну, тут все понятно. Угу. И, наконец, это остатки либеральные в Соединенных Штатах Америки типа Сорос. Вот это вот, как бы, вот две...
4: Съежились.
5: Да, это одна группа. Группа вторая – это те, кто понимает, что придется терпеть распад мира на кусочки, и, соответственно, они являются, ну, давайте назовем это слово, автаркистами. То есть они понимают, что придется строить локальные зоны. Да, мы это в книжке нашей с Андреем Кобяковым назвали валютные зоны. Значит, вот смена происходит сегодня вечером по московскому времени, принимает присягу новый руководитель Федеральной резервной системы США, Пауэлл из либералов. А что касается Кевина Орша, он, безусловно, тоже финансист, там он зять Рональда Лодера и так далее, и тому подобное. То есть он из компании старых банкиров, которым там 2000 лет и больше, чем со времен Римской империи. Но вся проблема стоит в том, что это люди, которые понимают, что эта модель больше не работает. Точка. Значит, и вот, соответственно, Трамп с глубинным государством американским, Россия и Китай. Мы видим, да, как пакостит Лондон России. Да, вот атака на школу – это Лондон, все же понимают. И это ответ на наши действия. У нас там много действий, да. Это визит Путина к Си. Он, не сделал то, что хотела английская сетка. Он там... У нас арестовали муфтиев каких-то, которые тоже британская сетка. Трамп отказался выполнять те условия, которые ему вменил Карл III, поэтому ему сейчас тоже прилетит. А? То есть это такая вот история абсолютно типичная в мировой истории. И сейчас ключевая вещь – это либерализм, глобализм против... Ну, понимаете, глобализм бывает разный. У СССР был свой глобализм, у США был свой глобализм. А у... Вот нынешний глобализм либеральный. Да, вот он воюет с теми силами, которые понимают, что придется радикально менять экономическую модель. Мы написали о том, что это неизбежно еще вот в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», которая вышла 23 года тому назад. Вот, они это поняли позже, американцы так точно, но, видимо, поняли. Поэтому сейчас будет очень интересно, что будет делать Кевин Орш. Я, кстати, обращаю ваше внимание на очень интересную штуку. выходит на IPO компания SpaceX. И она претендует на капитализацию чуть ли не в 2 триллиона.
6: Ого.
5: Фокус тут в том, что буквально вчера вышли данные о том, что эта компания убыточна, что у нее рентабельно только подразделение, которое занимается вот этой вот спутниковой связью, вот, и Starlink.
6: Starlink.
5: Да, да, и, соответственно, это происходит только потому, что она вот Пентагону получает деньги.
6: Заказы,
5: да. Да, то есть иными словами, когда вот этот вот кризис произойдет, то очень многие из нынешних мультимиллиардеров все потеряют. Потому что это все, это капитализация за счет эмиссии доллара. Угу. Как только эта система рухнет, выясняется, что они прибыли-то не получают, да, что у них сплошь убыточные активы. Вот. Это модель старая, либеральная, когда компании поддерживаются, убыточные компании поддерживаются за счет кредитования под растущую капитализацию. Угу. И вот я думаю, что этой модели приходит конец. Я думаю, что реализовывать вот внутренние разборки с этим связанные будет как раз Кевин Уорш в Соединенных Штатах Америки. Ну, кто этим будет заниматься в Пекине, мы не понимаем, потому что мы вообще очень плохо знаем внутреннюю картину в Китае. Что касается нашей страны, у нас тоже по этому поводу есть разборки. Мы это хорошо видим на примере как бы вот денежных властей России, которые играют против России в этой ситуации. Но у них как бы отмазка железобетонная, политическая. Они говорят, ребята, мы как бы политическое решение о том, что мы выходим из мировой долларовой системы, не принято. И мы поэтому делаем все, что в интересах мировой долларовой системы. Примите политическое решение. Мы, может быть, свою политику изменим. Пока такого решения нет, ничего менять не будем. Вот такая картинка.
6: А можно ли сказать, раз уж вот как раз в завершении тогда этого пункта, что американская экономика в этой ситуации находится в худшем положении именно потому, что как бы с реальным сектором хуже всего относительно Китая и России?
5: Ну, как бы в России с реальным сектором очень плохо, потому что инвестиций нет.
6: Ну, то есть потенциал хорошо, но, правда, потенциал и там
5: потенциал
6: есть.
5: Потенциал? Да. Нет, там как раз потенциалом плохо, да. Но у них есть там свои преимущества, у них есть критические технологии, которые они держат. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Вот. Я как бы считаю, что вот, ну, уже очень близко, может быть, уже этой осенью мы получим настолько сильные изменения, что картина будет выглядеть, ну, совершенно по-другому.
6: Просто хочется еще немного про Россию и Китай поговорить. Просто
5: про Россию и Китай могу сказать только свое мнение.
6: Ну, значит, ваша авторская программа.
5: Да, значит, мое мнение состоит в следующем. Решались вопросы тактически, локальные. Да, вот мы вам то-то, мы вам сё-то, цены такие-то, туда-сюда. Вопрос стратегический, значит, вот этого самого большого нефтепровода, отложен. Но не потому, что как бы Китай против или еще чего-то, а просто потому, что не очень понятно, какие вообще будут условия экономические. Как это все, в каком формате все это будет выглядеть. Поэтому я думаю, что к этому вопросу вернутся осенью.
6: А можно ли говорить о том, и об этом же как раз сравнительно с визитом Трампа в Китай, что этот визит Путина к Си является просто частью некой линейки действий, которая там была принята некоторое количество лет назад. И вот сейчас мы просто продолжаем идти по этому плану во взаимоотношениях между Россией и Китаем, коль скоро растут торговые связи, баланс,
5: дух,
6: там оборот.
5: Дух анкоришь.
6: Ну, типа, да, только тут будет дух, не знаю, первой встречи.
5: Значит, я объясню. Дело в том, что теоретически можно, конечно, такое предположить. Но есть одна проблема. Дело в том, что условия, в которых мы находимся, они меняются столь сильно, столь быстро и столь часто, что представить себе, что 5 лет тому назад, например, уже вот это обсуждалось, совершенно невозможно. Это просто невозможно себе представить. Такого не бывает.
6: То есть геостратегии в мире...
5: Сегодня нету геостратегии. Это видно по визиту Трампа, по визиту Путина, голая тактика. И понятно почему, потому что все понимают, что вот-вот-вот накроется, значит, долларовой системы медным тазом, начнутся разного рода совершенно дикие пертурбации, которые абсолютно невозможно предсказать. Кстати, паника вот этой вот самой либерал-глобалистов связано с тем, что когда это все начнется, у них вообще не будет ресурсов как-то выживать.
6: Вот, я хотел спросить, это утрата власти же в первую очередь?
5: Да, это утрата власти теми вот группировками властными, элитами, которые сегодня ей пользуются. И я не знаю, что они будут делать.
6: Ну, кроме катаклизмов, вот умноженных там на 100, как был сегодня, ну, то есть каким-то образом, видимо, только это приходит на ум.
5: Ну, вот они, они устраивают террор, да, по банальной причине. Они рассчитывают напугать. Ну, то есть они говорят, да, если вы этого не сделаете, то мы вот сделаем так-то, так-то и так-то, и народ поднимется и вас скинет. Ну, вот мы же все понимаем, что, во-первых, вероятность того, что народ поднимется в нашей стране, не очень велика, хотя я не исключаю, что попытки будут сделаны, ну, как в 2012 году, если вы помните, почти. Они почти довели до этой ситуации. А там, соответственно,
6: это тоже
5: маловероятно. Нет, социальные потрясения там будут страшные, но с точки зрения разрушения, ну, то есть можно даже предположить гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки. Но нам-то что? Ну, исчезнут Соединенные Штаты Америки. Ну, ладно.
6: Да, ну, жалко. Вот это по-другому не скажешь. Нет, я имею в виду именно то, что всегда кажется, что вот этот прижатый к стенке, не знаю, кто там, хомяк, крыса, кто угодно, чтобы они не пошли, этого же все боятся, чтобы они не пошли на прямую эскалацию, на прямое обострение.
5: Понимаете, в чем дело? Ну да, конечно, это теоретически можно. Как сказал я, уж я не помню кто, очень хорошую фразу. Мы это обсуждали, по-моему, на клубе улица «Правда» это было сказано, но так, в кулуарах. Угу. Замечательная фраза. Они сейчас, с точки зрения стратегии, они сейчас обдумывают, ну, в смысле, Трамп, Путин и Си, как организовать этот обвал так, чтобы не началась большая война.
6: И, может быть, этим и вызвана их некоторая сдержанность.
5: Ну, конечно. Ну, а как бы, а что тут можно рассказывать? Да? Это же невозможно говорить вслух.
6: Ну, нет, ну, понятно, да. В этом смысле, конечно, понятно. Ну что, во второй части очень хотелось бы начать, конечно, теперь вернуться к Великой рецессии, потому что ее тоже все предсказывают сплошь и рядом, имея в виду ситуацию. Мы же должны ориентироваться на западных экспертов и просить у вас вашей собственной оценки.
5: Ну, я скажу, но только им это не понравится.
6: Это как с Америкой, развалится, и бог с ней.
5: И бог с ней.
6: Да, сразу после перерыва продолжим.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, /«Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится.
9: Откуда деньги у людей?
10: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
11: Продолжаем прямой эфир «Радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. Программа, авторская программа Михаила Леонидовича Хазина, экономиста. Он в нашей студии. И продолжаем говорить о российской мировой экономике. Если есть интересные, ну, это уж как Михаил Леонидович сочтет, интересные вопросы.

0: Запишите нам их в наш телеграм-канал. Мы с удовольствием, я с удовольствием эти вопросы Михаилу Леонидовичу передам. А перед тем, как перейти к Ормузскому проливу...
1: Великая рецессия.
0: Да, к великой рецессии. Тут еще любопытнейшее сообщение из Великобритании.
1: Опять?
0: Да. Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое было направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива. Мы справились с этим неуклюже. Это полностью моя вина, сказал министр торговли Крис Брайант, выступая в парламенте. Там, по-моему, уже полный караул.
1: Нет, это не караул, это просто как бы сочетание. Да, вот человек, который занимается какими-то конкретными делами, и... идеологическая база главная. Еще раз, мы враги, да, вот мы, значит, Трамп, Путин и Си, враги, да, Лондона, Брюсселя и вот, значит, вот часть либеральных американских элит. И вот как раз все понятно, все. Вот. В чем разница? Тогда, вот перед войной у нас произошла чистка очень сильная. И либеральные сеточки не полностью, конечно, но были в значительной части зачищены. Но не все, да, у нас осталась и британская сетка в виде, соответственно, Максима Максимовича Литвинова, вот, если вы знаете, то его внучка, видный сотрудник BBC, уже давно, вот, ну, неважно, так вот, значит, возвращаясь к так называемой великой рецессии, значит, термин «рецессия» был придуман после Великой депрессии 30-х годов, и это термин циклической теории. То есть по определению рецессия – это часть экономического цикла, в том случае, если этот спад оказывается как бы сильным и глубоким. Беда состоит в том, что нынешний кризис не циклический, а структурный. Он по механизмам и по экономическому смыслу никакого отношения к рецессии не имеет. И более того, отказ западных экономистов как бы признавать, что кризисы бывают двух видов, циклические, ну, а которые у марксистов носили название кризисы перепроизводства. Угу. Но это на самом деле одно и то же. Да, это одна. Вот. Более того, на самом деле можно объяснить, откуда вообще берутся циклы. Вот, и самые простые модели показывают их появление. У меня в книжке «Воспоминания о будущем» есть целая глава, посвященная моделированию, где эти циклы образуются. Кстати, буквально через месяц выйдет второе издание «Воспоминания о будущем», сильно более расширенное и исправленное. Называться оно будет, скорее всего, «Последний кризис капитализма. Знак вопроса». И там, разумеется, эта глава будет. Угу. Ну так вот, значит, вот то, что они не признают, что кризисы бывают не циклические, ведет к принципиальным ошибкам. То есть они пытаются справиться со структурным кризисом методами, которые справляются с кризисами циклическими. В результате все получается наоборот.
0: Тогда, Михаил Ильич, тогда объясните, пожалуйста, чтобы было понятно слушателям. С циклическими кризисами понятно, там подъемы, стагнация, вот это все, все эти терминологии, с ней все ясно. Чем структурный кризис тогда принципиально отличается?
1: Структурный кризис – это вот что такое. Это несоответствие структуры производства структуре потребления. То есть, грубо говоря, у вас есть некоторое несоответствие. Вы начинаете сначала капитализировать активы не в соответствии с потреблением, в результате у вас образуются диспропорции, и вы эти диспропорции закрываете эмиссионными механизмами.
0: Заливаете деньгами.
1: Да, и они становятся все больше, больше, больше, больше, и в какой-то момент уже становится понятно, что ресурсов на то, чтобы держать эти структурные диспропорции, становится невозможно. Самым простым вариантом объяснения этого механизма – это вот сказка о стиральной машине, которую я описывал много раз. Да. Вот, желающие могут в интернете ее найти.
0: Даже в эфире «Радио Спутник».
1: Даже в эфире «Радио Спутник». Вот, поэтому То есть, на самом деле, я совершенно не хочу сказать, что мы, как бы вот, когда описали вот эти вот кризисы, падение эффективности капитала, сделали что-то совершенно выдающееся, но, ну, потому что в некотором смысле это развитие идей Маркса, да, падя о кризисах падения эффективности. Угу. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это некоторый такой вклад нашу экономическую науку, пока не признанный академическими учеными. Но тут, как бы, знаете, так это специфика развития научной мысли. Если ты хочешь, чтобы твой революционный вклад в науку признали, тебе надо дожить лет до 90, чтобы предыдущее поколение вымерло. И тогда новое поколение тебя и признает. Не доживешь до 90, ну, значит, твои внуки с чувством глубокого удовлетворения будут отмечать, вот дедушка был велик.
0: Вот теперь вернемся к Ормузскому проливу, в смысле к тому, что они решают проблемы кризиса циклического, кризиса структурного, как кризиса циклического.
1: Ну, уже все, уже понятно, что это не работает. Вот, если говорить об Ормузском проливе, то я думаю, что до персов дошло, что они неправильно с Трампом работали. Мы это уже обсуждали здесь, я не помню, с вами или еще, не знаю. Да. Значит, смысл следующий. Трамп кидалово. Ну, это его суть, да? Именно по этой причине он именно вот так вот расплывчато все всегда формулирует. Он же знает, что он все равно кинет. Поэтому надо сформулировать так, чтобы потом можно было сказать, вы меня неправильно поняли или еще чего-то. За одним исключением. Если речь идет о доляшке.
0: Ну, типичный кризисный менеджер.
1: Да, и как только персы поняли, что надо всего-то навсего Трампу обещать доляшку, все.
0: То есть он согласился с... А вот что, раньше он... Вот это вопрос, который многие сейчас так или иначе обсуждают. Трамп, когда шел на эскалацию, когда все, что, так сказать, все, что привело к контролю Ирана над Ормузским проливом, он что, не понимал, что будет вот так, что Иран теперь скажет, что вот это мое?
1: Дело в том, что ему выкручивали руки, Трампу. Разные силы. Причем в одном направлении. Значит, очень хотел... Но на самом деле многие считают, что ложную информацию о слабости Ирана предоставил...
0: Нетаньяху.
1: Да, предоставил Нетаньяху. Нетаньяху предоставил, потому что ему было принципиально важно, чтобы по итогам расколошматили Израиль, потому что Нетаньяху работает на Лондон, а Лондон хочет Израиль истребить. Вот. Трамп, наоборот, не хочет истреблять Израиль, поэтому у него с Нетаньяху сложные, назовем это так, сложные отношения. Потому что Трамп-то понимает, что из себя представляет Нетаньяху. Дальше там начинаются жизненные сложности, да, кто кого, куда, откуда, вот, в которые я по большей части не посвящен. То есть есть, вот, скажем, Дмитрий Геннадьевич
0: Евстафьев.
1: Наш любимый, да, как сказать, профессор, который в этом, на этом деле собаку съел. Андрей Безруков на этом съел собаку. Да? Вот их можно спрашивать, они будут рассказывать ужасно увлекательно. А, вот. А я, как бы, у меня исключительно такие вот материалистические конструкты.
0: Угу. Вот. Так и все же, чуть-чуть по занудству, и все же рецессия. Это рецессия?
1: Нет.
0: Это что?
1: Нет. Это
0: к
1: не
0: чему
1: рецессия.
0: Это идет?
1: Объясню, что это такое. Значит, это структурный спад, который начался в 2008 году.
0: Это связано с той рецессией 2008 года?
1: Вы это имеете? Это не рецессия, еще раз говорю. Начался, значит, вот структурный кризис в западной экономике начался в 2008 году.
0: Ну, ипотечный кризис, вот это
1: да.
0: Все.
1: И да. Если мы посмотрим на реальный ВВП с учетом реальной инфляции, мы увидим, что он с 2008 года падает.
0: У всех?
1: У всех. В том числе у Соединенных Штатов Америки. Значит, они... закрывали это следующим способом. Первое. Бешеной эмиссией. Вот знаменитая история 2014 года с девальвацией рубля в два раза связана как раз с тем, что мы пытались Набиуллина пыталась поддержать мировую долларовую систему за счет ресурсов России. Это ей удалось. Уже не как бы вот после этого она еще не несколько раз это делала. Вот. Но это не только мы, да, всех заставили, включая китайцев. Но тогда, ну, хватило, условно говоря, со всех на круг триллиона долларов. Потом это все росло, росло, росло. И дальше, к 2020 году, придумали второй способ, как это дело продлить. Это ковид. Потому что под ковид напечатали еще больше денег. То есть долг США еще стремительно стал расти.
0: И поэтому долг стал так расти.
1: И поэтому долг стал расти, да. Но фокус-то в другом. Если вы посмотрите на реальную инфляцию, то есть на реальный ВВП, то вы увидите, что он падает. То есть с 2008 года идет непрерывный спад. Но поскольку занижают инфляцию и создают фиктивные финансовые активы, то у вас в результате ощущение в цифрах, что идет экономический рост. Но в реальности, ну я могу вам привести массу примеров, самый простой. На американцы не могут там отремонтировать авианосцы. Там еще много чего.
0: Гражданскую инфраструктуру.
1: Гражданскую инфраструктуру. Ну там еще много чего. Да? Вот. А я могу сказать еще одну вещь. Значит, казалось бы, да, с середины 20 века было много кризисов. Кризис 70-х годов, кризис 2000-х, вот когда значит, теракты 11 сентября произошли, 2008 год, ковид. А в Соединенных Штатах Америки имеется один очень важный показатель, который трудно фальсифицировать, потому что он такой носит специфический характер. Это уверенность потребителей. Угу. Потребительская уверенность, которую считает Мичиганский университет. Так вот, в марте-апреле потребительская уверенность американцев достигла абсолютных минимумов. То есть хуже, чем в 70-е годы, хуже, чем вот все эти кризисы. Это говорит о том, что на самом деле. Дальше можно, ну вот я же каждую неделю выпускаю, сегодня пятница, вот закончится, я вечером приду домой и буду писать обзор. Вот. И, соответственно, там очень четко видно, насколько все ухудшается. Ну, для примера. Одну только цифру я приведу, чтобы было понятно. Она буквально последних дней. Значит, есть индекс инфляции, промышленный, называется PPI, который показывает изменение цен в конечном продукте в технологической цепочке. А есть индекс инфляции по всему объему промышленных товаров промежуточно.
0: То есть всей цепочки?
1: Всей цепочки, да. Всех цепочек. Угу. Так вот, этот индекс в Соединенных Штатах Америки не очень рекламируется, но он есть. Так вот, он был примерно 3,5 в начале года. В марте поднялся до 6% в годовом исчислении, то есть 0,5% в месяц. Но тут можно сказать, ну вот это вот война. Uh-huh. Это вот цены на нефть. На самом деле, конечно же, цены на нефть такую роль не играют. А в апреле уже 10%.
0: То есть растет по всей цепочке.
1: По всей цепочке, да. Очень сильно растет. Это очень много. И я, ну, на самом деле, это видно и по другим инфляционным показателям, что растет. Поэтому, собственно, и Пауэлл кричал и вопил о том, что нельзя снижать ставку. А Трамп требовал снизить ставку. Ну, вот это вот, кстати, типичный пример структурного кризиса. Когда у вас, с одной стороны, имеет место депрессия, не рецессия, депрессия, потому что непрерывный спад, и поэтому надо стимулировать экономику, ставку снижать. А с другой стороны, инфляция растет, поэтому ставку надо повышать. В норме такого быть не может в экономике. А если у вас структурный кризис, может.
0: Мне прямо теперь вопрос вот из того, что вы сейчас сказали, напрашивается сам собой. В Америке ситуация, спорят такие люди, экономисты, политологи все, снижать ставку или повышать, Пауэлл против Трампа, и в России спорят, снижать ставку или повышать. Это схожие вещи?
1: Нет, абсолютно. Разные? Не имеет никакого отношения.
0: Понимаете, если просто бы... я заметил сейчас это из текста, из вашего...
1: Нет, говорит. Дело в том, что у нас это инструмент остановки экономического роста. Вот. У нас нету инвестиций. Экономика российская и экономика американская очень сильно отличаются. Американская переинвестирована, наша трагически недоинвестирована. По этой причине и реакции совершенно разные. Вот обратите внимание, Мишустин. В 22-23 годах, в конце 22 года, начале 23-го, начался экономический рост, и инфляция стала падать. Почему? Потому что в условиях недоинвестирования, когда вы увеличиваете инвестиции в реальный сектор, у вас начинается быстрый экономический рост, и падает инфляция. Это ровно то, что сделал Мишустин. Фактически он повторил политику Геращенко 92-2002 годов. Но у Геращенко была вся экономика, а у Мишустина, ну, то есть все финансы, а у Мишустина только бюджет. По этой причине у него, конечно, меньше был этот эффект, ну и времени у него не было, но все равно он это сделал. А, и сразу же после этого была проведена трехходовка, девальвация рубля, резкий рост цен, ну, поскольку инфляция издержек, да, у нас же импорт в основном, вот, и, соответственно, поднятие ставки для того, чтобы не было инвестиций, да, чтобы заблокировать действия Мишустина. Вот такая картинка.
0: А в Америке? Там переинвестировали.
1: А в Америке там переинвестировали. Там чуть что сразу же начинают заливать деньгами.
0: А, только все. То есть там просто нет другого. Просто из всего, вот всей цепочки, вот этой вот логической, которую вы сейчас так подробно рассказали, хочется понять, каков следующий шаг в этой, ну, грубо говоря, шаг, плохое слово, этап следующий, какой, к чему мы движемся, с учетом того, что вот...
1: У нас или у них?
0: Ну, в мировой, наверное, в мировых
1: масштабах. В мировой,
0: ну,
1: как бы, вы поймите, если мы выходим из долларовой системы и возвращаемся к политике Геращенко, Мишустина, то в этом случае мы получим экономический рост, причем довольно сильный. Правда, будут проблемы, потому что у нас совершенно классы, у нас все деньги в депозитах, и как эти деньги перевести в инвестиции, не очень понятно, потому что граждане привыкли получать большие проценты. Если ставку снизить там, до 3%, то народ начнет снимать деньги и пытаться куда-то их вложить, или, что еще хуже, тратить. Поэтому есть даже гипотеза, что может быть, будет объявлен частичный дефолт, такой специфический. Но, условно говоря, будет запрещено снимать вклады, если вы не объясняете, куда вы их тратите. То есть, если вы покупаете квартиру, пожалуйста. Покупаете участок земельный, пожалуйста. Покупаете автомобиль отечественный, пожалуйста. А вот если вы, соответственно, просто хотите снять деньги... Да еще тем более наличными, извиняйте, не получится.
0: Что, тогда это инфляция.
1: Тогда это инфляция, да.
0: И этим отчасти объясняется, я так понимаю, объясняют, что, мол, типа мы сейчас снизим ставку, люди снимут деньги, пойдут их тратить, инфляция
1: вырастет. Но на самом деле это все можно сделать, только они этого делать не хотят. Вы поймите, как бы интеллект как бы наших денежных властей ограничивается одним единственным инструментом – ставкой. Инструментов много. Но они им пользоваться не умеют или не хотят. Ну, на самом деле, может быть, когда-то и умели, но те, кто умели, уже давно уволены, поэтому я склонен считать, что они даже просто не знают, какие инструменты есть.
0: Окей, тогда просто для того, чтобы... Мне кажется, это интересно. Сейчас, кстати, посмотрим, пишут ли нам интересного. Ну, вот, кстати, это ведь тоже точка зрения. Она здесь изложена очень грубо, но тем не менее. Сколько раз мы слышали о том, что Америке скоро конец? А вот что-то ей все не конец и не конец.
1: Вы меня извините, конечно. Как бы это сказать? Вы знаете, вот есть специалисты...
0: Это не я. Я
1: понимаю, специалисты по деревьям. Да, и вот идет такой специалист по деревьям, смотрит на дерево и говорит, ну, вот это дерево надо... спилить. Почему? Ну, потому что оно изнутри сгнило, и, соответственно, при сильном урагане может упасть кому-нибудь на голову. А если не будет сильного урагана, сколько оно еще может простоять? Говорит, может 5 лет простоять, может 8, может 10. Вот в чем дело. Угу. Это не ситуация, когда у вас, знаете, вот тьфу и комара, значит, придавили. Это дерево, причем колоссальное совершенно. И если вы, как специалист, понимаете, что оно уже не жилец, то это вовсе не значит, что оно должно упасть завтра. Но если вы ничего не делаете, то дальше, там, знаете, вот регулярно считается, прошел ураган, да, столько-то машин поломанных, а вот такого-то человека вообще привалило деревом, и он помер. Да, вот. Вот это нужно понимать, да, что когда оно, наконец, из-за урагана. Сейчас вот приближается ураган. В неком смысле война в заливе – это один из ураганов. Ну, такой, не очень сильный.
0: И еще вот с этой стороны, все-таки мы так начали об этом говорить, но не до конца, ведь когда говорят о рецессии, тот же Bloomberg, те же Financial Times, другие издания, они говорят о великой рецессии, рецессии во всем мире, то есть как бы всем будет плохо, все тут там будем, что называется.
1: Ну мы же в долларовой системе, поэтому все там будем.
0: А да. Имеет ли значение то обстоятельство, что, например, у России под ногами там таблица Менделеева, условно
1: понимаете,
0: говоря?
1: Понимаете, таблицу Менделеева надо еще уметь использовать. Ну вот вспомним, да, великую депрессию 30-х годов. В СССР-то был экономический рост. Вот на самом деле мы можем повторить. Но для этого, разумеется, нам нужны концептуалисты-авторкисты, а не либерал-глобалисты. Да, у нас вот вся команда, да, это либерал-глобалисты, ученики Гайдара Чубайса. Все. Вот у нас никто больше экономикой не занимается. Нет, да, ну как бы единственный человек, который там наверху, который не является либерал-глобалистом, хотя он вышел из этой школы, но он не занимает экономический пост. Это Глазев. Все. Все остальные.
0: Еще вопрос. Интеллект денежных, тут уже прям так процитирую, денежных властей сегодня подкреплен искусственным интеллектом. Неужели они не воспользуются?
1: Я прошу прощения. Ну, как бы, что такое искусственный интеллект? Это обработка больших баз данных. Если у вас все базы данных подправлены под низкую инфляцию, это, кстати, главный вопрос, который я все время задаю тем самым специалистам по IT. Я говорю, ребята, вот смотрите, да, я вот экономист, да? Вот представьте себе, появился какой-то супермощный искусственный интеллект с чрезвычайно мощными базами данных, который в течение года просчитал, скажем, в США все экономические транзакции, вообще все, даже включая неформальные, да, которые там кэшем. Да? Вот он их посчитал и выяснил, что реальная инфляция 12,3%.
0: Ничего себе.
1: А официальная инфляция, ну это условно, ну, да? А официальная инфляция 2,8%. Вопрос, как искусственный интеллект эту цифру введет в оборот? Как только он ее скажет, немедленно вызываются руководители этого интеллекта.
0: И сажаются в тюрьму. И
1: им говорят, ребята, ваш интеллект ни к черту не годится, он несет пургу, поэтому мы его выключаем. И выключают электричество. Все. Вот что с этим делать? Как? Мне говорят, ну, это вот сложный вопрос, на который мы пока ответить не могем.
0: Ну, да, то есть понятно, в этой ситуации человеческий фактор становится
1: как ну, потому что главное, да, это проблема власти. Понимаете? Если очень надо, отключим свет.
0: Не будут брать, отключим газ, да.
1: Да.
0: Понятно. Ну, то есть в этом случае... А вот вы сейчас сказали об этом, хочется тогда уж вот этим, наверное, и завершить разговор. То есть действительно разница между реальной инфляцией и показываемой инфляцией настолько велика,
1: да,
0: будет?
1: Да. Но я вот показываю. Официальная инфляция там 3,4%, 5%, я не помню сейчас точно. А по промышленным товарам 10%. Вы понимаете, какая разница? В три раза. Это очень много.
0: Конец постиндустриального общества.
1: Да, ну конец общества потребления, структурный кредит.
0: Да. Понятно, грустный прогноз, на самом деле.
1: Вот. Ну почему?
0: Непонятно,
1: ну
0: как
1: просто,
0: к нему
1: ну как бы, некая модель, в которой все жили, подошла к своему естественному, ну как бы она исчерпала свой ресурс. Ну хорошо, да, вот у вас росло дерево, да, росло. Знаете, сосна растет 200 лет, а дуб растет 800. А? Поэтому если вы посадите сосны и дуб, то вы, конечно, это не увидите, но через 300 лет от ваших сосен ничего не останется, а дуб еще будет молодой.
0: Спасибо вам большое. Михаил Леонидович Хазин был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник».
1: До свидания.

0: Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей.
1: Знать за 90 секунд.
0: Путешественник Васко да Гама стал первым европейцем в 1498 году, ступившим на землю Индии. Он прорубил спасительный для Португалии торговый коридор на юг. В 16 веке та рисковала стать небогатым периферийным государством. Бесконечные конфликты с соседями ее ослабили. Королевство почти не имело источников благосостояния, да еще и тратилось на оборону. Торговля с Востоком была спасительной соломинкой. Средиземноморье контролировали Венеция и Генуя. Следовало идти вдоль Африки через Атлантический океан, туда, где еще не бросили якорь другие европейцы. Португальцы хорошо готовились, нанимали иностранных капитанов и матросов, десятилетиями собирали информацию о ключевой цели – далекой и богатой Индии. Отправились в путь на четырех кораблях. Через несколько месяцев, пройдя через смертельно опасные испытания, экспедиция Васко да Гамы остановилась напротив города Каликут. Арабские купцы, контролировавшие тогда торговлю с Индией, подговорили местного правителя арестовать сошедших на берег. Васко да Гама в ответ задержал нескольких знатных индийцев и приказал открыть огонь по арабским кораблям. Те отступили. Путь в Индию был открыт, а за Португалией закрепился статус морской державы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Уфе 7, во Владивостоке полдень. В студии Лона Тунанина. Здравствуйте, в этом выпуске. Центробанк разработал специальный порядок действий для жертв кредитных мошенников. США отказываются от бесконечных встреч по Украине. Королевские ВВС Британии сократят число самолетов. Далее подробнее. Отражением русофобских настроений, а также стремлений к беспрецедентной милитаризации назвали в посольстве России в Стокгольме призыв шведского премьера Ульфа Кристерсена помогать Украине в наведении дронов. В дипведомстве напомнили, что Швеция выступает за оказание всемирной поддержки Киеву против России, в том числе поставляет вооружение и наращивает потенциал беспилотных систем. Во вторник служба внешней разведки сообщила, напомню, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета, уточнялось в сообщении. Урожай зерна в России по итогам прошлого года вырос на 11% и превысил 144,5 миллиона тонн. Это позволило полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить значительный экспортный потенциал, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее информации, Россия в текущем сезоне рассчитывает поставить на внешние рынки порядка 60 миллионов тонн зерна и сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы. Ведомстве напомнили, что наша страна экспортирует зерно в более чем 100 стран и обеспечивает около 20% мирового экспорта пшеницы среди ключевых направлений – страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Американская сторона не заинтересована в бесконечных встречах по вопросу урегулирования украинского конфликта, который ни к чему не приводит, заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости. При этом он отметил, что в Вашингтоне будут рады заняться мирным урегулированием, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные встречи. Пока, по словам Рубио, участие США в переговорах по урегулированию на Украине не принесло никаких плодов. Специальный порядок действий для пострадавших от кредитных мошенников граждан разработали в Центробанке. Так, если в момент оформления займа был установлен самозапрет, можно подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании информации о таком договоре, пишет РИА Новости. Если самозапрета нет, жертв мошенников рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела необходимо направить кредитору требование прекратить взыскание долга и начисление процентов. Если полиция откажет в возбуждении дела, добиваться признание договора недействительным придется через суд. По данным Центробанка, дистанционно сейчас оформляется свыше 90% микрокредитов. Месячник тишины объявили в долине гейзеров на Камчатке. Как сообщает пресс-служба Кранотского заповедника, в период с 25 мая по 25 июня значительно сократят вертолетные экскурсии. Такие меры принимают ежегодно, чтобы снизить факторы беспокойства животных в период размножения. В первую очередь это касается камчатских бурых медведей, у которых сейчас брачный сезон, а также птиц, которые будут откладывать и высиживать яйца. Пилотажная группа королевских ВВС Британии будет выступать 7 самолетами вместо 9. Причина – устаревшие двигатели, которые уже не выпускают, пишет Sky News. По информации телеканала, пилотам элитной пилотажной группы теперь придется по очереди использовать оставшиеся двигатели и в полном составе выступать только по особым случаям. Это все к данной минуте. Больше информации ищите в канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте.
3: Так всегда заряжайте позитивом, улыбкой своей. Слушай, не могу не выразить восхищение и комплимент сказать.
2: Спасибо. Я стараюсь как бы всегда сам поддерживать себе хорошее настроение. Тем более погода такая. Ну, это же подарок. Прямо вот какое-то лето летнее в мае получается. Это же... И причем заметили, жара вот так не ощущается, как в июле. Вот жарко, но вот такой какой-то навалистой духоты, вот этого какого-то липкого такого жара, его нету. Просто приятно у девчонок. девчонок юбки резко дышат, стали. Мужчинки тоже такие ходят, значит, расслабленные. В шортах многие на работу приходят. Вот.
3: Ну да, это останется в секрете, кто из нас сегодня в шортах, да?
2: Да я только наоборот, я за как раз такие послабления. Да. Если только это не смущает каких-то ваших сослуживцев, да, а то же постоянно вот летом вот эти вот все разговоры, кто у кондиционера сидит, и они потише хотят сделать, потом, а те, которые чуть подальше, им там, наоборот, душно и какие-то вот конфликты. Давайте вот это лето, этот вот сезон, наоборот, дружить. Шашлычки вместе какие-нибудь или так вечерком выйти по городу. Давайте к новостям. Вот я просто... У нас есть какой-то заранее согласованный список тем, но я хотел чуть-чуть с другого начать, с вот этой пачки дрожжей, которая попала в этот вот медвежий угол Европы под названием Прибалтика. Кстати, почему обижаются на слово Прибалтика, я до сих пор не понимаю. Ну, Приморье там, я не знаю, там... Нормальное слово такое. Ну, бог с ним. Мы так привыкли называть, мы будем называть Прибалтика. Конечно, там есть Литва, Латвия, Эстония. Вот что-то их всех вот колбасит. Да, вот
3: потому что мы так называем.
2: А,
3: всё.
2: Потому что мы, ну, конечно, да. Нам нужно теперь по-другому. Но мы не будем обращать внимания вообще. Какое-то даже сомнение вот теперь закрадывается. А долго ли просуществуют вот эти вот такие республики? Ни на что не намекаю, но как-то вот они слишком борзенько себя ведут. Вот, я прочитал какую... Новость какую, так, хотел ее просто с точки зрения, как это слово, не синтаксиса, а синоптиса. В общем, поймете сами. Зачитываю новость. Так. Я ее с ленты новостей скопировал. Беспилотник в Эстонии, сбитый силами НАТО, посылает России четкий сигнал, что вторжение в воздушное пространство Альянса недопустимо, заявил замминистра обороны Румынии Сарин Молдаван на форуме в Праге. То есть, смотрите, у нас румын Молдаван, а хотя там есть еще и... А в Молдавии румынка президент, и все это в Праге, там Эстония, причем-то тут, значит, Россия, хотя беспилотники уже все убедились, они украинские, получается. Ну и там, помните, да, там в Латвии какие-то что-то такое. И все, и никто вот из этих, я специально в западной прессе смотрю, они так как-то вот эту тему отрабатывают, но нигде вот там карта не нарисована, то есть нигде вопрос самый элементарный не задается, а как он вообще туда, украинский беспилотник, попал, если он не пролетел через Польшу или Белоруссию? Uh-huh. Ну, вот на белорусской ПВО мы думаем, ну, наверное, не будем грешить, все-таки оно, ну, нормальное наших каких-то параметров ПВО. А что, он через Польшу, что ли, пролетел? А
3: вы, наверное, видели новость, в Польше же возмутились пролетом украинских дронов и сказали Зеленскому...
2: В Литве сказали, а пусть летают. Uh-huh. А в Эстонии почему-то румынский самолет сбил. Что-то они как-то там, значит, перепутались. Румыны, молдаваны в Праге про Эстонию.
3: Смешались кони люди, да.
2: И вот я просто, ну, чуть-чуть тоже так люблю иногда, если... То есть я не люблю, когда во мне, у меня в голове какая-то вот история, какой-то заголовок застревает в виде вопроса. Вот какой-то заголовок, а там, ну, нету вот четкого ответа на какой-то вопрос. Приходится иногда там у искусственного интеллекта что-то спрашивать, просто гуглить. Uh-huh. Я погуглил Латвию, оказывается, она претендует на роль северного хаба дронов в Европе. Да, там есть 5 больших очень производств беспилотников, там вот разведывательные, ударные, все такие и тому подобное. И вот я подумал, может быть, они, ну, наверняка не я один подумал, но, может быть, вот как-то они экономят на логистике, чем, значит, изготавливать дроны в Латвии, потом, значит, их каким-то там образом там через Польшу, я не знаю, там везти на Украину, с Украины запускать, чтобы они в этой же Латвии упали. Вот, на мой взгляд, как-то вот... Ну, проще, наверное, вот сразу оттуда из Латвии им было и запустить. А может быть, с моря запускают. Но, тем не менее, они, вот, насколько я понимаю, там сильно У украинцев шаровары, а у этих, у прибалтов что? Куда вот складывают то, что, когда люди пугаются?
3: Я просто специально решил. Да. Помните историю, когда наше Министерство обороны раскрыло адреса производящих БПЛА предприятий? Думаю, дай-ка освежу в памяти. Угу. Значит, Британия, Германия, Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Чехия.
2: Да, да, вот да, и в Норвегии еще есть. Да, в Норвегии еще есть. Не, а Латвия, она прям претендует на вот вместе с Великобританией на какой-то, значит, там хаб беспилотный. Но и какое-то такое ощущение, что, наверное, как-то провоцируют вот Россию на какие-то действия, чтобы как-то вот это вот было. Им же вот этим упыри слово можно говорить. Это же какое-то, да. Это же какое-то, конечно, практически, как бы сказать, из мира животных определение. Это не сильно ругательство. Вот им не жалко эту Латвию, не жалко эту Эстонию, и они вот подставляют, по-моему, очень сильно хотят, чтобы как-то в ответ какие-то действия силовые Россия осуществила, чтобы взогнать конфликт, закричать там НАТО, давайте собираться, США, мы без вас не можем. Ну, не знаю, будем смотреть. Я считаю, что вот как-то надо все-таки выдержаннее быть. Ну и вот сегодняшнее трагическое событие тоже, естественно, все, наверное, в новостях тоже смотрели. Конечно. Заявление Владимира Владимировича и про то, что украинцы сказали, как оправдались, слышали, да, уже?
3: Да, да. Да.
2: Ну, то есть обычная такая маска.
3: Для них это, не знаю.
2: Да, они просто так, а что бы первое с головы взять? А вот это давайте, да, объявим, что там какие-то подразделения, запускающие дроны, квартировали. Ну, что говорить, тут уже и как бы и нечего.
3: Да, президент сегодня предельно ясно и четко дал характеристику тому, что произошло, и, соответственно, ответные меры, да, сейчас прорабатываются.
2: Это ну, то, что известно. На то, что я подписан на каких-то более-менее вменяемых украинских ломов, не ломов, ну, людей, которые не боятся свою точку зрения, там, не совпадающую с телемарафоном украинским, озвучивать, они очень сильно отметили вот эту вот фразу Владимира Владимировича, нашего Верховного, что вот украинские военные не выполняйте преступных приказов. Что вот такого же накала фраза была вот в самом начале СВО. То есть, ну, как бы вот что-то такое, наверное, будет ответ, с одной стороны, асимметричный, с другой стороны, убедительный.
3: Ну, вот знаете, сразу посыпались вопросы. Я смотрю в комментариях. Известно нам адреса производств и что, какие действия. Но, знаете, хочется сразу ответить на этот вопрос.
2: Я сразу отвечу, ребят, да. Мы не генштаб, и не надо вот, пожалуйста, вот эту вот как бы обстановку истерии. Ой, что-то там на фронте, что-то там раньше по 7 сел брали, сейчас по 1,5, ой, давайте там бабахать по, значит, вот этим центрам принятия решения. Я не обожествляю там генштабы вообще, вот, то есть, ну, в перспективе какой-то, в ретроспективе видно, что какие-то, наверное, там решения, ну, другие нужно были делать. Но вот общественным мнением каким-то давить на, вот я не знаю, там как-то в обществе какую-то, значит, возгонять какую-то историю, что давайте по ним бить, по этим центрам, по этим заводам БПЛА. Вот я бы не стал, ей-богу. Ну, все-таки вот мы всей картины не знаем, не видим, а это все-таки жизнь людей, которые низким поклон на передовой. Вот у меня просто есть 2-3 знакомых, и я вот с их точки зрения, как бы, если так на это все посмотрю, что вот не знаю, думаю, что как без нас разберутся, и даже обсуждать это не очень хочу.
3: Да. Тут история просто в том, мне понравилось
2: мнение. Я прервал, да?
3: Нет, все хорошо, хотелось вашу точку зрения услышать на этот счет, но мне понравилось мнение одного военного эксперта о том, что Европа же сознательно готовится, ну, такой у нее милитаристский курс, мы говорили, вот сроки до 2030 года, пока есть Украина, позволяющая Европе готовиться, но в то же время сознательные провокации идут в адрес России, чтобы можно было перед европейцами оправдать вот эту идеологию русофобскую, что вот, смотрите же, Россия враг, враг, враг, и ждут ответа это, со стороны России, чтобы
2: это
3: люди...
2: Это провокация, я говорю, это провокация
3: для... Перестроить сознание, честно.
2: для вот я вспомнил слово гнида. Извините еще раз, я
3: да,
2: из этого.
3: Лексика,
2: из этого,
3: конечно, да, простите, из, не приветствуется.
2: Извините,
3: но тут такие персонажи.
2: Да, так просто Лукашенко назвал президента пока какого-то там легитимного на Украине, и вспомнил это потому, что он уже третий день верещит про то, что вот якобы Беларусь на них нападать хочет. Там даже Александр Григорьевич говорит: слушайте, ты что вообще несешь-то? Да. Давай соберемся, поговорим, что такое. Нет, тут выходит и начинает свои записывать какие-то эники-бенники, что Беларусь на них нападет. Мне кажется, вот я почему про это вспомнил, и вот эту вот пачку дрожжей в литовские эти все ямы деревенские, что, ну, какая-то, вот какое-то ощущение, что, ну, это такой какой-то, как бы сказать, слепой шар, что ли, вот просто куда-то стукнуть, чтобы что-то как-то поменялось на бильярдном столе, вот Зеленский, потому что то, как сейчас, вот, видимо, его не устраивает. Вот такое только объяснение. Вот это всё, а по поводу возгонки каких-то милитаристских настроений в Европе, вот я тоже тех экспертов, которых слушаю, причем с той стороны, вот как они объясняют, ну, собственно, никакой особой сейчас у них милитаризации экономики не происходит. Как были разговоры, что вот давайте вот завод пылесосов переделаем на завод танков, так и остались. То есть там никак нельзя вот эту фордовскую или какую-нибудь фольксвагеновскую линию сборки просто вот на нее уже поставить танки. По-другому производство, а нужны ли еще танки и так далее.
3: В свою очередь, на дипломатическом треке, я процитирую Рубио, в настоящий момент таких переговоров не происходит.
2: Это
3: мы надеемся,
2: про
3: что
2: переговоры.
3: Это изменится. Да, трехсторонние переговоры России, Украины по части США.
2: По этому поводу у меня тоже есть некая теория, которую я тоже уже излагал, ну, продолжу излагать. Я где-то слышал несколько раз, что дата окончания духа Анкориджа — это 15 мая.
3: Почему?
2: Я несколько раз это слышал. Я вот нигде об этом не заострялось, как-то в проброс все время говорилось, и, ну, как бы, видимо, и подтвердилось, что вот 15 мая все, о чем поговорили, договорились, как-то там не удалось Америке, значит, убедить Украину пойти на те условия, которые обговорили, видимо, Путин с Трампом.
3: Ну, тем более китайская линия сейчас прослеживается, да, определенно.
2: Не знаю, что это после... за дух Анкориджа,
3: дух Пекина.
2: Дух Пекина есть. Давайте, опять же, вот это вот развернем. Вот США, кто в этих переговорах? Потому что там Марко Рубио сказал, что вот, значит, это мы единственная страна, которой поручили, значит, быть посредником в этих переговорах, кому доверяет Украина и кому доверяет Россия. Угу. Непонятно, что мы им никак не доверяем. Давайте вот по-честному посмотрим, что США – это сторона конфликта. То есть они это все затеяли, с Байдена это все началось. И, собственно, вот когда Трамп сказал: «это не моя война», а потом как бы перевел это все в область каких-то переговоров, это, ну, не посредник и даже не рефери какой-то, не судья вот в этих переговорах, это, по большому счету, если вот так смотреть, то это сторона, которая, ну, и проигравшей ее не назовешь, ну, которая, как бы, говорит, все, ну, нам надоело, мы выходим из этого конфликта, а заодно, пожалуйста, вот этих своих тоже как-то шавок как-то убедите, чтобы закончилось все. Ну, у них не получается. Вернее, они, вот я тоже был, ну, сначала тоже надеялся, что это вот быстренько как-то закончится, а потом просто понял, что США это невыгодно просто. Это все равно рычаг давления на Россию, продолжающийся конфликт. Все равно они поставляют разведданные, все равно вот Илон Маск поставляет услуги спутниковой интернет-связи, и, то есть, понятно, что если бы хотели реально, у них есть реальные рычаги давления на вот укронацистов, хотя бы вырубить вот эти вот вещи, ну и плюс тоже вот оружие уже не продают всем, кому попало. Там обычно там вот Швейцария какая-нибудь, ну, там почитаешь, они там продали каких-то там 3 БТРа, но с условием, что там кому-то третьему это передать можно только через 25 лет. То есть это вот ну, такая жесткая. А эти с удовольствием, ну, собрала Европа денег, ну, давай еще укранацистам там подкинем какого-то оружия. Поэтому, ну, я думаю, что особо никак... Вот после какой-то точки, кто-то раньше, кто-то позже это понял, ну... Очередная попытка как-то нас наколоть каким-то образом.
3: Ну, вот, знаете, вот эти две новости. Во-первых, безусловно, трагедия, которая произошла в Луганской Народной Республике.
2: Причем это же
3: заявление Марка Рубио
2: далеко.
3: Ну как можно вот с такими, мне очень сложно тоже слова и выражения подбирать, договариваться?
2: Ну,
3: это вот первая, знаете, мысль, которая приходит многим слушателям,
2: это,
3: зрителям.
2: Мне кажется, что... Ну, вот я выскажу какое-то общее мнение, что, ну, до капитуляции просто доводить. Но, опять же, я не хочу подменять собой там и в какую-то инфосферу выбрасывать какие-то советы Генштабу и вооруженным силам России. А так, да, конечно, то есть, ну, если будет капитуляция, то это когда вот просто они вынуждены будут подписать вообще все, что им... Вот просто садитесь и подписывайте, и вас не спрашивают, согласны вы или нет. То тогда, видимо, будет речь идти о каком-то типа Нюрнбергском процессе, где вот военные преступники будут осуждены. И вот, кстати, про военных преступников. Андрей Мельник, слышали, да, эту новость с Украины? Привезли кости из Люксембурга, просто отъявленного нациста, который, собственно, вот эти у него там курень... Это киевский курень, как буковельский или буковинский курень, который просто тупо... Ну, это задокументировано вообще везде. Расстреливали эти вот полицаи этих курней... Куреней, правильно говорю, вот этого Мельника, там, Ауновская какая-то... У них там на две или три организации развалились. Одни бандеровцы, другие, значит, мельниковцы. И вот эти мельниковцы, это как раз они шли служить полицаями... Какие-то переводчики, конвоиры, каратели. И вот, собственно, они расстреливали в Бабьем Яру. Я напоминаю, там что-то расстреливали. Там просто машина какая-то, убийство было. Там что-то около 300 тысяч человек расстреляно. Хатынь, собственно, это вот они. Я в советское время... Об этом вообще умалчивалось. Просто вот, ну, только профессиональные историки, и только вот где-то, и вообще вот как-то не рекомендовалось об этом как-то писать, выделять то, что, собственно, вот там поджигали, расстреливали, конвоировали, и вот прочие всеми этими гадостями занимались как раз вот украинские вот эти националисты. Ну, чтобы как бы между там, как бы, какую-то рознь не возбуждать.
3: Вот это, знаете, как...
2: Они же с гордостью просто там один вышел, сказал, о, вот, да, вот мы, значит, нашего героя вот перезахороним. Второй там вышел, там, и Зеленский, по-моему, тоже там этим похвастался. Вообще, вот у него дедушка, ну...
3: Это как у многих, да, вот тех, кто был в верхушке Рейха, почему у них нет надгробий, неизвестно, где их останки. Ну, как раз-таки для того, чтобы не было подражателей, фанатиков. А здесь...
2: Именно, да, это точка сборки этих националистов.
3: Таки, да, я специально, простите, что перебил. Зеленский же заявил, что вот похороны Мельника станут частью большого процесса перезахоронения останков тех, кто якобы, цитата, боролся за Украину.
2: А я еще слышал версию, что вот поддержание в каком-то порядке этих могил за рубежом, там в Европе, оно стоит нехилых денег. И, то есть, вот, просто они, чтобы сэкономить, берут и просто перевозят. Ну, такая, как, действительно, там и мы за какие-то платим за уход, за могилами советских солдат, и они вынуждены. Ну, вот, хотите, чтобы это вот как-то было, потому что через 25 лет они просто все это сожгут, в баночку посыпят и почтой отошлют на Украину. Я напоминаю, что вот это и дивизия Галичина, это вот и до войны это теракты в Польше, во время войны, когда их там под Бродами просто Красная Армия вот эту дивизию СС практически уничтожила, потом их до боевых действий не допускали, они хороши вот как каратели, как вот перед безоружными людьми, они там в Словакии еще там погадили. И вот такого человека, как бы, ну, вот в пантеон героев, ну, а что у них все такие герои? Там Петлюра, Скоропадский, да вообще практически какой-то этот юмористический персонаж, где же в Дни Турбиных, по-моему, да, вот он там показан, что его там забинтованным выносят, типа раненого какого-то. И Бандера, и Мельник, и вот, пожалуйста,
3: ну... Я не знаю, рассказывал, не рассказывал историю, будучи военкором в освобожденных населенных пунктах, очень часто в первую очередь идем в библиотеки. И в школьной библиотеке смотрим, какую там литературу, собственно, дети читают. И попадается мне книжка «Национальные герои Украины». Ну и так вот невзначай там раз, и Бандера появляется наряду с тем же самым Тарасом Шевченко. Вот так вот просто невзначай. И понятно, что в сознании неокрепших умов это считается абсолютно нормальным персонажем, героем Украины. И в целом ничего плохого в этом не видит. А хотя это сознательное. Такая и пропаганда, да, и идеологическая настройка.
2: Чуть-чуть, конечно, есть надежда на то, что у молодежи, когда им вот что-то вот очень насильно, какие-то идеологемы, какие-то директивы им в мозги вставляют, они этому сопротивляются и даже наоборот как-то стараются там бравировать. Вот говорят сейчас в Киеве, все опять по-русски начали говорить. Ну, это такая как бы форма протеста такая против того, что там происходит, против всех этих гадостей, которыми они там занимаются. Я по поводу учебников, как уже тоже и здесь в эфире говорил, и у себя писал про то, что вообще нам надо со всеми соседями, с нашими, просто сверить учебники истории по-хорошему. И с Казахстаном, и, не знаю, с Китаем, кстати, тоже, потому что у нас, ну, там есть с конца 19 века такой... Понимаете, вот любую такую историю можно просто очень быстро до ненависти до какой-то раскрутить. И очень важно, чтобы как раз вот детям, подросткам это все доносилось в какой-то, ну вот эти точки напряжения в какой-то, может быть, специально такой, в таком нейтральном тоне. Вот просто давайте сверим, вот какие вот у вас в Эстонии учебники. Вот вырастет молодежь через 10 лет, а они учились по учебникам, по которым их... учили ненавидеть русских просто за то, что они русские. То есть там как-нибудь намекалось, что это вот как бы вот такое вот природное свойство русских там угнетать эстонцев.
3: Да, кстати, в одной из таких стран, помню, был гость, который рассказывал, ну, он живет там, и он говорил, на учебник по истории, один из учебников по истории назывался «Период страны», точнее, «Жизнь страны в период советской оккупации таких-то годов». И уже по одному названию, извините, возникают вопросы. О том я здесь согласен с вами полностью.
2: Я сам не изучал казахские учебники, но вот просто когда вот сидел, размышлял дома над этим, я просто попросил какого-то агента искусственного интеллекта посчитать, сколько раз упомянуто, ну, вот российско-русско-казахские отношения. Ну, что-то вот какая-то беседа, что-то так, какие-то там даже отрывочки он там приводил. А потом я гляжу в каких-то отрывках, ну, явно негативное какое-то вот отношение. И вот я спросил, сколько раз в негативном смысле упоминается Россия в казахских учебниках? 800 раз.
3: Друзья, оставайтесь с нами, продолжим.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра.

0: погрузимся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
5: Тот самый Бочарик, радио «Спутник». А мы продолжаем. Еще раз здравствуйте.
6: Давайте опять здравствуйте. Еще раз здравствуйте, наши спутники и спутницы, кто нас слушает, и кто нам пишет, и кто реагирует на какие-то наши заявления. Может быть, иногда странные, спорные. Ну, так давайте дискуссию какую-то поддерживать. Да. Вот я хотел и вторые полчаса с какой-то смешной новости, смешно звучащей хотя бы, начать. Это то, что в Англии, в Великобритании прошли учения по отражению беспилотной атаки России, и для этого... Не читали эту новость?
5: В метро?
6: В метро, да. Они просто спустились в метро и, видимо, вот, просто вот думали, как сидеть, ждать, значит, переживать атаку беспилотников. Вот я... Мы кое о чем говорили в перерыве, и я хотел просто найти это вот про Урсулу фон дер Ляйен, которая говорит, а, будем выключать соцсети, будем выключать соцсети. И, естественно, она говорит, что это все как-то там ради детей, по-моему. Ну, там не развернута эта новость, как-нибудь она это обоснует. Я просто эту новость увидел как реакцию вот европейцев через соцсеть Twitter, которая, напоминаю, у нас не запрещена, а просто сильно замедлена. И если нужные педали крутить очень быстро, то она ускоряется и иногда показывает какие-то посты.

0: Он полез просто смотреть, найти вот эти посты, где европейцы просто возмущены, и вообще их вот этих всех какие-то уже рисуют эти карикатуры. Почему-то заполнен Твиттер был карикатурами вот Меркель и Урсула, и в каких-то они медалях, и еще что-то. Но наткнулся я как раз на вот прям поток твитов. Они же сейчас буквально на русский переведенные идут, то есть там написан исходный язык итальянский, а такое ощущение, что ты просто русскую ленту читаешь, и вот, например, исходный язык итальянский, и там пишут: мы всегда помним, что Донбасс, согласно Киеву, все еще Украина, поэтому Зеленский заставляет бомбить и убивать украинских студентов. И вот очень много, я просто не буду читать, это вот случайные какие-то, это вот не из моей ленты, где я подписан на каких-то сторонников, так скажем, России. Ну вот, ой-ой, прям да, все. И поляки возмущаются, видимо, наверное, где-то у них в СМИ прошла эта информация вот по поводу Старобельска.
1: В общем, мягко говоря, не в восторге от происходящего тоже. Ну, здесь, конечно, ООН осудила эту атаку.
0: Да, как-то так же вяленько. Так,
1: да. И сообщение из офиса Генсека, то есть что-то, что обезличенное такое, да.
0: Но, а как ООН, господи, что-то... С одной стороны, надо вроде как-то восстанавливать какие-то институты вот, международные, как площадки дискуссии, как какие-то вот, ну, советы, я не знаю, которые бы каким-то авторитетом обладали. Но то, во что сейчас ООН превратила, вернее, превратила ООН вот в это нечто, это США превратили, когда начали бомбардировать Югославию и дальше просто наплевали на то, что есть какие-то ими же учрежденные наднациональные органы. Но я вот хотел про Марко Кубио продолжать.
1: Оговорочка по Фрейду или умышленная провокация?
0: Умышленная.
1: Хорошо.
0: Значит, о том, что вот заговорили опять, что, ну, раз в Иране не получается, давайте вот кто у нас тут послабее, Гренландия. Нет, давайте с Кубы начнем, она у нас тут поближе. И вроде там какие-то маневры, и я даже не понял, как вот этот, как какая-то неотрефлексированная новость была, что предлагали кубинцам 100 миллионов долларов, но только вот если через католическую церковь, а вот чтобы... Ну, какая-то явная провокация такая, вот каким-то чем-то таким поганым от этого вот запахло предложение. И директор ЦРУ туда приезжал на Кубу. Вот, представляете, самолет прилетает. Мы вас сейчас будем бомбить, но съездим, посмотрим, как там у вас дела. Сам директор ЦРУ на Кубу прилетит. Я просто хотел историческую небольшую справку по этому поводу дать, что вот... США образовывались как... То есть они отвоевывали свои земли, колонии от Великобритании. То есть это вот чисто такая антиколониальная борьба была. И вот то, есть то, что мы не будем иметь колоний, мы за свободу, мы за равенство, это как бы было вот в основании идеи Соединенных Штатов. И даже понадобилось там слушание в Конгрессе в конце 19 века, там про империализм они очень долго там обсуждали, разговаривали. Мы не империалисты, мы никогда колониями владеть не будем. Если что, если какая-то война, мы этих людей освободим и полностью им предоставим, значит, свободу и никаких колоний. И, ну, и все это началось еще с доктрины Монро, если помните, 1822, допустим, год, которая звучала как «Америка для американцев», имелось в виду не только США, а в принципе Южная и Северная Америка, и что вот типа там эти, значит, европейские монархии, сюда не лезть. И после этого, как мы помним тоже из истории, исхода истории, что вот эти испанские колонии все освободились, и как бы вот эта доктрина Монро тогда воспринималась как вот: не трогайте, мы вот это новый свет, мы тут по новым правилам будем хорошо все жить, а все эти американцы, значит, ой, не американцы, европейцы, вон отсюда. Это потом уже стали воспринимать как, что вот, типа, вся Америка, южная и северная, это бакьярд, там, огород США. А тогда это вот какая-то такая прогрессивная идея была. И вот уже, когда уже прям, ну, режутся эти империалистические зубы из США, уже вот они навкладывали деньги там в Чили, в ту же Кубу, там было очень много инвестиции в табачные и сахарные плантации. И вот все им вот нужно уже вот как бы начинать войну с Испанией, нужно вот отвоевывать. И такая появилась поправка, сейчас я попробую ее найти у себя, поправка Теллера, так называемая. Это вот прямо перед войной Америки, Америки и Испанской империи,
1: империи,
0: да, в 1898 году. Суть этой поправки Теллера была в том, что вроде как они одобрили войну с Испанией, но как освободительную. И вот конкретно сама поправка, которая позволила эту войну начать, она примерно гласила о том, что США официально отказались от любого намерения установить суверенитет или контроль над Кубой. Это вот поправка Теллера, которая позволила Конгрессу провести закон, что вот давайте воевать с Испанией. И тогда, если мы помним, что, значит, Испания слабенькая была, и отобрали Гуам, Пуэрто-Рико, Кубу, Филиппины, что-то еще, в общем, все какие-то испанские владения. Ну вот, хоть и на словах они такие антиколониальные, но по сути и Куба, и Филиппины долгое время были вот просто чистые колонии. Там была военная администрация, и спокойно управляли этим. Сейчас какой-то вообще там они потом... Для того, чтобы Гуам и Пуэрто-Рико себе оставить и не назвать это колониями, они какую-то, значит, там придумали такую конструкцию странную. Неинкорпорированная территория.
1: О, то боже.
0: Есть это называется. То есть, а потому что если это инкорпорированная территория, на ней должна, значит, действовать Конституция США. То есть все вот эти вот люди, которых они за людей не считают, вдруг начнут голосовать. По-моему, Западное Самоа, что-то такое, вот какие-то острова. Филиппины им были нужны, чтобы вот в Юго-Восточной Азии какую-то базу для себя иметь, и там какие, а то одни англичане и голландцы там в то время были, а так вот у них Филиппины появились. И это просто вот к сегодняшнему дню, вот мне просто интересно, отменили ли они эту поправку, или она до сих пор действует, а я еще раз напомню, что отказываются США от любого намерения устанавливать суверенитет или контроль над Кубой. Поправка Теллера... Действует или какой-то другой поправкой ее... В общем, они...
1: Я сейчас, да, я специально решил уточнить эту историю.
0: Просто они же тоже легисты в каком-то смысле США. Хоть Трамп и наплевал. Кстати, вот хотел рассказать, что вот я наблюдаю за СМИ американскими, но уже через производную от этих новостных лент и обсуждения... А производная в виде сатирических шоу, я просто их посматриваю, и там, как правило, самые главные темы, которые волновали американцев, обшучиваются как-то. И одна тема, то есть пошли прям репортажи по всем каналам, которые там и демократические, и телеканалы Fox, начали вдруг подсчитывать, сколько и кто в семье Трампа зарабатывает. Трамп за полтора года учетверил свое состояние, его, значит, сыновья какой-то фонд организовали, который, ну, какой-то там был стартовый капитал, он в 17, за полгода в 17 раз увеличился. То есть вот все вот эти вот заявления Трампа, значит, что ой, мы обо всем договорились, цена на нефть падает, потом иранское руководство что-то говорит, цена растет. На всех этих колебаниях совершенно спокойно Трамп зарабатывает. Ну, опять же, вот эта история, которая тоже ее уже, наверное, как анекдотическую рассказывают, когда Трамп, его, опять же, сыновья пообещали американцам сделать такой прям смартфон, такой смартфонище.
1: Трампофон или что-то.
0: Трампофон, Трамп-мобайл это все называлось. И он такой золотой, и там флаг, выгравирован флаг Америки, только на нем не 13 полос, там 13 полос должно быть, потому что это 13 колоний, которые организовали США. А почему-то 11, я не знаю, на две полосы денег не хватило. Но там история какая, что они, значит, пообещали в прошлом июне поставить, собрали какие-то эти предоплату, 600 тысяч человек по 100 долларов, ну, 600 тысяч предоплат было по 100 долларов, там некоторые по 8 этих смартфонов, ну, как вообще сенсация, сделано в Америке, сделано для американцев. Тарифный план у них, знаете, какой был, $45, 47 центов. Вот какой толстый намек. 45-й президент и 47-й Трамп. Да. Значит, все прямо по-американски. Потом люди выяснили, что это по какой-то фотографии, болванку посмотрели, что это какой-то низкобюджетный китайский смартфон. Цена ему $79.90. Его будут втюхивать по 500. Говорят, что на этой неделе вот пошли уже поставки.
1: Но он же попал в руки журналистам. Я просто помню эту историю, вот специально уже вижу.
0: А
1: как,
0: это, по-моему,
1: как
0: болванка
1: его
0: была просто.
1: А, ну, может быть. Ну, в любом случае,
0: не, в любом случае, это не сделано в Америке. Это, ну, для американцев, да, для дурачков, которых вот таким образом немножко накололи. Там поменяли формулировку. Там раньше было сделано в Америке для американцев, а сейчас написано, значит...
1: Из Китая с любовью.
0: Ну, дизайн как разработано с американскими ценностями в уме. Там чуть изящнее, я просто не знаю, как это по-русски ровно перевести, извините. Там...
1: Да как высокопарно-то, да.
0: With Americans values in mind. Вот так вот. Designed with American values in mind. Извините за мой английский, но я постарался точно.
1: Я уточнил, насчет поправки Теллера, пока не забыли.
0: Да.
1: Значит, ее не отменили. Но ее заменили другой поправкой Плата в 1901 году. И вот уже в отличие от предыдущей поправки, новый документ значительно ограничивал независимость Кубы и закрепил право США вмешиваться в ее внутренние дела.
0: Ну так, собственно, и происходило.
1: А ее отменили потом в 1934. Поэтому вот
0: поправку
1: как бы,
0: Теллера?
1: Да, поправку Плата. Поэтому вот если уж прям совсем
0: Теллера,
1: докапываться, по идее должна действовать.
0: Видимо, им бесполезно. Но понятно, что это вот явно такие хищнические, империалистические устремления, это вот, как мы тоже в эфире уже обсуждали быстренько, что вот это есть тип империи морская, хищническая империя, которая вот просто делает торговые какие-то посты, форты, куда должны, значит, местные подтаскивать продукты, а корабли в метрополию возить. Есть сухопутные империи, это как Римская империя, как, собственно, Монгольская империя была, как Византия была, и как Россия, которая наследница Римской империи через Византийскую, когда элиты инкорпорируются в государственный строй, так скажем, князь Багратион, не буду к этому повторять, вот эта империя, это высшая форма государства на земле, ничего вот лучше и не придумали пока. Ну, я про Советский Союз не говорю, я в общем смысле, потому что это тоже в каком-то смысле империя была, в том смысле, что у империи определение – это вот такой способ управления территориями, на которых есть разные народы с разной степенью там, индустриализации, так скажем, с разными верами, с разными народами.
1: Еще одну тему, я думаю, американскую обсудим. Она интересная. Это новая контртеррористическая стратегия.
0: Ой, я даже не слышал ничего про это.
1: Тут примечательно, значит, кого теперь американцы считают террористами? Значит, наркотеррористы и транснациональные
0: террорист
1: банды.
0: Террорист прилип к попе банный лист.
1: Исламистские террористы. Левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов.
0: Антифашист прилип. И предлагаю их банными листами всех, значит, метить и все. Ой, извините, перебил, что-то захотелось.
1: Это все связывают, Андрей Николаевич, с историей вокруг Николаса Мадуро. Вы же помните официальную формулировку, за что его, собственно, взяли-то?
0: За хранение оружия вроде как.
1: Оружие, наркотики. Нефть тут, конечно же, ни при чем. А вот по этим, значит, расстрельным статьям решили его, поэтому эту операцию провести.
0: Слушайте, ну и на Кубе сейчас вот этого бедненького брата Фиделя Кастро, Рауля Кастро, он еле ходит. Ну, уже видно, что человек настолько старый, что, я не знаю, там, применимо к нему или нет, ну, за какой-то там... Самолет какой-то летал возле Кубы, его сбили, почему-то американцы обиделись, и это было в 92-м году, и, не знаю, больше 30 лет, и тут вот решили, ну, видимо, какой-то прокачивают вот как раз с Мадуро такой же сценарий, ну, вот если они этого дедушку похитят, я не знаю, что это будет.
1: Ну, вот отдельные эксперты связывают с тем, что новая вот эта стратегия якобы, ну, развяжет руки. Мол, вот есть официальное постановление, это террористы по нашей классификации, значит, можно делать, что хотим, проводить операции соответствующие, военные, невоенные, вторжения, не вторжения. Ну вот, короче говоря, с этой историей.
0: Ну, понятно. Ну, и мы тоже вот объявляем террористами вот всех, кого хотим. Это вот, по-моему, в мире сейчас такая уже как-то вот, все, кто нам не нравится фашистами называть, а кто да. Как-то неконвенционально воюет, все террористы. Не думаю, что это как-то интересно, что это как-то перевернет то, что происходит в мире. Я напомню, что в декабре, даже в начале января вышла у США доктрина их какая-то, где-то что-то там 50 страниц, где было написано, что вот все, мы занимаемся только западным... А, в декабре, да. Да-да-да-да. Западным полушарием, значит, сосредотачиваемся, решаем свои проблемы, вот западное полушарие не лезьте. И все с января началось. Мадуро, Иран и так далее. То есть то, что они там что-то там заявили или сказали, веры уже вообще нету.
1: И к нашим делам, я думаю, тоже интересно, да, что у нас предлагают рассмотреть, ну, конкретно это комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, он рекомендует принять законопроект, значит, о привлечении к ответственности граждан, их мы называем релокантами, совершившие правонарушение против интересов нашей страны за рубежом. Но... Да, вот в качестве главного аргумента, вот в связи с тем, что идет специальная военная операция, прямая цитата, участились случаи совершения гражданами РФ, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя.
0: Ну, это да. Это вот эти призывы как-то... Вот мне кажется, что вот как-то их вот лучше не соцсети у нас ограничивать и вот какие-то там сервисы, которые могут там где-то в мир смотреть, а вот как раз вот каким-то таким вот путем, вот, чтобы человек, когда он там несет что-то про Россию или как-то там обзывает, что помнил, что у него есть русский паспорт, и он имеет срок какой-то действия и загранпаспорт, и через там полгодика, может, там ему в посольство придется идти и uh-huh. этот паспорт менять, и, ну, как бы и следил за языком вот в этом смысле. А то они в отсутствии финансирования USAID, это вот тоже до конца не отрефлексировано, что они практически все сидели там на подсосе, извините, у Госдепа. Потом эти денежки как-то перекрыли, и вот они начали, значит, доказывать уже друг другу и кому-то, вот кто громче гавкнет на Россию. И таким образом, не знаю, вот за те остатки денег, которые там через беглых олигархов или через какие-то другие фонды распределяются. Вот я типа самый злой, вот платите мне.
1: Кстати, была очень забавная новость. Больше половины бывших сотрудников USAID не смогли найти работу. Оставшаяся половина согласилась на работу, оплата которой гораздо меньше.
0: Ну да, халявные денежки. Что-то вот рифмуется, по-моему, с этим новость, что там за 2 месяца или за 3 месяца этого года долг США из 39 триллионов долларов превратился в 39 триллионов 250 миллиардов. Ну вот как они, с какой скоростью эти миллиарды печатают и ставят себе в долг? Военная операция же. Надо. Посчитали, что там 1.5 или 2 миллиарда в день обходится в Иране. Давайте к Ирану чуть-чуть перейдем.
1: Да, давайте вернемся снова как-то, к международной нашей повестке.
0: Как-то Иран совершенно спокойно там себе, значит, штампует какие-то документы, что вот говорит, кабеля лежат, знаете, тут вот у нас в проливе, вот, придет такой мужчина с усами, по-арабски будет написано, значит, Армуз-кабель, это от нас, будет, значит, осуществлять технадзор, профилактические работы, пожалуйста, теперь платить за это, вот все, вот реквизиты иранского банка, вот люди с усами придут, но если вы не откроете, то они чикнут кабель, не обессудьте, а там какое-то дикое количество трафика через эти кабеля идут,
1: Амазоны и прочие сервисы,
0: практически, ну, там вроде как дешевая, поскольку рядом энергоносители, и солнца много, вроде как дешевая электроэнергия, которая вот эти дата-центры обеспечивает, крутит там мозги этого искусственному интеллекту и вообще обрабатывает. А так Иран говорит, все, это все, ставитесь на обслуживание. Вот примерно как это, Мособлгаз. Не отвернешь никуда. Придет человек из Мособлгаза и отключит все как надо. И правила судоходства у нас Иран, по-моему, теперь устанавливает новые, что сколько вы там платите, ребята, в этих за проход танкера среднего танкера с нефтью 2 миллиона долларов, вот теперь нам будете платить. И как-то так совершенно спокойно, деловито, в общем, этим всем занимаются. Тоже вот адрес суда, должны деньги в юанях или биткоинах идти. Ну,
1: Трампа... Кстати, очень быстро, справедливости ради, они так подсуетились, и я помню новости, 4 валюты доступны для оплаты, то есть, пожалуйста, там...
0: да.
1: Если... в любых форматах, да.
0: Там даже вот, тоже там краем глаза там послушал какой-то подкаст, вот типа там, что происходит, как это все, в общем, технически организовано, вот это же, по большому счету, история с хуситами, с веселыми, она же тоже вроде ничем не кончилась, вроде их там США бомбили, не разбомбили, оказывается, тихонечко все, кому надо, платят этим хуситам. Зачехлили ракеты, расчехлили кассовые аппараты. И вот так же, мне кажется, сейчас и в Иране потихонечку какое-то там потихонечку судоходство. Если, они же обещали не пропускать танкеры с нефтью стран, которые там, ну, американские какие-то, в общем, эти вассалы, шавки, не знаю, как правильно назвать. Ну, тоже можно. Ну, вот, как бы там, чуть-чуть там через Пакистан, чуть дороже, но все равно потихонечку наладится. Хотя вот Bloomberg и прочие вот эти экономические агентства говорят, ребята, привыкайте к цене за Brent от сотки до 115, плюс премия за какую-то геополитическую напряженность.
1: Но к такому сложно привыкнуть, к отдельным странам.
0: Ну да, вот какие-то страны, которые... Вот по поводу еще... О, у нас...
1: У нас катастрофически мало времени осталось.
0: Чего же оно так быстро? Я хотел просто упомянуть про то, что, вот знаете, визит Путина в Пекин уже 25-й, и уже читаешь про как-то так про то, что там о чем договорились, вот совместное заявление, и глаз замыливается. Ну да, все время какие-то такие вот слова, какие-то, да, хорошие, верные, приятные, выверенные, и как-то вот, ну, не понимаешь, как реагировать. А вот когда, например, какой-нибудь журналист, там, я не знаю, там, Франкфуртер Беобахтер, ну, я просто не помню издание, опять же, через Твиттер это читаю, так с огромной грустью, пишет, что, значит, ой-ой-ой, Россия-то закончила поворот в сторону Азии, а сейчас процесс консолидации. Это он так оценивал визит Путина в Китае, и как бы тоже украинские СМИ, ой, побежал Путин, значит, это все узнавать, про что они там с Трампом говорили. С декабря прошлого года в графике стоял визит в Китае Путина, и именно в 20-х числах, потому что Трамп приехал 14-го, а 14-е, а китайцы очень серьезно к этому относятся, это типа «я тебя грохну». Я не хочу слова. Ну, то есть, смерть – это четверка, я тебя грохну – это вот 14.
1: А число вот им... 8 считается счастливым, кстати.
0: А число 12, ой, 20 там тоже что-то, какие-то положительные коннотации.
1: Прощаться надо, к сожалению, Андрей Николаевич.
0: Уже, елки-палки, до свидания.
1: Тот самый Бочарик, эфир «Радио Спутник». Всего доброго.

0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
1: Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставила не крупное предприятие-разработчик. Обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Челябинске 8, в Якутске полдень. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. США отложили новые удары по Ирану. В официальной резиденции президента Франции прошли обыски. Минпросвещение определили формат проведения последних звонков. Далее подробнее. Движение транспорта в сторону Геленджика из Новороссийска, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки возобновили после временного перекрытия на фоне отражения атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Ранее в оперштабе Краснодарского края информировали о двух пострадавших при ударах ВСУ по Новороссийску. Отмечалось также, что обломки беспилотников попали на территорию топливного терминала, загорелись несколько технических и административных зданий. Архивные документы о вербовке советских военнопленных украинской национальности в нацистском концлагере «Шталаг-326» опубликовала ФСБ России. Германская разведка использовала лагерь в качестве базы для подготовки агентуры и осведомителей. Военнопленных подвергали идеологической обработке, основанной на украинском национализме и ненависти к русским. Среди опубликованных материалов инструкция для сотрудников немецкой разведки по использованию украинских военнопленных в качестве информаторов в концлагерях, а также донесения СМЕРШа о деятельности так называемого «Зондерлагеря» под Мюнстером, где готовили шпионов и диверсантов для заброски в тыл Красной Армии. После освобождения лагеря в 1945 году сотрудники СМЕРШа выявили почти 300 агентов немецкой разведки, националистов и пособников нацистов. Президент США Дональд Трамп решил дать шанс дипломатии и пока повременить с новыми ударами по Ирану, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. При этом, по сообщениям других американских СМИ, Трамп якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять свои планы на длинные выходные в преддверии Дня Поминовения. В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном сообщил о прогрессе на переговорах со Штатами. По его словам, во время последнего раунда переговоров достигнута договоренность о новом документе. При этом детали он не уточнил. Национальная финансовая прокуратура провела обыски в официальной резиденции президента Франции в рамках расследования дела о коррупции и финансовых махинациях при организации статусных государственных мероприятий. Речь, в частности, идет о деятельности одного ивент-агентства, которое в период с 2022 по 2024 год получало эксклюзивные контракты от Елисейского дворца в обход правил честной конкуренции. Компании доверяли проведение самых престижных национальных церемоний, включая торжественный перенос праха выдающихся французских деятелей в парижский пантеон. Как сообщают французские СМИ, стоимость организации только одной подобной церемонии обходилась бюджету примерно в 2 миллиона евро. В Министерстве просвещения России выпустили и направили во все регионы страны рекомендации по проведению последних звонков. Как говорится в документе, мероприятия должны пройти 26 мая с поднятием флага и исполнением гимна России. Запланировано также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции, пишет РИА Новости. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. В ведомстве пояснили, что это позволит подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Это все к данной минуте. Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Ну что, я всех приветствую. Это «Пятница вечер» на «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков практически напротив меня, благодаря современным технологиям. Все как всегда. В общем, радуемся прогрессу. Дим Юрьевич, приветствую по видеосвязи.
3: Да.
2: Как там ваши дела?
3: Добрый вечер, Татьяна, всем слушателям и зрителям. Пламенный привет.
2: Государство,
3: не буду скрывать, вас прекрасно у меня дела, да.
2: За заслуги перед Отечеством второй степени. Небольшой у нас завис по звуку, но теперь я это учту, да, и не буду раньше времени начинать говорить. Я вас поздравляю, Дим Юрьевич, ну, награда вообще просто супер.
3: Спасибо, Татьяна, спасибо.
2: Уже отметили.
3: Немножко, да.
2: Немножко. Ой, ну что, давайте к нашим новостям тогда переходить. Они, на самом деле, у нас очень разные сегодня, и хорошие, и плохие есть, но, безусловно, на протяжении всего сегодняшнего дня следят за результатами атаки ВСУ на общежитие в ЛНР, в Луганской Народной Республике. Пока дети спали, ну, киевский режим ударил. Есть и погибшие, и пострадавшие, пока еще разбираются до конца, дело завели. О теракте. Родители, безусловно, с самого утра там публиковали фотографии своих детей, кого не могли найти. Ну, в общем, картина ужасающая. Здание там, да, наполовину разрушено до второго этажа, так точно. Ну, здесь приходится вспоминать все подобные какие-то провокации, которые были, когда погибает именно мирное население, еще и дети. И когда после этого, ну, конечно, с одной стороны, уже не возмущает, но когда после этого Запад молчит и не говорит о том, ой, какой кошмар, смотрите, что украинцы творят по отношению к русским детям. Но, наверное, все равно где-то там продолжает нас по-своему это задевать. Дим Юрьевич, в общем, вам слово по поводу всей этой трагедии.
3: Ну, для начала глубочайшие соболезнования всем родственникам детей убитых. Тех, кто ранен в разной степени, всем скорейшей поправки и крепкого здоровья. Если же произошедшее вызывает у кого-то какое-то недоумение, еще чего-то там, напомню, они с 2014 года лупили по мирным городам из гаубиц без разбора, убивая гражданских, с целью наведения террора. И это абсолютно то же самое. То есть удары по общежитию, в котором живут дети, это что, какой-то военный объект? Поразительно. Просто, ну, убили детей. То, что молчит Запад, ну, это, с моей точки зрения, очень странная претензия. Запад – это враг. Враг, так называемый, экзистенциальный, то есть который угрожает физическому существованию нашей страны. Ожидать от врага, что он будет скорбеть о наших потерях, по меньшей мере, странно. Ну, должны быть свои источники информации, направленные на этот самый Запад, с показом объективной информации о происходящем для донесения нашей точки зрения. Как мы помним, нашу «Арти» старательно везде запрещали. Ну, вопрос у меня вот всегда один и тот же вопрос. А вот у нас газета, ей там 80 сколько-то лет, 100 лет и прочее, она выходит такая замечательная, все ее знают. Вопрос, у вас есть сайт вашей газеты на английском языке? Нет. А на испанском, на котором говорит вся Южная Америка? Нет. А на французском, итальянском, немецком? А зачем это? Ну, действительно, зачем это? Если ничего не надо самим, а надо сидеть и ждать, что же там скажут про нас на Западе, вот только агентство «Спутник» занимается трансляцией наших, так сказать, нарративов на этот самый Запад. Ширше надо все это освещать самим, свою точку зрения доносить надо самим. Ну, а погибшим, родственникам погибших, повторюсь, наши глубочайшие соболезнования.
2: Дим Юрьевич, а нет ощущения, ну, вот смотрите, давайте вспомним, да, когда наступил 22-й год, ну, Россию действительно пытались изолировать, от нее отказаться, избавиться, даже там, да, либо говорили, да, ее плохо, либо вообще делаем вид, что она не существует. Но потом, несмотря на блокировки, в целом в мире только одна точка зрения. Россия плохая, но вот она как раз и отовсюду звучала в тот момент, неважно, в какой ты там стране находишься. И до нас это все тоже доносилось откуда-то оттуда. А потом, вот несмотря причем на там блокировки, значит, различных сайтов, да, ну там разные ограничения у нас случились, где-то нас выкинули, ваш YouTube-канал тоже, да, заблокировали, отказались, как бы, и вы там сейчас не вещаете. Но при этом, как будто бы сейчас, мы все равно по-своему нашли способ доносить свою правоту, свою правду. Да, может быть, надо еще активнее, еще шире, не спорю ни в коем случае, но я к тому, что как будто бы сегодня там, ну, кто-то стал к нам тоже прислушиваться или как минимум интересоваться противоположной точки зрения.
3: Ну, это вряд ли. Пропаганда построена вообще не так. Многократно говорил, повторюсь, 80%, вдумайтесь, 80% мировых СМИ, мировых, принадлежит американцам, а конкретно представителям демократической партии. Это осмысленные шаги, направленные на обработку и формирование общественного сознания. У нас ничего подобного нет, особенно в мировом масштабе. Наши эти так называемые интеллектуалы, которые рулили процессом, они все норовили куда-то влиться, к чему-то присоединиться, к этому чудесному Западу, где все так хорошо, все так правильно. А вот и мы теперь... Тоже у нас капитализм, и у нас все хорошо. Давайте полюбите нас. Нафиг вы никому не нужны. Вы нужны исключительно как добыча. Ваша страна, как туша свиная, должна быть разделана на куски и отдана на съедение цивилизованным странам Запада. Это вот с этими вы так сильно хотели дружить и так лезли к ним в объятия. Возьмите нас к себе. Возьмут вас только себе, разделанными на куски. Вот для этого вы нужны. Больше ни для чего. Ситуация очень и очень печальная. Что там до кого доходит, ну, я не знаю. А какие наши телевизионные каналы, например, вещают на территории Евросоюза и США? Ответ – никакие. Попытки какие-то чего-то там через интернет донести есть, безусловно. И они во многом применительно к интернету успешные, эти шаги. Но если вы начнете сравнивать мощь CNN, и наших сайтов, то как-то несерьезно. А общественное сознание в США формирует CNN, а вовсе не наши сайты. И даже не мы с вами, Татьяна, как это не печально. Вот.
2: Ну да, хотелось бы тут, конечно. То есть при республиканской партии ее правлении ничего глобально не изменилось.
3: Оно не может измениться. США, которые всем рассказывают, как у них все хорошо, какая у них свобода и демократия, а вот у вас диктатура, вы как трамвай. Едете по рельсам и не можете никуда свернуть. Вот ваша диктатура. Ну, есть ответ. А вы как троллейбус. Вихляетесь влево-вправо, а едете все равно по проводам, и никуда вы от проводов не денетесь. Вот так. Поэтому, что бы там ни менялось в Соединенных Штатах, внешняя политика у них всегда одинаковая. Что прямо свидетельствует о том, что Соединенными Штатами управляют не какие-то там президенты всенародно избранные, а правящий класс, про который нам еще 100 лет назад дедушка Ленин объяснял. Кому интересно, почитайте.
2: Ну, то есть еще Deep State, да, о котором мы очень много слышим, но не все, кстати, понимают до конца.
3: Да, это буржуазный
2: кто
3: класс.
2: Это, что это? Ну, это они.
3: Угу. А что там понимать? Это люди при деньгах, да. У кого деньги, у того и власть. Капитализм весь построен вокруг денег. Вот у кого деньги, те влияние на власть оказывают. Это не значит, что там какой-то этот сидит злобный капиталист вот с таким вот носом, хотя и он сидит. Это говорит о том, что есть огромные группировки, у которых в руках сосредоточено такое количество денег, что превосходит государственные бюджеты. Оказывают ли эти люди и группировки влияние на власть? Они не просто оказывают влияние на власть, они и есть. Это самая власть, которая рулит странами. Вот, как-то так. А президент – это вот петрушка, надетая на руку.
2: Дим Юрьевич, давайте я тогда с такой философской позиции продолжу переходить к другой теме, но она связана с первой, да, про удары ВСУ мы говорили, о том, что происходит сегодня в мире. А меняется ли мнение в мире по поводу будущего Украины? То есть вообще глобально, да, вот этот вопрос, будет Украина или не будет, он продолжает звучать, вот ответ-то на него как-то меняется или нет?
3: Ну, не совсем так, как, например, хотелось бы нам. Мы не видим никакого радикального разгрома Украины военного. Мы не видим. И они не видят. Но при этом всем уже совершенно очевидно, что даже при таких темпах и при таком подходе, тут мы ни в коем случае не пытаемся разоблачать руководство. Руководство обладает полнотой информации и принимает решение на основании того, чему ему известно. А мы не обладаем такой полнотой информации, но, в общем-то, не сомневаемся в том, что решения принимаются не просто так. Так вот, ну, несмотря на то, что по Киеву никто не наносит ядерных ударов, ситуация меняется, и меняется очень серьезно. И речь не идет про то, что Россия победила на Западе. Вот про это речь вообще не идет. Речь идет про то, что не получилось, вот в данном случае, не получилось мгновенно Россию сломать. Экономика не разрушена, страна не развалилась, никаких народных волнений внутри не происходит. Но в этот раз не получилось. Что при этом надо делать? Опять-таки, как мне кажется, становится очевидно, что Украина не может ничего сделать. Даже если они всех вообще своих военнослужащих, военнообязанных угробят, просто угробят, они никаких результатов не добьются. Никаких парадов на Красной площади, никакого развала Российской Федерации ничего не получится. И тут вопрос, это то, чего мы хотели, если вот сейчас остановиться по линии боевого соприкосновения? Ну, наверное, нет. Это то, чего хотели они? Ну, тем более, нет. То есть ни с той стороны нужные результаты не достигнуты. Но я миллион раз говорил и еще раз повторюсь, что с моей точки зрения главное происходит в экономике. Парни, которые с оружием в руках бьются на Украине, ну, почет и наше уважение всем, кто с оружием в руках бьется за родную страну. Но, повторюсь, самое главное, на мой взгляд, происходит в экономике. Экономика западная вся вообще переживает серьезнейший кризис. Если они так хотят со страшной силой воевать, на это нужны деньги. Денег у них на это нет. И тут уже всякое лыко в строку. Мало им Украины. Тут гениальный Трамп еще напал на Иран, Ормузский пролив перегородили. Это все, они не стремительно происходящие вещи, есть некоторая инерция. Ну вот вам посевная с вашими отсутствующими тракторами, дизелем, и удобрений нет. Вот у вас к осени не вырастет ничего. Вот сейчас запасы закончатся, вот цены на все ползут вверх. А цены, как вы понимаете, например, на топливо для машин, ну, если, условно скажем, нефть по 100, то со скрипом сердца можно купить. А если по 150, то купить уже нельзя. И производство просто утратит всякий смысл. И тогда все надо закрывать. А вот там вышедшие на улицы люди могут сделать им нехорошо. Поэтому тщим себя надеждой, что самое главное происходит в экономике, и все двигается в нужную для нас сторону.
2: К чему я вообще заговорила про будущее Украины и насколько меняется восприятие, может быть, у кого-то по этому вопросу? Здесь зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, как всегда, очень остро, значит, просуждал на эту тему. Он разложил по полочкам 7 пунктов, почему Украина это failed state, ну, то есть государство, которое не состоялось,
3: провалилось, несостоявшееся
2: и так далее. Несостоявшееся, вот. Да. Переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков мне помог правильно перевести. Итак, ну, во-первых, говорит, что живет за счет внешнего финансирования, это все понятно. А далее живет за счет тоже внешнего давления, но с точки зрения управления государственности и принятия решений. Затем безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада Советского Союза. За 30 лет население сократилось более чем в 2 раза. Утратила почти половину своего промышленного и прочего потенциалов, ну, то, что касается, да, вообще экономики. А далее большинство центральных органов власти на Украине отсутствует. Ну и последнее, что во главе стоит абсолютно больной человек с разными зависимостями. Нам есть что добавлять вот сюда или нет?
3: Это все так. Подо всем под этим можно подписаться, но это натурально бешеная гиена. Если у бешеной гиены перебиты задние лапы, и она не может бегать, приготовьтесь, если вы к ней подойдете поближе, она вас так искусает, что мало не покажется. Гиена недобитая, исключительно опасная. То, что ее вооружают с Запада, ну, это ничего не меняет. Это оружие успешно применяется против нас. Надо быть крайне осторожным.
2: Ну, просить вас дать какие-то прогнозы по поводу того, как там Украину будут в будущем делить. Помните, в 22-м, в 23-м, 4-м да, году было очень много таких разговоров. Мне кажется, пока нет смысла к ним возвращаться, кто
3: ну, мы же не Ванги.
2: Мы не Ванги. Мы задачи в первую очередь в рамках спецоперации выполняем, а там уже дальше война план покажет. Есть, да, тоже такое, да, такая известная фраза. Ну что, давайте еще про важное событие. Вообще-то неделя была под лозунгом китайских новостей, каких-то сюжетов из Пекина в том числе. Ну, Владимир Путин несколько дней провел в столице Китайской Народной Республики. Вот как ни крути, все равно многие сравнивали с визитом Трампа в Пекин. И тут даже не с точки зрения того, кто о чем договорился, с политической точки зрения, а тут даже вот все равно по масштабу каких-то торжеств, ну, мне кажется, конечно, Владимир Владимирович, безусловно, выигрывает и принимали его все-таки по-другому. Как бы мы ни хотели сравнивать одно с другим.
3: Ну, давайте все-таки определимся. Гостеприимство – это одно, а результаты – это совершенно другое. С моей точки зрения, да, совершенно наглядно показано, что это, с точки зрения азиатской, это гораздо более уважаемый гость Владимир Владимирович. Поехал он туда, обратите внимание, далеко не первый раз. Говорят, это уже 25-й визит. То есть контакты очень серьезные и крепкие. Но мне вот видится другое, что в русскоязычной прессе, особенно в так называемой оппозиционной, поднялся дружный вой, что результатов-то никаких нет, а ничего не добились вообще,
2: они до чего не договорились. Они не читали, что ли, ничего, получается? Понятно.
3: Зачем читать? Надо свое говорить, как ты понимаешь. Надо самим формировать общественное сознание и мнение. Вот. А что тут можно сказать? Во-первых, это вот наша извечно русская, понимаешь? Вот сейчас одним каким-то действием решится все на свете. Вот как прикосновение волшебной палочки. Чик, и все стало замечательно. Китай встал на нашу сторону, прислал 1000 истребителей, 1 000 000 танков и сбросил за нас 3 атомные бомбы. Так вот, так не бывает и никогда не будет. То, что Китай публично заявляет, что он нам не союзник, не союзник, да, так у нас нет никаких военных союзов с Китаем. Это раз. Во-вторых, Китай, каким бы странным ни показалось, вот когда начинают рассказывать, что это какая-то мастерская мира, самые передовые производства, лучшее это, лучшее то, фактически первая экономика мира. Задайте себе главный вопрос, вот если там все производят, куда все это идет? И вдруг вы узнаете, что в США и в Европу, где у людей есть огромное количество денег, и за счет этих денег живет Китай. А теперь задайте себе следующий вопрос. А точно ли Китаю надо немедленно рассориться с США и Европой, встать на сторону Российской Федерации и отказаться от всех денег? Не знаю, вы, наверное, никогда ничем не руководили. Тут надо изыскивать компромиссы. Например, внешне говорить, да, так точно, да, вот мы с Россией вообще никуда. А с другой стороны, продавать беспилотники, например. То, что их одновременно продают украинцам, извините, у нас капитализм тут в Китае, и ничего с этим поделать нельзя. Но, возвращаясь обратно, вот визит. Вот общение первых, так сказать, лиц государства. Тут, опять-таки, поймите, что так не бывает, что президент одной страны приехал к президенту другой, и они о чем-то договорились. Так не бывает. Подготовительная работа занимает огромное количество времени, месяцы, а то и годы. И когда все, так сказать, договоренности утрясены, когда обо всем договорились, вот тогда поедет первое лицо и там торжественно подпишет то, о чем давно договорились. Если ни о чем не договорились и подписывать нечего, никто никуда не поедет и ничего подписывать не будет. Тут же оно свершилось. Основная часть любых подобных мероприятий проходит за кулисами. Никто никому ничего рассказывать не будет, несмотря на страшную свободу слова. И я не знаю, судя, так сказать, по поведению, выключите звук в телевизоре и посмотрите на лица, как они, благорасположение, довольны ли, или с угрюмыми физиономиями там чешут щетину. Даже без слов, и то понятно, что договоренности есть. Дальше их будет больше. С Китаем мы будем дружить и дальше, и торговать и дальше. Товарооборот, например, постоянно увеличивается. Вот, поэтому лично я результаты заезда оцениваю положительно. Возможно, они не оправдывают какие-то там, я не знаю, мега-ожидания насчет волшебной палочки, но в целом, на мой взгляд, нормально.
2: Но вы в очередной раз напомнили и очень просто и понятно объяснили, почему, допустим, Россия с Украиной не могут в итоге сесть и договориться о чем-либо, потому что вот та самая работа, которая делается до встреч первых лиц, она абсолютно не готова, подписывать нечего, а тут уже, да, понятное дело, что за 2 дня, безусловно, о чем-то лидеры беседовали. Как ни крути, да, они общались, есть что обсудить, конечно, может быть, там передать и так далее и тому подобное. Но все документы, которые подписывались, а это и в сфере экономики, и в сфере образования, и с визами вопрос был решен, да, продление безвизового режима. Да. Все это было до, и просто даются торжественно те самые документы, подписываются, точно, журналисты, да, это фоткают, потом, да, публикуют, и как бы всем это рассказывают.
3: Да,
2: естественно,
3: да,
2: это,
3: да,
2: была работа.
3: Я бы... Я бы еще дополнил чуть-чуть, извини, перебью, что, например, вот на нас наложили санкции. Там казаться может все, что угодно. Санкции зловредные, и они приносят нам экономический ущерб. Если вам кажется, что тут же со всех сторон все побегут нам бесплатно помогать, это не так. Все, у нас капитализм кругом, помогать тебе будут только за деньги. И вот, например, Европа отказалась от нашей нефти, например. А мы сразу, мы сейчас фуганем все это в Юго-Восточную Азию. А там сидят люди и говорят, да, мы с удовольствием купим. Только по цене в два раза ниже. Я вижу, у тебя ситуация-то безвыходная, тебе некому продавать. Я куплю в два раза дешевле. И дальше вопрос. Ну, тут опять-таки технологию надо знать, что нефть из скважины прет. Если вы прекратите ее оттуда доставать, ну, сейчас некому продать. Вот вы прекратите ее оттуда доставать, то скважину потом завести будет обратно на ту же, так сказать, это, добычу невозможно физически. Вы угробите скважину, нельзя останавливать процесс добычи. Дальше вы добываете, у вас все рассчитано, что вот у вас емкости, например, в России, например, условный 1 000 000 тонн. Вот 1 000 000 тонн вы можете хранить, а остальное надо куда-то девать. И вы хотите, не хотите, вы будете продавать ее за столько, за сколько у вас купят. Вот так складывается ситуация, потому что нельзя останавливать скважины, складировать больше негде, а продать мы можем только вот за столько. И тут не надо тешить себя никакими иллюзиями, что у нас какие-то волшебные друзья повсюду, которые пришли к нам на помощь. Ну, друг у нас один, он Ким Чен Ын, и все. А больше... И, извините, Александр Григорьевич Лукашенко. Вот наши все
2: не
3: друзья.
2: Не забываем.
3: А все остальные, да, вашими трудностями воспользуются, на вас наживутся, а потом будут говорить, а помните, как мы вам в трудную минуту-то помогли, когда США запретило вам нефть продавать, а мы у вас покупали? Вы закричите, так в два раза дешевле, они скажут, вот ты как заговорил-то, да? В трудную минуту был благодарен, что мы у тебя хотя бы в два раза дешевле купили, а теперь вот, а вот так устроена политика. И так вообще вся жизнь на земле устроена. Не будь слабым, тебя уронят и затопчут, а потом порвут на куски. Нельзя слабым быть, экономика должна быть могучей. А для этого надо производство внутри страны строить. Вон, посмотрите на Китай. Только внутреннее производство обеспечит вам экономическую силу. О чем и Трамп, кстати, о птичках, если все уже забыли, переживал, что производство надо вернуть в Соединенные Штаты.
2: Я как раз хотела про Трампа напомнить, что одно из его первых заявлений, когда он только стал вновь президентом Соединенных Штатов, он говорил о том, что вообще-то США, ну, безусловно, для него на первом месте, Россия и Китай, но это три страны, которые лидеры, и он был нацелен на то, чтобы наладить отношения с этими государствами. Давайте паузу сделаем, новости послушаем, потом мы возвращаемся и продолжаем подводить итоги уходящей недели.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотые.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее.

0: чуть левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Прекрасно.
2: Друзья, мы снова в студии. Спасибо. Вот, вы сразу так ворвались после новостей. Да, я постриглась, если кто только что об этом узнал. В общем, друзья, весна есть весна. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Почти лето уже, кстати говоря, да. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал. Кому где удобнее, оценивайте мою стрижку. Прекрасную постоянную стрижку Дмитрия Юрьевича Пучкова, которая не меняется, но стабильность – это тоже дело важное. Ой, это, знаете, у меня было такое... Была забавная ситуация. Несколько раз, ну, раза три, из-за того, что я постригла довольно коротко волосы, ко мне подошли, говорят, а у тебя все хорошо. Но ведь есть мнение, что девушки стригут, значит, да, каре только тогда, когда все плохо в жизни случилось. Говорю, нет, все хорошо, просто иногда. Так случается.
1: Это я вас пугаю, да?
2: Да. Ой, ладно. Чуть-чуть, да, после международной политики, значит, взбодрились. Тут, кстати, пару забавных еще есть новостей, а потом давайте к нашим внутренним делам перейдем. Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что там оказалось, я так и не поняла. Я, честно говоря, очень подробно пыталась вникнуть в эту тему, хотя не являюсь сторонником заговора и вообще, да, значит, это чуть-чуть не моя сфера интересов, но как журналист. И я поняла, что эта история, конечно, с документами об убийстве Кеннеди очень сильно напоминает, очень много обещал Трамп. И в итоге, да, там какие бы документы нам не рассекретили, особо ничего нового мы не узнали. Ну, какая-то та же самая история, но выглядит это все немного комично, когда мы тут говорим про серьезные политические и экономические ситуации. Всем очевидно, что в мире ситуация непростая. Ну, а вот мы тут про НЛО. Ну, таковы задачи, значит, в Америке.
1: Мне это видно.

0: Получается так, что надо от чего-то отвлекать внимание.
1: Повеселить,
0: то есть вот
1: себя,
0: ничего
1: народ.
0: Не получилось с Ираном, да, о, НЛО, о, убийство Кеннеди. Что там ваше это убийство Кеннеди? Как это, есть известная шутка, что главное по ходу следствия не выйти на самих себя, а вы там стремительно выйдете на самих себя, поэтому опубликуйте хоть 10 тысяч документов, хоть 100 тысяч, обратите внимание, их все равно отбирают и готовят специально обученные люди. Вот они отобрали, подготовили, ну, почитайте, да. Вот протоколы допросов, вот это вот, вот то. Ли Харви Освальда убили, Джека Руби убили, никаких это свидетелей-исполнителей не осталось, ищите на здоровье. Кто это сделал? Если спросить, так сказать, это меня как простолюдина, сидящего на диване, это сделало правительство Соединенных Штатов, поэтому оно вам само про себя ничего рассказывать не будет. Точно так же, как про отравление гражданина Рузвельта, вам никто ничего не расскажет и никаких анализов никогда не покажет. Ну, так и тут. А отвлекает ли это внимание? Да безумно, просто безумно. Ну, вот миллион раз говорил, повторюсь, вот если вдруг на Землю прибыли некие представители инопланетных цивилизаций, вопрос первый, зачем они сюда прибыли? На нас, на дураков посмотреть, которые тут, не покладая рук, миллионами ежегодно друг друга уничтожают.
1: Хотя бы вы,
0: да, да, вы вон, залезайте в Википедию и видите, что в Африке ежемесячно от голода умирает 18 тысяч детей. Детей! Их, вот скажите сами себе, их действительно так трудно накормить? Так трудно привезти в Африку трактор, распахать поле, засеять, полить водой, вырастить, и чтобы хотя бы от голода не умирали люди в жизни. Должны быть какие-то приоритеты у этого так называемого человечества? Нет, у него нет. Приоритеты у него – это права гомосеков. Вот это вот главное. Мертвые дети их не интересуют, а вот страдания гомосеков – это чрезвычайно важно. Нам все равно, кто там от чего страдает, мы ко всем людям с уважением, но детская смертность должна быть изведена. И вот прилетели пришельцы. А что они у нас узнать-то хотят? Мы ни на что не способны. Мы способны пока что только друг друга убивать максимально технологичными способами, начиная от заточенной палки и заканчивая водородной бомбой. Вот это у нас в совершенстве самоуничтожение развито. Зачем мы этим инопланетянам нужны? Поделиться с нами какими-то знаниями с их стороны. Это выглядит так, что мы приехали к папуасам, которые заточенными палками друг друга тычут, и выдали им железные наконечники для копий и топоры, чтобы они в 1000 раз лучше друг друга убивали. Нафиг вы им нужны, этим инопланетянам? Зачем? Говорить с вами не о чем абсолютно. Давать вам какие-то технологии нельзя категорически. Вы все употребите для убийства себе подобных. Поэтому о каких там тарелках речь? На кой черт это надо? И бывают ли какие-то явления, которые люди там принимают условно за летающие тарелки? Ну, конечно, бывают. Я вот в советской армии служил и очень любил. У нас были транспортные самолеты Ил-76. Я очень любил сидеть с торца взлетной полосы и смотреть и слушать, как они садятся. Вот самолет пролетает над собой, он очень большой, Ил-76. Ветер откуда-нибудь сбоку дует, он таким странным боком летит, с таким странным креном, ты никак невозможно даже представить, что это сарай, какая-то немыслимая сила тащит по воздуху, и вот он плюхнулся и по взлетке уехал, и его уже не слышно. А ты сидишь, а над тобой там, видимо, какие-то воздушные завихрения, они так щелк, щелк, ничего не видно. А какие-то странные звуки издаются. Есть ли в природе какие-то явления, которые для человека непонятно, что это такое? Ну, я не знаю, как какой-нибудь торнадо там, например, который всю из земли вырывает, с собак выдирает всю шерсть, и черти что происходит, ну, навалом такого. Но то, что это не пришельцы, я вот, не знаю, просто 154% уверенность. Нет никаких пришельцев, мы им нафиг не нужны.
1: Вадим Юрьевич, я поняла, почему ваш голос и ваша мысль не слышна в Соединенных Штатах, и, может быть, что американцы к этому даже не готовы, может быть, оно и к лучшему, потому что начали за здравие, про НЛО, смешно, Трамп, значит, да, это вкинул, ну или кто там, да, чтобы народ как-то отвлечь, а тут Дим Юрьевич рубит правду матку и, в общем,
0: там своих таких навалов.
1: В дополнительную депрессию, да, вогнаться в какую-то. Напомню, что движение ЛГБТ, это мы упомянули, там некоторые, является экстремистским и запрещено, да, на территории Российской Федерации. Еще одна забавная новость. Оттуда, точнее, из Великобритании, значит, радиостанция по ошибке, я вот не могу себе представить, у нас в России такое. В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля Карла III. Они, значит, уже там...
0: BBC, Татьяна, BBC.
1: Это просто, я так думаю, ну вот... Ну, я бы тут уже, если тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, значит, постучу обо все. Если у нас такое произойдет, да ты работать не будешь по жизни.
0: Вот я тебя как сотрудника опытного, ты опытный сотрудник радио, Татьяна, это тебе бумагу принесут и скажут, зачитай. А ты сама про себя, это что, неужели это правда? Ну, не может такого быть. А тем не менее, обрати внимание.
1: Да, официальное сообщение должно быть тогда.
0: А прочитали... А зачем вы это сделали на государственной радиостанции? И тут вопросики очень серьезные. Это к чему вообще было? Удивительно.
1: История удивительна. Они говорят, что это все там какая-то компьютерная техническая ошибка. Я тоже вот абсолютно не верю. Такую кнопку там надо было случайно нажать, зажать. Да, у вас это все заготовлено, получается, да? И вот это вот настолько в быстром доступе, что случайно именно оно. Я, в общем, в это как раз не верю, потому что прекрасно понимаю, как СМИ работают изнутри.
0: Да.
1: И в таких ситуациях это только официальная информация. Любой профессиональный журналист, особенно государственного СМИ, ждет подтверждения подобной информации. Ну, там от кого, да, премьер-министр должен сообщить, я не знаю, там, министр каких-нибудь внутренних иностранных дел, еще кто-то. Ну, в общем, кто-то там другой. И тогда, да, и тогда, пожалуйста, уже потом об этом говорите. Ну, в общем, да, интересная история.
0: Была на эту тему отличная...
1: Ничего не было, да.
0: Да, да, да. Была на эту тему отличная советская шутка. Нечаянно расскажешь парторгу, что нечаянно, или расскажешь прокурору, как у тебя нечаянно. Это за такие вещи, я не знаю, это лишение вон из профессии называется.
1: Да, навсегда.
0: Там всех уже уволили, интересно или нет?
1: А вот мне интересно, что
0: потом
1: им ничего за это, получается, не было. Ну, я, по крайней мере, не видела этих сообщений, что массово уволили всех, наказали, значит, оштрафовали, посадили. В конце концов, там, я не знаю, какие меры можно принимать, но это ужасно. Ладно. Давайте к хорошим новостям. Российских гимнастов допустили наших до соревнований с гимном и флагом. Полноценные спортивные соревнования и полноценное представление Российской Федерации на ближайших соревнованиях случится. Но за гимнастами, конечно, пора уже всех остальных тоже как-то подтягивать. Но это уже такой не первый скачок вот в эту нужную сторону того, что наши спортсмены будут полноценно представлены на международных соревнованиях. Поэтому, ну, ждем, наверное, да, дальнейших решений от других федераций.
0: Ну, во-первых, поздравляем спортсменов, что наконец-то, так сказать, свершилось. Люди тренировались изо всех сил. Жизнь и здоровье кладут на это дело, а тут взяли и все запретили. И куда им деваться? Они ничего другого в этой жизни не умеют. Куда деваться-то? Ну, вот открылась возможность, слава богу. Можно выступать, можно себя показать, завоевывать медали, получать выгодные контракты и вообще нормальной спортивной жизнью жить. Раз. Во-вторых, ну, с моей точки зрения, это успех нашего спортивного руководства, которое непрерывно ведет работу по ликвидации всех вот этих вот идиотских запретов. Ну, не в одночасье, как мы видим, ничего не получается, но постепенно, потихоньку, вот, результаты есть. Будем надеяться, что с остальным будет точно так же.
1: Давайте посмотрим еще, что происходит. МВД. Наше министерство составило типичный портрет нападающих на школы подростков. Что удивительно в этой подборке, если вчитаться глобально, да, наше какое представление, что те, кто нападают на своих одноклассников, ну, либо на других школьников, что это неблагополучная семья, ну, там какие-то проблемы и с учебой, и с психикой, и со всем остальным, а там в этом отчете говорится ровно противоположно, что, как правило, это благополучные семьи, работающие родители, нет никаких конфликтов там, значит, с другими детьми, может ребенок нормально учиться. И поэтому и проблема, ну, выявить, да, каким-то образом заранее предотвратить подобные ситуации. Можно ли сказать, что так в 100% случаев, не знаю, но вот даже как на эту статистику, да, на эти данные реагировать. То есть все мы из хороших семей, но вот такие вот ЧП иногда, к сожалению, происходят.
0: С нетерпением ждем статистики по кражам, грабежам, разбоям и убийствам. Там, наверное, тоже все из благополучных семей, у них все хорошо. В чем же причина, хотелось бы узнать? В нашем советском детстве ходили басни такие, что когда уголовники играют в карты, то они иногда проигрывают людей. И проигравшему говорят, а вот пойдешь в кинотеатр «Слава», например, вот у нас в Купчино, и там на восьмом ряду, на восьмом месте кто-нибудь будет сидеть, вот его ты зарежешь. И я это статистики такой не видел, но вот это вот то, что проиграли в карты и абсолютно непричастного человека взяли и зарезали. Ну, такие реалии, да. А кто его зарезал? Дегенерат-уголовник. Вы знаете, неприличный ребенок из приличной семьи, а дегенерат-уголовник, которому, как там известный персонаж говорил, ему человека зарезать, как тебе высморкаться. Вот такие вот. Есть ли среди этих детей представители нормальных семей? Наверное, есть, безусловно. Так что толкнуло-то? В карты проиграл, в оппозицию записался. Что привело к тому? Причины-то где? Побудительные мотивы? Вы про это расскажите лучше. А потом уже добавьте, что дело поставлено настолько круто, укронацистскими спецслужбами, что под их воздействие попадают и даже дети вот из таких семей, вполне благополучные. Вот, вот так, наверное, было бы правильно. При этом, если там кого-то режут, стреляют, что-то поджигают, ломают, портят. Как это у нас недавно говорили? Действовал или как там? Находился под воздействием мошенников.
1: Под влиянием спецслужб,
0: да.
1: Мошенников.
0: Да, а тут говорите, что находился под влиянием террористов. Вот так будет, наверное, честнее, справедливее и понятнее. И сразу самое главное, все вот эти вот рассказы, они из благополучных семей, еще чего-то там, завершать надо пассажами про то, что в случае ареста вы сядете на 20 лет за терроризм. На 20 лет, без разговоров. Вот это вот правильно. А что вы мне рассказываете про каких-то детей из благополучных семей? Речь не про детей, речь про явление, которое, во-первых, надо пресекать, а если совершено, то жестоко карать. Вот как-то так.
1: Ну да, прозвучало немного странно. То есть, с одной стороны, ну, судя по всему, пытаются принимать какие-то решения, понимать, как бороться и так далее. Но вот эта вот статистика,
0: безусловно, да,
1: портрет, значит, потенциального нападающего. Ну, когда у него все хорошо, он при этом все равно напал, звучит действительно как-то странновато. Одно дело, если так ну, происходит, может быть, правда, из хорошей семьи хорошо учился, но играл, как у нас обычно говорят, да, в какую-нибудь компьютерную игру и там связался, либо попал в какой-то телеграм-канал, а там, значит, с ним связались не те люди и заставили что-то сделать. Но такие схемы тоже бывают, к сожалению. Но, наверное, это все-таки не в 100% случаев. Ладно, продолжим наблюдать, какие там решения будут приниматься по этому поводу. А наблюдали скандал вокруг чиновников, которые у нас иногда ругаются. Ну, такие случаи уже были, я думаю, что будут. В Курской области на этот раз, на онлайн-таком заседании, значит, Хинштейн потом пообещал разобраться, значит, с этим чиновником. Ну, стандартная довольная схема. Мы такое читали, и не только с чиновниками это иногда происходит, разные казусные ситуации. Что какое-нибудь онлайн-совещание, обсуждение рабочих вопросов, кто-то думает, что микрофон у него выключен, сказал все, что он хотел, не самым хорошим способом, потом выяснилось, что это услышали все. В отношении госслужащих должны приниматься какие-то в таких ситуациях особые меры, не знаю, там, наказание, порицание, еще чего-то, или все мы люди?
0: С моей точки зрения, первое, оно же главное, во-первых, это по федеральным каналам не транслируют. Это кто-то вырезал кусок из записи и растащил по всему интернету. Посмотрите,
1: какие они там. Ну, кто-то из коллег, видимо, да.
0: Да. Это раз. Это не трансляции по федеральным каналам. Хотя у нас на федеральных каналах уже совершенно спокойно употребляют откровенно матерные слова, а потом власти разъясняют.
1: Их признают,
0: ну, не такие уж
1: потом...
0: они матерные.
1: Да.
0: У меня челюсть отпала просто.
1: Давайте туда не уходить, давайте вот к этому чиновнику.
0: Ну, хорошо, выругался гражданин, ну, бывает. Ну, вот я службу нес в различных, так сказать, подразделениях. Там не ругаются матом, там на нем разговаривают. Это норма, так сказать, правильно, это неправильно. Это давайте вот мы на федеральном канале, и мы здесь не ругаемся. Рядом женщины, и мы не ругаемся. Рядом дети, и мы не ругаемся. Во всех остальных местах, ну, вот. Дальше это бывает. Ну, вот так случилось. Скажите, пожалуйста, это некий сотрудник взял и обматерил другого сотрудника, или, боже упаси, начальнику какую-то мерзость сказал, нарушив субординацию. Ну, нет. Ну, просто какая-то там техническая накладка, человек там не выключил микрофон или не знал, что он включен, вот так получилось. Какие действия надо предпринять? Ну, единственное, с моей точки зрения, Петрович, ты что, обалдел, что ли? Ну, нельзя так, если вокруг там камеры, микрофоны, неважно, включено, не включено, ты не знаешь. Фильтруй базар, Петрович, так нельзя, это недопустимо. Все, собственно говоря, предмет для разбирательства завершен. С моей точки зрения, вот так.
1: Но в этом плане, тут, знаете, да, такая, наверное, степень, может быть, где-то нашего лицемерия, потому что, с одной стороны, безусловно, бывают более официальные мероприятия или даже какие-то более официальные рабочие встречи, совещания, где, наверное, общаться матом с коллегами, ну, такое себе занятие, да, вот, ну, там, лично я это не приветствую. Но хотя, с другой стороны, в каждом коллективе бывают какие-то неформальные встречи, где многие общаются как хотят. И здесь, ну вот если это разово случилось, наверное, уж там точно совсем увольняться.
0: Тут формальное,
1: да, стыдить
0: всё-таки
1: не надо. Тут там формальное все-таки, да, нет. Поэтому оно и так разнеслось по интернету.
0: За языком надо следить. Главный вывод – за языком надо следить. Вокруг камеры, микрофоны вообще, вы все время думаете про то, что вас записывают. И вот то, что вы сейчас ляпнете, а потом услышат все, тогда мгновенно речь становится правильная. Исчезают слова-паразиты, исчезают матерные слова, и все становится хорошо. Думать надо.
1: Ну, кстати, это, знаете, еще можно порассуждать над этой историей, вот с какой позиции, когда дистанционно происходит, то есть за что, допустим, ну, некоторые дистанционку не любят, или наоборот, там, почему такие истории-то и случаются, кто там в трусах в итоге, а кто проматерился и не выключил микрофон, потому что...
0: Сколько чудесных случаев в пандемии было.
1: Сколько чудесных случаев в пандемии было, потому что если ты дистанционно, то как будто бы, ну, вот ты изначально себе не задаешь вот этот вот рабочий настрой, что ли, мне кажется, да? Может быть, ты в деловом костюме и не должен сидеть дома на кухне у себя, но как-то все равно, да, там помыть голову, значит, прийти в себя, проснуться, одеться, выгнать всех, там, я не знаю, детей, животных, ну,
0: да,
1: как
0: собак.
1: Бы, с территории этой собак. Ну, как-то, по крайней мере, там, где ты сел, да, вот на кухне ты сел, ну, значит, пусть все там уйдут в другие комнаты. Ну и, пожалуйста, проводи такие вот рабочие как раз все звонки. А если получается, что ты не до конца пришел в себя, параллельно там кто-то у тебя бегает, ну, естественно, ты на них будешь ругаться, а тут микрофон не выключил. Вот ты и раз оказался в такой ситуации, а потом ты резко встал, а ты там в каких-нибудь шортах, семейках сидишь. Вот тебе два уже в копилку. Такая история.
0: Да.
1: Ну да, это, наверное, про это каким-то образом. Так, давайте еще одна инициатива прозвучала. Я почему-то уверена, что она не будет массово поддержана и как-то не пойдет дальше. Это такой, наверное, элемент популизма со стороны некоторых наших депутатов. Но, тем не менее, активно обсуждали на этой неделе, что нужно постепенно снижать возраст вступления в брак. Я призываю отстать от всех школьников. Мне кажется, раньше 18 лет делать подобное нельзя. А если даже и мы хотим к этому прийти, тут еще надо менять, по-моему, тогда... Что там, уголовный кодекс, чтобы до 16 лет, то дети вообще что тут? Ну, короче, чтобы ничего не нарушало и не противоречило закону действующему. Но история странная, да. Это как, помните, с этими студентками и школьницами, которым должны были выплачивать по 100 тысяч рублей. Многие это воспринимали не как кризисную меру поддержки, а как просто вот давайте теперь все...
0: Способ заработать,
1: делать.
0: Да.
1: Да, да.
0: Ну, я предлагаю нашим депутатам обратиться к, безусловно... великолепному опыту Демократической Республики Афганистан. Там, говорят, законом разрешено жениться на, приготовьтесь, 9-летних девочках. 9-летних. Когда вашу 9-летнюю дочь отдадут какому-нибудь там 60-летнему дяденьке, а он вам будет рассказывать, он немножко подождет, конечно, да, немножко подождет, когда она подрастет, и уж тогда-то они там счастливо заживут. Нет, дорогие друзья, все будет совершенно наоборот. Вы свое дитя невинное отдаете на растерзание какому-то, блин, я не знаю, ненормальному, который любит детей в самом отвратительном смысле. Что значит снижать возраст? Вы давайте обратимся к медицине. А со скольки лет девочка вообще может рожать без вреда для организма. Давайте какие-нибудь эти медицинские, так сказать, квалифицирующие
1: статьи
0: признаки.
1: Статьи почитаем, да, и книги разные.
0: Да, ну и тогда посмотрим, в 16 лет это нормально или нет. Я вам сразу, я не медик, я вам сразу скажу, нет, ненормально. А в 18, уже нормально, да. Организм созрел, и женщина может рожать. Ну так а в чем смысл-то снижения возраста? Для того, чтобы создать опасность для организма юной девочки... Ну, как-то по мне это очень странно.
1: Ну, у нас случается, это конечно, мы не будем говорить.
0: Случается, да. Случается.
1: Да,
0: всякое в этой жизни бывает. Я видел
1: было.
0: Девочек, которые в 13 выглядят так, что не все выглядят в 18. Угу. Ну, бывает такое раннее развитие. А у других наоборот. Они в 22 выглядят как 15-летние. Ну и давайте как-то это разумно все-таки подходить. Угу. И в первую очередь обратимся к медицине, а не к прекрасным древним народным традициям, там культура и еще чего-то там. Нет, давайте доктора спросим. Вот это было бы правильнее.
1: Ну, а во вторую очередь надо еще обратиться, наверное, к такому моменту. А жить-то где будет вот это вот? Вот одному 16, да, а второму 16. Вот они решили пожениться, потому что, допустим, так теперь можно. Ну, да, пофантазируем. А жить они где будут и на что? Это то есть что, родители обязаны содержать, да, вот в комнатушке?
0: Ну, а куда деваться? Ну, короче, да, ну, это, наверное, неправильно.
1: Ой.
0: Мы не одобряем, ну, иногда... Татьяна, правильно?
1: Мы не одобряем. Нет, мы не одобряем. Нет. Я за то, что если вдруг так случилось, то надо поддерживать вот этих вот молодых ребят, да, и чтобы они не боялись признаться родителям. Да, куда деваться, если так случилось. Но вот как-то наоборот их мотивировать, не заканчивайте школу, а идите быстрее замуж, ну, как-то, мне кажется, такое себе. Ладно,
0: нет.
1: Я думаю, что у нас еще будут поводы к этому вернуться. Такие инициативы у нас периодически звучат. Иногда звучат и хорошие инициативы, тоже хорошие. Мы их поддерживаем тогда в нашем эфире. А впереди новости, друзья. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Татьяна Лазяева. Дим Юрьевич остается. Впереди еще второй час, пятница вечер. Дим Юрьевич, встретимся во вторник.
0: Спасибо, Татьяна.

0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.
1: Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Ташкенте 9 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Постпред России в ООН назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением. Два человека пострадали при ночных ударах по Новороссийску. В России приостановили реализацию некачественного алкоголя из Армении. Подробности далее. Атака ВСУ по колледжу в ЛНР является преднамеренным ударом по гражданскому объекту и военным преступлением, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Дипломат отметил, что атака была совершена специально ночью для нанесения максимального ущерба мирным жителям. Атака на спящих детей – очередное свидетельство трусливой, террористической и античеловеческой сущности киевских властей, добавил Небензя. Он продемонстрировал кадры разрушений и сообщил, что по последним данным погибли 6 человек и более 40 детей пострадали. По словам российского дипломата, Россия начала СВО, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и заверил, что ее цели будут достигнуты. А также неминуемая ответственность ждет страны Запада, которые поставляют оружие киевскому режиму. 2 человека пострадали при ночных ударах ВСУ по Новороссийску, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Обломки беспилотников попали на территорию топливного терминала, загорелись несколько технических и административных зданий. В Анапе обломки дронов повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения на хуторе «Веселая гора». Пострадавших нет. К этому часу в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Тем временем московские аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании. Пассажирам советуют уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло. Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения. Ее реализация в России приостановлена, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что речь идет о продукции 3 предприятий. С 22 мая был ограничен ввоз цветов из Армении для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Проблемы в поставках есть также по овощам и фруктам. Проверки предприятий Республики будут проводиться еще неделю, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети изображение с панорамой столицы Гренландии, города Нука. Картинку сопровождает подпись «Привет, Гренландия». Американский лидер не пояснил, в связи с чем был обнародован такой пост. На этой неделе остров посетил спецпосланник США Джефф Лэнди, который заявил, что Трамп отправил его в Гренландию заводить и друзей. Также в Нуке открыли новое здание американского консульства. Церемония сопровождалась массовым протестом со стороны местных жителей. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Алена. Всем зрителям, слушателям и интересующимся пламенный привет.
5: Дмитрий Юрьевич, ну грех не начать наш час с поздравления. Все-таки вам вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Категорически вас поздравляю. Ну и в связи
6: спасибо
5: с этим
6: большое.
5: Наши подписчики тоже передают вам поздравления и даже задают вопросы.
6: Спасибо.
5: Смотрите, вот первый вопрос мне попался. Будет ли теперь Дмитрий Юрьевич надевать на эфиры ордена? А если серьезно, то поздравляю. Значит, правильное дело делаете. Желаем еще больше успехов и побольше бы нам таких гоблинов. Нет, я считаю, побольше не надо. Гоблин один уникальный. И побольше не надо, друзья.
6: Да, спасибо большое. Я стараюсь. Да, ордена нет, не буду надевать.
5: А вот, кстати, это интересный вопрос. Вот когда вручают медаль, ее же как-то, наверное, нескромно надевать. Она у вас теперь будет просто в каком-то укромном месте храниться? Или куда-нибудь наденете?
6: В красивой плюшевой коробочке лежит, да. Я никуда не хожу, куда надевать, непонятно.
5: Ну, как дома надо, это знаете, как в том анекдоте, что сидит... Вы поняли, да, про какой я анекдот?
6: Да.
5: Но тут еще один есть вопрос. Как вы относитесь к полученной вами медали ордена? Считаете ли вы ее заслуженной? И какие такие цели теперь и задачи вы ставите перед собой?
6: Это не я определяю, дать мне какую-то награду или не дать. Не я определяю. Раз выдали, ну, значит, было принято такое решение выдать. Всем подряд, наверное, тоже не дают. Поэтому, ну, отношусь положительно, да. Но я на это с другой стороны совсем смотрю. Это как говорится, какими своими качествами вы гордитесь? Никакими. Это Родина тобой гордиться должна, а не ты своими качествами. Вот так и тут.
5: Вот еще хороший вопрос. А как проходило награждение? Есть ли награда, о которой вы мечтаете?
6: Нет, не мечтаю. Награждение проходило в установке суровейшей дисциплины. То есть собирают в Кремле, я не знаю, как это правильно называется, это где Владимир Владимирович работает. Но Владимир Владимирович был в отъезде в Китай, летал, поэтому Сергей Владиленович вручал Кириенко. Вот. И все как по нотам. Отрадно видеть. Дисциплина, порядок, всех по правильным местам рассаживают. Дают тебе карточку, где ты сидишь, обозначено. На стуле табличка лежит, бумажечка, где ты сидишь, обозначено. После этого выходит вручающий, все там на столе подготовлено. Стремительно, без перерыва озвучивают, кому, что и за что. Все по очереди выходят, получают. То есть там не только за заслуги перед Отечеством, там народных артистов вручают по благодарности от президента и всякое такое. Исключительно все дисциплинировано, быстро, четко, приятно наблюдать. Вот.
5: А насколько заранее вы узнали о том, что вам вручат медаль? Об этом говорят по факту, что все, вот вас собираются наградить? Или все-таки какой-то есть тоже этап, отбор, что вас рассматривают как кандидата на получение этой медали? Как проходит этот процесс?
6: Рассматривают много лет. Когда это случится, ничего не понятно вообще. Ну, то есть там это, наверное, все взрослые люди, всем понятно, что там всякие документы нужно им массово предоставлять. И только после этого принимают решение. А когда, неизвестно.
5: Сложный процесс. Ой, Дмитрий Юрьевич, ну еще раз вас поздравляю, да. Потому что действительно это большая-большая победа. И побольше вам таких побед, Дмитрий Юрьевич. Считаю, это только начало.
6: Спасибо.
5: Ну что, Дмитрий Юрьевич, повеселим.
6: Правильный ответ. Это как в анекдоте про лошадь, которая из проруби выныривает и просит закурить. Знаешь такой, нет?
5: Нет, такой не знаю.
6: Подлёдный лов, мужик сидит, ловит, значит, рыбку. Вдруг из проруби лошадиная голова высовывается. Говорит, мужик, курить есть? Тут обалдел, ей Беломорье, ну, сует она огоньку. Он ей раз, а? Спасибо. И назад нырнула. Мужик поворачивается, на собаку на свою смотрит, а собака, чё я? Я сама обалдела. Вот и тут так же.
5: Вопросов не имею, в принципе, действительно, объясняет ситуацию. Повеселю вас, Дмитрий Юрьевич. Мы с вами уже обсуждали курьеров-миллионеров. Были у нас такие. Были таксисты-миллионеры. Вот ваши ставки. Кто
6: молодцы.
5: У нас новый миллионер в летнем сезоне? Я обалдела.
6: Ну, кто-то, кто работает руками, да.
5: Да, абсолютно точно. Из-за жары и высоком спросе на установку кондиционеров опытные мастера по кондиционерам зарабатывают до 500 тысяч рублей в месяц. И в столице открыто почти 1500 вакансий. Средняя зарплата специалистов составляет около 170 тысяч рублей. Но не за горами, как мы их назовем, миллионерами. Я вот эту фишку просекла еще в прошлом году, когда поняла, как подскакивает спрос. И кондиционерами занялась на опыте предыдущих 3 лет жарким летом, все-таки весной. Но уже было ощутимо. Но, Дмитрий Юрьевич, почему же мы в прошлые годы все равно не наблюдали именно новости про установщиков кондиционеров богачей? Не хочется миллионерами их называть. Вот так вот. Почему только в этом году?
6: Потому что пресса про это не пишет. Вот все примитивно. Они рассказывают про то, что они зарабатывают по 500 в месяц, забывая рассказать, что это примерно 3 месяца в году. А месяцев, как известно, 12. Поэтому если разделить на все остальное, то мы увидим, что вот здесь, ну, на период летней жары ажиотажный спрос, а во все остальное время они просто не работают. Работы нет. Тупо. Вот, и все. Ну, а то, что мы наблюдаем, это каждый год одно и то же. Наступает лето, о боже мой, как же жарко. И все бросились покупать, вентиляторы, все это выметается в мгновение ока, и кондиционеры. Каждый год одно и то же, ничего нового. Точно так же, как когда похолодает, бросаются покупать отопители. Со страшными, вот эти масляные радиаторы, вот это просто там, печки какие-то с вентиляторами, ну, каждый раз одно и то же. О чем это говорит? Это говорит о том, что граждане, я не знаю, там на месяц вперед не думают, ничего в своей жизни предсказать не могут, не понимают, и у них все время вот ажиотажный спрос, беготня. Это как замена колес. зимних на летние и наоборот. Ну, тут хоть неизбежность, понятно, такой массовый спрос. Ну, вот выпал снег, и что делать? Не успел. А надо заранее думать и все успевать. Вот.
5: А вот, кстати, про колеса, Дмитрий Юрьевич, а вы когда переобуваетесь с зимы на лето? В какой период?
6: Вроде, если правильно помню, как только среднесуточная температура выше плюс 5, вот тогда надо переобуваться.
5: Я вот никогда раньше 10 мая не переобуваюсь, просто потому что у нас снег реально до 10 мая может лежать или снова выпасть. Просто опасаюсь. Но вернусь к кондиционерам. Вот скажите мне, как инженер инженеру, люди делятся на два типа. Одни говорят, что когда работает кондиционер, надо закрывать окна, другие говорят, что кондиционер и открытое окно должны существовать вместе. У вас есть какие-то убеждения на этот счет? Открываем окно при работающем кондиционере или нет?
6: Ну, есть такое, это как в каждом автомобиле руководство по эксплуатации есть. Можно открыть и ознакомиться, что кондиционер, он для того, чтобы кондиционировать, то есть приводить в соответствующее состояние воздух внутри автомобиля. Вы зимой, когда печку включаете, окно не открываете в машине, чтобы попрохладнее было чуток? Вот это примерно то же самое, что летом включить кондиционер и открыть окно. Если внутри или снаружи приятные вам прохлады, я, кстати, когда езжу по нашей кольцевой автодороге, я летом постоянно вижу людей, которые едут 120 км в час с открытым окном. Для меня это всегда удивительно. Это ж какое удовольствие. Испытываешь, как там внутри хорошо на 120 километрах с открытым окошком.
5: Столько пыли и грязи.
6: Когда-то давно ездил в Соединенные Штаты. Да, в Соединенные Штаты. И там, в городе Лос-Анджелесе, я внимательно смотрел, сколько людей ездит в кабриолетах. Докладываю, ни одного. Вообще никого. Задал вопрос, а где все кабриолеты? На что с удивлением сказали, ты знаешь, как только кондиционеры в машинах начали ставить, так все кабриолеты исчезли. А почему? А потому что грязь со всех сторон. Если ты в этом кабриолете ездишь, то к вечеру башку надо мыть, и машину надо мыть, и вообще все надо мыть. Ну вот. А зачем вы окна открываете? Разрешите поинтересоваться. Для того, чтобы в салон налетело как можно больше пыли? Нет, неправильно. Ну и я не знаю, у меня, мягко говоря, приличный автомобиль, он очень сильно недоволен, когда окна открываешь. То есть он не может поддерживать правильную температуру, это вредно. И специалисты говорят, не надо открывать окна, когда работает кондиционер. Вот.
5: Вот, кстати, интересно, а уйдет ли человечество от люков, например, в машине или от кабриолетов? Потому что я с вами абсолютно согласна, что в этом нет никакой необходимости, и действительно машина становится очень быстро пыльной и грязной, да еще и просто жарко, да. Если ты открываешь этот люк, то да. Солнечные лучи попадают в нашу бешеную жару. Очень интересно. Ну, может быть, как отказались от выкатных ручек в китайских автомобилях, так же и от люков откажутся. Но к другим профессиям, Дмитрий Юрьевич, россияне, судя по опросу, назвали самые уважаемые ими профессии. Рейтинг престижности профессий распределился следующим образом. Ну, как вы думаете, какая, прежде чем я вам выдам рейтинг, профессия лидирует по опросу? Ваше предположение. Самая уважаемая. Может, я сначала врач. Подумала... Да, абсолютно точно. А я подумала, что военнослужащий. Однако на первом месте врачи и медработники 30%. Причем женщины 38% ценят эту сферу заметно выше мужчин, напротив 22%. Потом идут учителя и воспитатели, а потом только военнослужащие. Ну и если мы посмотрим, то еще в список входят инженеры, рабочие, сотрудники МЧС, ученые, космонавты. И 1% респондентов назвали самыми уважаемыми профессиями дворника, летчика, программиста, менеджера, строителя, шахтера, финансиста или экономиста. Дмитрий Юрьевич, ну вот вы когда были ребенком, вы кем-то из вышеперечисленных профессий мечтали стать?
6: Я бы сказал, тут присутствует некоторое лицемерие. Так-так. Например, уважение к учителям. Давайте залезем в интернет и посмотрим ролики, как школьники учителей кроют матом, бьют, плюются, что-то там в них бросают. Безусловно, это крайне престижное и исключительно уважаемая процесса. Задайте себе вопрос, а почему эти дети так себя ведут? А я вам отвечу, потому что для их родителей это абсолютно нормально. Это родители их такими воспитали. В глубоком уважении, безусловно, к профессии учителя. Уважаемая ли профессия? Ну, как мало какая другая. А вот реалии, говорят, прямо противоположное. Поэтому я бы тут к крайне саркастически к подобным рейтингам относился. Ну и самое печальное, я бы еще добавил, что было бы неплохо, чтобы таким уважаемым профессиям еще и зарплата была надлежащая, чтобы и они себя сами уважали, и свой труд уважали бы. Пока у нас получается не так. Что касается лично меня, в детстве я мечтал быть водолазом и пожарным. Мне когда-то в детстве купили ласты, я плавать не умел, мне купили такие маленькие ласты. А в них я плавал просто как ихтиандр и сразу понял, что это мое жизненное призвание. Но так и не сложилось. И вот я здесь, а не под водой.
5: Но вряд ли вы об этом жалеете, что вы здесь, а не под водой.
6: Так получилось. Но вообще говорят, при выборе профессии, если ты вообще не знаешь, чем тебе заняться, то вот самое правильное – это обратиться к своим детским мечтам. Вот там, наверное, вас ждет серьезное успокоение, что это действительно то, чего вы всю жизнь тайно хотели. Ну, хотя бы попробовать.
5: Если я не ошибаюсь, у вас какое-то время назад, а может быть, все еще ВКонтакте, в графе «высшее образование» написали «я все еще думаю, кем хочу стать». По-моему, что-то такое у вас было написано.
6: Да.
5: Это забава.
6: Куда поступить,
5: да-да-да. Но если серьезно, а что делать людям, взрослым, которые выросли и поняли, что я так и не знаю, кем я хочу стать? Ведь такие же люди бывают, и они крайне недовольны своей жизнью. И почему так происходит? И как себе помочь в этом?
6: Ну, не знаю, с моей точки зрения, все примитивное. То есть, во-первых, для начала, родители тебе должны объяснять и искать, кем ты хочешь стать. Во-вторых, было бы неплохо заниматься тем, что тебе интересно, еще при получении образования, чтобы потом, выбрав себе хорошую специальность, по ней работать, зарабатывать приличное количество денег и неплохо себя чувствовать. Я замечу, что вот чтобы в твоей жизни сложилось так, что на работу ты бежишь в припрыжку, тебе так хочется туда прийти, поработать, там так здорово, и назад с работы идешь довольный и думаешь, что ты еще завтра сделаешь. Вот такое это в жизни. Очень большое везение. Это вам страшно повезло, что вы сумели найти вот такую работу. Она вам так нравится и так складывается. Лично я всю жизнь до 40 лет работал там, где мне платили деньги. И ходил я туда за деньгами, а не для того, чтобы испытать какую-то душевную радость. Вот типичная это, работа на станке, токарь, слесарь, фрезеровщик. Я не могу сказать, что тебе дали там 1000 гаек, а ты над этими гайками, над каждой, должен сделать 7 операций, абсолютно одинаковых. Если это кому-то доставляет удовольствие, это достаточно странные люди. Я, правда, пока токарем работал, английский язык выучил, потому что передо мной все время висело табличка «каждый день по 20 новых слов». Я время с толком потратил. Но вот так вот, повторюсь, чтобы бежать на работу в припрыжку, это очень сильно повезло. Ну а так чего? Раз вот жизнь сложилась, вы, например, ну не знаю, того же токаря взять. Кому больше денег платят? Тому, у кого разряд выше. Неважно, какая у вас там профессиональная принадлежность, ежемесячно хотя бы одну книжку по профессии надо осваивать для того, чтобы разряд повышать. Ну, это, считай, 12 книжек профессиональных вы за год прочитаете. Что-то в башке, да, отложится. Классность, естественно, повысится. Если совсем больше денег хочется, надо лезть на руководящую работу, а не гайки всю жизнь крутить. Надо руководить другими, кто гайки крутит. Возможно, ловчее вас. Ну, что объяснять? Вот, на мой взгляд, оно все настолько примитивное и понятное, что я даже сути вопроса уловить не могу. Либо зарабатывайте больше денег там, где в настоящий момент, ну, либо ищите то, что вам действительно по душе. Только я не сильно представляю, как после 40 лет можно заниматься какими-то душевными метаниями. Вот.
5: Увы, вы правы. К другим новостям. С 1 сентября Минздрав обновит список медицинских специальностей, добавится более 10 новых. Это медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химэкспертиза и эргореабилитация. Вот что такое эргореабилитация, честно говоря, я не знаю. Но исключат ряд специальностей. Диабетолог, вот так вот, офтальмолог, протезист, городской педиатр, психиатр, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие. Функции этих специалистов передадут в более развернутые специальности. Но, Дмитрий Юрьевич, я считаю, что вот без сексолога общество просто разрушится. Вот все будет плохо, раз сексолога отменяют.
6: Да, мне интересно, применительно к человеку зоолог – это кто? Это тот, кто глистами занимается, что ли? А энтомолог – это тот, кто вшами занимается? Это что вообще такое? Что это за врачебные специальности? Удивлен. Но я подозреваю, что это не врачей на улицу выгоняют, а функциональные обязанности одних расписывают на других. То есть вот какого-нибудь диабетолога – это, наверное, эндокринолог. Внутри эндокринологии, по-моему, там существует серьезное разделение. Кто там чем занимается? Кто щитовидкой, кто поджелудочной? Не знаю, я не эндокринолог, но, наверное, там какие-то специализации присутствуют. Мне кажется, повторюсь, что это не врачей на улицу выгоняют, а перераспределяют обязанности. Как-то так.
5: Но меня смущает, что, например, к медицинской специальности добавят нутрициологию, про которую мы уже много раз с вами говорили. И, как показала практика, нутрициологии, как правило, обучились люди, не имеющие медицинского образования. А теперь эту специальность приравняют к медицинской специальности. И вот большой вопрос, а оно правильно или неправильно? Или, может быть, теперь как-то будет меняться регламент получения вот этого диплома нутрициолога? Может быть, надо будет мед оканчивать?
6: Я так подозреваю, что это сделано именно для этого, чтобы всякие безграмотные балбесы не имели права давать гражданам какие-то советы по питанию. Я там закончил курсы трехмесячные, и вот я уже нутрициолог. То есть ты занимаешься здоровьем граждан. Чтобы этим заниматься, надо иметь специальный медицинский диплом установленного образца. Случись чего, чтобы с тебя хотя бы спросить чего-то можно было, и чтобы ты не причинял вред здоровью граждан. А то, что происходит сейчас, это безумие. Кстати, вон у нас есть рядом хороший пример, коммунистический Китай, где просто законом запрещено. Если ты не медик, не надо тут никому рассказывать про медицину. А питание – это тоже медицина. Не экономист, не надо тут вещать на экономические темы. И это, повторюсь, запрещено законом. И совершенно правильно. Но до тех пор, пока у нас по телевизору показывают битвы экстрасенсов для разжижения мозгов гражданам, пока у нас разрешены гадалки,
5: беременна в 16.
6: Самые тарологи, беременна в 16 и прочий бред, это бред, несущий серьезные, так сказать, угрозы для здоровья народа. Ну, что хотеть-то, елы-палы, стыдно слушать.
5: А вы когда-нибудь обращались к специалисту, скажем так, занимающемуся питанием, питались по протоколу, вот что вам прописали, там, я не знаю, кто они, диетологи, нутрициологи, ну, кто угодно, человек, вот, который вам сказал: Дмитрий Юрьевич, теперь вы питаетесь вот так, для вашего же здоровья.
6: Нет, я к врачу-эндокринологу обращался. Толковый врач-эндокринолог на пальцах объяснил, что это то, что вам надо в вашем возрасте, это никакое не лечебное питание, это просто питание здоровое. Знаете, вот рисуете себе тарелку, делите ее пополам, и одну половину еще пополам. Вот здесь у вас белок, тут у вас углеводы, здесь у вас жиры. Вот в таком комплекте ешьте. То есть из трех частей состоит ваше питание. Да? Одно вот это скажется на вашем здоровье так, что просто как в волшебной сказке. При этом, правда, когда начинаешь ходить по магазинам и искать какое-то здоровое питание, то сразу замечаешь, что две трети магазина занимают хлебобулочные изделия, которые человеку, особенно взрослому, есть вообще не надо. Никакие булочки, никакой хлеб. Никакой батон, там белая булка, вот это вот ничего есть не надо. А магазины набиты именно этим, к сожалению. И вместо того, чтобы есть условно мясо, рыба, птица, овощи и сало, вы вместо этого жрете какие-то пирожки, печенье и кондитерскую фигню всякую. Вот это есть не надо. Хотя бы если хотя бы вот от этого отказаться и не есть сахар. И это для взрослого человека очень серьезные изменения в организме влечет тут же. Ничего хитрого нет.
5: И вот. Что Дим Юрьевич захотел? Булочки не есть и сахар не есть. Ну, не знаю, не знаю. Вкусно это свежеиспечённую булочку.
6: Да. Как безусловно. Наука говорит, что булочку вы можете сожрать с утра. То есть все, что до 12 часов, булочка нормально зайдет, организм с ней справится. А после 12, после обеда, нет, не надо есть. Еще я как-то раз не ел по 16 часов в сутки. То есть я ужинал, а потом обедал без завтрака, чтобы перерыв между двумя приемами пищи был в 16 часов. Вот я год так питался, похудел на 13 килограмм, без всяких, так сказать, усилий там и вообще сильно поздоровел, так скажу. Но дальше моя железная воля дала сбой, и не получилось. Через год отъелся на 10 килограмм обратно.
5: Эх, ну, значит, они вам нужны, Дмитрий Юрьевич. Значит, все-таки организму так комфортнее. Мне кажется, что организм всегда остается в том весе, в котором ему комфортнее. Вы же себя не распускаете. Поэтому не ругайте себя за эти плюс 10 килограммов. Ну, к слову, хорошо, про правильное питание и так далее. К слову, в России официально начали лечить рак кишечника, и первые пациенты уже получили вакцину, и еще 30 человек ждут свое лекарство. Пациенты переносят вакцину хорошо, эффективность смогут отследить в ближайшее время. Ну что, наступят времена, когда мы скажем, что российская медицина действительно самая лучшая в мире? Ваши ставки?
6: Не знаю. В том, что лучшее в мире, я сильно сомневаюсь. Лучшее – это там, где больше всего денег. Вот больше всего денег в США, их там печатают. Значит, они всех врачей со всего мира как пылесосом высосут к себе. И лучшая медицина будет в США. Очень дорогая, но лучшая в мире. Потому что лучшие в мире специалисты, как это ни печально, трудятся там. Главное, чтобы была не самая плохая. Начнем с этого. Она и так не самая плохая. Можно ли лучше? Можно. Усилия предпринимаются, стремление есть. Вот такую замечательную вакцину разработали. Вот людям спасают жизни. Сейчас это эксперименты там единичные, а как только развернутся, это будет доступно всем. И благодаря большевикам еще и бесплатно. Это хорошо.
5: Дмитрий Юрьевич, прервемся на новости на радио «Спутник». Друзья, оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Ведь я говорю, тем острый.

0: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Татарстан и Московским регионом. Два человека пострадали при ночных ударах ВСУ по Новороссийску, сообщили в оперштабе Кубани. Обломки дронов также попали на территорию топливного терминала, загорелись несколько технических и административных зданий. Черная касса двух штурмовых полков ВСУ, формируемая за счет украденных выплат пропавшим без вести военнослужащим, уходила в Киев для финансирования политических кругов. К этим выводам пришла иностранная следственная группа, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, специалисты побывали на полигоне 225-го и 425-го отдельного штурмового полка в Чугуевском районе Харьковской области. А в данных подразделениях ВСУ неоднократно совершались военные преступления. Так сообщалось, что мобилизованные в 425-й полк гибнут еще во время прохождения базовой подготовки в тылу. Туркмения заинтересована в наращивании торговли с Россией, а также в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов. Об этом заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с российским премьером Михаилом Мишустином. Он посетил Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 22 мая. Туркмения в этом году председательствует в Содружестве, а Бердымухамедов уверен, что визит Мишустина придаст новый импульс развитию российско-туркменских отношений. Возгорание произошло в здании научно-исследовательского института в Иркутске. Предварительно огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Данных о пострадавших нет, сообщает МЧС региона. Президент США Дональд Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их данным, об этом Трамп объявил в пятницу на встрече с высшими должностными лицами по национальной безопасности. Тем не менее, CBS и портал Axios передают, что хозяин Белого дома всерьез рассматривает новые обстрелы Исламской Республики, а американские чиновники и военные уже отменяют планы на длинные выходные в преддверии Дня поминовения. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
4: Так точно. Добрый вечер.
3: Всех и староприбывших, кто с нами с самого начала программы. И прежде чем мы перейдем к нашей любимой развлекательной рубрике, я хочу напомнить нашему слушателю и зрителю, что необходимо срочно подписаться на Макс-канал «Радио Спутник». Кто до сих пор это не сделал, тот не в курсе всех самых важных новостей. Поэтому, друзья, поторапливайтесь, подписывайтесь. Макс-канал «Радио Спутник». Ну что, Дмитрий Юрьевич, время посмеяться о том, что тут с вами все серьезно. На этой неделе за первое место аж 5 кандидатов дерутся.
4: Пора.
3: Пора. Сейчас я буду вас удивлять. Кандидаты и красавчики. Ну, смотрите. Полицейский с 20-летним стажем поехал отдыхать в санаторий и остался без работы. Почему остался без работы? История удивительная. Он решил устроить себе развлечение, ну, отпуск же надо на славу, и установил камеру в женском туалете. План был почти идеален, прям как швейцарские часы. И если бы он не попал на свою

0: уже камеру при установке, все бы было хорошо. А так как он на нее попал, то после такого отдыха резко все закончилось. И все, вместе с ним и карьера в органах. Вот так вот. Хороший, старательный.
1: Да, 20 лет безупречной службы. Что должно быть в башке у примерно 40-летнего мужика, чтобы ставить камеру и подсматривать за женщинами в туалете в 40-то лет? Я что-то теряюсь. Кто его там на комиссию-то ежегодную, как он там на психику успешно проходил? Нет, всех врачей туда же надо дисквалифицировать. По-моему, у нас чемпион, Алена.
0: Это подождите, я только начала. Но вообще, кстати, Дмитрий Юрьевич, комментарий про ежегодную проверку психики, знаете ли, очень спорный. Я имела знакомство с одним пилотом, и когда я с ним познакомилась чуть поближе, я очень удивилась, что он продолжает управлять большой машиной с крыльями, потому что мне показалось, что ему не стоит ей управлять. И я точно знаю, что если я войду в самолет и услышу фамилию этого пилота, я скажу, что мне нужно выйти из этого самолета. И на этом мой полет прекратится.
1: Парашют.
0: Да, дайте парашют. Такое бывает, такое бывает. Ну, к другим кандидатам. 35-летний кубанец раздобыл гостевой браслет отеля в Анапе и несколько дней притворялся постояльцем этого отеля. Он опустошал бар, записывал все на так называемый свой счет, но в какой-то момент персонал понял, что что-то не сходится, начался конфликт, и мужчина, вместо того, чтобы быстренько ретироваться, он под шофе начал ругаться, шуметь, мешать другим гостям, и в дело пошла тревожная кнопка на место приехала Росгвардия. Конечно же, его угомонили, задержали, передали полиции, а дальше разбирательство по всем эпизодам.
1: У меня тоже есть браслетик. Надо пойти срочно выпить, пока не началось, блин.
0: А у вас свой, Дмитрий Юрьевич? Вы тут поаккуратнее.
1: Свой.
0: Точно свой?
1: Утро по пляжу гулял, да. Удалось подрезать.
0: Вот как? Вы поаккуратнее, Дмитрий Юрьевич, все-таки. Быстренько сейчас проверят. Едем дальше. В Эрмитаже мужчина забрался на императорский трон и начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги. В его речи звучали слова о взятках, кредитах, разорении. Когда бизнесмена хотели остановить, он достал ножи. В итоге пришлось вызывать Росгвардию. Не уточняется, в каком состоянии был молодой человек, но все равно, если в адекватном, то это еще хуже, прости господи.
1: Ну, тут что-то с психикой у гражданина явно нездоровое. Уж если ты хочешь обратиться к большой аудитории, то надо лезть в интернет. Там люди не только услышат, что ты сказал, но еще и растащат во все стороны. Недавно вон одна подруга в запрещенном этом ресурсе выступала. Вся страна посмотрела, аж до Кремля дошло. Вот, дура не дура, 100 рублей в день имею. А тут Эрмитаж, кресло императора, еще и нож с собой принес. Как там, кстати, рамки, которые проверяют, ничего не помогает. Бестолковый, да.
0: А вот, кстати, про рамки как-то теперь я буду тревожиться, когда заходить буду в музей, что
1: правильно,
0: правда, как он ножи пронес, действительно,
1: да. Какой-то... Я вот в подтяжках хожу по причине толстого живота и в аэропортах их все время заставляют снимать, потому что вот эти вот защелки, которыми они к штанам крепятся, они звенят. И оставлять на себе нельзя, там четкие указания, надо снимать. И вот с одной стороны с меня снимают подтяжки, а с другой стороны как-то раз мы с Дементием полетели далеко. 4 аэропорта я пролетел вот с таким ножом в рюкзаке, никто ничего не заметил. Самое главное, не заметил я, но в 4-м нашли. Да, вот так вот бывает.
0: А как вы объяснили этот нож, что с ним было дальше?
1: Забыл, ну что, а там нормально, мы это... Живем в приличной стране, для многих открытие. У тебя его изымают, описывают, кладут в специальный мешочек. Потом можешь заехать, забрать. Или можешь не заехать и не забрать. Тебе пришлют. А там камера хранения в аэропорту специальная. Я когда-то потерял часы. Ну, при досмотре там плохой замок на часах был. Потерял часы. Пошел в комнатку, где часы сдают потерянные. Мне там как начали вот такими коробами выносить. Ищите, где тут ваша мама дорогая. Там не знаю. Просто... Но... пошучу, естественно, что можно магазин часовой открыть. Такое огромное количество. Так все собирают, несут, и вот, пожалуйста, выбирай. Найдешь свое, добро пожаловать. Вот так.
0: Ну, с ножом это вы удивили прямо, потому что однажды в московском аэропорту у моего мужа весь чемодан перерыли в поисках медицинского жгута. Так как он хирург, у нас, естественно, с собой чуть ли не инструменты медицинские. Ну, мало ли понадобится кому-то помощь. Это привычка у всех врачей. И из-за этого жгута очень долго мы объясняли, что он врач, и это просто вот первая помощь, еще что-то. Нож — это прям круто, Дмитрий Юрьевич, обалдеть. Ну, значит, так почему-то было надо.
1: А что у них вызвало такой интерес?
0: Жгут, ну мало ли он с этим жгутом на кого-то нападет, кого-то попробует, да, не знаю, им передавить, удушить, еще что-то. Но потом, когда в билете уже там как-то обозначили, что врач на борту, все стало мягче, да, легче. Следующий кандидат в Минске, 24-летний парень, угнал авто одной девушке, чтобы поехать на свидание к другой. Незадолго до происшествия он отмечал приобретение этой машины. После застолья вспомнил, что его ждет другая девушка, и решил отправиться к ней на чужом автомобиле. Ну, сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело за угон. Вот такой вот кавалер.
1: Как говорится, ох, ловкач! Ну, хорошо, что дальше обеим девчонкам с ним не по пути. Очень удачно раскрылся, молодец.
0: Хороший.
1: Девчонок поздравляем.
0: Да. Ну и последний кандидат. На Камчатке суд приговорил к 2 годам условно женщину, которая поймала мужа на измене и отправила компромат супругу-любовнице. 49-летняя Татьяна застала парочку прямо в процессе и пожаловалась мужу-любовнице. Как она обнаружила мужа-любовнице так скоро, не уточняется. Но этот мужчина не поверил ей и попросил доказательства. Ну, женщина не растерялась, прислала ему 6 роликов и фотографий. А суду такое разоблачение не понравилось. Татьяну признали виновной в распространении порно через интернет, дали 2 года условно и конфисковали телефон. Такая вот ситуация.
1: Какой бред вообще, какой бред. Тут, понимаешь, измена, а это ты распространяешь порнографию. Молодцы, молодцы. Кого у нас в судьи набирают, кто у нас следствием занимается? Просто холодный пот прошибает. Не дай бог что-то подобное коснется тебя лично. Без рассылки порнографии они во всех остальных областях себя покажут точно так же. Атас. Тетеньку жалко.
0: Жалко.
1: Жалко. Ну что? Ну, на первое место я бы поставил сортирного полицейского. Этот лучший, да. На второе место поставим этого, который, пользуясь браслетиком, орудовал в гостинице и прекрасно жил. Ну и на третье место молодого человека, который на машинах одних девчонок ездит к другим девчонкам.
0: Кавалер, хороший, кавалер, кавалер.
1: Да, да, да, да.
0: Дмитрий Юрьевич, ну на прошлой неделе история с Дамиром, который спас меня на дороге, очень откликнулась в сердцах наших слушателей и зрителей, и нам даже предложили все-таки учредить рубрику, как вы выразились, «Настоящий джигит», и даже прислали историю,
1: молодец,
0: которая подходит, да, под эту рубрику. И мне кажется, что это хорошая идея в противовес малолетнему дебилу, и вот на этой неделе такое предложение. «Настоящий джигит» следующий. В Мурманской области 9-летний мальчик гулял с другом и нашел пакет, в котором было 350 тысяч рублей. Он не знал, что делать, позвонил маме, и та сперва решила, что это выдумки, но когда ребенок все-таки принес сверток, она предложила отнести деньги в полицию. Правоохранители оперативно разыскали владельца, вернули ему пропажу, а мальчика пригласили в отдел и вручили ему благодарственную грамоту за благородный поступок. И если бы семья решила оставить деньги себе, то это могло бы трактоваться как кража. Представляете, 9 лет ребенку.
1: Мальчик молодец. И мама молодец, которая, может, деньги очень нужны, но в воспитательных целях совершенно правильно отдать тому, кто потерял. Молодец. Мальчик,
0: да,
1: в 9-то лет такую сообразительность проявить. Что тут сказать, дорогие друзья? Добавлю, так сказать, с точки зрения оперуполномоченного. Если вы увидите где-нибудь лежащий пакет, 10 раз подумайте, прежде чем его поднимать. Потому что вы его поднимете, так бывает и достаточно часто, а сбоку выйдут пара граждан, скажут: о, молодец, неважно, что это, пакет, кошелек, там, барсетка какая-то, сумочка, портфель, неважно. Ой, молодец, ты нашел, господи, у меня там, а ты уже посмотрел, а там лежит 10 тысяч. Они тебе говорят: а у меня там 35 лежало. Кстати, давай-ка пересчитаем. И тут при вас начнут пересчитывать. О, а четвертака-то не хватает, милый друг, давай-ка сюда. И я вас уверяю, никуда вы не денетесь, отдадите, потому что там не самые тупые люди этим занимаются. Поэтому не трогайте, категорически не трогайте. Ну, а применительно к закону, да, если заберете и вас представители власти задержат, это кража, да, нехорошая статья, между прочим. Можно сесть. Будьте осторожны. Да. Следите за собой.
0: Да, слава богу, что эта история закончилась благополучно, и это хорошая, добрая история, но действительно в такие сложные времена живем, что все-таки позаботьтесь сначала о себе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, две недели у нас не было любимой рубрики «Вопрос-ответ», и мы к ней возвращаемся традиционно. Вопросов много. Я предлагаю приступить. Вопрос первый.
1: Давай.
0: Уважаемый Дмитрий Юрьевич, что делать, если тебе 40 лет, но ты только сейчас понимаешь, что ты и есть малолетний дебил? О как.
1: Ну, дорогие друзья, есть известный тезис, известно кого, что 95% граждан, они того. Почему так получается? Потому что вот мы, будучи, так сказать, профессионалами в своей области, где мы работаем, мы крупные специалисты, безусловно. Зато во всех остальных областях мы полные чайники, и постоянно сталкиваясь с некими вызовами, мы не можем на них ответить правильно. Потому что, во-первых, не знаем, как правильно. Во-вторых, в силу устройства психики индивидуального, каждый чего-то там свое, и не очень хорошо получается. Вспомните себя, например, как вот, если вы ходите по ресторанам достаточно часто, вот вы приходите в ресторан, что заказать? Как заказать, что с этим жрать, что с этим пить, как себя вести, куда идти, за что хвататься, что ты хочешь, первое, второе, третье, суп, будешь, не будешь, десерт, еще чего-то там, 50 грамм портвейна по окончании и всякое вот подобное. Если вы не знаете, вы все время дергаться будете. Ай, а как тут, а какой прожарки, а что тут, а чего. Если знаете, то ровно наоборот. Я все понимаю, я все стремительно заказываю, ем только то, что я хочу, и приготовленное так, как я хочу. Но для того, чтобы так было, нужен опыт. И вот вы на чем-то обжигаетесь, вот что-то здесь не так. Приведу хороший пример. Вот многие смотрели, наверное, такой сериал «Сопрано». Я его переводил. Вот я его принялся переводить. Вот первый эпизод. В нем там жаргонизмы различные. То, что уголовники, ну как, тамошняя феня, они друг с другом разговаривают. Я все это старательно выписываю, у меня все есть. Вот первую серию перевел, вторая пойдет легче, третья легче, четвертая еще легче, пятая, а там левой ногой все разбросаешь. Не поверите, 86 эпизодов, и каждый раз какая-то фигня. Я тут не знаю, я там не знаю. Все это выписываешь, все это учишь. Вот так вся жизнь устроена. Ты все время чего-то не знаешь. Ты с этим как-то справляешься, нарабатываешь опыт, ну и перестаешь быть, в общем-то, в данном вопросе малолетним дебилом. Но дальше тебя ждут очередные вопросы. Не переживай, комрад, жизнь, она вся такая. Вот мне уже 65 лет, я ничего другого не видел.
0: Ну ладно, из хороших новостей, как сказал Достоевский, дурак, признавший, что он дурак, уже не дурак, поэтому полпути пройдено, все будет хорошо. Передаем привет автору вопроса. Следующий вопрос. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, как причастный к кинобизнесу, не хотели бы вы сняться в кино? Были ли такие предложения, хотя бы на короткую, но запоминающуюся роль, или же в качестве камео?
1: Многократно предлагали, никогда не соглашался. Я не тщеславный, мне это не интересно. Я вот ролики записываю, я тут сижу, кривляюсь так, как мне нравится, и так, как вот лично мне интересно. Кино, а какой в этом смысл? Я честно не понимаю. Это не моя профессиональная принадлежность. Был бы я актером, безусловно, я бы стремился какие-то роли исполнять. А поскольку я не актер, ну, давайте я в 65 лет начну бегать куда-то там сниматься. Если сосчитать, сколько стоит мой рабочий день, а потом определиться, давай я вот этим не буду заниматься, а побегу куда-то заниматься какими-то странными вещами. Это зачем? То есть потеряю деньги, потеряю время без каких бы то ни было гарантий успеха. Не надо, нет.
0: Дмитрий Юрьевич, предположим, запустили в производство фильм по книге «Санитары подземелий». Вопрос. Так. Кто сыграет героя галактики и всех обитаемых миров, легендарного победителя вселенского зла, Гоблина? И какую роль сыграет Алена? О, какую роль сыграет Алена?
1: Меня могу сыграть только я. Тут никаких вопросов быть не может. Это эпохальное произведение. Тут надо принимать участие самому. Алена будет командиром известной разведывательно-диверсионной группы «Ромашка», если вдруг вы играли в эту игру. Да. Вот.
0: Это очень хорошо. Едем дальше. Как вы думаете, была бы сейчас так востребована ваша деятельность автора смешных переводов, учитывая тот уровень цензуры, который доходит до юридического маразма? Продолжение санитаров подземелья в каком бы то ни было виде нам точно не видать.
1: Ну, востребовано это одно, а цензура это другое. Оно ж не подцензурное абсолютно. Мы жили в стране, где была коммунистическая цензура. Вот вам чушь всякую рассказывают про то, что это такое, а мы отлично помним, что буквально каждый день, буквально, безо всякого интернета, появлялись новые анекдоты про власть. Все они были страшно смешные, они и сейчас смешные. И никакая цензура с этим ничего сделать не могла. А то, что происходит сейчас, никакому Советскому Союзу в кошмарном сне бы не приснилось то, что выкомаривают нынешние. Могут ли они это победить? Нет, не могут. Десятки лет потрачены на то, чтобы отучить граждан от пиратства, создать официальные ресурсы, назначить вменяемые цены, чтобы люди, не задумываясь, платили, там, я не знаю, 90 рублей за просмотр фильма или там, ну, не знаю, сколько это стоит, там, 1000 рублей за год, чтобы смотреть кино на онлайновых сервисах. Ну, все это угробили. Теперь опять все пойдут на торренты и смотреть будут то, что они хотят. А это все пойдет лесом. Ситуация нехорошая. Мне это тоже очень не нравится.
0: Следующий вопрос. Сопрано или Рим? Мне нравится ответ на комментарий. Если ваш вопрос зададут, ответ будет сопрано. Ну что, Дмитрий Юрьевич,
1: конечно,
0: сопрано?
1: Сопрано.
0: Сопрано.
1: Конечно, сопрано, да. Рим просто угробили. Первый сезон Рима гениальный. И вы знаете почему? Потому что его снимали те же самые люди, что и сопрано. Потом они, кстати, ушли снимать «Игру престолов». И тоже получилось, как вы знаете, неплохо. В Риме там пришла эта, как бы помягче сказать, идиотка, оснащенная повесточкой, которая велела 5 сезонов запихать в один, во второй сезон. Во второй сезон это скомпрессированные 5 сезонов, 4, точнее, там всего 5 должно было быть. Ну вот, получилось никак, собственно говоря. А так сериал «Рим» прекрасен. Кто не смотрел, обязательно смотрите в правильном переводе «Гоблина» сериал «Рим». Кому сильно интересно, смотрите разборы с Климом Александровичем Жуковым. Там ничуть не хуже, чем в кино. То есть страшно весело и интересно. Кто не может смотреть, покупайте книжку. В этой книжке распечатаны все разведопросы на тему Рима. Великолепное издание. Страшно интересно и смешно. Вот.
0: Дмитрий Юрьевич, мы вот с вами, кстати, часто упоминаем «Сопрано», но ни разу мы не брали его в рубрику «Старый фильм лучше новых двух». Но его невозможно, мне кажется, за один раз взять на разбор. Может, мы посезонно как-нибудь обсудим? Как вы на это смотрите?
1: Ну, это народ надо спросить. Что им интересно, пусть вопросы задают.
0: По «Сопрано», да-да-да. Потому что я, если честно, такой масштабный проект не представляю, как в рамках нашей рубрики за одну пятницу обсудить. Если есть какие-то конкретные пожелания, друзья, вы оставляйте комментарии, я после эфира все изучу, и мы подумаем с Дим Юрьевичем, как
1: да,
0: это можно
1: тут
0: сделать.
1: Да, тут опять-таки, кому интересно, я его весь там от начала до конца разобрал. Разборы у меня не про то, что какие-то там сюжетные ходы и прочее, хотя и это и есть. Разборы про то, что лично мне приходит в голову, когда я смотрю эти сериалы. Мы с Дементием на пару очень, так сказать, на полный штык раскопали сериал «Сопрано». Кому интересно, смотрите.
0: Талантливо раскопали. Поехали дальше. Дмитрий Юрьевич, а вы как смотрите на то, чтобы запустить на своем сайте некое голосование на выбор следующего фильма на озвучку со сбором средств на эту самую озвучку?
1: Как-то никак. У меня есть такой ресурс, называется vip.oper.ru. У меня есть сайт oper.ru. Заходите туда, там есть ссылка на этот VIP. Идите туда, и там всякое увидите. Я не могу переводить то, что нравится гражданам. Мне уже жить недолго осталось. Я не знаю, долго ли я смогу хорошо говорить, быстро, понятно и всякое такое. Поэтому я перевожу только то, что мне сильно интересно. Вот.
0: Едем дальше. Боже мой, большой вопрос, но интересный. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Я 1975 года рождения. Эпоху 90-х помню отлично. Когда сейчас пересматриваю второй сезон «Бандитского Петербурга», накатывает невероятная тоска и тревога, особенно когда начинает играть город, которого нет. Прямо по Булгакову. Словно тупая игла в сердце застревает. В связи с этим хотелось бы у вас спросить. Во-первых, какие чувства этот сериал и в целом произведения Андрея Константинова вызывают лично у вас? Во-вторых, как считаете, можно ли сегодня снять ремейк «Бандитского Петербурга»? Получилось бы сделать его таким же правдивым и пронзительным, или современная повестка все испортит? И в-третьих, если бы вам предложили сыграть роль антибиотика, вы бы согласились?
1: Виктор Павлович, очень серьезный персонаж. То есть это товарищ актер, который играл, это абсолютно не мой уровень, даже не рядом. Два сезона «Бандитского Петербурга», по-моему, ну вот на мой взгляд, великолепные. Особенно если знать, про что там на самом деле, то да. Гражданин Константинов отлично писал, глубоко в теме был. Ну, там, конечно, это дело культурная столица, как ни крути, поэтому все вокруг некой картины, искусства и прочее. Уголовники-то они гораздо проще, никаким искусством не занимаются, они занимаются деньгами в основном. Персонажи мерзкие, то, что Виктор Павлович такой интересный персонаж. Опять в нашего Сереженьку стреляли, так ведь и убить могут, отлично, отлично сыграно. Вот. Ну, по-моему, прекрасно. И ощущения примерно те же самые. Это настолько мерзкие воспоминания каждый раз навевает, что аж физически нехорошо. А оторваться невозможно. Хороший сериал. И несмотря на то, что старый и снято за 3 копейки по нынешним-то меркам, все равно отличный. Скоро будем с Дементием пересматривать, освежать. Хороший.
0: А ждать каких-то комментариев к хорошему сериалу?
1: Ну, там специфическое. Если начать комментировать, то башку открутят даже сейчас, потому что там про живых людей все это и про совершенно конкретные уголовные дела. А подавляющее большинство, каким бы странным ни показалось, еще живы. К сожалению, товарищ Константинов отошел в мир иной, царство ему небесное. Не успели мы с ним поговорить про это дело, а собирались. В общем-то, тема бесконечная.
0: У нас 2 минутки, успеваю задать последний вопрос. Дмитрий Юрьевич, в Уфе открыли улицу Жириновского. Ваше отношение к этому политику? Сколько должно пройти, на ваш взгляд, лет, чтобы можно было назвать улицу в честь человека? А есть ли человек, в честь которого можно было бы при жизни назвать улицу? Может быть, глава МИД Сергей Викторович Лавров? Спасибо.
1: Не знаю, при жизни ничего этого делать не надо. Опыт большевиков показал, что вы хотя бы лет 10 подождите. Вашего персонажа вообще забудут. Кто такой Жириновский? С моей точки зрения, он очень умный и очень злой политический клоун. Говорил вещи, не глупые, но при этом действовал все время в фарватере, так сказать, шел в келеватере, точнее, за гражданином Ельциным. Орал одно, а голосовал все время за. А гражданин Ельцин разрушал родную страну. Это разрушитель именно. Если ты ему помогаешь, ну, что про тебя сказать? Вот. Но человек, повторюсь, Владимир Вольфович очень умный был, исключительно талантливый, ну, вот такой. Улицы называть в его честь, я не знаю, вы там жильцов хотя бы поспрашивайте, они хотят на такой улице жить. Вот это было бы интересней.
0: Дмитрий Юрьевич, чуть-чуть вас уже поторапливаю, 50 секунд. Какой вопрос выбираем?
1: Первый. Про сериал.
0: Про сериал «Бандитский Петербург».
1: Применительно? Да.
0: Я не сомневалась, что он вам больше всех понравится. Ну, а мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее, целыми и невредимыми, с победой возвращайтесь домой. Мы за вас держим кулачки и бесконечно вас благодарим за ваше геройство. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Друзья,
1: спасибо, Алена.
0: Это была «Пятница вечер» с Дмитрием... Не выговорила. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.
1: Пока.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания – самый легкий, и путь опыта – самый горький. «Азиатский путь» – авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Новосибирске полдень, в Ашхабаде 10 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Около 350 украинских беспилотников сбито за ночь над 15 российскими регионами. Число погибших в результате аварии на угольной шахте в Китае выросло до 50. Дональд Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану. Подробности далее. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над 15 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Татарстан и Московским регионом. Два человека пострадали при ночных ударах ВСУ по Новороссийску, сообщили в оперштабе Кубани. Обломки дронов также попали на территорию топливного терминала. Загорелись несколько зданий. В Анапе обломки беспилотников повредили постройки на территории частного дома на хуторе «Веселая гора». В латвийской больнице обесточила реанимацию из-за падения украинских беспилотников, рассказал РИА Новости координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев. По его словам, местные жители были в панике. Накануне в восточных регионах страны объявляли воздушную тревогу в связи с появлением дронов. В школах прервали экзамены, а детей эвакуировали. До этого на территории Латвии несколько раз падали украинские беспилотники. 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. В центре Иркутска горит научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов. Предварительно площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. К месту направлено 33 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. Работает 3 звена газодымозащитной службы. Проводится эвакуация. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главком МЧС. Число погибших в результате аварии на угольной шахте в Китае выросло до 50. Инцидент произошел накануне вечером в городе Чанчжи, провинции Шаньси. На момент аварии под землей находились 247 человек. К утру удалось поднять на поверхность 157 горняков. Президент США Дональд Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. По их данным, об этом Трамп объявил в пятницу на встрече по теме нацбезопасности. Тем временем телеканал CBS и портал Axios уверены, что хозяин Белого дома рассматривает новые обстрелы Исламской Республики. Американские чиновники и военные уже отменяют планы на длинные выходные в преддверии Дня Поминовения. Сам Трамп отменил поездку на гольф-курорт и выходные проведет в Белом доме. Более 309 тысяч человек получили гражданство Германии в прошлом году. Это самый высокий показатель с 2000 года, пишет Вельт со ссылкой на собственные подсчеты. Отмечается, что данные предварительные и неполные. Одной из причин увеличения числа получателей гражданства издание называет реформу, в рамках которой оформить немецкий паспорт теперь можно, прожив в стране всего 5 лет вместо 8. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы. Пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», а также в мои соцсети. Звоните по телефону прямого эфира плюс 7495-95-95-912, плюс 7495-95-95-912. И пообщаемся. Те, кто дозвонился, тот молодец. Анна Спирина спрашивает. Доброе утро, отец Павел. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по поводу сериала «Избранные». Наши дети им очень увлечены, но, по-моему, есть спорные моменты. Ну, буду откровенен, сериал «Избранный» я не смотрел, но мои знакомые смотрели, в принципе, говорят, что ничего такого. Что касаемо спорных моментов, то помните, это же все-таки сериал, а не учебник по догматическому богословию. Если ваши дети, посмотрев, потом каким-то образом будут интересоваться религиозными вопросами, это будет хорошо. Поэтому, мне кажется, такой сериал, вот если вы смотрите, это скорее некая основа для дальнейших обсуждений. У нас есть звоночек. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, отец Павел. Доброй вечности, отец Павел, с вознесением Господа нашего Иисуса Христа.
2: Как вы сказали, доброй вечности?
3: Доброе утро.
2: А потом был
3: Я уже давно встала, может, я перепутала.
2: Как вас зовут?
3: Елена.
2: Елена.
3: Вот у меня два вопроса. Вот если мы смотрим на шестоднев, то мы вот видим логику такую прогресса. То есть Господь шел от более простых форм жизни к более сложным. А вот Адам создан из праха земного, вот из сырья. А женщина, она позже уже из живой такой одухотворенной ткани. А вот вопрос, означает ли это такая библейская последовательность, что женщина является чем-то более сложным, совершенным, таким высокотехнологичным существом, чем мужчина? После ее создания Господь закончил творение. То есть,
2: и пожалел, да, об этом, согласен. Ну, смотрите, во-первых, муж и жена, они подобны друг другу. На древнееврейском языке муж — это иш, а жена — это иша, да, даже однокоренные слова. Потом, конечно, когда мы говорим, что создан из праха земного, прах — это не некое сырье, это останки чего-либо. То есть Бог творил Адама из того, что уже существовало, да, то есть это за основу могло бы браться или животное какое-то, или еще что-либо. В любом случае, это некая тайна. Но человек отличается от животных в плане вот именно творения, именно своей душой. А душа у человека, она не имеет пола, как говорил апостол Павел, что нет, ну, для Христа, да, нет ни мужского пола, ни женского. И в этом смысле, если мы посмотрим на христианскую жизнь, то что мужчины достигают святости, что женщины достигают святости. И духовные проблемы мужчин точно такие же, как духовные проблемы у женщин. Поэтому вот именно в духовном смысле, а нас для духовной жизни и сотворил Господь, мы одинаковые. А вот если брать уже какие-то человеческие, то, ну, понятно, что все хвалят себя, вот, мужчины хвалят мужчин, женщины хвалят женщин, но если мы внимательно присмотримся друг к другу, мужчины и женщины составляют единое целое. Да, то есть мужчина без женщины — это не будет полноценный человек, как женщина без мужчины не будет полноценным человеком. Мы человеком являемся, если мы живем дружно и вместе. Так, Михаил Блинов спрашивает: отец Павел, какое Евангелие у вас любимое? Ну, все зависит, конечно, от настроения, но если посмотреть на то Евангелие, которое часто мне приходит в голову, вот так, цитаты из этого текста приходит чаще в голову, то это Евангелие от Иоанна. Наверное, по той причине, что там очень много написано, во-первых, и про таинство Столопричастия, и, в принципе, это Евангелие любви. Но, например, некоторые есть притчи в других Евангелиях, которые нет в Евангелии от Иоанна, которые тоже мне очень нравятся. Да и в целом все Евангелие мне нравится, поэтому... Алексей Терентьев... Как отличить голос Божий в своей голове от собственного эгоизма или шизофрении? Вы сами как понимаете, что это Бог, а не ваши мысли? Спасибо, Алексей, вопрос очень важный. Но я как раз и не ориентируюсь на свои мысли в каких-то духовных вопросах. Есть божественное откровение, текст Священного Писания в толковании святых отцов. Я стараюсь ориентироваться на то, что проверено временем раз и проверено опытом миллиардов христиан, живших до меня. Вот на это я стараюсь ориентироваться, потому что если я буду ориентироваться на свою мысль, на некий голос Божий в своей голове, то тут и правда недалеко и до шизофрении и прочего. В принципе, даже наши чувства, которые нам кажутся иногда очень верными, потому что они такие яркие, даже чувства могут обманывать. Бывает, себя чувствуешь хорошо, а на самом деле вот по духовной жизни ты вниз летишь. Ну и наоборот, ты уже возвышаешься, то есть с Божьей помощью идешь к Господу, а как бы по ощущениям, по чувствам на самом деле тебе нехорошо. Лидия Карасева спрашивает: батюшка, меня крестили в детстве тайно. Так, давайте чуть позже отвечу на звоночек. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Катерина.
2: Ваш вопрос?
4: Да, то такой вопрос. Вы меня слышите?
2: Да, плохо слышно, но вы лучше вопрос задайте. Надеюсь, все будет хорошо.
4: Не получается подготовить. Я умываю, я откладываю.
2: Так, ладно, идем дальше. Но, по-моему, вы спрашивали, что не получается вас подготовиться к причастию, вы унываете. Так, до мысли за вас, что речь про подготовку. В любом случае, подготовка к причастию, если человек не совершает каких-то особо тяжких грехов, не может быть выше причастия. Это примерно вот как подготовка к свадьбе не может быть выше свадьбы. То есть вот мужчина и женщина любят друг друга, мужчина сделал предложение, она согласилась, и вот они готовятся к свадьбе. Но из-за того, что такая тяжелая подготовка, они решили в итоге и свадьбу отложить, а потом вообще отменить. Ну, это дурдом. Ну, то есть, если вы любите друг друга, хотите жить вместе, ну, сыграйте свадебку по тем средствам, которые у вас есть. Вот я помню, когда мы с женой женились, ну, достаточно тогда бедненько все было у нас. Не было средств, ну и что? Ну, сыграли как могли, и все, у нас было хорошо. Были бы деньги, сыграли поярче. Вот так же и здесь. Мы же идем соединяться со Христом. Ну, как можем, так и соединяемся. Главное, чтобы мы, правда, не ленились. Но если какие силы есть, такие есть. Доброе утро, здравствуйте. Мне звоночек слетел. Значит, Лидия Карасева спрашивает. Батюшка, меня крестили в детстве тайно. Бабушка в деревне. Никаких записей нет. Бабушки давно нет живых, а родители атеисты. И факт крещения отрицают. Как мне доказать Богу и церкви, что я своя, если официально меня как будто и не крестили вовсе? Но здесь возникают вопросы, да, откуда вы знаете, что вас бабушка крестила, если родители отрицают факт крещения. То есть, если вам это прямо сама бабушка говорила, что она вас крестила, ну и слава Богу. В любом случае, есть такой способ, когда человек точно не знает, крещен он или не крещен, он приходит к священнику, об этом все сообщает, и его крестят. Но там такая формулировка: есть не крещен, там крещается, там раба Божия Лидия во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. При этом, конечно, надеюсь, Лидия, вы понимаете, что дело, конечно, не только в крещении, а важно, чтобы вы сами христианскую жизнь вели. Подозреваю, что если бы вы вели бы христианскую жизнь раньше, этот вопрос также раньше уже был бы задан, все было решено. Доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Алексей. Давно являюсь слушателем, зрителем.
2: Здравствуйте, Алексей.
5: Всего того, что вы делаете, да, очень приятно. Регулярно хочу задать вам какой-то вопрос, но вот опять же, благодаря записям, эфирам или, может, где-то уже в нашем храме на проповеди получаю ответ. Вот, видите, как получается. Но все-таки один вопрос у меня все еще сохраняется. Вот вам периодически люди звонят, пишут, спрашивают, как сейчас человеку познакомиться, да, вот в взрослом возрасте, где найти друзей или, может, вторую половинку. Ну, вот я танцами 20 лет занимаюсь уже, не профессионально, но так, с интересом большим, да, и вот вижу, что это прекрасное место, куда люди могут прийти, да, особенно молодые люди, мужчины, девочек всегда больше, там, значит, найти себе и компанию по интересам, и, ну, супруга. Вот вы что скажете, какое ваше отношение к данному занятию?
2: А танцы какие?
5: Ну, я занимаюсь историческими танцами, да, в том числе православные балы, сретенские провожу, вот такого плана.
2: Ну, это я категорически поддерживаю. Да и, в принципе, есть и народные танцы, и некоторые современные, которые вполне себе приличные. Если речь идет про приличные танцы, то, да, это такое место хорошее, чтобы, ну, прийти, познакомиться, пообщаться. Это и раньше так было, и времена и Советского Союза, и времена Российской империи. Возили ребят, своих детей, на балы, да, чтобы они там могли как-то вот притереться, познакомиться. Поэтому, да, я, конечно, это поддерживаю. Да и в целом, вот такие места, где люди не просто там, знаете, вот что-то говорят, еще хотя бы хоть что-то вместе делают, они, мне кажется, ну вот полезны. Мне кажется, полезнее танцев только поход. Вот когда в какой-нибудь многодневный поход люди идут, то там за это время можно не только притереться, но и как раз оттереться, да, то есть когда бывает, у тебя первое впечатление есть, ой, какой молодой человек хороший, или какая девушка прекрасная. Потом, знаете, третий-четвертый день похода, и ты уже какую-то реальность не увидишь. Это даже прям полезно.
5: Спасибо большое за ответ, да, всего хорошего дня, до свидания.
2: До свидания. Вот пользователь с ником Новокшонов или с фамилией пишет: «Поддерживаю православные танцы, они лучше москвичей». Спасибо большое, мы вас тоже любим, москвичи. Мы вообще москвичи, всех любим, россиян. Приезжайте к нам, вот. Это, видать, взаимная любовь какая-то. Кирилл Лапин: «У меня сегодня лучший день в жизни, подписал важный контракт, сбылась мечта. Зашел в храм поставить свечку, а там бабушка мне сделала замечание, что я не так перекрестился. И радость мгновенно погасла. Как научиться не реагировать на таких церковных церберов и не терять благодать?» Кирилл, несчастники вы. Бабушка сделала замечание, и вся радость от того, что подписали важный контракт, и мечта сбылась, сразу ушла. Ну, не знаю, мало били вас, наверное, в детстве родители ремнем. Вот меня били много, да, у меня ни одна бабушка радость, если у меня вдруг появляется, не заберет. Но я, конечно, утрирую, шучу и, в принципе, считаю, что, на всякий случай скажу, что физическое воспитание, то есть там ремнем лупить, я это не поддерживаю. Но, кстати, я не знаю, почему бабушка замечание сделала. Может, вы там в голом виде зашли или с танцами, с плясками от того, что важный контракт. Поэтому тут тоже и бабушку нужно защитить. Вот, она не цербер, а может и правда следит за каким-то благочестием, благочинием. Но не реагировать, нужно просто быть добродушным человеком. В принципе, в этом вопросе есть какое-то противоречие, которое меня вот как-то не устраивает. Обычно, когда человеку все прям хорошо, он прям такой добродушный, его никаким замечанием вот из этого состояния не выбьешь. Вот. Так что бабушку нужно простить, контракт свой выполнить, все-таки мечта. Вот. И, ну, и вообще, если вы же мужчина, Кирилл, нам, уж нам-то нужно ныть поменьше. Доброе утро, здравствуйте.
6: Здравствуйте, отец Павел. Скажите, пожалуйста.
2: Как вас зовут?
6: Вот мужу... Ой, да-да-да, меня зовут Ольга.
2: Ольга, здрасте.
6: Мужу моему прописали витамины. Витамин D и железо. Нужно пить витамины только натощак. А я вот тут к нему со святой водой с просворами, которую тоже надо пить натощак. Как это возможно совмещать?
2: Ну, пусть прям вместе с просфорой, с этой водой все это и ест, и пьет.
6: А так можно?
2: А почему нельзя?
6: Не знаю.
2: Вот это вопрос как раз, почему люди везде видят какой-то запрет. Нет ничего такого. Вы же, ну, лечение. Вот, а здесь святыню хотите с утра принять. Это у нас, знаете, вследствие, ну, язычество в древности, когда у нас было, там вот реально нужно вот ногу на ногу нельзя, переминаться с ноги нельзя, много всяких запретов, страхов. Но у нас все, что запрещено, написано в правилах церкви. Если в правилах церкви не написано, что это запрещено, значит разрешено. Понятно, что нет никаких регламентаций о том, как нужно пить святую воду или принимать там святую просфору. Ну, есть очевидное, да, то, что как с благочестием мы это делаем, да, там плеваться не нужно, все остальное. Но вот эти все эти запреты, которые люди сами себе выдумывают, сами себе усложняют жизнь. Вот, пусть муж ваш выздоравливает. Никита спрашивает: «Доброе утро, отец Павел. Из опыта и наблюдений жизни пришел к устойчивому правилу, что в земной жизни есть люди, которые живут без мирских проблем, чисто по кайфу. Ничего с ними и у них не происходит. Как правило, в 99% случаев. Это люди накапливают не ведущие христианскую жизнь, обманщики, блудники и так далее. А в 99% случаев люди, пытающиеся и стремящиеся вести благочестивую христианскую жизнь, страдают, имеют кучу проблем по здоровью, если по-простому им не везет. Как к этому относиться? Спасибо». Ох, Никита, запахло завистью. Знаете, зависть, она же как, называется черной. И когда человек завидует, он же вообще совершенно не видит реальности. Ну вот от слова совсем. И вы ее не видите, поэтому вам вот завидно, они вот ведут нехристианскую жизнь, блудники, обманщики и так далее. Вот как у них все хорошо, а я вот такой вот весь такой печальный. Всем, Никит, плохо, поверь. Все страдают, всем плохо. Ну, против тебя статистика даже, сколько людей, страдающих депрессией. Люди не от хорошей жизни становятся алкоголиками, да и наркоманами тоже. Вот. А люди, которые ведут благочестивую христианскую жизнь, они с Господом живут. И Господь и правда их укрепляет, как говорил апостол Павел: «Жил я в бедности, жил в изобилии, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И тот человек, который ведет уже христианскую жизнь, ему уже повезло. Но если вы ведете христианскую жизнь и вы считаете, что вам не повезло, ну как-то странно, что-то здесь не так. Но мне кажется, Никита, что здесь просто есть какая-то зависть. Надо благодарить за то, что вы имеете, у вас все будет хорошо. Доброе утро, здравствуйте.
7: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. Очень много, ну, читала много отцов, вот про, у меня вопрос про алкоголь. Что в вине на самом деле нет греха, грех в привязанности. Но я хотела бы для себя уяснить, где вот эта степень. Я очень много работаю, иногда устаю и могу позволить себе вечером там бокал вина. Но это совершенно никак не влияет на мою работу, то есть там на уход за моей семьей. Где понять, что...
2: Муж за или муж против?
7: Я в разводе.
2: Надеюсь, не по этой причине.
7: Нет.
2: Но смотрите, давайте так. Во-первых, да, алкоголь не запрещен. И те люди, которые говорят, что церковь запрещает алкоголь, они как раз идут против правила церкви, которая говорит, что тот, кто будет гнушаться вина, мяса и брака не ради подвига воздержания, пресвитер да будет извержен из сана, мирянин да будет отлучен. Поэтому правило церкви прямо говорит, что алкоголь не запрещен. Но при этом категорически запрещено пьянство. Сказано, не пивайте с вином, потому что в нем блуд. Апостол Павел пишет, что не обманывайте себя, никакой пьяницы Царство Божие не наследует. И поэтому вот эта грань, она по большому счету должна определяться по принципу, который высказал апостол Павел. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мной обладать. Если вы понимаете, что алкоголь каким-то образом уже меняет ваше сознание, хотя бы чуть-чуть, то это уже вредно. Это первое. Второе, если вы понимаете, что алкоголь уже стал определенной зависимостью, то есть что вы не можете по-другому как-то отдохнуть, то это тоже проблема. Поэтому я бы рекомендовал бы себя, по крайней мере, проверить. Да, то есть возьмите там, скажем, 2 месяца подряд, да, не отдыхайте таким образом, потому что вообще здесь сомнительная история по поводу, что вот вы устали, поэтому вот так вот нужно расслабиться, да. Это, в принципе, ну, для христианки сомнительно, что именно так нужно расслабляться. Есть много других способов и тому подобное. Я же вас не знаю. Бывает, что человек выпил бокал вина, да и бокал, это понятие растяжимое. Это бывает, что там 100 грамм, 100 миллилитров, да? А бывает бокал такой, что и 0,3, и 0,4 поместится. И, опять же, люди по-разному свое состояние оценивают. Бывает, человек, вот он выпил, ну, вот то, что я не шатаюсь, значит, я трезвый. Вот. А есть люди, которые понимают, что вот я в этом состоянии уже и слова лишние говорю, и мысли лишние появляются. То есть тут надо быть честной. Если вы понимаете, что состояние меняется, то лучше этого не делать.
7: Да, большое. Просто для меня это скорее, я бы сказала, допинг, потому что я выпиваю бокал вина, например, да, и это мне помогает, например, я начинаю готовить, убираться, да, там, пока там вся семья спит, например, да, то есть, ну да, для меня это какое-то расслабление после тяжелого дня, но, конечно, я понимаю, что нужно искать в Господе отдых и утешение.
2: Понимаете, вот... в Господе это понятно. И как бы Господь не запрещает нам, и сам нас создал, в том числе в теле, у нас есть какие-то плотские радости, просто они должны знать свое место и не вредить духовной жизни. Если вы понимаете, что в этом состоянии, например, вы можете спокойно молиться, то есть вот до бокала вина и после бокала вина, ваша молитва, например, никак не поменяется, потому что ваше состояние осталось таким же, ну окей, но если, предположим, вы после того, как выпили бокал вина, уже помолиться не можете нормально, значит, все-таки сознание меняется. Зачем вам вредить своей духовной жизни? А какие-то средства расслабления, ну, есть и другие. Попробуйте, там, кто-то ванну принимает, кто-то холодный душ, не знаю, кока-колку выпейте, еще что-либо. Ну, то есть, посмотрите те, которые не будут менять ваше сознание. Так, далее. Валерий пишет, мне тоже делали замечание в церкви возле Ленкома, когда я бомжом бродил по Москве без денег и пил в этой церкви из бака воду. Одна прихожанка, глядя на мой вид, спросила, что я тут воду пью. Спокойно спросила, зачем на баке стоит стакан, не расстраивайтесь, пожалуйста, по пустякам. Но, к сожалению, кстати, вот отношение к бездомным людям, конечно, в церкви очень странное. Потому что бывает, что есть попрошайки, и профессиональные попрошайки, и тут уже, правда, должна быть какая-то дисциплина. А бывает, что человек, правда, нуждается, и он как бы там и в воде, и в еде, но в церкви ему не оказывают какого-то внимания. Вот это, конечно, нехорошо. Поэтому, если пришел человек, то вполне, конечно, и служители церкви должны спросить, если ему, правда, хочется поесть, попить, дать ему поесть и попить. Вот. Обычно как раз профессиональные мошенники на это не соглашаются, потому что им нужны только деньги. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза, потом продолжим.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «приливный захват». Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте.

0: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Рязанской областью. Пострадавших нет. В одном из округов обломки попали на территорию промышленного объекта, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, на месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия падения дрона. По данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над 15 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Китае выросло до 82. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Компетентные органы ведут расследование. Взрыв газа произошел на шахте Люшэньюй в уезде Цинъюань. Накануне вечером в этот момент под землей находились 247 горняков. Более 100 человек продолжают тушить лесной пожар в Ивделе Свердловской области. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил Департамент информационной политики. По его данным, на месте ЧП работает группировка Уральской авиабазы. Специалисты применили технику встречного пала, чтобы остановить распространение огня. В связи с этим площадь лесного пожара увеличилась до 1000 гектаров. За сутки два вертолета Ми-8 сбросили на очаг 20 тонн воды. Лес горит вдали от населенных пунктов. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против руководства Белоруссии, действие которых истекало 16 июня. Это следует из документов Федерального реестра США. Поясняется, что действия белорусских властей по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация. С утра воздушная гавань объявила, что принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения продолжают действовать в Домодедове. Сокращать летние каникулы не нужно. 3 месяцев активного отдыха достаточно, чтобы школьник развеялся или съездил в лагерь, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он уточнил, что ребенок в школьный период каждый день проводит за партой от 4 до 7 уроков. Поэтому, по словам академика, необходимо сделать все, чтобы ученики отдыхали активно, в том числе и в летних оздоровительных лагерях. Каникулы у школьников начнутся 27 мая, продлятся до 31 августа. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Мы продолжаем наш эфир с ответами на ваши вопросы. Пишите их в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну а также звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ирина Гафонова продолжает тему касаемо алкоголя и спрашивают, можно ли молиться в нетрезвом виде. Но, вы знаете, в любом состоянии, когда человек молится, это хорошо, но не сочтите мой ответ на этот вопрос, что якобы говорю, что нужно молиться, да? Что, дескать, ну ничего страшного, выпью, потом помолюсь. Отец Павел сказал, что можно в любом состоянии молиться. То есть нетрезвый вид – это плохо. Ну, то есть это просто нехорошо, и этого нужно всеми силами избегать. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Отец Павел, всегда слушаю ваши передачи, жду с нетерпением.
2: Спасибо.
3: Скажите,
2: большое.
3: Пожалуйста,
2: а как вас зовут?
3: Татьяна. Я вам уже, в общем-то, даже, можно сказать, третий раз. Вот меня сейчас так мучает как такой вопрос. Вчера был православный праздник в честь святителя Николая. И я сейчас приняла причастие, но вечером приняла таблетку, которая мне по медицинским показателям она, ну, была необходима. И меня так, ну, замутилось, ну, не смогла удержать то, что внутри. Вот это что, я благодать потеряла?
2: Да нет, ну не переживайте.
3: Ой, слава тебе, Господи.
2: Татьяна, ну вот серьезно, вот

0: Это постоянно везде,
1: Спасибо.
0: вот сегодня тоже уже был подобный вопрос по поводу там запретов. Ну, ничего
1: Да.
0: страшного. Понятно, что мы люди несовершенно немощные. Бывает, что нас там и тошнить может, и все что угодно. Ну, бывает и бывает. Понятно, что мы как
1: Ой.
0: раз причащаемся мы натощак, чтобы у нас ничего-то не произошло. Но когда уже какое-то время проходит, ну, произошло, вообще не переживайте. Так что...
1: Ой, спасибо, Господи, спасибо огромное.
0: Здоровья, Татьяна. Наталья, наверное, Наталья все-таки спрашивает. Доброе утро. Отец Павел, я в храме с детства несколько раз читала Новый Завет. В этом году впервые взялась за Ветхий Завет. У меня возникло много противоречивых чувств. Дошла до книги Судей. Столько жестоких моментов. Очень сложно такое воспринимать. Даже Бог воспринимается как жестокий в Ветхом Завете. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Все равно читать или ограничиться Новым Заветом? Ну, Наталья, мне кажется, все кажется, что все равно нужно читать, если вы уже давно в церкви. Просто поймите, Бог себя открывает людям ровно так, насколько они могут его принять. И если мы посмотрим дохристианские времена, то люди, правда, жили по такому принципу, чей Бог как бы помогает нам и может завоевать кого-либо. Ну, тот, вот так, чей Бог сильнее, тот Бог и истинный. Это один момент. Второй момент, то, что когда пришел Христос и показал, как вообще должен исполняться закон, вот тогда, и когда еще благодать к нам пришла от Духа Святого, вот тогда мы уже смогли жить нормально. Посмотрите на современный мир. Ну вот, вроде мы считаем, что сейчас новозаветное время, но посмотрите на то, как живут нехристиане. Ну вот для нас, для христиан, многоженство, которое есть у мусульман, это как бы ну, абсолютная дичь. Но для них это ведь не так. Потому что они живут как бы до сих пор в дохристианском состоянии, потому что Христа не приняли. Так что в Ветхом Завете описано то, что было бы со всеми нами, просто вы с детства в церкви, и я с детства в церкви. Но вот если бы мы с вами не были бы с детства в церкви, а пришли бы, там, предположим, лет так в 40, ну вот до 40 лет у нас был бы с вами Ветхий Завет, вот прям как написано. Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас
1: меня
0: зовут?
1: Меня зовут Алина.
0: Полина?
1: Да, Алина.
0: Алина, здравствуйте.
1: Значит, у меня такой вопрос. Я с некоторых пор раньше ходила редко в храм, теперь я хожу регулярно. Но вот молодой человек тут вам задал вопрос, да, вернее, не задал вопрос, а просто проинформировал, что вот он пришел, и так с ним бабушка, ну, так себя повела не тактично. Я вам хочу сказать, что со мной это случается постоянно. Это не единичный случай. Они какие-то там озлобленные. Вот прихожу с настроением, то они встанут, как монументы, шага не сделают. То они говорят, неправильно вы ставите свечку. Я ставлю, как умею. То они к батюшке подошла, говорю, ну, батюшка, вон там, и вот так вот пальчиком около лица руку держу, и пальчиком показываю там на одну эту самую служительницу. Как он на меня орал, я думала, что он меня, простите, сожрет.
0: Кто, батюшка
1: что
0: орал?
1: Что это такое? Батюшка, батюшка, что это такое? Вы не имеете права пальцами указывать. Я потеряла дар речи. Что это за отношения?
0: А что за храм такой чудесный?
1: На Енисейской.
0: Это в Москве?
1: Это в Москве. Храм на Енисейской. Да, как же он... И прям даже ходить, честно говоря, не хочется. И вот я, потому как у меня дедушка мусульманин, я как-то пришла в мечеть днем, народу никого. Тут же ко мне подошел вот служитель, я забыла, мула или кто он там. Вот, он меня не отпустил. Я говорю, мне нужно просто вот как-то помянуть дедушку. Он меня не отпускал 40 минут. Так со мной разговаривал, все мне объяснил, такое ощущение, что он хотел меня перевести в свою веру. Но я вот хочу сказать, что в храме такого отношения нет. То никого нет, у них в определенные часы они приходят, то некогда им, то еще. Ну, в общем, не нравится мне. Я хотела как-то более углубленно, как сказать, изучить эту веру, не получается. Дома накупила и псалтырь, и все эти молитвы слов, слова, молитва слов. И утром, не утром, а ну, иногда читаю вот этот вот целый пять молитвок. Но в храм я ходить не хочу. Могу я продолжать, как сказать-то, ну, не то что верить, но, да, разговаривать с Богом, можно сказать, на дому. Не хочу ходить в храм.
0: Спасибо большое, Алина, да, за ваш вопрос и историю. В принципе, ее вот, ну, как бы эту историю можно как-то вот так вот вырезать и отправить по всем храмам Русской Православной Церкви, чтобы, ну, как бы и священники, и церковнослужители, те, которые помогают священникам, видели, как и к чему приводят замечания. Ну и в целом, так скажем, я бы не сказал бы строгое, а именно такое злое отношение. Потому что, когда человек кричит, очевидно, что состояние недоброе. А раз недоброе, значит злое. Вот, может быть, священноначале обратит на это внимание. Потому что вы сказали, это Москва, улица Енисейская, но вряд ли там много храмов на Енисейской улице стоит. Да, но как-то проведут разъяснительную работу со священником, что там не нужно там голос повышать, не нужно ругаться, да, и к чему это приводит, что ты вот там не сдержался, а человек в церковь ходить не хочет, да, а вообще-то священник, он должен быть пастырем добрым, это сказал Христос, пастырь добрый, душу свою полагает за овец. И получается, что вот потом вот в конкретном вот этом случае вы потом сходили в мечеть, потому что у вас есть мусульманские корни, а вас там как-то приютили. Понятно, что храмы разные. И, конечно, есть много храмов, слава Богу, где и встретят, и обогреют, и священники, и церковнослужители. И я у себя в храме тоже стараюсь так делать, и знаю, что в большинстве храмов такое есть. Но так получается, что не нужно много храмов, чтобы сложилось вот такое плохое мнение о церкви. Потому что вот такие истории, они очень яркие, очень болезненные. И правда, в итоге сложилось мнение о приходах Русской Православной Церкви, что у нас вот злые бабушки, там, недобросовестные священники. Потому что вот из-за вот таких эпизодов, а иногда просто откровенно злых людей, складывается такое мнение. Отдельно хочу, конечно, еще раз заметить по поводу вот привечание людей, то есть оказание им какой-то внимательности. Вот так вот пройдитесь по центру Москвы. Я это уже несколько раз говорил в эфире. И, ну, не то, чтобы я тут как бы священачале что-то указываю, я не имею права такого. Скорее, просто свое мнение вот так выражаю, как жители Москвы, коренного причем, да, вот идешь по центру Москвы, огромное количество людей гуляет, стоят храмы, и храмы закрыты. Вот если мы говорим вечером, да, вот бывает уже 7-8 вечера, и большинство храмов закрыто. Есть открытые, это прям прекрасно. Но кажется, но ведь столько людей гуляет, да, ведь могли бы они, может быть, зайти, там, что-то там почитать, посмотреть, ну, какие-нибудь материалы, может, было раздаточно сделать, там, какие-то стенды, пусть это звучит очень по-старомодному, да, посадить каких-то там волонтеров, там, молодежку свою собрать, чтобы ребята там сидели, волонтеры, и привечали людей, там, конфеточку им дали, еще что-либо. Просто, вы знаете как, это вот, ну, мне как-то это непонятно, вот почему вот батюшки, правда, вот в таких храмах, где огромное количество людей мимо их здания проходит, вот так вот, ну, не реагируют. Потому что у нас такое количество людей мимо храма проходит только один раз в году, это Великая Суббота, когда куличи освящают. Вот у нас на Великую Субботу так люди проходили, мы организовали там и молодежь, и волонтеров, чтобы вот люди, когда вот они проходят мимо, чтобы мы на кого-нибудь там объяснили, рассказали, подсказали, как свечку ставить туда-сюда, книжку какую-нибудь и тому подобное. Потому что у нас только такое раз в году. А тут бывает, что храм, какое-то туристическое место, туристический маршрут, просто мимо, вот знаете, метро рядом, да, и вот огромное количество людей, а двери храма закрыты. А ведь можно было бы открыть, сделать, может быть, какую-нибудь кафешечку, что могут там люди посидеть, какой-нибудь стенд сделать, храм открыт, там, или мы вас ждем, вот, Бог вас любит, мы вам рады. Просто поставить какого-нибудь там молодого человека, приятной наружности, с какой-нибудь такой вот, знаете, манишечки, на которой написано, что там храм там, или там Русская Православная Церковь, или еще что-либо. Он стоял бы, какой-нибудь бумажечки бы раздавал бы там с молитовками. Или еще что-либо. Масса есть просто бесплатного раздаточного материала, который тебе даже покупать не нужно. Поехал, взял, там есть Библии бесплатно можно раздавать, еще что-либо. Ну, много чего можно было бы сделать, да, но как-то вот, это правда, вот лично для меня, как человек, который занимается миссионерской деятельностью, это как-то грустно. Потому что бывает, что, знаете, где-нибудь в глубинке наша провинция, бывает священник там изо всех сил трудится. Вот мне приходилось приезжать, и видишь там батюшка, он там буквально из ничего, там молодежь вокруг себя собрал, 20 молодых ребят, и это как провинция, прям вот глушь-глушь, и думаешь, какой он молодец. Потому что там собрать 20 молодых ребят вокруг себя, ну, это реально подвиг. И потом центр Москвы стоит храм. За один день мимо храма проходит там несколько, наверное, десятков тысяч человек. Неужели не нашлось на приходе какого-то количества людей, когда столько людей мимо проходит, чтобы храм был открыт, чтобы людей можно было как-то привечать вечером, да? Особенно вот сейчас вот лето, вот по сути, наступает. Сколько людей гуляет? Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Павел. Благословите.
0: Бог благословит.
2: Не думаю, что позвоню вам. Я из глубинки, из Дальнего Востока. В воскресенье мы с мужем новоначальные христиане, венчаны, но в возрасте. В воскресенье священник выгнал нас из храма, потому что мы по причине того, что болезненные, хотим причащаться каждую неделю. Он сказал нам, что нужно причащаться раз в две недели. На наши объяснения он никак не реагировал. Я спросила, если я привезу от владыки разрешение из епархии. Он сказал, хоть к патриарху, хоть к Путину, чеши, и я тебя причащать вообще не буду. Мы долго искали храм. Мы год только воцерковляемся, и в этом храме
0: сентября. И он прямо вас выгнал?
2: Он сказал, идите ищите другой храм.
0: А скажите, пожалуйста, что за храм? Как жалко, что звонок сорвался. Пожалуйста, можете перезвонить еще раз? Или редакция оставить координаты храма? Обязательно, ну, рассказали же, сам батюшка сказал, что хоть патриарху, хоть Путину. Ну, к Путину обращаться не будем, а к патриарху обратимся. И передадим обязательно. И пусть, ну, его святейшество вряд ли будет разбираться с этим случаем, но у него есть управление делами патриархии. И там отлично займутся этим делом и разберутся. Дозвоните, пожалуйста, еще раз, скажите, пожалуйста. Он же сказал, батюшка сам не против, возможно, он считает себя правым. У него же тоже будет дано, ему в церковном суде дадут возможность оправдаться. То есть там же не так, что мы без суда и следствия. У нас есть церковный суд, у нас есть дисциплинарные комиссии. Вот и пусть разбираются. Поэтому такое нельзя оставлять. И я, правда, призываю всех православных христиан, в том числе и новоначальных, если вы сталкиваетесь с беззаконием, не надо молчать. Сейчас, слава Богу, время для церкви хорошее, никаких гонений нету. У нас все структуры церковные развиты. Есть. Вот. Здравствуйте. Вы смогли дозвониться, да, еще раз?
2: У меня кончились деньги на счету просто.
0: А как храм называется?
2: Храм называется Серафима Саровского.
0: Это в Владивостоке он находится?
2: Это Мурея, Амурская область.
0: Как?
2: Поселок Бурея, Амурская область.
0: Понял. Спасибо большое. Ну, я обязательно передам эту информацию, куда нужно. И пусть там уже рассмотрят. Еще раз, священнику дадут возможность все объяснить, как и что. Но он сам сказал, обращайтесь, вы же, собственно, все правильно сделали. Сказали, если нас архиерей разрешит, как бы, но священник вас выгнал, сказал, кому угодно идите, ну, пожалуйста, вот мы и сходим. Но еще раз, я прям призываю православных христиан, если вы сталкиваетесь с беззаконием, не молчите. Например, если настоятель что-то сделал не так, обратитесь к благочинному, это старший священник в районе. Если благочинный не среагировал, в епархию обращайтесь. Если и правда какое-то беззаконие. Если епархия не среагировала, в управление делами патриархии обращайтесь. Работают у нас, слава Богу, структуры, и если надо, бывает, даже епископов снимают, и священников снимают с настоятельства. Потому что сейчас такое время, когда нужно работать, трудиться нужно. Огромное количество людей сегодня, правда, интересуется верой православной. У нас, посмотрите, какой духовный подъем у молодежи, это по опросам, да, там на 20% вырос интерес у молодежи к православию. И, конечно, мы, православные христиане, уж тем более священники, должны встречать с любовью, с радостью, с теплотой, а не вот это устраивать. И если какие-то батюшки не готовы, об этом, кстати, патриарх неоднократно говорил, если священник не готов вот служить, ну, крест надо снять и все, идти. Ну, там, это же не то, что человек, если он сам себя снял, снял, теперь, значит, он в ад попадет. Нет, ну, как бы, ну, не выдержал, не смог. Ну, работать можно идти, там, инженером, в такси, там, много разных профессий, не знаю. Может, путешественником станет. Так, далее идем. Александра Кудрина. Доброе утро, Александр Павлович, очень хочу вас благодарить. Благодаря вам я начал изучать, где у нас в Брянске проходят библейские встречи. Познакомился с приятными людьми и появилась возможность даже украшать храм. Пробую по возможности. Огромное спасибо, в моем верном пути. Вот, пожалуйста, совершенно, спасибо большое, Александра. Совершенно противоположный комментарий. Вот смотрите, да, нашла в Брянске, и где библейские встречи, и где молодые люди, и храм. Вот пример, и таких примеров много. Пример хорошей работы на приходе, да. Значит, есть библейские встречи, раз, да, есть какая-то, видать, организация молодежная, там, или какое-то собрание, или чай пьют, или еще что-либо, два. А также храм тоже украшают к праздникам, то есть дают, в том числе и новоначально в этом принимать участие, то есть вовлечение новоначальных в приходскую жизнь, три. Вот все, все сразу понятно. На самом деле можно любой приход взять, и по некоторым признакам в большинстве случаев все сразу понятно. Если священник с прихожанами общается, чаек пьет, если есть молодежные встречи, реальная там когда воскресная школа, еще какие-то мероприятия, все остальное. Ну, знаете, как сказал один монах из Сергия Лавры, работа есть всегда, надо просто хотеть работать. Так, далее идем. А, у нас есть звоночек. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Меня Алексей зовут.
0: Здравствуйте, Алексей.
3: Могу отцу Павлу задать вопрос?
0: Да, это я. Задавайте.
3: Отец Павел, мне очень импонирует то, что вы делаете, о чем рассказываете. У меня ситуация следующая. У меня жена православная. Я пока... Не то, что не могу прийти к Богу, я не могу определиться, через какую религию к нему идти.
0: Ну, я думаю, что надо попытаться почитать Евангелие и применить его в жизни, на практике. Это один вариант. Второй вариант – это молиться Господу своими словами, чтобы он как-то показал путь, по которому вам идти. Но так как жена у вас уже православная, то я бы выбирал бы православие, чтобы единомыслие в семье сохранять. Так-то, конечно, если вам не понравится, никто, как говорится, вас тянуть за уши в храм не будет, насильно мил не будешь. Но попробовать там, прийти с женой вместе в храм, если жена уже опытная христианка, значит, она знает, к какому священнику подойти, поговорить с ним, вот, подружиться. Ну а там на практике все будет понятно. Тут не будет такого, знаете, что вы сначала все-все изучили, все-все поняли, и вот теперь вот она моя религия. Тут исключительно только практический путь.
3: А к вам можно будет приехать,
0: пастор? Приезжайте, приезжайте. Георгиевский храм в Нахабино.
3: Ну, спасибо большое.
0: Давайте, Алексей, приезжайте.
3: Важно.
0: Приезжайте. Единственное, только я добавлю, что я сейчас на лечении нахожусь. Там ничего страшного, так-то мы все умрем. Но после, в общем, вот у нас с середины июня, со второй половины июня я буду прямо уже в доступе. То есть будет и много времени, и спокойно, может быть, сесть, пообщаться и так далее. Сейчас до, вот, как говорится, первой половины июня, включая ее, приходится очень много всяких мероприятий, процедур проводить и так далее. Катя Федорова, я правильно понимаю, суть брака для супругов, чтобы каждый старался сделать счастливым другого, даже если не хочется чего-то делать и тяжело. Но все равно для сохранения мира и любви надо через «не хочу». А, Катя, очень такой вопрос, требующий уточнений. Потому что мало ли там, что от вас супруг требует. Может, он требует что-то совсем неприличное или невозможное, или совсем не христианское, и уж делать это точно не стоит. Так что тут нужна конкретика. То, что взаимное служение делает нас счастливыми, это да. Но просто вы уточняете, что не хочется делать что-то тяжело там, или, может быть, там неприятно. Но я не думаю, что если вы будете делать что-то вам явно неприятное, и то, что вам вот через себя нужно будет постоянно переступать, что это приведет к сохранению мира и любви. Ну, что-то я в этом как-то очень сильно сомневаюсь. Глеб спрашивает. Я крещеный еврей, пришел в православие осознанно, но в храме иногда слышу шепот за спиной или неловкие вопросы. А ты точно наш? При этом апостолы тоже были евреями. Как реагировать на такое отношение и не уйти обратно в свою скорлупу? Глеб, а что, как бы, не обращайте внимания, хотел сказать, на этих гоев. Ну да, Христос по национальности, по своему земному происхождению еврей, Матерь Божия еврейка, апостолы евреи. Вот, радуйтесь этому, гордитесь этим. Вот, если там кто-то что-то будет говорить не наш, ну так вы поверните, скажите, что, ну, в смысле, не наш. Это вас еще нужно посмотреть, нашего или не нашего. Апостол Павел в послании к римлянам прям так и пишет, что есть... Вот, масляное, ну, то есть дерево, да, и есть у этого дерева родная ветвь, это, значит, богоизбран народ, еврейский. Да, евреи многие не приняли Христа, поэтому эта веточка откололась, на ее место привили чужую. Это вот все, весь остальной народ, да, там, не евреи. Но так вот понятно, что богоизбран народ, он изначально прям родной, потому что Богом был выбран. Так что не уходить никуда в скорлупу. То, что люди так странно относятся, ну, бывает. Я вот не скрываю то, что у меня, я наполовину еврей, и, в принципе, это моя национальность. Так-то я никогда в Израиле не был, и, собственно, вот так вот, когда я смотрел свое, значит, как-то генеалогическое древо, мы живем в Москве еще там с середины или начала 19 века. И так-то я коренной москвич, я москвич, и я русский человек, и для меня Россия – это моя родина. Я вообще себя не мыслю вне нашей страны, даже когда куда-нибудь уезжаю, мне прям тяжело становится. Вот. Но при этом я помню, кто я по национальности. Да? Я еврей наполовину, мне это радует, и все хорошо. Друзья мои, на этом мы заканчиваем, хотя вот тут спрашивают, иудей или еврей – это важно. По национальности евреи, по вере я, конечно, христианин, я не иудей по вере. Вот, я православный христианин, и слава Богу за это. Вот, друзья, всех обнимаю. Надеюсь, завтра мы услышимся в программе «Песочный интерес», ну и в четверг опять час Островского. Любите друг друга, обнимайте, до свидания.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Красноярске 13 часов, в Бишкеке полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области сорван теракт, задуманный спецслужбами Украины. Промышленный объект поврежден в Рязанской области. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Китае выросло до 82. Подробности далее. Крупный теракт предотвращен в Белгородской области. Его должна была совершить местная жительница, обманом завербованная спецслужбами Украины. Как сообщили в ФСБ, женщина под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму на так называемый безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили жертву принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора, женщина должна была забрать из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к гибели женщины и значительным жертвам среди гражданского населения. Отмечается, что жительница Белгорода проявила бдительность и обратилась в органы безопасности. Сейчас ведется розыск организаторов теракта и их пособников. Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Рязанской областью. Пострадавших нет. В одном из округов обломки попали на территорию промышленного объекта, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, на месте работают оперативные службы. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили более 300 украинских беспилотников над 15 российскими регионами. Подразделение войск беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии «Севера» в первой половине мая уничтожили несколько позиций тяжелых минометов и более 5 гаубиц ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения. Он добавил, что при обнаружении артиллерийских орудий противника операторы стараются поражать их в кратчайшие сроки, не позволяя сменить позицию. В ряде случаев, благодаря работе разведки, удается уничтожить орудие еще до первого выстрела. Более 100 человек тушат лесной пожар в Ивделе Свердловской области. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, сообщил департамент информполитики. По его данным, на месте работает группировка Уральской авиабазы. Специалисты применили технику встречного пала, чтобы остановить распространение огня. В связи с этим площадь лесного пожара увеличилась до 1000 гектаров. За сутки два вертолета Ми-8 сбросили на очаг 20 тонн воды. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Китае выросло до 82. Поисково-спасательные работы продолжаются, компетентные органы ведут расследование. 9 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщает центральное телевидение Китая. Взрыв газа произошел на угольной шахте в уезде Цинь-Юань. Накануне вечером в этот момент под землей находились более 200 рабочих. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом. Он продлится 4 дня. Глава Госдепа посетит несколько городов. В субботу он встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели, а в воскресенье с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. А во вторник Рубио примет участие в министерской встрече четырехстороннего диалога по безопасности с коллегами из Австралии, Индии и Японии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. Как обычно, в 9 утра по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. И не только с Егором Яковлевым, но и с Борисом Григорьевичем Кипнисом, который вновь пришел в нашу студию. Друзья мои, надвигается 27 мая. Это день рождения нашего прекрасного города Санкт-Петербурга, столицы Российской империи. И вот ближайшие программы мы решили посвятить рождению этой самой столицы. Борис Григорьевич, я вас приветствую.
3: Здравствуй, Егор, взаимно.
2: Сегодня сегодня мы поговорим о вот этом любимом детище Петра Великого.
3: Да уж.
2: О том, почему Петр Первый решил строить новую столицу именно на берегу Невы. И предлагаю перенестись в этот день по старому стилю. Это 16 мая, да. По-новому 27 мая. Вот что предшествовало закладке сначала крепости Санкт-Петербург, название которое потом перешло на весь город. Что предшествовало этому и что обусловило планы царя?
3: Стратегия, естественно, выбор направления приложения усилий, осознанный окончательно после Нарвского поражения в ноябре 1700 года. Я бы сказал, 701 год и начало 702-го – это было время довольно тщательной подготовки, определения для себя маршрутов стратегических передвижения сил. И с лета 702-го уже начинается, собственно говоря, движение, которое увенчалось взятием Нотебурга, Орешка.
2: А это крепость, которая стояла и стоит. Сейчас это музей, а тогда это была действующая крепость в истоке Невы.
3: Я бы призвал наших слушателей вообще-то ее посетить, если они там еще не были.
2: Замечательный музей.
3: А мы бы могли организовать туда экскурсию.
2: Так точно.
3: Вот. Взять его происходит в конце октября 702 года, и вот с этого момента этот пункт становится базисом, как тогда говорили, сегодня сказали база, определившим дальнейшее направление приложения усилий вдоль долины Невы к Финскому заливу. Но на этом пути ничего серьезного, кроме самого Ниеншанца в устье Охты, не было. Да и сам Ниеншанец серьезным укреплением не являлся. Значит, надо действовать. Где тонк, там и рвется.
2: Да, надо пояснить, что на территории современного Санкт-Петербурга располагался шведский город Ниин с укреплением Ниеншанц.
3: Да.
2: Вот, собственно, на него и двинулся Петр Великий и овладел им в мае 1703 года.
3: 30 апреля.
2: 30 апреля, да. Но потом еще был бой в устье Невы. На выручку Ниеншанца пришла шведская эскадра, и два корабля из этой эскадры были взяты.
3: Городом бы это, я бы не стал называть, городок. Не более.
2: Тем не менее, он имел статус города.
3: А то, ты знаешь, сейчас масса блогеров говорит, вы ничего не знаете, Петербург был основан тогда, а ты рассказываешь про Ниеншанц. В их рассказах он разрастается до гомерических размеров.
2: Разные вещи, безусловно.
3: Конечно.
2: Да. Но, тем не менее, он был.
3: Да. Вот Ниеншанц пал. После этого произошло обследование начерно устья Невы на лодках с участием самого Петра и преображенцев. После этого пункт, такой секретный наблюдательный, на нынешнем Васильевском острове сообщил, что подходит шведская эскадра. Действительно, два малюсеньких кораблика вошли и встали напротив Васильевского острова. Вот Петр в ночь с 5 на 6 мая по старому стилю отправился в набег на них. Взяли их в лучших традициях на абордаж с лодок. Командование эскадры решило не рисковать. Бог знает, сколько там еще у московитов, как они тогда говорили, сил. И они ушли. Вот после этого Петр, оценив ситуацию, решил, что вот именно за это место надо уцепиться. Дальше уже чисто инженерный расчет. Крепость надо строить таким образом, чтобы она была ограждена естественными, либо искусственными, но не на огромном протяжении, или рвами. Потому что чем длиннее ров, тем легче его будет прорывать осадою и штурмом. И хорошо бы, чтобы рвы были заполнены водою, и тоже хорошо бы естественным образом, а не искусственным. Меньше инженерных работ. Все сошлось на Енисааре, Заячьем острове. Он был в два раза меньше, чем сегодня. Расширился он, когда уже Миних перестраивал в царствование Екатерины I и Анны Иоанновны. Из дерева и земли Петропавловскую крепость уже в кирпиче. То есть ту, которую мы знаем, в особенности со стороны Кронверкского протока.
2: Первоначально Петропавловская крепость была земляной.
3: Да. По тогдашней технологии деревянные прямоугольные короба, их набивают землей, настилается пол, он же потолок на первом этаже, снова короб, опять землю доставляют, засыпают, снова трамбуют, как и на первом этаже, верхнее перекрытие. И это позволяет иметь три ряда пушек. Пушками, как и сегодня, условно говоря, были вооружены только бастионы.
2: Это крепость. То есть это пункт, цель которого удержать территорию за собой и запечатать устье Невы.
3: И вот это вот начало определение того, как в течение нескольких лет менялось значение вновь обретенного места. Первые месяцы – только укрепление, не более того. Поэтому строится зимою кроншлот на фарватере Невы у Васильевского острова. Отрываются укрепления самой первоначальной земляной Кронверка, а потом укрепляться начинает Котлин, нынешний Кронштадт.
2: Кронштадт – это название города,
3: да,
2: а Котлин – название
3: это
2: остров,
3: острова,
2: на котором он находится.
3: И весной 704 года, где-то в мае, по-моему, или в июне, ну, сейчас это не проблематично для нас, начинаются работы по возведению второй Санкт-Петербургской крепости, как она именовалась до 1809 года. Мы ее знаем как Адмиралтейство. То есть параллельно, значит, само первоначальное здание этой верфи, и вокруг нее такие же земляные укрепления, как на Заячьем острове. Бастиональной такой же вот конфигурации, только не овал по форме острова, а вытянутый прямоугольник с очень длинной поперечиной и небольшими столбами, упирающимися в Неву. Таким образом, уж в таком случае я закончу мысль, таким образом Петербург приобрел вторую функцию – пункт крупного судостроения, да еще при выходе в Балтийское море.
2: Ну. А правильно ли я понимаю, что создается, в принципе, такая мощнейшая фортификационная система? То есть да. В море вынесен да. Кронштадт, да, который да. создается, и это как первая линия обороны.
3: Да, да.
2: Если при каких-то условиях вражеский флот минует эту первую линию обороны, да. тогда его будут встречать уже Петропавловка и Адмиралтейство.
3: Нет, не так. Его встречает Кроншлот. Если Кроншлот, мимо да. нее тоже пройдут, угу. Петропавловская крепость. И, наконец... Еще и Адмиралтейство в придачу. Но Петропавловская крепость – основной массив артиллерии. Пушки Адмиралтейства смотрят в поле, а не в реку.
2: Но линию Кронштадта вражеские флоты никогда не преодолевали, хотя попытка была, 1705
3: да,
2: год,
3: да,
2: первая,
3: да,
2: по
3: да.
2: сути,
3: вот
2: такая мощная...
3: Вот в нашей следующей передаче я немножко да, о ней упомяну.
2: Оборона Петербурга, но, тем не менее, шведам ничего не удалось.
3: Нет.
2: Русская армия действовала молодцы. Чрезвычайно успешно. Это да, была, на самом да. деле, важная победа в Северной
3: конечно,
2: войне,
3: конечно.
2: Которая сохранила перспективу для да. нового города. Ну, вот на что я хотел бы обратить внимание, что в том же самом 1704 году начинается создание летнего сада.
3: Это правильно. Но вот мне хотелось бы сказать,
2: так.
3: что именно с создания Адмиралтейства начинается третья ипостась нашего города, угу. который до сего дня великолепно процветает. Промышленный центр. Знаешь, какая штука? И получается, что три фактора начинают один на другой накладываться. Якорная стоянка, ради чего все было затеяно. Укрепленный район, промышленный район. И вот с этого момента по сей день промышленность разрастается, разрастается, разрастается. И Петербург уже к середине XVIII века не просто самодостаточный город, а он действительно соответствует понятию «центр русского государства», «центр Российской империи». Это вот четвертая ипостась, 1712 год, переезд окончательно столицы.
2: Ну вот я не случайно про летний сад
3: это я понимаю, культурная
2: задал вопрос.
3: Функция,
2: нет, ну культурная функция – это отдельная история, это пятая, да?
3: Хорошо.
2: А все-таки летний сад, он же начинает создаваться как резиденция государя. Да? И это значит, что государь рассчитывает здесь часто пребывать. Мой вопрос такой. На ваш взгляд, в какой момент у Петра возникла мысль, что это будущая столица? То есть в какой момент он задумывается о том, что именно сюда он перенесет центр управления державой?
3: Мы можем говорить только о временном отрезке. Конечно.
2: Ну, понятно, что
3: 1704
2: да, ваша
3: и 1712 годом. Я бы сказал так, 11-м году, концом 11-го года, когда явно вернувшись из прудского похода, Петр окончательно принял решение, реализованное через несколько месяцев.
2: Но вот у меня, я сейчас изложу свою позицию,
3: да,
2: а вы согласитесь или опровергнете. Такое ощущение, что Петр был зажат между реальной возможностью и своей мечтой. Почему я так думаю? Потому что, с одной стороны, реальные возможности для переноса столицы на берега Невы еще не сложились.
3: В тот момент
2: здесь
3: нет,
2: было
3: конечно.
2: Чрезвычайно опасно, да. Хотя удалось как бы отвоевать эти земли, но удастся ли их закрепить за собой, было неясно. И шведы до 1708 года предпринимали попытки эти территории вернуть. То есть это была самая, это был фронтир, самая граница боевых действий, и только потом она стала тылом.
3: Ну, я бы уточнил, фронтир со стороны Карельского, перешейка Карелии. С падением Нарвы и Дерпта, со взятием Метавы в 1905 году, это уже тыл. Достаточно глубокий тыл фронтира.
2: Но с севера фронтира. Нет.
3: Севера нет?
2: Севера нет. Севера это будет только после падения Выборга.
3: Да.
2: И то.
3: С 10-го года.
2: Да, с 10-го года. Собственно, вот перенос столицы сюда, 12-й год. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, у меня сложилось такое ощущение, что у Петра была мечта. Вот вообще мечты очень сильно управляли государем. И хотя он был во многих отношениях прагматиком, в некоторых аспектах довольно скуповатым человеком.
3: Это тоже правда.
2: Вместе с тем он был и романтиком.
3: Да.
2: И у него была вот эта романтическая мечта иметь свой город у моря, который не случайно, ведь это же нужно додуматься, называть парадизом.
3: Вот, да, это место,
2: вот это место, которое в те времена на рай не походило вообще. То есть суровый климат, болото. Ну, а для Петра это рай. Почему? Потому что у него был образ будущего совершенно четкий. Вот. И вот ему уже хотелось этого чудесного города, ему уже хотелось этой новой столицы прекрасной, европейской, но не мог.
3: И ну, вот это правда.
2: Поэтому, с одной стороны, начинается вот создание летнего сада, то есть уже такая подготовка к тому, что здесь будет императорская резиденция. А с другой стороны, ну да, это все заняло время. И вот тогда, когда уже военная ситуация была решена окончательно в пользу России, вот тогда происходит перенос столицы, и тогда начинается системное создание имперского центра.
3: Понимаю тебя. Ну, не вполне согласен с тем, что с закладкой дома для Петра в будущем летнем саду это начинается. Уж больно еще война вот на пороге стоит этого места, чтобы думать о том, что здесь столица. Я думаю, что реальность ее...
2: Не думал, мечтал.
3: Вот реальность... Вот, хорошо, мечтания о сем. Скорее всего... В 2010 году со взятием Выборга, Ревеля, Таллина, Риги. Ну, Кёнигсгольма, Приозерск. Вот когда стало понятно, что да, место сие находится уже в тылу. И вот здесь у меня есть свой тоже взгляд на это, что Петра уже давно мучило желание, может быть, как мы говорим на Руси, кошки на душе скребли, отлепиться от Москвы окончательно. Я думаю так, что у него Москва ассоциировалась с этими ужасными воспоминаниями детства и юности. Бунты, кровь. И ему хотелось действительно чего-то нового, незапятнанного вот этими многочисленными умертвиями, тайными и казнями явными, на чистом листе. Кроме того, не забывай, вот наш... Ландшафт плоскостной должен был ему напоминать, конечно, любезное его сердцу Нидерланды.
2: Лик и напоминал. Да. Он же сам писал о том, что будет второй Амстердам.
3: Да.
2: Но, к счастью, второй Амстердам, это, вообще, когда что-то говорится про второе, это всегда
3: это бы не нужно. Да.
2: А получился не второй Амстердам, единственный в своем роде Санкт-Петербург. Да. Уникальный, конечно.
3: Вот. Так что я бы говорил о том, что вот мысль... Ну, просто по письмам вот не удается так точно проследить пока что по его документам.
2: Хорошо.
3: Но я думаю, вот 10-й год – это когда начинается оформление этой идеи окончательно в его голове.
2: Когда Петербург становится портом?
3: Ну, считается с ноября 703 года, когда заблудившийся голландский шкипер вместо того, чтобы пристать в Выборге, значит, вошел в Неву. И вот там, якобы там, где вот сейчас стоит этот фитнес-центр на набережной Петроградской стороны, между Биржевым мостом и Кронверком. И вот после этого, когда он вернулся и сообщил, что русские пришли, и заявили, что пришли всерьез и надолго, сюда потянулись корабли. Другое дело, что довольно быстро стало ясно, что проход по Невскому фарватеру не для всех подходит, и довольно быстро уже при Петре начали строить купеческую гавань в Кронштадте. И перегрузка на более с мелкой осадкой корабли, которые уже входили в него. А пристанью огромной стала большая часть берега Васильевского острова.
2: Было же запрещено каменное строительство по всей России именно для того, чтобы строить из камня здание в Петербурге.
3: Знаешь, очень интересно с этим. Вот готовясь к нашей будущей передаче, которую, надеюсь, мы скоро запишем, значит, я нашел указ Петра о запрещении каменного строительства, но не ради Петербурга.
2: Так.
3: В 705 году. А ради того, чтобы каменными зданиями застроить Московский Кремль. Вот так.
2: Интересно.
3: Ну, продолжаем.
2: Есть стереотип, что
3: то есть брать поиски Петербурга. Продолжаем. Может быть, был через несколько лет и указ о том, что вот так, чтобы Петербург камнем одел, выстроился, скажем так. Но другое дело, что Петербург не выстроился камнем в течение царствования Петра. Целиком нет. Только парадная вот набережная часть.
2: Это да. Парадная набережная часть – это Васильевский остров и то, что сегодня мы...
3: Дворцовая английская набережная.
2: А Дворцовая английская.
3: Да. Это в первую очередь.
2: Самое важное...
3: А Васильевский остров – это имеется только Стрелка и дворец Меньшикова, конечно.
2: Все. Самое важное здание Петербурга при Петре.
3: Самое важное здание – это, конечно, Адмиралтейство. Это, конечно, дворец Меньшикова. Вне всякого сомнения.
2: Ну, давайте расскажем, почему.
3: И в конце здание 12 коллегий.
2: Угу.
3: Это три наиболее масштабных здания.
2: Почему дворец Меньшикова так важен? Давайте расскажем.
3: Ну, резиденция же генерал-губернатора, светлейшего князя Ижерского, президента военной коллегии. Он должен был олицетворять собою новизну и величие новой русской государственной власти, фактически первое гражданское имперское здание.
2: Ну, а как вы считаете, получалось у Александра Даниловича выполнять эту функцию?
3: Ну, как всегда, 50 на 50. Нет, в том смысле, функцию-то он выполнял. Вопрос, насколько это соответствовало европейскому стандарту. Ну, тут были национальные особенности, стыдливо скажем мы. Но он старался.
2: Давайте поподробнее про это. Интересно. То есть, что вообще, чем занимался первый губернатор Петербурга?
3: Легче сказать, чем не занимался. То есть, он был ответственен за развитие города, как мы сегодня сказали. Он был ответственен за строительство в городе всех стратегических объектов. Причем не только укреплений и мануфактур, но, в принципе, и лазаретов, и казарм, и складов. Другое дело, что это все можно было еще перепоручить более низшей инстанции, генерал-полицмейстеру Дивьеру. Угу. Не случайно же его, Дивьера, бил Петр дубинкой, когда, по-моему, Калинкин мост оказался, что на бумаге есть, на практике нет. Дал ему 3 часа сроку, по возвращении обнаружил новопостроенный мост. Но Александр Данилович, он входил постоянно в откупа и в подряды.
2: Надо пояснить, подряды, откупа, понятно, что такое откупа?
3: Откупа – это, значит, он вносит определенные суммы денег в счет поступления в казну государственных доходов и получает право собирать эти доходы в свой карман с надбавкой.
2: Угу.
3: Вот весь вопрос, какого размера была содранная с кожей вместе надбавка. Вот. Но он этим занимался не только на территории Петербурга, а практически по всей территории России, те или иные отрасли. В конце концов, ну, к концу своей карьеры он стал курировать при Петре еще, что и вызывало большие нарекания потом со стороны Петра, потому что счета никак не сходились. Кроме того, он занимался ведь с прокладкой Ладожского канала, который не был построен, несмотря на вложенные в него деньги. Был ужасный скандал с отрешением производителя работ Скорнякова-Писарева. Вот тогда Миниха Петр назначил, дело сдвинулось с мертвой точки. Меньшиков ужасно был разозлен, его оттеснили от кормушки.
2: Здесь надо пояснить, что Ладожский канал – это канал, который соединяет Волхов и Неву.
3: Да, обеспечивает безопасное судоходство.
2: Он был построен вдоль берега Ладожского озера, именно потому, что Ладожское озеро да. очень опасный водоем.
3: Да.
2: И этот его неспокойный нрав проявился, вот, в частности, в навигацию 1941 года.
3: Я бы еще раз пригласил наших петербуржцев и гостей города, значит, там, на экскурсию туда, в Новую Ладогу, это безумно, в Старую Ладогу, это безумно интересно. Сохранились оголовья канала, правда, уже Екатерининский.
2: Все-таки в новую.
3: Да. Гранитный, это красиво очень.
2: Друзья мои, мы уходим на перерыв, а после этого вернемся и продолжим наш интереснейший разговор.

Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «С

знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске выросло до 10. Пострадали 38 человек. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, МЧС увеличила группировку для разбора завалов. Украинские дроны в ночь на пятницу нанесли удар по зданию, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению строения. Крупный теракт предотвратили в Белгородской области. Его должна была совершить местная жительница, обманом завербованная спецслужбами Украины.

0: службами Украины. Как сообщили в ФСБ, женщина под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму на так называемый безопасный счет, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили жертву принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора, женщина должна была забрать из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Отмечается, что жительница Белгорода проявила бдительность и обратилась в органы безопасности. Сейчас ведется розыск организаторов теракта и их пособников. ФСБ обращает внимание, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка, Пенсионного фонда и других госструктур никогда не звонят через мессенджеры. Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. На подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами сбито несколько дронов. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, жителям региона ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию с официальным визитом. Он продлится 4 дня. Глава Госдепа посетит несколько городов. В субботу в Нью-Дели он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, а в воскресенье с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Во вторник Рубио примет участие в министерской встрече четырехстороннего диалога по безопасности с коллегами из Австралии, Индии и Японии. 12-й полномасштабный тест системы Starship завершился тем, что корабль взорвался после приводнения и затонул в Мексиканском заливе. Кадры смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Кроме того, при выходе в космос корабль потерял один из 6 двигателей. Многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель предназначена для экономичной доставки грузов и межпланетных полетов на Луну и Марс. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез. С Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. С вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез на радио «Спутник». У меня в гостях известный историк Борис Григорьевич Кипнис. Мы продолжаем разговор о рождении Петербурга. В конце прошлого блока мы говорили о Меньшиковском дворце и, собственно, об Александре Даниловиче Меньшикове, который был первым губернатором Петербурга, руководил генерал-губернатором Петербурга, руководил строительством нашего города. Да. И, ну, все-таки, видимо, есть за что ему сказать.
3: Конечно,
2: спасибо.
3: Есть. С 714 года он уже не покидал столицу и занимался здесь все больше и больше своими обязанностями. Ну, сочетая их, естественно, со всеми остальными.
2: А вот все-таки такой вопрос. Вот резиденция Петра в Петербурге, что летний дворец в летнем саду, что зимний, который не сохранился, но, тем не менее, мы знаем его по рисункам, да. Они уступают по своей пышности, да, и эффектности дворцу Александра, да, Даниловича Меньшикова. Это вообще насколько уникальная ситуация для Европы?
3: Уникально. Уникально. В свое время за это Людовик XIV, Николя де Фуке, сгноил Пломбьерской крепости, приревновав к обширности его парков и дворца в Лео-Виконт, то потом послужило толчком созданию Версаля.
2: Ну, я так понимаю, что вот эта пышность Меньшиковского дворца, она была создана сведомо и отчасти по наущению самого царя, потому что Меньшиков должен был исполнять представительские функции.
3: Я бы дальше просто сказал. Петр действительно был скуповат, и он таким образом хотел сэкономить на своих возможных расходах на представительские функции. Вот пускай Меньшиков вложится, и мы будем все важнейшие мероприятия там проводить. Там принимали действительно имперских послов, это правда. Вот то, что во второй части знаменитой диалоги Петр I показано. Там была...
2: Речь про фильм, да, Владимира Петрова,
3: да, 37-й год. Вот. И там же была свадьба герцога Курлянского с Анной Иоанновной. Есть подробное описание.
2: Там герцога Курлянского испоили.
3: Ну, как беднягу. Бы завершали процесс спаивания.
2: Герцог Курлянский свадьбы не пережил, он скончался. Нет, он

0: Через 2 месяца все-таки.
1: Через 2 месяца, но до родной Метавы не доехал, бедный.
0: И есть вот удивительно интересное описание фейерверка, который был устроен прямо на плотах на Неве, напротив дворца. Все вышли и смотрели. И вот это я вам скажу, да. Это салюты в подметке этому не годятся. Там, ну, это искусство было огненных фигур. Там движущиеся фигуры, композиции, возникавшие, надписи на латыни.
1: Да, очень Петр красивый. Очень любил фейерверки. Да, да. С того момента, как он прошел обучение во время Великого посольства в Фридрихсбургской крепости в Кёнигсберге. Да. Там его научили это делать, и он после этого сам...
0: Но он размахнулся.
1: Очень любил. Ну, я предлагаю вернуться к летнему саду.
0: Да, конечно. Да,
1: что такое летний сад Петра?
0: Ой, летний сад – это первый в России европейский парк.
1: Да, кстати, слово «парк»-то еще не было.
0: Не было, было. Поэтому отсюда сад, конечно. И Петр в этом смысле, конечно, большой молодец. Правда, он его не сделал общедоступным в нашем современном понимании. Но он его открыл для посещений дворянства и по дням приемов, значит, для верхушки третьего сословия. И приглашали иногда даже духовенство. Там была архиерейская площадка. Вот. То есть он шел по пути Юлия Цезаря, который, правда, в завещании своем свои сады за Тибром отдал римскому народу. Значит, тут Петр двинулся потихоньку по этому пути, но завершилось это только уже при Елизавете Петровне. Это действительно были установлены дни, когда в летний сад допускалась публика. А так он, конечно, при Петре был в большей степени местом уединения, то есть такого монплезира, моего удовольствия. Но очень важно было то, что, во-первых, природа была организована, как полагалось, по голландской схеме, которая потом распространилась на всю Европу. Ну, примером этого является Верхний парк в Петергофе. Далее, по римскому образцу, на аллеях были установлены мраморные статуи. Во-первых, визуально потрясающий контраст мрамора и зелени. А во-вторых, это такая, конечно, школа античной культуры под открытым небом. Потому что все эти статуи – это либо герои Греции и Рима, в основном Рима, либо это аллегории добродетелей. И таким образом, ну, когда уже туда сильно стали водить дворянских отпрысков, можно было проводить урок не только истории, но и нравственности под открытым небом.
1: Эта вот традиция когда появилась? Вводить туда дворянских отпрысков?
0: Не удается точно определить. Ну, там, литература, конечно, художественная – это чуть ли не к Петровскому времени. Но я думаю, все-таки это середина века. Это больше похоже на Елизаветинское, точно на Екатерининское время.
1: Ну, мы помним, что туда ходил гулять Евгений Онегин в детстве.
0: Слушай, мне даже удалось установить, как это происходило у Евгения Онегина.
1: Ну, это давайте попозже. Я просто хотел упомянуть, что в литературе самое яркое упоминание про Онегина.
0: И в летний сад гулять водил.
1: Владимир Владимирович Набоков отметил, что в комментарии своим знаменитым к Евгению Онегину, что его туда водили.
0: Ну,
1: спустя уже 80 лет, да, после даже, может быть, 90. Хорошо, это понятно. А можно ли немножко рассказать про знаменитые петровские ассамблеи, которые проходили в летнем саду?
0: О.
1: Что это такое вообще?
0: Значит, это называлось тогда приучение к людскости. Дело в том, что до Петра Великого жили очень закрыто. Кого ни попадя, домой никогда не приглашали. Приглашали только лишь очень близких, кроме родственников, на крупные церковные праздники, на дни тезоименитства, то есть если в данный день... память того святого, в честь которого назван хозяин дома, его супруга и дети. Могли еще пригласить на смотрины. Просто обязательно было. И это вообще было все. То есть большую часть своей жизни жили в дому, в семейном кругу, без посторонних. И в сад ходили гулять. Сады были у теремов боярских и у теремов крупных купцов, гостей. Гость – это высшая категория. Вот. Но там гуляли только свои, члены семейства, не более никого. Вот. Общественных гульбищ не существовало, к сожалению. В деревне было попроще, там можно было общаться молодежи, но в четко установленные временные рамки. Ну, вот это было связано с качелями, с катальными горками, то есть после Пасхи. Вот. Но это все прекращалось уже в мае месяц. Дальше начиналась сельхозстрада, там ни до чего было. А в городах, две недели, по-моему, качели длились. Не больше того. Ну, церковь строже смотрела в городах на все это. И тоже там так как бы очень дозирована была возможность встретиться парням с девками. Вот. А здесь государь к себе, представляешь себе, да, приглашает в те дни, которые он назначает, далеко не всегда привязываясь вот к этому жесткому, нормированному графику, когда можно пригласить к себе. Вот когда он хочет, но, правда, приглашает тех, кого он хочет, в первую очередь, это по повестке билеты распространялись. А далее могли входить, если это особо оговаривалось, значит, персоны определенных рангов, ну, грубо говоря, начиная от бригадирского.
1: Это между генералом
0: и полковником. Табель о рангах, да. Вот. А если у тебя, значит, ниже класс, ну, значит, тогда вот если тебе билет прислали, грубо говоря.
1: Что там происходило?
0: Ну, общее название этого так и осталось — гульбище. Но это уже было очень организовано. Значит, гуляли по дорожкам и аллеям. Раскланивались вот, между собою. Если, значит, смотрели фонтаны. Фонтанов, кстати говоря, было несколько десятков в тогдашнем летнем саду. Правда, он был примерно в 3 раза больше по своей площади и в длину.
1: Захватывал Марсово поле.
0: Да, пол Марсово поле, потом вот эту территорию, где стоит Михайловский замок. Это вот все был большой летний сад. Вот там кто-то чуть ли не 55 фонтанов там насчитал в ту пору. То есть то, что сегодня, это капля по сравнению с тогдашним. И на 3 главных поперечных аллеях, значит, была государева или шкиперская площадка, дамская площадка и архиерейская площадка. И там собирались на дамской дамы, там председательствовала Екатерина Алексеевна, его супруга, вот, приглашенные придворные ее дамы и приглашенные дамы там собирались. Там у них был стол с закусками, с напитками, с играми настольными, шашки, лото. Вот. У Петра точно так же он председательствовал. Там круг был шире, вот, но тоже не для всех приглашенных, а именно избранных. Вот там можно было быть ведь Меншикова, ну, условно говоря, Шереметьева, если он бывал в Петербурге, был приглашен. То есть вот так, Ягужинского.
1: Генерал-прокурор.
0: Да, да. Ну, то есть очень значимых персон. И тех рангом пониже, кого, значит, вот пригласили, там был допущен туда, на шкиперскую площадку. В том числе и небольшое количество шкиперов там могло быть натурально.
1: А вот это вот название «шкиперская площадка» – это дань любви Петра к...
0: Да. Да,
1: искусству мореходства.
0: Да, да, конечно, конечно. А на архиерейской не часто, но, значит, там приглашали синодальных отцов и приучали через этот стол с напитками и явствами, значит, к общежительскому обиходу. То есть такой несколько грубоватый, но вот путь попытки так их приучить к общению в миру, к общежительству.
1: Ну, ясно.
0: Так вот. С этим просто... Там был зверинец, естественно, птичник, вот то, что очень любили. Причем там были живые, не как на деревянные уточки. Там были действительно живые звери, живые птицы. И в Карпьем пруду плавали карпы.
1: Ясно, с этим разобрались.
0: Да.
1: Давайте вернемся на Васильевский остров. Вот
0: да.
1: Вы упомянули о том, что к концу царствования Петра было построено здание 12 коллегий. Кто не знает, сейчас там находится Санкт-Петербургский университет.
0: Да.
1: Но тогда это было вот главное управленческое здание империи. Давайте поговорим о том, что такое коллегия и что в этом здании происходило.
0: Коллегия в известном смысле предшественник министерства. Уже хотя бы потому, что там было действительно коллективное руководство. Президент и при нем совет коллегии, без утверждения которым ничего сделать президент из предложенных мероприятий не мог. Вот. Их было действительно 12. Они были разбиты по спецификации на несколько блоков. Но самое главное, это были коллеги иностранных дел, военная коллегия, адмиралтейство коллегия. Потом шли коллеги, связанные с промышленностью. Берг-коллеги, мануфактур-коллеги. Вот. Коллеги, связанные с финансами. Значит, коллеги, отвечавшие за доходы, коллеги, отвечавшие за расходы, и ревизион коллеги, проверявшие и ту, и другую. Юстиц-коллегия специальная, то есть юриспруденция, она же Верховный суд получалась по своей функции. Вот. Святейший Синод, правительствующий Сенат. Пожалуй, я все перечислил.
1: А какую функцию играла Петропавловская крепость? Носила, точнее, Петропавловская крепость?
0: Несколько функций.
1: То есть вот военная эта функция снижалась,
0: да.
1: Война откатывалась от этих,
0: да,
1: территорий, к тому же там Кронштадт.
0: Да, но все равно там были склады боеприпасов, были склады амуниции.
1: Ну и до самого конца империи там,
0: да,
1: были.
0: Да, да. Но все время возрастала функция государственной тюрьмы. Это правда. Вот, причем не только, значит, в здании тайной канцелярии,
1: которая там располагалась, да,
0: да. Потом перенесен уже в Алексеевский Равелин, когда вы при Минихе построили, как бы вынесли с общей территории крепости во внешнее укрепление. Вот, там, естественно, за тайной канцелярией там была и расспросная, и пыточная. Естественно, это все там.
1: Самые известные узники.
0: Ну, царевич тюрьмы. Алексей, чего ж там.
1: Царевич Алексей, конечно, да, да. Предавший своего,
0: да,
1: отца.
0: Да, да.
1: А еще?
0: Ну, впоследствии... А, нет, Иван Пасашков сидел, но не за тайной канцелярией он числился.
1: Давайте поясним, кто такой
0: Иван Пасашков. Иван Пасашков – это первый наш политэконом и публицист, автор замечательного труда о развитии экономики русской, адресованного Петру Великому и писанного как раз в Петропавловской крепости, где Пасашков сидел за хищение.
1: А, коррупционер.
0: Я бы сказал, казнократ скорее. Вот. Скрипоносная болезнь, не меняющаяся, к сожалению. Вот. Очень интересная книга, написанная языком, уже приближающимся все-таки к облегченному прочтению нами. Вот, прославляющая Петра, объясняющая правильность его экономических реформ и одновременно констатирующая, я бы сказал, все-таки трагическую одинокость Петра как главного реформатора. Где вот эта знаменитая фраза, которую любят цитировать, что ты, государь, един, всех на гору тащишь, а под гору тебя тянет назад миллион. Такая очень справедливая зарисовка. Кстати, его выпустили, правда, при Екатерине Первой.
1: Интересно. Да. Давайте бегло обозначим главные храмы Петербурга, потому что это важная,
0: да,
1: часть, конечно.
0: Значит, Петропавловский собор.
1: Он строится.
0: Ну, деревянный был построен очень быстро, но потом он начал, да, Трезенево перестраивать в то, что мы знаем сегодня. На момент смерти Петра еще колокольня была недостроена.
1: Троицкая, это самое церковь, высокое здание Петербурга,
0: да,
1: и вообще Российской империи, даже,
0: да,
1: Советского,
0: да,
1: Союза,
0: да,
1: до 1952,
0: да,
1: года,
0: да,
1: 1952,
0: да,
1: года.
0: Дальше, естественно, Троицкий собор на Троицкой площади. Небольшой, деревянный, но очень полюбившийся петербуржцам, причем до такой степени, что когда он сгорел, Елизавета Петровна немедленно, значит, церковь Святой Екатерины велела разобрать, перенести, переосветить. И вот она уже простояла, как Троицкий собор, до конца, пока ее в 1933 году не разобрали. Буквально на дрова.
1: Исаакиевский собор.
0: Ой, с Исаакиевским собором очень интересная история. Вначале был инженерный сарай на гласисе Адмиралтейства.
1: Так.
0: На том самом месте, где сейчас стоит медный всадник. Потом Петр решил, что нужно, чтобы половина сарая была отдана под церковь во имя Исааки Далматского.
1: Да, в день которого Петр родился.
0: Да, да, да, в день рождения Петра. Вот, ну хорошо, разделили сарай, сделали небольшую колоколенку, вроде бы даже со шпицем. Но так как это очень близко от Невы, я надеюсь, наш слушатель понимает, что набережных вообще не было. То есть был пологий спуск к реке, как положено. Это место все время затоплялось и во время наводнений, кроме того, оно страдало во время проливных дождей и ветров, со снегом и с моросью. В общем, все гнило. Гнило это гнило, и тогда решено было, значит, это перестроить. Сделали большее здание на этом же месте. Ничего не помогло, но тогда решено было искать дальше от берега место для Исаакиевского собора. Но это уже было при Екатерине Великой. Ринальде было поручено. И началось строительство на том месте, где сейчас стоит собор, уже построенный Монферраном. Но это уже другая история. То есть большой, большой церковью при Петре Исаакиевской не было. Вот это могу точно сказать.
1: Да. И, конечно, Александра Невская лавра.
0: Вот это да. Значит, тут, конечно, такая чисто была идеологическая история. Петр прекрасно понимал, что вновь построенный град, в особенности, когда он его сделал в столице, должен иметь надежную небесную защиту. 100%. Нет, было очень хорошо, что была Троицкая церковь во имя первоапостолов Петра и Павла II, первое имя единосущной Троицы, Троицкая церковь. Но чего-то еще было бы хорошо. И вот тогда возникла мысль о прославлении уже всероссийском окончательно Александра Невского. Причем, как вы понимаете, за победу на устье Ижоры и Невы над шведами. Как бы о Чудском озере там очень редко, когда вспоминалось в те времена.
1: Ну, конечно, Петр с немцами-то не воевал, нет, он с ними дружил, с пруссаками,
0: да, очень дружил. Фактически дружил с пруссаками, да еще там с рядом других. Так что актуально была победа над шведами. Ну, и вот решено было произнасиловать некоторым образом историческую правду. Появилось утверждение, что битва-то была вот там, где речка Таракановка, что Ижору там потом придумали. Ну, если решено было там строить. Впадает в него? Впадает. Мыс есть? Есть. И перенесем туда мощи святого благоверного князя Александра Невского. И будет он хранить град наш от шведа.
1: Уточню, что перенос состоялся из города Владимира.
0: Да,
1: где,
0: да,
1: в Успенском,
0: да,
1: соборе.
0: Да. Где
1: Кремля,
0: похоронен был, да, первоначально. На ботике везли его последний отрезок. Петр сам стоял у руля. Меншиков с остальными андреевскими кавалерами на веслах сидели. То есть по высшему разряду. И похоронили.
1: То есть Петр вел историческую политику.
0: Да, да, да, 100%. Ну, не он один, это довольно часто делалось, переселение важных останков.
1: Перенесение мощей, да?
0: Да, да. Ну, фактически переселение.
1: И последний вопрос, который я хотел бы сегодня с вами обсудить, это вопрос, связанный с ролью Невы, моря и мелких речек современного Петербурга в жизни Петровского города.
0: Без Невы и моря город бы не возник. Вот это надо зарубить себе на носу. Все, кто туристы, отваливают от гранитных набережных и отправляются в путь по Неве, моментально выходят на ее стрежень на этих прогулочных кораблях. То есть они идут там, где, собственно, и протекает путь из Варяг в греки. Вот и все. Кратчайшая трасса сообщения из Восточной Европы в Западную, Северо-Западную, причем по морю, формально говоря, это бесплатно. Ну, если на вас пираты не нападут. Датчанам только надо заплатить зунтские пошлины, и все, вперед в Северное море. Датчане, кстати, к нам относились благожелательно. Так что это Нева плюс Балтийское море – это постоянный вечный двигатель в развитии Петербурга, конечно.
1: Ну, это понятно, да. Я немножко имел в виду не это. Вот смотрите,
0: а
1: город,
0: вот речки, да. Речки. Угу. Речки были дорогами. Вот это очень важно. Петр не стремился вначале вообще строить улицы. Он хотел, чтобы жители Петербурга передвигались, елико возможно, по воде. И это всячески поощрялось, вплоть до того, что была же построена партикулярная верфь. На ее месте теперь соляной городок на берегу Фонтанки. И там ведь плавающие средства раздавались бесплатно. Правда, раз в год нужно было на нем приехать, заплатить и произвести техосмотр. Но приучали таким образом передвигаться на лодках, на буерах, на скутерах. Ну, и да. Нева просто как суп с клёцками в судоходный период пестрела.
1: Мостов не было.
0: Нет,
1: кто
0: мостов
1: не знает,
0: тоже не
1: мостов,
0: да,
1: через,
0: да,
1: мостов Неву не было принципиально.
0: Бы, да, чтобы тоже передвигались и на Петроградскую сторону, и на Васильевский остров, только вплавь.
1: Ну вот имейте в виду, что у нас, допустим, на Васильевском острове здание 12 коллегий, Меньшиковский дворец, а Петр живет на противоположном,
0: да,
1: берегу. Его,
0: да,
1: дворец зимний на современной Дворцовой набережной, а летний в Летнем саду.
0: Я
1: То
0: больше.
1: Есть для того, чтобы повидать царя, прибыть к нему на аудиенцию, отчитаться, нужно было к нему плыть. Прийти было нельзя.
0: Я больше того скажу. Ведь для того, чтобы попасть с челобитными на Васильевский остров, тот же надо было плыть. Сенаторам надо было плыть туда на заседание Сената, а потом назад. Знаменитая история же была при Павле Первом, когда Сенат там еще был, а количество сенаторов умножилось. И Павел Первый был очень недоволен низкой работоспособностью. И он приказал назначить им урок ежедневной выработки рассмотренных проектов указов и законов, без которого не перевозить назад на городскую сторону. И бедным сенаторам неделю или больше пришлось ночевать на рабочем месте, пока они, скрипя сердце, не начали выполнять норму рассмотрения.
1: Петр сам был отличным морским капитаном?
0: Отличным, отличным. Это было его любимое занятие. Отдых. Посмотрите, когда он плавал на катере или на яхте, сам руководя Екатерину, ну, это знаменитая гравюра, на корме сидит. Это он отдыхал таким образом. Как он принят нас говорит, у него с мозгов хоть немножко стекал, он освобождался от бремени.
1: Ну вот мы закончим нашу программу цитатой из письма Петра Великого своим племянницам в 1708 году. Он тогда еще не был женат на Екатерине, будущей Екатерине Первой, и поэтому первой леди державы была вдова его родного брата,
0: да,
1: царица Прасковья Федоровна и мать его племянниц, которых числом было три, и одна из них, Анна Иоанновна, станет потом русской императрицей. Так вот, Петр задумал эту семью переселить в Петербург.
0: Естественно.
1: Уже как бы пытаясь показать, что центр политической власти здесь, значит, царская семья должна быть здесь. И он пишет своим племянницам чудесное письмо с такими строчками: «Кто по морю не плавает, тот со мной дружить не может». Вот на этом, наверное, мы сегодня закончим, ну а в другой раз продолжим рассказ о создании прекрасного города Санкт-Петербурга, столицы Российской империи. Спасибо большое, Борис Григорьевич.
0: Спасибо, Егор.
1: До новых встреч, друзья. Оставайтесь на радио «Спутник» и слушайте исторический
0: диалог. И с наступающим днем нашего города!

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровье не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов, Благовещенске 16, в Баку 11. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 10 человек погибли при атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. На Севастопольский АЗС начали завозить топливо. Подробности далее. Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его данным, пострадали 48 человек. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются в пункте временного размещения. Также продолжают работать психологи и медики. Украинские дроны в ночь на пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению здания. Москва призывает мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что молчание в данном случае равносильно пособничеству киевскому режиму. Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР. По словам спикера Нижней палаты, террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на российской территории, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома. Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. На подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами сбито несколько дронов. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, жителям региона ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Домодедово с утра также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны сбили 2 беспилотника, летевших на Москву. Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в Китае выросло до 90. Поисковые работы на месте продолжаются. Компетентные органы ведут расследование. Взрыв газа произошел накануне на шахте в уезде Цинъюань. В момент ЧП под землей находились 247 горняков. Шахматист Гарри Каспаров, признанный в России иноагентом, объявлен международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и 2 эпизодах уклонения от обязанностей иноагента. Данные приводятся в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря прошлого года заочно арестовал Каспарова. Бензин марки АИ-95 и дизель доставили на АЗС фирмы ТЭС Севастополь. В течение дня ожидаются поставки топлива на станции компании «Атан», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что до стабилизации ситуации продажа бензина и дизеля ограничена 20 литрами. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
0: летите. Едем по России.
3: Ну что, Марк, опять начинаем говорить об интересном. А в каком шоу мы находимся, Марк? Скажи ты.
4: Привет, Артемка.
3: Привет. Ты что, все, поиграл там?
4: Да.
3: Сидишь за компьютером.
4: Добро пожаловать в шоу «Едем по России». Сегодня у нас с вами Артем Муратов, Марк Еремин, 91.2 FM, радио «Спутник».
3: Все верно.
4: Лето наступило, прикинь.
3: Ну как лето наступило? Слушай, по моим ощущениям,
4: весна заканчивается.
3: Да. Мне очень приятно обсуждать, тем более обсуждать в это время года, то, куда мы можем поехать, да? Потому что из Москвы, уже вот, да, уже в голове ты уже путешествуешь по всей России. Собственно, об этом наше шоу. Если вы куда-то хотите поехать, но еще не решили до конца, самое время послушать, о чем мы будем говорить. Потому что место, которое сегодня мы будем обсуждать, для этого идеально подходит.
4: Но на самом деле, я там был еще, по-моему, 4 года назад, и этот город стал каким-то феноменом в социальных сетях. Просто я сам его первый раз увидел. Думаю, ничего себе, у нас такой вообще город есть. И я поехал на разведку туда.
3: То есть ты поддался рекламе?
4: Поддался, да. Блогерам разным всяким, которые снимали ролики. Я думаю, дай поеду посмотрю. И действительно, на самом деле, вот я был, по-моему, 4-5 лет назад. Потом я был вот в прошлом году. Угу. И еще раз я там был. То есть 3 раза всего лишь я был
3: 3 раза.
4: В этом городе. И действительно, ну, он меняется прям очень хорошо.
3: Вообще, моя любимая фраза. Мы пока завуалированно говорим об этом городе. Но...
4: Скажем в конце.
3: Скажем в конце. Но по названию этого города мне уже хочется туда поехать. Чисто из-за названия. Даже если не смотреть на все достопримечательности. Просто я знаю то, что там очень вкусная рыба. И это 100%. Потому что город называется...
4: Подожди.
3: Ждем.
4: Могу еще давай такую затравку сделаем. Давай так. Это будет даже, может, на анонсе можно будет сделать. Если бы этого города не было, то не было бы даже Голливуда.
3: Ничего себе.
4: И представляешь? Это факт.
3: Это факт.
4: Добро пожаловать в Рыбинск.
3: В Рыбинск, друзья. Мы говорим о Рыбинске, начинаем о нем говорить, как туда приехать. Как оттуда уехать, мы не будем говорить, это вы сами решите. Слушай, и, собственно, что там посмотреть?
4: Слушай, на самом деле, вообще город стал довольно популярен и у москвичей, и у людей, которые живут в Петербурге. Я боюсь, можно называть петербурженки, петербурженец. То есть люди, которые живут в Санкт-Петербурге, потому что он так стоит посерединке. И вот если вы собираетесь ехать там в Ярославскую область, то вот есть такой классический маршрут. Это из Москвы мы выезжаем, приезжаем в Ярославль. Там красиво гуляем в красивом городе. Тоже про него сделаем отдельно, наверное, с тобой.
3: Я думаю, передачу. Да, это точно нужно отдельный выпуск делать.
4: Город
3: про
4: большой,
3: него.
4: Да, красивый.
3: Можно хоть 2 выпуска делать.
4: Буквально только на днях я фотографии выкладывал в своих социальных сетях. Ярославля, и там все просто восхищены. Действительно, город очень тоже красиво стал. Потом ты едешь в Рыбинск из Ярославля. А из Рыбинска ты едешь в Череповец. И из Череповца ты едешь в Санкт-Петербург. И оттуда на Сапсане в Москву, если ты живешь в Москве. То есть такое получается кольцо. На 4-5 дней маршрута вообще замечательно, недорого, красиво. Особенно вот сейчас уже начинается, наконец-то, весна-лето. Прогрелось там самое то, вот поехать туда.
3: Да, друзья, и надо сказать, что Рыбинск — это тот город, куда вообще в целом на него можно потратить не один день точно, и не 2, а, возможно, минимум 3. То, о чем мы сегодня будем говорить, обязательно принимать к сведению, с карандашиком, с ручкой, с блокнотиком, записывать это все и обязательно посещать. Итак, с чего мы начнем? Давай традиционно о том, как туда добраться.
4: Да, начнем с того, как туда добраться. Знаешь, что я еще хотел перед этим сказать? Чем популярен город-то стал сейчас?
3: Чем?
4: Почему туда все блогеры-то поехали?
3: Рыба. Да угадаю, просто так, навскидку. Рыба.
4: Нет, это же Рыбинск. Там есть одна маленькая деталь,
3: так,
4: которая супер раскачала сейчас этот город с точки зрения туристического.
3: Волжская набережная?
4: Нет. Там, по-моему, около там, 8-9 лет назад один из местных предпринимателей предложил сделать во всем городе вывески в старорусском стиле.
3: А, я понял. Это вот где...
4: Да.
3: Слушай, а они это не по приказу прям сделали?
4: Нет,
3: они сами?
4: Это была сначала инициатива предпринимателя местного, потом он как-то это показал там, на каком-то одном из вывесок, потом кому-то они пришли в местное управление, ну, как бы, да, городское. Даже там, по-моему, выносилось на общее голосование, и это действительно, по-моему, подтвердилось. Теперь весь город,
3: я видел по фотографиям, да, вот эти старые вывески.
4: Да. То есть,
3: магазины
4: с этими, с твердыми знаками и так далее. То есть все магазины популярны, то есть те, которые вот сейчас мы знаем, да, вот в нашем городе, там все основные продуктовые и так далее, все там сделали вывески в старорусском стиле.
3: Таком, это только в центре.
4: Это очень красиво. Но там сам по себе город, это и есть центр.
3: Я даже фотографии смотрел, где люди ходят в тех, знаешь, начало 20 века, в этих одеждах, в этих одеяниях, они не только фотографируются, а просто ходят.
4: Такого я, честно, не видел.
3: Это реально так? По коммутатору свяжитесь со мной.
4: Письмо голубям нужно отправить.
3: Письмо голубям отправьте, подтвердите, что это так.
4: Закажи бурлаков, что привезли.
3: Кстати, забегая наперед, там же единственный памятник бурлаку стоит. По всей России единственный памятник бурлаку только там, в Рыбинске.
4: Мы туда еще дойдем до бурлаков. Давай все-таки тогда вот... Значит, за этим туда обычно все едут. Короче, вот мы приезжаем
3: за вывесками.
4: Это все действительно очень аутентично. Действительно, очень хотелось бы, наверное, чтобы такая практика была и в других не таких вот стареньких городах тоже, потому что это действительно действительно очень красиво, правда. Если мы сейчас в целом разберем, как добраться до Рыбинска, я ездил туда в основном на автомобиле, конечно, но есть разные форматы, это и автобус, и поезд, и автомобиль. К сожалению, самолетов только туда нет, потому что там не прилететь. Ну, ты можешь в Ярославль прилететь.
3: Да, можно. А от Ярославля там рукой подать, ну, полтора часа.
4: Ну, вот если говорить про автомобиль, нет, ну, вот... Часа два, по-моему, вот я часа ехал. Вот так. Ну, там на самом деле не так уж, в принципе, и действительно далеко. Где-то в пределах, давай так, 1:30, 2 часа, в зависимости от того, как люди вообще ездят. Но я ехал где-то в пределах, там, около 2 часов заезжал, там, покушать что-нибудь такое.
3: Очень популярно, когда ты прилетаешь и арендуешь автомобиль. Это сейчас очень популярно.
4: Да, но вот если мы говорим вообще из Москвы в среднем 4-5 часов туда ехать.
3: Рукой подать.
4: Из Ярославль, да.
3: Но сейчас, вот... в нынешних реалиях. Да. Мы сюда, в принципе, коротко, так же ехали почти.
4: Да, ну, да, с одной стороны Москвы, в другую.
3: Если говорить о праздниках, то если вы в праздники хотите поехать, то же самое можно время потратить в Москве.
4: Да, ну вот сейчас, значит, есть, давай разберем автобус, получается, для большинства, на самом деле, туристов, кто едет в там, Ярославль и по всему этому маршруту, то автобус самый такой оптимальный вариант. Он отправляется из метро Ховрино, там вокзал, и они идут каждые там 2-4 часа. Автобусы на где-то 5,5 часов, получается, нужно будет на автобусе потерпеть. Стоимость от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
3: Интересно, по воде можно добраться?
4: Место. Слушай, честно, вот по воде, кстати, я вообще не знаю. Я знаю, что есть разные круизы, которые действительно заходят в Рыбинск, но они, вот на моей памяти, связаны там с Карелией, Санкт-Петербург, вот Рыбинск они заходили. Но вот что касается там из Москвы, там на корабле,
3: и да, красиво я не знаю. Причалить к Волжской набережной. И такой хоп, сразу сфотографировал жену,
4: ну,
3: и пошел
4: приходят.
3: С детьми.
4: Ну, я там был, когда вот летом, в прошлом году, там действительно очень много таких разных речных круизов заплывали, но они, скорее всего...
3: Поэтому логичный вопрос. Ребят, если вы знаете, если вы из Рыбинска, напишите, может быть, к вам можно доплыть. Если так... То
4: это
3: я
4: наше
3: только так хочу.
4: Как ты мог вообще быть ведущим тревел-шоу и не знать, приплывает ли это корабль или нет?
3: Ну вот, видите, позор мне. Давай обсуждать следующее. Вот мы приехали туда, в любом случае.
4: А поезд, да, кстати.
3: Вот поезд тоже классно.
4: Из Москвы до Рыбинска идет поезд номер 602-Я.
3: 602-Я?
4: Не ты, а я. Да, идет он один раз в неделю. Обычно он ходит по пятницам, где-то 11-12 часов на нем, получается, нужно будет идти. Он идет через Углич, и в Углич можно тоже, кстати, выйти погулять еще, потому что тоже довольно такой старенький
3: только
4: городок.
3: Быстро, там недолго стоит поезд.
4: А там есть Углич,
3: остановка, быстренько посмотрел.
4: Есть там еще Углич, Мышкин, это то обычно, куда ездят люди.
3: Мышкин, да, я был там, там красиво.
4: Маленькие тоже городишки, получается.
3: Слушай, мы...
4: Либо Ласточка еще есть, пересадка в Ярославле, тоже можно туда поехать, в пределах там 2000 рублей, получается, стоимость билета. Вот, поэтому, ну, как бы автобус, поезд, машина. Машина самый комфортный вариант, я всегда за автомобильный маршрут, потому что ты можешь и отдохнуть, и выйти погулять, и заехать, посмотреть что-нибудь еще. Поэтому вот туда. Самолетов нет.
3: Знаешь, что я хотел сказать, добавить? Вот у меня родители любят все вот эти города. Ярославль они обожают, были в Мышкино. Мы очень полезную вещь делаем. И вот я сейчас к сверстникам обращаюсь. Это то, что нужно сделать своим родителям. Туда купить им тур. Ребят, берем на заметочку. Поехали. Итак, мы приехали в город... Или не при... Да. Пришли, возможно, на ослике даже. Ну, почему бы нет? В Рыбинск. Что там первым делом нужно посмотреть? Я знаю, что там собор в центре. Вот давай с центра начнем.
4: Да вообще, в целом, если ты в Рыбинск приезжаешь, ты всегда начинаешь с центра, потому что вот я там паркую обычно автомобиль вот как раз у Красной площади, там такая тоже есть на набережной, и получается мы начинаем прям там такие три параллельные улицы друг к другу. Набережная, прям центральная улица и еще другая.
3: Ну, давай, с Ярославского Кремля. Ну, там рядом машину не поставишь, ну, пройдешься точно.
4: Почему?
3: Прям с Ярославским Кремлем рядом?
4: Ну, в целом, да. То есть, там можешь поставить, и все.
3: Да?
4: Да, ну, там вообще...
3: Ничего себе, смотри, как все отличается от
4: нужно...
3: Москвы.
4: Нет, смотри, вообще самый классный вообще маршрут, это вот ты приезжаешь, да, там есть хлебная биржа такая вот, и Красная площадь. Это с чего обычно вообще начинают просмотр Рыбинска. Это действительно очень сейчас классно отреставрированное место, где разные фестивали там проходят, такие разные там ярмарки, потому что оно действительно аутентичное, такое локация, и ты начинаешь потом от нее уже ходить по всем вот таким вот этим очагам самым популярным. Я вообще рекомендую не сосредотачиваться прямо на чем-то одном. Первое, что вот для меня всегда, это просто идешь и пешочком гуляешь вот на протяжении всех вот этих улиц. Потому что что произошло? Вот 5 лет назад там была отреставрирована, ну, так маленькая часть города, ее только начали менять. А вот в прошлом году я приехал, что там? Там уже то, что раньше было прям совсем в печальном состоянии, там полностью отреставрировали, сделали там разные детские площадки, скейт-парки. невероятно очень красивая набережная, маленькая такая у реки, там, если вниз спускаешься, что-то там такое зеленое, да, то есть, и стоят столики с шахматами, там, то есть, помнишь, как в фильмах старых советских, когда в шахматы играли во всех парках, вот там стоят полноценные на улице обычные шахматные такие столы, и люди действительно сидят и играют в шахматы, причем и молодые, и в возрасте
5: люди. Где эта локация находится? Это прям вот в центре?
4: Да, это в центре, то есть, ты оттуда, если переходишь, то, короче, возле пожарной каланчи, там есть там,
5: пожарная
4: вот,
5: каланча.
4: Одна из точек тоже таких, да. Ее сейчас тоже, кстати, привели в порядок, потому что она была тоже в таком печальном состоянии. Сейчас она очень хорошо выглядит. И вот такой пятачок у пожарной каланчи, и вот ты туда, получается, у моста спускаешься, и все. И начинаешь идти по красивой части. Причем, знаешь, что мне вот еще заметилось, там невысокие здания, там 2-3 этажа, купеческие такие дома. У нас с тобой был выпуск про село Вятское, и вот там очень похожая тоже архитектура, и их сейчас тоже очень красиво почесали, сделали дорогу, получается, мощеную из брусчатки, очень красиво, аккуратные там знаки автомобильные, маленькие такие, то есть прям, вот знаешь, вылизано прям. Парковку очень хорошую автомобильную сделали, параллельную такую, чтобы не елочка стояли. И это действительно симпатично, и ты прям гуляешь, такое ощущение, что где-нибудь там по Санкт-Петербургу, к примеру, или каким-то другим таким ярким городам. Поэтому там обязательно нужно ходить. Ну, давай сейчас дойдем. Целый список есть вообще.
5: Ну, давай к этому списку точек, пройдемся. У меня тоже есть.
4: И знаешь, что мне хочется еще рассказать, что вообще в целом про сам по себе Рыбинск, он еще в летописях упоминался в 1137 году. И знаешь, тут я когда готовился сейчас к выпуску, у него название было раньше Усть-Шексна.
5: Усть-Шексна,
4: да. Усть-Шексна.
5: Очень много гласных.
4: Потом, получается, в 15 веке переселение чуть-чуть повыше перенесли по Волге и переименовали его в Рыбную Слободу.
5: Рыбная Слобода.
4: То есть Рыбная Слобода уже тогда была с рыбой связана.
5: Это тогда она была столицей бурлаков уже называли?
4: Ну да, она подходила к этому. И там как раз ее почему вот назвали именно Рыбная Слобода? Потому что там обязательно рыбная ловля, короче, была.
5: Да, конечно. Вообще это даже внегласно называется столицей волжской рыбы.
4: Да, и вот если
5: опять-таки
4: мы говорим
5: про... внегласно. И с бурлаками вместе. Вот они конкурируют рыбой и бурлаки.
4: И вот если мы говорим сейчас про именно бурлаков, то у нее еще было второе потом тоже название, столица бурлаков, и как раз именно в Рыбинске формировались эти вот артели, то есть это группа 10-20 человек, которые проводки делали барши вверх-вниз по
5: да,
4: реке.
5: Да, я помню эту картину даже.
4: Да, и там получается, что где-то вот в 19 веке до 150 тысяч бурлаков было, то есть это на уровне Санкт-Петербурга, то есть настолько много людей там
5: офигеть,
4: было.
5: Это был самый брутальный город.
4: Ну, вообще, да.
5: На
4: то есть
5: то
4: там
5: время.
4: Даже символ. Там же ты вот вначале хорошо сказал, что там есть даже памятник бурлаку. То есть это действительно символ города.
5: Брутальный.
4: И действительно он там есть. Вот, вообще он как бы считался одним, знаешь, из самых таких богатейших уездных городов. Но там по архитектуре это очень видно.
5: Интересно, снят какой-нибудь, я не знаю, фильм, сериал про это, про те самые события? Потому что, мне кажется, викинги даже рядом не стояли. Это, представляешь, какие мужики были тогда?
4: Ну да, вполне себе.
5: Затащили баржи.
4: Тащить баржи эти все.
5: Да? Просто посмотрите на картину. Ну ладно, так.
4: Советский период тоже. В 46-57 году он носил название Щербаков, это был партийный функционер тогда, а потом с 84 по 89 он носил название Андропов.
5: Да что ж такое? Когда он стал называться Рыбинском?
4: В 89-м, наконец-то, он стал опять Рыбинском.
5: Да,
4: справедливость он тоже стал. Действительно, историческое название вернули, действительно, оно ему больше подходит, чем название партийных лидеров. Туда еще часто приезжают посмотреть Рыбинскую ГЭС. Я там проезжал
5: вот,
4: ее.
5: Вот,
4: да.
5: Я слышал об этом. Я даже видел фотографии. И я знаю факты. Можно я
4: блесну
5: знаниями? На то время советское, когда он все переименовывался, это же была вторая электростанция вообще в СССР. Немалую роль она сыграла во время Второй мировой.
4: Вот один из самых крупнейших, по-моему, был проектов тогда, в то время.
5: Да, благодаря вот именно этой ГЭС же Москва, собственно, электроснабжалась на тот момент.
4: Ну, там достаточно широкая река, действительно, то есть и я проезжал по этой ГЭС, она сейчас, ну, как бы ее, по-моему, восстановили, там такие колонны стоят, то есть ты можешь даже проехать, посмотреть на нее. Она
5: да, посмотрите фотки, это вообще глобальная.
4: Да.
5: Когда... Это даже, по-моему, признано памятником, но он функционирует.
4: Да, он красивый даже с точки зрения архитектуры, то есть она не просто стоит, знаешь, эти бетонные колонны, а там действительно
5: симпатично.
4: Так
5: сюда ездят фотографироваться женихи, невесты, соответственно, во время свадьбы. Да и, в принципе, люди, которые хотят это посетить.
4: Мы проезжали ее и на островке снимали небольшой домик в аренду. Там,
5: на островке? Ты на острове снимаешь дома?
4: Да.
5: Да. И мундштук очень длинный подкурил. Да, конечно, Артем.
4: Вот, и мы в лесу прям в Сосновом там снимали домик, очень красивый там был тоже место, и потом уже возвращались к Рыбинску.
5: Круто.
4: Знаешь, что еще хочется сказать сейчас про... Мы с тобой вначале сказали про то, что если бы не было бы Рыбинска, не было бы Голливуда. Ну, или, возможно, как с тобой сейчас в гримерке обсуждали, возможно, Голливуд был бы в России.
5: Да, возможно, Голливуд не было бы Голливуда.
4: Руссоливуд какой-нибудь был бы, к примеру.
5: А почему, спросите вы? Если кто не знает, мы сейчас расскажем.
4: Ну, рассказывай.
5: Я знаю, что основатели киностудии, я не помню, Fox или каких-то киностудий, очень важных в Голливуде, именно родом из Рыбинска. Два брата, которые в свое время мигрировали и открыли эти студии в Голливуде. С этого все пошло.
4: Русские вообще везде все открывают.
5: Ну, слушай, по их именам так и не скажешь, что они русские. Как их зовут?
4: Я там была, это значит, были братья Шенк.
5: Да.
4: Там был Джозеф и Николас.
5: Слушай, как... Женька, наверное.
4: Женька.
5: И Коля. Да, Женя и Коля уехали и переименовали
4: с Джозефа и Николаса. Здесь был Коля, но там не Коля.
5: Слушай, надо было их не выпускать. Пускай бы у нас открывали что-нибудь. Потому что у нас кино было вообще шедеврально.
4: Да, вот я сейчас смотрю, что они как раз вот основали киностудию 20-е столетие Fox. И был еще вот у них метро Голдвин Майер. Такая еще была тоже название. В общем, получается, что вот такая штука.
5: Да, Голливуд, свяжитесь с нами. Поблагодарите хотя бы за таких двух дарований, которые мигрировали каким-то образом к вам.
4: Угу.
5: Продолжим по достопримечательностям. Волжская набережная — это то...
4: Ее начать нужно с Волжского моста.
5: Да, с Волжского моста. И мы потихонечку передвигаемся к Волжской набережной, где основная тусовка, собственно, и то легендарное шествие Дед Морозов в декабре.
4: А там разве Дед Морозов ходит, да?
5: Да-да-да. В 2025 году было самое большое шествие Дед Морозов. Это какая-то была инициатива, я не помню, в каком году.
4: Угу.
5: Количество Дед Морозов, шествие Дед Морозов, оно просто постоянно увеличивалось.
4: Это было в Рыбинске.
5: Это было в Рыбинске. И в 25-м году, в 25-м году, это было какое-то рекордное количество, где во главе шел Дед Мороз из Великого Устюга, соответственно, самый главный Дед Мороз в России.
4: Угу.
5: Я не помню, сколько людей. Напишите опять-таки. Не все же нам знать. По-моему, там было тысячи и тысячи Дед Морозов.
4: Я что-то не помню. На самом деле, как-то мимо меня они прошли.
5: Слушай, ну потому что ты в теплое время года туда ездишь, а надо зимой. В декабре слетай, съезди.
4: Получается, автомобиль ставим как раз вот возле Красной площади, возле моста.
5: Так.
4: И вот этот мост, это такой один из лучших, на самом деле, смотровых точек вообще города. И можно еще перейти на другую сторону и посмотреть, как выглядит город вот с другой стороны. Там как раз такая очень красивая береговая линия получается. Поэтому Волжский мост, его тоже недавно отреконструировали. Когда приезжал в прошлом году, заканчивали там полностью ремонт.
5: Угу.
4: Тоже сейчас он свеженький, хорошо выглядит. Вот, и как раз тоже с него еще очень красиво открывается здание новой хлебной биржи. То есть это был корпус Рыбинского заповедника, получается, музея. Но вот хлебная биржа, новое здание, очень красивое. Зачастую, если посмотреть про какие-нибудь фотографии, там, точнее, блогеров каких-нибудь или статьи почитать, вообще титульная такая фотография всегда, это как раз вот это вот новое здание. Mm-hmm. Поэтому там вообще вот если закаты смотреть, то просто вообще великолепно. Самое лучшее время вот это с 9 вечера до 10, вот именно закатная часть.
5: Мы с тобой амбассадоры закатов. Что бы мы и не говорили, рассветы и закаты. Делать фотографии только на рассвете или закате во всех городах.
4: Ну да. Поэтому, ну, что еще хочется сказать про Красную саму площадь. То есть это действительно такое историческое сердце города. Ее еще формировали в 18 веке. То есть она имеет... Там еще такое, типа, знаешь, как в Питере гостиный двор, вот там тоже очень похожая такая часть. Что мне еще там приглянулось? Там стоят, знаешь, такие старые тумбы, такие, которые большие, на которых раньше клеили анонсы разных там театральных представлений, всяких, ну, короче, рекламные такие тумбы, и они в таком вот, тоже в историческом таком вот состоянии все, и всякие там сейчас клеят цирки и тому подобное, тоже выглядит довольно красиво. Плюс там часто играют еще уличные музыканты, причем играют...
5: Вот это я обожаю.
4: Да, причем играют очень
5: интересно. Это так переносит
4: тебя
5: в ту атмосферу.
4: Да, причем очень интересно, на самом деле, играют. Не классические какие-то там типа Цоя и тому подобное, а что-то вот там либо классическое может играть. Вот я был в то время,
5: тех времен, Скрипаль. Начало 20 века.
4: Ну, да.
5: Конец 19-го.
4: Вот. И сейчас, получается, вот это здание, это, ну, как бы располагается Рыбинский государственный историко-архитектурный
5: художественный
4: музей-заповедник.
5: Да, да, да, да, там очень много регалий у этого музея.
4: Там, на самом деле, у него очень интересная штука, что у него больше 120 тысяч экспонатов сейчас, археологических находок. Ну, как бы, я вообще сам по себе не очень люблю ходить по музеям, но для разнообразия прогулок обязательно стоит туда тоже зайти и посмотреть. Там же еще получается вот этот мучной гостиный двор.
5: Угу.
4: И там тоже известные такие вывески висят, на которых обычно все фотографируются. Там, получается, что было? Это историческое было торговое здание, где в те времена хранили муку, хранили, ну, короче, все, что вот бурлаки возили, там было, по сути, склады хранения. Сейчас там ресторанчики, магазинчики, всякие такие места, куда обычно туристов приводят, и люди там покупают, либо кушают что-то еще. Ну вот, как бы это то, что зерна и муки сейчас там нет, но есть много чего интересного другого. А вот, поэтому туда тоже обязательно, вот с нее вообще в целом и начинают обычно просмотр города.
5: Ну,
4: вот как бы так.
5: Да, ну, после того, как заселились в гостиницу, это тоже важно. Или сняли
4: там
5: квартиру.
4: Мало, кстати, гостиниц.
5: Или сняли дом на острове, как Марк.
4: Я вот на самом деле, что плохо действительно сейчас в Рыбинске, там действительно есть проблема с гостиницами. То есть в большей степени, конечно, это в основном квартиры, аренда, да, там, если там по цене сейчас говорить, то в пределах там от 3 до 5 тысяч рублей получается гостиница вот в Рыбинске, недалеко от центра. Ну, в принципе, нормально. Я, кстати, когда пришел, снял квартиру в Рыбинске, оказалось, что это был мой подписчик, и он потом меня узнал, и говорит, ой, давайте я вам бесплатно там квартиру.
5: То есть ты на халяву еще пожил?
4: Нет, я заплатил,
5: Ну, это ты в эфире так говоришь, он на халяву пожил, ребят.
4: Я заплатил.
5: Знаешь, мы вот о музее поговорили, в этом музее есть упоминание о городе Малога. Город, который был затоплен по проекту водохранилища, ну, когда водохранилище образовывали. По проекту этот город на тот момент, там жили 6 тысяч или около 7 тысяч человек, и их просто выселили. Просто выселили. И это была такая для них, конечно же, трагедия. И очень интересно смотреть на эти упоминания. Обязательно нужно посмотреть. Упоминаний много об этом городе. И действительно, как так вышло, непонятно.
4: Но они, это, наверное, связано с тем, что строили как раз ГЭС, потому что
5: Все это необходимо было, понятное дело, но все-таки люди жили, привязались к этому городу, и этот город существовал достаточно какое-то время.
4: Ой, слушай, на самом деле много в разных, вот сколько я путешествую, в разных частях нашей страны, много таких вот инфраструктурных тяжелых проектов, они подразумевают некоторые изменения, да, там и в городах, в поселках и так далее. Но, с другой стороны, благодаря этому есть и производство, есть и все, что мы используем потом в нашей жизни.
5: Ну, да, минусы и плюсы.
4: Электричество и так далее. То есть это действительно важные моменты. И да, я даже не знаю, стоит ли
5: обсуждать.
4: Ну, вот я просто говорил про упоминания. В общем, обязательно тоже посмотрите, это очень интересно. Все это в музее есть. Самый, конечно, хороший способ посмотреть вообще в целом Рыбинский водохранилище, это, конечно, взять аренду катер, либо взять кораблик, покататься тоже.
5: И удочку. Это же волжская рыба.
4: Да, за рыбой. Там есть еще такой памятник, называется «Мать Волга». Вот, и там высота, получается, у нее больше 17 метров, и у них самый лучший просмотр этого, получается, вот монумента и самого ГЭС, самых островов, это как раз лодочка. Вот я сейчас собрал актуальные цены на сегодняшний год, значит, прогулка на катере на 2 часа в среднем от 9 тысяч рублей за группу.
5: Сколько? А,
4: господи. За группу, за катер.
5: Я уже чуть на воду не попертался.
4: Обычно как собирают, по несколько, там, 8-9 человек, и как бы все там по 1000 рублей скидываются.
5: Так.
4: Есть индивидуальная прогулка с гидом, тоже 2 часа. Там от 14 тысяч рублей катер.
5: Угу.
4: Если ты хочешь на свидание свою жену позвать, вот, кстати, можешь поехать в Рыбинск и на Рыбинском водохранилище.
5: Тогда не хватит на дом на острове.
4: Вот есть еще, знаешь, что я нашел сейчас? Есть еще прогулка с рыбой на гриле.
5: Это двухчасовая. Это во второй части.
4: То есть я даже представляю, эту картину. Есть лодка, там стоит гриль, и тебе вот так вот стоит, машет этим мангал,
5: жарит
4: рыбку.
5: Специальный человек.
4: Да. Там, получается, тоже в пределах 17,5 тысяч рублей за катер. Вот поэтому, если не хочешь с женой, можешь поехать к рыбе просто и самостоятельно прогулять там.
5: Ох, ладно, а пока мы глотаем слюни и думаем о том, как бы попробовать там волжской рыбки, давайте уйдем на перерыв, а во второй части подробнее об этом поговорим. Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро опять услышимся.

0: знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. После атаки ВСУ на колледж Старобельский остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, погибли при ударе 10 человек и 48 пострадали. Украинские дроны в ночь на пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению здания. Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет подобие Нюрнбергского трибунала, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР. Два беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены средствами ПВО. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты Шереметьево и Домодедово также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Лодка с людьми опрокинулась на Енисее. В Туве пропали два человека, сообщили

0: Туве пропали 2 человека, сообщает региональное управление МЧС. На месте происшествия ведется спасательная операция. 4 участка автодорог подмыло на территории Джидинского района Бурятии из-за обильных осадков. Движение всех видов транспорта ограничено, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он поручил руководителю регионального автодора Игорю Петрову выехать на место для координации восстановительных работ. На Севастопольский АЗС начали доставлять топливо. Бензин марки АИ-95 и дизель доставили на заправки фирмы ТЭС. В течение дня ожидаются поставки на станции компании «Атан», сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что до стабилизации ситуации продажа бензина и дизеля ограничена 20 литрами. Власти объясняют дефицит топлива в регионе проблемами с логистикой. Федеральное управление гражданской авиации США выявило аномалию при испытательном полете космического корабля Starship, запущенного в Техасе 22 мая. Уточняется, что аномалия затронула ускоритель сверхтяжелой ракеты во время разворота над Мексиканским заливом. Обломки ускорителя упали в опасную зону. Сам корабль после приводнения взорвался и затонул. Кадры смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель SpaceX предназначена для доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
2: Ну что, Марк, мы продолжаем вторую часть выпуска о Рыбинске. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, Радио Спутник.
3: Мы тут сейчас на паузе как раз обсуждали, о чем будем рассказывать дальше. И Артем, значит, что сказал? Он говорит, я возьму на себя кухню. То есть я возьму кухню, да.
2: Забронировал.
3: Я говорю, Казань брал, говорю, что ты еще брал, и кухню брал тоже.
2: Я беру только кухню. Ты там сам бери, что хочешь. Ну, с чего начнем?
3: Слушай, давай закончим.
2: Пока не проголодались, чтобы окончательно.
3: Давай закончим.
2: Потому что мы хотим есть, погуляем.
3: Давай закончим вот по ключевым местам. Вот в историческом центре обязательно мы смотрим улицу Крестовая.
2: Да.
3: Это главная была торговая улица. Она же самая такая красивая. У нее пешеходные участки, очень красивые дома, архитектура. То есть
2: вот эти исторические вывески там.
3: Да, а вообще в целом весь город такой практически. То есть вся вот центральная историческая часть, вся такая. Ну, сам по себе, я говорю, маленький город, там историческая часть, она же по сути и город.
2: Да.
3: Чуть-чуть там, если дальше проехать, начинаются панельки Хрущевки, но в принципе...
2: Они везде.
3: Они, да, везде.
2: И, так или иначе.
3: Там город на них-то и заканчивается. Опять же, запоминаем Красную площадь, Волжскую набережную, гуляем по ней, смотрим на кораблики и потом катаемся на корабле.
2: Пожарная каланча обязательно.
3: Мы про нее сегодня тоже расскажем, про историю очень важную у нее. Тоже запомните сразу, это улица Герцена 2. И Красные мучной гостиничные дворы на Красной площади. Это вот начало, старта, и потом мы с вами рассасываемся по всему городу.
2: Возвращаясь к каланче, я думал, зачем она вообще в целом нужна? Почему пожарная? Почему? Раньше же не было, оказывается, никакой связи. Просто сверху смотрели, где дымит, туда и едем. Оказывается,
3: так кто не знал? В этом-то и есть связь, да. Вообще все пожарные каланчения Красные там были направлены. Поэтому
2: я к стыду своему, да. Видишь, я не такой уж умный человек, получается.
3: Вот. А
2: не там, знал, кстати,
3: раньше круглосуточно вообще наблюдали за городом. То есть стояли ребята, которые смотрели, есть ли где-то пожар или нет.
2: Угу.
3: Кстати, они, если видели какой-то пожар, то есть они там давали сигналы и пожарным, и людям, чтобы они все видели, что там происходит, и люди готовились к тушению пожара.
2: Вообще, кстати, если вводить Рыбинск в интернете, одну из первых фотографий, да, пожарной, ну, этой, да, каланчи, ее отреставрировали, она очень красивая.
3: Да, там вообще Рыбинская каланча считается одной из самых красивых вообще таких пожарных строений в России, то есть, чтобы вы понимали. Ну, я не могу на 100% согласиться, мне кажется, в Санкт-Петербурге есть получше места.
2: Ой, ну ты давай это, Санкт-Петербург Санкт-Петербургом, мы говорим о Рыбинске, собственно
3: говоря. Да.
2: Начал тут.
3: Вот, что еще? Ее высота 40 метров, она достаточно высокая, действительно, она действительно там открывается очень красивый вид на город.
2: Угу.
3: Ее, по сути, строили в 1912 году, и она в таком стиле модерн была сделана. Вот. Поэтому улица Герцена 2. Заходите, посмотрите, вокруг нее погуляйте. Там сейчас, кстати, возле каланчи пожарной еще проходит реставрация многих особняков старых. Тоже,
2: да.
3: Очень красивые тоже там сейчас. Я был, их достраивали, вероятнее всего, они уже сейчас готовы и отреставрированы. Поэтому тоже можно пофотографироваться, погулять.
2: Я не знаю,

0: Европу, по-моему, там еще не пускают пока наверх.
1: Нет, не пускают, да, еще.
0: Ну, в общем, фотографировать есть что, и это главное. Так.
1: Да, там же получается тоже, ну, опять же, там же. Весь город можно пройти пешком. Давайте так, начнем с этого. То есть по всем улицам, везде ты можешь спокойно ходить пешком. И еще одна из точек, которая очень красивая, это костел. Костел Святейшего Сердца Иисуса.
0: Это католическая церковь.
1: Да. Знаешь, мои приезды, она почему-то была закрыта. Я вот не знаю, она ее открывает или не открывает вообще, но это такой костел 1894 года, очень красивый. И ты знаешь, я такие костелы я вижу очень часто в разных вообще городах, вот даже в Иркутске похожие очень были.
0: Но только в Рыбинске от тебя его закрыли.
1: Наверное.
0: Православный идет.
1: В Красноярске вот я сейчас был, там такая же кирха стоит. То есть они на самом деле раскиданы вообще по всей стране у нас. И действительно, значит, получается, католический храм, где он находится? Он находится по улице Герцена, очень близко от центра. Если вспомните, сама Каланча тоже на улице Герцена. То есть, в принципе, такие локомотивные точки, они все плюс-минус друг с другом находятся, и поэтому вы их точно не пропустите, поэтому можно заходить туда смотреть. Она действительно, вот честно, очень сильно выделяется из всей вообще застройки.
0: То есть, про католическую церковь?
1: Да,
0: ну, так она в другом стиле, конечно.
1: Да, потому что если мы... То есть, как она стоит? Она дальше от центральных улиц, таких, в таких вот хрущевках, наших панельках, стоит вот такое готическое сооружение. То есть, она очень выделяется. То есть,
0: конечно.
1: Точно
0: это какая-то другая культура, можно сказать.
1: Да, да. Вот поэтому заходите, обязательно смотрите.
0: Ну, пофотографируйте, конечно, обязательно.
1: Да, да.
0: А что, я предлагаю тебе вот сейчас... Вот,
1: еду? Поесть?
0: Я предлагаю тебе сейчас прям поесть. Но только мысленно, понятное дело, что не практически. Я для себя выделил несколько блюд.
1: Ты знаешь,
0: которые я обязательно хочу попробовать.
1: Я чуть-чуть подумал, а если мы будем в эфире рассказывать про блюда, но перед этим пробовать здесь на месте.
0: Не знаю, как ты, я так и сделал.
1: Чтобы больше было просмотров в видеоформате еще, у нас можем прямо здесь ставить на столе огромные блюда каких-нибудь национальных наших кухонь, и будем просто с тобой здесь питаться.
0: Ну, это к редакторам вопросы. А я перехожу к обсуждению. Блюд, на самом деле, из названия этого города, понятное дело, какое блюдо там самое главное. С чем оно связано? С продуктом под названием рыба.
1: Какая там рыба есть?
0: Рыба, вообще, конечно же, речная рыба. Вся речная рыба очень славится. И волжская рыба. Самое вообще, наверное, на первом месте рыбное блюдо можно поставить, это рыбинская уха. И все первым делом ее заказывают. Там юшки, вот эти уха. Обязательно нужно попробовать рыбинский копченый судак.
1: Ой, слушай, я когда был гулял по городу, я его видел, но что-то я до него так и не дошел.
0: Не дошел до судака.
1: Копченого судака.
0: Обязательно дойди до него. Обязательно попробуй его.
1: Я в плюсе леща ел.
0: Понятное дело, опять возвращаясь к ухе, из какой рыбы, там и там что только нет. И сом, и лещи. Но, знаешь, одно из моих любимых блюд, я не знаю, почему я так обожаю пельмени, и именно с рыбой. Я так пельмени с мясом не люблю, как пельмени с рыбой. Для меня почему-то это очень вкусно. И я вот, будучи человеком, который жил на севере, я заказывал только пельмени с муксуном в ресторане. Не знаю, ну, не только, но
1: у вас там
0: очень часто.
1: В той части нашей страны там муксун очень популярный. Это чуть ли не одна из рыб, которая не болеет эпистрахозом.
0: В целом вся северная рыба экологически суперчистый продукт.
1: Только ты знал вообще статистику, что почему-то именно на севере людей больше всего болеет именно эпистрахозом? Это, кстати, не мои подписчики написали, я тоже так на камеру
0: показывал.
1: Давай
0: твоим подписчикам уж так сильно не доверять.
1: Здесь нужно важно. Они, получается, речная рыба, она действительно часто заражена паразитами.
0: Да, так бывает. Это вообще в целом распространенная история.
1: Да, и вот муксун – это хищная рыба, и вот она единственная, которая, по-моему, не заражается, и при этом еще ее очень часто вымораживают, то есть такой вот очень долго-долго морозят. Да.
0: Ты сейчас не отпугивай от моих блюд.
1: Вряд ли там морозят.
0: Ты от моих блюд не отпугивай, пожалуйста, людей. Понятное дело, если мы зайдем в какое-нибудь проверенное хорошее заведение, чтобы поесть и попробовать волжскую рыбу, все это проверено, все это обработано, и понятное дело, что вы никаким там эпистрахозом не заразитесь. Традиционная русская выпечка – это вообще...
1: Пироги с рыбой.
0: Пироги с рыбой. Но если растягая с рыбой, если говорить о пирогах, о рыбном пироге, у него есть какое-то определенное название. Но, собственно, рыбник, можно его так тоже назвать, потому, по-моему, он так и называется. Но есть еще какое-то название с высокими такими бортиками. Я не помню, но обязательно
1: пирог
0: попробуйте.
1: Какой, наверное,
0: именно название пирога, я не помню, какое. Ну, он точно, он факт, что с рыбой.
1: А рыбные растягая. Есть курник и рыбник еще, вот это так называют
0: часто. Рыбник, да.
1: Ну, вот.
0: Что еще? Обязательно щи и солянка по-волжски. А что значит по-волжски? Щи и солянка, в которые добавляется определенная какая-то квашеная капуста. Не знаю уж какая, может быть, она другая, но mm-hmm. почему-то тоже вот рекламируется, что именно в Рыбинске она какая-то mm-hmm. особенная, щи какие-то особенные. Картофель с грибами, ну, это уж везде по России мы встретим, но тоже распространенное блюдо, которое можно заказать в Рыбинске. В общем, все, что связано с рыбой, картошкой и щами, туда.
1: Слушай, тебе не кажется, что довольно такая классическая получается
0: русская картина? Кухня.
1: Русская, да.
0: Да?
1: Ведь у нас, в принципе, мы все там на реках стояли постоянно, и плюс-минус кухня везде одинаковая. Бывает, по-разному называют в разных там частях нашей страны и говорят, что мы первые это придумали.
0: Да-да-да. Здесь вот. Начинается Россия. Нет, здесь начинается Россия. Здесь заканчивается. Да. Нет, здесь заканчивается.
1: Это как вечная борьба.
0: У нас лучше рыбы нет, у нас.
1: Хинкали, бузы или там еще какие-нибудь, да, то есть вечный спор. Кто же первые, на самом деле?
0: Но я соглашусь с тем, что Рыбинск действительно можно назвать столицей волжской рыбы. Ведь действительно, там это ну, супер обилие этих замечательных блюд.
1: Слушай, на самом деле, вообще, если взять историю Рыбинска, мы только что проговорили про братьев, которые Голливуд там основали, да? Там,
0: но есть почти... еще одни братья.
1: Есть еще одни братья. И я вот буквально недавно на своих каналах готовил фильм про братьев Нобелей. То есть те, которые, кстати, вот один из них сделал.
0: Я вообще удивился, премию, как в Рыбинске такая концентрация людей.
1: Вот, так, ну, опять же, смотри, река, это же, по сути, раньше была главная артерия. Дорог таковых не было.
0: Да.
1: И основная логистика у нас была это по рекам.
0: Да.
1: Поэтому действительно вокруг рек всегда были эти все поселения, логистические какие-то, как их модно сейчас называют, хабы. И, естественно, братья Нобели, которые приехали тоже в Россию, они основали здесь одну из самых первых и крупнейших компаний нефтяных в Российской империи. И вот в Рыбинске, Рыбинск вообще для них стал именно ключевым перевалочным пунктом. То есть там они располагали нефтяные вот эти вот наливные базы, склады. Опять же, почему? Потому что как трасса, река, то есть это такой транспортный узел. По сути, отсюда именно нефть и все нефтепродукты, они как раз отправлялись по Волге в российские и в том числе европейские города из нашего Рыбинска.
0: Я нашел, как их зовут, братья Нобели, Роберт, Людвиг и Альфред.
1: Да, у них на самом деле довольно такая интересная история. У них были разные тоже, по-моему, бизнесы, и они пытались как-то выстраивать. Один брат потом умер, два брата. Ты, кстати, знаешь вообще историю, как они случайно оказались в нефтяном бизнесе? То есть там один из братьев поехал, вроде они занимались лесом, и он поехал в одну какую-то нашу там глубинку посмотреть поставки, что-то там с лесом, по-моему, связано было.
0: Так.
1: И по дороге увидел где-то, по-моему, если не ошибаюсь, в части там где-то азербайджанской, по-моему, части, увидел нефтяные первые вышки такие небольшие, как выкачивали. Они же раньше нефть как была? Она же была на верхушке. То есть первые самые такие нефтяные
0: сливки.
1: Они были все вверху, и их собирали. И он тогда увидел, что есть вот этот какой-то рынок, там они в бочках переливали, куча всего разливалась, эти бочки потом везли на вот этих вот тачках, таких телегах, она разливалась, и он тогда приехал обратно и говорит брату, слушай, есть вот такая вот бизнес-модель, там сейчас она развивается, там будет потенциал, это энергия, там тому подобное, вот, и есть проблема, нужна транспортировка. И вот они начали тогда внедрять и изобретать какую-то такую транспортировочную часть в нефтяном бизнесе. И вот они зашли в нефтяной бизнес именно с этой стороны. То есть, ну, я могу здесь, ну, может, какие-то факты чуть-чуть там...
0: Ну, то, что музей, посвящен фактом, им, да, находится в Рыбинске, это факт. И, кстати, в этом же музее и упоминается еще два брата. Это Николас и Джозеф, о которых мы говорили ранее.
1: Да, да. Ну, вот если сейчас посмотреть, то там и представлены личные вещи российских нобелевских лауреатов. То есть у нас был Андрей Сахаров, Александр Солженицын и Виталий Гинзбург. То есть там их личные вещи тоже есть. Ну, как бы... Вот,
0: да,
1: вот
0: это интересно. Тебе. Я бы с удовольствием сходил,
1: посмотрел. Ты представь, как сколько в этом маленьком таком городишке, где... Ну, сколько там живет? Ну, там тысяч, может быть, 5-6, по ощущению, вот, людей.
0: Ну, больше, ну, факт.
1: Ну, может быть, за все... Ну, я говорю про самую маленькую вот эту часть историческую. То есть сколько там сейчас живет? Очень мало людей. Действительно, в области, конечно, да, больше. Сколько историй мировых лиц, которые связаны с этим малюсеньким городком?
0: Соприкосновение было.
1: Представляешь?
0: Да.
1: Вот, и все это, получается, было у нас. Население-то города, я же маленькую часть взял, вообще в целом около 185 тысяч человек. Это вся... часть
0: давай
1: города,
0: так,
1: да.
0: Около 185 счастливых тысяч
1: человек.
0: Счастливых.
1: Успешных.
0: Красивых.
1: Еще хочется знать, что про Рыбинск тоже, он же является местом, где производят сейчас у нас авиадвигатели. Там тоже же предприятие большое
0: стоит. И опять-таки музей посвящен авиастроению.
1: Я вообще в шоке.
0: На самом деле.
1: Вы что, столица музеев?
0: к вам приезжать и смотреть, и смотреть. Уже недели не хватит, мы обсуждали.
1: Причем, ты знаешь, я вот уже, наверное, лет 5 рассказываю про Рыбинск, там, с такими паузами, периодами, да, то есть на сезонно. И каждый раз ролики про Рыбинск собирают огромное количество просмотров, потому что для людей это открытие. То есть насколько люди даже там вот из Москвы, там, Санкт-Петербурга, и не все знают об этом городе. То есть, и вот это, конечно, очень странно.
0: Но говоря о интересных личностях, есть Рыбинский драматический театр. Так вот, костюмером в этом театре работала супруга Колчака.
1: Я же думал, сейчас какой-то истории еще скажешь.
0: Нет, Колчака. Супруга Колчака работала там. И вообще, это очень красивое тоже здание, которое обязательно тоже нужно посмотреть, сфотографировать и даже посетить. Там есть, конечно же, постановки, которые тоже можно посмотреть.
1: На самом деле, там музеев много. Вот я себе в заметке делал. Там и музей фортепиано. Там представлены инструменты и российского, и французского, и немецкого, и австрийского, и американского производства. В 19 году открыли этот музей, тоже можно посмотреть. Там еще есть музей «Советская эпоха», где вообще в целом вот эта вся картина тоже наша советская сохранена. Но для меня Рыбинск, вот каждый раз, когда возвращаюсь, он как-то по-разному открывается, на самом деле.
0: Еще интересный факт, если говорить о центре Рыбинска, там есть памятник Ленину. Стоит такой в пальто, в шапочке. Так вот, раньше...
1: Так он везде стоит в пальто, вот, в шапочке,
0: что он везде, кстати. Не в шапочке, не везде, а там вот прям в шапочке стоит. И он просто стоит на месте, где стоял памятник Александру Второму. И это так не сходится с той архитектурой, которая позади Ленина. В общем... Не знаю, но стоит. Стоит памятник Ленину.
1: Я еще знаю, что...
0: Это смотрится, короче, чуть-чуть несуразно.
1: Да, там еще есть такое прям большое популярное место. Это именно вот Спасо-Преображенский собор. Такой, знаешь, величественный, на самом деле, собор. Еще когда можно было запускать квадрокоптеры.
0: Так.
1: Сейчас, конечно, это уже нельзя. Я еще запускал его, смотрел сверху. То есть это один из, наверное, вообще в целом в Ярославской области. Это... Один из высочайших, наверное, по высоте вот именно колонна с этими куполами и с колоколами, колокольня такая. То есть и там есть возможность подняться, там есть обзорная площадка. Люди туда приходят, смотрят, и он находится вот тоже возле Красной площади. Но я уже говорю, что Рыбинск, он компактный, и все плюс-минус достопримечательности, они находятся вот все в одной такой точке, вот сгруппированные. Поэтому точно не заблудитесь. Вот там,
0: да, и не прогадайте, если поедете.
1: Да, там сама колокольня 94 метра, получается, высотой. И вот его построили еще в 1831 году. Точнее, начали строительство в 1851, закончили. Вот, и сейчас это действительно одна из таких вот доминант, наверное, которая привлекает все внимание. В общем,
0: Слушай, бесконечно можно перечислять, не то, что бесконечно, много можно перечислять мест, мы по основным прошлись, и обязательно эти места, конечно, надо увидеть, посмотреть, сфотографировать. Я, знаешь, что предлагаю, более-менее какой-то маршрут хаотично, но мы обсудили, сколько же нам обойдется поездка, проживание, еда, я сам перечислил, это все блюда, эти надо заказать, не разом, потихонечку.
1: Я к выпуску подготовился, я по своему опыту, то есть сколько денег я тратил тогда в поездках, плюс я взял из расчета еще там на семью обычно, так как мы с тобой берем на 3 человека, там мама, папа и ребенок, да, там бюджет плюс на 2-3 дня обычно люди приезжают размеренно, но, честно, мне кажется, там 2 дней с головой достаточно, вот так, чтобы просто расслабиться и погулять.
0: Но это ты своим уже таким опытным взглядом тревел-блогера.
1: Там
0: люди хотят у картины задержаться, посмотреть, изучить историю, посмотреть, побродить по ГЭС, которая была вторая на тот момент в СССР, огромная. Величественное здание, которое имеет статус памятника. Ну, то есть, да, те же соборы бесконечные, которых можно смотреть, не пересмотреть.
1: Вывести
0: 2 дня, мне кажется, маловато.
1: Там обычно очень люди удивляются вот этим вывескам, к примеру, «Пятерочка». Да, и на...
0: Ну, давай уже без интеграции у нас здесь в эфире.
1: Ну, она уже просто, знаете, как она уже везде у нас, я не знаю, как можно. Мне кажется, это уже просто даже не реклама.
0: Ну да, это все красиво.
1: А что хочешь сказать, наверное, про сезоны, про стоимость, да, и, наверное, стоит время самое оптимальное, когда туда поехать. Это вот май.
0: Ну, наверное, да, когда тепло.
1: Сейчас вот самое хорошее начало, прям сесть и поехать. Это июнь. Ну, лето, безусловно, да. И вот осень, это август-сентябрь, потому что там много очень зелени, и получается очень красивая осень, на самом деле. Поэтому туда, вот в эти части, так сказать, временные наши, будет очень полезно съездить. Зимой я там был, мне зимой не очень понравилось.
0: Да, потому что на шествие Деда Морозов не попал.
1: Ну, было очень много снега, холодно, листва вся осыпана.
0: Я тебе открою секрет, зимой обычно так и происходит.
1: Я даже в Питере не люблю находиться.
0: Во всей России практически.
1: Вот, ну, итоги. Значит, в среднем, если мы берем транспорт, то автобус это плюс-минус там 14-15 тысяч рублей на семью. Если это поезд с пересадкой в пределах тоже 15 тысяч рублей, ну, берем всегда из расчета там 4-5 тысяч рублей на человека.
0: Да.
1: Вот это плюс-минус такая.
0: Если
1: говорим про проживание на две ночи, есть, можно разделить на слишком бюджетный, на среднячок такой, да, и на комфорт. Вот бюджет это что? Это какой-то простой гостевой дом, либо это хостел. Там ценники начинаются от 2,5 тысяч рублей. А может быть, чуть подешевле, если это прям хостел. Ну, я не очень хостел люблю.
0: Ну, если ты один, то, ну,
1: да,
0: еще более-менее.
1: Хостел, семьей, мне кажется, довольно странно. Поэтому обычно берем среднюю гостиницу либо какую-нибудь более-менее комфортные какие-то апартаменты. Это...
0: Ну, мы уже не говорим о доме на острове, который ты снимал.
1: Оставим за кадром его.
0: Да, оставим за кадром.
1: Хотя он был, на самом деле, достаточно бюджетный. Мы, по-моему, что-то заплатили за него около 50
0: тысяч рублей.
1: Всего лишь миллион.
0: Всего лишь какой-то там миллион.
1: Какой-то миллион, да. Поэтому, если говорим про квартиры, апартаменты тоже в пределах 5000 рублей в сутки. То есть, итого за 2-3 дня это от 10 до 15 тысяч
0: рублей. Вообще, апартаменты — это достаточно популярная такая тема во всех городах России.
1: Сегодня,
0: да и вообще не только в России, а везде. И это какой-то, в принципе, можно сказать, бюджетный вариант.
1: Да нет, апартаменты сейчас сравнялись со стоимостью уже гостиницы. И на самом деле...
0: Тогда тебе
1: если
0: виднее.
1: Гостиница плюс-минус хорошая, то там еще есть преимущество — это завтрак. Поэтому ты можешь пока
0: минимум... Я просто про Питер. Опять-таки, мы все время в каждом выпуске твой Питер вспоминаем. И мой тоже.
1: А он бывший мой, я уже москвич.
0: Так вот, да, и по ценовой категории апартаменты это всегда дешевле, чем какие-то гостиницы, да. Если мы говорим о центре.
1: Да, еда. Еда, средний поход в ресторан на троих человек. Ну, там, давай так, если это плюс-минус в исторической части на проходных таких всех улицах, это классика плюс-минус Москва-Питер по ценнику, то есть а-ля там 2-2,5 тысячи рублей бюджет на там 2-3 человека обойдется.
0: Если это не огромный судак.
1: Если это не огромный судак, да. Если мы берем чуть попроще, обычно как люди, когда есть ограниченный бюджет, они приходят, к примеру, там, снимают квартиру, берут, заходят в супермаркет, покупают
0: расстегаясь с рыбой,
1: классические, да, продукты и готовят дома, а, к примеру, вечером выходят на ужин, то закладывайте бюджет на 2-3 дня на троих человек плюс-минус 25-30 тысяч рублей. Я не знаю, для
0: это
1: обжорства
0: ты,
1: или
0: это,
1: нет.
0: Это
1: или
0: за сутки, да? Говоришь, или для, за всю поездку?
1: За всю поездку, да.
0: Ну,
1: можно уменьшить,
0: я думаю, уменьшить смело можно, конечно.
1: Я просто люблю ходить в красивые, классные рестораны. Они
0: да
1: обычно,
0: мы уже поняли.
1: Они обычно проявляют всю эстетику города, поэтому для меня это всегда норма.
0: Да нет, по возможностям каждый найдет для себя определенный ресторан, кафе. Их достаточно много в Рыбинске. И хорошо, что это как за какое-то время это так быстрый бум такой произошел, что там... Очень много стало, ну, не очень много, но достаточно гостиниц и вот таких вот ресторанов.
1: Ну, вот там я был, открылся очень красивый новый ресторан с национальной именно кухней, не будем называть его здесь тоже название. Там была окрошка местная, на квасе местном, тоже местном. Там я ел пюрешку с котлеткой, с рыбной, кстати, и пельмешки рыбные. И все это было там. И был очень красивый интерьер, то есть новый ресторан. То есть походите, посмотрите, поизучайте в социальных сетях, там, в поиске, поищите. Там много таких мест. И они действительно... Ну, как бы сегодня дополняют тот же самый Рыбинск, потому что, ну, туристов кормить где-то нужно. А вот музей.
0: Обязательно.
1: Музей. Ну, к примеру, вот тот же самый Рыбинский музей-заповедник. Вход от 300 до 400 рублей с человека. Вот музей, к примеру, там фортепиано тоже лучше уточнить на месте, потому что ценники у них достаточно такие изменяющиеся, потому что такие частные музеи все. Вот, ну, в среднем, давай так, на экскурсию на 2-3 дня, ну, закладываем до 5000 рублей.
0: Ну...
1: До 5, я бы так сказал.
0: Да, смотря как мы вообще, насколько много музеев хотим посетить.
1: Ну, да, кораблики...
0: А музеев там
1: мы
0: много.
1: Мы говорили про ценник корабликов тоже, если это групповая 8, да, если там самостоятельно.
0: Ну, около 14 тысяч.
1: Да, ну, давай закладывать с корабликом на, там, 1020-25. Вот это плюс-минус будет хорошая такая прям... Город узнаете точно все 100%. Я бы еще заказал бы какую-нибудь пешую городскую экскурсию с каким-нибудь гидом. Обычно такие экскурсии стоят достаточно доступно, там 1500-2000 рублей, может, даже меньше в Рыбинске.
0: А как гидов много стало вообще? Куда ни поедешь, какой-нибудь исторический центр везде предлагают.
1: Туризм развивается у нас, и мы же не зря с тобой делаем программу «Едем по России», потому что туризм действительно у нас сейчас развивается, да. Потому что просто, да, мы пришли, решили поговорить.
0: Решили, да, поговорить о городах. Да, и это очень радует.
1: Транспорт еще можно тоже заложить, такси. Я не знаю, где вы будете на такси кататься, честно скажу, потому что все можно обойти пешком. Ну, даже если такси, это в пределах там 150 рублей.
0: Ну, раз такие вывески
1: висят исторические,
0: и там такая атмосфера историческая, то, возможно, там будет карета с лошадьми. А это дороже, дороже, чем такси.
1: Да, да,
0: я бы покатался.
1: Я сейчас был в Суздале, и у меня была транспортировка моего организма.
0: Тело.
1: Моего тела, организма была на карете.
0: Да,
1: с лошадьми. Причем у меня был кабриолет и была еще закрытая карета.
0: Да-да-да, и ты жил на острове. Так, ребят, вообще, если кратко подытожить, то Рыбинск — это то место, которое обязательно нужно посетить, потому что это не только красиво, но и вкусно. Ну, исторически богато, конечно, это место, и та атмосфера, которая сейчас в центре творится, ну, стоит внимания уж 100%.
1: Ну, закольцовывайте маршрут: Ярославль, Рыбинск, Череповец, и заодно с Санкт-Петербурга доедете, и потом обратно, к примеру, в Москву, если вы москвич.
0: Да, друзья, это было шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов, Радио Спутник.
1: Всем пока.
0: Пока.
2: Мы готовы, пожалуйста,

0: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Хабаровске 18.00, в Ереване полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Артеке почтили память студентов, погибших из-за атаки на колледж в ЛНР. Почти 800 сотрудников экстренных служб ликвидируют последствия взрыва газа на угольной шахте в Китае. Спасатели ищут двух человек, выпавших из лодки на реке Большой Енисей. В Туве подробности далее. В Артеке почтили память студентов, погибших из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Была объявлена минута молчания, сообщает пресс-служба центра. Украинские дроны в ночь на пятницу атаковали общежитие колледжа, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению здания. Погибли 10 человек и 48 пострадали. Неизвестно местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. ВСУ за сутки 56 раз атаковали территорию Белгородской области. 8 человек ранены, двое из них находятся в больницах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что состояние одного пострадавшего тяжелое. Почти 800 сотрудников экстренных служб задействовали для проведения спасательных работ и ликвидации последствий взрыва газа на угольной шахте в Китае, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям уезда Цинъюань. Согласно последним данным, погибли 90 шахтеров. Взрыв газа произошел в пятницу, когда под землей находились 247 рабочих. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять меры для поиска и спасения людей, оказать помощь пострадавшим, а также провести расследование. Спасатели ищут двух человек, выпавших из лодки на реке Большой Енисей в Туве, сообщает республиканский главком МЧС. По его данным, лодка следовала вниз по течению от села Итаджинского района на Чубанскую стоянку и перевернулась. На борту было три человека, все без спасательных жилетов. Одна женщина самостоятельно выбралась на берег. Поисковая группа обнаружила лодку в 500 метрах от места происшествия вниз по течению реки. В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Президент России Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербурге. Отрадно, что турнир развивается, приобщает к спорту все больше мальчишек и девчонок из разных регионов страны, отмечается в телеграмме главы государства. 14-е международные соревнования по дзюдо проходят на арене спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 23 и 24 мая. В числе участников турнира юные спортсмены из российских регионов, а также дзюдоисты из Республики Сербская, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Молдовы. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Да, конечно.
3: Доброе утро, дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем. Изолента включается в жизнь вашего сознания и в быт вашей сегодняшнего, вашей субботы. Сегодня у нас 23 мая, 11 часов 4 минуты в Москве. К нам присоединяется, меня зовут Петр Лидов, с нами вместе сегодня Ася Харитонова и Александр Цыпкин. А значит, будет интересно, весело и красиво. Доброе утро.
2: Да.
4: Доброе утро всем.
2: Здравствуйте. Я просто хочу заметить, Ася заменяет Трофима, а не я заменяю Трофима.
4: Это важное уточнение.
2: Да.
3: Сейчас ты не снял.
4: Для тебя это принципиальный момент, да?
3: Переведя стрелки, мне кажется, ты немножко обидел Ашу.
2: Почему?
3: Ну, потому что ты хотел подчеркнуть, что не ты заменяешь Трофима. Нет. Это не я заменяю Трофима. Это вот некая Ася заменяет. Имейте в виду.
2: Нет, я имел в виду, кто...
3: То есть ты выше того, чтобы заменять Трофима. Ты это хотел сказать. Что ты полноценный гость, а Ася заменяет Трофима. Наверное, да.
2: Нет. Вот смотри, я как раз готов Трофима заменить практически во всем, кроме написания книжки «Темник». Вот.
3: Ты хотя бы в прочтении книжки «Темник» замени кого-нибудь.
2: Но просто всегда нужно определить, кто хозяин, а кто гость. Так вот, Ася – хозяйка, а я гость. Просто могло же быть наоборот. Соответственно, я забочусь.
3: Давайте напомним. Да, напомним, что нам можно задавать вопросы в пока еще телеграм-канале «Изолента плюс». Значит, можно писать комментарии под трансляциями, ну и так далее. Можно... А звонить нельзя. Звонить сегодня мы не будем, потому что замучимся звонить. Ну, собственно, давайте, пока там комментариев всего 4, не так уж их и много. Ася, может быть, вы как на правах Трофима хотите какую-нибудь тему задать? Может быть, что-то такое есть, что вас беспокоит, например, вот?
4: Ну, я просто не знаю, обсуждали ли уже, наверное, в «Изоленте».
3: Так еще обсудим.
4: У Саши сейчас вот буквально в одной из
3: соцсетей. Саши 2 недели не было с нами, поэтому...
4: Тем более. Ну, естественно, хотя сейчас там накидают тапок нам, но «Гамлет», конечно же, там
2: даже, по-моему, вопрос «Гамлет».
4: Есть. Ты же видел, я у тебя сейчас прочла текст в запрещенном грамме. Очень хороший, кстати, текст, мне понравился. Что скажешь?
2: Да, он сбалансированный. Я видел «Гамлета». Сейчас, к счастью, пошла обратная, скажем так, волна. Сейчас все больше и больше положительных рецензий, потому что сходило большое количество людей уже на «Гамлета». И это не те люди, которые слышали, как кто-то его критиковал, и не те замечательные комментаторы, которые говорили: «Я тоже ушел после первого акта», при том, что там был всего один акт. Вот, и, соответственно, нигде не были. А те люди, которые по-настоящему посмотрели «Гамлет», и мне «Гамлет» понравился, сразу могу сказать. Это не связано с тем, что я, естественно, все заинтересованный в силу того, что связан с Московским художественным театром. Это не так. Есть спектакли, которые мне не нравятся, а есть спектакли в том же самом Московском художественном театре. Ну, я, понятно, из корпоративной солидарности просто, наверное, молчал бы тогда. Вот. Но когда мне нравится, я спокойно об этом говорю. Этот спектакль сложный, это действительно очень такая необычная интерпретация «Гамлета», но это качественная с точки зрения режиссуры работа. Эта режиссура может нравиться, может не нравиться, но она там есть. И ты точно понимаешь, чем отличается просто разговор двух людей на сцене от режиссерской работы. Там есть актерская работа, и очень серьезная, причем всех абсолютно участников, не только Юры. Вот. И там есть идея. Там есть идея, почему сегодняшний «Гамлет», он такой. Вот он на роликах, он странный, вот в таком костюме. Там это объясняется. И, кстати, в рецензии, это еще тоже, которая у меня опубликована, по-моему, если не ошибаюсь, я могу просить, если некорректно сказал, Житинкин, по-моему. Ну,
4: Житинкин, да-да-да.
2: Да, если ошибся, да. К нему российская газета обратилась с просьбой о комментарии. Я, наверное, поговорю в контексте «Гамлета» о другом. Ну, закончу тем, почему такой «Гамлет» может быть. Это давно уже не пьеса. Это архетип. Более того, Шекспир сам взял эту историю. И у другого человека, это, пожалуйста, задайте любой нейросети вопрос. История про «Гамлета», она была архетипична еще за 500 лет до самого Шекспира. А потом там был такой драматург, по-моему, Томас Рид, который сделал из этой истории пьесу. И Шекспир взял сюжет, но сделал другим, насытив диалогами, монологами и так далее. Но это была его интерпретация. И, по сути дела, «Гамлет» становится неким, повторюсь, архетипом, который у каждого поколения свой. Какой вот сегодня этот ищущий, в чем-то отверженный, обманутый, разочарованный, мстящий человек. И вот его режиссер Гончаров показал вот таким, какой сегодня этот парень молодой. И спектакль создан в чем-то так, этюдно-клипово, можно сказать, да, коротко, но тем не менее он идею-то несет, и это работа, сделанная хорошо, она может кому-то очень сильно не нравиться. Но это нельзя обвинить в халтурности. Ну вот, и я считаю, такой спектакль нужно обязательно смотреть самостоятельно. Не слушать вообще ничьих претензий, ни положительных, ни отрицательных. Потому что очень возможно, что человек, вкусы которого вам кажутся близкими, спектакль оценит, вы придете, он вам вообще не понравится, вы встанете, уйдете. И есть вероятность, что тот человек, вкусы которого вы не приемлете, его поддержат, вот, а вам, то есть его, допустим, он разругает, и вы придете, ничего себе, вам понравилось. Ну, то есть очень много вариаций. Я бы больше сказал о, ну, не знаю, это эффект Барбары Стрейзен вряд ли здесь применимо. Понятно, что все заметили выступление Олега Евгеньевича Меньшикова, очень резкое, редкое в своей резкости, я бы так сказал.
4: Да.
2: Он, как большой мастер, безусловно, имеет на это право, и я не считаю, что есть хоть какие-то ограничения здесь. Я повторюсь, коллег никогда не критикую по своим каким-то причинам, но я могу быть неправым, а уж точно Олег Евгеньевич имеет больше авторитета для того, чтобы выступать с любыми, какими он считает, заявлениями. Но, как это не парадоксально, именно заявление, именно видео Олега Евгеньевича во многом создало из этого спектакля такое событие. Более того, именно это видео, мне кажется, гарантировало продажи спектакля, я думаю, до конца года. Потому что действительно пару недель ничего, кроме Гамлета, в творческой среде и далеко уходящей за творческой, просто не обсуждается. Казалось бы, весь мир катится черти куда, а у нас, так сказать...
4: Гамлета обсуждают, да.
2: Гамлета обсуждают, да, по-моему, так в сети писал. По-моему, Серега
4: Минаев, да.
2: Ну вот, но, тем не менее, уйдем от обсуждения каких-то политических вопросов, но уж творческой, в творческой... парадигме. Наверное, действительно самое обсуждаемое сегодня событие. И получается, такая масштабная критика привела, во-первых, к тому, что те, кому спектакль понравился, и так бы они не написали, они решили, нет уж, я напишу. И поэтому появляется все больше и больше положительных отзывов как бы на эффекте протеста. Вот, это раз. Во-вторых, значительное количество людей сказало так, слушай, ну если это так плохо, то я, пожалуй, точно схожу. Дай-ка я посмотрю, что же там такое-то сделали. Ну вот. Вот это удивительная история информационного общества. И заканчивая свой монолог, извините, потом уже просто все скажу про Гамлет. Еще один момент. С некой такой нейролингвистической точки зрения, мы сегодня все похожи на такую нейросеть. В голове у нас поисковая система, как Яндекс, Гамлет, Google, неважно. И вот в этой поисковой системе в топ-5 по-любому направлении всегда есть что-то. Спроси сейчас, не знаю, вас, ребят, рестораны, которые нужно посетить в Москве или в Питере, только быстро. Вы такие, так, быстро назовите 5. Это ваша поисковая система выдала 5 ресторанов. Вы не сможете объяснить, почему эти 5. Надо долго копать, почему. Так вот, очень важно быть в выдаче наверху. И сегодня спектакль «Гамлет» у тех, кто, естественно, услышал про эту разборку, в выдаче в разделе «Спектакли» уж точно будет на первых позициях. А знак уже не имеет такого значения. С плохой точки зрения, с хорошей точки зрения. Просто в выдаче, в моей, спектакль «Гамлет». А это приводит к тому, что человек, так, куда бы в театр сказать? Раз у него в голове, дыр-дын-дын-дын-дын. А, «Гамлет» там есть? Пойду схожу. То, что он был раскритикован, уже не имеет такого значения, потому что это забывается. Знак не важен. Важен градус и попадание в топ-5. И, соответственно, это работает, как сейчас скандал с Ноланом. Его Илон Маск разнес пух и прах за новую...
4: Елену?
2: За и Елену, и всех остальных, и шлемы, и все остальное. Разнес просто... Я уверен, разнос Илона Маска Нолана приведет из людей в кинотеатр. В значительной степени. Все, я доклад закончил.
4: Отлично. Не убавить, не прибавить.
2: Хорошо. Петр, всех
4: приглашаю. А вы не смотрели «Гамлета», Петр, да?
3: Да, я, по-моему, даже не читал, честно скажу вам.
4: Ну, вот. Сюжет.
3: Я человек в этом смысле честный, и, в общем, я если смотрел то фильм советский со Смоктуновским. Вот, нет, я по-моему, даже читал, но я не помню. Я помню, что я пытался читать даже на английском языке, но я как-то не понимаю этой литературы, если честно. Это... Я, к сожалению, примитивен, в отличие от вас в этом смысле.
4: Просто...
3: Но... И надо сказать могу следующее, что, значит, мнение Меньшикова, на мой взгляд, оно заключалось как раз не в том, что плохой спектакль и так далее. Он же начинает со слов, а что там такого вот все увидели супергениального? Что там такого выдающегося-то? И, на мой взгляд, его речь как раз касается того, что переоценено вот это вот сочетание того, что Саша говорит, скандальности, маркетинга имени МХТ, имени классической с номер один пьесы в мире, звезды Юрия Борисова, ролики и вот это вот все. И действительно, это имеет право, безусловно, существования. Один видит так, другой видит так. Но философский вопрос, а мне кажется, что он имел в виду. Ведь если ты ставишь что-то сегодняшнее, ну, наверное, как вот тоже Саша правильно сказал, ты хочешь какие-то сегодняшние вопросы, важное, которое, на которое, очевидно, отвечал тот Гамлет когда-то давно, тоже вот этим методом, так сказать, как-то поднять или показать. Там он приводит, значит, что-то там, какую-то цитату, что вот все уехали, а ты не уехал, что-то такое. Он говорит, ну, это, слушайте, это уровень КВН. Говорит он, то есть нету, мне кажется, он сетует на отсутствие той вот глубины, которая оправдывает цены по 50, там, 100 тысяч за билет. И то, что, значит, все сильные мира сего, они, значит, как это обычно принято, что надо обязательно быть на этой премьере, вот это вот понты, обязательно сидеть в первом ряду, и так я смотрел. Мы знаем, люди просят там, да, достать билет и прочее. Это важный статусный элемент. И мне кажется, вот Меньшиков говорил, наверное, об этом, но и это не критично, потому что и это, как мы знаем, часть культуры, и часть искусства, и часть нашего современного мира. Да, он циничен, да, много понтов, да, Юра Борисов мегазвезда. Да, вот если поставить, так сказать, ну, кому-то тоже современное искусство, мы тут часто обсуждаем, не нравятся там некоторые форматы, ну и ладно, а кто-то готов за это платить дикие деньги. На мой взгляд, мир, он как раз и состоит вот из этих противоречий, вот, и Меньшиков молодец, я считаю, что высказался, не побоялся, добавил огня, что, как говорится, обижаться на него не надо, на мой взгляд, у него он нет, имеет не право, Саша прав, на точку зрения, конечно, и как и все мы, как и мы имеем право читать Гамлета, не читать Гамлета, смотреть того, сего, ходить, не ходить, я смотрю, сейчас самый дешевый билет 20 тысяч стоит. В принципе, ну, для большого ценителя творчества Шекспира и Юрия Борисова, конечно, это вполне себе подъемная сумма, если немножко подкопить. А вот я согласен с комментарием, да кто такой Шекспир? Пусть сначала напишут что-нибудь на вроде... Не буду сейчас никого обижать. Рассказов Чехова хотя бы. Рассказов Чехова. Рассказов нашего, понимаешь ли, Чехова сегодняшнего.
2: Да кто такой Шекспир? Это другой вопрос, еще важный.
3: Что он там переделал там что-то? Ты попробуй напиши, понимаешь? Пятый сезон уже вышел сейчас. Уже, между прочим, а у Шекспира...
4: Я согласна. Я согласна с вами обоими. Да.
2: Сейчас,
4: да, прости.
2: Говори.
4: И на самом деле тяжело, очень непросто рассуждать о чем-то, когда ты не видел, да, это, но столько уже я посмотрела и почитала.
3: Ерунда какая. Мало ли мы что не видели, что мы тут рассуждаем.
4: Ну да.
3: Про Америку с Израилем рассуждаем, вообще даже не напрягаешься.
4: Это да. Но тут недавний монолог Петра в «Изоленте» по поводу современного искусства тоже, кстати, можно отнести, я так думаю, и к современному Гамлету, потому что это тоже...
3: Можно,
4: наверное,
3: отнести к современному искусству этот монолог,
4: непосредственно.
3: Это эксгибиционистический перформанс был, акционизм, я бы даже сказал.
4: Да. Но тут, опять же, упоминать, если вот этого критика, которого ты, Саша, запостил, он же там говорит, что в порядке эксперимента такого рода спектакли, это почему нет? Ну, каждый волен действительно трактовать любое произведение, как он захочет, как он видит. Это его право и возможности. Слава богу, не запрещено это ничего. Но помните, был такой, на мой взгляд, великолепнейший фильм «Ромео плюс Джульетта» с Ди Каприо? По шекспировским, да? Казалось бы, это же тоже был эксперимент, но, как мне кажется, вот в том фильме главные вещи, которые Шекспир рассказывал, да, в своих пьесах, они сохранены. А вот здесь, судя по многим отзывам, люди, которые пришли за этими вещами, они этих вещей не нашли в этом спектакле. Вот я скорее про это. Наверное, и это имел в виду Меньшиков, когда говорил, что театр породил чудовище, и никаких смыслов там нет, и ничего там увидеть невозможно.
2: Вот. Это не... Да, это не так. Там есть смыслы, я их увидел. Ну, наверное, какие-то другие еще зрители. Они там точно есть. И в том числе смыслы как раз в форме и в том, какие на сцене герои. Что вот сегодня они уже такого масштаба, небольшого. Их действительно не сравнить с теми героями, которые описаны непосредственно Шекспиром. А их архетип остался... Их конструкция осталась, а сами они измельчали. Может быть, режиссер, я предполагаю, хотел показать измельчание и нас. Ну, так это так и есть. Мы же, да. Это правда. А, не то чтобы большинство критиков, которые, я имею в виду комментаторов, которые писали про Гамлет. Вот я уверен, на английском в оригинале этот текст читали, может, 1%. 1%.
3: Это очень тяжело. Он да. Оригинал тут тяжелый прям совсем.
2: Тяжелый, но так ты критикуешь. Если ты говоришь, что Шекспир не это имел в виду, так прочти, что Шекспир имел в виду.
3: Понимаешь? Нет, да? Они ставят не то, что имел в виду Шекспир, а то, что имеет в виду, наверное, режиссер.
2: Там претензии. Шекспир писал не об этом. Дорогие друзья, для того, чтобы понять, о чем писал Шекспир, наверное, правильно прочесть его в оригинале. Хорошо, не читали в оригинале, окей. Прочтите в блистательных переводах. Желательно в одном и во втором. И у нас, если я правильно помню, два ключевых перевода Стернак. Шекспира. Да, и, по-моему, Лозинский нет
3: да.
2: его фамилии. Ну вот, Лозинский, вот, прочтите. Да, потому что думаю, что знание Гамлета у значительного количества комментаторов ограничивается фильмом со Смоктуновским. А можно ли сказать, что фильм Смоктуновский полностью отражает пьесу? Так надо сравнить сначала. Согласитесь, можно было от постановки Смоктуновского тоже зависит. В большинстве случаев, мне кажется, я несколько раз такие отзывы слышал, люди несколько устали, мягко скажем, несколько озлоблены, мягко скажем. И вот тут появилась такая возможность, как следует высказаться. И вот уже Гамлет уже за все уже досталось, и за фильмы, которые людям не нравятся, и за постановки, которые за все, и в целом за очень многое, что не нравится. Вот. И да, безусловно, фигура Юры Борисова, естественно, вызывает реакцию. А да, популярнейший актер, номинирован на «Оскар», и, в общем, вполне за дело. И, ну то есть вот достаточно его, значит, на сцену. То, что он там, как мне кажется, прекрасно играет человека с психическим заболеванием и выполняет задачу, которая поставлена, ну, это как вроде забывает. Но еще раз, важно посмотреть самостоятельно. Я понимаю людей, которым этот спектакль радикально не понравился. И рано, как я понимаю, тем, кому он очень понравился. Кстати, равнодушных я практически не встречал среди тех, кто ходили. А это, наверное, главное для искусства – вызывать полярные реакции. Вот хуже нет, когда пришел, такой, ну ничего так, нормально, симпатично. Симпатично это, занимательно. Вот если бы все из театра вышли такие, ну симпатично, да, и не было бы ничего. Да, симпатичненько, хорошо, да, вот так провел время. Вот в буфет неплохой вам в МХТ. Да, вот, наверное, да. Это так, миленько еще раз так. Вот, улыбнуло, вот такие еще прекрасные комментарии, знаешь.
4: Ужас какой.
2: Да, вот это я люблю, у меня в подписи под моим текстами. Улыбнуло, я такой, вот, и смазываю свой винчестер. Вот это для спектакля катастрофическая история. А вот такой момент. И что я не могу, опять же, не отметить, в Московском художественном театре 4 последние премьеры вызвали достаточно там, мощную реакцию, и на них не купить билеты. Понятно, что во главе идет Кабала Святош с Несклаем Скоридзе и Константином Хабенским. Но я рад, что 8 женщин еще разгневанных, вот, Дон Кихот, даже получается 5. Я рад, что и моя скромная лепта и спектакль «Жил-был дом» уже год на главной сцене, на него не найти билета. Это абсолютно другая идеология, это народная сказка для взрослых, такой светлый, добрый спектакль, несмотря на то, что такая печальная в середине, мы понимаем, тема, но такой финал, что все выходят, как здорово, на душе посветлело. Я вот тоже этому рад. То
3: есть, это, кстати, между прочим, очень важно, чтобы посветлело. Да. Это правда.
2: Вот.
3: Да. Нет, тут вопрос я действительно, просто... Саш, извини, что прерву тебя. Угу. Оно завершало, минута осталась у нас.
2: Я просто хотел бы подчеркнуть, что действительно Московский художественный театр, вот это место центра художественной жизни занимает спектакли обсуждаемые, на спектакли не найти билеты, на спектакли ходят, и это главная задача театра. Вот, все, теперь все. Вот, приходите в театр. Там, кстати, есть разные спектакли, и на все спектакли есть такие цены. И такие цены только на первое некоторое время на премьеру. Потом ажиотаж спадает, и цены снижаются. Да, конечно, абсолютно. Такие цены, просто иначе перекупщики все равно все скупят и будут продавать там на Авито по 100 тысяч. Это театр, поверьте, не от хорошей жизни такие цены ставят, просто потому что иначе это просто заканчивается колоссальной спекуляцией. Вот постепенно билеты снижаются, и все могут сходить.
3: Да, я просто хотел зацепиться за... Ну ладно, уже нет времени за твои слова немножко зацепиться за то, что люди, значит, начинают ругать от того, что им там, в общем, как-то что-то не то. На мой взгляд, это хорошо, то, что есть критика и ругают кому-то.
2: Да, конечно.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
0: Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она назвала откровенной ложью заявление, распространенное западниками в Совбезе ООН, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было. Захарова также резко высказалась о постпреде Латвии при ООН Саните Павлюте Дисландес, назвавшей ударом удар ВСУ по колледжу в Старобельске фейком Кремля. Российский дипломат сравнила латвийского постпреда с медсестрами концлагеря, которые в годы Второй мировой войны отбирали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Украинские дроны в ночь на пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению здания. Погибли, по последним данным, 10 человек, 48 пострадали. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы на месте продолжаются, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Минздраве России сообщили о состоянии пострадавших при украинской атаке в Старобельске. А по данным ведомства, в больницах ЛНР получают лечение 10 пациентов. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, пятеро в тяжелом, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Два человека пропали в пограничной зоне Тумкалинского района Чечни из-за схода лавины. Инцидент произошел в Терлойском сельском поселении. Известно, что пропали рабочие, которые занимались расчисткой дороги. На месте ведутся поисково-спасательные операции, сообщил глава района Альберт Рабуев. Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения и ее реализацию.

0: и приостановлена, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что речь идет о продукции 3 армянских предприятий. С 22 мая был ограничен ввоз цветов из Армении в Россию для защиты фитосанитарного благополучия. Проблемы в поставках есть также по овощам и фруктам. Проверки предприятий республики будут продолжаться еще неделю, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, передает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных чиновников. По их данным, израильтяне, испытывающие нехватку информации от ближайшего союзника, вынуждены собирать все, что могут через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также посредством наблюдения внутри Ирана. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Для тех, кто пропустил, сообщаем в изоленте, что Шекспир родился 26 апреля 1564 года, а скончался 23 апреля, ну или 3 мая, там по разным стилям, 1616 года. Таким образом,
3: ну да, то есть он
2: в 16-17 веке.
3: Да, кстати, Ася, пользуясь случаем, сообщаю, что я сегодня...
2: Подожди, да, я скажу сначала, что у нас Александр Цыпкин в эфире. Ага. Для тех, кто только что подключился, Александр Цыпкин, писатель, сценарист.
3: Стоп.
2: Вот, мы... Да. Хочется что-то... Понимаешь, Саш, хочется что-то третье всегда. Должно же быть 3 пункта,
3: понимаешь? Не надо.
2: Ася, стоп. Ася Харитонова, главный начальник изоленты по культуре, вот, журналист, общественный деятель, радио, телеведущая, красавица, комсомолка, спортсменка. Вот, и я, Петр Лидов. Да, Саш, давай объявление коммерческого характера про свои билеты. Ты хотел сказать, Ася хотел сказать, когда можно сходить на следующее выступление.
3: Ну, Ася же в Петербурге, и я поэтому подумал, что... А я сегодня в Петербурге, в Эрмитаже, в главном штабе как раз и читаю рассказы. То, что не вошло в пьесу «Жил-был дом». У меня такая сегодня необычная программа.
4: А во сколько? Я пойду на книжный салон просто сегодня туда.
3: В 19:00. И у меня там прям интересная премьера. Помимо меня там будет... Да, вот, Даша Мороз. И стендап-комик Евгений Чеботков. И будет считать драматические две вещи. Вот, так что...
2: Вот оно, друзья, вы только что увидели, как живут простые петербуржцы. А я на книжный салон, а я читаю в арке генерального штаба. А мы, москвичи, у нас сегодня водка, шашлык и песни под баян. Вот, приходите все, соседи.
3: Это точно, да.
2: Вот так. Песни под баян не обещаем, а все остальное будет.
3: Ну что, закончили мы с Гамлетом разборку?
2: Дорогие, да, хватит уже. Да.
3: Вы можете в сети посмотреть первую часть программы, там подробно я все сказал, то, что думаю о Гамлете.
2: Переходим к разбору Ромео и Джульетты, я думаю.
4: Да. Лучше Макбет тогда уж.
2: Макбет – это жестоко, Ася, вы к нам сейчас так вот, к любителям песен под баян, не надо нас так вот этим Макбетом своим пугать. Угу. Я, кстати, тут, ну, занимаюсь иногда спортом и, значит, слушаю в наушниках. И я, значит, решил послушать Макбета. Ну, так, чтобы это самое, просветлиться. Меня на 7 минут хватило, потом включил все-таки песни под баян. Вот, с ними было проще. Вот, только уловил, что это был шотландский политический деятель, вот, а дальше ничего не могу сказать. Но это уже немало, друзья. Григорий Элс, вопрос для всех. Как считаете, каким будет следующее изменение в кинематографе? Сейчас снимают, чтобы каждый кадр на рилсы нарезать, упрощают. Раньше ловили момент, что будет в будущем интересно. Ну, видимо, вот такое. Ну, да, будущее кино по-быстрому, Саш, можешь там?
3: Ой, да никто не знает, на самом деле, потому что слишком разновекторное... версия. Во-первых, захватывает пока китайский рынок, посмотрим, будет ли это выходить далеко за рамки.

0: китайского рынка, микродрама, то есть сериалы, в которых серия минута, полторы, две, три. Люди покупают приложение, подписку и сидят вот так, щелкают, как семечки. Это популярная очень история. Там свои актеры, свои режиссеры, свои операторы, все свои. У нас тоже есть уже, это появляется на платформах. Вот не так пока это популярно, как на китайском рынке. Появляется это в мире. В целом, посмотрим, выстрелит, не выстрелит. Ключевой момент, насколько кинематограф будет, точнее, в кинематограф будет интегрирован искусственный интеллект. Понятно, что сегодня с помощью AI можно нарисовать практически все. И вот дальше вопрос. Понятно, речь идет о деньгах, об экономике. Будут ли снимать некоторые кадры, спецэффекты или просто кадры, реально, как раньше, как мы привыкли, когда настоящая машина куда-то там взлетает, либо все уйдет в созданный искусственным интеллектом визуал. Как это повлияет, соответственно, на кино, потому что одно дело, когда ты снимаешь, другое дело, когда нейросеть по твоему заданию это создает. Мы сейчас на некой развилке. То же самое касается нейросетевых актеров. В это я верю меньше, но я могу ошибаться. Мне понравилась фраза недавно. Мы сегодня пользуемся самой устаревшей версией искусственного интеллекта. Самая устаревшая она сегодня. Завтра она уже будет лучше. Соответственно, предсказать, что будет через год, сейчас, мне кажется, не берется никто. Все... Это не то, что ящик Пандоры. Открыли контейнер Пандоры, вот, и туда заглянули, а там бездна. И вот из этой бездны на тебя надвигаются две буквы «Я». И в кино это тоже касается. Посмотрим. Есть ли вероятность, что через 2-3 года ключевые фильмы будут созданы в программах, и мы будем смотреть, а все остальные останутся без работы? Но есть. Такая вероятность тоже есть. Не очень в нее верю, но есть. Вот. А снимать, я думаю, что будет ренессанс, кстати, в какой-то момент мы все от этого устанем, и будет ренессанс вот этого кино, назовем условно, в стиле Тарковского и великих итальянских мастеров. Длинные кадры, которые держат внимание исключительно своей художественной ценностью, вот, художественным образом. Посмотрим. Все не предсказание, это бестолковая история. Надо спросить у чата GPT. Вот. Надо вот у него спросить, да, обязательно.
1: Да.
2: Ну что, да. Давайте, да, двигаемся дальше. Вопросов у нас таких я больше не вижу. Можем пообсуждать что-нибудь насущное. Ася, давайте ваше насущное, помимо книжной выставки, ярмарки и так далее. Чего вы, какие советы дадите нам всем?
0: Кто волновал на этой неделе?
2: Как оккультуриваться, я бы сказал. Можно и на этой, можно и на будущей.
1: Ну, я на этой неделе оккультуренная, видите, и выставка Шишкина, и книжный салон. Вот. На книжном салоне, кстати, побывал на презентации, даже вот положила рядышком с собой. Аня Ревякина выпустила книжку «Добрый, злой Шубин», она называется, то есть, наоборот, «Злой, добрый Шубин». Это она написала, это ее фолк-роман, который основан на шахтерских легендах. Шубин – это такой архетипичный герой легенд, покровитель шахтеров, да, то есть это когда-то погибший шахтер, и который стал вот таким добрым злым духом. И у Ани вот из маленьких рассказов вышла такая новая книжка, еще не начала читать, но то, как она о ней рассказывает, это прям... Действительно интересно, потому что это не какие-то западные, да, там, или новомодные, вот, да, у нас сейчас модно все, вот этот славянский хоррор и так далее, а тут прям вот, кстати, умерший шахтер, который, вот, значит, с которым связано огромное количество всяких разных историй, это здорово, поэтому с нетерпением жду, когда приступлю к чтению. И побывала я большая поклонница, есть такой... Коротко просто расскажу. Есть такой протоиерей Сергий Баранов, это настоятель Табынской иконы Божьей Матери храма, монастыря в поселке Херсон, под Орском, в Оренбуржье. У них также есть свой магазин, который монахини делают там одежду. Вот меня там, я вижу, в чатике спрашивают, что это на мне, это вот их мерч. Тут фраза Виктора Цоя: я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча. И помимо всего прочего, батюшка Сергий еще и замечательный режиссер, он снимает фильмы. Они такие немножко нетипичные, это скорее фильмы-проповеди. И вот он приезжал, привозил свой новый фильм к нам в Питер, называется «Три дня войны». Он снимал это все на территориях на новых, и совершенно удивительная, там, части этого фильма, три рассказика таких, там, я, естественно, обревелась вся в зале, и, в общем, и все, и весь зал, поэтому у меня была достаточно культурная, насыщенная неделя, и я пребываю вот вся в фильмах и в книгах.
0: А этот фильм где-то можно на платформе посмотреть или какая-то?
1: Да, да, да, он там и в ВК лежит, и в Рутубе, и в Телеграме. Если набрать «Три дня войны» Сергей Баранов, он тебе сразу там вывалится. Ну, у него много всяких разных фильмов, очень, очень они классные.
0: Спасибо. Я, кстати, раз мы говорили про это, я же забыл, что впечатление недели же всегда я прихожу помимо «Гамлета». Я был в Казани, причем регулярно езжу, но как-то сейчас я больше посмотрел, в каком фантастическом состоянии находится город, какая умопомрачительная архитектура. Были гастроли МХАТа, МХАТа, в том числе «Жилого дома», спектакль «Старший сын» в их новом театре. И все вместе у меня сногсшибательное впечатление производит Казань, именно архитектурное. Архитектурное и с какой скоростью все развивается. Вот, живое доказательство того, что все возможно, и не только Москва у нас вот такая, да, что есть и другие города, я всем рекомендую летом попробовать съездить в Казань, там есть чем заняться в течение там, нескольких дней точно. Это я еще, знаете, в музей не ходил, просто так, вот. И еще съездил в Свияжск, тоже очень интересный.
2: Интересное место, да.
0: Да, интересно. И вообще вот это идти по Волге — фантастические ощущения. Вот, так что, извините, минута, так сказать, минута рекламы Казани на нашем канале. Вот. А будем ли мы обсуждать поездку в Пекин всех? В Пекин приехали все.
2: Если тебе есть что сказать, то, пожалуйста, конечно. Если хочешь, то... Я-то обсуждал уже это просто несколько раз в эфирах, мне особо добавить нечего к тому, что я говорю.
0: А я хотел как раз, может быть, спросить у вас, что там обсуждали в итоге. Знаете, самое интересное, конечно, читать отзывы или там, комментарии, основанные на анализе символизма. А вот этого встретили так, а этот шел вот так. А сначала приехал один именно, а потом приехал второй. А с чем вызвано? То есть вот через эти символы такую-то музыку сыграли. Значит, я фантастические комментарии, судя по всему, от, наверное, оппозиционного СМИ или человека, о том, что Путину где-то поставили «Лебединое озеро». Вот что это значит. Мне интересно, действительно ли каждая деталь в таких визитах просчитывается как вот такой сценарий театральный, и, соответственно, кто где стоит, какая музыка играет, кто где сидит и так далее, так далее, так далее. Вот насколько это все действительно просчитано, или все-таки там тоже люди, которые отвечают за само мероприятие, ну и где-то что-то там решили, что будет так, и никто на это особо внимания не обращал. Петр, ты как человек с международным образованием, международных отношений, вот как ты считаешь, может ли быть не то что случайность, а незначимая вещь в рамках таких визитов? Вот все ли можно разобрать?
2: Да. Я думаю, что можно поразбирать, а что «Лебединое озеро», чем оно плохое. Я тут, кстати, ходил на балет «Лебединое озеро» недавно, получил большое наслаждение. И, кстати, никаких у меня мыслей по поводу вот тех событий, с которыми, может быть, где-то в политических кругах ассоциируется «Лебединое озеро», ни разу не возникло, а возникли вообще другие мысли, абсолютно. Вот. По поводу «Лебединого озера» я не разбирал, что там ставили Путину, зато я разбирал, что ставили Трампу. Вот. Да. И Трампу, значит, у них там был банкет, и было меню, музыкальная программа. Я подробно делал разбор, это любопытно. Так вот, в музыкальной программе там система очень простая. Через одну идут песни: китайская-американская, китайская-американская. Начинается с такого официоза, как бы там, «Oh, Beautiful America», вот это «Америка-Америка», так сказать, играет, видимо, китайский оркестр. А последняя песня, которую поставили Трампу, знаете, какая? Ну, понятно.
0: Какая?
2: YMCA. Вот. Сыграл китайский оркестр во время торжественного приема. Ну, наверное, все ждали, что он встанет там и спляшет, да? Вот, хотя можно, например, сказать, что YMCA это не просто любимая песня Трампа, а это еще и гимн, значит, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, такой неофициальный. Это действительно так. И Трамп говорит, что, ну, к сожалению, ну, нравится мне, я же могу поделать. Там тоже можно подтекстов много искать. Да нет, конечно. Ставят наиболее известные традиционные произведения, причем так, чтобы эти традиционные известные произведения были известны не только как бы гостю, да, но и принимающей стране, чтобы всем было приятно по максимуму. Поэтому «Лебединое озеро», конечно, там должно звучать. И это мировой, если можно так сказать, хит классической музыки. Это то, что ассоциируется с Россией. Для меня, например, с Россией больше ассоциируется творчество Рахманинова, но вполне возможно, что в Китае его просто не знают, и оно не воспринимается как русское. А «Лебединое озеро», да, безусловно, так сказать, здесь это очень, так сказать, нормально, и никакого подтекста искать не надо. Визиты были разные. Вот, к сожалению, мы не знаем. И это вот интересная особенность сегодняшнего мира, что, с одной стороны, мы видим огромное количество публикаций, особенно вот от американской стороны и лично от Трампа, по поводу и без повода, чего там, он, какие у него успешные переговоры с Ираном, как у них там каждый день прорыв и так далее. Но мы реально не знаем ничего о том, что обсуждалось конкретно между Трампом и Си, и между Путиным и Си. Ну, помимо, естественно, официальных деклараций, которые там заранее были заготовлены. Вот, поэтому такие вот темы, как, например, ну, условно для нас, ну, например, поставки газа в Китай, цены этих поставок, координация там усилий, например, в иранском вопросе, скорее всего, все эти вещи обсуждались, но нам это неизвестно. Известны нам только официальные, так сказать, вещи, а также вот музыкальная программа, которую нам и предлагается обсудить. Вот, вместо того, чтобы говорить о том, о чем разговаривали серьезные большие люди. Причем я хочу сказать, что трое, наверное, самых серьезных и больших людей на этой планете встречались. Но нам, простым смертным, детали неизвестны. Отвечаю на твой вопрос.
0: Да, слушай, действительно, трое самых влиятельных политиков мира, совершенно точно. И, по сути дела, политики, которые находятся в той или иной форме военного конфликта, ну, между собой, либо горячего, либо холодного, либо ожидаемого. Потому что, ну, Россия и Америка так или иначе сталкиваются с интересами в украинском конфликте. Можно сказать, что Россия, Америка и Россия, и Америка и Китай сталкиваются с интересами в иранском конфликте, и Америка и Китай точно сталкиваются с интересами в потенциальном тайваньском конфликте. То есть это все про действующие какие-то горячие или нагревающиеся точки.
2: Меня, ты знаешь, за прошлой неделе больше всего, конечно, уже на позапрошлой, вот эта вот спортивная загогулина, которая меня просто, она выносит мозг мне по полной программе. Значит, президент этого самого Ирана Пезешкян напутствовал сборную Ирана, чтобы они поехали, значит, на чемпионат мира в США и показали там всем, что Иран вообще не сдается. Ну, окей. Сначала их хотели не пускать, они, значит, тоже хотели вроде... Сейчас они находятся в Турции, стоят в очереди там в консульство американское за визами, футболисты. Значит, потом они поедут такие, несмотря на то, что идет война натуральная с убийствами мирных граждан и так далее. Ну, там, перемирие сейчас какое-никакое. Но, тем не менее, они едут выступать в США. Дальше никакое США, никакой Израиль не лишен никаких, значит, прав, там против них не введены никакие спортивные санкции. Более того, они принимают США, принимают чемпионат мира. Кроме этого, Трампу, значит, Джанни Инфантино вручил премию мира ФИФА, которую он специально для этого придумал. И это вот на фоне всего происходящего. При этом сборная России не в состоянии участвовать в чемпионате мира по хоккею, который проходит прямо сейчас. Хотя там Украина даже не играет вообще. Там просто играют страны, которым это как бы не нравится. Типа Латвии, там, США и так далее. Ну окей, но в хоккей-то могли бы нас пустить. При этом государственный российский телеканал транслирует этот чемпионат мира по хоккею, в который нас не пускают, и показывают матч там Латвия-США с комментарием, неплохо действуют, так сказать, американские вот эти вот все. И мне кажется, что... И да, и нас там потихоньку начинают пускать куда-то. В общем, мне кажется, вот этот вот спорт сегодняшний вместе с трансляциями, зрелищностью его и абсурдностью происходящего, он как раз, мне кажется, вот наиболее точно отражает происходящее в мире. Вот. А также в головах граждан сложности вызывает. В моей так уж точно. Ну, как так вообще это все?
0: Да, абсурдность фантастическая. Все вместе, да, ты особенно да, когда вот складываешь... Вот... Ну, да, да. Вот ряд, вот Иран едет туда, вот они друг друга бомбят, а играет в футбол. Ну, то есть я правильно понимаю, это как если во время Великой Отечественной войны наша сборная поехала бы в Германию на футбольный турнир.
2: Ну, конечно, не нашу, не, наша не едет, нас не пускают особо.
0: Не-не-не, я имею в виду, Германия воюет с Советским Союзом, да. Вот Америка воюет с Ираном, и иранская сборная едет туда играть в футбол. Ну вот по сути дела, это же так.
2: И так и президент же говорит, вы давайте там, ребята. Причем, ну, что хорошо, что он уверен, что они, значит, там, как политического убежища, видимо, не попросят и так далее. То есть, иранцы настроены боевито, их тоже, наверное, можно понять, но вообще это все очень выглядит своеобразно, я бы так сказал, мягко говоря.
0: Своеобразно, да, это точно. Это точно, да. По меньшей мере, да, по меньшей мере.
1: Вот. А как вам получивший азербайджанский паспорт спортивный сын Евгения Плющенко? Гномыч, да, который 5 лет теперь будет представлять Азербайджан почему-то. Ну, как бы что?
2: Во-первых, жалко Гном Гномыча, я скажу честно.
1: Да, его давно жалко, да.
2: На мой взгляд, я, Саша, сейчас тоже дам возможность. На мой взгляд, это, конечно... Ну, смотрите, тут вопрос, конечно, не к спортсмену, который получает паспорт там по тем... Я считаю, что это его личное дело и этот флаг в руки. Тут вопрос к родителям, которые родители Гном Гномыча, а также, знаете, его называть Александром, во-первых, так своего ребенка называть с детства, вообще вы какую мальчику судьбу там конструируете, замечательные люди. Во-вторых, это же люди, и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская, которые, ну, так сказать, яростно, я бы даже сказал, и заметно, и демонстративно, постоянно показывали свою патриотическую позицию. Постоянно. Они выступают, они там под санкциями, значит, вот это все, и можно почитать комментарии. И вдруг вот такая вот как бы... Я бы понял, если бы это был обычный спортсмен, который там понимает, что он не попадает в сборную какую-нибудь там или куда-то еще, ну, окей, решил, ну, и туда тебе и дорога. Но когда твои родители, вот они прямо, так сказать, за Россию... А тут мы решили, знаете чего, а пусть он представляет Азербайджан, вот ему это лучше будет, учитывая, ну, скажем так, мягко говоря, неоднозначные наши сейчас отношения с Азербайджаном, не самые, так сказать, дружественные.
1: Теплые, да.
2: Да, и на парад к нам господин Алиев, я так понимаю, не приезжал все-таки. Вот, вместе со своим визави Пашиняном. Но это уже отдельная, другая история. Ну, здесь, на мой взгляд, здесь не вопрос спорта там вот этого всего. Спортсмены по-разному себя ведут, это их дело. А вот, а здесь вопрос к Евгению и Яне. Как же так? Во что теперь верить? Если мы, значит, гнобим там кого-то, кто что-то там молчит и ничего не говорит демонстративно, то тут вот люди вот говорят, а потом оказывается, что их дети, оказывается... должны как-то жить по другим немножко законам. Не знаю, не нравится мне такое.
1: Александр.
0: Ну,
1: Александр
0: Евгеньевич. А мне даже сказать нечего. Я сторонник того, что дети в целом не должны появляться в социальных сетях родителей. Ну, вообще чуть ли
2: не... Кстати, это тоже отдельное.
1: Да.
2: Они просто на нем паразитировали вообще, конечно. Но ужас.
0: Ну, тут...
2: Не знаю. Жалко. Мне жалко мальчика. Честно скажу.
0: А, да, тут я, ну, по понятным причинам, я там не хотел бы влезать в критику в силу того, что знаю о обоих родителей. Я могу лишь сказать, что мне кажется, чем меньше детей в социальных сетях родителей, тем лучше для детей прежде всего. Это вот вообще, чтобы они там появились, когда неосознанно этого хотят. И, а вот мне, кстати, интересно, что зачастую звезды... публикую фотографии маленьких детей, они замазывают их лица. А ну, где-то уже в 3-4 года это и меняется. А с чем связано? Какая разница? Замазывают, наверное, тоже для каких-то причин. Ну вот. Но мне кажется, что чем меньше этого, тем лучше у каждого свадьба. Да и вообще, я в последнее время сторонник тотального блока на любые личные истории в социальных сетях. Вот, просто на любые. Я могу рассказать забавную историю про свою бабу, бабушку, но не более того, но я не буду никогда фотографии с ней выкладывать. Вот, могу там выложить фотки своих там предков начала 20 века, просто из соображений, не знаю, исторической экскурса какого-то. А вот сегодня все, я считаю, что я вел ошибочно свою такую активную личную жизнь в социальных сетях, скажем так, это было неправильно. И теперь считаю, что нужно ее полностью закрывать. Вообще личной жизни не для соцсетей. Только в небольшом таком, ну, где был, что видел, свое мнение высказал. Вот, вот и все, мне так кажется. Вот я сейчас все больше и больше смотрю с каким-то диким вообще скепсисом, когда кто-то поздравляет в сетях там. Сегодня хочу поздравить свою маму. Ты что, маме позвонить не можешь? Или там, зачем ты это делаешь, что, чтобы что, вот,
2: да,
0: и так
2: да,
0: далее.
2: Да, это правда. Или мы очень скорбим, я... там, вот это все, слушайте, да. Ну...
0: И, поверь, друзья... я сам был таким, и я просто считаю, что совершал ошибку.
2: Я тебя прерву, просто мне важно сделать анонс один, у нас одна минута осталась для радио. Для радиослушателей и всех остальных скажу, что сегодня в 14.00 на всех каналах «Радио Спутник» выходит, наконец-таки, переведенное на русский язык видео моего интервью со Скоттом Риттером, где мы ответим на вопрос, вернее, Скотт ответит на вопрос, что же дальше-то будет с Родиной и с нами. Вот, жахнем или не жахнем, на этот вопрос в конце там будет ответ. Ну и вообще интересно, поговорили о том, куда идет Америка, куда чего идет и так далее. Александру Цыпкину большое спасибо, успехов в творчестве. Асе Харитоновой, прекрасного вечера сегодня, разорваться успешно между книгами и прекрасным вечером в сопровождении Александра. Радиослушателям пока, прощаемся с вами, «Изолента живет». Была в соцсетях. Сейчас гляну, если есть вопросы.
3: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
6: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Астане 14. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места атаки ВСУ в Старобельске. В Чечне ищут двух пропавших после схода лавины. Уганда выявила еще 3 случая заражения Эболой. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенной ложью заявление, распространенное западниками в Совбезе ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было. Как отметила дипломат, для всех аккредитованных в России иностранных корреспондентов будет организовано посещение места трагедии в Старобельске. Украинские дроны в ночь на пятницу нанесли удар по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов. Это привело к обрушению здания. Погибли 10 человек и 48 пострадали. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, сообщил сегодня глава республики Леонид Пасечник. В Минздраве России сообщили о состоянии пострадавших при украинской атаке в Старобельске. По данным ведомства, в больницах ЛНР получают лечение 10 пациентов. Один находится в крайне тяжелом состоянии, 5 в тяжелом, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека. 2 человека пропали в пограничной зоне Тумкалинского района Чечни из-за схода лавины. Инцидент произошел в Терлуйском сельском поселении. Известно, что пропали рабочие, которые занимались расчисткой дороги. На месте идут поисково-спасательные операции, сообщил глава района Альберт Рабуев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Это констатировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться. Зампред Совбеза уверен, что население Армении прогонит Пашиняна, как только страна перейдет на европейские цены на газ. Уганда выявила еще 3 случая заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране достигло 5, сообщает Минздрав. В ведомстве заверили, что идентифицировали всех контактировавших с зараженными и призвали обращаться в медучреждение при появлении симптомов, напомнив, что лечение на ранней стадии повышает шансы на исцеление. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Парад ретро-транспорта проходит в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает Комитет по транспорту. Главная новинка этого года – колонна, посвященная 100-летнему юбилею городского автобуса. В ее составе подлинные легенды, в том числе ЗИС-155-57 года выпуска, который буквально восстановлен из состояния руины. При реставрации удалось сохранить более 80% оригинальных деталей. Всего в параде участвуют 56 автобусов, 6 троллейбусов, 10 трамваев, 14 мотоциклов, 25 грузовиков, легковые автомобили и спецтехника. Традиционно количество машин совпадает с возрастом города, которому 27 мая исполнится 323 года. Еще больше новостей ищите в канале Радио Спутника у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Большим о маленьких». Приветствую постоянного ведущего Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать, как обычно,
2: субботу. Вот как раз радиослушателям напомню, что за нами можно также следить в соцсетях, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Обязательно загляните, подписитесь. Не очень такое слово получилось. Подпишитесь, пожалуй, так лучше будет. Да-да-да, это, кстати, вот про маленьких, о которых у нас сегодня пойдет речь. Там можно посмотреть, там можно пересмотреть, там можно написать комментарии. И, естественно, загляните в наш Телеграм-канал, в наш Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Ну а так, да, главное, прямо прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. А вот, собственно говоря, легкомысленный немножечко настрой, что ли, выдает и первая тема, которую я вам хочу предложить. Ну, легкомысленно, естественно, в кавычках, потому что никаких легкомысленностей, если речь идет о здоровье детей, быть не может. Но вот когда покраснение... И вот тут правильное слово выбрать, потому что какое сейчас не подберешь. Вот восхитительно. Я же как раз для описания этой передачи использовал именно это слово. Но потом почему-то забылось. Потому что дело в том, что чаще и наши гости, да и самостоятельно, описывая разные ситуации, хочется говорить другим словом.
3: Когда мы во взрослом коллективе общаемся, то, да, наверное, будет более правильно употреблять слово «ягодицы», чтобы никто не счел это харассментом.
2: Так вот,
3: а когда мы говорим про детей, да, тут можно просто назвать это попой. У детей это нормально. Как поется в детской песне, жопа есть, а слова нет. Да?
2: Вот здесь я второй... Антон, вы просто выбиваетесь в лидеры по числу используемых слов, за которые необходимо порицание. Как же так?
3: Простите.
2: Как же
3: так? Я постараюсь больше не употреблять эти слова. Значит, покраснение ягодиц.
2: Давайте разберемся, потому что с одной стороны... Это вот та самая тема, которая с одной стороны, ну, вроде бы понятно, что делать, а с другой стороны, какие еще могут быть последствия или большие сложности?
3: Ну, естественно, в первую очередь мы сталкиваемся с тем, что мы все называем опрелостями. Что такое опрелости у детей? Почему они возникают? Ну, просто все достаточно, на самом деле. А современное общество не мыслит жизни младенцев без подгузников. И в целом я с этим согласен. Это нормальная абсолютная история, что младенец ходит в туалет. Он, естественно, не контролирует полноценно все свои, скажем так, тазовые функции, функции тазовых органов. То есть он делает это, ну, непроизвольно, да, он не может сдерживаться. Захотелось, он сходил. Ну, вроде здесь все понятно, очевидно, на этом не останавливаемся. Ну и дабы вся одежда, которая на нем, все белье и все остальное, в чем он там лежит, кроватка, одеяльце и так далее... Чтобы все это не приходилось менять каждые полчаса, а примерно с такой интенсивностью он может мочиться, да? Естественно, ребенок надевает подгузник. Но подгузник создает парниковый эффект. А еще стул младенца, он может быть немножко водянистым, например, на фоне лактазной недостаточности, транзиторной лактазной недостаточности. Что достаточно часто встречается у младенцев, не требует какого-то суперлечения зачастую даже. Просто нужно подождать, пока этот фермент начнет у младенца нормально вырабатываться. Ну а пока этого не происходит, стул будет более водянистым и более кислым. И вот это, естественно, более агрессивная флора кишечная, она может раздражать кожу. Поэтому если ребенок сходил в туалет, и особенно если мы говорим про дефекацию, если он покакал, давайте по-простому скажем, надеюсь, это слово достаточно эфирное, то подгузник нужно, естественно, менять как можно быстрее. А если же он помочился, то, ну да, можно несколько часов себе позволить этот подгузник не менять. Вообще, в целом, чем чаще мы будем менять подгузник, тем реже мы встретимся с опрелостями. Второй момент. Если мы эти опрелости уже допустили, но как те ежики, которые плакали, но продолжали есть кактус, усердно не обращаем на это внимания, или просто со словами «ну, а что ж тут поделать?», ничего не делать не начинаем, то может эта опрелость инфицироваться. Условно патогенных и грибков, и бактерий на коже живет огромное количество. Они могут считаться условно патогенными, пока они живут на коже. Но если они попадают в кожу, а кожа – это орган многослойный, да, и если хотя бы один из верхних слоев кожи поврежден, и эти условные патогены попадают в кожу уже, то они уже перестают быть условно патогенными, они начинают, естественно, творить свои маленькие каверзные делишки. В связи с этим возникает воспаление, отек, возможно, зуд и так далее. Подгузник надевается, если у малыша хотя бы один раз вы увидели покраснение ягодиц, попы или складок каких-то, неважно, Подгузник надевается только после того, как вы обработали все кремом под подгузник, который содержит цинк в своем составе, который просто будет создавать механическую преграду. Ничего больше от него не требуется, да, просто чтобы ни моча, ни кал не раздражали нежную кожу младенца, которая действительно более нежная, чем у взрослого человека. И чаще всего этого бывает достаточно. Если этого недостаточно, то тогда, безусловно, здесь без очной консультации не обойтись, потому что варианты бывают различные, и мази, которые используются для лечения некоторых видов опрелости, инфицированных в том числе, они тоже могут быть различные. Это и противогрибковые, и антибактериальные, и антибактериальных мазей много разных, ну и так далее. Ну и как я люблю говорить родителям, опять-таки не на правах рекламы, ну если не знаешь, чем помазать, помажь бипантеном. Декспантенол в составе этого средство, он есть и под названием просто декспантенол, дешевле, проще, возможно, кому-то будет его использовать. Он обладает противовоспалительным эффектом, и в сочетании с кремом, содержащим цинк, один заживляет, другой не дает усугубиться этой проблеме. И, в общем, эти два средства обычно в тандеме очень неплохо срабатывают.
2: Антон, а вкратце, чтобы этот вопрос достаточно важный, но пикантный в то же время завершить. Вот есть какая-нибудь грань, по которой можно судить? Вот нужно что-то дополнительное? Вот действительно какое-то обращение в скорую помощь, к врачу, к педиатру? Или вот если, допустим, этой грани не дошли, обойдемся своими путями, здесь поменяли, здесь опять же намазали, здесь подгузник поменяли, намазали каким-то кремом, мазью или чем-то еще. Вот что-то такое, что будет отделять все нормально, работаем своими силами, и нет, лучше не рисковать.
3: Я бы сказал так. Если, несмотря на все ваши усилия, использование кремов под подгузник, применение мази с декспантенолом, воздушных ванн, которые тоже я вот почему-то забыл упомянуть, это очень важно. Оставлять ребенка, ну, просто поголопотить немножко. Да, воздушные ванны, естественно. И несмотря на все ваши усилия, вот все вышеперечисленное, у ребенка все равно сохраняется покраснение кожи. Вы идете к врачу, делаете это планово, не нужно бежать, ночью вызывать скорую и так далее. Абсолютно ничего страшного в этом и жизни угрожающего нет. Если же все заходит еще дальше и нарушается целостность кожных покровов, вы это заметите, вы поймете. Да, что кожа начала трескаться, что вы видите, особенно там в складочках, вы складочку кожи раздвигаете, там паховую складочку какую-нибудь раздвигаете, и видите, что кожа в ней, она слезла, и это просто уже как слизистая выглядит. На это даже смотреть немножко больно, когда вот представляешь, насколько это может быть дискомфортно ребенку. Вот в такой ситуации надо уже отдать себе отчет, что и согласиться с тем, что вы не справляетесь. И это не повод вас поругать или покорить, просто идет что-то не так, как хотелось бы, и надо все-таки дойти до врача. И вот здесь уже все-таки постараться дойти побыстрее. Повторюсь, в любом случае не вызывая скорую помощь и не поднимая панику. Просто дойти не планово там через неделю-две, а сегодня, завтра, ну, ближайший свободный слот записи там или возможного времени посещения врача.
2: Давайте продолжим темы, которые вот к моему лично, ну, как сказать, не то чтобы удовольствие, всегда вдвойне это интересно послушать, потому что тема, безусловно, применима еще и к взрослым, потому что вопрос касается носовых кровотечений. Да, у ребенка все сложнее, но вот когда, например, кровь начинает идти и не останавливается больше 10 минут, это может быть и проблема у взрослых. Добрый вечер, это вот я сам здесь присутствую, беру ручку и начинаю записывать. Что делать, как справляться, помимо того, что, ну, вот какие-то первичные способы попытаться остановить кровь или хотя бы прекратить вот это вот кровопад, ну, они, наверное, существуют.
3: Кровопад звучит круто. А у вас бывали носовые кровотечения дольше 10 минут?
2: Конечно. Я иногда, у меня коллеги не дадут соврать, я иногда приходил на работу, и у меня, ну, на работу, в смысле, вот прям в эфир, и у меня с собой были либо вата, либо, извините, туалетную бумагу брал, сворачивал, чтобы если пойдет, или вернется, или продолжится, всегда можно было вот раз в нос воткнуть и продолжить.
3: Затампонировать.
2: Да, да.
3: Вау. Ну, на самом деле, носовые кровотечения у детей, это серьезная история, попробуем к ней отнестись немножко с юмором. Чаще всего у детей течет кровь из носа на фоне механического повреждения сосудов слизистой стенки носа. А если по-простому, они расковыривают себе нос, ковыряются в носу. Ковыряют в носу они тоже не ради получения какого-то неистового удовольствия, а просто потому, что там сухие козявки, корочки сухие в носу. А они дышать мешают. Ну, это воистину так. И их надо оттуда удалить. Ну, чем проще всего удалить? Ну, тем, что у тебя есть под рукой. А что у тебя под рукой? У тебя рука сама под
2: Под
3: рукой.
2: рукой рука.
3: Пальцы, да. А под одной рукой другая рука, да. И вот этими пальчиками шаловливыми они эти корочки сухие из носа выковыривают. И вот они выковыривают, выковыривают, выковыривают, выковыривают. И наковыривают себе маленькое кровотечение. Потом эта стенка сосудистая не успевает до конца полноценно зажить, и ее, естественно, гораздо проще травмировать уже в последующий раз. А почему это происходит? Да просто потому, что воздух очень сухой. Сухой воздух, он будет истончать и слизистую носа, и сосудистая стенка будет становиться более слабой. Ну и, естественно, те самые пресловутые корочки в носу, которые ему безумно мешают, они будут провоцироваться в сухом воздухе. Поэтому основная история, которую можно осветить касаемо носовых кровотечений у детей, подсветить, правильно, наверное, будет сказать, это увлажнение воздуха. И больше половины детских носовых кровотечений, они исчезнут, если воздух в помещении, где находится ребенок, будет полноценно увлажнен. Это самая частая история. Дальше, ну, конечно, могут быть носовые кровотечения на фоне каких-то вирусных болезней, но это не рецидивирующая история, не как вот вы про себя рассказываете, что бывают, да. Здесь не скажешь, что у детей, там, у этого конкретного ребенка бывали носовые кровотечения. Было один раз на фоне ОРВИ, да, там, ну, интенсивно сморкался, или просто вирус такой был, да, ну, так бывает, да, у него один раз текла кровь, и все, и потом 15 лет подряд ничего, да, это нормальная история. На фоне травмы может быть такое, ну, естественно, если травма носа, ну, вполне возможно носовое кровотечение. Что нам нужно знать и помнить про носовые кровотечения, вне зависимости от того, откуда они происходят? Да, у детей чаще всего это пространство Кисельбаха, это такая зона, которая очень активно кровоснабжается на слизистой переносице. Может быть оттуда, может быть из более глубоких слоев, что немножечко хуже прогностически, но тем не менее. Мы не запрокидываем голову при носовых кровотечениях. Вопреки тому, что с нами делали, вот лично со мной и со всеми моими сверстниками, делали все детство. Если вдруг у тебя по какой-то причине потекла кровь, давай голову назад, нос пальчиками
2: А
3: зажми
2: это
3: и
2: же
3: голову
2: даже
3: назад
2: и в фильмах, и в
3: запрокинь.
2: сериалах, и в каких-то в передачах чуть что, но
3: Везде,
2: вот это
3: да,
2: движение.
3: сразу. Они вот это вот, да, о, и мы с вами вот со стороны будет красиво смотреться, мы с вами
2: Стоп,
3: синхронно это
2: стоп-кадры
3: сделали.
2: надо сделать сейчас еще,
3: Да,
2: да.
3: да. Мне кажется, что это придумали люди просто для того, чтобы не запачкать пол своей кровью.
2: Или рубашку.
3: Или, возможно, да, или рубашку, ну, одежду, да. Да, вполне возможно. Не удивлюсь, если это так. Мне кажется, это уже, знаете, на уровне инстинктов подсознания просто, что если пошла кровь, просто надо сразу зажать переносицу и голову назад. Не надо. Почему? Да потому что вы не поймете, когда эта кровь перестанет течь. Вы не сможете отследить этого. Да, носовые кровотечения нужно останавливать. Ну, если вообще ничего под рукой нет, то мы всегда вспоминаем, что оказывается под рукой есть руки. И ими можно не только ковырять в носу, но и можно просто зажать переносицу, да, зажать нос. И это уже будет механическое сдавление тех самых сосудов, скорее всего, именно в этой области они и будут находиться, из которых течет кровь. И на пару минут зажать нос, чаще всего у большинства детей этого будет достаточно. Если все-таки есть возможность что-то найти под руками, во-первых, вы можете найти сосудосуживающее средство, да, в детской дозировке, согласно возрасту, неважно, что там в основе лежит, ксилометазолин, оксиметазолин, там, неважно, это по-простому можно сказать, там, назевин или какой-нибудь тизин, там, ну, вот что-то такого плана. Главное, чтобы по возрасту было. И не надо борщить с дозировкой, не надо там 10 капель обильно что-то смачивать. Не-не, несколько капель этого вполне будет достаточно. Холод на переносицу, да, и механически точно так же можно сдавить нос. Что касается тампонады носа, то, чем чаще всего пользуются, ватный диск, сама по себе просто вата, как вы правильно заметили, туалетная бумага – это фаворит, на самом деле, который попадает в нос. Ну, сейчас еще стали моду набирать немножечко бумажные кухонные полотенца.
2: Ну, да, что под рукой есть чаще, чем вата, да.
3: Совершенно верно, да, да, да. А так это может быть и кусочек одежды, и если одежда уже все равно безвозвратно испачкана кровью, да, то можно, в общем, уже и как бы ей затампонировать нос. В чем минус этого способа? В том, что, да, несмотря на то, что вы механически прижали стенку сосуда, и из сосуда перестала течь кровь, мы видим улучшение ситуации, но сосудистую стенку же что-то залатало, а что ее залатало? Тромб. А этот тромб где? А он снаружи. Он снаружи, он между вашим тампоном, неважно из чего этот тампон сделан, из бумаги, ваты и так далее, между вашим тампоном и между сосудом. И вы, когда этот тампон из носа вытаскиваете, вы его вытаскиваете вместе с этим тромбом. Отрываете его, и, ой, опять потекло, блин, надо обратно его засунуть. И, ну, в общем, это очень долгий такой способ. Да, и иногда...
2: Это на опыте уже нужно доставать так обратно. Я, как, опять во-первых, же, как человек на опыте знаю, во-вторых, чтобы это не прорвалось сразу, не прорвалось.
3: Да, совершенно верно. Во-вторых, если вы понимаете, что, ну, вот в вашем случае, например, да, я бы тоже скорее тампонадой бы пользовался, чем 10-15 минут сидеть, зажав переносицу. Не почесаться, прости господи, не поработать. Да, на руках.
2: И голос, как у классических переводчиков видеофильмов.
3: Да, да, да, да, да, да, из 90-х. Да, совершенно верно. Но при этом тогда надо этот тампон, если это вот ватный диск, более-менее оптимально, его надо смочить, прежде чем ставить, чтобы он был влажный, чтобы когда вы его будете потом легким выкручивающим движением из носа доставать, чтобы он вместе с собой не забрал этот тромбик и легко отошел. Да? Вот. И можно на него, кстати, вот несколько капелек сосудосуживающих еще капнуть, что тоже принесет свои положительные плоды. Ежели кровь в течение 10-15 минут у ребенка не останавливается, несмотря на все ваши пальцевые прижатия, холод на переносицу, бог с ней, там, тампонада носа и так далее, все равно через тампон он просачивается и капает, капает, капает. Вы понимаете, да? Именно поэтому мы голову-то не запрокидываем, чтобы оценить. Потому что если мы ребенка положим, то у него по задней стенке глотки просто эта кровь,
2: да,
3: будет течь.
2: Да, а еще в желудок попадет, а там, не дай бог, что случится.
3: А в желудке с кровью ничего плохого не случится, она там свернется. Он как бы собственной кровью отравиться невозможно. Проблема не в том, что она попадет в желудок, а проблема в том, что мы не будем знать, что она продолжает течь и попадает в желудок просто. У нас-то будет иллюзия того, да, что все, кровь не выделяется, значит, мы победили. А это как бы не совсем так. И да, наверное, все-таки неправильно пугать людей, что можно вытечь полностью, потому что это возможно только если у тебя какое-то гематологическое заболевание с низким уровнем тромбоцитов, с нарушением факторов свертываемости крови. И эти дети в прямом смысле слова, прости господи, вытекают через носовые кровотечения. Они могут погибнуть даже в такой ситуации. Но это отдельная каста детей, это отдельные диагнозы, там родители осведомлены, обучены и так далее. Да, и у этого ребенка остановить носовое кровотечение при помощи пальца, прижатия там переносицы или тампонады ваткой вы не сможете никогда. Это жесткая тампонада, возможно, даже задняя тампонада, которую делают лор-врачи в стационарах, это, ну, длительная история, не на один день. эти кровотечения останавливаются, понимаете? Это совсем другая история. А у обычных детей, не имеющих таких проблем, такого, конечно, не будет. Но в любом случае мы должны понимать, если у ребенка 10-15 минут эта кровь не останавливается, больше 15 минут, мы просто так ждать не будем. Мы все равно вызовем скорую, чтобы они затампонировали этот нос, возможно, доставили ребенка в стационар, если в этом есть необходимость. И дальше уже с этим ребенком разбираться, почему так долго идет кровь и не останавливается. В норме, повторюсь, это происходит в течение 2-3 минут у большинства детей. Если это происходит дольше, в любом случае нужна консультация. Ну, дольше 10 минут, давайте так.
2: Нужна консультация. Прям полминутки у нас остается. Это вне зависимости от погодных условий, от давления, от температуры тела, потому что, ну вот, разные могут придумать, как объяснить.
3: Ну, это скорее у взрослых может быть связано. Да? Если человек гипертоник, да, у него давление 190 поднялось, и из носа кровь пошла, то можно сказать, что слава богу, что из носа, а не в голове этот сосуд лопнул. Да? Тут уже как бы лучше так. Но для детей это неприменимо.
2: Перерыв небольшой сделаем. Вернемся обязательно через несколько минут после рекламы и новостей на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких».

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Введите имя.
0: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Один из крупнейших географических проектов в истории человечества получил название «Великая Северная экспедиция». Организовала его Российская Академия Наук в середине 18 века. Идею грандиозного похода императрице Анне Иоанновне подсказал отечественный мореплаватель голландского происхождения Витус Беринг. Он вернулся из Камчатской экспедиции и был очень воодушевлен ее результатами. Берингу и было поручено возглавить один из отрядов. Перед исследователями ставилась задача уточнить границы Евразии, изучить Дальний Восток, Арктику и Сибирь, сходить по морю к берегам Северной Америки и Японии. В путешествие отправилось несколько тысяч человек. Только научными изысканиями занимались 550 специалистов. Экспедиции пришлось пройти через тяжелые испытания. Во время зимовки от цинги умерла почти вся команда корабля «Святой Петр», включая самого Беринга. Были открыты Алеутские и Командорские острова, Северный путь в Японию, изучены Таймыр и Ямал, описаны устья рек и заливы морей. Экспедиция достигла мыса Челюскина, самой северной точки Евразии. На карту было нанесено 13 тысяч километров побережья Северного Ледовитого океана.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину и выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Шаньси. Российский лидер передал слова поддержки семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Взрыв газа произошел накануне на угольной шахте в уезде Цинъюань. В момент ЧП под землей находились 247 горняков. Число погибших, по последним данным, выросло до 90. Поисковые работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование. Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1210 военнослужащих, следует из сводки Министерства обороны. Самые значительные потери противник понес в зоне действия группировок войск «Центр» и «Восток» — около 300 военнослужащих. Силы ПВО России за сутки уничтожили 800 беспилотников и 8 управляемых авиабомб. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Госпитализированные не менее 14 соотечественников сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России. Дипломаты находятся в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. В диппредставительстве напомнили, что там работают круглосуточные телефоны экстренной связи. Более 230 тысяч детей получат выплаты по новому закону о поддержке многодетных семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что документ, вступивший в силу 22 мая, принят по поручению президента Владимира Путина. В соответствии с документом, многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков самостоятельно налаживать диалог с Россией, а не расспрашивать его о беседах с президентом Владимиром Путиным. На встрече со студентами Фицо посетовал, что когда он едет в Москву, его все ругают, а потом звонят и спрашивают, а что Путин говорил. Фицо отметил важность диалога, добавив, что избежать серьезных проблем можно только при наличии коммуникации между странами. Четвертьмесячная норма осадков выпала в Москве за пятницу, побит суточный рекорд.

0: В 2009 году сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в результате прохождения холодного атмосферного фронта на метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на Радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Постоянно ведущий Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
3: Да, еще раз добрый день, всех рад приветствовать.
2: И вторую часть передачи я предлагаю начать с такого обобщающего момента к двум, в том числе к двум темам, которые прозвучали у нас в первой половине часа, потому что поговорить предлагаю про детскую аптечку, которая необходима на летние месяцы, на летнее время, потому что мы выяснили, там уже должны быть вот эти вот тампоны, сосудосуживающие. И я забыл это... вот этот универсальный крем для покраснения на коже. Но...
3: Бепантен.
2: Да-да-да, Бепантен можно уже вписать в этот самый список. Но, тем не менее, что такого должно быть? Потому что, ну, вот на самом деле, отправить ребенка на лето, ну, это серьезный вызов. Потому что, вот, ну, я не знаю, человек, например, вот какой-нибудь Андрей, поехал на дачу. На дачу, кстати, не обязательно на лето. И у него несколько детей. Просто так они же ведь сидеть не будут. Они же ведь побегут куда-нибудь. А их поэтому не только накорми, напои, там, не знаю, еще всех собери, если вдруг что-то случится. А у Андрея, небось, еще и день рождения в этот день. Что вот делать? Вот чтобы аптечка была какая-нибудь под рукой, и Андрей мог спокойно отпраздновать день рождения, не волнуясь о том, чтобы у ребенка что-то случится, а у него под рукой чего-то не заготовлено.
3: Да, Андрей, не бойся, мы тебе поможем. Значит, мы стараемся не развить у себя паранойю, а сделать так, чтобы на какой-то экстренный случай у нас под рукой все было. Не развить в себе паранойю, значит, у нас не будет мысли о том, что наш ребенок может помимо каких-то очевидных травм получить и что-то более серьезное. Да, мы не будем гуглить противоядие, смотреть, при каких отравлениях, какими химикатами, чем можно помогать и так далее. Это как бы крайне редкие случаи, слава богу. И здесь все-таки формат безопасной среды, он имеет решающее значение. Естественно, чем старше ребенок, тем... больше трансформацию в более такую механически травмирующую историю, да, трансформируются его интересы, шалости различных. Что нам нужно? Ребенок может упасть, получить какую-то ссадину. Ну, нам нужен какой-то антисептик, который мы возьмем с собой для того, чтобы обработать. Папа тоже может колоть дрова и для того, чтобы разжечь мангал. У него же день рождения, ему же мясо надо жарить.
2: И нечаянно... Хорошо, если только мясо, там и картошечка, ему день рождения, Андрей,
3: ну,
2: с днем рождения.
3: Тем более, Андрей, да, да, да. Тем более, Андрей же заботливый хозяин, не только отец двоих детей.
2: Ему еще гостей встречать. Да,
3: да, да, да. Вот. Соответственно, он тоже может получить какую-то травму, ссадину, порез. Да, ему же тоже надо будет обработать рану. Ну, поэтому мы с собой возьмем какой-нибудь универсальный антисептик. Хлоргексидин, мирамистин пойдет вполне себе, да, почему нет. А что еще может случиться? Может повыситься у ребенка температура. Так бывает, они, маленькие негодники, не предупреждают накануне о том, что они завтра заболеют. К сожалению, так всегда происходит. Как родители приходят и говорят, вот так не вовремя он заболел. И мне всегда интересно, а когда
2: есть
3: же...
2: вовремя.
3: Вот то самое вовремя, да. Это когда? Вовремя это когда?
2: Ну, вообще, кстати, я здесь могу ответить. Это вот болезнь, как ветрянка, что ли, которой целенаправленно раньше всех заражали, чтобы в детстве переболели.
3: Ну да, чтобы вовремя было, да, пока у мамы отпуск, да, например. Ну, конечно, это же самый лучший отпуск, просидеть с ребенком, болеющим ветрянкой. Отпуск мечты просто. Ну да, зато потом на работе, на больничной не уходить... Такая супер ответственная для работодателя мама, сотрудник такой крутой. Возьмем жаропонижающее, в общем. Да лучше...

0: самом деле парочку. Хотя для стартовой терапии одного нам будет достаточно. На основе ибупрофена, мне, честно говоря, кажется, что они немножко лучше работают, чем на основе парацетамола. Но здесь вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Поэтому, ну,
1: А
0: жар
1: про это
0: принижающий в
1: тоже
0: любом
1: была
0: случае
1: передача,
0: возьмем.
1: кстати, про цвета
0: Да.
1: фломастеров. Если что, на Рутюбе ВКонтакте можно пересмотреть.
0: Да. Значит, у взрослых тоже может заболеть голова, например, с утра, они же вечером много мяса
1: День
0: съели,
1: рождения,
0: картошки,
1: Андрей.
0: день рождения Андрей был, да. И с утра, после того, как они мало поспали, много поели, у него от чего-то может заболеть голова. Да, тоже пригодится детский жаропонижающий препарат на основе ибупрофена для того, чтобы уменьшить проявление головной боли. Туда же кладем ожоги. К сожалению, к несчастью, это действительно может случиться с каждым, и взрослым, и ребенком. Термические ожоги чаще всего, ну, чаще всего это термические ожоги, да? И летом на даче Андрей отвернулся, а ребенок пошел и залез в разжигающийся костер или мангал. Но ему же интересно, он хочет папе помочь. Да, и вот решил картошечку перевернуть в углях. И неосторожно сделал это голыми руками.
1: Потому что
0: Но он
1: что?
0: маленький, не
1: Потому что под
0: понимает.
1: рукой рука.
0: Потому что, да, как мы сегодня уже поняли, рука всегда под руками, да, всегда с собой. И надо чем-то обработать. Вот средства для обработки ожогов всегда с собой должны быть. Их сейчас величайшее множество. Есть различные гели, есть специальные салфетки, уже пропитанные этим гелем. Они есть различных размеров, из которых можно, соответственно, ну, там, на любую поверхность тела, неважно куда, положить эту салфетку. Сверху просто бинтиком забинтовать. Можно. Есть уже даже специальные салфетки, как вот девушки покупают себе маски тканевые для лица. Вот такая же тканевая салфетка, пропитанная раствором, если был ожог лица. И причем не обязательно химический, термический. Это может быть ожог там солнечный. Солнечный, ну, он тоже, по сути, термический. Но, тем не менее, если уж прям сильно перестарались с солнечным загаром, да, тоже помогает, охлаждает и уменьшает отек и воспаление. Но первая помощь, безусловно, просто повторю, напомнюсь, потому что об этом мы уже говорили, при термических ожогах как можно дольше держать пораженную конечность или там этот участок тела в холодной воде. Чем дольше вы продержите, ну, вот, я обычно говорю, вот когда кости ломить начало, вот еще минут 10. Ребенок, конечно, не скажет вам, когда у него начал ломить кости, он с первой секунды будет кричать примерно одинаково, так
1: Там не
0: же,
1: только про кости,
0: да,
1: видимо, будут кричать.
0: там, ну, просто потому, что ему вся ситуация
1: Ну,
0: это не
1: конечно.
0: нравится, потому что ему больно, ну, просто как минимум больно, и он испуган, он маленький, в принципе, они чаще плачут. Поэтому, ну, просто хотя бы минут 10, это будет прекрасно, если вы под льдом через ткань приложите, если небольшая поверхность, или в ледяную воду руку эту поместите, или под кран с холодной водой. Ну, все в зависимости от того, какая у Андрея дача. Да, что у него есть под рукой. Колодец с ледяной водой, если есть, ну, замечательно, значит, просто в ведро с водой ручку, а потом уже обработать. Что мы еще возьмем с собой? У любого человека может случиться аллергия. И, к сожалению, предшествующий опыт и понимание того, что никогда не было, он не гарантирует того, что этого никогда не будет. Иногда люди живут по 50 лет, никогда никакой аллергии не встречалось, а потом на 51-м году жизни бац, и как там вторая смена, да, и аллергия какая-то проявилась на что-то, на что раньше никогда не было, и он действительно контактировал с этим аллергеном много раз, этот человек, а тут вот раз и впервые проявилось. Ну, так бывает иногда. Поэтому просто проще с собой взять и не думать. Любые капельки, которые по возрасту ребенку возможны. Самые первые – это фенистил, он такой самый с 3 месяцев, да, его можно брать. И на основе там, цетиризина, какой-нибудь зодок, зиртек, да, с собой можно взять. Их и детям можно, и родителям, если вдруг у родителей что-то случилось. Мы же помним, да, что родители наши тоже иногда себя не берегут и получают какие-то аллергические проявления в том числе. Даже если они знают, что у них бывает на этот продукт аллергия, все равно очень хочется иногда, очень хочется.
1: Упустил, упомянули ли в аптечке, просто там очень обширное празднование у Андрея, про расстройство пищеварения, потому что жирок-то
0: скрутить
1: может. Нет, про расстройство
0: пищеварения обязательно мы еще поговорим. У нас еще впереди укусы насекомых, у Андрея в теплую погоду уже день рождения, да,
1: и речка
0: жара на улице.
1: Пруд.
0: И абсолютно точно, абсолютно точно. А потом еще дождь прошел, а после дождя, когда вот это вот испарина идет, их столько появляется. Но мясо жарить надо, а в доме-то мясо не жарится. Оно же на углях, и картошечка, ну, вот та самая получается только когда на открытом воздухе. А там много комаров. А дети бегают вокруг и очень хотят помочь папе, поэтому их, естественно, тоже кусают. Надо чем-то уменьшить зуд. И поэтому мы в любом случае возьмем с собой какие-то репелленты, если они по возрасту подходят. Репелленты – это спрей от насекомых, напомню, если только что. Не обязательно спрей, есть на самом деле
1: если
0: сейчас для детей...
1: Если вдруг кто-то там включился из 86-го года,
0: 1900. Да.
1: Репеллент.
0: Репеллент. Значит, есть наклейки на одежду, есть браслетики, все что угодно делают так, чтобы просто ребенку это нравилось, он не хотел это снять, и чтобы это работало. Классно, супер, пусть их несколько будет, главное, чтобы меньше кусали. Но если уже укусили, да, то мы возьмем с собой что-нибудь противозубное, чтобы сверху нанести. Лично я любитель пользоваться адвантаном в данной ситуации, но это гормон, многие к ним очень скептически относятся, поэтому могу официально порекомендовать, там, предположим, псилобальзам или тот же фенистил Новгерия. После укусов, да, немножечко уменьшит зуд. Можно еще болтушку каламин с собой взять. Она не только при ветрянке помогает уменьшить зуд, но и при укусах насекомых тоже, безусловно, помогает. Дальше все отпраздновали день рождения, все замечательно и прекрасно, но поутру дети проснулись и побежали на горшок, потому что вчера они все, что съели, они съели все это на улице, и
1: сразу.
0: Родители и сразу, естественно, и родители не заметили того, что дети, бегая, периодически роняли шашлык на землю, вытирали его потом об коленку и
1: эти
0: продолжали
1: дети
0: есть.
1: Только так и едят.
0: 100%, но это классика жанра. Сам такой был в детстве. Кто не ел упавший на землю шашлык? Ну, поднимите меня.
1: С классическим быстро поднятое не считается уроненным.
0: Конечно, конечно, естественно. Что упало у студента, то упало на газетку. Да, ну это же классика жанра. И у них с утра разболели животы.
1: Дети выросли у нас как-то быстро. Не находите, Антон? Уже в университет отправили.
0: Сразу студент. А там же мы же поняли, что у Андрея много детей.
1: Да, да, да. Разных возрастов.
0: Да, разных возрастов, да. Он просто делал большие перерывы между детьми.
1: Ну, поэтому и аптечку он везет в двух газельках.
0: Да, да, да. Две газельки с семьей и две газельки аптечка. У детей разболели животы, началась диарея. Ну, дай бог, без температуры. Ну, если температура все-таки, то у нас есть чем ее снизить уже. В плане расстройств пищеварения, ну, нам, естественно, для начала понадобится энтеросорбент. На мой взгляд, оптимально, достаточно распространенная, понятная всем смекта и энтеросгель. Кому что больше нравится по вкусу, меня, например, от энтеросгеля прям, простите, ну, прям вообще не могу, а смекта нормально. А вот там старшая дочь у меня, например, говорит, да не смекта, не, а вот энтеросгель вообще как десертик прям можно есть. Вкусная, говорит. Ну, на вкус и цвет, как мы уже поняли, да, отличается предпочтение людей. Поэтому можно их и оба взять. Смекта сейчас есть еще в стиках. Она уже такая кремообразная там, со вкусами различными, карамельными, например. Так там действительно дети за нее прям даже драться готовы. Она, потому что реально очень вкусная. С удовольствием будут есть. Дадим абсолютно точно таким детям мы энтеросорбента и какое-то время поддержим их на диете. Возможно, я, конечно, что-то упустил, но из такого базового, пожалуй, все. Конечно, мы можем еще туда засунуть перевязочный материал, обязательно какие-то там салфеточки, бинтики, да, ну,
1: А вы
0: не в
1: знаете, Антон,
0: промышленных
1: я
0: масштабах.
1: догадался, что мозоли, натертости, вот что-то такое. Может быть, это не на
0: Пластыри,
1: один
0: ну,
1: уикенд, да, уикенд, но вот если это
0: weekend,
1: что-то
0: да.
1: продолжительное, да. А обувь,
0: Ну, это
1: допустим,
0: как
1: новая, Андрей
0: тревожный
1: заботливый,
0: чемоданчик, да,
1: всем
0: который
1: кроссовки
0: должен
1: новые.
0: стоять дома, и
1: Да.
0: если что, его просто взять. Ну, безусловно, еще солнцезащитный крем туда же можно положить, потому что дети летом на солнце, да, есть риск получить солнечный загар. Ну, не только дети, почему же? Тут и взрослые тоже должны, в общем, помнить о своей коже. Это важно. Наверняка что-то еще и еще и еще мы можем вспоминать. И капли для ушей. А вдруг ухо заболело, да, а врач-то еще не скоро придет. Мы туда что-нибудь закапаем, по крайней мере, с обезболивающим. Уже легче будет. На самом деле нурофена достаточно, а завтра уже езжайте к врачу. Пластырь, ну, пожалуй, да, и универсальная история. И от мозолей может помочь, и какую-то маленькую ссадинку, ранку прикрыть, да, но это вот к перевязочному материалу туда же, да, положить туда десяток пластырей, пару бинтиков, несколько упаковку салфеток стерильных и ватные диски какие-нибудь, да и, пожалуй, все. Тут главное остановиться и вовремя, я имею в виду, и чтобы не возить с собой две газельки лекарств, ну, можно еще подумать о болях в животе, например. Ну, пожалуй, наверное, ладно, окей. Дротаверин и гидрохлорид, для того, чтобы не создавать никому рекламу.
1: Да
0: Ну,
1: просто
0: все-таки,
1: произнести
0: видимо,
1: уже немножечко проснулся, да.
0: придется перевести на русский. Это ножпа. Для дифференцировки того, насколько вам быстро надо выезжать в сторону города или вызывать скорую помощь, может быть использован при болях в животе. Если после приема ножпы в течение получаса, максимум часа, боли в животе прошли, ребенок встал с кроватки и танцует, значит, все хорошо, и вам не нужно бежать к хирургу. Потому что от ножпы никакая хирургическая боль не пройдет никогда. Ежели у ребенка боли сохраняются, то тогда все-таки надо, наверное, задуматься для того, чтобы вот сесть в газельку и поехать обратно в город, показать хирургу, ну или смотря где у вас дача, если, может быть, есть возможность там вызвать врача, там вызвать скорую, чтобы вас кто-то привез. Ну, в общем, показаться врачу. Логистически не будем думать, как это
1: А в
0: произойдет.
1: идеале ребенка в медицинский вуз отправить, чтобы сразу один из
0: У
1: детей.
0: нас же старший там учится, вы
1: Да,
0: забыли, у Андрея,
1: поэтому,
0: да-да,
1: поэтому,
0: который
1: если
0: на
1: что.
0: газетку, да, упало все у студента. Старший, он сессию сдает, и он не может, у
1: А,
0: них
1: июнь, да, конец мая, начало июня.
0: еще, конечно, сейчас самая жаркая пора, вы что, у него каникулы в мединституте будут с середины июля до середины августа, один месяц, и все.
1: Я думаю, скажете,
0: Вы
1: что
0: просто...
1: у него каникулы будут с половины третьего до половины четвертого субботы, и все.
0: Ну,
1: Медики
0: примерно так
1: много
0: и будет,
1: учатся.
0: потому что, да, тут там еще, если какие-то хвостики нам подзакрыть, где-то что-то на кафедре подремонтировать, где-то что-то сделать, да, то вообще тогда не будет, да. Там еще практика летняя, если ее немножко
1: А
0: халявно
1: поездки
0: посещать,
1: на
0: то
1: дачу
0: там,
1: к Андрею за практику не
0: да,
1: засчитываются
0: не
1: почему-то, хотя
0: засчитываются,
1: там
0: да,
1: такие
0: не
1: дети
0: засчитываются.
1: поехали, что...
0: Да, практики было бы много, но надо в официальных учреждениях отрабатывать. Ну, в общем, додумать можно много еще чего. Ну, естественно, всегда, конечно, мы говорим о том, что аптечка в любом случае должна быть еще и универсальной, ну, не только универсальной, но еще и персонифицирована, если есть какие-то особенности. Но если взрослый человек, там, пожилой человек принимает... постоянно там гипотензивные препараты для снижения давления. Ну, наверное, логично, что их надо с собой взять на дачу и не забыть про это. А если кто-то принимает препараты, потому что у него есть какое-то желудочно-кишечное заболевание, да, он при этом для улучшения пищеварения, моторики кишечника что-то принимает. Ну, естественно, надо с собой взять, не забыть. У детей тоже такие ситуации случаются, что он может принимать длительно какие-то препараты или вообще пожизненно. Ну, их, естественно, тоже не надо забывать. Это вроде достаточно очевидно. Ну, я надеюсь, что Андрею мы помогли.
1: Я надеюсь, этот список у него как-нибудь уместится, или у любого человека, который волнуется о том, что
0: Да,
1: взять с
0: вроде там
1: собой
0: не так
1: на
0: много,
1: дачу.
0: как будто бы у нас и получилось.
1: Да, только самое необходимое. И поэтому в оставшиеся 5 минут как-то можно, нужно уложить. Ну, давайте прям вот тоже рубрика, которая всегда хорошо звучит, про разоблачение мифов. Она совершенно никак не связана с тем, что говорили ранее, но тем не менее. Вот если хрустить пальцами, будет артрит. Вот что хрустить пальцами, это, я так понимаю, вот это. У меня даже хрустнуло.
0: Да.
1: Вот вредно... Вредно, полезно, что это, как это, и если это реально очень сильно и громко, что с этим делать? Это иногда какие-то, не знаю, почему так еще делают, кто-то говорит, что вот, например, болевые ощущения так снимаются, кто-то от нервов.
0: Каждый использует
1: да,
0: это
1: всех по-своему.
0: По своему усмотрению, да, кому-то просто нравится, вот нравится хруст.
1: В масках шоу был восхитительный момент, мне очень нравилось, когда вот все пальцы прям там сидел персонаж, прохрустывал, ага.
0: Да.
1: На Диком Востоке, по-моему, это было.
0: Был такой доктор-ревматолог Дональд Унгер. Он решил провести эксперимент длиной в жизнь. И в течение 60 лет он хрустел пальцами на одной руке. А на второй не хрустел. Ежедневно, два раза в день, он минимум два раза в день, он хрустел 60 лет пальцами одной руки. Представляете себе, маленький такой экспериментик, доказательная медицина, ревматолог.
1: А это настоящий, человек, мне который... кажется, эта история, это анекдотичная, это из серии, что врач в 60 лет такой говорит, вот видишь, мама, не слиплась. Это вот не из этой серии?
0: Да нет, вроде, я...
1: Я просто говорю, это Иг Нобелевская премия за это, по-моему, была выдана. Ну, или Шнобелевская, как
0: Шнобелевская,
1: ее по-нашему
0: называют. Шнобелевская, да. Самая бессмысленная, да, там какая-то история. Она может быть и бессмысленна с точки зрения мировой науки, потому что засчитать это за доказательный какой-то там суперэксперимент очень сложно. Выборка пациентов очень мала.
1: Да, индивидуальный случай.
0: Да, он один. Но он же и не претендовал на какие-то супернаучные публикации и не говорил, что, ребят, все, давайте теперь мы меняем подход, к пальцами хрустеть можно, нужно, как хотите, можете хрустеть, можете не хрустеть, ни на что не влияет. Не было такого, просто ему самому было интересно с точки зрения профессионального, потому что люди приходят к нему как к ревматологу, с болями в суставах и на руках в том числе. И ему было интересно, есть ли какое-то влияние от вот этого хруста, да, на суставы. Может ли действительно развиться тот самый артрит на фоне вот этой, ну, как будто бы пагубной привычки. И оказалось, что, в общем, в его, по крайней мере, случае никакой разницы между суставами левой и правой руки не было обнаружено. И это действительно здорово. И сейчас все больше и больше людей признают, и врачей, и все мировое сообщество врачебное в том числе, признает, что да, действительно, можно, пожалуйста, хрустеть. Ну, жидкость там в суставе есть. Вы, когда суставы пытаетесь растянуть, эта жидкость, ну, издает такой вот кавитационный звук, там, газ в этой жидкости, такой вот простреливающий звук выдает. Ну, в общем, ну, хлопнуло и хлопнуло. Как бы ничего плохого ни для сустава, ни для человека в этот момент, ну, как бы и не происходит. Пожалуйста, хотите хрустеть, хрустите. Не хотите хрустеть, не хрустите. На мой взгляд, здесь речь идет больше о какой-то этике, наверное, да, когда вы находитесь в приличном обществе, но сидите там на званом ужине в дорогом ресторане и хрустите пальцами за столом при этом, ну, это как-то очень некрасиво, некультурно, что ли.
1: А вот если, вот обычно, когда этот хруст пальцами происходит, после этого какое-то время, не знаю, что-то восстанавливается, а если постоянно это хрустит, вот это повод обратиться к врачу? Ну, вот там, не знаю, каждые 3 минуты человек может хрустеть.
0: Ну, если только к неврологу, потому что это все-таки похоже на тревожные какие-то вещи.
1: Что-то вроде тика, а вот какое-то состояние суставов здесь ничего никак?
0: Ну, можно, конечно, попробовать в этом поковыряться, потому что, возможно, действительно есть слабость связочного аппарата, но мы все равно с этим ничего не сделаем, мы... Ему не сможем просто добавить коллагена в рацион, и у него там сразу раз, и все.
1: Не спасти никак?
0: Нет, холодцом в данной ситуации не спасти. Нет, просто стараться работать над собой и быть более спокойным, И тогда жизнь будет более яркой и красочной.
1: Антон, спасибо вам огромное за полезную и ярко рассказанную информацию о детском здоровье. Всегда в субботу утром большим о маленьких рассказывает Антон Равдин. Меня же зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 13 часов, в Калининграде полдень, Душанбе 15.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 11. Двоим россиянам, пострадавшим в ДТП в Анталии, потребовались хирургические операции. Еще 25 торговых судов прошли через Ормузский пролив. Подробности далее. Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 11. Их имена установлены, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, местонахождение 10 человек остается неизвестным. Ранения различной степени тяжести при атаке ВСУ получил 41 человек. На месте продолжается разбор завалов. МИД России организует и для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске. Об этом сообщила сегодня официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она назвала откровенной ложью заявление, распространенное западниками в Совбезе ООН, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу не было. Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1200 военнослужащих. Это следует из сводки Министерства обороны. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерией. Уничтожены также цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия и пункты дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Силы ПВО России уничтожили 800 беспилотников и 8 управляемых авиабомб. Двоим из 14 россиян, пострадавших в ДТП в Анталии, планируется провести хирургические операции. Остальные туристы вернулись в отели, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России. Дипломаты уточнили, что в аварию попал экскурсионный автобус в районе Белдеби. Погибших и тяжело пострадавших нет. Генконсульство находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компанией, врачами, правоохранительными органами и держит ситуацию на контроле. Запад пытается растащить союзников России, констатировал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Глава дипведомства напомнил, что подобное уже проделывали с Грузией и Молдавией. Сейчас Запад делает то же самое с Украиной, а и Армению пытаются втянуть в ту же ошибочную логику. Министр подчеркнул, что все это делается с одной целью – сделать Россию как можно больнее, усложнить задачу сохранения и укрепления страны как по-настоящему великой державы и цивилизации. За сутки через Ормузский пролив прошли 25 торговых судов, включая нефтяные танкеры, сообщили военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции. Суда предварительно получили разрешение, а сам проход по маршруту проведен при координации и обеспечении безопасности со стороны иранских военнослужащих. Из-за эскалации конфликта судоходство через Ормуз долгое время было практически остановлено. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, кто на нас подписан в Макс-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» на программе «Азиатский путь» и передаю слово ее постоянному ведущему. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. И сегодня мы поговорим о, казалось бы, старом-старом историческом событии, которое до сих пор вызывает множество споров. Более того, этот термин постоянно упоминается и сегодня. Этот термин всем известен еще со школьной скамьи, и он звучит как «Великий шелковый путь». «Великий шелковый путь» – серия путей, дорог, которые пролегали, как можно увидеть из большинства учебников или, например, из популярных изложений, из Китая до тогда Римской империи, ну а потом практически существовало на протяжении многих тысячелетий, и формально, мы сейчас говорим именно то, как это обычно описывается, все это существовало со 2-3 веков нашей эры до приблизительно 16-17 веков тоже нашей эры. И сегодня Китай очень активно использует этот термин, говорит о новом шелковом пути. То есть, опять товары идут из Китая, идут в Европу, и сегодня даже не только товары, но и услуги. Поэтому Китай стал активно говорить о цифровом шелковом пути, то есть некие услуги, в том числе и, например, системы облачного хранения, некоторые виды программного обеспечения, которые обеспечиваются Китаем и также направляются куда-нибудь туда далеко на Запад. И поэтому кажется, что Китай, ну, просто возрождает то, что когда-то существовало, а потом исчезло из-за завоеваний, прежде всего, колониальных завоеваний. В общем, поэтому это возвращение к некой исторической справедливости. Но, как всегда, как только мы начинаем во всем разбираться, все оказывается не так просто. Во-первых, первый вопрос, а протяженность этого великого шелкового пути была какая? И как только мы начинаем смотреть разные серьезные исследования, мы видим огромную разницу. Кто-то говорит, это была протяженность 5000 километров, стандартная цифра 6400 километров, 10 тысяч километров. Соответственно, это самый главный вопрос, откуда начиналось и куда направлялись товары. И до сих пор споры ведутся. Но самый главный вопрос, а сколько вообще дорог этих было? Обычно говорят, ну, часть товаров перевозилась по суше, часть перевозилась по морю, поэтому, ну, два больших пути. Но и это не так. Дело в том, что никакого пути, как мы это понимаем, то есть одной дороги или даже группы дорог, идущих в одном направлении, никогда не существовало. Была сеть, которая сегодня, подсчитана учеными, насчитывает на самом деле сотни дорог, только сухопутных. которые иногда работали, иногда не работали, закрывались, иногда они пересекались между собой, иногда просто исчезали с карты, менялся рельеф, возникали на этих путях города, особенно, например, в Центральной Азии, и они же исчезали, поэтому и здесь нет никакого единства во взглядах, да и быть не может. Самое главное и, наверное, самое забавное приключение с этим шелковым путем заключается в том, что, хотя пути, конечно, были, термина для этих шелковых путей не было никогда вплоть до XIX века. Вообще, сам по себе термин «шелковый путь» или «великий шелковый путь» был введен известным немецким исследователем Фердинандом фон Рихтгофеном, который совершил несколько поездок в Китай, начиная с 1868 года, это как раз после опиумных войн Китай открылся, и надо было изучать, как вообще Китай существовал со своей экономикой до этого момента. И вот фон Рихтгофен готовит целый ряд лекций для университета о том, как Китай торговал. И в 1877 году он сначала читает лекции, потом публикует записи этих лекций, где и говорит о шелковом пути, то есть о том, как Китай торговал шелком, причем он говорит на самом деле не вообще не о всем шелковом пути на протяжении тысячелетий, а только о некотором эпизоде, когда Китай в эпоху, в династию Хань, 2-3 века нашей эры, торговал шелком с Римской империей. Ну, поэтому и пошел термин «шелковый путь». Тогда действительно основным товаром был шелк. А потом, уже чуть позже, самые разные исследователи расширили исторически это понятие, а название «шелковый путь» остался. И поэтому многим кажется, что в основном торговали шелком. На самом деле и это не так, и вот здесь как раз очень большой вопрос, чем вообще торговали и как торговали. Первое, мы поняли, что в реальности торговали на протяжении почти там более чем тысячелетия, почти 1500 лет, и самое главное – торговали в основном из Китая, а также из Индии, везлись товары на Запад, хотел сказать, в Европу, но тогда, в принципе, в некой объединенной Европы, даже понятия Европы, строго говоря, не было. А поэтому из Китая везлось все, что возможно: шелк, фарфор, сладости, различные соления, различные товары, изготовленные из различных материй. Красители, одни из самых устойчивых красителей, изготавливались тогда в Китае и в Индии, а из Европы с значительно меньшим потоком шли, например, вина в смысле виноградные вина, потому что вообще вино как таковое было принесено в Китай извне, скорее всего, из районов Кавказа и за Кавказа, а в Китае в основном пили вытяжку либо из грибов, либо пили просто то, что сегодня называется китайские водки, байдзю. То же самое и было с Индией. И в этом смысле Великий Шелковый Путь уже тогда установил некую логику отношений, которая сохраняется до сих пор. То есть Китай продает больше, чем покупает. Но не только торговлей славился Великий Шелковый Путь, и, пожалуй, это самое интересное. Великий Шелковый Путь стал первой частью огромной глобализации, мировой глобализации, которая случилось значительно раньше, чем глобализация современная, американская глобализация. Дело в том, что именно по нему, по шелковому пути, везлись самые разные культурные достижения. Именно по шелковому пути, например, переходили из одной страны, из одного региона в другой различные религии, виды архитектуры, форматы изготовления разных изделий. И на самом деле все это происходило над границами. Конечно, государства были империи, хотя не было ни договоров между ними, то есть не было понятно, где начинается, где заканчивается только империя. А вот торговцам, на самом деле, было, честно говоря, все равно, кто управляет той или иной страной. Важно было именно передача знаний, ну и передача товаров. По сути дела, существовало два маршрута. Один назывался Северный маршрут, он начинался из Китая, скорее всего, из города Сиань, тогда он назывался Чанань, древняя столица Китая, пролегал через будущую на тот момент столицу Китая Лоян, и именно в первом веке до нашей эры именно оттуда направлялись караваны для торговли. Торговали по северному маршруту не китайцы. Они сдавали эти товары на реализацию, на перевозку другим абсолютно народам. В конце концов, это были среднеазиатские народы, а где-то приблизительно 7-8 веков инициативу перехватывают арабские торговцы. И тем самым Великий Шелковый путь дает начало огромной арабской, а на самом деле арабско-персидской торговле. Путь шел не единым образом, а он как бы раздваивался, потому что надо было обойти огромную пустыню Такламакан, которая существует и до сих пор. И поэтому пути как бы опутывали Такламакан и шли через Центральную Азию. И именно на этом пути потом создались целый ряд крупных городов, городов-оазисов. Ну и там, например, к северу от Тяньшаня создаются такие города, как Турпан, Талгар и город, который стал называться потом Алматы. В Алайской долине, в сторону Термеза и Балха в нынешнем Афганистане, также шли караваны, и здесь образовались тоже огромные оазисы, и это дало начало большим цивилизационным центрам, которые сегодня располагаются в районе современного Узбекистана и Таджикистана, а также в Ферганской долине. Здесь по этому маршруту из Китая везлись прежде всего финики, шафран в виде порошка, красного порошка, фисташки из Персии тут же везлись, ладан. По нему же перевозились, например, из многих африканских стран товары, которые сначала поступали в Европу или привозились в Индию по морю, а потом развозились по всему миру, например, алоэ, мира. Из Индии везлось сандаловое дерево, из Египта везлись стеклянные бутыли. И, в общем, обратно караваны везли из Китая рулоны, шелковые парчи, лакированные изделия, фарфор. То есть это был, пожалуй, самый такой богатый путь. Был и южный маршрут, он проходил через Каракорум, через пустыню Каракорум, через горы Каракорумские и по той дороге, которая сегодня соединяет Пакистан и Китай. Не случайно Китай, когда сегодня пытается построить на свои деньги дорогу в Пакистан и в Афганистан, он вспоминает именно этот южный маршрут. И в конце концов путешественники должны были пересечь пустыни Гиндукуша и Афганистана и должны были попадать в Иран, в северную оконечность сирийской пустыни, к Леванту и, в общем, туда прямо к Персидскому заливу. Было еще множество маршрутов, но был и маршрут перевозки по морю. И вот здесь как раз ученые до сих пор спорят. Дело в том, что, как сегодня подсчитано, приблизительно где-то до 16 века перевозка морским путем стоила приблизительно треть от перевозки сухопутным путем. То есть перевозить по морю было выгоднее. Ну, во-первых, больше товаров можно было нагрузить. И несмотря на ветры, несмотря на ураганы, которые набрасывались на корабли, это было более безопасно. Потому что на сухопутном маршруте путешественников, торговцев подстерегали бандиты, воры. И это было вообще практически стандарт жизни этого региона, я имею в виду нападения на караваны. Поэтому многое что везлось именно морским путем. И таким образом до сих пор многие ученые говорят, что вообще-то Шелковый путь – это не путь по суше, это в основном был долгое время путь по морю. Расцвет наступает, там было несколько как бы пиков, во-первых, в период Римской империи, приблизительно в III веке, в первом веке до нашей эры, в III веке нашей эры, потому что Рим роскошествовал, нужны были шелка, нужны были красивые украшения, и до сих пор при исследованиях древнеримской эпохи обнаруживают китайский фарфор и шелк. То есть Китай сразу подсадил весь мир на красивые, да и вкусные вещи. Приблизительно с 6 по 15 века, по 14 века развивается Византийская империя, которая тоже очень много потребляет всего того, что везется из Китая и из Индии. Ну и самое главное, когда в Китае наступает династия Тан, это пик, это 7 век нашей эры, Китай начинает в массовом порядке не только продавать, но и сам привозить из Центральной Азии самые разные виды гончарных изделий, расписанных в основном в трех цветах, так называемая трехцветная керамика. До сих пор ее можно увидеть на центральноазиатских базарах. Это зеленый, желто-песчаный и буро-красный цвет. Это изображение лошадей, это изображение кочевников и так далее. И в этом смысле начинаются колоссальные обмены. Ислам приносит еще одну, как бы еще одну дорогу, потому что много что вместе с исламом приходит и в Китай. Соответственно, это тоже пункт обмена. Но пик наступает именно тогда, когда почему-то считается, он должен был, развитие дороги должно было прекратиться. В период Монгольской империи. В 13-14 веках монголы, по сути дела, создают новую глобализацию, и потому что монголы вообще хотели очень основать свою столицу в Центральной Азии. И для достижения этих целей они привлекали местных жителей, торговцев, ученых, ремесленников для управления и строительства империи. Монголы развивали сухопутные морские пути по всему Евразийскому континенту, Черному морю, Средиземному морю, Индийскому океану. И во второй половине 13 века, то есть уже ближе к концу правления монголов, в Индийском океане процветали буквально спонсируемые монголами торговые партнерства, которые соединяли тогда монгольский Ближний Восток, где монголы уже управляли кусками территории, и монгольский Китай. И в этом смысле как раз в период монголов и расцветает Великий Шелковый путь. Именно тогда, как считается, Марко Поло и побывал в Китае, и хотя он никогда не описывал как таковой Великий Шелковый путь, но рассказы об этом были. Поэтому, конечно же, монголы, которые считаются кочевыми племенами, какими-то завоевателями, я имею в виду в такой популярной литературе, в общем, они-то и подарили это огромную глобализацию. Правда, был и негатив, потому что именно в период монголов, это обратная сторона глобализации, распространяются по Великому Шелковому пути и болезни. И наверняка многие помнят из учебников истории страшную черную смерть, то есть чуму, которая опустошает Европу приблизительно с конца 1340-х годов, и она, скорее всего, попала в Европу из Центральной Азии или через Центральную Азию. А туда она пришла из северных областей Китая. То есть, ну, как сказал бы, наверное, сегодня Трамп, Китай подарил нам очередной китайский вирус, как он говорил про ковид. На самом деле, конечно, здесь, как говорится, никто не виноват, но, скорее всего, действительно, чума пришла из Китая через Центральную Азию именно по торговым путям Монгольской империи. И одна из теорий гласит, что именно генуэзские торговцы, прибывшие из Трапезунда, это город тогда на севере Турции, занесли болезнь в Центральную Европу. И, как в случае со многими другими вспышками чумы, есть веские доказательства того, что она возникла сначала у сурков, среди сурков, в смысле животных, в Центральной Азии, а потом была перенесена на запад, к Черному морю, уже торговцами по Шелковому пути. В общем, Шелковый путь дарил товары и болезни в равной степени. А вот с крахом Монгольской империи, то есть после 15 века, начинается и упадок Шелкового пути. Потому что, самое главное, разрушились вот эти дороги, разрушилась безопасность этих дорог. А потом приходят европейцы и ставят крест на Шелковом пути. Но есть вещи, которые сохранились до сих пор, и хотел бы вот напомнить три очень важных вещи, что распространилось еще по Шелковому пути. Во-первых, христианство. Потому что как раз первые христиане, да тогда несториане, именно в 8 веке нашей эры христианские миссионеры путешествовали по Шелковому пути и дошли в конечном счете до Китая, и тогда Китай узнал христианство. И, правда, тогда оно не распространилось. Правда, одновременно по этому пути переносился и сирийский язык, на котором тогда шла проповедь именно по Шелковому пути. Во-вторых, Шелковый путь стал частью передачи буддизма, то есть, наоборот, из Китая или из Индии и Китая в сторону Запада, ну и заодно именно по Шелковому пути из Индии Китай приходит, из Индии буддизм приходит и в Китай. Здесь буддизм стал, оказывается, первой широко распространяемой религией. Правда, он никогда не мог сохраниться в чистом виде. Поэтому то, о чем проповедовал Будда, многими людьми просто не воспринималось. Ну, уход из семьи, представление о жизни как страдания, а вот зато идея медитации, идея чистоты жизни – это сближало очень многих. И в этом смысле, например, именно по шелковому пути китайский даосизм сблизился с индийским буддизмом. Более того, многие города Китая пытались по шелковому пути пригласить к себе побольше буддистов, как священных людей, и даже готовы были оплачивать этого. Здесь же по шелковому пути и распространялись первые трактаты, огромные библиотеки, которых были найдены уже позже. Огромную роль в 5, 7, 10 веках нашей эры играли купцы, потому что купцы объединялись в некие небольшие буддийские общины и передавали эту религию, правда, именно так, как они ее понимали. И буддизм оказался очень популярен. Наконец, еще третья религия, которая активно распространилась на шелковом пути, это иудаизм. И как раз считается, что началось это все, ну, в реальности, скорее всего, где-то после даже завоевания Вавилона персами, это в 6 веке до нашей эры, и последователи иудейской веры впервые начали перемещаться из Месопотамии, иудейские рабы в конце концов расселились по всей Персидской империи и частично по шелковому пути. И в этом смысле хазарские турки, которые там были носителями, они занимали очень выгодное положение между Китаем и Римом, и вообще свидетельство, есть очень много свидетельств того, что иранское влияние на формирование еврейских идей было колоссальным. Например, концепция рая для добрых и ад для нечестивых – это все внезапно проявилось в центральноазиатском иудаизме. Так что вот Великий Шелковый Путь оказался частью огромного передачи огромного количества знаний. И в этом смысле хороший вопрос, скорее уже политический вопрос, а кому он принадлежал, этот Великий Шелковый Путь? Кто там был главный? Ну, казалось бы, китайцы, потому что именно они сейчас утверждают, что из Китая все это пошло. На самом деле, конечно, большинство товаров начинало свой путь из Китая. Но были и товары, которые шли из Афганистана на запад, из территории нынешнего Афганистана, из Индии, из Персии, очень много товаров из Центральной Азии. То есть, в общем, Китай не был монополистом. Основной язык, на котором говорили, был не китайский. В основном это был фарси, то есть язык иранский и вообще иранские группы языков. Ну и, наконец, люди, которые торговали, это были в основном арабы, да вообще местные люди. Китайцы мало сами по себе ездили по Великому Шелковому Пути. Поэтому, конечно, Шелковый Путь – это мировое явление, это мировая глобализация. И когда сегодня Китай, уже политический Китай вспоминает о Великом Шелковом Пути, в общем, серьезные ученые говорят о том, что, ну, в общем, это все-таки не совсем китайское явление. Я напомню, что в 2014 году ООН, ЮНЕСКО, то есть Комитет ООН по организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, объявил Великий Шелковый Путь объектом всемирного наследия. Это очень точное определение. Это не китайская, не арабская, не персидская, не центральноазиатская культура. Это всемирное наследие. И, конечно же, изучение Великого Шелкового Пути – это, прежде всего, изучение тех механизмов передачи знаний, культуры, товаров, которые когда-то существовали и, увы, исчезли вместе с приходом новой цивилизации.
4: Алексей Александрович, спасибо вам огромное за очередной такой лаконичный, но при этом содержательный рассказ, в данном случае про Великий Шелковый Путь. Алексей Маслов на радио «Спутник». Это передача «Азиатский путь».

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Власти ЛНР опубликовали списки погибших и пострадавших при атаке на колледж в Старобельске. Все имена установлены, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По последним данным, погибли 11 человек, 41 получил ранения. Местонахождение 10 студентов остается неизвестным. МИД России организует для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске. Об этом сообщила сегодня официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Позднее она заявила, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Двоим из 14 россиян, пострадавших в ДТП в Анталии, планируется провести хирургические операции. Остальные туристы вернулись в отели, рассказали РИА Новости в Генеральном консульстве России. Дипломаты уточнили, что в аварию попал экскурсионный автобус в районе Билдьби. Погибших и тяжело пострадавших нет. Сотрудники генконсульства уже связались с представителями компании туроператора, страховой фирмой, врачами и турецкими правоохранительными органами. 34 региона выразили желание провести дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова на Всероссийском электоральном экспертном форуме в мастерской управления «Сенеж». В единый день голосования 20 сентября запланированы выборы депутатов Госдумы, а всего в стране пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Участники гуманитарной флотилии «Сумуд» собираются подать жалобы на Израиль за жестокое обращение с ними после перехвата морской миссии, пытавшейся прорваться к сектору Газа. Об этом объявили, в частности, французские активисты, которые вернулись в Париж. Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. Израильские военные перехватили суда в международных водах. Задержанных европейских активистов подвергли унижениям и оскорблениям. В частности, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором силовики ставят связанных участников флотилии на колени. Президент Владимир Путин поздравил советского и российского шахматиста, 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 75-летием. В телеграмме отмечается, что Карпов один из выдающихся гроссмейстеров современности. Глава государства также отметил его общественную и наставническую деятельность. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва, 91,2 FM.

0: 91.2 FM.
1: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто настроился на волну 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, в других городах другие частоты. На сайте radiosputnik.ru можно их обязательно подсмотреть. Можно подписаться на нас ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, взглянуть в наш канал «Макс», радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», и быть в курсе всего, что важного, значимого в мире происходит. На ближайшие полчаса несколько небезынтересных, болезненных местами тем, вопросов, проблем попробуем обозначить. Прямо сейчас к нашей беседе подключается Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт. Андрей Витальевич, здравствуйте.
2: Здравия желаю, Алексей.
1: Андрей Витальевич, спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир. Вот как коллега только что в новостях озвучила. 11 погибших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, 41 пострадавший, еще 10 в статусе пропавших без вести. Но более, конечно... Ну, давайте, наверное, сначала ваши комментарии здесь вот на текущий момент спрошу, а потом уже дополнительные вопросы задам.
2: Ну, к сожалению, вынужден констатировать, что действительно еще у украинских боевиков есть возможность на нанесение таких вот террористических актов, потому что расстояние-то довольно-таки весомое до линии боевого соприкосновения, можно даже сказать, это тыловой район, и вместе с тем вот украинские боевики осуществили очень такой чудовищный террористический акт, и, естественно, это вызвало очень широкий резонанс. Но, как мы видим, мировая общественность как бы в очередной раз закрыла глаза на это подобное преступление. Более того, я читал комментарий, скажем так, вооруженных формирований Украины официальный. Они сказали, что строго придерживаются норм международного гуманитарного права, наносят удары только по военным объектам. Сейчас есть масса видеоряда, где есть пострадавшие дети, да, которые уже начали комментировать происходящее. Есть комментарии местных жителей, которые утверждают, что никаких там военных баз не было, никаких военных не было. Ну, что-то нужно давать, как говорится, украинским боевикам какие-то комментарии, вот они сделали подобного рода заявления. Ну, а то, что, скажем так, даже на Западе пытаются назвать это все фейком, ну, извините, если уж так хотите убедиться, что это не фейк, приезжайте, посмотрите.
1: Вот, кстати, Андрей Ильич, можно как раз вот тут вклиниться, как раз немножечко наводящий момент обозначить, потому что, ну вот, как, опять же, коллега рассказала и публикуется, опять же, и у нас на «Спутнике», да все средства массовой информации это передают, о том, что предлагают корреспондентам, предлагают журналистам проехать, посмотреть. Если у человека, ну, есть глаза и есть хотя бы половина извилины, наверное, можно догадаться, увидеть или понять, есть там присутствие военных или хотя бы в прошлом, или не было присутствия военных. При этом вот одна медиакомпания в отпуске, другая медиакомпания отказалась, при том, что мы прекрасно помним, как случаи, которые аналогичные случаи организовывались украинской стороной, и там настолько сшитая белыми нитками выдавалась за какую-то за базу, извините за это слово интернетовское, молодежное, ну что просто руками развести.
2: Ну, давайте вспомним Бучу, давайте другие какие-то случаи. Такие информационные войны, они ведутся постоянно, и, естественно, сейчас мы вынуждены жить в условиях такой гибридной войны, и против нас очень серьезно идет агрессия не только ж на линии боевого соприкосновения. Посмотрите, что творится в информационном пространстве. Опять же, были выданы уже куча фейков, документов якобы, да, директора этого учебного заведения, который якобы распоряжается о том, чтобы там разместили военных, и прочие ерунды. Поверьте, это мы прекрасно понимаем, что это фейк. А для Запада это будет зачастую монету воспринято. И, естественно, сейчас, когда они находятся в своеобразном информационном таком вакууме, то сейчас очень легко запудрить, если так мягко говоря, языком, мозги и, естественно, вывернуть все наизнанку, что, в принципе, сейчас и делается.
1: В этом ключе заявления официальных лиц, ну, в частности, прибалтийских некоторых, скажем так, товарищей, но они звучат откровенно как-то вразрез тому, что происходит на самом деле, и будто бы, ну, действительно, нет страха, что нет опасений, ну, что как-то ваши слова не вяжутся ни с доказательствами, ни с подтверждением. В конце концов, приехали.

0: Ну, приезжайте, снимите какой-то свой репортаж и попробуйте это выставить по-своему. Так ведь даже так не едут.
1: Ну так это как раз и очередное подтверждение того, что это как бы на самом деле фабрикуются на Западе, да, новости, которые переворачивают все то, что происходит наизнанку. Если бы они хотели убедиться, они бы приехали. Я лично сопровождал иностранных журналистов по линии, скажем, МИДа, когда-то это было еще, и они сами снимали, сами общались с нашими гражданами. Это было в момент Минских соглашений. То же самое абсолютно, поверьте, очень просто сделать. То есть получаете аккредитацию, приезжаете, снимаете, никто вас, как говорится, за руку не водит, общайтесь с людьми.
0: А разрешите еще небольшую, совершенно маленькую ремарочку. Я уж прошу прощения, Андрей Ильич, у нас времени так много. Дело в том, что вот такие сюжеты, когда попадают на Запад, они востребованы, они получают большие просмотры, они получают большие рейтинги на телевидении. То есть, казалось бы, ну ты корреспондент и телекомпания, поезжай за рейтингами, потому что значительное число людей хотят вот это увидеть. Такое ощущение, что и вот здесь, ну я не буду говорить, стреляют в ногу, там достаточно всяких репортажей, желтухи, которые эти иностранные медиа могут перераспространить, в том числе происходящее о себе, но здесь это правда, это отказ от, извините, пожалуйста, за цинизм, от того контента, который хотят видеть многие западные зрители.
1: Ну, а как они будут сами себя дискредитировать? Естественно, все СМИ подконтрольные и независимых журналистов очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало на Западе. И, естественно, те, которые журналисты рейтинговых агентств, они попросту прекрасно понимают, что если они приедут и снимут правдивый репортаж, а по-другому не получится даже вывернуть так, как бы они хотели, да, сфабриковать это все, не получится это сделать, потому что нет для этого оснований. И вот они, естественно, и не едут, потому что прекрасно понимают, что, как вы правильно сказали, выстрелят себе сами в ногу.
0: Андрей Витальевич, вам спасибо огромное за то, что прокомментировали эту ситуацию и, к сожалению, трагедию, и то, как на нее реагируют, что западные политики, что западные медиа. Ну вот уже коллеги на МЧС ссылаются, до 12 выросло число погибших детей в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. К сожалению, освещаем в прямом эфире, к сожалению, освещаем все очень в, вот что называется, по мере приходящей информации. Следите за нашими эфирами, следите за нашим Макс-каналом радио Нижнее подчеркивание Спутник. А в эфир к нам вышел Андрей Марочка, чтобы поделиться своими комментариями, мыслями. Ну вот и идем дальше.

0: Давайте продолжать. Роспотребнадзор выявил, что в определенных партиях армянского вина, армянских коньяков, выявлены нарушения. Не соответствуют они санитарным и качественным требованиям. Приостановлена их продажа. Есть требования об изъятии из оборота. Вот это решение, это событие, это можно прокомментировать. Хотелось бы понять, что вообще будет происходить и для алкогольного рынка в России, и для тех, кто алкоголь потребляет. Напоминаем, что чрезмерное потребление чревато различными вопросами и сложностями, и, ну и вообще в целом какими-то, правда, экономическими последствиями в плане роста цен, в плане денег, в плане того, кто где и как что может потерять. С нами на связи независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
1: День добрый.
0: Вот расскажите, пожалуйста, я бы хотел такой момент для начала задать. Вот учитывая, что импортозамещение пытались проводить в алкогольном сегменте, в определенных моментах оно прошло успешно, вот сегмент армянского алкоголя, насколько был большим, насколько это было востребовано, чтобы понимать, какой сектор сейчас попал под вот эти ограничения Роспотребнадзора?
1: Значит, это было ожидаемое явление после недавних событий. Я их не увязываю, но это любой вам специалист скажет, что все это ожидали. Достаточно много продуктов идет из Германии, или в той или иной степени, я думаю, этот сегмент будет сокращаться. Перед импортом хорошие были продукты, неплохие, но я не думаю, что будет хоть где-то что-то связано с дефицитом.
0: Прошу прощения, оговорились вы из Армении, не из Германии, а то просто сейчас.
1: Я говорю из Армении.
0: Из Армении, да-да-да, то просто да.
1: Угу. Речь идет только о сегменте продуктов, которые к нам поступали и поступают пока из Армении. Ну, в данном случае, насколько я понял, это сейчас коснулось коньяка, вин некоторых, цветы и, по-моему, продукты. Да, и минеральная вода. Значит, коньяк – это наиболее уязвимый сегмент. И до 85% коньяка из Армении было не из виноградных спиртов. И это действительно была проблема. Она есть, с ней борется, сокращается. За год достаточно существенно подчистили. То есть коньяк стал чище. Для всех понятно, что коньяк – это может быть только спирт виноградного происхождения. Если это другой там из пшеницы спирт или из свеклы, нет, это уже не коньяк, это бренди, там что угодно. И этим очень много пользуются, и очень много, больше всего вот именно ввозимого коньяка из Армении, вот именно такого.
0: Расскажите, пожалуйста, по деньгам, это какой, опять же, сектор? Как это можно оценить? Насколько здесь, ну вот, то, что нужно будет замещать, или, в свою очередь, то, что будет, например, недополучено?
1: К сожалению, не готов я вам сказать по деньгам, сколько это у нас сегодня выходной день. У меня есть цифры, но они на работе. Я не могу, это количество не могу
0: характеризовать. А тогда немножечко по-другому спрошу. Есть ли, ну вот условно говоря, в краткосрочной перспективе возможность это заместить? Ну то есть условно говоря, что это не тот...
1: Да, конечно. Свято место пусто не бывает. А у нас... Ну вот разве что уже такой узкий-узкий сегмент, фруктовое вино, и вот гранатовое вино, оно и почти полностью поставлялось из Армении. Вот его, если его запретят, пока, насколько я понимаю, не коснулось, пока только виноградные запретили, возможно, там будет какой-то, но я не думаю, что это будет какое-то массовое потребление ударит по потребителю.
0: Если говорить, я не знаю, про какие-то возможные будущие перспективы, условно говоря, вот импортозамещением, возможно ли это как-то на будущее компенсировать? Или к этому сегменту рано или поздно, ну, если будет идти какие-то возможные обратные движения, будет на него спрос, что-то там с серым импортом или подобные вещи, за которыми тоже нужно будет следить, потому что, мы знаем, привозят, провозят по-разному?
1: Как я уже сказал, да, свято место пусто не бывает, естественно, не увидит наш потребитель, не заметит этого, тут же встанет на его место, встанет другой.
0: А в этом смысле, если вот опять же чуть-чуть пошире, потому что много действительно говорят, я сам, в принципе, с этого начал, что импортозамещение происходит, сам всегда, опять же, эту оговорку делаю в некоторых секторах, в некоторых областях, в области алкогольного рынка, насколько Россия может, готова себя замещать. Потому что вот опять же, сектора именно вин, именно коньяков, ну, вроде как есть бренды, вроде как даже есть словосочетание устойчивое относительно российских регионов, откуда и то, и другое достаточно давно поставляется и достаточно хорошего качества.
1: На рынке коньяка абсолютно не заметит потребитель выбытия армянских. Да, очень многие привыкли к армянскому коньяку, но он не весь же. Понятно, что некоторые только те, вот, которые грешат этим не виноградным происхождением. Угу. На вина вообще произойдет незаметно. А минеральная вода здесь существенно. У нас минеральной воды так много, что даже исчезновение Джермука полностью. Джермук все-таки популярная вода, никак не скажется на потребителей.
0: А вот если с другой стороны посмотреть, вкратце, наверное, в завершении спрошу, хотя, может быть, и не вкратце, а вот для армянских производителей, насколько это будет серьезным и сильным ударом? Потому что, ну, при всем уважении, но есть представление, что в Россию везли значительную часть своей продукции. Вам, наверное, абсолютно точно виднее, насколько большую, но вот насколько это для них потеря, насколько им будет просто переориентировать свою логистическую цепочку на нового потребителя?
1: Не на это, ну, как в свое время, вот как с Грузией и с Молдавией было. Понятно, когда при неправильных, так сказать, шагах руководство этих стран, их немного корректировали. Здесь однозначно армянские производители столкнутся с серьезным падением сбыта продукции. И это может очень серьезно отразиться на армянских представительствах. Так просто это не проходит.
0: А есть, ну, общее какое-нибудь понимание? Или, может быть, опять же, открытая информация? Просто, опять же, вам, как человеку из индустрии, виднее. С кем торгуют, кому везут еще, кроме России? Ну, грубо говоря, чтобы понимать, ну, вообще посмотреть там, какие будут дальнейшие
1: перестановки. Для всех, без исключения, стран СНГ, основной рынок сбыта – это Россия. Это всегда было, есть и будет. И потеря этого рынка однозначно очень сильно подкашивает. Но вот смотрите, вот самый лучший показатель – это рынок грузинского вина. Огромный рынок, который в большую свою часть сбывается в России. И когда резко сокращает его ввоз, становится большой проблемой. Например, Грузия в свое время провозглашала перемену вектора сбыта с России на Европу. Ничего у них не получилось, не стали, как не брали грузинское вино, не выдержало оно конкуренции в Европе, а сбывается в основном только в России.
0: Алексей Евгеньевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии, действительно, о состоянии дел и российского алкогольного рынка, и вот, опять же, о будущем возможном каком-то поведении производителей алкогольных напитков из Армении. Очень интересно понимать ситуацию изнутри и вот в оперативном режиме, что прямо сейчас, сразу после этого решения Роспотребнадзора, сразу после того, как эти ограничения, как выявлены санитарные качественные, несоответствие санитарным качественным требованиям было осуществлено. Алексей Небольсин, независимый эксперт алкогольного рынка, в эфире «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник».
0: Давайте продолжим сообщение, достаточно любопытное. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин озвучил, ну, запредельную на слух цифру 70 триллионов рублей. Именно столько скопили россияне вот к текущему моменту. Дальше, естественно, в его комментариях о том, что уже может быть дальше с этими деньгами происходить, что с этим капиталом может произойти, куда его можно вложить, как его можно инвестировать для того, чтобы вот тут уже дальше возможны различные варианты, где удобнее их в дальнейшем держать, потому что в последние несколько месяцев регулярно снижается ключевая ставка, стандартные банковские вклады становятся менее выгодными. Более того, в силу определенных других причин у людей еще и наличка копится, тоже важный фактор. И что вот дальше, в какие вообще инвестиционные моменты податься, чтобы это было одновременно безопасно и при этом приносило определенный доход, если, конечно, про этот доход и про это инвестирование вообще речь может идти, побеседуем подробнее. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков с нами на связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ярослав Александрович, а вот сначала по самим этим цифрам, 70 триллионов рублей. Если посмотреть, в короткой, в дальней истории, когда-то вот подобное количество сбережений у россиян находилось, у граждан России, для того, чтобы, может быть, повспоминать, в какие времена такое тоже могло быть.
3: Ну, дело в том, что вы задаете вопрос с подвохом. Почему? Потому что у нас же есть инфляция, и сравнивать накопления в разных периодах...
0: Я такую оговорку хотел сделать, но решил, что это лучше сделать и вы, да. Прошу вас, Александр.
3: Ну, вы знаете, я бы, наверное, говорил бы о том, что, конечно, текущий период, он ознаменовался достаточно интересной тенденцией, рост накопления, количество... объемов на банковских депозитах. Здесь же надо понимать еще, что в нашей новейшей истории, наверное, не было такого интересного периода, когда банковские депозиты были столь привлекательны. Ключевая ставка, реальная ставка, разница между инфляцией и процентами по банковским депозитам еще никогда не были столь интересны для простых граждан. Обычно доходность банковских депозитов всегда составляет примерно рост инфляции. И поэтому, конечно же, все, что, как говорится, было нажито непосильным трудом, лежало под подушкой в виде долларов и обычно, так скажем, сберегаемым форматом в иностранной валюте, перешло в накопление в виде банковских депозитов, частично на, может быть, там, облигации, сейчас чуть-чуть более становятся интересными. И я бы, наверное, говорил бы, что это, наверное, тенденция текущего времени. А вот о том, какие объемы у населения были в валюте, я бы думаю, что мы бы могли бы там десяток лет назад поговорить именно на эту тематику, сказать очень сложно. Поэтому я бы, наверное, говорил бы не о том, что население наше стало богаче, беднее, еще что-то, а именно с точки зрения привлекательности финансовых инструментов, которые сейчас есть у населения.
0: Собственно, именно об этом-то как раз действительно хотелось поговорить, не о том, сколько это много-мало, потому что и в других странах очень часто, когда итоги подводят, всегда эти моменты сравнительные делают, с учетом инфляции, столько, эта оговорочка, она очень часто везде приходит. Ярослав Александрович, сегодня, условно говоря, как специалист, как россиянин, расскажите, пожалуйста, насколько есть доверие, собственно говоря, экономике, чтобы предположить, что граждане эти накопления экономике доверят в виде разных видов инвестиций. И если уже в деталях, какими именно это могут быть механизмы, тоже я вас попрошу, у нас 3 минутки остается, заранее предупрежу.
3: Банковский депозит у нас все равно остается, наверное, самой понятной историей и самой, наверное, сейчас интересной с точки зрения разных процентных ставок. Но я бы, наверное, отметил еще тенденцию, что в прошлом году у нас на фондовый рынок пришло 2,6 триллиона рублей. Тоже достаточно немаленькая сумма, но здесь стоит сразу сказать, что, по-моему, около 1,9 триллиона ушли как раз в облигации. Облигации сейчас как раз позволяют, в отличие от банковских депозитов, зафиксировать ставку на длительный период времени. И в этом отношении, наверное, представляют более интересную историю для инвесторов или физлиц, которые немножечко понимают математику. Но банковский депозит, фонды ликвидности – это сейчас, наверное, самая такая распространенная, понятная история для физлиц.
0: Есть какое-то наблюдение, опять же, по поводу роста финансовой грамотности, по поводу... Вот вы упомянули банковские депозиты, но это вот с, не знаю, издревле, с генами передается, что в банк деньги можно отнести, храните деньги в сберегательной кассе. Хотя фразу эту в том самом фильме произнес вор, между прочим, но разошлось. А вот остальные механизмы, действительно, какие-то что-то в виде облигаций, что-то в виде акций, какие-то другие механизмы, которым можно научиться теоретически и на этом заработать.
3: Ну, вы знаете, вы преувеличиваете. Дело в том, что до момента введения сохранения вклада там через АСВ, я вот сам был, так скажем, отлично помню еще кризис 98 года, когда банковские депозиты, особенно валютные, мягко говоря, не оправдали ожидания населения. Угу. Вот. Это первое. Второй момент, да, вот действия ЦБ, которые привели к тому, что есть определенная гарантия, расширили круг физлиц, которые стали доверять банкам, и сейчас это уже воспринимается как нечто совершенно нормальное. Я думаю, что примерно такая же история будет со временем и с облигациями. Они получают достаточно большое сейчас распространение среди, да, финансово грамотных граждан. Почему? Потому что вот облигации федерального займа, ну, понятно, обязательства государства гораздо, так скажем, существеннее защищены, нежели чем банковские депозиты. И в этом отношении те же самые облигации, которые дают ставку примерно, ну, может быть, чуть меньше там текущей ключевой ставки, но эту доходность можно зафиксировать, предположим, на 10 лет. То ни один банк сейчас в текущей ситуации, конечно, с точки зрения банковского депозита предоставить не может. Поэтому, да, я думаю, что мы сейчас увидим, ну вот на фоне снижения ключевой ставки, она снижается, у нас она была совсем недавно 21%, да, сейчас мы уже двигаемся,
0: по крайней мере, по
3: прогнозам большинства к 12%, 14,5%, да. И, конечно же, многие финансово грамотные физлица будут стремиться зафиксировать вот эту доходность, переходя в облигации. В прошлом году такая тенденция уже присутствовала.
0: Ирина Александрович, время, к сожалению, подходит к концу. Вам спасибо огромное за, как обычно, лаконичный по существу рассказ, собственно, про главное, про то, что можно посчитать, про деньги. Ярослав Кабаков на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Минске и Кирове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. До 12 выросло число погибших при атаке дронов ВСУ по общежитию в Старобельске. Альтернатива для Германии потребовала не передавать Киеву ТЭЦ Северного потока. Тренировка силами антитеррора прошла на военно-морской базе Балтийского флота. Подробности далее. Число погибших при атаке украинских беспилотников по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Еще 9 человек, по предварительным данным, остаются под завалами. Всего пострадали 48 человек. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Возбуждено дело о теракте. И в продолжение темы. Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американская компания CNN, по ее словам, оказалась в отпуске. Ранее Захарова сообщила, что российский МИД приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. В больницах Севастополя остаются 6 пострадавших при падении балкона в школе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он добавил, что 2 в тяжелом состоянии, 4 с травмами средней степени тяжести. Ранее Развожаев сообщил, что 1 ребенок направлен на лечение в Москву, еще 1 был выписан. Обрушение балкона на 2 этаже в школе номер 13 в поселке Кача произошло в среду. Пострадали 10 детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело по статьям халатности и нарушения правил безопасности при проведении работ. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» потребовала в Бундестаге сохранить ТЭЦ в Лубмине, которая работала на российском газе, и не передавать ее Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе фракции. Спикер от «Альтернативы для Германии» по вопросам экономической политики Лейф Эрик Хольм заявил, что пока ФРГ страдает от огромного роста цен на энергоносители и потери рабочих мест промышленности, в Мекленбурге Передние Померании собираются демонтировать полностью исправную ТЭЦ и подарить ее стране, которая и взорвала северные потоки. Политик подчеркнул, что демонтаж электростанции уничтожит на многие годы вперед стратегическую альтернативу для страны. Комплексная тренировка силами антитеррора прошла на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в рамках подготовки были проверены силы и средства подразделения ВМФ. Основной целью тренировки являлось обезвреживание и задержание условных террористов. В ведомстве добавили, что всего в комплексной тренировке участвовало около 100 военнослужащих и 10 единиц специального вооружения и военной техники. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Скотт, еще раз большое вам спасибо за то, что присоединились к нам, к зрителям, к нашим слушателям. Ну, все, наверное, знают, с кем мы общаемся сегодня, но я еще раз напомню, это Скотт Риттер, бывший инспектор ООН, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты, в настоящее время аналитик по военным и международным вопросам. Итак, добро пожаловать на «Радио Спутник», и давайте поговорим. Давайте начнем с такой очень общей картины. В этом году в США будет отмечаться День независимости 4 июля. Это произойдет уже вот буквально через пару месяцев. И если посмотреть вот на этот довольно внушительный период истории, 250 лет, посмотреть на историю Соединенных Штатов, мы с вами увидим, ну, такой постоянный прогрессирующий рост. Страна постоянно росла, она росла и экономически, постоянно наращивала военную мощь, свое влияние, росла численность населения, культурное влияние на весь мир, ну и так далее. И, похоже, вот этот тренд, он всегда был направлен вверх. Вопрос вот какой, если учитывать всю эту тенденцию, вот с вашей точки зрения, каково текущее положение дел для Соединенных Штатов Америки в мире? Я бы даже разделил это на две части. Ну, во-первых, движутся ли Соединенные Штаты сегодня в правильном направлении? Как вы думаете?
3: Мне уже прилично лет, поэтому я помню, как отмечали 200-летие со дня принятия Декларации независимости. Я жил в Анкаре, в Турции, учился в средней школе. Мой отец был советником военно-воздушных сил Турции. Он служил в ВВС США. Я помню тот день, 4 июля, потому что власти запрещали вывешивать американские флаги, потому что мы ввели санкции против Турции из-за ее вторжения на Кипр. И отношения между нашими странами были довольно напряженными. Мы жили в небольшом военном городке в пригороде столицы. На территории была своя инфраструктура, школы, магазины. И праздник по случаю Дня независимости планировался грандиозный. И неожиданно турки сказали: 4 июля вы можете поднять флаг и ставить национальный гимн. Собралась большая компания. Все местное сообщество американцев. Игры, барбекю, обычная программа американского праздника. Но когда заиграл национальный гимн и подняли флаг, у всех глаза оказались на мокром месте. Все плакали, как дети, потому что мы любим наш флаг. Американский флаг — символ нашей нации. А в Америке символам придают особое значение. Я верю, что Америка способна на добрые и великие дела. У нас есть Конституция, которой я дорожу. И именно мы, народ Соединенных Штатов Америки, мы понимаем, что мы не идеальны. Мы хотим стать лучше. И это характерная черта американцев — хотеть быть лучше, чем мы есть, постоянно совершенствоваться. И именно поэтому так заметно наше постоянное движение вверх. Я с этим согласен. Америка все время идет вперед. Но вопрос в том, какой ценой. Как историк, я понимаю, что великие нации часто достигают величия за счет других. Америка не исключение из этого правила. С самого начала мы строили нашу экономику на эксплуатации других людей, рабов. Мы получили статус великой страны, занимаясь порабощением коренных народов, коренных американцев. Мы убивали их, лгали им. Как только мы завоевали свой континент, мы пошли дальше. По пути американского империализма мы бросили вызов великим империям мира. Мы бросили вызов европейцам, пережили две мировые войны. Мы воспользовались тяжелым положением наших союзников, чтобы добиться экономического превосходства. После Второй мировой войны мы использовали полученное экономическое господство для навязывания правил, так называемого международного порядка, который работал только в нашу пользу. Все остальные получали выгоду, только сотрудничая с нами, и никто не мог получить выгоду больше, чем мы. Мы стремились стать мировым гегемоном. Когда я смотрю на замечательные маленькие айфоны и другие подобные им прекрасные образцы высоких технологий, а потом узнаю, откуда для них берутся элементы, я понимаю, что мы все еще эксплуатируем людей. В Конго дети добывают полезные ископаемые руками, чтобы мы могли купить гаджеты. Я тот, кто любит свою страну больше, чем вы можете себе представить. Я умру за свою страну, но я не умру за настоящее своей страны. Я умираю за будущее моей страны. Я борюсь за возможность Америки стать лучше. Нашей стране уже 250 лет, и мы изменили планету больше, чем любая другая нация. Я хочу сказать, что за эти 250 лет мы оказали огромное влияние на мир. Мы должны спросить себя, было ли это влияние положительным? Если результат все-таки положительный, то какой ценой? Если отрицательный, то почему? Мы по-прежнему остаемся нацией с огромным потенциалом стать лучше. Нам нужно совершенствоваться. Пусть грехи прошлого останутся в прошлом, Мы должны извлечь уроки из этих грехов, извлечь уроки из ошибок и стать лучше. Я думаю, что возраст 250 лет – идеальное время для США, чтобы подвести итоги и понять, кто мы есть, где мы есть и куда мы хотим попасть. Мир переживает переходный период. Мир больше не хочет сингулярности, гегемонии. Миру нужна многополярность. Мы говорим о демократии, но нам нужна настоящая глобальная демократия, где все народы мира имели бы право голоса, чтобы они были услышаны, и мир учитывал их интересы. Мы не можем оказаться в ситуации, когда раздается только голос меньшинства. Сегодня США называют себя оплотом демократии, но по факту в нашей стране действует олигархия. У нас есть влиятельная элита, которая контролирует финансовые потоки, средства массовой информации, правительство, которое мы избираем, продукцию, которую производим. Сама Америка должна стать демократичной прежде, чем мы начнем обвинять и показывать пальцем на остальной мир, говоря: «У вас нет демократии». Что ж, нам самим пора вернуться к демократии. Мы должны подавать пример другим, и сейчас Америке время задуматься. У нас достаточно богатства, возможно, накопленного не самым правильным путем, но ни одна нация не застрахована от ошибок. Я помню, как, имея американский паспорт, мы без проблем путешествовали по всему миру. Раньше американский паспорт вызывал уважение. Ты показываешь свой синий паспорт, и люди говорят: «О, Америка, мы уважаем вас». Но спросите, почему они уважали нас? Они уважали нас, особенно после Второй мировой войны, потому что у нас была власть, у нас была накоплена огромная сила, и они полагали, что мы собираемся использовать данную силу во благо. У нас был план Маршалла, другие планы помощи Европе, но все они создавались не ради людей. Они были придуманы для того, чтобы навязать нашу волю другим странам. Потом весь мир понял, чего мы добивались на самом деле. И сегодня люди смотрят на американцев с осторожностью. Нам многое прощают, потому что, скажу честно, большинство американцев — милые люди. Мы, в сущности, хорошие люди. Когда вы встречаете нас, мы все время улыбаемся. Я часто бываю в России, и здесь смотрят на меня подозрительно, словно спрашивают: «Ты что, дурак? Почему ты все время улыбаешься?» Да потому что я действительно счастливый человек, я хороший парень. Когда я спрашиваю, как дела, мне действительно интересно, как у вас дела. Расскажите мне, как у вас дела. И многие считают нас такими приятными идиотами. С каждым из нас в отдельности все хорошо. Мы те самые, мы великолепны. Я люблю нас, я хочу этим быть. Я очень горжусь тем, кто я есть. Но когда мы оказываемся все вместе, как единая нация, в нас просыпается высокомерие. Когда американцы говорят: «США, США, США», это не про гордость. Я слышал, как русские кричат: «Россия, Россия, Россия». Когда вы так говорите, это не значит, что вы собираетесь господствовать во всем мире. Вы просто гордитесь, что вы россияне, потому что ваша команда выиграла матч, а мы кричим, когда хотим доминировать в мире. Мы все еще верим. Мы по-прежнему считаем себя исключительной нацией. Это не так. Мы такие же люди, как все остальные. У нас есть огромные недостатки. Мы должны стать лучше. Американцы должны научиться смирению. Я надеюсь, что, оглянувшись на прошедшие 250 лет, мы будем гордиться тем, кто мы есть. Мир изменился. Мир переживает переходный период. Мы должны стать частью команды. Мы не можем все время быть капитаном команды. Мы хотим прийти и быть главным во всем. Но такие дни прошли. Нужно научиться быть партнером. В команде есть игроки, которые тренируются больше других, лучше выступают. Их выбирают капитаном не сразу, а после того, как они добиваются высоких результатов. Люди тянутся к таким игрокам и говорят: «Вот он, лидер». Именно таким лидером должна стать Америка. Мы должны быть нацией, которая работает больше, чем кто-либо другой. Мы должны быть нацией, которая помогает людям, которая играет по правилам. Мы должны быть хорошими парнями. И если мы сделаем все правильно и на самом высоком уровне, люди придут к нам не потому, что мы доминируем, а потому что захотят быть похожими на нас. И вот это та страна, в которой я хочу жить. И я думаю, что все мы сможем. Повторяю, я люблю свою страну. У меня до сих пор наворачиваются слезы на глаза, когда я слушаю гимн, когда поднимают флаг. Я горжусь своим флагом. Я просто хочу, чтобы мы воплотили все наши возможности в реальность.
2: Это звучит очень впечатляюще, но все-таки немного идеалистично. Но смотрите, в современном мире международное право нигде не действует. Действует скорее право сильного. И скорее рациональный подход, деловой подход выглядит наиболее таким разумным на сегодняшний день. То есть, если вы сильный, вы выходите на рынок и, ну, в общем-то, доминируете на этом рынке, и с вами довольно сложно договориться. Вы, конечно, можете быть очень милым, и вы можете быть вежливыми, уважать культуру. Но глубоко внутри вы все-таки понимаете, что вы намного сильнее, и вы являетесь тяжеловесом в бою с любителем. В сегодняшней реальности, ну вот как бы вы это ни называли, мир все-таки строится с помощью силы. И даже если мы пытаемся продвигать демократию, то делается это через власть или что-то похожее. Так вот, неразумнее было бы американцам сказать прямо. Ну, мы притворяемся, что мы хорошие, уважаем друг друга. Но все мы знаем, что мы здесь собираемся делать. Мы собираемся в мире господствовать. Вот вам не кажется, что такой подход честный был бы более справедливым в отношении других стран?
3: Ну, я не буду с вами спорить. Во-первых, это нечестный подход. Если вы притворяетесь не тем, кем являетесь на самом деле, это самый нечестный подход из всех существующих.
2: Трамп отправляется в Китай. Он очень милый, приятный, и Си милый, приятный. Они оба пожимают друг другу руки. Но на самом деле у каждого свои задачи.
3: Когда я служил в армии и когда работал на правительство, у нас с друзьями была теория штанов для больших мальчиков. Мы можем оставаться идеалистами дома, но когда мы выходим на улицу в реальный мир, мы надеваем штаны для больших мальчиков, потому что оказываемся в суровой действительности. И нельзя строить свою жизнь только на идеалах, иначе проиграешь. Придут крутые парни и набьют тебе морду. Вот что я скажу про американцев. Нет никого круче нас. Если вы хотите поссориться с нами, мы можем поссориться, но мы не хотим ввязываться в драку. Вот такую Америку я вижу. Мы должны быть сильными, чтобы никто не захотел с нами драться, но при этом мы хотим избежать самой драки. Мы понимаем, что есть реальный мир. Мы конституционная республика, поэтому верховенство закона должно быть абсолютным и неприкосновенным. И когда говорят, что международное право не имеет значения, значит, и верховенство закона не имеет значения, и Конституция не имеет значения. Я дал клятву защищать Конституцию от всех врагов, как внешних, так и внутренних. Я поклялся отдать свою жизнь в защиту своей Конституции. Я верю в верховенство закона. Я понимаю, что законы не идеальны. Я понимаю, что жизнь не всегда идет по законам. Жизнь — это реальность и суровая. Но нам нужно чем-то руководствоваться. Даже когда мы выходим на улицу, надеваем свои штаны для больших мальчиков, у нас вот здесь, в сердце, должен быть моральный компас. Он указывает направление, в котором мы обязаны двигаться. Мы понимаем, что кто-то собирается нас ударить, мы должны бороться, и чтобы победить, мы должны вести грязную борьбу, но мы понимаем, что у каждого свой бизнес, и чтобы победить, нам, возможно, придется сделать что-то не так. Но в конце любого дня мы должны вернуться к этому, к внутреннему компасу. Если у нас нет морального компаса, мы начинаем плыть по течению, и США сегодня оказались где-то на грани империи зла и порочного режима. А я так не хочу. Я хочу, чтобы США всегда исправляли свои ошибки и двигались в правильном направлении. Пусть путь окажется трудным. Мы должны надеть штаны больших мальчиков, потому что мир снаружи суров, иначе нас не будут уважать. Если у нас с вами бизнес, и вы боитесь меня, вы будете делать то, что я от вас хочу, но вы не будете уважать меня. Вы сделаете, потому что я заставляю вас делать нужное мне дело. Но если я крутой парень, мы соглашаемся, мы пожимаем друг другу руки, я рассматриваю вас как партнера, а вы рассматриваете меня как партнера, которому можно доверять, мы будем работать сообща и добьемся гораздо большего. Поэтому я хочу, чтобы Америка была сильным лидером, который подает пример другим, но не пример алчности, скупердяйства, малодушия, а пример основанный на желании создать лучший мир, лучшее место для жизни. Опять же, возможно, я идеалист, как говорится, виновен по всем пунктам обвинения.
2: Хорошо. Если мы оглянемся назад на американскую историю, то на ее протяжении Америка, в общем, уже одержала две такие крупные масштабные внешние победы. Я думаю, что первая битва за мировое господство была выиграна у Британской империи. Вторая, как бы это нам не было обидно, у Советского Союза и вот всего, ну, скажем так, коммунистического блока. Теперь соперник США, очевидно, это Китай. На ваш взгляд, это разные соперники. Ну, Британская империя, например, она скорее двигалась в сторону своего упадка, а Соединенные Штаты росли. А когда появился Советский Союз, то он рос, да, он был опасностью для США, но потом он пошел на спад. Рассматриваете ли вы вот это сегодняшнее соперничество США и Китая как такой следующий стратегический вопрос мирового противостояния? И какова стратегия Соединенных Штатов? И чем она, собственно, отличается от личной стратегии Дональда Трампа, если такая вообще существует?
3: Чтобы иметь стратегию, вы должны понимать, к чему вы стремитесь. Мы понимали британцев, потому что сами были британцами. Я имею в виду, что мы пришли из Британской империи. Мы понимали ее, были связаны с Британской империей, мы могли управлять крахом Британской империи. Я думаю, что Франклин Делано Рузвельт действовал эффективно. Если вы посмотрите на Бреттон Вудс, на все соглашения, которые мы заключили с Черчиллем и другими союзниками во время войны, вы поймете, что мы руководили распадом Британской империи. Мы понимали, что мы делали и для чего мы делали. Я жил во времена Советского Союза. Мы сейчас выдаем наш возраст.
2: Мне 56, так что вы, наверное, немного старше, но тем не менее мы оба помним.
3: В июле мне будет 65. Я на грани того, чтобы считаться достаточно старым и уйти на пенсию, но я никогда не уйду на пенсию. Когда я работал инспектором по вооружению, и меня отправили в Советский Союз для соблюдения условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, среди моих коллег оказались настоящие знатоки Советского Союза. Мы называли их офицерами-страноведами, военные офицеры с ученой степенью по изучению СССР. Они прекрасно говорили по-русски, разбирались в русской культуре. Я хочу сказать, что в том соперничестве, которое у нас было с Советским Союзом, мы действительно знали, каким был Советский Союз. Мы понимали, как он устроен. Я не думаю, что мы хорошо справились с распадом Советского Союза, но что мы действительно знали, чего хотели добиться, и мы этого добились. Что касается Китая, то я бы сказал, что мы ничего не знаем о Китае. У нас крайне поверхностные знания о Китае. Многие наши представления о Китае родом еще из эпохи Холодной войны. Когда мы говорим о коммунистической партии Китая, мы думаем о Мао Цзэдуне. Мы не понимаем, кто такой Си Цзиньпинь и как устроена современная коммунистическая партия, как они усвоили принципы капитализма и овладели ими настолько хорошо, что мы даже представить себе не можем. У нас есть руководители автомобильных концернов, которые приезжают в Китай, смотрят на то, как производят автомобили, возвращаются и говорят: «Они настолько опередили нас, что мы никогда не сможем их догнать». Я думаю, было бы большой ошибкой считать, что в случае с Китаем мы сможем повторить успех, которого мы добились в борьбе с Британской империей и с Советским Союзом. Если наша цель — развалить Китай, боюсь, они сделают то, что в рестлинге называется контрприемом, что приведет к краху Соединенных Штатов. Я не претендую на звание эксперта по Китаю, я не претендую на то, чтобы быть экспертом по всем вопросам. Но я из тех, кто очень хорошо научился соединять воедино все факты и способен собрать некоторую основную информацию, и когда я соединяю все точки вместе, я уже вижу, какая картина получается. Когда я соединяю все точки по Китаю, я вижу, что Китай опережает нас. Китай занимает то место, которое занимали мы в противостоянии с англичанами и Советским Союзом. Именно китайцы — лидеры соревнования. Игра идет по их правилам. И если мы думаем, что сможем превзойти их, используя старые схемы, мы проиграем. Мы окажемся той самой империей, которая рушится и рассыпается в прах. Многие думают, что мы уже на пути к краху. Мы должны понимать, что Дональд Трамп — это американская аномалия. Такого президента, как он, никогда не было. И, надеюсь, никогда не будет в будущем, потому что он не американский президент. Он эгоист. В США установился культ личности, и ситуация очень опасна. Некоторым людям нравится сильное руководство, но Америка — это институты власти, которые стоят над людьми. Здесь мы имеем дело с человеком, который пытается стать над институтами власти. Китайцы мыслят десятилетиями и столетиями. Дональд Трамп думает минутами и днями. Он пытается добиться сиюминутного результата, который был бы ему был выгоден политически. Мы знаем, что выборы на носу. Китайцы думают о том, как сохранить свое могущество и доминирование на протяжении веков. Это два совершенно разных образа мышления. Нам нужно понять, что Китай сейчас находится у руля мирового автомобиля. Все, что нам нужно сделать, принять участие в поездке. Мы должны позволить китайцам прокатить нас и быть послушными пассажирами. Мы можем укрепить наш фундамент. Мы можем стать более конкурентоспособными и в какой-то момент превзойти учителя. Но нам нужно изменить наш подход прямо сейчас, потому что он в корне ошибочен. Америка — это страна, в которой очень много самых разных проблем. Наша промышленность находится не на должном уровне. Мы используем устаревшие системы управления, где защищены интересы профсоюзов, но никому нет дела до использования роботов для роста производительности труда. Мы поступаем неправильно. Я не об американских рабочих. Мы используем систему, основанную на принципах и ценностях, которым сотни лет. А китайцы переделали свою систему и идут в ногу со временем. Они делают вещи, которые мы даже представить себе не можем. Я надеюсь, что Илон Маск посетит китайские заводы по производству электромобилей и поймет, что он не конкурентоспособен. Но мы не должны сдаваться. Быть пассажиром в машине, которая едет в правильном направлении, совсем неплохо. Лучше так, чем быть брошенными позади. Я думаю, что мы можем конкурировать с Китаем, но не разрушать его и относиться к следующим 30-40 годам как к учебному процессу. Нам нужно быть терпеливыми. Мы должны дать себе время снова набрать силу. Когда вы занимаетесь спортом и получаете травму, и вы думаете, что вернетесь на поле сразу же, как только в колене уйдет боль, нет. Потратьте время. Укрепите колено. Отработайте движение. Прежде чем выйти на поле, убедитесь, что вы способны продолжить игру. Сейчас мы травмированы, а Китай — чемпион мира. Нам не нужно торопиться. Надо набраться терпения. Нам нужно перестать думать о победе над Китаем. Нам просто нужно стать более конкурентоспособными, чем Китай. Эпоха, когда конкурента закапывали в грязь, закончилась. Нужно прекратить заключать сделки и начать заключать соглашения. Сделку можно разорвать в любой момент по желанию одной из сторон. Сделка — это про краткосрочные принципы, соглашение — это про долгосрочные ценности. Китайцы стремятся к соглашениям, и я думаю, что нам следует начать заключать соглашения с китайцами. Дональд Трамп хочет заключить ряд сделок. Китайцы не заинтересованы в сделках. Китайцы заинтересованы в основополагающих соглашениях.
2: Не кажется ли вам, что подход, который я бы вкратце описал как сочетание трех основных мер – экономическое давление, военное давление, плюс попытка смены режима – сработает? Или, может быть, что-то одно сработает в отношении Китая и приведет в результате ситуацию к такой, чтобы Китай все-таки подчинился американским интересам? Или, может быть, с Китаем сработает исключительно экономическое давление? Или, может быть, Китай можно победить военным путем? Или, ну, вполне возможно, может быть, вы считаете, что в Китае можно Соединенным Штатам добиться смены режима через политическое давление, там, Гонконг, уйгуры, Тайвань, разные другие вопросы.
3: Ну что ж, мы пытались это сделать с Ираном. И что, получилось?
2: Ну, не только Иран. Примеров, конечно, очень много. Вы знаете, я посмотрел вашу биографию, там есть книга, которую вы написали в 2006 году. Называется она «Цель Иран», и в названии также фигурирует смена режима в Иране. То есть Соединенные Штаты пытались сменить режим в Иране уже, ну, как минимум 20 лет, если там не все 40. Ну, похоже, действительно, это не работает. Но ведь есть места, где это работает.
3: Но не сработало. Стал ли Ирак лучше? Стала ли Ливия лучше? А Венесуэла? Всякий раз, когда мы меняем режим, что происходит в действительности? Во-первых, мы не меняем режим, мы меняем человека. Смена режима означает, что нужно менять управление страной полностью. Посмотрите на Иран. Мы назвали ликвидацию Али Хаменеи сменой режима, но институты управления государством продолжают работать. Попытаться сменить режим в Китае – абсолютно бесполезное занятие.
2: Сейчас мы прервемся на новости на несколько минут. Дальше интервью продолжится. Напомню, что с нами Скотт Риттер, военный аналитик из Соединенных Штатов Америки.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне с Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
9: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. 9 человек, по предварительным данным, остаются под завалами общежития в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. Глава МЧС Александр Куренков держит на личном контроле ход аварийно-спасательных работ. Также психологи оказывают помощь пострадавшим. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 12 человек. 2 человека пострадали после атаки украинских дронов в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. ВСУ нанесли удары в пиве дроном по селу Воронок Стародубского муниципального округа. В результате атаки ранены мужчина и женщина. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Ковальчук добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. ВСУ обстреливают города Каменка-Днепровская и Энергодар, заявил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что есть разрушение гражданской инфраструктуры. Пока информация о пострадавших не поступала. Подросток, пострадавший при падении балкона в Севастополе, доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии. Он находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России. Там добавили, что при поступлении ему выполнена компьютерная томография всего организма, проведено полное клинико-диагностическое обследование, консультации профильных специалистов. Напомню, обрушение балкона на втором этаже в школе номер 13 в поселке Качу в районе Севастополя произошло в среду. Пострадали 10 человек. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ. Все 89 российских регионов полностью готовы к выборам, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии России Алена Булгакова. На Всероссийском электоральном экспертном форуме в мастерской управления «Сенеж» она сообщила, что по состоянию на 1 января 2026 года в России зарегистрировано более 111 миллионов избирателей, почти 2 миллиона проживают за рубежом, около 11,5 тысяч в городе Байконур. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщает Росавиация. В ведомстве отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Продолжаем наш разговор со Скоттом Риттером, военным аналитиком. Говорим о международной ситуации. Давайте к следующему вопросу перейдем.
9: Moving on with that, I mean, also have a question about Donald Trump and strategy.
2: У меня есть вопрос о Дональде Трампе и его стратегии. Здесь у нас в России есть такое мнение. Некоторые аналитики говорят о том, что на самом деле то, что Трамп делает с Ираном, не столько связано в первую очередь с Израилем и какими-то краткосрочными целями, а

0: Это на самом деле очень такой глубокий, продуманный подход, как в шахматной игре, где он фактически долгосрочно пытается установить контроль над всем регионом, над всем ближневосточным регионом нефтеносным, где он контролирует Ормузский пролив до бесконечности очень-очень долго, либо с помощью Ирана, либо собственной блокады, но по сути он остается закрытым. Таким образом, он создает серьезные проблемы для большей части планеты, нефтяной дефицит для Китая, для Индии, для стран Юго-Восточной Азии и для Европы. Значит, при этом мы все помним с вами, что Северный поток выведен из строя. И вот то, что он делает, это такая часть такой большой, глобальной, долгосрочной операции по установлению контроля над миром, по управлению всеми поставками энергоносителей. Вот что вы скажете по этому поводу? Может ли это быть правдой? Или он просто реализует там чью-то волю, то есть за его спиной есть кто-то, кто говорит ему, что делать, либо он сам это все придумал, и это вот такой вот очень умный план, и через несколько лет он фактически будет править миром.
1: Во-первых, я согласен с вами. Война с Ираном никак не связана с защитой интересов Израиля. Конфликт с Ираном нужен был для того, чтобы контролировать иранские нефтяные рынки. Я помню, в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, в первом обращении к американскому народу Джордж Буш-старший сказал: «Мы должны ответить, чтобы защитить нефть». Американский народ возразил: «Мы не собираемся умирать за нефть, так мы не поступаем». И тогда Буш сказал иначе: «Саддам Хусейн — современный Адольф Гитлер. Мы боремся с дьяволом». И американский народ ответил: «Да, мы готовы бороться со злом. Мы готовы». И мы отправились на войну. Но речь шла о нефти. Все конфликты были из-за нефти. Абсурдно считать, что Дональд Трамп что-то изобрел. Посмотрите на Советский Союз. Мы стремились ограничить экспорт его энергоносителей для контроля за поступающими деньгами. Мы играли в подобную игру с самого первого дня. Или способ контроля ОПЕК. США настояли на том, чтобы Саудовская Аравия имела возможность перепроизводства нефти. Мы настаивали на том, чтобы иметь возможность нажимать на педаль производства или отпускать ее, и таким образом влиять на мировые рынки. Дональд Трамп реализует план, который отработан годами. Не он его придумал, другие люди его придумали. Но проблема в том, что он не понимает войны и последствий войн. Он начал действовать, наивно полагая, что все пройдет легко. Мы раньше не вступали в войну с Ираном, и на то есть причины. Воевать с ними сложно. Плюс иранцы со временем становились только сильнее. По какой-то причине Трамп решил, что война пройдет быстро, и он приедет в Китай в апреле, держа в своих руках и главу Венесуэлы, и главу Ирана, и скажет китайцам: «Смотрите, я контролирую поток венесуэльской нефти, который обеспечивает 8% вашей нефти. Я контролирую иранский поток, который обеспечивает вам еще 12%. Это все тоже у меня. Под моим контролем ваша экономика. Вы должны работать со мной». Это грубое решение. Можно подумать, что Китай, великая китайская нация, ляжет на лопатки и скажет: «О, боже мой, вы все контролируете. Мы сделаем все, что вы хотите». И потом русские тоже немедленно упали бы на колени и сказали: «Мы сдаемся? Такое возможно?» Неужели Россия встанет на колени и сдастся? Или все-таки станет сопротивляться? Россия сказала бы: «Черт возьми, нет, мы затянем пояса потуже». Идея запугать китайцев, опять же, основана на невежестве, высокомерии, которые лежат в основе американского господства и превосходства. Таков был грандиозный план Трампа. Он не сработал. И случилось то, чего Трамп не учел. Он получил удар в ответ. Дональд Трамп зашел на шахматную доску, где играли десятилетиями, медленно продвигаясь. Шахматы — долгая игра. А он начал делать быстрые движения, как будто зная, что делает. Он не знает, что творит. А теперь пройдемся по итогам. Иран контролирует пролив. Блокада не работает. Это все американская ложь. Американская выдумка. Блокада не сработает. Потому что, во-первых, у Ирана есть сухопутные маршруты через Пакистан, маршруты через Каспийское море, железнодорожное сообщение с Китаем. Предположение, что Иран не сможет торговать из-за того, что в проливе находится 16 кораблей, полный абсурд. Вы действительно думаете, что 16 кораблей смогут блокировать все иранские порты? Иран разрешает китайским кораблям проходить через пролив. Никакой блокады для китайских судов нет, только для американских. Ответный удар стал реальностью. А еще мы свели на нет десятилетия работы по изоляции России. Санкции фактически отменены. Есть спрос на энергоносители. которые Россия может удовлетворить. Россия подписывает новые контракты. Получается, чтобы сдержать

0: Китай, мы освободили Россию. Да, я согласен с тем, что Трамп играет, но он не понимает смысла игры. Он как будто играет в быстрые шашки, не понимая, что оказался внутри долгосрочной партии в шахматы. Мы проиграли эту игру. Посмотрите, что произошло. Чтобы добиться результатов, нам нужно сочетание экономического, военного и политического доминирования. Мы пытались играть в такие игры в России. Россия очень хорошо знает их. Как вы думаете, кем был Навальный? Как вы думаете, что представляет собой большая часть вашей оппозиции? Они платные марионетки иностранных спецслужб. Вот наши методы. Но сейчас мы похожи на бумажного тигра. У нас закончились ракеты. Ракеты дальнего радиуса действия, которые обеспечивали наше военное превосходство, были выпущены по Ирану, но ничего не дали. Щит противоракетной обороны не работает. Представьте, я прихожу на боксерский поединок, заставляя вас думать, что моя правая рука — это самая опасная вещь. Мой хук справа. Вы должны уклониться от моего хука справа. И вы выстраиваете стратегию таким образом, чтобы избежать правого хука Скотта Риттера. Я выхожу вперед и провожу хук справа. И бью вас в челюсть. А вы все еще стоите и продолжаете двигаться. Что ж, в этом вся Америка. У нас есть щит противоракетной обороны, который не работает. Оружие дальнего действия, которое не работает. И закончилось. Итак, мы отбросили видимость военного превосходства. Мы показали экономическую слабость Америки. И потом, с политической точки зрения, как можно изменить режим, который вы не понимаете? Когда я слышал, нам нужно, чтобы Владимир Путин ушел, нам нужно сменить режим в России, я спрашивал, вы вообще понимаете Россию, как она устроена? Ответ в том, что вы не знаете. Если вы фокусируетесь на человеке, а не на системе, вы фокусируетесь не на том. Мы сосредоточились на Али Хаменеи. Когда мы говорим о Китае, мы говорим о Си Цзиньпине. Си Цзиньпинь во главе нации, которой сотни лет. Если вы действительно думаете, что вся система Китая держится на одном человеке, который уже достаточно взрослый, становится с каждым годом все старше и теряет эффективность, тогда вы совсем не понимаете Китай.
1: Хорошо. Давайте перейдем к российско-украинской ситуации. Я также с самого начала следил за вашими публикациями. У нас у всех, безусловно, менялись и точки зрения, и взгляды на то, как там вообще идут дела. Можете сказать, вот как вы видите, куда все идет прямо сейчас? Является ли нынешняя ситуация на российско-украинском фронте тупиковой? Или из этого есть какой-то выход? Возможно, это будет затяжная война, война на истощение, может быть, что-то иное. Что вы думаете вообще по этой ситуации?
0: Я думаю, стандартная ошибка аналитиков – это давать оценку текущего момента, потому что такой момент является обманчивым. Люди смотрят на текущую ситуацию и, исходя из нее, делают выводы, куда двигаться. Но нельзя разобраться, куда идти, если не понимать, откуда вы пришли и как оказались там, где находитесь. Это была не война в самом начале. Я был одним из тех, кто считал, что Россия пройдет через Украину в считанные дни или недели. Это было бы правдой, если бы Россия начала войну против Украины. Но затем я разобрался в том, что называется специальной военной операцией, и оказалось, что Россия не воевала с Украиной. И можно было бы начать переговоры и решить все вопросы. К тому времени, когда я это понял, изменились правила игры. НАТО сказал, нет, мы не хотим мира. Они вложили 50 миллиардов долларов, они переучили украинскую армию, и внезапно Россия оказалась втянута в ту самую войну, к которой не была готова. НАТО вступило в открытое противостояние, к которому Россия была не готова. У России были неудачи осенью 2022 года. Россия перестроила оборонную промышленность, а теперь входит в войну на истощение. В долгосрочную войну на истощение, изначально направленную только на освобождение Донбасса. Когда стало очевидно, что конфликт на Украине обретает иной масштаб и превращается в противостояние между Россией и коллективным Западом, Россия провела референдумы. Территории Донбасса вошли в состав России, но теперь у нас война другого рода. Опять же, война на истощение, но это не война, в которой Россия стремится физически уничтожить Украину или Европу и пытается установить контроль России над территории, которая, по мнению России, принадлежит ей, территория Новороссии. Есть НАТО и Украина, которые вместе с Соединенными Штатами создали новую реальность. Реальность, которой ранее не существовала. В ней Европа используется как промышленная база Украины. Европа работает на украинскую оборонную промышленность, финансирует украинскую войну и предоставляет Украине разведывательные данные, которые та использует не на территории Новороссии, а для нанесения ударов вглубь России. Вот где мы находимся сегодня. Россия одерживает верх на поле боя в уже многолетней войне на истощение. Но Россия проигрывает стратегическую игру, где инициатива принадлежит Украине. Так вот, где мы находимся, что-то должно измениться. И я думаю, что российское правительство, опять же, я не могу говорить от его имени, я не могу позвонить по телефону Сергею Лаврову и Владимиру Путину, они не дают мне советов, и я не даю советов им. Это всего лишь мои оценки, и я могу ошибиться. Но я считаю, что произошли глобальные изменения в подходе России к этому конфликту, который перестал быть конфликтом вокруг Украины и вышел за границы поисков решений на уровне дипломатии и создания новой системы безопасности. Таков был российский подход к решению конфликта в декабре 2021 года, когда Западом были проигнорированы два договора, которые Россия хотела заключить в рамках новой системы безопасности. Я думаю, что Россия сейчас уже признает, что неизбежен решающий конфликт не только с Украиной, а это означает, что никаких переговоров больше не будет. Как вы можете договариваться с кем-то, кому вы не доверяете? Как вы можете соглашаться с кем-то, кто, как вы знаете, лжет, кто однажды дружески пожмет вам руку, думая совершенно о другом? Соединенным Штатам доверять нельзя. Но эта война будет выиграна российской армией. Такое решение уже принято. Этим летом военные действия активизируются. В День Победы Россия заявила, что в случае нападения на Москву она ответит ударом по центрам принятия решений в Киеве. Уничтожит центр Киева. Я не думаю, что Россия принимает такого рода стратегические решения только для того, чтобы нарушить мир. Россия оказалась в игре, и теперь все должны остановиться. В июне должен состояться Петербургский международный экономический форум. Что если Украина в этот момент ударит беспилотниками? Украинцы уже показали, что при желании могут наносить удары по Санкт-Петербургу. Как Россия может остановить Киев? Думаю, России необходимо ликвидировать центры принятия решений, обезглавить украинский режим. И думаю, такое решение уже принято. Просто ждут удобный момент. Россия готова и пойдет на прямую военную конфронтацию с Европой, если Европа не изменит свой подход. Соединенные Штаты подталкивают ее к войне. Европа должна получить урок. Современная Европа выбрала риторику, сильно напоминающую немецкую, 30-х годов прошлого века. И такое положение дел неприемлемо. Россия не будет стоять в стороне и не позволит возникнуть новому Третьему Рейху. Россия сделает все, чтобы обезглавить его в самом начале. Владимир Путин и его правительство пытались найти мирные пути. Они искали дипломатические выходы из конфликта. Но когда мир создает игру, где все правила строятся на насилии, а Россия выбирает не применять насилие, Россия может проиграть. Украинцы нашли слабое место в российской игре. Они наносят дальние удары беспилотниками по российским объектам энергетики. Россия должна реагировать. Я думаю, этим летом Россия будет стараться не просто продолжить войну на истощение, но и сломить, сокрушить Украину. Я был на праздновании Дня Победы в российском посольстве в этом году. И 4 года до этого. В этом году был принципиально другой День Победы. В официальных речах говорили о безоговорочной капитуляции Украины, проводя исторические параллели с безоговорочной капитуляцией нацистской Германии. Раньше на подобные вещи лишь намекали, но в этот раз было сказано прямо. И я думаю, что Россия понимает, что настал момент принятия решения. Колебания только укрепляют силу врагов. Настало время действовать. Россия укрепила экономику, наладила надежные дипломатические союзы. США не поддерживает Европу на все 100%. Так что сейчас самое время противостоять Европе. Так я оцениваю ситуацию. Я могу полностью ошибаться.
1: Вы знаете, это довольно впечатляюще, то, что вы сказали. Я бы сказал, ну, такого раньше от вас не слышал, и, безусловно, мне кажется, что это справедливая оценка.
0: Я был профессиональным аналитиком всю свою жизнь. Я консультировал президентов, премьер-министров, генеральных секретарей. Я консультировал 4-звездочных генералов. И исторически сложилось так, что мои советы оказывались максимально точными. Но профессиональный аналитик постоянно получает новую информацию. Постоянно обновляет ее. Я много путешествовал по России. В 2023 и 2024 годах я побывал в 16 разных городах по всей стране. Я хотел получить самое широкое представление о российской действительности. Это было в январе 2024. Я в последний раз совершил подобный вояж. Я был в Москве и в Санкт-Петербурге. С тех пор я побывал в Петербурге, но не ездил по России. И за прошедшие 2 года Россия изменилась, и поэтому я обязан вернуться в Россию и наверстать упущенное. Так поступает хороший аналитик. Плохой аналитик говорит, что я был прав 2 года назад, следовательно, я прав и сегодня. Если вы не готовы менять свои оценки из-за новой информации, новых событий, значит, вы очень плохой аналитик. Поэтому, когда вы говорите, что не слышали этого от меня раньше, я не обижаюсь. Я хороший аналитик, который обновляет свои знания, и я готов сказать, что то, что было правдой раньше, не является ей сегодня.
1: Нет, я просто имел в виду, что я не слышал, чтобы это было сформулировано так прямолинейно и вполне разумно, с моей точки зрения.
0: Празднование Дня Победы, на котором я побывал, было впечатляющим событием. Я прочитал статью Дмитрия Медведева в RT, я смотрел интервью Сергея Караганова. Но я слежу за русскими мыслителями. И потом я послушал речь Владимира Путина, я слушал его пресс-конференцию, я выслушал российского посла, и дальше я откинулся на спинку стула и сказал себе, как изменилось содержание речей. Сергей Караганов уже давно выступает с апокалиптическими прогнозами, но положение сейчас таково, что многие российские политики разделяют позицию Караганова. И опять же, я не так хорош, как некоторые, но будучи аналитиком, еще со времен СССР, я понял, что русские говорят всегда то, что говорят, и они имеют в виду то, что говорят. Слова очень важны для россиян, и поэтому вы должны прислушиваться к словам. Русские не похожи на американцев. Иногда у нас начинается словесный понос, и мы просто начинаем разбрасываться словами, и мы не осознаем, что люди прислушиваются к словам, и они что-то слышат, и они думают совсем не так, как мы говорим. Для России и для российских официальных лиц слова чрезвычайно важны. В них есть смысл. И в частности, русское слово, и то, как оно используется. Я не мастер русского языка, только учусь, но когда я слышу конкретные слова, используемые российскими дипломатами и российским правительством, я вижу, что происходит фундаментальный сдвиг. День Победы открыл мне глаза. Вот почему я должен вернуться в Россию. Я спросил себя, как же я этого не заметил? Почему я вижу такой поворот только сейчас? Потому что я работаю с информацией 2-летней давности. Мне нужно вернуться в Россию и обновить свою базу данных.
1: Ваше умение улавливать сигналы, оно, конечно, очень важно, потому что зачастую, вы знаете, глядя на ситуацию с разных сторон, ну, например, отсюда, мы иногда пропускаем эти сигналы, и иногда нам кажется, что здесь мы больше слушаем, что там сказал Трамп или что не сказал Трамп. Один вопрос, который я хотел вам задать, говоря конкретно вот о позиции Сергея Караганова, раз уж вы его упомянули. Здесь в России много сторонников превентивного ядерного удара. Ну, есть те, кого мы называем диванными аналитиками, люди, которые говорят, да, мы должны нанести удар то тут, то там, нанести какой-то ядерный удар, какой-то демонстрационный ядерный удар, удар по центрам принятия решений. Что вы можете сказать по этому поводу? Очевидно, я имею в виду то, что в истории у нас был пример единственный, когда ядерный удар был нанесен, демонстрационный. Ну, основываясь на этом ударе, основываясь на историческом опыте, его немного, и трудно, в общем, сделать такой вывод, что это вот сейчас мы нанесем какой-то удар, и он всех напугает и сразу же превратит весь мир в такое вот спокойное место, и все сядут за стол переговоров. С другой стороны, есть ощущение, что подобные радикальные действия могут привести к гораздо более пагубным последствиям.
0: Во-первых, ко всему следует относиться серьезно и ни к чему легкомысленно. Слова имеют значение. И когда европейцы говорят о потенциальном конфликте в 2030 году, им нужно верить на слово. У них такие планы. Вопрос в том, смогут ли они осуществить их. Это уже другой вопрос. Позвольте мне разобраться с прогнозами Сергея Караганова. Прежде всего, я испытываю глубочайшее уважение к Сергею Караганову. Он очень умен. Я имел честь беседовать с ним, брать у него интервью. И я безмерно уважаю его. Но я скажу ему при личной встрече. И я скажу здесь сегодня, я не согласен с ним. Сегодня нет такой серьезной проблемы, из-за которой я не хотел бы проснуться завтра. Если вы понимаете, о чем я говорю. Я люблю жизнь. Я недавно стал дедушкой, вы можете поздравить меня. Моя дочь родила только что прекрасную девочку Марселин Саломе, маленькая повелительница мира, и я посвящаю себя и свою работу тому, чтобы сделать мир лучше для нее. Но для того, чтобы сделать мир лучше, он должен существовать. Ядерное оружие — это единственное оружие, которое может уничтожить все человечество. И я думаю, главная ошибка — верить в то, что как только джин будет выпущен из бутылки, все изменится к лучшему. Напомню, во время Второй мировой джина никто не выпускал из бутылки, оружие было только у нас. Сегодня ядерное оружие есть у многих стран. Только представьте ответ России, если бы США применили ядерное оружие против Ирана, стратегического союзника России. США показали, что у них есть политическая политическая воля к применению ядерного оружия. Уступает ли Россия таким образом стратегическое лидерство США? Или же России нужно занять иную позицию, чтобы выровнять положение в игре? В этом опасность доктрины Караганова. Если Россия применит ядерное оружие против Европы, я могу гарантировать, что Соединенными Штатами будет в ответ применено ядерное оружие, как и другими странами. И как только мы начнем процесс применения ядерного оружия, мы немедленно скатимся к ускоренной эскалации, что закончится всеобщим обменом ядерными ударами и уничтожит всю жизнь на планете. Караганов сказал, что Соединенные Штаты не променяют Бостон на Познань. Я не хочу проверять его гипотезу, потому что если он ошибается, мы все умрем. Иран продемонстрировал, что существует модель неядерного сдерживания. Иран с помощью обычных баллистических ракет нанес поражение двум ядерным державам. Я думаю, что появление у России ракеты «Орешник» — это гениальное решение. Я бы посоветовал русским наладить массовое производство «Орешника». Я бы посоветовал им обзавестись стратегическим аналогом обычного оружия. Думаю, что Россия и Китай уже поняли, что баллистические ракеты с обычным вооружением дают возможность физически уничтожать своих противников без перехода к ядерному оружию. Если бы Россия уничтожила немецкие производственные мощности, используя «Орешник», чтобы показать, как она способна уничтожить всю Европу с помощью такой техники или беспилотников, это был бы совсем иной ход. Нам нужно деэскалировать ядерную угрозу. Европа рискует, говоря о размещении французских истребителей с ядерным оружием на финской земле, как и Германия, приглашающая Соединенное Королевство предоставить ей ядерный зонтик. Они превращают простую игру в ядерную игру. Россия не может участвовать в ней. Да, Россия должна быть готова к ядерному ответу, иметь опцию традиционного классического ядерного сдерживания. Россия может изменить парадигму конфликта с Европой, сместив акцент с ядерного на обычные баллистические ракеты. «Орешник» должен выпускаться массово. Я был в Воткинске, я работал в Воткинске, я понимаю, что существуют определенные ограничения, и вам нужно просто раскрутить «Орешник», чтобы он был похож на ракету «Катюша». С ним вы также можете вести непрерывный огонь и уничтожать все подряд. Если бы я был Россией, я бы выбрал данное направление. Я категорически не согласен с Карагановым, потому что считаю, что ядерную войну невозможно сдержать. Как только вы выпустите джинны из бутылки, все скатится к глобальной эскалации и неизбежности смерти. И тогда мир перестанет существовать. Тогда я потерпел бы неудачи, как дедушка. Абти Алаудинов, знаменитый генерал, он мой друг. Мы друзья. Он называет меня братом, я называю его братом. И я верю, что он говорит искренне, и я знаю, что он говорит серьезно. Он прислал мне поздравление и сказал о том времени, когда мои внуки и ваши внучки смогут жить в мире. Поэтому я сказал своей дочери и ее мужу, что моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что внук Абти Алаудинова может постучаться в нашу дверь и пригласить Марселин на свидание. Моя работа состоит в том, чтобы сделать встречу возможной. Для того, чтобы встреча случилась, должен существовать целый мир, а ядерное оружие гарантирует, что мира не будет. Поэтому нам нужно вернуться к основам ядерного разоружения. Ракета «Сармат», которая была недавно испытана, и «Буревестник» — это фантастические оружия сдерживания. Но, как справедливо отметил Караганов, сдерживание не работает, если существует только в теории. Используйте «Орешник». Уничтожьте свою цель, используя эту технику. Не применяйте ядерное оружие. Не говорите о применении ядерного оружия. Франции и Германии не хватит смелости первыми начать ядерные действия. Они не начнут, потому что знают, что 2% российского арсенала уничтожат их всех. Если Россия первой применит ядерное оружие, появится другая парадигма, и нам она не нужна. Обычные вооружения — это единственный выход. Россия должна не бояться использовать «Орешник» против любой цели, угрожающей России, включая немецкие заводы в Дюссельдорфе, которые производят дроны, которыми Украина наносит удары по российским объектам.
1: Дорогие друзья, на радио «Спутник» в эксклюзивном, мне кажется, очень интересном интервью с нами был Скотт Риттер, бывший инспектор Организации Объединенных Наций по вооружениям, бывший офицер разведки корпуса морской пехоты, очень осведомленный и хороший аналитик. Большое ему за это спасибо. Надеюсь, не в последний раз. Было крайне интересно.
2: Скотт Риттер был с нами. Спасибо.
3: Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера, в Ереване 16 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятие в Маутхаузене. Режим ЧС введен в двух селах Бурятии из-за ухудшения паводковой ситуации. Российские каратисты стали чемпионами Европы. Подробности далее. Руководство комитета Маутхаузен намеренно проводит аморальную линию и не приглашает Москву и Минск на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России. Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дабкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета открытое письмо из-за исключения белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий. При этом российский флаг, по информации нашего МИД, продолжает развиваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен. Этот концлагерь существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более 100 тысяч узников, более 32 тысяч из которых советские граждане. В Тегеране началась вторая встреча командующего армией Пакистана фельдмаршала Асима Мунира с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики. Стороны обсуждают предложение Ирана по заключению мирного соглашения с Соединенными Штатами, состоящее из 4 пунктов. Отмечается, что встреча несет технико-юридический характер и может продлиться долго. Командующий армией Пакистана прибыл в Тегеран в пятницу, и тем же вечером с Аббасом Аракчи они обсудили последние дипломатические инициативы по предотвращению эскалации и заключению мирного соглашения с США и Израилем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с гибелью людей на шахте в Китае. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Соболезнования в связи с трагедией также выразила и спикер Софеда Валентина Матвиенко. В пятницу на угольной шахте Люшэньюй в уезде Цинъюань произошел взрыв газа. Когда там находились 247 рабочих, погибли 90 человек. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. На территории двух сел Закаменского района Бурятии введен режим ЧС, сообщает пресс-служба районной администрации. Там из-за ухудшения паводковой ситуации размыло дороги. Как сообщил глава республики Алексей Цидинов, 4 участка региональных и местных дорог подмыло в Бурятии из-за обильных осадков. Движение транспорта на них было ограничено. В российской столице стартует 7-й сезон фестиваля «Усадьба Москвы» 30 мая, сообщил мэр Сергей Собянин. Фестиваль охватит 60 исторических усадьб столицы, а также впервые расширится до Московской и Тульской областей. Среди новых мест проведения фестиваля – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а также кинопарк «Москино». Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян взяли золото на чемпионате Европы. Третье место занял российский спортсмен Эрнест Шарафутдинов. Чемпионат Европы проходит в немецком Франкфурте на Майне. Завершится он 24 мая. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую в эфире африканского турне, в эфире радио «Спутник», теперь уже африканское турне. Сидим мы с Даниилом и заболтались здесь. Даниил Штопов сегодня с нами в гостях, автор телеграм-канала «Африканский узел». В студии для вас работает Турал Керимов, российский африканист, выступает с этнической медиа группы «Россия сегодня». Ну и африканское турне, как я уже оговорился. Два блока по Африке. В Москве практически африканская погода, что по температуре, что по природным явлениям. Есть о чем нам поговорить, много событий. событий в Африке происходит, связанных в том числе и с нами. 25 числа, сразу анонсирую второй блок, будет Всемирный день Африки, международный, 66-й уже, если не изменяет мне память, 63-го года он проводится официально. В Москве он также будет отмечаться. При этом есть, конечно, и не такие торжественные поводы. В странах Африки распространяется лихорадка Эбола. Кстати, в Москве уже заявили, в МИДе российском заявили о том, что мы готовы оказать всю посильную помощь африканским государствам для того, чтобы побороть эту заразу. Интересные новости по итогам визита президента России Владимира Владимировича Путина в Китай, Китайскую Народную Республику, в Пекин. Одним из пунктов тех договоренностей, которые были достигнуты с китайской стороной, является некая кооперация на просторах Африки. Тоже интересный момент. Обсудим об этом. Поговорим, обсудим это сегодня. Есть и чисто африканские новости, треки, за которыми мы долго следим. Кстати, вот с Данилом тоже их еще получается в 24-м году тоже, да, обращали на них внимание. Есть некая французская компания «Арона», которая добывает уран в разных частях мира, преимущественно в Нигере. Так вот, правительство этой страны на этой неделе официально лишило их еще одной концессии на втором крупнейшем месторождении. Ну, по сути дела, теперь они остались без каких-то месторождений в Нигере. Как они будут дальше работать с ураном, который критически нужен для французской энергетики, и кому теперь Нигер будет эти концессии отдавать, кому теперь Нигер будет продавать эти урановые, значит, ну не месторождения, а залежи, то, что там добывается, тоже расскажем, попытаемся разобраться в этом. Есть новости, которые связаны с нами, это увеличение на 30% российских поставок пшеницы в страны Африки за первые 4 месяца 2026 года. Тоже хороший показатель. Российская компания Yango планирует начать работу в еще 10 африканских странах в течение года, как я понимаю. Ну и Сбербанк подключился к восточноафриканскому сервису безналичных платежей M-Pasa. Ну, то есть такие страны, как Кения, Танзания, ряд других государств. Теперь там можно будет оплачивать покупки, услуги картами Сбербанка, пользуюсь данной системой оплаты. По Сенегалу у нас есть, и по Конго тоже есть интересные новости. Там происходят некие процессы, которые в западной прессе уже называют конституционным переворотом или подготовкой к нему. Данил, в общем, обсудим эти все вопросы. Предлагаю начать с лихорадки, значит, Эболы. Что там происходит? Были новости, что в ДРК, это крупная страна с большими проблемами, одна из топов в мировых рейтингах по своей отсталости в развитии, если можно так сказать, при этом одна из крупнейших по территории и населению стран Африки, около 105 миллионов человек там проживают, внутренний конфликт на Востоке, который мы много раз обсуждали. И вот теперь там начинается вот эта вот, видимо, эпидемия. Опять же, более 130 человек погибло. Распространение этой заразы там все еще продолжается. Уже ряд стран рекомендовал своим гражданам туда не ездить. Отменяют авиарейсы. Даже болельщикам запретили отправляться на предстоящий Кубок мира по футболу. Что нужно знать об этом и насколько это вообще серьезно, не с медицинской точки зрения, а с точки зрения своих последствий для континента, мира?
3: Ну давайте разберемся с лихорадкой Эбола, но для начала хотел бы поприветствовать всех, поблагодарить тебя, Турал, за приглашение.
2: Спасибо.
3: Как всегда, очень приятно прийти
2: всегда
3: на эфир
2: рад.
3: В студию, с удовольствием, понимаешь всегда, что прекрасно
2: пройдет. Тебя тоже не всегда удается поймать в Москве.
3: Такое, да, бывает, но когда приходишь сюда, понимаешь, что ближайший час условный, да, он пройдет прекрасно за интересной беседой, которую, в принципе, можно вести и без микрофона. Как бы. У нас как-то
2: получается. Мы иногда забываем, да,
3: что... то, что мы ограничены по времени. Ну, в общем, давайте приступим, потому что новостей и тем достаточно много. Но что, собственно говоря, касается лихорадки Эбола, мне кажется, что, ну, наверное, это определенный инфоповод. Потому что с учетом того, какая ситуация, в принципе, в Демократической Республике Конго происходит, как там все связано, да, в части, что там происходит в части обеспечения медицинскими сервисами, перемещения людей между городами, то есть, да, как бы так или иначе беженцы в связи с конфликтом. Мы сейчас говорим о том, что, ну, в определенных районах страны появляется большое скопление граждан, которые, соответственно, проживают в таких не самых санитарных условиях. Ну и, в принципе, я слышал такое мнение от одного инфекциониста, что лихорадка возникает, эпидемия, вирус, в массовом скоплении определенных биологических видов. Например, вот популяция лосей так вот регулируется сама собой. То есть, когда их много становится на квадратный метр, километр, да, то есть у них возникает определенное заболевание. Ну, возможно, те же самые процессы происходят и с нами. Просто на сегодня тема лихорадки, мне кажется, что она поднята в качестве определенного информационного повода, ни больше, ни меньше. Как бы так или иначе, нужно что-то дать, да, как бы в качестве альтернативы по информации людям. На мой взгляд, как она шла, так и идет. Собственно говоря, впервые про эту лихорадку заговорили вроде бы, ну так, достаточно серьезно, с таким большим информационным освещением в 2014 году, если мне не изменяет память, потом она как-то отошла на второй план, вроде как ее победили, да. Но если так трезво смотреть на африканские реалии, мне кажется, что санитарные усилия там, ну, это просто какой-то определенный, ну, фарс, если хотите. Да.
2: Ну, восток ДРК, центральная часть ДРК, север, вообще практически вся эта страна, это, ну, такая зона перманентного гуманитарного кризиса.
3: И боевых действий. Там, собственно говоря, вещи, ну, пострашнее, да, лихорадки.
2: А не может быть происходит. Это следствием вот как раз таки, да, когда говорят, что если начинается война, то приходит и голод, и чума сразу же следом. Ну, то есть это определенные процессы, которые может действительно быть. Взаимосвязаны.
3: Может быть. Но давайте вот глянем в историческую такую ретроспективу некоторую. Ну, вот перед первым мировой была испанка вроде, да?
2: Как бы. Ну, потом... Нет, я о другом, знаешь, Данил, просто если вот начинаются крупные военные действия, гибнут люди, волна миграционная, ну, в смысле беженцы, внутренние переселенцы, естественно, говорить о каких-то там санитарных нормах, условиях, говорить не приходится. В африканских реалиях это вообще, ну, как бы из области фантастики. И вот, пожалуйста, тебе начинаются все эти эпидемии.
3: Кстати,
2: на Ближнем Востоке
3: да.
2: То же самое было, когда вот террористы из ИГ, да, запрещенного, захватывали. Ага. Там же тоже вот север Ирака, Сирии, там да, то же самое абсолютно происходило.
3: Скажу честно, я никогда не смотрел на вопрос с этой точки зрения, но на самом деле абсолютно здраво, я так вот сейчас думаю про это. Ну, действительно, активность М-23 вынуждает определенные этнические группы уходить из районов своего постоянного проживания, то есть мы говорим про От и Ба, Киву, север-юг.
2: А первые, кстати, по-моему, Уганда и Руанда забили тревогу. Видимо, как государство, которое так или иначе...
3: У них какой-то мониторинг есть в ситуации, да, то есть они могут обратить внимание на то, что действительно что-то происходит, а что касается Демократической Республики Конго, ну вот в районах, где происходят боевые действия, кто там что будет фиксировать, расскажите мне, пожалуйста.
2: Ну туда и гуманитарную помощь-то было невозможно доставить вот все это время.
3: Однозначно, то есть там, если есть какое-то присутствие ООН, то ООНовцы сидят на своих базах и, собственно говоря, боятся выйти наружу. Это реалии, то есть, ну, бывали случаи,
2: когда... Ну, то есть, с 94-го года там что-нибудь поменялось, получается,
3: да, абсолютно.
2: В этом регионе?
3: Ну, вот у меня есть история такая интересная про южные районы Судана, Дарфур, немножко другой регион. Я помню, как там ООНовские колонны просто вульгарно грабили на дороге, и все. И вооруженные люди, контингент, там, военный он был, вообще никакого противодействия не оказывал.
2: Ну, подожди, это ты свидетелем был этого или что-то?
3: Нет, я про это слышал.
2: Просто так об этом стал говорить,
3: ну,
2: о чем речь?
3: Вспомнил, да, кейс, но вряд ли, как бы, деятельность Объединенных Наций, она как-то отличается, да, вот в регионе ДРК. То есть та миссия, которая находится там. Соответственно, тоже, ну, как бы, кто будет считать, собственно говоря, инфицированных, да, их число, очаг. То есть, если мы говорим про какие-то цифры, ну, наверное, ситуация уже распространилась дальше, то есть вышла за пределы этих районов. Ну, действительно, боевые действия, они усугубляют без того сложную санитарную картину, да,
2: ситуацию. А вот ты правильно сказал, а кто вообще это считает, да? То есть откуда вообще все эти статистические данные? Там же, ну, это же просто как вилами по воде. Там же не узнаешь.
3: Да, по сути, да. Правда. То есть если мы говорим про ДРК, ну, нет там такой инфраструктуры.
2: Мониторинга нет такого?
3: Ну, это не Россия, да, где нормально все с бесплатной медициной, более-менее, да, если мы посмотрим.
2: Ну, далеко, я бы сказал.
3: Сравним, да, да, с тем, что да. происходит вообще в других странах мира. Можно, конечно, сравнить с Швейцарией, но я предложил сравнить, не знаю, с Индией, с какой-нибудь Демократической Республикой Конго. У нас гораздо лучше, то есть мы можем выявить. А у них, собственно говоря, и ресурсов такого нет. Ну, в общем, мне кажется, что все, что касается Эбола, это все было. Зачем сейчас это вытащили на свет Божий, вот это вот большой вопрос. То есть, ну и про хантавирус у нас какие-то разговоры были, да.
2: Да.
3: Ну, между тем, вот, ты знаешь, да. Вот немножко отойдем от темы Африки. Я не так давно общался со своим таким приятелем неплохим. Он, соответственно, достаточно серьезный врач. Ну, уже такой из менеджмента врачебного. То есть, он сказал следующее, что в России регистрируется в год от 15 до 20 смертей от хантавируса у нас на территории страны. То есть, соответственно, но это все есть непосредственно здесь, сейчас. То есть, ну, это не новость, как бы. Это все было. Зачем сейчас засветили? Большой вопрос, будем смотреть. Как бы у меня нет на этот счет никакого мнения.
2: Да, но в Африке кризис не только в Центральной Африке, не только в Экваториальной Африке, да, но и в Западной Африке, в странах Сахеля или Сахеля. И там не только в Мали происходит атака террористов, которая, кстати, отражается с помощью африканского корпуса российского. Mm-hmm. Вот сегодня была новость о том, что 700 бензовозов дошли до Бамака при сопровождении африканского корпуса. Ведь несколько месяцев пытаются террористы отрезать сообщение столицы и вообще как бы устроить энергетический, как минимум, кризис.
3: Классика.
2: Я о чем? Ну, про Мали-то мы говорили, и там ситуация пока не поменялась. Я про Нигер. Есть, значит, официальная статистика, что это государство в год поставляет до 5% урана от того количества, которое продается на мировых рынках. Угу. Главным оператором до лета 2024 года было французское, значит, Арона.
3: Арана,
2: да, спасибо. И тогда у них забрали крупнейшее месторождение в стране. Это второе, кстати, по своим размерам месторождение в мире, нигерское. А теперь на этой неделе и второе, значит, месторождение уже в самом Нигере. Тоже их попросили оттуда на выход. По сути дела, у них там теперь не остается никаких ответов, никаких активов. Но есть и вопросы без ответов. Кто теперь будет заниматься добычей урана в Нигерии? Да, они заявили о том, что они создали собственный консорциум, но есть ли у них необходимые компетенции, есть ли у них необходимые технические возможности для этого всего? Или же они попросят французов на выход, но не с вещами? Или как это будет работать вообще? Вот что там сейчас происходит?
3: Несколько вариантов может быть того, как эта ситуация развернется. Ну, во-первых, я думаю, что Нигер может рассчитывать на определенные наши компетенции в сфере добычи того же самого урана, обработки и так далее, да, то есть обогащение и, не знаю, там, подготовка уже твелов, то есть сборок, ну, мы говорим про финальную часть. Наверное, это, конечно, не территория Нигера, но определенное сырье, это может быть превращено вот в такой энергетический компонент у нас в стране, у нас серьезная школа атомная. Это один из вариантов, то есть они могут пойти в сторону партнерства с нами. Есть другой вариант, что, допустим, ситуация с нигерским ураном, она может быть разыграна в качестве карты переговоров нас с Францией, например, да. Mm-hmm. То есть мы видим, что текущий конфликт, который затронул, ну, почти что весь мир, подходит к концу.
2: Ты думаешь, это ответка за Мали?
3: Это не ответка, это может быть карта, которую мы можем разыграть. Мне кажется так. Один из вариантов. Потому что, ну чего, мы с точки зрения добычи урана, ну, не чувствуем себя обделенной страной. Да?
2: У нас все, ну, то мы один из главных поставщиков.
3: Один из главных, да, поставщиков. На мировой, то есть, рынке, нам это точка...
2: Причем уже переработанного, да, уже готового.
3: Естественно. Да, то есть, но мы можем у французов обменять, допустим, всю эту штуку, да, с ураном из Нигера, то есть с возможностью концессии, на определенные наши, скажем так, возможности.
2: Более,
3: да,
2: того, я даже вот сейчас интересную статистику вспомнил, вот то, о чем ты сказал, недавно слышал, значит, в одном из выступлений компетентных представителей атомной отрасли нашей, о том, что каждая пятая лампочка в США, в общем-то, горит благодаря российскому урану, который поставляется в Соединенные Штаты.
3: Ну, вот видишь,
2: как... это как бы, ну, какие еще цифры нужны?
3: Ну, да, ну, по сути дела, ну и что тогда? Да, как бы, но мы острой нужды не испытываем в этом. Французы испытывают, можно поиграть с этим, например, как бы, может, следует задать им вопросы, то, что, друзья, может, хватит там провоцировать определенные, скажем так, террористические действия в Сахеле, да, которые в последнее время происходят, потому что мы прекрасно понимаем, кто сегодня стоит за спиной у местных исламистских движений.
2: И сепаратистов. Да.
3: Ну, кто, собственно говоря, их теперь такой партнер, достаточно серьезный. Хотя у меня есть подозрение, что французы, конечно, с ними налаживали хорошие рабочие контакты задолго до. Как бы, но, в общем-то, может быть, так можно сделать. Потому что, действительно, определенные проблемы в Мали, да, удается отражать атаки. Но все равно это определенный такой репутационный урон, который идет в нашу сторону. Потому что никто не приветствует, да, какие-то определенные потери там, в военном плане, да, за пределами государства. Я помню, что цифра в 25 военнослужащих убитыми за определенный период сыграла достаточно серьезную роль в вопросе финала операции «Бархан». То есть, ну, как бы, вот французская общественность встала и сказала.
2: Что... Это она там по 7 или 8 лет же, да, продолжалась?
3: Да-да-да, 25 человек погибло, они скажут, что происходит, друзья, что вы там вообще делаете, да, как бы, ну,
2: так и... И, кстати, не особо-то, как бы, там у них что-то получалось, только хуже и хуже становилось.
3: Но...
2: Они вообще боролись вот тогда, или же это они было прикрытие для
3: смотри,
2: того, чтобы отгородить
3: есть...
2: всех от своих черных
3: детишек? У меня так. Есть одна своя теория на этот счет.
2: Так.
3: Как бы мы так немножко знаем, как Франция вела себя там во время Первой Индокитайской войны. Сейчас будет небольшая такая параллель проведена. То есть как были созданы определенные военизированные секты во Вьетнаме. Ну, Первая
2: Индокитайская, как они себя вели, когда была война за освобождение от колониализма в Африке?
3: Ну, там немножко другое. То есть тут параллель получается такая. То есть во Вьетнаме французы очень хорошо разобрались с ситуацией на месте. То есть Первая Индокитайская война шла прекрасно, пока не было принято решение отдать американцам, собственно говоря, территорию, да, которую занимала Франция. Ну и работа с вооруженными военизированными сектами, религиозными организациями у французов — это определенная такая фишка. То есть они ее придумали, это их разработка. Собственно говоря, то же самое взаимодействие с определенными исламистскими движениями на территории Сахеля французами также проводилось, на мой взгляд. Потому что они, собственно говоря, реализовывали ту же самую схему. Они хотели сделать что? Разделяй и властвуй. Да? То есть через регион, через Сахель проходят определенные коридоры наркотрафика. То есть это хорошие деньги. Я не исключаю, что кто-то со стороны Франции, ну, возможно, кто-то из французского истеблишмента, неплохо с этих денег жил, то есть, ну, получал определенное внебюджетное финансирование на что-либо. Как бы, собственно говоря, наркотрафик этот, коридоры, да, логистику обеспечивали непосредственно сами исламисты. Был даже такой термин «наркоджихадист», как бы «наркоджихадия», то есть распространен. Это не конспирология, то, о чем я говорю, подтверждается рядом докладов от ООН, по-моему, Интерпол что-то писал, то есть все как бы норм. То есть эта тема, она абсолютно известна и понятна. Мне кажется, что у французов, у некоторых, да, из представителей французского истеблишмента был, ну, что-то на вроде бизнеса. Да, вот такая была история.
2: Был или есть?
3: Не исключено, что есть. Как бы просто...
2: А тут, кстати, извини, пожалуйста, тут, кстати, вот такая цепочка-то очень хорошая вырисовывается. В Саркози скидывает Каддафи. Так. Ливия разваливается, развалится вообще вся система безопасности в Сахара-Сахеле огромном, который размером с Европу.
3: Ну,
2: и там начинают как бы уже свои темные делишки.
3: Сахельские наркокоридоры упирались в Ливию, то есть через территорию Ливии они шли.
2: А это идет через Гвинею, правильно? Вот туда дальше, то есть вот с побережья Гвинеи.
3: Смотри, там тема такая, то есть есть определенные договоренности у латиноамериканских наркокартелей с джихадистами из Сахеля, потому что джихадисты из Сахеля...
2: Ну подожди, ну как они туда, вот как они с ними связываются-то?
3: Все-таки... Аэродромы, есть сеть взлетно-посадочных полос.
2: Ну, то есть они из Латинской Америки через Атлантику улетят.
3: Ну, слушай, какой-нибудь Геркулес C-130 спокойно долетит.
2: Подожди, я знаешь, почему об этом спрашиваю? Что американцы же утверждали, что, значит, Гвинея-Бисау, если не ошибаюсь, это такая наркореспублика, типа
3: наркогосударство. Морская логистика тоже есть.
2: И, мол, оттуда, туда, в смысле, там, из Колумбии, из
3: морем доезжало все. Да. Было воздушное сообщение, я уверен, что есть. Есть сеть аэродромов, собственно говоря, по самому этому Сахелю. Ну, это, собственно, грунтовая полоса, которая укатана
2: асфальтоукладочным
3: катком,
2: да,
3: при помощи воды. Она нормальная, то есть на нее вполне может что-то приземлиться. В общем, были договоренности у латиноамериканских наркокартелей, мексиканских в основном, по работе с джихадистами из Сахеля. Джихадисты из Сахеля, в свою очередь, Ну, собственно говоря, выходцы из Мали, Нигера, Буркина-Фасо и так далее, у них достаточно серьезная диаспора во Франции. То есть вот тебе сбытовая цепочка. Как бы. Ну, прекрасно. В общем, это все работало достаточно неплохо. Французы, я считаю, что некоторые, да, из политического истеблишмента неплохо тоже зарабатывали на всей этой истории. Да. Как бы, поэтому зачем вам бороться было с этими самыми джихадистами, я вообще не понимаю. На полную катушку. То есть с какой целью? Ну, обозначать определенные удары можно было. Потом вышла следующая ситуация. То есть как это все развивалось дальше? Определенные партнеры французов из числа исламистов, в общем-то, начали вести себя некультурно. Начали неплохо зарабатывать и решили, что, собственно говоря, больше им никакие такие друзья со стороны Франции не нужны. Французы, в свою очередь, что сделали? Они запустили в регион исламское государство, запрещенное в России. То есть они не мешали исламскому государству, а наоборот помогали им занять определенные территории. То есть встать на эти самые наркокоридоры. Но вот не вышло. У исламского государства, запрещенного в России, несколько другая идеология. Они этим бизнесом решили не заниматься. Как бы вот одна из версий такая.
2: Ну, кстати, у французов опыт взаимодействия с террористами, запрещенными из ИГИЛ в Сирии-то был, помнишь?
3: Опыт был, но почему они так решили, то, что конкретно исламское государство, запрещенное у нас, действительно заместит таких оригинальных джихадистов, я не понял, как бы, почему они ошиблись. Тем более, что опыт действительно был. Ну, а, собственно говоря, исламское государство начало что делать? Они начали обеспечивать государственность на местах. То есть они начали наводить порядок. Ну, понятно, что...
2: Свой порядок.
3: Свой порядок, как они это представляют. Mm-hmm. И выяснилось, то, что этот тип порядка, ну, в принципе, устраивает местное население. Потому что, ну, не стреляют спокойно. Как бы можно перемещаться из точки А в точку Б. А местом-то больше...
2: Ну, и сопротивление, видимо, бесполезно в этом
3: и не условии. Надо, да. То есть, ну, хоть какую-то безопасность они привнесли. И они оказались качественно на голову выше, чем те же самые...
2: Парадоксально, конечно.
3: Традиционные, как бы, группировки. Чем французы, которые несут, ну, непонятно что с точки зрения традиционного подхода местных жителей, да, то есть административную систему свою там и так далее. Как бы нечто чуждое, да, неясное и... придуманная совсем не в этом самом Сахеле. Ну, вот такая ситуация. Что там делала Франция? Как бы, не знаю, можно со мной поспорить, но мой вывод реально честный. Я этот вопрос осмыслял на протяжении 5 лет, наверное, да, то есть и работая в разных местах, где требовались аналитические навыки, скажем так, уже после этого. Ну, собственно говоря, мой вывод такой. Соответственно, мы пришли, и мы со всем этим безобразием разбираемся сейчас. Как бы. Вот со всей этой сложной структурой, которая была выстроена французами и функционировала на протяжении последних лет.
2: Очень похоже, как в 24-м году правительство талибов в Афганистане заявило о том, что производство наркотических веществ в стране упало на 95% после ухода американцев, которые должны были бороться с этим. В эфире радио «Спутник. Африканское турне». После выпуска новостей Турал Керимов, Даниил Штопов вернутся. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами интересно.
0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Это доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. 9 человек, по предварительным данным, остаются под завалами общежития в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. Глава МЧС Александр Куренков держит на личном контроле ход аварийно-спасательных работ. Также психологи оказывают помощь пострадавшим. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 12 человек. ВСУ обстреливают города Каменка, Днепровская и Энергодар, заявил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что есть разрушение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших пока не поступала. Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза несправедливо. Об этом заявил Зеленский в письме, адресованном председателю Европейского совета Антонио Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, страна которого в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Зеленский добавил, что статус ассоциированного члена Евросоюза лишит Киев права голоса внутри блока. Ранее Мерц предложил предоставить такой статус Украине и распространить на нее обязательства о взаимной обороне, предусмотренные договором о Европейском Союзе. Польские металлургические заводы пострадали из-за запрета Украины на вывоз металлолома, сообщает радиостанция Польши. Поясняется, что до недавнего времени республика была основным потребителем металлолома из Украины, который является стратегическим сырьем, необходимым для производства в современных металлургических печах. А проблема поставок украинского металлолома является одним из нерешенных элементов торговых отношений Польши с Евросоюзом. 5 палестинских полицейских погибли в результате атаки Израиля по сектору Газа, передает ливанский телеканал «Аль-Майден». Удары пришлись по северо-западу сектора. Всего за период конфликта между движением Хамас и Израилем с октября 2023 года погибли более 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч ранены. 70 домов построено в Мариуполе для обеспечения жильем жителей, потерявших свои дома, сообщил мэр города Антон Кольцов. Он добавил, что это была ключевая и первоочередная задача. На данный момент осталось 4 последних новых дома, которые вводятся в эксплуатацию. Минобороны России сообщила об освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В эфире «Радио Спутник». Для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». Даниил, еще раз приветствую. Спасибо, что пришел.
3: Еще раз благодарю за приглашение. Очень приятно.
2: В первом блоке поговорили мы про ситуацию с лихорадкой, значит, Эбола, и про ситуацию в Сахеле, про наркотрафик, про добычу урана в Нигере. Пока не уходим из Западной Африки, там есть интересные новости из Сенегала. Некий такой конституционный переворот, опять же, как наши западные коллеги в западной прессе пишут, обозначают это, хотя, мне кажется, это не совсем так, потому что все равно это президентская республика. Ну так вот, президент Сенегала Басиру Диомая Фае отправил

0: Правительство страны во главе с Усманом Сонко, правительство, если вот память не изменяет, то полтора года оно там продержалось после выборов. И, собственно говоря, ФАЭ, так, получается, ему 42 года. Он стал президентом, потому что Сонко раньше по политическим, значит, мотивам был узником, да, политзаключенным. И он по законам страны не может избираться на высший руководящий пост. Поэтому президентом пошел от правящей партии ФАЭ, а Сонко был назначен премьер-министром. Его все называли таким серым кардиналом Сенегала, ну и политическим наставником ФАЭ. Ну, мол, на самом деле первый номер это Сонко, а ФАЭ это так, значит, церемониальный, скорее, лидер страны. И вот теперь правительство вместе с Сонко отправлено в отставку. Скажи, пожалуйста, это какие-то внутриполитические процессы или, так, правильнее будет сказать, это чисто внутриполитические процессы в стране? Или же здесь есть какие-то интересы зарубежных держав? Вообще, что там происходит? Как так получилось? Ведь всем казалось, что они не разлей вода там, на самом деле, тандем ФАЭ Сонко.
1: Да, было такое мнение, но, знаете, таких химически чистых процессов, мне кажется, не бывает. Как бы, если бы у нас была одна держава на планете Земля под названием Сенегал, то тут, наверное, действительно, да, мы могли бы говорить про определенные такие какие-то чисто внутренние истории. Мне кажется, что нет, это не так. Ну, во-первых, давайте посмотрим, почему, да, был отправлен Сонко со всем кабинетом в отставку. У Сонко была своя определенная позиция относительно того, как должно, собственно говоря, взаимодействовать государство с точки зрения субсидирования малоимущих групп граждан, то есть были топливные субсидии определенные и так далее, да, как бы на продукты питания в том числе, то есть, ну, стандартный такой социализм в африканском понимании. То есть эта ситуация, она была до этого и в Судане времен Башира, и, собственно говоря, в Чаде то же самое было. Да много где. То есть можно долго перечислять страны. Но, собственно говоря, такие субсидии на определенные, там, скажем так, товары и, положим, продукты питания, вот они идут вразрез с возможностью кредитования со стороны МВФ. Как бы. И Диома и ФАЭ видят возможность развития страны в том, что он действительно возьмет определенные кредиты у Международного валютного фонда, да, под что-то. Это подоплека. Но, по сути дела, мы понимаем прекрасно, что, да, действительно, Сенегал не одна страна на земном шаре. Есть другие акторы, скажем так, те акторы, которые могут выступить с точки зрения определенного патронажа стран Африки, да.
0: А вот эти вот заявления все о том, что мы должны быть суверенными, о том, что все эти, значит, корпорации международные, там и валютные фонды, всемирные банки и прочие должны убрать от нас руки и не влезать в наши дела, все наши ресурсы должны быть национализированы, и вообще как бы мы сами хозяева своей судьбы, да. Это все еще как бы актуально или уже...
1: Но странно, если бы они были диаметрально противоположными. Мы должны...
0: На фоне, кстати, вот этого...
1: Срочно отдаться большим корпорациям международным.
0: На фоне нео-панафриканизма такого, особенно в Западной Африке.
1: Это нормальная совершенно такая программная речь любого, скажем так, руководителя, да, высокопоставленного из стран Африки, который только вот пришел, чья каденция началась, или вот только начнется, то есть во время ралли там определенных политических, конечно. Но ничего нового, то есть я эти речи слушаю от разных лидеров уже очень давно. Нет, тут другая ситуация. Мне кажется, что мы как-то в одном из предыдущих эфиров разбирали выступление Сонко в отношении Соединенных Штатов Америки.
0: Но это вот было где-то год назад, плюс-минус.
1: Нет, это было месяц назад. Ну, подожди,
0: мы про Сенегал-то не говорили месяц назад. Но я помню, что мы вообще в целом говорили про
1: Говорили, Турал, мы говорили. Мы разбирали заявление Сонко относительно Соединенных Штатов, когда он сказал, что Соединенные Штаты ничего из себя в военном плане не представляют, ничего выиграть не могут, вообще кто они такие.
0: Ты прав.
1: То есть шли определенные торги. Я тогда сказал совершенно четко, что шли торги между Сонко и Соединенными Штатами. Видимо, Сонко от Соединенных Штатов хотел каких-то совсем хороших условий, да, партнерства. Они не готовы на это пойти. Но мне кажется, что они сыграли на том, что ФАЭ, возможно, Диома и ФАЭ, он очень хочет перестать быть номером два, да, в этой политической связке. Понятно, что Сонко, он кланово старше, У него больше внутренней

0: авторитет.
1: А система вот кому более лояльна, что ли, если вот как бы такие категории вообще там проходные?
0: А система, она выживет вообще в случае столкновения с серьезными внешними акторами? Так. Ну, они могут быть лояльными, могут быть нелояльными. Но, по сути дела, ну, понятно, что они более привержены Сонко. И действительно, Диамаев АЕ появился на посту президента страны, даже с учетом того, что республика президентская, то есть формально президент главный, как бы, да, с точки зрения Конституции и так далее. То есть, ну, все же понимали, что это номинал. Как бы это совершенно, это ясно было, как божий день. Но, видимо, собственно говоря, что у нас получается? Что Сонко не договорился с Вашингтоном. То есть от Франции они отошли. Ну и, соответственно, что сделали американцы? Американцы пошли дружить с Диамаев АЕ. То есть и сыграли конкретно, возможно, на каких-то его собственных амбициях. Вполне их стиль. То есть они так себя ведут, нормально совершенно. Ну и работать с такими молодыми лидерами очень им нравится. Ну, мы по нашим соседям это можем видеть. Некогда братскому народу республики. Как бы, ну, вот так вот. То есть, ну, в принципе, им нужен определенный молодой лидер, который номинал... со стороны сенегальского истеблишмента, хорошо он будет номиналом со стороны Соединенных Штатов. И дальше они уже начнут реализовывать свою политику в Западной Африке. Тем более, что регион им очень интересен. Они и к Марокко подбираются, как только могут. Но там-то, конечно, им так поиграть не получится, то есть с королем не выйдет. А с Сенегалом можно. А во что это развернется, будем посмотреть. Ну, потому что как бы получается, то, что Штаты, они потихонечку понимают то, что ну, вот ситуация с Ираном показала же много чего, да, что, наверное, они все-таки будут забирать себе Атлантику, как бы вот этот регион, да, то, что находится от них к востоку. То есть Арктика и Атлантика. Вот что их будет интересовать в ближайшее время. Им нужны точки конкретные там. Ну, а Сонко, видимо, решил поинтриговать. Ну, что ж, как бы доинтриговался. Посмотрим, что будет. Я не думаю, что, конечно, там будет какая-то гражданская война. Как бы, наверное, нет. Но не исключено, что наиболее таких не готовых партнерствовать с Соединенными Штатами на тех условиях, которые они хотят. Ну, что-то с ними случится. С
1: этими людьми. А вот для нас что это значит? У нас же вроде стабильные и нормальные отношения с Сенегалом.
0: Для нас что это значит? Ну, Сенегал мог бы выступить определенным логистическим коридором для Сахельского альянса. Например, как бы, вот что бы это могло значить? Это ж какие выходы? Мавритания отпадает, не получится, сложно. Хотя, кто его знает, Нигер тоже был как-то там не особо расположен, а видите, что получилось. Как бы, но Сенегал мог бы так, вот с точки зрения такого партнерства, наверное, какого-то... И действительно, сахельским государством ну, нужен выход к морю. Но, с другой стороны, такой сторонний партнер для Сахельского альянса, на мой взгляд, это такая странная история. Наверное, вот включить Сенегал туда возможно. Да, как бы. Но, наверное, уже не выйдет. Ну что, для нас это означает следующее. То есть, наверное, тот тип взаимоотношений, который у нас с ними есть сейчас, он сохранится до поры до времени. Ну, а дальше посмотрим. Но мне кажется, что Вашингтон будет забирать себе это конкретно все. Ставить молодого лидера, который, ну, возможно, так немножко расстроен своим статусом, что не он тут главный. Ну, что ж, слаб человек, да, как говорится. То есть можно на этой, на гордыне определенной как-то
1: ну,
0: вот,
1: это как бы
0: зацепить.
1: Ну, это предположение только. У нас,
0: это гипотеза,
1: нет,
0: это
1: да,
0: гипотеза,
1: у нас нет
0: да.
1: Никаких
0: то есть,
1: ну... данных, естественно, этой информации, скажем так, из кулуаров мы, к сожалению, не обладаем. Есть еще один трек, связанный с ДРК. Мы в начале эфира о них говорили в контексте... того кризиса, который там развивается, эпидемиологического кризиса, военного, гуманитарного. Феликс Чисекеди, президент Демократической Республики Конго, заявил о том, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок, при том, что в Конституции страны он не предусмотрен, а полномочия самого Чисекеди истекают только в январе 2029 года. Это что, это подготовка к какой-то конституционной реформе или попытка каким-то образом положить конец разговором о реванше со стороны оппозиции, а она там есть, и она готовится к этому
0: конечно.
1: Реваншу. Или же это тоже что-то как бы не только... Это не только процессы, которые происходят внутри ДРК, но есть и какие-то иностранные треки.
0: Ну, иностранные треки, конечно, есть, безусловно. Штаты, кстати, ну вот мы что-то сегодня много про них говорим.
1: Несколько месяцев-то как-то очень активно, дружит,
0: да, с Соединенными Штатами. И готов урегулировать этот конфликт определенно.
1: Да,
0: и, а им-то какая разница, с кем работать?
1: С американцем, кстати, никакой.
0: С Сихеди, да, или с Кабилой. Да, а, кстати, вот это вот...
1: Кабила — это предыдущий.
0: Вот эта вот большая информационная война, волна вокруг Эболы, она никак не связана с этим? Что-то мне, вот,
1: не знаю,
0: что-то мне закрадывается. Ну а что, нормально перед выборами рассказать? Потому что смотрите, сам 23 не разобрался... Mm-hmm. Санитарная ситуация хуже некуда. Mm-hmm. Вы кого выбрали вообще? Вот сейчас придет Кабила, и М-23 затихнет, да, как бы вот тут все перестанут наступать. И Эбола вот она возьмет, да и закончится. Вот так вот. Хоба.
1: Это очень напоминает, кстати, некие такие средневековые мотивы. Мол, не того царя выбрали, и поэтому засуха началась.
0: А что поменялось-то? Как бы с этих пор?
1: С точки зрения информационной борьбы действительно мало что поменялось. Изменились только инструменты.
0: Да, масштаб другой, да, как бы, и скорость передачи. А так-то люди те же самые.
1: Да. Ну, вообще, все эти электоральные, в том числе, процессы на просторах Африки, это очень интересная тема. Я думаю, она... Я тоже думаю, это действительно так. Мало изучено, на нее мало обращают внимания, но там есть много всего интересного, кстати, в этих крупных государствах, да, в крупной африканской, значит, пятерке, и Нигерия, и Египет, и, значит, Эфиопия, и Кения, и Южноафриканская республика. Там всегда есть зачем последить вообще вот в этом контексте.
0: Да, значит,
1: в малых государствах, кстати,
0: да,
1: тоже.
0: Да вы что, это просто три сестры Чехов.
1: Да. По поводу сотрудничества с Африкой, я в самом начале эфира, в начале первого блока говорил о том, что у нас богатая неделя на события в этом смысле. Российские компании активно осваивают африканские рынки. Янгу планирует начать работу еще в 10 африканских странах. Сбербанк подключился к восточноафриканскому сервису безналичных платежей М-Песа. Экспорт российской пшеницы в африканские государства за первые 4 месяца 2026 года увеличился аж на 30%. И по итогам визита Владимира Владимировича в Пекин одним из пунктов договоренности является активизация сотрудничества, совместные усилия на просторах африканского континента. Я предлагаю с конца начать. Что мы можем вместе с нашими китайскими партнерами в Африке, значит, каким-то образом, да, скоординироваться и реализовать? Ну и по активизации нашего, значит, экономического потенциала на просторах Африки.
0: Турал, с нашими китайскими партнерами мы можем все. Вот это правда. То есть мы можем работать по совершенно разнообразным...
1: Хороший тезис.
0: Абсолютно. Да. То есть и я, как человек, который практикует определенные, скажем так, коммерческие взаимоотношения с рядом африканских компаний, ну, это телеком, и не только телеком, то есть так или иначе все равно по рынку что происходит, я знаю, по другим отраслям, в том числе там по нефтедобыче, переработке, по газу, как бы. В общем-то, у нас может получиться очень хорошая синергия с китайскими компаниями, это однозначно. Какие треки конкретные у нас есть? Ну, во-первых, мы могли бы разобрать вопросы кредитования африканских контрагентов, которые не готовы по капексной стоимости решения заплатить сию секунду, как бы, за определенный большой проект. То есть мы со своей стороны, если наши банки начнут кредитовать по нашей ставке рефинансирования, ну, это очень тяжело, как бы. То есть и сделать какую-то специальную ставку для внешнего рынка, я не знаю как-то. Ну, извините, может, мне тут... Компетенции не хватает, да, чтобы рассказать, как это все происходит. Но Китай мог бы финансировать определенные...
1: Ну, не скромничай тоже, да.
0: А?
1: Я говорю, не скромничай тоже, да.
0: Ну, правда, я бы вам рассказал.
1: Ну, да, есть многое, что ты просто не можешь рассказать.
0: Просто не в курсе, да, как бы, я далек от этой темы. Но, наверное, за счет определенных китайских кредитов, да, которые со стороны Китая деньги могут быть выделены контрагентом в Африке, эти деньги будут заплачены компаниям, которые реализуют тот или иной проект у нас в России.
1: Китайские партнеры могут с этого тоже свой процент как бы поднять.
0: Китайские партнеры, естественно, то есть они зарабатывают в такой в долгосрочной перспективе, имеют возможность, да, как бы, ну, собственно говоря, это определенная, это прям китайская стратегия, да, как бы, вот, зарабатывает долгосрок. Как бы совершенно четко они работают. Нашим компаниям нужны деньги в среднем и краткосрочном периоде, то есть в обоих периодах. Как бы, потому что ситуация на рынке сейчас достаточно тяжелая. как бы людям нужно так или иначе платить зарплаты и так далее, да. Мы приходим в том числе и к этому. Ну и хорошая могла бы быть связка. Для чем занимается сейчас Китай, если мы берем в целом Африку? Ну, они берут достаточно такие большие тяжелые проекты, то есть добычные или инфраструктурные. Но есть определенные нишевые сегменты, которые могли бы занять мы. То есть, наверное, не что-то такое тяжелое. Знаете, я не так давно вот общался с, скажем так, игроками из нефтегазового сектора, из Татарстана и Башкирии. У нас достаточно серьезная, оказывается, школа есть по нефтехимии, нефтепереработке, по газу. Так
1: иначе, она одна из старейших в мире?
0: Башкортостан, Татарстан. То есть большое количество компаний, небольших таких игроков, ну, да, если мы там будем сравнивать с каким-то Новатеком, да, ну, они меньше, конечно. Но они могли бы реализовывать заводы, небольшие заводы по СПГ, то есть поставлять, не знаю, возможно, мобильные станции, которые, ну, обслужат газомоторное топливо. Очень популярный, кстати, вид топлива для машин в Африке.
1: Особенно, кстати, в контексте того, что на Ближнем Востоке, да, творится, и как это влияет на мировые
0: энергетические рынки. То есть могли бы сесть на... Ну, Китай мог бы решить что-то тяжелое, такое мощное инфраструктурное в виде большого там завода по СПГ там, или постройки серьезной магистрали, а мы могли бы заняться, ну, можно сказать, что и ритейлом, да, для местного населения, еще что-то. У нас ниши свои есть, но зачастую, конечно, африканские контрагенты, они готовы работать по модели revenue sharing, то есть, ну, отлично, давайте зарабатывать вместе, а это риски, то есть, это, ну, такие инвестиции, конечно. Ну, кто не рискует, тот не побеждает, известное дело, да, как бы, и такого рода деятельность, особенно на африканском континенте, она предполагает, что нужно в это идти. Но нужны заработки в краткосроке, это факт, это просто вот надо, потому что нужно чем-то, что-то людям платить, да, в виде денег, в виде там заработных плат. Поэтому, наверное, вот такая связка работы с Китаем, она была бы просто прекрасной. Как бы, и все бы тут свою какую-то долю зарабатывали бы. Но понятно, что очень аккуратно нужно взаимодействовать с китайскими партнерами. Очень предельно аккуратно. Как бы. Я сейчас не пытаюсь никого тут как-то... чей-то статус, да, и репутацию каким-то образом принизить, но могу сказать, то, что не самый простой контрагент. Как бы очень четко нужно все прописывать с точки зрения договоров и так далее. Но работать с ними можно и даже нужно. Как бы. То есть они могут нам дать то, чего нам так не хватает. Ну и, собственно говоря, африканский рынок помог бы нам развиться, да, в том числе, потому что это расширение спектра оказываемых услуг, это производство в России, допустим, каких-то таких серьезных комплектующих, или разработка софта какого-нибудь, да. То есть или еще что-то, это так или иначе все равно рабочие места здесь у нас. Ну а по большому счету чего? Рынок России, он уже, ну, в принципе, иссяк, да, с точки зрения, если мы берем компанию, которая занимается определенными технологическими процессами, инжинирингом, разработки софта, рынок не такой большой, то есть он уже поделен. Рынок СНГ сложен для нас, потому что зачастую проекты в государствах постсоветского пространства, они уходят совсем... Не нам, да. То есть мне известны случаи, когда, собственно, компании из Армении охотнее работали с британскими компаниями, чем с нашими. То есть и британцы тут как-то неплохо так играли на суверенитете, на интересах в суверенитете и так далее. Ну, как бы это то, что знаю лично я. Но уверен, что мимо меня тоже прошло достаточно много всего, да. Как бы, но мы фактически можем... отзеркалить эту самую позицию Запада, который, собственно говоря, пугает, да, страны постсоветского пространства тем, что вы можете суверенитет утратить, если пойдете в экономическое партнерство с Россией. Как бы мы можем...
1: Но они там немножко другими вещами пугают все-таки. Санкциями, вторичными санкциями,
0: арестами счетов и так далее. Да, они всем этим занимаются. Но у них такая...
1: Шантаж, по сути дела.
0: Это операционный уровень. А стратегия, которую, стратегическая такая большая мысль, которую они продвигают, собственно говоря, там, она вот такая. Ну, мы с этой же самой темой можем пойти по Африке и сработать ровно в том же самом ключе. А почему нет? Хорошая тема, мне нравится.
1: С учетом того, что,
0: классно,
1: кстати,
0: придумано.
1: Да, Африка ежегодно демографически прирастает целой Россией, во-первых. А во-вторых, им-то эти нарративы-то как раз такие ясны до предела просто.
0: Ну, давай поговорим про Россию. Как
1: на минуту у нас осталось.
0: Без трека китайского. Ну, что я могу сказать? Ну, фактически, да, тот тезис, тезис, который был высказан до, он абсолютно верен, то, что нашим компаниям имеет смысл уходить на рынки Африки, и рынок Африки, он действительно может принести достаточно неплохую выручку для, собственно говоря, структур у нас. То есть, и, соответственно, конечно, это, безусловно, важно. То есть, и важно работать с правильными партнерами, в том числе внешними.
1: Даниил, спасибо тебе. Ну и напоследок всех заранее поздравим с 25 мая, с Днем Африки. В студии у нас сегодня в гостях был Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». Удалось в очередной раз выцепить Даниила между поездками в Африку. Работал для вас Турал Кеймов, африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». С африканским турне вернемся через неделю. Ну а завтра увидимся и услышимся на радио «Спутник» с разворотом на восток. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно.

0: Страна героев. Вадим Акулов. Старший сержант Вадим Акулов командовал отделением на одном из участков проведения СВО. Продвигаясь вглубь территории, контролируемой противником, он обнаружил замаскированный опорный пункт. Военные ВСУ не заметили наших бойцов. Используя это преимущество, сержант Акулов принял решение провести молниеносный штурм вражеских позиций. Поставив конкретные задачи перед каждым из бойцов, он отдал команду на начало штурмовых действий. Врага удалось застать врасплох. Опорник был взят за считанные минуты без единой потери с нашей стороны. Однако, отступив и сгруппировавшись, украинские боевики попытались вернуть потерянные позиции. Безрезультатно. Вадим Акулов с боевыми товарищами отбили несколько атак. Обследуя близлежащую местность, Акулов обнаружил наблюдательный пост противника. С него передавались координаты расположения российских войск для нанесения ударов украинской артиллерией. Вадим передал данные командованию. Наблюдательный пост был уничтожен несколькими точными попаданиями. Важный тактический рубеж остался под нашим контролем, а наступление вглубь обороны противника продолжилось. Это стало личной заслугой Вадима Акулова и его подчиненных. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Пскове. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Тела еще четверых погибших достали из-под завалов обрушившегося колледжа в Старобельске. Житель Курского села подорвался на мине. Россия и Швеция больше не сотрудничают даже по самым деполитаризированным вопросам. Подробности далее. Тела еще четверых погибших достали из-под завалов, обрушившегося в результате удара ВСУ колледжа в Старобельске в ЛНР, сообщила пресс-служба МЧС России. Всего погибли 16 человек, пострадали 58. Предварительно под завалами остаются еще 5 человек. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 дронов самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В этот момент в общежитии находились 86 учащихся и работник. Возбуждено дело о теракте. Кроме того, в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, отправят на отдых в детские центры. Уточняется, что путевки будут выделены по поручению главы министерства Сергея Кравцова. Все студенты колледжа Старобельского переведены на дистанционный формат обучения. Житель Курского села Шептуховка подорвался на мине, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что пострадавший доставлен в Курскую областную больницу. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Российские средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией страны за 5 часов, сообщила Минобороны. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Пермским краем и Республикой Крым. Закачка газа в европейские подземные хранилища 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдения, сообщил «Газпром». Отмечается, что это очередной антирекорд. При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетоотбору газа из подземных хранилищ. Объем отбора превысил объем закачки. Комплексная тренировка с силами антитеррора прошла на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в рамках подготовки были проверены силы и средства подразделения ВМФ. Основной целью тренировки являлось обезвреживание и задержание условных террористов. В ведомстве добавили, что всего в комплексной тренировке участвовали около 100 военнослужащих и 10 единиц специального вооружения и военной техники. Сотрудничество России и Швеции поставлено на паузу даже в деполитизированных сферах, сообщает российское посольство в Стокгольме. Так, по информации, приостановлена совместная мемориальная работа, касающаяся в том числе подъема затонувшей у шведских берегов подводной лодки русского императорского флота «Сом». Дипмиссия выразила надежду на то, что однажды субмарина все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического наследия, а погибшие моряки найдут последний приют в родной земле. Как подчеркивает посольство, подводная лодка «Сом» была спущена на воду в 1904 году. Она является одной из старейших сохранившихся субмарин и имеет высокую ценность для мирового технического наследия. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Совсем скоро 1 июня. А что у нас в этом году 1 июня, кроме Дня защиты детей? Это еще и начало единого государственного экзамена. ЕГЭ на носу, друзья мои, товарищи родители, а также их дети. Вот эту тему сегодня и будем обсуждать вместе с экспертами, которые любезно согласились прийти ко мне в студию. С удовольствием их представлю. Это учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова. Юлия, здравствуйте.
3: Юлия, здравствуйте.
2: И семейный семейный психолог, писатель, отец пятерых сыновей Андрей Клеверин. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, первый вопрос задам отцу пятерых сыновей. Какое количество из ваших пяти уже справились с ЕГЭ? Какие на подходе? А кому еще далеко?
3: Я прям как раз подхожу к экватору. То есть двое моих уже... Один закончил даже институт, второй сейчас учится в институте ЕГЭ, он уже сдал, а вот у третьего в этом году ЕГЭ будет. Двое еще маленькие.
2: Слушайте, ну вы как-то хорошо держитесь, сидите, улыбаетесь.
3: Опыт.
2: Нет, я сейчас на самом деле серьезно. Как вы считаете, все-таки есть люди, которые спокойно относятся к сдаче ЕГЭ, я имею в виду и родителей, и детей, или все-таки больше нагнетают в информационном поле что-то по поводу ЕГЭ? А в жизни, в принципе, все спокойно реагируют. Вот как вы считаете?
3: Ну, я бы здесь разделил, во-первых, эмоциональную составляющую отношения родителей к этому вопросу, а с другой стороны, образовательную часть. То есть, если мы говорим про эмоциональную часть, то, конечно, ну, любой экзамен — это всегда волнительно. Особенно, если родители понимают, что для ребенка поступить критически важно, у них, допустим, нет возможности там, ну, оплачивать платное образование, нужно, чтобы поступил на бюджет, то есть уже хорошие результаты экзамена. Вот, и поэтому они, конечно, сильно переживают. Но в целом это вот, знаете, как по классике. Чем больше ты волнуешься, тем хуже результат ты получаешь. И поэтому здесь, мне кажется, что вот есть такая прямая взаимосвязь. Чем более тревожные родители, тем больше они вмешиваются в историю вообще обучения ребенка в школе вот на протяжении всего периода, тем сложнее ему сдать экзамен. Но он и так испытывает стресс, потому что, понятно, это такое контрольное, серьезное мероприятие, которое там влияет на всю твою жизнь. Но если еще дома мама постоянно там создает вот эту панику, а ты подготовился, ты все сделал, ты и так далее, то, конечно же, это угнетают вдвойне. Вот вы сказали, что мы неплохо сохранились. Вот мы родители, которые стараемся сделать так, чтобы наши дети учились сами. Мы вот не делаем с ними уроки практически никогда. Где-то примерно с возраста уже там 5-6 класса у ребенка появляется некое понимание, что он может что-то не сделать, но потом ему же это и вернется. Ему придется объясняться с учителем, ему придется там что-то переписывать, возвращаться. И поэтому, если вы вовремя отпускаете этот контроль, то где-то уже к классу 10-11 он уже сам достаточно автономен. И вот я точно помню, что у меня с моими детьми, наоборот, были даже некоторые идеологические споры вот уже вот тех, которые сдали этот экзамен, на тему того, что они мне говорили: пап, понимаешь, вот нам действительно к ЕГЭ нужно подготовиться, и поэтому, прости, но мы все основное внимание посвятим тем предметам, по которым мы этот экзамен будем сдавать. И не приставай к нам с тем, что я, например, получаю там тройку, например, в четверти по какому-то второстепенному для меня предмету, который для меня менее важен, потому что я-то считал, что аттестат должен быть как минимум без троек, как бы они говорят, да он никому уже не нужен в современном мире, как они мне сказали. Нам нужно выучить те предметы, по которым будем сдавать ЕГЭ, потому что нам нужно с ними поступать. И вот с первым сыном я еще с этим спорил. Мне казалось, что все-таки, ну вот мы, вспоминая свое время, что у меня там без троек, мама у нас с медалью закончила школу, как так, это вот наши взгляды. Но мой сын все-таки отстоял свое право, как бы, и действительно он нормально сдал именно свои основные предметы, хотя аттестат у него остался с тройками. Но он поступил, получил потом, собственно, диплом уже в институте, и школьный аттестат, наверное, большого значения не имеет. Поэтому со вторым сыном, который уже примерно такую же стратегию и выбрал, я уже не вмешивался, как бы, да, он тоже подготовился к тем экзаменам, но вот у него был тоже интересный прецедент, когда он написал один экзамен, ему не хватало одного проходного балла на то, чтобы попасть на тот факультет института, не туда посмотрел, и ему хватало прошлого экзамена, чтобы попасть на нужный факультет, а после передачи не хватило. Я говорю, ну вот смотри, сынок, вот это вот живое олицетворение того, насколько важно перепроверять информацию. Он сказал, ну, я понял, папа, как бы, да, но вот он со второго курса, он все-таки смог уже внутри института перевестись на тот факультет, на который он хотел изначально, но год он поучился как бы не на том, а чуть менее интересно.
2: Слушайте, ну я вот честно, Юля, я не знаю, как вы, у вас, наверное, нервы покрепче, вот из того, что вы сказали, я вот представляю, как слушают нас сейчас наши радиослушатели. Мне кажется, у них волосы на голове шевелятся от вашей истории. Во-первых, значит, ребенок говорит вам: так, я должен сконцентрироваться исключительно сейчас на тех предметах, которые я буду сдавать. А остальные, папа, мама, мне плевать. Вот будут тройки, вообще мне все равно. Ну, понимаете, это вы, я прошу прощения, семейный психолог. Но все-таки...
4: Научите нас, да?
2: Да, да. Я представляю, ну, если ты не семейный психолог, вообще не психолог, не психиатр, то как в этот момент должен отреагировать родитель, который говорит: сыночка, ты что? Аттестат с тройками, ты же у меня золото, все 9 классов шикарно учился, а последние 2 года ты сейчас наплюешь на все и принесешь мне тройки, и только будешь готовиться к ЕГЭ. Я хочу посмотреть на того родителя, который спокойно на это отреагирует.
3: Юлечка, ну вот мы же для того здесь разговариваем с людьми, чтобы они немножко по-другому на это посмотрели. Вот я могу сказать теперь, знаете, как вот как профессиональный семейный психолог, который в своей работе общается с большим количеством людей, и мы, естественно, всегда обсуждаем и их детство тоже. И вот я могу сказать, что для 40% людей примерно одним из самых страшных травмирующих детских воспоминаний являются их родители, которые с ними делали уроки. И вот здесь я все время говорю, вот подумайте о следующем, что на самом деле вот мир сильно поменялся с того времени, когда учились мы.
2: Да.
3: Мы еще могли рассчитывать рассчитывать на то, что мы получаем какую-то одну профессию в институте и всю жизнь в ней проработаем. Сейчас мы понимаем, что вот даже, ну так вот, по всем исследованиям, человеку в течение жизни предстоит минимум раза три менять кардинально сферу его деятельности. Ну, что далеко ходить? Искусственный интеллект вытесняет просто целые профессии сейчас.
2: Но
3: да,
2: создает и... новые при этом.
3: Но,
2: да?
3: но это люди, которые то, учились да, на да. старой профессии, да, вынуждены надо... будут
4: да,
3: менять.
4: Да, да, ну, я да. надеюсь, это не будет связано с учителями, с врачами, да?
3: Ну, с врачами как раз есть вопросы. Сейчас уже доказывают, что на самом деле постановка диагноза за счет большого объема данных работает намного лучше, чем отдельно взятый врач, у которого весь объем информации в его голове. И вот здесь, соответственно, что нужно понять? Что на самом деле самое важное, что мы можем как родители дать своим детям, это ощущение вот, знаете, вот, ну, так, здоровых нервов и спокойствия из детства, чтобы вот мы не вырастили тревожников, которые будут переживать по любому поводу. А для этого как раз мама и папа должны быть людьми, которые в первую очередь любят и поддерживают, но не давят и не контролируют. И вот я понимаю, что это тоже очень не такая нетипичная фраза для наших родителей, потому что нас воспитывали, что главная задача, чтобы хорошо учился, да. чтобы там был накормлен, обут, одет, как бы, да, и все остальное. Но все-таки сейчас мы понимаем, что вот если чуть-чуть оглянемся назад, как это аукнулось на нас самих. И поэтому здесь гораздо важнее как бы детям дать необходимую поддержку и вот это ощущение, что независимо от того, как бы ты ни сдал экзамен, я тебя все равно люблю, я тебя поддержу, мы с тобой совсем справимся. И тогда ребенок идет на этот экзамен спокойным, и он выдает максимальный результат из того, насколько он подготовлен. А если он идет туда с опасением, что если я не сдам экзамен, мама меня там выгонит из дома или что-то еще, то тут, в общем-то, ЕГЭ становится иногда поводом даже для суицидов, как бы, да, вот мы знаем, как бы, даже еще не доходя до этих экзаменов, многие уже там сходят с ума, грубо говоря, и там ведут себя неадекватно. Поэтому здесь вот самое важное не передавать свою тревожность своим детям, потому что это самое простое, что мы можем делать.
4: Можно заступиться за родителей? А как им преодолеть эту тревожность, чтобы не переносить? Потому что ко мне ежедневно обращаются не только ученики, выпускники там 10-11 классов, но прежде всего родители, которые из школы приносят эту нервозность. То есть им говорят о том, что ты там, плохо воспитываешь. Ну, не то, что там ты конкретно, да, плохо воспитываешь ребенка, а родители сейчас ослабили контроль за успеваемостью. Ваш ребенок может не поступить в 10 класс. И вот эта вот паника, которая порой возникает на родительских собраниях или в родительских чатах, естественно, родителю что делать? Ну как? Он приходит к ребенку и спрашивает, а у тебя точно все хорошо? А ты готов или нет? И если родитель в эмоциональном плане тоже переживает, то и ребенок будет переживать. Поэтому я хочу заступиться за родителей. Родителям тоже нужно объяснить, что ЕГЭ, ОГЭ — это нужно воспринимать как обычные экзамены. Что это тот этап, который проходят все. Когда-то проходили наши родители, проходили мы. Да, разный формат, но, допустим, если отвечать там, за русский язык, то темы практически не поменялись в программе по русскому языку, в учебниках, в словарях, в справочниках там, с 1956 года.
2: Давайте так, я не против наполнения экзамена. Вот как он наполнен или еще вот. Что-то. Я не педагог для того, чтобы сейчас это выяснять. Я вам скажу, что мне категорически не нравится. Вот лично мне, если даже сравнивать с экзаменами, которые мы сдавали, мы подходили к этому серьезно. Но, например, была возможность, я жила в Санкт-Петербурге, можно было позвонить во Владивосток, если у тебя там были какие-то друзья или еще что-то, кто-то за три, ну, за рубль, за три, я уж не помню, как это все происходило. Можно было им позвонить, разница во времени, они уже знали задание, и такой обмен тоже происходил. Конечно, все это было, кто-то и хитрил, и как-то, и учителя по головке гладили. Во всех школах было по-разному, но все равно мы серьезно подходили к этому экзамену. Это были серьезные экзамены. Я помню свой трепет, я помню свое переживание. И вот это никуда не делось. Но мы сдавали экзамен в нашей школе, ну просто в актовом зале. С нами были рядом наши учителя. У нас не стояло никаких рамок. У нас не было никаких... В этом году я прочитала, что запретили обыскивать детей. Это даже звучит страшно. То есть, значит, такой прецедент был, а они были. Детей обыскивали. Не все школы, но кто-то...
4: Но это опять-таки локально. Это
2: нет,
4: не зависит от формата.
2: Нет, это не локально. Экзамен ЕГЭ везде проходит не в своих школах. Правильно?
4: Нет, я про обыскивание
2: да,
4: говорю.
2: Да, смотрите, ты не в своей школе. У тебя есть видеонаблюдение, у тебя есть еще какие-то наблюдатели, которые приходят, совершенно чужие люди. Мне кажется, что вот с этим перебор. Я не знаю, какие слова найти для ребенка и как ему объяснить, почему вокруг этого создается столько ажиотажа. Я просто считаю, что вот это не совсем правильно. Я не понимаю вот эту систему. Зачем это делать вот так? Куча правил. Под столом не должно лежать бумажек. А если лежит бумажка, надо ткнуть пальцем. Наблюдатели смотрят. Там были же истории, когда пошел дождь, дети пришли в бахилах, потом были куча вопросов. То есть я вот этого не понимаю. Вода только какая-то определенная, кем-то поставленная или еще что-то.
4: Очень много мифов, потому что по поводу воды я читала новости, думаю, откуда вы это все берете? В СМИ учителя это читают, они отправляют в родительские чаты, родители перекидывают детям. На самом деле нет такого, да, вот конкретно, если говорить о воде. Ребенок может принести воду, потом в коридорах там кулеры должны стоять. И единственное, не рекомендуют воду приносить в аудиторию. Но здесь чисто технический момент. Ребенок может нечаянно рукой задеть. И...
2: Да, типа залить это.
4: Типа залить. И технически ему не смогут восстановить этот
2: Нет, ткин. Я правда не понимаю, для чего это делать
4: Потому
2: в чужих
4: что...
2: помещениях.
4: Для того, чтобы было меньше, прошу прощения, что перебиваю, для того, чтобы было меньше случаев списывания незаконного, так скажем, поступления в ВУЗ, чтобы не было коррупции и так далее. Вот только для этого, как мне кажется, делают, чтобы все было по-честному. Потому что, да, были истории, когда там в каком-то регионе, по-моему, это было 3 или 4 года назад, не доказано, но опять-таки в СМИ я читала, что ряд школ в ОГЭ, не ЕГЭ, а ОГЭ, не были включены камеры, и что-то там у них происходило, отпускали чаще в туалет, и дети могли как-то списать. И другие регионы стали возмущаться, как это так, несправедливо. Здесь все-таки эта система под камерами, что нельзя снимать пиджак. Ну, тоже я, честно, ни разу еще не встречала, чтобы настолько жестко относились там к одежде, если ребенок снимет или там попросит воды, допустим. Создается ажиотаж, шумиха, это передается родителям, это передается
2: вот,
4: детям.
2: Вот, тогда как это сделать? Как вот
4: да просто объяснить, что экзамен в формате ЕГЭ, он предполагает честность, да? То есть, конечно, нельзя там проносить с собой шпаргалки, какие-то дополнительные средства, не нужно хулиганить на экзамене, веди себя просто спокойно, как ты просто пришел на экзамен. И, в принципе, в 95% так и происходит. У меня есть подруги, которые работают руководителями пунктов проведения экзамена, и тоже они объясняют, у нас нет цели как-то испугать, загнобить, поймать, все в штатном режиме, мы, наоборот, где-то больше внимания ребенку уделяем, там, если он хочет в туалет, да пусть он 10 раз, да, пойдет, естественно, мы будем около туалета, не конкретно, да, прям около кабинки, а просто рядышком в коридоре стоять, не потому что мы хотим поймать, а что же он там делает, а просто вдруг ребенку плохо. То есть здесь нужно...
2: Да, на самом деле, если ты начинаешь это читать, а люди это читают,
4: вот.
2: Я вот про что говорю.
4: Да.
2: Что, значит, надо что-то менять в этом. Ну, это правда, нужно что-то с этим делать, потому что если почитать и углубиться в это, ну, вот я не делаю для сохранения себя, честно, но, готовясь к эфиру, и не могла по всему этому не пройтись. Давайте так, ну, люди пишут о том, что лучше вообще перед экзаменом не пить, чтобы потом не выходить в туалет. Почему? Не потому, что там тебя заподозрят в какой-то шпаргалке, а просто очень мало времени. Что
4: такая
2: кажется,
4: проблема
2: что,
4: есть.
2: Что детям кажется, что на самом деле много времени на экзамен, а по факту, когда они уже на экзамене, выясняется, что времени мало. И рекомендуют реально не тратить время там на туалет, еще на что-то, потому что очень часто его просто катастрофически не хватает.
4: Особенно в русском языке. Вот,
2: вот
4: здесь я с этим согласна. Я очень надеюсь, что меня услышат руководители, которые отвечают за время на экзамене, потому что русский язык в 11 классе пишут 3 часа 30 минут, в 9 3 часа 55 минут. И я очень прошу в 11 тоже сделать хотя бы 3 часа 55 минут. Потому что дети, 26 заданий тестовой части.
2: И сочинения.
4: За это время, да, кратко объясню, что там не такое сочинение, как мы раньше писали. Оно более сжатого формата, это эссе, анализ текста, но все равно даже часа не хватает, потому что я сама стараюсь каждый год сдавать ЕГЭ, чтобы обновлять свою методику и объяснять детям, как лучше, да, готовиться. И я сама, я сдаю всегда за 2-5 минут, у меня уже стаж, да, там, 15 лет. Потому что вот единственное, с чем я не согласна в ЕГЭ, именно в ЕГЭ, это с количеством отведенных часов. Здесь хотя бы 3 часа 55 минут.
2: Все-таки, как ни крути, но вот эта атмосфера, она создается. Пусть она в инфополе. Может быть, у кого-то там был неудачный опыт сдачи, да? Но как бы начинает это все на форумах обсуждаться, эта тревожность повышается, и уже тебе кажется, что надо тратить деньги не на репетиторов, а реально на психологов. Потому что начинаешь говорить с репетитором, честно, у меня был такой несколько разговоров, они говорят, да вы понимаете, можно подготовить ребенка, и он будет вот со мной писать все на 100 баллов. Придет на экзамен, напишет на 50. Да. Просто сдадут нервы. И такое, к сожалению, случается. Тебя никто не прогарантирует, ни один репетитор, что он, ну, ты ему будешь платить, ребенок будет заниматься, все будет классно и шикарно, но что он сдаст экзамены, никто не дает гарантию. Есть же такое?
4: Вот есть такое. Тематике,
2: правильно же?
4: Есть. Но так, ну, когда дети готовятся, не просто, да, там отсиживают часы, а когда они готовятся, когда они знают, что, там, допустим, в третьем задании такой капкан, а в 25-м такой, да, тут такое правило. И обычно дети там за год, за два готовятся. Если они умеют, видят эти задания, пишут сочинения, то уровень стресса снижается. То есть те, которые ребята не готовятся, либо готовятся там за месяц, такие тоже, да, у всех ситуации разные, то уровень стресса повышен. А ребята, которые воспринимают, просто вот моя задача донести, чтобы люди воспринимали это не как все конец света, что на жизни нужно поставить точку, а как важный этап в жизни, экзамен, который проходил каждый человек. И нужно просто понимать, что да, есть путь А, есть путь Б. И, кстати, вот тоже совет родителям, не всегда же все прекрасно бывает, да? Вот как, Юль, вы сказали, что а если переволновался, плохо написал и так далее. В семье должен быть всегда пункт Б. И он должен быть проговорен несколько раз, что если ты не сдашь, если ты не поступишь в тот вуз, который ты захотел, ничего не будет. Мы все живы-здоровы, мы выберем с тобой вариант, который заменит тот пункт А, да, который изначально мы придумали, на другой. И тогда детям тоже легче морально, что у них есть выбор. Я пойду не в этот университет, а в другой. Или там я год, допустим, пропущу, или пойду после 11-го в колледж. Вариантов должно быть несколько, и психологически тогда и родителю, и ребенку становится легче.
2: Да?
3: Да. Два комментария еще, да? Первое, смотрите, вот все, что вы описали с камерами, там, с контрольной бумажек и так далее, но направлено на то, чтобы, ну, в первую очередь, не списывали. И поэтому здесь просто нужно понять, как вы сказали, вот мы в свое время, как бы, да, на шпаргалке были такой частью жизни, и мы, в общем, допускали, что мы где-то можем что-то списать, что-то еще. Вот сейчас надо честно признать, что для того, чтобы уровень стресса у тебя был ниже, надо быть готовым к ЕГЭ без шпаргалки, потому что когда ты идешь, понимаешь, что тебе нужно списать, у тебя двойное, как бы, такое внутреннее переживание. А смогу ли, а как, а что? И это тебя еще больше выбивает из колеи. Когда ты идешь и понимаешь, что я не буду никуда там залезать, подсматривать и так далее, ты спокойно садишься, полностью сосредотачиваешься на том, что задание, которое перед тобой, и тебе уже все равно, где камера, где кто на тебя смотрит, ты ничего не списываешь, тебя не поймают. Когда, ну, тот вопрос, когда ты честен, тебя не ловят
4: на лжи, ты готов, ты
3: а когда ты врешь, грамотно врать, это большой психологический напряг, скажем так, да, ну и списывание тоже некоторые, наверное, вранья. А второе то, что мы обсудили, что родители читают чаты, общаются там где-нибудь, там, сходят на родительские собрания и так далее. И вот они дальше, как вы сказали, пересылают это все детям, и они, грубо говоря, щедро делятся своей тревожностью со своими детьми, повышая их уровень стресса еще выше. И поэтому здесь вот если родители действительно испытывают серьезный уровень стресса вот сейчас на стадии ожидания ЕГЭ, то им, как взрослым людям, нужно найти вариант справиться с своей тревожностью самостоятельно. Пойти к психологу, может быть, как бы самостоятельно, родителю пойти, не ребенку. Либо там обсудить это, допустим, с тем, кто это уже прошел, например, да, ну, там есть подруга, например, которую родители уже сдали и так далее. То есть вот не нужно перекладывать, потому что нам так проще. Мы пришли домой с родительского собрания, вот опять же, и сразу начинаем там выговаривать, да про тебя сказали, да ты чего, ты обалдел и так далее. И, конечно, ребенок переживает. И третье, тоже важное, что вот как вот вы упомянули о том, что учителя на родительских собраниях, ну, у них такая роль, как бы, да, вот,
2: да,
3: заставить родителей взбодриться и так далее. Вот тут мы, в общем-то, как в прошлом, сами ученики, и у нас вот есть такой, знаете, вот такой пиетет перед тем, что если учитель что-то сказал про нашего ребенка, мы даже не пытаемся это проверить и как-то удостовериться, мы сразу воспринимаем за чистую монету. И это очень сильно обижает наших детей. На самом деле, вот тут нужно стараться быть объективным. И вот, в первую очередь, всегда стараться быть на стороне ребенка. То есть, на самом деле, вполне нормальная ситуация, когда ты, может быть, не согласен с учителем, как родитель, и даже если учитель считывает, что ты не просто, знаете, как бы негласно воспринимаешь любые комментарии и киваешь на все, а ты начинаешь разбираться, выяснять, то учитель говорит, так, вот с этим родителем надо быть поаккуратней, как бы, да, вот с ним не надо вот прям вот навешивать на него все свои проблемы, потому что учителям же тоже удобнее, когда вы загрузили всех родителей, что все должны сидеть, делать уроки там целыми днями, заниматься и так далее, все кивнули, послушно пошли, и в итоге учителю легче, потому что я переложил часть своей работы, собственно говоря, там на родителей. А когда ты говоришь, а давайте разберемся подробнее, а как это было, а давайте, может, встретимся на троих, как бы, да, и так далее. И тут и учителя тоже начинают намного аккуратнее, в том числе с твоим ребенком, взаимодействовать. То есть не нужно ругаться с учителем. Если ты поругаешься, наоборот, может быть, уже будут отыгрываться на твоем ребенке за то, что ты себя так повел.
2: Да.
3: Но когда ты стараешься быть объективным, ты не сразу воспринимаешь за чистую монету претензии к своему ребенку, а пытаешься разобраться, приходишь. Очень часто выясняется, что ребенок не был виноват, например, были объективные причины. Может быть, там учитель где-то перегнул палку в чем-то. Главная задача родителей, вот, которые ведут ребенка к экзамену, быть для ребенка островком стабильности и спокойствия. А если у вас у самого внутри буря, то вы со своей бурей должны справиться сами, возможно, с помощью специалистов некоторых, как бы, да, а для ребенка быть в таком стабильности. И вот эта фраза про пункт Б, я абсолютно согласен, что нужно сказать, что даже если все будет очень плохо, мир не перевернется. И вот именно это ощущение, что это не фатальная вот точка, вот либо жив, либо мертв, что называется, да, дает понимание, что окей, человек расслабляется и выдает свой максимальный результат. Потому что на нервной почве мы можем действительно, будучи готовым на 100 баллов, написать его и даже на 30. Как бы, да, я даже такие случаи знаю, когда вот просто психанул, просто там вот вообще все из головы вылетело.
2: Отключается, да, все функции, да, отключаются, и ребенок, который все 11 лет был лучшим учеником, вдруг вот такие выдает результаты на ЕГЭ. Но это же не значит, что он не в состоянии написать. А вот в этот момент, ну, представляете, ну как это? Это же разве справедливо? Вот скажите мне честно.
4: Но...
2: А мне кто-то говорит, да, справедливо, потому что жизнь — это не только про знания, это еще про умение их всем продемонстрировать в разных ситуациях. Слушайте, ну так можно все что угодно оправдать.
3: Юлечка, здесь понимаете, как вот справедливость же, оно как бы вот, да, есть момент как бы того, когда вот откровенно несправедливы какие-то действия, а есть момент, когда вот такая справедливость, ну как сказать, вот, объективная, вот никто ж его, вот, ну, вот, ребенок в какой-то момент психологически не выдержал, да, и вот, да, написал плохой результат.
2: Ну ребенок же не отвечает за то, что его, например, в этот психологический тупик загнали его родители. Или учителя, которые ему там все время говорили, ты лучший, вот мы на тебя надеемся, ты нам медаль единственный принесешь. Ну, как-то вот психологически. Родители в школе говорили,
3: согласен,
2: он пришел и на 30 баллов написал.
3: Согласен.
2: 11 лет был лучшим. Вот мне
4: так
2: кажется,
4: вот для этого взрослые должны приложить усилия.
2: А если они не в состоянии?
4: Надо работать со взрослыми, с учителями и с родителями. Потому что, когда вот, например, меня коллеги многие ругают за мою позицию, что ошибки — это точка роста. Многие учителя детей ругают, ставят двойки и так далее. Я же убеждена, что с первого класса ребенок должен понимать, ошибки есть, и их нужно исправлять. И ничего плохого в этом нет, да? Даже если ты получил 2, если ты получил 3, это не значит, что ты такой глупый и плохой. Это значит, что тебе нужно где-то перестроить свою стратегию подготовки к экзамену или так далее. И этому надо тоже учить, и родителей тоже надо учить.
2: Тогда объясните мне, вот маленький момент, да? Вот есть же день, когда можно пересдать экзамен, что сделал ваш сын. А дальше тебе вроде говорят, можно исправить ошибку. Обычно в этот момент все выдыхают. Так часто происходит. Все, ты уже все плохо написал, хотя ты гений. И все, ты можешь выдохнуть. Вот есть этот день, и, как правило, происходит вот так. Фу, и человек идет и пишет на 100 баллов. Но нет, тут тебе добавляют огонька и говорят, только знай, что предыдущий балл уже будет не учитываться.
4: Ну, я тоже с этим.
2: Психологическое давление. Ну, тут бы уже могли сказать, ну, ладно, иди уже выдыхай, перепиши вот это, выбери свой резон, ну, хотя бы. Потому что, правда, этот психологический фактор присутствует. Ты выдыхаешь и идешь, и нормально пишешь, у тебя нет этого. И тебе опять-таки, на тебе еще один молот и наковальню. Я думаю, ну вот,
4: может быть, нас
2: здесь
4: услышат.
2: Ну, вы со мной согласны?
4: Согласна, да.
2: А вы?
3: Согласен, тем более, как человек пострадавший.
2: Да.
3: Но я могу понять, почему такая логика. Потому что если сказать, что ты можешь потом выбрать результаты, я думаю, что 90% учеников пойдут пересдавать.
4: Ну, а почему не?
3: Ну, чисто, нет, я говорю, что это же какая-то там еще организационно-затратная часть. Как
4: это
3: бы, да, там,
4: да,
3: нужно,
4: это значит, же...
3: Грубо, одно дело, у тебя там пришло там, по стране, например, там 1000 учеников, а другое там 100 тысяч
4: да,
3: человек. Как бы,
4: согласна,
3: да, и это нужно снова собирать.
4: Но только один экзамен можно пересдать. Не все, только один, да.
3: Нет, ну
2: поэтому
3: хорошо.
2: Мне кажется, что все-таки все лучшее детям. И нам для детей ничего не жалко. Вернемся совсем скоро. Сейчас новости.
0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы. Важные слова самым близким. Признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Тела еще двух человек достали из-под завала в Старобельске, сообщила пресс-служба МЧС России. Число погибших возросло до 18. Предварительно под завалами могут находиться еще три человека. Всего пострадали 60 человек. Всего в общежитии находились 86 учащихся и работник, когда ночью ВСУ нанесли удар по зданию с помощью 4 дронов самолетного типа. И в продолжении темы Токио запретил японским журналистам освещать ситуацию вокруг удара ВСУ по колледжу в Старобельске. В ЛНР заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии, что, по словам Захарова, является доказательством лжи со стороны коллективного Запада. Также в отпуске оказалась американская компания CNN. При этом официальный представитель МИД добавила, что ведомство получило множество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Европейцы на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия препятствовали диалогу и продвигали деструктивную повестку дня, сфокусированную на критике России, КНР, Ирана и КНДР. Об этом сообщает российский МИД. В ведомстве добавили, что вклад в формирование неблагоприятной атмосферы на форуме внесли делегации коллективного Запада, прибывшие в Нью-Йорк для решения собственных политических задач, никак не связанных с предметом договора. Кроме того, на конференции европейцы цинично оправдывали свое участие в схемах, которые предусматривают отработку использования ядерного оружия. Украинский каратист Андрей Заплитный отказался фотографироваться с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым на чемпионате Европы. Спортсмены завоевали бронзовые медали в весовой категории до 75 килограммов. В финале схватки тура Камир Фарук Юрур одолел француза Килиана Сизо, когда призеры получили медали. И отзвучал турецкий гимн. Шарафутдинов и Сизо присоединились к победителю на верхней ступени пьедестала для совместного фото, а Заплитный церемонию награждения покинул. Чемпионат Европы проходит в немецком Франкфурте на Майне. Завершатся соревнования 24 мая. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Мы продолжаем. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Обсуждаем сегодня ЕГЭ, которая начнется совсем скоро. И помогает мне разобраться в этой очень тревожной теме мои эксперты. С удовольствием их еще раз представлю. Это учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова. Юлия, здравствуйте,
4: здравствуйте еще раз.
2: И семейный психолог, писатель, отец пятерых сыновей Андрей Клеверин. Андрей, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, продолжаем обсуждать ЕГЭ. Давайте чуть-чуть позитивчика. Хотя мы, в принципе, достаточно позитивно обсуждаем. Честно, чтобы каждый с нашей стороны бы поменял. Ну, почему бы и нет? Имеем право. Все спорят. Есть вот те, которые категорически за ЕГЭ, есть те, которые категорически против. Давайте начнем с плюсов. Юля, какие плюсы у
4: ЕГЭ? Несомненный плюс. Ребенок, который живет условно в каком-нибудь селе в Сибири, да, может свободно поступить в любой вуз России, например, в Москву, в МГУ, в Санкт-Петербург, во Владивосток. Выбирай, не хочу, да. То есть не нужно сдавать несколько вступительных. Вот я в свое
2: то
4: время...
2: То есть экзамен дает шанс всем.
4: Конечно,
2: одинаково.
4: Во
2: всей стране мы все равны.
4: Угу. И плюс отсутствие каких-то таких нечестных условий, коррупции и так далее, да. То есть опять-таки все поступают на равных условиях. Если знаешь, ты поступаешь. Готовился, поступаешь. В идеальной картине мира. Это несомненный плюс, и многие отмечают. Плюс еще я бы добавила с точки зрения уже как учителя русского языка. Ты знаешь заранее, конечно, там все задания и все варианты нереально решить, но ты знаешь, что у тебя в четвертом задании будут ударения, в

0: будут ударения. В 8-м задании грамматические ошибки, а 27-е – это сочинение, которое ты должен написать по определенной структуре. Сочинение ЕГЭ, допустим, проверяют 2 эксперта, а если они не расходятся в баллах, то будет 3-й назначен, независимо, они друг с другом рядом не сидят. И тоже здесь все достаточно честно и прозрачно.
1: Угу.
0: То есть нет какого-то предвзятого отношения.
1: Ну, на самом деле, тут можно чуть-чуть порадоваться, что это несколько экспертов, потому что я вспоминаю, у меня мама тоже была учителем в школе. Но давайте честно, первую тетрадку из стопки ты проверяешь с гораздо большим удовольствием, нежели сороковую. Одно дело, если это математика, где просто цифры, да, примеры, но тут как бы нет у тебя отношения какого-то личного или...
0: А с русским,
1: и ты читаешь сочинение, то абсолютно очевидно, после 40 сочинений уже, ну, бедный вот это сороковое, тебе оно уже, ну вот ты человек, ты уже адекватно это не можешь, мне кажется, все равно, каким бы ты ни был суперпрофессионалом, оценить.
0: Поэтому же такую систему и придумали, что несколько учителей проверяют одну работу.
1: Вы считаете, какие плюсы вы?
2: Ну, я согласен с моим коллегой, потому что действительно первый момент, что вот не нужно сдавать много экзаменов. Mm-hmm. То, что вот я вот еще был человеком, который сдавал вот еще вот классические экзамены, и вот в тот год mm-hmm. поступления у меня были выпускные экзамены в школе. В тот же год еще можно было вот в мое время поступать в несколько вузов заранее, да, более, вот уже начиная с зимы, можно было сдавать предварительные экзамены. И вот я писал экзамены, помню, в 5 разных университетов, как бы, да, в 3 из них я поступил, и все равно это вот так много-много времени, много-много усилий в разные вузы, в разные эти и так далее. Здесь ты готовишься к одним экзаменам, ты сдаешь их, и с этими результатами ты спокойно идешь в любые вузы, которые тебе нравятся, тебе интересно. Второе, да, вот две стороны одной медали, да, вот все вот эти меры, которые направлены на контроль, на наблюдение и так далее, они, с одной стороны, психологически напрягают, но, с другой стороны, они создают некоторую объективность, да, потому что вот как вот, опять же, вот мы упомянули недавно, что выключенные камеры в каком-то регионе, как бы, да, дали какие-то несправедливые условия, потому что никто не видел, а было ли там списывание, был ли какой-то сговор, было ли что-то еще. А поскольку с этими результатами
1: сейчас
2: ты можешь...
1: во всех регионах работают,
0: да? Да,
2: с этими результатами можешь ехать в любую точку нашей страны и поступать в любой вуз, то получается, что если где-то созданы более комфортные условия, то выпускники этого региона могут занять большее количество мест, чем, допустим, из других. Поэтому здесь вот некая объективность, она присутствует.
1: Угу.
2: Но и тоже, опять же, все-таки некая предсказуемость, да, вот все-таки тестовые задания, ну, знания как, ну, условно тестовые, там понятно, что они все достаточно сложные, но, по крайней мере, у тебя есть четкая структура, к которой можно готовиться, да, потому что на самом деле я в свое время вот не поступил в МГУ, хотя очень хотел, потому что меня откровенно завалили абсолютно таким неформатным вопросом, да, ну, просто мне намекали, что нужно для поступления в лучшую вуз страны все-таки поделиться финансово, как бы, да, а у меня просто не было этих денег. Вот, и меня в свое время, как бы, вот, например, на устном экзамене по географии, я поступал на экономическом, там была география, мне задали вопрос, я до сих пор его помню, как бы, да, вообще.
1: Какой?
2: Звучал он так, что, говорит, 3 страны соседа. В одной стране главной отраслью является овцеводство, во второй стране численность населения составляет что-то 3, там, 4 человека на квадратный километр, назовите 3-ю страну соседа. Все, что это, откуда это, где это, как бы, да, бог его знает. Да, сказали, ну, не знаете, все, извините, не сдали. Соответственно...
0: Сейчас такого нет.
2: Да, а сейчас, соответственно, все достаточно предсказуемо, ты, если готовился, ты пока не понимаешь, к чему ты был готов. Поэтому некая объективность все-таки присутствует.
1: Теперь давайте обсудим все-таки вслух то, что беспокоит родителей, которые против ЕГЭ. Вот мне хочется об этом поговорить, а вы как-то или успокоите, или с чем-то согласитесь. Значит, система, вот эта бальная система, очень многим она не нравится, потому что для таких логических задачек, вот тебя загоняют в систему, а значит, эта система выставляет тебе баллы. А где же вот творческий процесс? Он же просто уничтожает ребенка, и мы забываем про то, что, ну, раньше вот троечники, ну, нам говорили, ну, что там он троечник, а зато он потом...
0: Человек
1: какие...
0: хороший.
1: Да. Нет, или он в бизнесе, как у него мышление другое. А вот это вот его мышление, его пытаются загнать в ЕГЭ,
2: помните,
1: ничего не получается.
2: Помните этот классический анекдот, да, что встреча выпускников прошла на океанской яхте троечника Петрова?
1: Да, да. Так очень много родителей считают. Вот вы как на это реагируете?
0: Ну, у нас же в школе есть определенная программа, и если мы говорим о творчестве, там, на уроках литературы и русского языка, если учитель прорабатывает эту составляющую школьного образования, то там можно проявлять творчество.
1: А давайте так, я сейчас буду тем самым родителем, который вам скажет, а я вот сейчас с вами прям вот как родитель говорю, просто я
0: начитала
1: их форумов всех, и теперь знаю, как они говорят на это. Они говорят, не-не-не, подождите секунду, но ведь учителя заинтересованы, им тоже ставят определенные
0: рейтинги.
1: Вот. Школа говорит, так, учителя, все должны сдать ЕГЭ хорошо, иначе вам всем крышка. И тут учитель начинает вместо того, чтобы как-то развивать ребенка, натаскивать его исключительно на ЕГЭ. Это я вам говорю как родитель. Сейчас с форумов, ну, понимаете, это не я.
0: Конечно,
1: это
0: конечно.
1: Это за родителей.
0: Так,
1: стоп,
0: вот. так практически все родители считают. Вот. Возьмем русский язык. Мне, наверное, раз в месяц прилетает сообщение,

0: ощущение, когда я выкладываю там примеры сочинений ЕГЭ, ой, как дети отупели, что это такое, мы не учим писать сочинения, как раньше, на 4 страницы. И тут я объясняю. В 11 классе есть два формата сочинения. Итоговое сочинение, оно очень похоже на то сочинение, которое писали когда-то мы, и вот, пожалуйста, проявите творчество. И здесь, конечно, учитель должен показать, как правильно анализировать произведение. В 11 классе творчество и в ЕГЭ достаточно. Затем мы развиваем умение анализировать текст. Это же тоже очень важно для вашего ребенка. Да, он, допустим, химик, или он там станет врачом, но умение правильно прочитать, понять то, что ты прочитал, пересказать, найти там важную мысль, это для любой сферы деятельности будет полезно. И здесь и в творчестве, и в точных науках однозначно вот то, что связано с русским языком, развиваются эти навыки. Да, возможно, многие родители думают, о, это тест, галочки поставил, натаскали на определенный... Нет. Здесь, если выстроить правильную подготовку, если реально детей готовить к ЕГЭ, поверьте, эти знания им пригодятся в любой профессии.
1: Вам больше всего что прилетает? Вот какие сообщения?
0: Мне прилетает, что дети не умеют писать сочинения на 4 страницы. А я объясняю, что в 11 классе раньше мы одно сочинение писали, сейчас дети пишут 2 сочинения.
1: Бедные дети. Тут бабушка Валя заходит в чат и говорит, да что же вы творите-то? Раньше одно большое, а теперь надо и к одному сочинению подготовить, и к другому подготовить. Да что же вы творите-то? Когда книжку просесть прочитать ребенку?
2: Ну, тут два слова скажу, что на самом деле вот именно с точки зрения выполнения заданий ЕГЭ, там на самом деле творчества тоже достаточно много. Они абсолютно разные.
1: Это, вот это психолог нам говорит.
2: Да, то есть это не вот... Просто у нас, знаете, как есть ассоциативный ряд.
1: Да.
2: Тест, значит, просто галочки.
1: Да.
2: А вот на самом деле это не галочки. Там много заданий, которые даже вот просто вот один из пунктов теста написать сочинение. Пускай даже не длинное, но сочинение. То есть очевидно, что это галочкой,
0: 150 слов.
2: Галочкой ты не отделаешься. Но с чем я согласен с родителями, и то, с чем мы с вами начали, то, что вы говорите, что вы со мной не согласны, что факт наличия ЕГЭ очень четко расставляет приоритет в голове школьника, что для него важны именно те предметы, которые я задаю, а все остальные не важны. Это не моя позиция, это позиция детей, которые сами готовятся к этому. Мы не можем физически успеть и подготовиться к ЕГЭ. И вот здесь я согласен, что есть некоторый перекос, потому что если мы считаем, что школьная программа важна вся, и для полноценного развития ребенка нам нужно там, ну, там 12 или 15 предметов.
1: А еще вы сказали, что сейчас такое время, когда человек за жизнь поменяет несколько профессий.
2: Да.
1: И абсолютно очевидно, что то, что он сдавал, ну, в рамках ЕГЭ, может быть, потом ему потребуется что-то другое. Ну вот, так тогда все-таки...
2: Все-таки, да.
1: Это большой
2: минус. В рамки загоняют.
1: Да.
2: Да, в рамки загоняют, и мы концентрируемся на том, что для нас важно, как бы, да, вроде бы, отсекая что-то другое. И это, ну, это вот некоторый такой определенный минус, безусловно. С этим я согласен.
1: И репетиторы это берут родители, дополнительно занимаются не по предметам, которые, ну,
0: другие.
1: Вот эти второстепенные, а как раз-таки берут репетиторов по предметам, чтобы к ЕГЭ, то есть и школа сконцентрирована. Давайте честно, школе тоже важно, чтобы хорошо сдали ЕГЭ.
0: Конечно.
1: Ну вот вы скажите нам честно, важно?
0: Конечно, важно.
1: Важно?
0: Да, конечно.
1: Поэтому школа концентрируется на ЕГЭ, родители концентрируются на ЕГЭ, остальные предметы пофигу. Так что, их тогда отменить вообще?
0: А когда мы поступали?
1: А что мы тогда на них деньги тратим?
0: Юль, когда предметы? Вы...
2: ЕГЭ-то разные, Юль. Кто-то одни сдают, кто-то другие.
0: Когда мы учились, мне кажется, тоже, я вспоминаю 10-11 класс, да, я ходила на химию, биологию, математику, я присутствовала. Но готовилась я к литературе и к русскому.
1: Не, ну мне кажется, все равно, по крайней мере, их давали в полном объеме. А сейчас могут в школах некоторых урезать. Ну, дайте честно, да, то есть как бы это есть. Во всех школах? Нет.
0: Не во всех,
1: если
0: да.
1: Если тебе что-то не нравится, ну попробуй посмотреть какие-то другие школы. Ведь системы разные, правильно же?
0: Есть же профильные школы, в которых, допустим, только там русские минимальные, литература минимальная, они готовятся к поступлению в медицинский вуз или там в IT. Там, да, там такое есть. Кстати, в профильных школах наименьший процент родителей, которые говорят про творчество. То есть они намеренно поступают туда, они знают, что ребенок уже в 8 классе определился, он хочет стать, ну, условно, там, хирургом. И они понимают, что им история, литература в том объеме, в котором в школе, да, ну, вот в общеобразовательном, она не нужна. Поэтому они выбирают узконаправленные классы.
2: И самая здесь... большая опасность, знаете, в чем? Что в чем? Это не ребенок в 8 классе определился, а это родители решили, что он должен быть хирургом, и они его туда когда отдают, он эту профессию часто осваивает.
0: Но это же не всегда так.
2: Нет, не всегда, но не часто. Всегда. Не всегда. Просто вот будучи реалистом, в восьмом классе определиться с тем, чем ты хочешь заниматься, очень трудно. И поэтому здесь маленький штришочек такой, что если все-таки у вас есть возможность на каком-то этапе, 8, 9, 10 класс, пройти какие-то программы профессионального ориентирования, когда вот есть профильные психологи, так называемые, да, которые помогают просто определить определенные склонности вашего ребенка к определенным, ну, там, видам деятельности, исходя из этого,
1: ну,
2: примерно
1: хотя бы
2: профессии.
1: Дать попробовать эту вид, да, этот вид, ну, деятельности, да, да, хотя если бы вы прошли этот тест.
0: Ну, в школу бы я добавляла профориентацию как раз-таки начиная с 9, ну, с 8 класса.
2: Потому что у нас все-таки сильна вот эта еще история, что вот есть правильные профессии, которые тебя всю жизнь будут кормить, иди туда. И вот сколько я видел людей, которые там выучились на какого-нибудь бухгалтера,
1: и
2: 10 лет рыдали, сидели на этой профессии, и вот лет в 40 вот они это все бросают. И вот у нас одна из самых актуальных тем — поиск самореализации своего призвания. Почему? Потому что нас с детства загоняли не туда, куда мы хотели.
1: Ой, это вообще чудовищная история. Я сама снимала много программ на эту тему. Абсолютно несчастливые люди, конечно, которые занимаются тем, куда их отправили бабушки, дедушки, или подружка затащила с собой в вуз, или друг затащил с собой в вуз. Ну, прям поломанная
0: судьба. Ну, школам не хватает профориентации однозначно. И работы психологов. Конечно, они есть штатные, но в том объеме.
1: Ну, просто на одну школу один штатный психолог.
0: Конечно,
1: это маловато,
0: мало, да.
2: Еще одну мысль скажу, на шаг назад, по поводу того, что мы подтягиваем своих детей по тем предметам, по которым они отстают, как бы, да, вот это вот тоже, знаете, вот такая интересная мысль, такая крамольная, но так, ну, подумать, что действительно у нас существует некое такое, как менталитет, что вот если ребенок отстает по какому-то предмету, мы должны в него вложиться, как бы, чтобы его потянуть до некого среднего уровня, потому что должно быть хорошо. А на самом деле логика-то в том, что гораздо интереснее усиливать сильное, а не подтягивать слабое. Что вот если у тебя ребенок, допустим, там, гуманитарий, и с трудом у него дается математика, да, какой-то минимальный уровень он должен сдать, чтобы там, ну, их не вылететь из школы, хотя
1: там... Всегда про это говорю. Это же принцип рекламы даже.
2: Да, но вообще общая идея, что вот самое лучшее, как бы, если ты видишь, что у тебя ребенка есть какие-то предпосылки,
1: усиливать
2: ему какие-то предпосылки.
1: Это.
2: Вот вкладывайтесь в это. Пусть он лучше станет лучшим в тех вещах, которые у него получаются
0: хорошо,
2: чем вы его подтянете по плохим до среднего уровня и получите такого классического середнячка, который везде никого
1: на середине,
2: никакой.
0: Я добавлю, допустим, приходят к нам ребята, и мама говорит: нужно, чтобы он сдал русский на 100 баллов. Я спрашиваю: кому нужно? Вам или ребенку? Конечно, все мечтают, да, вот эта сотка, культ сотки, который я тоже считаю, что это неправильно. Маме я объясняю: посмотрите, он у вас профильную математику пишет на 60-70 баллов, допустим, в начале 11 класса, а русский у него на 40 баллов. Что сильнее? На каких занятиях нужно делать акцент? Не заставляйте ребенка делать то, что он не сможет достигнуть до того уровня, который он сможет, допустим, в профильной математике. И у родителей тоже начинают глаза открываться. Как это так? Нужно по всем предметам 100 баллов получить. Я объясняю, что...
1: А давайте честно, это возможно? По всем 100?
2: Ну, бывают такие, но это дети, у которых детства нет, мне кажется. Знаете, вот это вот... Ну, тут же мы понимаем, что вот есть дети, которые как бы успевают все и погулять, и это... Вот у моего старшего сына, который уже все закончил, у нас уже была еще драма на тему того, что у него в 11 классе была первая любовь. И это, знаете, это еще это какой конфликт интересов. Он хочет на свидание, а мы понимаем, что ему там через 2 месяца сдавать, и нам кажется, как раз, что он слишком мало занимается. И я вот еще тогда вот... Ну, это было уже достаточно давно, но, в общем, тогда мы с ним еще очень сильно ругались, что мы его не отпускали на эти свидания, что тоже было, сейчас понимаю, наверное, неправильно, да, но, в общем, все равно, ну, такой парень упертый, он все равно уходил, но к тому, что с боями. Опять же, мы понимаем, что для того, чтобы добиться экстра результата, а 100 баллов по всем предметам — экстра результат, это значит, ребенок должен положить всю свою жизнь только на учебу.
0: Но если мы говорим, что он получает 100 баллов по всем предметам.
2: Вот, и нужно ли это?
0: Предмету. Что...
1: Да, я сейчас спросила исключительно, если по всем.
0: Это сложно. Угу. Возможно, реально. Но это колоссальный труд, и это возможно.
2: Правда, с другой стороны, родители, можно понять. Ты когда иногда смотришь на проходные баллы на бюджет в лучшие вузы нашей страны, вот я открываю и вижу, проходной балл по 3 экзаменам — 310 баллов. Это даже больше, чем 300. Он еще должен принести какие-то результаты олимпиад, либо какие-то что-то еще. То есть 310 проходной. И бюджетных мест там совсем немного, как бы, да?
0: Ну, здесь же тоже, да, я согласна с этим. Но вузы ориентируются. Если дети придут, у всех по 200 баллов, но они что, пустые аудитории в этом году запустят? Нет? Вузы тоже понимают, что
2: нет,
0: они могут...
2: Мы же понимаем, что у них есть и платные места, и соотношение там... Ну,
0: но бюджетные...
2: 20 на 80 примерно, да?
0: Вы знаете, я общалась с руководителями приемных комиссий, они говорят, но настолько тоже вот этот страх родителей, что только на платку. Многие не рассматривают бюджетный вариант, а я родителям говорю: вы сначала подайте документы. Не пройдет по конкурсу, тогда уже можно идти на платку. бесплатное обучение. И руководители приемных комиссий говорят, что люди даже не несут документы на бюджет.
1: Сразу, заведомо.
0: Сразу
1: знают,
0: идут,
1: что мы,
0: да, что мы не поступим.
1: Но... Знаете что, друзья мои, товарищи, мне кажется, фильм «Шурик» нам всем в помощь. Сейчас хотя бы посмеемся и вспомним, как сдавали экзамены. Давайте послушаем вопросы от наших зрителей.
3: Я получил за ЕГЭ по русскому высокий балл, но пишу с ошибками. Что не так?
0: Это ко мне, да, вопрос?
1: Видимо, да.
0: Высокий балл, но пишу с ошибками. Наверное, не проверяешь себя, а на экзамене проверял.
1: Нет, я, кстати, тоже про это много читала, что типа сдают ЕГЭ хорошо, а в жизни просто...
0: Нет, такое есть, потому что расслабляются и не проверяют. Но это с любым языком, если мы говорим о русском языке. Английский не будешь практиковать, ты будешь писать и говорить с ошибками. То же самое с русским языком.
1: То есть, как получается, то, что ты сдал ЕГЭ на 100 баллов, еще не значит, что ты в жизни грамотно пишешь. И наоборот, если ты плохо сдал ЕГЭ, не значит, что ты грамотно пишешь.
0: Нет, бывает так,
2: наоборот,
0: просто
2: точно,
0: нужно...
2: Как бы, ну, в обратную нужно... сторону еще может быть, а вот наоборот, это абсолютно точно.
0: Нужно себя проверять. Мы расслабляемся в обычной жизни и можем писать, говорить с ошибками.
1: Так что, дорогой товарищ, на ЕГЭ жизнь не заканчивается. Mm-hmm. ЕГЭ сдали на 100 баллов, дальше проверяйте внимательно, что вы и кому пишете. Я, кстати, ненавижу. Вот просто вот есть пунктик какой-то. Mm-hmm. Я на дух не переношу, когда пишут сообщение «сейчас», «через ще».
0: А у меня противоположная ситуация. Когда... Я с друзьями, я настолько погружена в русский язык, что я могу с мужем или с подругой просто вот расслабиться, там, допустим, без запятых, потому что...
1: А я не могу. А если это еще кто-то мужского пола, который решил ухаживать, я думаю, ну все, добрый вечер.
0: Нет, но здесь как бы да. Как
1: раз... Нет, вообще, в принципе...
0: И когда общаешься вот там по работе, с коллегами, то здесь тоже. Мне, кстати, многие не пишут, потому что боятся не ту запятую поставить.
2: Боятся получить оценку.
1: Голосовое. Да. Еще один вопрос.
4: Какой экзамен ваш любимый, если есть такой?
1: Ну, у вас, наверное, русский.
0: Конечно, русский.
2: Не, я всегда любил математику.
1: Вот так разделились мы, так.
5: Мой ребенок плохо учится в школе, не знаю, как реагировать, ругать сильно не хочется, чтобы не травмировать.
2: Ну, как мы и говорили, на школе жизнь не заканчивается, и ругать — это точно история.
1: Путь никуда.
0: Нужно еще с педагогом пообщаться и спросить, а почему он плохо учится, что происходит, и, конечно же, через крик помочь ребенку будет практически невозможно. Нужно просто общаться с педагогом и с ребенком.
2: Тут важнейший момент. Вот именно когда ты вот, делая уроки, начинаешь на ребенка кричать, то ты считаешь, что в этот вечер можно уроки больше не делать. Потому что от этого стресса когнитивные способности отключаются полностью. И вот если ты сорвался и накричал на ребенка, то он уже не в состоянии даже вот самые простые операции уже выполнить. Поэтому здесь, в первую очередь, если ты понимаешь, что вот опять-таки пытаясь научить чего-то ребенка, ты срываешься, то либо попробовать как-то поработать с собой, научиться, либо понять, что ты просто не можешь с ним делать уроки и найти какой-то другой вариант. Репетитор, кто-то еще. Сейчас есть варианты, когда студенты педагогических вузов даже онлайн делают уроки с вашими детьми, у них получается быстрее и лучше, и, ну, и не так это дорого стоит, как профессиональный репетитор, как бы, да, там, и все остальное. То есть вот важно понять, что если вы ругаетесь с ребенком из-за уроков, это серьезная проблема в семье, и этого нельзя допускать.
1: А я, кстати, вот тоже хотела эту тему обсудить с вами. Я видела, как бьются за каких-то титулованных репетиторов, мучают ребенка, потому что этот репетитор говорит, у меня есть время только в 12 часов ночи, да, сейчас так тоже бывает,
0: конечно.
1: Да? Ну вот, и родители говорят, ты что, с ума сойти, это же я вот там очередь 5 лет стояла, чтобы тебя к этому репетитору записать, будешь заниматься русским в 12 ночи, не волнует. Ну вот, мне кажется, что это неправильно.
0: Нет.
1: Ну, честно.
0: Конечно.
1: Вот лучше
0: я постоянно с этой
1: студент
0: ситуации.
1: Тоже может быть прекрасным репетитором, замечательным.
2: И они могут быть еще и на одной волне, с учетом разницы
0: здесь
2: возраста.
0: Все индивидуально. Я тоже рекомендую родителям прям вот, ну, не зацикливаться, что вот ко мне каждый день. Нет, мы хотим к Юле Николаевне. Я объясняю. Ну, во-первых, я одна, у меня еще трое детей, школа, работа, муж. Как мне все успеть? А вот другой педагог у нас там работает, молодой парень, ему 25 лет. Я ему объясняю, он может быть и лучше, чем я. Объяснит. И вот так любят дети, и родители вот, ну, как-то зацикливаются.
1: Что он молодой, не доверяют, да?
0: Да, да.
1: Вот давайте тогда, вот честно, вы со своим педагогическим стажем, вы как психолог, скажите, можно доверять?
0: Конечно,
1: молодым?
0: Можно.
2: Нет, ну, слушайте, но школьная программа, если человек учится уже на каком-нибудь четвертом, пятом курсе педагогического вуза, и тем более еще по профильному направлению, как бы, да, то для него школьная программа абсолютно очевидна, он прекрасно знает. Вопрос в умении найти контакт и объяснить, потому что, еще раз, если ты общаешься на одной волне, у вас нету психологического этого напряжения, как бы, да, то наоборот материал усваивается лучше. Когда ты приходишь к титулованному педагогу, который там тебе уже сказал, что вот мы к нему 5 лет в очередь стояли, ты уже переживаешь от самого факта, что ты к этому человеку попал. Mm-hmm. И ты уже не про учебу думаешь. Ты думаешь, mm-hmm. как бы не опозориться перед этим репетитором, как бы, да. Хотя репетитор должен быть твоим, как бы, другом, по большому счету, как бы, да, человеком, с которым ты наоборот не боишься ошибиться, не боишься, как бы, что-то задать, какой-то глупый вопрос, может быть. Потому что если ты опасаешься своего репетитора, то все, как бы, этот процесс точно mm-hmm. так же остопорится. Поэтому, mm-hmm. наоборот, чем нормальнее человеческие отношения, а они, опять-таки, из-за разницы в возрасте, как бы, если ты там молодой парень, ваш школьник, там, 17, а репетитору, там, 24, например, да, они намного лучше на эту общение, чем парню 17, а репетитору, там, 58, как бы, да.
0: Ну, это
2: там,
0: тоже зависит. На самом деле у нас есть педагоги, которым за 60, так скажем, и к ним тоже очередь, потому что они веселые, харизматичные, все зависит от педагога, как...
1: От личности,
0: как он заходит в класс, как он относится к ребенку. Я убеждена, что если будет в школах во главе стоять любовь к предмету, к ребенку, к родителям, уважение, то таких проблем, как страх там, перед ЕГЭ, перед контрольными у детей будет ну, просто минимальный.
1: Ну, давайте честно, я вот так со стороны, но если бы какой-то супер крутой репетитор согласился бы заниматься своим ребенком в 12 часов ночи, я бы сильно засомневалась в его компетенции, конечно. Если честно. И когда я вижу, что такое происходит, вот для меня сразу в голове очень большие вопросы.
0: Но это здесь больше, скорее всего...
1: Не настаивала родитель,
0: нет,
1: понимаешь,
0: я понимаю,
1: ты, да.
0: Я согласна, что любая работа должна быть оплачиваемой и так далее, любой труд ценен, но когда репетитор, учитель, мы не говорим про родителя, мы понимаем, почему он хочет к нему, потому что там все соседи, весь школьный чат гудит, что только нужно к ней идти или к нему. Но родитель должен понимать, а почему учитель в 12 ночи берет ребенка? Угу. В этот момент репетитор думает о ребенке или он думает о том, сколько там заработать? Вот это первый момент, о котором должен родитель подумать.
1: Ну и, конечно, самое главное, напоследок мы вам скажем, что к ЕГЭ нужно готовиться не в 11 классе. Вот это еще очень важный фактор. Ну, мы все знаем, что эта система у нас есть. Мы с ней живем, надо это понимать. Поэтому чем раньше вы начинаете, прежде всего, себя психологически готовить к ЕГЭ, тем легче вам всем будет дружно в 11 классе с этим справиться. Потому что, ну, когда ты живешь там, условно, с 5 класса, с ощущением того, что тебе его сдавать, и ты потихоньку к этому себя, прежде всего, психологически готовишь, все понимаешь, ребенка подготавливаешь, уже там смотришь его сильные и слабые стороны, проходишь профориентацию со специалистом, всем будет гораздо лучше. Поэтому стелите себе соломку заранее. Не надо в 11 классе вдруг орать: «О, боже! ЕГЭ. Точно! ЕГЭ! А что же делать?»
0: Хотя бы за 2 года. Хотя бы.
1: Хотя бы! А вообще желательно, вот я считаю...
0: Да, постепенно, но на самом
1: класса,
0: деле...
1: Вот, после того, как перешел из началки во взрослую школьную жизнь...
0: В принципе, все и устроено. ВПР потихонечку. Это моральная и физическая, как я говорю, подготовка к ЕГЭ. Если без паники и фундаментально готовиться, к 11 классу все будет прекрасно.
1: Спасибо огромное моим сегодняшним гостям, экспертам, за прекрасный эфир. Успокоили, надеюсь, все. Не только меня, но и вас тоже. Ну, конечно же, это как в самолете. Маску сначала на себя, потом на ребенка. Поэтому для того, чтобы ваши дети совсем скоро уже пошли, сели, стали писать экзамены, успокойте прежде всего себя. Чем будете спокойнее вы, тем будут спокойнее ваши дети. Удачи на экзаменах. Принципиально сейчас это скажу. Дорогие родители! Тогда все хорошо будет у ваших детей. А мы увидимся и услышимся совсем скоро. Следующую субботу на радио «Спутник».
6: Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната, а она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 17 часов, в Калининграде на час меньше, а в Астане и Перми 7 вечера. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Выжившие в Старобельске студенты колледжа рассказали, что дроны прицельно били по общежитию. Взгляды Ирана и США сблизились для достижения решения разногласий. Американские власти настаивают на отстранении от власти президента Кубы. Подробности далее. Выжившие в Старобельске студенты колледжа рассказали, что дроны прицельно били по общежитию, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что враг целенаправленно бьет по мирному населению. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Всего в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли 18 человек, всего пострадали 60 человек, как сообщили в Республиканской клинической больнице Луганска. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. И в продолжение темы европейские политики, которые отрицают совершенный ВСУ теракт в колледже в Старобельске, потеряли человеческое достоинство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также добавила, что и отказ журналистов корпорации BBC от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад врет. Также официальный представитель российского МИД отметила, что это не единственный случай, когда киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам. Это происходит каждый день. А главная цель киевского режима, подчеркнула Захарова, это дети. Взгляды Ирана и США сблизились в плане возможности прийти к решению разногласий, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. При этом он добавил, что пока нет сближения сторон в смысле достижения соглашения. Багаи отметил, что вопрос о судоходстве в Ормузском проливе не имеет никакого отношения к США. Тема, которая затрагивает Тегеран и Вашингтон в ходе обмена посланиями, ограничивается, по словам Багаи, вопросами снятия санкций и разморозка иранских зарубежных активов. Он подчеркнул, что после завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Исламской Республикой и США на следующих этапах стороны должны провести переговоры, на которых, в свою очередь, уже будет поднят вопрос о разблокировке зарубежных активов Ирана. Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета Маутхаузен не приглашать Россию и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России. В ведомстве добавили, что это неуклюжая и безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющую ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах и узниках нацистского концлагеря Маутхаузен. Этот концлагерь существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более 100 тысяч узников, а более 32 тысяч советских граждан были зверски замучены. Американские власти настаивают на отстранении от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канели, утверждает газета Financial Times. Отмечается, что подобный шаг будет равносилен символической смене режима в стране. В марте газета New York Times утверждала, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы, но не намерены менять политическую систему островного государства. Больше больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
6: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
8: Ну что, Марк, опять мы начинаем. Опять начинаем говорить об интересном. А в каком шоу мы находимся, Марк? Скажи ты.
9: Привет, Артемка.
8: Привет. Ты что, все, поиграл там?
9: Да.
8: Сидишь за компьютером.
9: Добро пожаловать в шоу «Едем по России». Сегодня у нас с вами Артем Муратов, Марк Еремин, 91.2 FM, радио «Спутник».
8: Все верно.
9: Лето наступило, прикинь.
8: Ну как лето наступило? Слушай, по моим ощущениям,
9: хотя, подожди, весна
8: пока что весна. Да,
9: пока
8: весна, она заканчивается. Да. Мне очень приятно обсуждать, тем более обсуждать в это время года то, куда мы можем поехать. Да? Потому что
9: из Москвы,
8: уже в голове ты уже путешествуешь по всей России. Собственно, об этом наше шоу. Если вы куда-то хотите поехать, но еще не решили до конца, самое время послушать, о чем мы будем говорить. Потому что место, которое сегодня мы будем обсуждать, для этого идеально подходит.
9: Ну, на самом деле, я там был еще, по-моему, 4 года назад, и этот город стал каким-то феноменом в социальных сетях. Просто я сам его первый раз увидел, думаю, ничего себе, у нас такой вообще город есть, и я поехал на разведку туда.
8: То есть ты поддался рекламе?
9: Поддался, да, блогерам разным всяким, которые снимали ролики, я думаю, дай поеду, посмотрю. И действительно, на самом деле, вот я был, по-моему, 4-5 лет назад, потом я был вот в прошлом году, и еще раз я там был, то есть 3 раза всего лишь я был в этом городе, и действительно, ну, он меняется прям очень хорошо.
8: Вообще, мы пока завуалированно говорим об этом городе, но...
9: Скажем в конце.
8: Скажем в самом конце. Но по названию этого города мне уже хочется туда поехать, чисто из-за названия. Даже если не смотреть на все достопримечательности, просто я знаю то, что там очень вкусная рыба, и это 100%, потому что город называется...
9: Подожди.
8: Стоп.
9: Могу еще, давай такую затравку сделаем. Давай так, это будет даже, может, на анонсе можно будет взять. Если бы этого города не было, не было бы даже Голливуда.
8: Ничего себе.
9: И представляешь?
8: Это факт.
9: Это факт. Добро пожаловать в Рыбинск.
8: В Рыбинск, друзья. Мы говорим о Рыбинске, начинаем о нем говорить, как туда приехать. Как оттуда уехать, мы не будем говорить, это вы сами решите. И, слушай, собственно, что там посмотреть?
9: Слушай, на самом деле, вообще город стал довольно популярен и у москвичей, и у людей, которые живут в Петербурге. Я боюсь просто называть петербурженки, петербурженец. То есть люди, которые живут в Санкт-Петербурге, потому что он так стоит посерединке. И вот если вы собираетесь ехать там в Ярославскую область, то вот есть такой классический маршрут. Это из Москвы мы выезжаем, приезжаем в Ярославль. Там красиво гуляем в красивом городе, тоже про него сделаем отдельно, наверное, с тобой.
8: Я думаю, передачу. Да, это точно нужно отдельный выпуск сделать.
9: Город
8: про
9: большой,
8: него.
9: Да, красивый.
8: Можно хоть 2 выпуска делать.
9: Буквально только на днях я фотографии выкладывал в своих социальных сетях. Ярославля, и там все просто восхищены. Действительно, город очень тоже красивый стал. Потом ты едешь в Рыбинск из Ярославля, а из Рыбинска ты едешь в Череповец, и из Череповца ты едешь в Санкт-Петербург, и оттуда на Сапсане в Москву, если ты живешь в Москве. То есть такое получается кольцо на 4-5 дней маршрута, вообще замечательно, недорого, красиво, особенно вот сейчас уже начинается наконец-то весна-лето, прогрелось, там самое то, вот поехать туда.
8: Да, друзья, и надо сказать, что Рыбинск — это тот город, куда вообще в целом на него можно потратить не один точно, и не 2, а, возможно, минимум 3. То, о чем мы сегодня будем говорить, обязательно принимать к сведению, с карандашиком, с ручкой, с блокнотиком, записывать это все и обязательно посещать. Итак, с чего мы начнем? Давай традиционно о том, как туда добраться.
9: Да, начнем с того, как туда добраться. Знаешь, что я еще хотел перед этим сказать? Чем популярен город-то стал сейчас?
8: Чем?
9: Почему туда все блогеры-то поехали?
8: Рыба. Да угадаю, просто так, навскидку. Рыба, это же Рыбинск.
9: Там есть одна маленькая деталь,
8: так,
9: которая супер раскачала сейчас этот город с точки зрения туристического формата.
8: Волжская набережная?
9: Нет. Там, по-моему, около там, 8-9 лет назад один из местных предпринимателей предложил сделать во всем городе вывески в старорусском стиле.
8: А, я понял. Это вот где...
9: Да.
8: Слушай, а они это не по приказу прям сделали?
9: Нет,
8: они сами?
9: Это была сначала инициатива предпринимателя местного, потом он как-то это показал там на каком-то одном из вывесок, потом кому-то они пришли в местное управление, ну, как бы, да, городское. Даже там, по-моему, выносилось на общее голосование, и это действительно подтвердилось. Теперь весь город,
8: Я видел по фотографиям, да, вот эти старые вывески.
9: Да.
8: То есть, ну, магазины с этими, с твердыми знаками и так далее. То есть все магазины популярны, то есть все, которые вот сейчас мы знаем, да, вот в нашем городе, там все основные продуктовые и так далее, все там сделали вывески в старорусском стиле.
9: Таком, это прям,
8: это очень красиво. Но там сам по себе город, это и есть центр.
9: Я даже фотографии смотрел, где люди ходят в тех, знаешь, начало 20 века, в этих одеждах, в этих одеяниях. Они не только фотографируются, а просто ходят.
8: Такого я, честно, не видел.
9: Это реально так? По коммутатору свяжитесь со мной.
8: Письмо голубям нужно отправить.
9: Письмо голубям отправьте, подтвердите, что это так.
8: Закажи бурлаков, что привезли.
9: Кстати, забегая наперед, там же единственный памятник бурлаку стоит. По всей России единственный памятник бурлаку только там.
8: Ну, мы туда еще дойдем до бурлаков. Давай все-таки тогда вот... Значит, за этим туда обычно все едут. Короче, вот мы приезжаем
9: за вывесками.
8: Это все действительно очень аутентично. Действительно, очень хотелось бы, наверное, чтобы такая практика была и в других не таких вот стареньких городах тоже, потому что это действительно очень красиво, правда. Если мы сейчас в целом разберем, как добраться до Рыбинска, я ездил в основном на автомобиле, конечно, но есть разные форматы. Это и автобус, и поезд, и автомобиль. К сожалению, самолетов только туда нет, потому что там не прилететь. Ну, ты можешь в Ярославль прилететь.
9: Да, можно. А от Ярославля там рукой подать, ну, полтора часа.
8: Ну, вот если говорить про автомобиль, нет. Ну, вот... Часа два, по-моему, вот я ехал. Вот так. Ну, там на самом деле не так уж, в принципе, и действительно далеко. Где-то в пределах, давай так, 1:30, 2 часа, в зависимости от того, как люди вообще ездят. Но я ехал где-то в пределах, там, около 2 часов заезжал, там, покушать, что-нибудь такое.
9: Очень популярно, когда ты прилетаешь и арендуешь автомобиль. Это сейчас очень популярно.
8: Да, но вот если мы говорим вообще из Москвы в среднем 4-5 часов туда ехать.
9: Рукой заезжаешь подать.
8: Через Ярославль, да.
9: Но сейчас, вот... в нынешних реалиях. Да. Мы сюда, в принципе, так же ехали почти.
8: С одной стороны Москвы, в другую.
9: Если говорить о праздниках, то если вы в праздники хотите поехать, то же самое можно время потратить в Москве.
8: Да, ну вот сейчас, значит, есть, давай разберем автобус, получается, для большинства, на самом деле, туристов, кто едет в там, Ярославль и по всему этому маршруту, то автобус самый такой оптимальный вариант. Он отправляется из метро Ховрино, там вокзал, и они идут каждые там 2-4 часа. Автобусы на где-то 5,5 часов, получается, нужно будет на автобусе потерпеть. Стоимость от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.
9: Интересно, по воде можно добраться?
8: Место. Слушай, честно, вот по воде, кстати, я вообще не знаю. Я знаю, что есть разные круизы, которые действительно заходят в Рыбинск, но они, вот на моей памяти, связаны там с Карелией, Санкт-Петербург, вот Рыбинск они заходили. Но вот что касается там из Москвы, там, на корабле,
9: и красиво причалить к Волжской набережной. И такой хоп, сразу сфотографировал жену и пошел с детьми.
8: Ну, я там был, когда вот летом в прошлом году, там действительно очень много таких разных речных круизов заплывали, но они, скорее всего...
9: Поэтому логичный вопрос. Ребят, если вы знаете, если вы из Рыбинска, напишите, может быть, к вам можно доплыть. Если так, то
8: это
9: я
8: наше
9: только так хочу.
8: Как ты мог вообще быть ведущим тревел-шоу и не знать, приплывает ли это корабль или нет?
9: Ну вот, видите, позор мне. Давай обсуждать следующее. Вот мы приехали туда, в любом случае.
8: Поезд, да, кстати.
9: Вот поезд тоже классный.
8: Из Москвы до Рыбинска идет поезд номер 602-Я.
9: 602-Я?
8: Не ты, а я. Да, идет он один раз в неделю. Обычно он ходит по пятницам. Где-то 11-12 часов на нем, получается, нужно будет идти. Он идет через Углич. И в Углич можно тоже, кстати, выйти погулять еще, потому что тоже довольно такой старенький
9: только
8: городок.
9: Только быстро, там недолго стоит поезд.
8: А там есть Углич,
9: Мышкин. Остановка, быстренько посмотрел.
8: Да. Mm-hmm. Есть там еще Углич, Мышкин, это то обычно, куда ездят люди.
9: Мышкин, да, я был там красиво.
8: И маленькие тоже городишки, получается.
9: Слушай, мы...
8: Либо вот... Ласточка еще есть, пересадка в Ярославле, тоже можно туда поехать, в пределах там 2000 рублей, получается, стоимость билета. Вот, поэтому, ну, как бы автобус, поезд, машина. Машина самый комфортный вариант, я всегда за автомобильный маршрут, потому что ты можешь и отдохнуть, и выйти погулять, и заехать, посмотреть что-нибудь. Поэтому вот туда. Самолетов нет.
9: Знаешь, что я хотел сказать, добавить? Вот у меня родители любят все вот эти города. Ярославль они обожают, были в Мышкино. Мы очень полезную вещь делаем. И вот я сейчас к сверстникам обращаюсь. Это то, что нужно сделать своим родителям. Туда купить им тур. Ребят, берем на заметочку. Поехали. Итак, мы приехали в город... Пришли, возможно, на ослике даже. Ну, почему бы нет? В Рыбинск. Что там первым делом нужно посмотреть? Я знаю, что там собор в центре. Вот давай с центра начнем.
8: Да вообще, в целом, если ты в Рыбинск приезжаешь, ты всегда начинаешь с центра, потому что вот я там паркую обычно автомобиль вот как раз у Красной площади, там такая тоже есть, на набережной, и получается, мы начинаем прям там такие
9: три параллельные улицы друг другу. Набережная, прям центральная улица и еще другая.
8: Ну, давай с Ярославского Кремля. Ну, там рядом машину не поставишь, ну, пройдешься точно.
9: Почему?
8: Прям с Ярославским Кремлем рядом?
9: Ну, в целом, да, то есть там можешь поставить, и все.
8: Да?
9: Да, ну, там вообще...
8: Ничего себе, как все отличается от Москвы.
9: Нет, смотри, вообще самый классный вообще маршрут, это вот ты приезжаешь, да, там есть хлебная биржа такая вот, и Красная площадь. Это с чего обычно вообще начинают просмотр Рыбинска. Это действительно очень сейчас классно отреставрированное место, где разные фестивали там проходят, такие разные там ярмарки, потому что оно действительно аутентичное такая локация, и ты начинаешь потом от нее уже ходить по всем вот таким вот этим очагам самым популярным. Я вообще рекомендую не сосредотачиваться прямо на чем-то одном. Первое, что вот для меня всегда, это просто идешь и пешочком гуляешь вот на протяжении всех вот этих улиц. Потому что что произошло? Вот 5 лет назад там была отреставрирована, ну, так, маленькая часть города, ее только начали менять. Угу. А вот в прошлом году я приехал, что там? Там уже то, что раньше было прям совсем в печальном состоянии, там полностью отреставрировали, сделали там разные детские площадки, скейт-парки. Невероятно очень красивая набережная, маленькая такая у реки, там, если вниз спускаешься, что-то там такое зеленое, да, то есть, и стоят столики с шахматами, там, то есть,
8: ну, помнишь,
9: как в фильмах старых советских, когда в шахматы играли во всех парках, вот там стоят полноценные на улице обычные шахматные такие столы, и люди действительно сидят и играют в шахматы, причем и молодые, и в возрасте люди.
8: Где эта локация находится? Это прям вот в центре?
9: Да, это в центре, то есть, ты оттуда, если переходишь, то, короче, возле пожарной каланчи, там есть...
8: Вот, пожарная каланча. Я видел,
9: одна из точек тоже таких, да. Ее сейчас тоже, кстати, привели в порядок, потому что вот, она была тоже в таком печальном состоянии. Сейчас она очень хорошо выглядит. И вот такой пятачок у пожарной каланчи, и вот ты туда, получается, у моста спускаешься, и все. И начинаешь идти по красивой части. Причем, знаешь, что мне вот еще заметилось, там невысокие здания, там 2-3 этажа, купеческие такие дома. У нас с тобой был выпуск про село Вятское, и вот там очень похожая тоже архитектура, и их сейчас тоже очень красиво почесали, сделали дорогу, получается, мощеную из брусчатки, очень красиво, аккуратные там знаки автомобильные, маленькие такие, то есть прям, вот знаешь, вылизано прям. Парковку очень хорошую автомобильную сделали, параллельную такую, чтобы не елочка стояли. И это действительно симпатично, и ты прям гуляешь, такое ощущение, что где-нибудь там по Санкт-Петербургу, к примеру, или каким-то другим таким ярким городам. Поэтому там обязательно нужно ходить. Ну, давай сейчас дойдем. Целый список есть вообще.
8: Ну, давай по этому списку точек, пройдемся. У меня
9: точек,
8: тоже есть.
9: И знаешь, что мне хочется еще раз сказать, что вообще в целом про сам по себе Рыбинск, он еще в летописях упоминался в 1137 году. И знаешь, тут я когда готовился сейчас к выпуску, у него название было раньше Усть-Шексна.
8: Усть-Шексна,
9: да. Усть-Шексна.
8: Очень много гласных.
9: Потом, получается, в 15 веке переселение чуть-чуть повыше перенесли по Волге и переименовали его в Рыбную Слободу.
8: Рыбная Слобода.
9: То есть Рыбная Слобода уже тогда была с рыбой связана.
8: Это тогда она была столицей бурлаков уже называли?
9: Ну да, она подходила к этому. И там как раз ее почему вот назвали именно Рыбная Слобода? Потому что там обязательно рыбная ловля, короче, была.
8: Да, конечно. Вообще это даже внегласно называется столицей волжской рыбы.
9: Да, и вот если
8: опять-таки
9: мы говорим
8: про... внегласно. И с бурлаками вместе. Вот они конкурируют рыбой и бурлаки.
9: И вот если мы говорим сейчас про именно бурлаков, то у нее еще было второе потом тоже название, столица бурлаков, и как раз именно в Рыбинске формировались вот эти вот артели, то есть это группа 10-20 человек, которые проводки делали барыши вверх-вниз по
8: да,
9: реке.
8: Да, я помню эту картину даже.
9: Да, и там получается, что где-то вот в 19 веке до 150 тысяч бурлаков было, то есть это на уровне Санкт-Петербурга, то есть настолько много людей там
8: офигеть,
9: было. Офигеть,
8: ну это был самый брутальный город.
9: Ну вообще, да,
8: на
9: то есть
8: то
9: там
8: время.
9: Же символ, там же ты вот вначале хорошо сказал, что там есть даже памятник бурлаку, то есть это действительно символ города.
8: Брутальный.
9: И действительно он там есть. Вот. Вообще он как бы считался одним, знаешь, из самых таких богатейших уездных городов. Но там по архитектуре это очень видно.
8: Интересно, снят какой-нибудь, я не знаю, фильм, сериал про это, про те самые события? Потому что, мне кажется, викинги даже рядом не стояли. Это, представляешь, какие мужики были тогда?
9: Ну, да, вполне себе.
8: Тащили баржи.
9: Тащить баржи эти все.
8: Да? Просто посмотрите на картину. Ну, ладно. Так.
9: Советский период тоже. В 46-57 году он носил название Щербаков. Это был партийный функционер тогда. А потом с 84 по 89 он носил название Андропов.
8: Да что ж такое? Когда он стал называться Рыбинском?
9: И вот в 89-м, наконец-то, он стал опять Рыбинском.
8: Да, справедливость
9: он тоже стал. Поэтому, действительно, историческое название вернули. Действительно, оно ему больше подходит, чем название партийных лидеров. Туда еще часто приезжают посмотреть Рыбинскую ГЭС. Я там проезжал
8: вот
9: ее.
8: Вот, да? Я слышал об этом. Я даже видел фотографии. И я знаю факт ее. Можно я блесну? Давай. Блесну знанием. Блесни. На то время советское, когда он все переименовывался, это же была вторая электростанция вообще в СССР. Немалую роль она сыграла во время Второй мировой.
9: Вот один из самых крупнейших, по-моему, был проектов тогда, в то время.
8: Да. Благодаря вот именно этой ГЭС же Москва, собственно, электроснабжалась на тот момент.
9: Ну, там достаточно широкая река, действительно, то есть, и я проезжал по этой ГЭС, она сейчас, ну, как бы ее, по-моему, восстановили, там такие колонны стоят, то есть ты можешь даже проехать, посмотреть на нее. Она
8: достаточно симпатичная. Да, посмотрите, фотки, это вообще глобальная. Да. Когда... Это даже, по-моему, признано памятником, но он функционирует.
9: Красивый. Да, он красивый даже с точки зрения архитектуры, то есть она не просто стоит, знаешь, эти бетонные колонны, а там действительно
8: симпатично. Так, сюда ездят фотографироваться женихи, невесты, соответственно, во время свадьбы, да и, в принципе, люди, которые хотят это посетить.
9: Мы проезжали ее, и на островке снимали небольшой домик в аренду. Там,
8: на островке? Ты на острове снимаешь дома?
9: Да.
8: Да, да, да. И мундштук очень длинный подкурил. Да, конечно, Артем.
9: Вот. И мы в лесу прям в Сосновом там снимали. Домик очень красивый там был тоже место. И потом уже возвращались к Рыбинску.
8: Круто.
9: Знаешь, что еще хочется сказать сейчас про... Мы с тобой вначале сказали про то, что если бы не было бы Рыбинска, не было бы Голливуда. Ну или, возможно, как мы с тобой сейчас в гримерке обсуждали, возможно, Голливуд был бы в России.
8: Да, возможно, Голливуд не был бы Голливудом.
9: Руссоливуд какой-нибудь был бы, к примеру.
8: А почему, спросите вы? Если кто не знает, мы сейчас расскажем.
9: Ну, рассказывай.
8: Я знаю, что основать киностудии, я не помню, Fox или каких-то киностудий, очень важных в Голливуде, именно родом из Рыбинска. Два брата, которые в свое время мигрировали и открыли эти студии в Голливуде. Ну, с этого все пошло.
9: Русские вообще везде все открывают.
8: Ну, слушай, по их именам так и не скажешь, что они русские. Как их зовут?
9: Я там была, это, значит, были братья Шенк,
8: там
9: был Джозеф и Николас.
8: Слушай, как... Женька, наверное.
9: Женька.
8: И Коля. Да, Женя и Коля уехали и переименовали.
9: Здесь был Колян, там не Коля.
8: Слушай, надо было их не выпускать. Пускай бы у нас открывали что-нибудь. Может, у нас кино бы было вообще шедевральное.
9: Да, вот я сейчас смотрю, что они как раз вот основали киностудию 20-е столетие Fox, и был еще вот у них метро Goldwyn Mayer. Такая еще была тоже название. В общем, получается, что вот такая штука.
8: Да, Голливуд, свяжитесь с нами, поблагодарите хотя бы за таких двух дарований, которые мигрировали каким-то образом к вам.
9: Угу.
8: Продолжим по достопримечательностям. Волжская набережная — это то...
9: Ее начать нужно с Волжского моста.
8: Да, с Волжского моста. И мы потихонечку передвигаемся к Волжской набережной, где основная тусовка, собственно, и то легендарное шествие Дед Морозов в декабре.
9: А там разве Дед Морозов ходит, да?
8: Да-да-да. В 2025 году было самое большое шествие Дед Мороз. Это какая-то была инициатива, я не помню, в каком году.
9: Угу.
8: Количество Дед Морозов, шествие Дед Морозов, оно просто постоянно увеличивалось.
9: Это было в Рыбинске.
8: Это было в Рыбинске. И в 2025 году, это было какое-то рекордное количество, где во главе шел Дед Мороз из Великого Устюга, соответственно, самый главный Дед Мороз в России.
9: Угу.
8: Я не помню, сколько людей. Напишите опять-таки. Не все же нам знать. По-моему, там было тысячи и тысячи Дед Морозов, которые ходили.
9: Я что-то не помню, на самом деле, как-то мимо меня они прошли.
8: Слушай, ну потому что ты в теплое время года туда ездишь, а над зимой. В декабре слетай, съезди.
9: Получается, автомобиль ставим как раз вот возле Красной площади и возле моста.
8: Так.
9: И вот этот мост, это такой один из лучших, на самом деле, смотровых точек вообще города. И можно еще перейти на другую сторону и посмотреть, как выглядит город вот с другой стороны. Там как раз такая очень красивая береговая линия получается. Поэтому Волжский мост, его тоже недавно отреконструировали. Когда приезжал в прошлом году, заканчивали там полностью ремонт. Тоже сейчас он свеженький, хорошо выглядит. Вот. И как раз тоже с него еще это очень красиво открывается здание новой хлебной биржи. То есть это был корпус Рыбинского заповедника, получается, музея. Но вот хлебная биржа, новое здание, очень красивое. А зачастую, если посмотреть про какие-нибудь фотографии, там, точнее, блогеров каких-нибудь или статьи почитать, а вообще титульная такая фотография всегда, это как раз вот это вот новое здание. Поэтому там вообще вот если закат смотреть, то просто вообще великолепно. Самое лучшее время вот где-то с 9 вечера до 10, вот именно закатная часть.
8: Мы с тобой амбассадоры закатов. Что бы мы ни говорили, рассветы и закаты. Делать фотографии только на рассвете или закате во всех городах.
9: Ну да. Поэтому, ну, что еще хочется сказать про Красную саму площадь. То есть это действительно такое историческое сердце города. Ее еще формировали в 18 веке. То есть она имеет Там еще такое, типа, знаешь, как в Питере гостиный двор, вот да. Там тоже очень похожая такая часть. Что мне еще там приглянулось? Там стоят, знаешь, такие старые тумбы, такие, которые большие, на которых раньше клеили анонсы разных там театральных представлений, всяких, ну, короче, рекламные такие тумбы, mm-hmm. и они в таком вот, тоже в историческом таком вот состоянии все, и всякие там сейчас клеят цирки и тому подобное, тоже выглядит довольно красиво. Плюс там часто играют еще уличные музыканты, причем играют...
8: Вот это я обожаю.
9: Да, просто. Причем играют очень
8: интересно. Это так переносит в ту атмосферу.
9: Да, причем очень интересно, на самом деле, играют. Не классические какие-то там типа Цои и тому подобное, а что-то вот там либо классическое может играть. Вот я был в то время,
8: ну, когда тех времен. Скрипаль. Начало 20 века.
9: Ну, да.
8: Конец 19-го.
9: Вот. И сейчас, получается, вот в этом здании это, ну, как бы располагается Рыбинский государственный историко-архитектурный
8: художественный музей-заповедник. Да, да, да, да, да, там очень много регалий у этого музея.
9: Там, на самом деле, у него очень интересная штука, что у него больше 120 тысяч экспонатов сейчас, археологических находок. Ну, как бы, я вообще сам по себе не очень люблю ходить по музеям, но для разнообразия прогулок обязательно стоит туда тоже зайти и посмотреть. Там же еще получается вот этот мучной гостиный двор,
8: угу.
9: и там тоже вот эти известные такие вывески висят, на которых обычно все фотографируются. Там, получается, что было? Это историческое было торговое здание, где в те времена хранили муку, хранили, ну, короче, все, что вот бурлаки возили, там было, по сути, склады хранения. Сейчас там ресторанчики, магазинчики, всякие такие места, куда обычно туристов приводят, и люди там покупают, либо кушают что-то еще. Ну вот, как бы это то, что зерна и муки сейчас там нет, но есть много чего интересного другого. А вот, поэтому туда тоже обязательно, вот с нее вообще в целом и начинают обычно просмотр города. Ну, вот как бы так.
8: Да, ну, после того, как заселились в гостиницу, это тоже важно. Или сняли
9: там
8: квартиру.
9: Мало, кстати, гостиниц.
8: Или сняли дом на острове, как Марк.
9: Я вот на самом деле, что плохо действительно сейчас в Рыбинске, там действительно есть проблема с гостиницами. То есть в большей степени, конечно, это в основном квартиры, аренда, да, там, если там по цене сейчас говорить, то в пределах там от 3 до 5 тысяч рублей получается гостиница вот в Рыбинске, недалеко от центра. Ну, в принципе, нормально. Я, кстати, когда пришел, снял квартиру в Рыбинске, оказалось, что это был мой подписчик, и он потом меня узнал и говорит, ой, давайте я вам бесплатно там квартиру.
8: То есть ты на халяву еще пожил?
9: Нет, я заплатил,
8: Ну, это ты в эфире так говоришь, он на халяву пожил, ребят.
9: Я заплатил.
8: Знаешь, мы вот о музее поговорили, в этом музее есть упоминание о городе Малога. Город, который был затоплен по проекту водохранилища, ну, когда водохранилище образовывали. По проекту этот город на тот момент, там жили 6 тысяч или около 7 тысяч человек, и их просто выселили. Просто выселили. И это была такая для них, конечно же, трагедия. И очень интересно смотреть на эти упоминания. Обязательно нужно посмотреть. Упоминаний много об этом городе. И действительно, как так вышло, непонятно.
9: Но они, это, наверное, связано с тем, что строили как раз ГЭС, потому что
8: все это необходимо было, понятное дело, но все-таки люди жили, привязались к этому городу, и этот город существовал достаточно какое-то время.
9: Ой, слушай, на самом деле много в разных, вот сколько я путешествую, в разных частях нашей страны, много таких вот инфраструктурных тяжелых проектов, они подразумевают некоторые изменения, да, там и в городах, в поселках и так далее. Но, с другой стороны, благодаря этому есть и производство, есть и все, что мы используем потом в нашей жизни.
8: Ну, да, минусы и плюсы.
9: Электричество и так далее. То есть это действительно важные моменты. И да, я даже не знаю, стоит ли
8: обсуждать. Ну, вот я просто говорил про упоминания. В общем, обязательно тоже посмотрите, это очень интересно. Все это в музее есть.
9: Самый, конечно, хороший способ посмотреть вообще в целом Рыбинский водохранилище, это, конечно, взять аренду катер, либо взять кораблик, покататься тоже.
8: И удочку. Это же музыка рыба.
9: Да, за рыбой. Там есть еще такой памятник, называется «Мать Волга». Вот, и там высота, получается, у нее больше 17 метров, и у них самый лучший просмотр этого, получается, вот монумента и самого ГЭС, самых островов, это как раз лодочка. Вот я сейчас собрал актуальные цены на сегодняшний год. Значит, прогулка на катере на 2 часа в среднем от 9 тысяч рублей за группу.
8: Сколько?
9: А, господи. За группу, за катер.
8: Я уже чуть в воду не попертусь.
9: Обычно как собирают? По несколько, там, 8-9 человек, и как бы все там по 1000 рублей скидываются.
8: Так.
9: Есть индивидуальная прогулка с гидом, тоже 2 часа. Там от 14 тысяч рублей катер.
8: Угу.
9: Если ты хочешь на свидание свою жену позвать, вот, кстати, можешь поехать в Рыбинск и на Рыбинском водохранилище.
8: Тогда не хватит на дом на острове.
9: Вот есть еще, знаешь, что я нашел сейчас? Есть еще прогулка с рыбой на гриле.
8: Это отдельно. Это во второй части,
9: я даже представляю,
8: я расскажу.
9: Я даже представляю эту картину. Есть лодка, там стоит гриль, и тебе вот так вот стоит, машет этим мангал,
8: жарит рыбку. Специальный человек.
9: Да. Там, получается, тоже в пределах 17,5 тысяч рублей за катер. Вот поэтому, если не хочешь с женой можешь поехать к рыбе просто и самостоятельно прогулять там.
8: Ох, ладно, а пока мы глотаем слюни и думаем о том, как бы попробовать там волжской рыбки, давайте уйдем на перерыв, а во второй части подробнее об этом поговорим. Шоу «Едем по России», Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро опять услышимся.
10: Мы готовы, пожалуйста, приедите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Журналисты, по ее словам, смогут на месте пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Кроме того, как сообщает пресс-служба Минпросвещения России, Луганский государственный педагогический университет окажет материальную помощь пострадавшим от удара ВСУ студентам колледжа Старобельска. Также в министерстве добавили, что совместно с Карачаево-Черкесской республикой прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений ЛНР. Договор о нераспространении ядерного оружия был и остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия, заявил российский МИД. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Россия, как депозитарий договора, продолжит наращивать усилия в целях обеспечения его целостности и авторитета в интересах мира, безопасности и стабильности. Кроме того, Россия на конференции по рассмотрению действий договора отстаивала неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии без каких-либо оговорок. Россия убеждена, что отсутствие итогового документа на конференции не ставит под сомнение востребованность самого договора, добавили в МИД. Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что меморандум состоит из 14 пунктов. Документ включает в себя наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют основополагающее значение. Багаи добавил, что ключевые пункты в этом меморандуме относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Ираном и США, снятию морской блокады Соединенных Штатов, а также разморозки иранских зарубежных активов. Три человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. Предварительно 5 человек, в том числе дети, пострадали. Уточняется, что на автодороге столкнулись две легковушки. Причины аварии выясняются. Власти Гагаузии возмущены тем, что в новом индустриальном колледже в Камрате не будет групп с преподаванием на русском языке. Об этом заявил замглавы автономии Илья Узун. Он подчеркнул, что английский и румынский языки в Гагаузии почти никто не знает, турецкий понимают частично, поэтому основным языком общения является именно русский. Узун считает, что Кишинев не имел права принимать подобное решение без Гагаузии. Строительство колледжа началось в 2021 году по инициативе тогдашней главы Гагаузии Ирины Влах и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
3: Ну что, Марк, мы продолжаем. Продолжаем вторую часть выпуска о Рыбинске. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, Радио Спутник.
4: Мы тут сейчас на паузе как раз обсуждали, о чем будем рассказывать дальше. И Артем, значит, что сказал? Он говорит, я возьму на себя кухню.
3: То есть, я возьму кухню, да. Забронировал.
4: Я говорю, Казань брал, говорю, что ты еще брал, и кухню брал тоже.
3: Я беру только кухню. Ты там сам бери, что хочешь. Ну, с чего начнем?
4: Слушай, давай закончим.
3: Пока не проголодались, чтобы окончательно.
4: Давай закончим.
3: Прийти к тому, что мы хотим есть, погуляем.
4: Давай закончим вот по ключевым местам. Вот в историческом центре обязательно мы смотрим улицу Крестовая.
3: Да.
4: Это главная была торговая улица. Она же самая такая красивая. У нее пешеходные участки, очень красивые дома, архитектура. То есть
3: вот эти исторические вывески там.
4: Да, а вообще в целом весь город такой практически. То есть вся вот центральная историческая часть, вся такая. Но сам по себе, я говорю, маленький город, там историческая часть, она же по сути и город.
3: Да.
4: Чуть-чуть там, если дальше проехать, начинаются панельки Хрущевки, но в принципе...
3: Они везде.
4: Они, да, везде.
3: И, так или иначе.
4: Там город на них-то и заканчивается. Опять же, запоминаем Красную площадь, Волжскую набережную, гуляем по ней, смотрим на кораблики и потом катаемся на корабле.
3: Пожарную каланчу
4: мы про нее сегодня тоже расскажем, про историю очень важную у нее тоже. Запомните сразу, это улица Герцена 2. И Красные мучной гостиничные дворы на Красной площади. Это вот начало, старта, и потом мы с вами рассасываемся по всему городу.
3: Возвращаясь к каланче, я думал, зачем она вообще в целом нужна? Почему пожарная? Почему? Раньше же не было, оказывается, никакой связи, просто сверху смотрели, где дымит, туда и едем. Оказывается,
4: так
3: кто не знал?
4: В этом-то и есть связь, да. Вообще все пожарные каланчи, они как раз на этом были направлены. Поэтому
3: вот я к стыду своему, видишь, я не такой уж умный человек, получается.
4: Вот.
3: Не знал об этом.
4: Раньше круглосуточно вообще наблюдали за городом. То есть стояли ребята, которые смотрели, есть ли где-то пожар или нет.
3: Угу.
4: Кстати, они, если видели какой-то пожар, то есть они там давали сигналы и пожарным, и людям, чтобы они все видели, что там происходит, и люди готовились к тушению пожара.
3: Вообще, если вводить Рыбинск в интернете, одну из первых фотографий, да, пожарной в этой каланче. Ее отреставрировали, она очень красивая.
4: Да, там вообще Рыбинская каланча считается одной из самых красивых вообще таких пожарных строений в России, то есть, чтобы вы понимали. Ну, я не могу на 100% согласиться, мне кажется, в Санкт-Петербурге есть получше места.
3: Ой, ну ты давай это,

0: лучшие
1: места.
0: Ой,
1: ну ты давай это, Санкт-Петербург Санкт-Петербургом. Мы говорим о Рыбинске, собственно.
0: Да.
1: Начал тут.
0: Вот, что еще? Ее высота 40 метров, она достаточно высокая, действительно. Она действительно там открывается, очень красивый вид на город. Ее, по сути, строили в 1912 году, и она в таком стиле модерн была сделана. Вот, поэтому улица Герцена, 2. Заходите, посмотрите, вокруг нее погуляйте. Там сейчас, кстати, возле Каланчи пожарной еще проходит реставрация многих особняков старых. Тоже, да. Очень красивые тоже там сейчас. Я был, их достраивали, вероятнее всего, они уже сейчас готовы и отреставрированы. Поэтому тоже можно пофотографироваться, погулять.
1: Я не знаю, сверху, по-моему, там еще не пускают пока наверх.
0: Не пускают, да, еще.
1: Ну, в общем, фотографировать есть что, и это главное. Так.
0: Да. Там же, получается, тоже... Ну, опять же, там же. Весь город можно пройти пешком. Давайте так, начнем с этого. То есть по всем улицам, везде ты можешь спокойно ходить пешком. И еще одна из точек, которая очень красивая, это костел. Костел Святейшего Сердца Иисуса.
1: Это католическая церковь.
0: Да. Знаешь, мои приезды, она почему-то была закрыта. Я вот не знаю, она ее открывает или не открывает вообще, но это такой костел 1894 года, очень красивый. И ты знаешь, я такие костелы вижу очень часто в разных вообще городах, вот даже в Иркутске похожи очень были.
1: Но только в Рыбинске от тебя его закрыли.
0: Наверное.
1: Православный идет.
0: В Красноярске вот я сейчас был, там такая же кирха стоит. То есть они на самом деле раскиданы вообще по всей стране у нас. И действительно, значит, получается, католический храм, где он находится? Он находится по улице Герцена, очень близко от центра. Если вспомните, сама Каланча тоже на улице Герцена. То есть, в принципе, такие локомотивные точки, они все плюс-минус друг с другом находятся, и поэтому вы их точно не пропустите, поэтому можно заходить туда смотреть. Она действительно, вот честно, очень сильно выделяется из всей вообще застройки. То есть,
1: про католическую церковь?
0: Да,
1: ну, так она в другом стиле, конечно.
0: Да, потому что если мы... То есть, как она стоит? Она дальше от центральных улиц таких, в таких вот хрущевках, наших панельках стоит вот такое готическое сооружение. То есть, она очень выделяется. То есть,
1: конечно.
0: Точно
1: это какая-то другая культура, можно сказать.
0: Да. Вот поэтому заходите, обязательно смотрите.
1: Ну, пофотографировать, конечно, обязательно.
0: Да.
1: А что, я предлагаю тебе вот сейчас...
0: Еду? Поесть?
1: Я предлагаю тебе сейчас прям поесть. Но только мысленно, понятное дело, что не практически. Я для себя выделил несколько блюд.
0: Ты знаешь,
1: которые я обязательно хочу попробовать.
0: Я чаще подумал, а если мы будем в эфире рассказывать про блюда, но перед этим пробовать здесь на месте.
1: Не знаю, как ты, я так и сделал.
0: Чтобы больше было просмотров в видеоформате еще, у нас можем прямо здесь ставить на столе огромные блюда каких-нибудь национальных наших кухонь, и будем просто с тобой здесь питаться.
1: Ну, это к редакторам вопросы. А я перехожу к обсуждению.
0: Давай.
1: Блюдо, на самом деле, из названия этого города, понятное дело, какое блюдо там самое главное. С чем оно связано? С продуктом под названием рыба.
0: Какая-то рыба есть?
1: Рыба, вообще, конечно же, речная рыба. Вся речная рыба очень славится. И волжская рыба. Самое вообще, наверное, на первом месте рыбное блюдо можно поставить, это рыбинская уха. И все первым делом ее заказывают. Там юшки, вот эти уха. Обязательно нужно попробовать рыбинский копченый судак.
0: Ой, слушай, я когда был гулял по городу, я его видел, но что-то я до него так и не дошел.
1: Не дошел до судака.
0: Копченого судака,
1: Обязательно дойди до него. Обязательно попробуй его.
0: Я в плюсе леща ел.
1: Понятное дело, опять возвращаясь к ухе, из какой рыбы, там и там что только нет. И сом, и лещи. Но, знаешь, одно из моих любимых блюд, я не знаю, почему я так обожаю пельмени, и именно с рыбой. Я так пельмени с мясом не люблю, как пельмени с рыбой. Для меня почему-то это очень вкусно. И я вот, будучи человеком, который жил на севере, я заказывал только пельмени с муксуном в ресторане. Не знаю, ну, не только, но
0: у вас там
1: очень часто.
0: В той части нашей страны там муксун очень популярный. Это чуть ли не одна из рыб, которая не болеет эпистрахозом.
1: В целом, вся северная рыба экологически суперчистый продукт.
0: Только ты знал вообще статистику, что почему-то именно на севере людей больше всего болеет именно эпистрахозом? Это, кстати, не мои подписчики написали, я тоже так на камеру
1: показывал.
0: Ну, давай
1: твоим подписчикам уж так сильно не доверять.
0: Здесь нужно важно. Они... Получается, речная рыба, она действительно часто заражена паразитами.
1: Да, так бывает. Это вообще в целом распространенная история.
0: Да, и вот муксун – это хищная рыба, и вот она единственная, которая, по-моему, не заражается, и при этом еще ее очень часто вымораживают, то есть такое очень долго-долго морозят. Да.
1: А, ну, ты сейчас не отпугивай от моих блюд. От моих блюд не отпугивай, пожалуйста, людей. Понятное дело, если мы зайдем в какое-нибудь проверенное хорошее заведение, чтобы поесть и попробовать волжскую рыбу, все это проверено, все это обработано, и понятное дело, что вы никаким там эпистрахозом не заразитесь. Традиционно

0: русская выпечка – это вообще…
1: Пироги с рыбой.
0: Пироги с рыбой. Mm-hmm. Но если растягая с рыбой, если говорить о пирогах, о рыбном пироге, у него есть какое-то определенное название. Но, собственно, ну, рыбник, можно mm-hmm. его так тоже назвать, по-моему, он так и называется. Но есть еще какое-то название с высокими такими бортиками. Я не помню, но обязательно пирог попробуйте. Какой, наверное, именно название пирога, я не помню, какое. Ну, он точно, он факт, что с рыбой. Угу.
1: А рыбные растягая. Есть курник и рыбник еще, вот их так называют.
0: Ну,
1: часто.
0: Рыбник, да.
1: Ну, вот.
0: Что еще? Обязательно щи и солянка по-волжски.
1: Угу.
0: А что значит по-волжски? Щи и солянка, в которые добавляется определенная какая-то квашеная капуста. Не знаю уж какая, может быть, она другая, но угу. почему-то тоже... Вот рекламируется, что именно в Рыбинске она какая-то mm-hmm. особенная, щи какие-то особенные. Картофель с грибами, ну, это уж везде по России мы встретим, но тоже распространенное блюдо, которое можно заказать в Рыбинске. В общем, все, что связано с рыбой, картошкой и щами, туда.
1: Слушай, тебе не кажется, что довольно такая классическая получается
0: русская
1: картина?
0: Кухня.
1: Русская, да.
0: Да.
1: Ведь у нас, в принципе, мы все там на реках стояли постоянно, и плюс-минус кухня везде одинаковая. Бывает, по-разному называют в разных там частях нашей страны и говорят, что мы первые это придумали.
0: Да-да-да. Здесь начинается Россия. Нет, здесь начинается ага, Россия. Здесь да, заканчивается. Да, да, нет, здесь заканчивается.
1: Это как личная борьба.
0: У нас лучше рыбы нет, у нас.
1: Хинкали, бузы или там еще какие-нибудь, да, то есть вечный спор. Кто же первые, на самом деле?
0: Но я соглашусь с тем, что Рыбинск действительно можно назвать столицей волжской рыбы. Ведь действительно, там это ну, супер обилие угу. этих замечательных блюд.
1: Слушай, на самом деле, вообще, если взять историю Рыбинска, мы только что проговорили про братьев, которые Голливуд там основали, да? Там,
0: но есть еще одни братья.
1: Есть еще одни братья. И я вот буквально недавно на своих каналах готовил фильм про братьев Нобелей. То есть те, которые, кстати, вот один из них сделал.
0: Я вообще удивился, как в Рыбинске такая концентрация людей.
1: Вот, так, ну, опять же, смотри, река, это же, по сути, раньше была главная артерия. Дорог таковых не было.
0: Да.
1: И основная логистика у нас была, это по рекам.
0: Да.
1: Поэтому действительно вокруг рек всегда были эти все поселения, логистические какие-то, как их модно сейчас называют, хабы. И, естественно, братья Нобели, которые приехали тоже в Россию, они основали здесь одну из самых первых и крупнейших компаний нефтяных в Российской империи. И вот в Рыбинске, Рыбинск вообще для них стал именно ключевым перевалочным пунктом. То есть там они располагали нефтяные вот эти вот наливные базы, склады. Опять же, почему? Потому что как трасса, река, то есть это такой транспортный узел. По сути, отсюда именно нефть и все нефтепродукты, они как раз отправлялись по Волге в российские и в том числе европейские города из нашего Рыбинска.
0: Я нашел, как их зовут, братья Нобели, Роберт, Людвиг и Альфред.
1: Да, у них на самом деле довольно такая интересная история. У них были разные тоже, по-моему, бизнесы, и они пытались как-то выстраивать. Один брат потом умер, два брата. Ты, кстати, знаешь вообще историю, как они случайно оказались в нефтяном бизнесе? То есть там один из братьев поехал, вроде не занимались лесом, и он поехал в одну какую-то нашу там глубинку посмотреть поставки, что там с лесом, по-моему, связано было.
0: Так.
1: И по дороге увидел где-то, по-моему, если не ошибаюсь, в части там где-то азербайджанской, по-моему, части, увидел нефтяные первые вышки такие небольшие, как выкачивали. Они же раньше нефть как была? Она же была на верхушке. То есть первые самые такие нефтяные
0: сливки.
1: Они были все вверху, и их собирали. И он тогда увидел, что есть вот этот какой-то рынок, там они в бочках переливали, куча всего разливалась, эти бочки потом везли на вот этих вот тачках, таких телегах, она разливалась, и он тогда приехал обратно и говорит: брату, слушай, есть вот такая вот бизнес-модель, там сейчас она развивается, там будет потенциал, энергия там и тому подобное. Вот, и есть проблема, нужна транспортировка. И вот они начали тогда внедрять и изобретать какую-то такую транспортировочную часть в нефтяном бизнесе. И вот они зашли в нефтяной бизнес именно с этой стороны. То есть, ну, я могу здесь, может, какие-то факты чуть-чуть там...
0: Но то, что музей, посвящен им, находится в Рыбинске, это факт. И, кстати, в этом же музее и упоминается еще два брата. Это Николас и Джозеф, о которых мы говорили ранее.
1: Да, да. Ну вот, если сейчас посмотреть, то там и представлены личные вещи российских нобелевских лауреатов. То есть у нас был Андрей Сахаров, Александр Солженицын и Виталий Гинзбург. То есть там их личные вещи тоже есть. Ну, как бы, вот,
0: да,
1: вот
0: это интересно. Так тебе. Я бы с удовольствием сходил,
1: представь, как сколько в этом маленьком таком городишке, где Сколько там живет? Ну, там тысяч, может быть, 5-6 по ощущению вот людей.
0: Ну, больше, факт.
1: Ну, может быть, за все. Ну, я говорю про самую маленькую вот эту часть историческую. То есть сколько там сейчас живет? Очень мало людей. Действительно, в области, конечно, да, больше. Сколько историй мировых лиц, которые связаны с этим малюсеньким городком?
0: Соприкосновение было.
1: Представляешь?
0: Да.
1: Вот, и все это, получается, было у нас. Население-то города, я же маленькую часть взял, вообще в целом около 185 тысяч человек. Это вся часть
0: давай
1: города,
0: так, да? Около 185 счастливых,
1: счастливых
0: тысяч
1: успешных,
0: человек.
1: Счастливых.
0: Успешных,
1: красивых. Еще хочется знать, что про Рыбинск тоже. Он же является местом, где производят сейчас у нас авиадвигатели. Там тоже предприятие большое.
0: И стоит. Опять-таки музей посвящен авиастроению.
1: Я вообще в шоке.
0: На самом деле. Вы что, столица музеев? К вам приезжайте и смотрите, смотреть. Уже недели не хватит. Мы наобсуждали
1: столько. Причем, ты знаешь, я вот уже, наверное, лет 5 рассказываю про Рыбинск там с такими паузами, периодами, да, то есть на сезонно. И каждый раз ролики про Рыбинск собирают огромное количество просмотров, потому что для людей это открытие. То есть насколько люди даже там вот из Москвы, там, Санкт-Петербурга, и не все знают об этом городе. То есть, и вот это, конечно, очень странно.
0: Но говоря о интересных личностях, есть Рыбинский драматический театр. Так вот, костюмером в этом театре работала супруга Колчака.
1: Я уже думал, сейчас какую-то историю еще скажешь.
0: Нет, Колчака. Супруга Колчака работала там. И вообще, это очень красивое тоже здание, которое обязательно тоже нужно посмотреть, сфотографировать и даже посетить. Там есть, конечно же, постановки, которые тоже можно посмотреть.
1: На самом деле, там музеев много. Вот я себе в заметке делал. Там и музей фортепиано. Там представлены инструменты и российского, и французского, и немецкого, и австрийского, и американского производства. В 2019 году открыли этот музей, тоже можно посмотреть. Там еще есть музей «Советская эпоха», где вообще в целом вот эта вся картина тоже наша советская сохранена. Но для меня Рыбинск, вот каждый раз, когда возвращаюсь, он как-то по-разному открывается, на самом деле.
0: Еще интересный факт, если говорить о центре Рыбинска, там есть памятник Ленину. Стоит такой в пальто, в шапочке. Так вот, раньше...
1: Как он везде стоит в пальто, в шапочке,
0: понятно, что он везде, не в шапочке, не везде, а там вот прям в шапочке стоит. И он просто стоит на месте, где стоял памятник Александру Второму. И это так не сходится с той архитектурой, которая позади Ленина. В общем... Не знаю, но стоит. Стоит памятник Ленину.
1: Я еще знаю, что...
0: Это смотрится, короче, чуть-чуть несуразно.
1: Да, там еще есть такое прям большое популярное место. Это именно вот Спасо-Преображенский собор. Такой, знаешь, величественный, на самом деле, собор. Еще когда можно было запускать квадрокоптеры.
0: Так.
1: Сейчас, конечно, это уже нельзя. Я еще запускал его, смотрел сверху. То есть это один из, наверное, вообще в целом в Ярославской области. Это... Один из высочайших, наверное, по высоте вот именно колонна с этими куполами и с колоколами, колокольня такая. То есть и там есть возможность подняться, там есть обзорная площадка. Люди туда приходят, смотрят, и он находится вот тоже возле Красной площади. Ну, я же говорю, что Рыбинск, он компактный, и все плюс-минус достопримечательности, они находятся вот все в одной такой точке, вот сгруппированные. Поэтому точно не заблудитесь. Вот там
0: да и не прогадайте, если поедете.
1: Да, там сама колокольня 94 метра, получается, высотой. И вот его построили еще в 1831 году. Точнее, начали строительство в 1851, закончили. Вот, и сейчас это действительно одна из таких вот доминант, наверное, которая привлекает все внимание. В общем,
0: слушай, ну, бесконечно есть. Можно перечислять, ну, не то, что бесконечно, много можно перечислять мест, мы по основным прошлись, и обязательно эти места, конечно, надо увидеть, посмотреть, сфотографировать. Я, знаешь, что предлагаю, более-менее какой-то маршрут хаотично, но мы обсудили, сколько же нам обойдется поездка, проживание, еда, я сам перечислил, это все блюда, эти надо заказать, не разом, потихонечку.
1: Ну, я к выпуску подготовился, я по своему опыту, то есть сколько денег я тратил тогда в поездках, плюс я взял из расчета еще там на семью обычно, так как мы с тобой берем на 3 человека. Там мама, папа и ребенок, да, там бюджет плюс на 2-3 дня. Обычно люди приезжают размеренно, но, честно, мне кажется, там 2 дней с головой достаточно, вот так, чтобы просто расслабиться и погулять.
0: Ну, это ты своим уже таким опытным взглядом
1: трейл-блогера.
0: А там люди хотят у картины задержаться, посмотреть.
1: Ой, да, есть
0: изучить
1: такое.
0: Историю, посмотреть, побродить по ГЭС, которая была вторая на тот момент в СССР, огромная. Величественное здание, которое имеет статус памятника. Ну, то есть, да, те же соборы бесконечные, которые можно смотреть, не пересмотреть.
1: Вывески
0: 2 дня, мне кажется, маловато.
1: Там обычно очень люди удивляются вот этим вывеском, например, «Пятерочка». Да, и на...
0: Ну, давай уже без интеграции у нас есть в эфире.
1: Ну, она уже просто, знаете, как она уже везде у нас, я не знаю, можно... Мне кажется, это уже просто даже не реклама.
0: Ну да, это все красиво.
1: Что хочется сказать, наверное, про сезоны, про стоимость, да, и, наверное, стоит время самое оптимальное, когда туда поехать. Это вот май.
0: Ну, наверное, да, когда тепло.
1: Сейчас вот самое хорошее начало, прям сесть и поехать. Это июнь. Ну, лето, безусловно, да. И вот осень, это август-сентябрь, потому что там много очень зелени, и получается очень красивая осень на самом деле, поэтому туда, вот в эти части, так сказать, временные наши, будет очень полезно съездить. Зимой я там был, мне зимой не очень понравилось.
0: Да, потому что на шествие Дед Морозов не попал.
1: Ну, было очень много снега, холодно, листва вся осыпана.
0: Я тебе открою секрет, зимой обычно так и происходит.
1: Я даже в Питере не люблю находиться.
0: Во всей России практически.
1: Вот, ну, итоги. Значит, в среднем, если мы берем транспорт, то автобус — это плюс-минус там 14-15 тысяч рублей на семью. Если это поезд с пересадкой в пределах тоже 15 тысяч рублей, но берем всегда из расчета там 4-5 тысяч рублей на человека.
0: Да.
1: Вот это плюс-минус такая.
0: Если
1: говорим про проживание на две ночи, можно разделить на слишком бюджетный, на среднячок такой, да, и на комфорт. Вот бюджет — это что? Это какой-то простой гостевой дом, либо это хостел. Там ценники начинаются от 2,5 тысяч рублей. А может быть, чуть подешевле, если это прям хостел. Ну, я не очень хостел люблю.
0: Ну, если ты один, то еще более-менее.
1: Да, но с семьей хостел, мне кажется, довольно странно. Поэтому обычно берем среднюю гостиницу, либо какие-нибудь более-менее комфортные какие-то апартаменты. Это...
0: Ну, мы уже не говорим о доме на острове, который ты снимал.
1: Оставим за кадром его.
0: Да, оставим за кадром.
1: Хотя он был, на самом деле, достаточно бюджетный. Мы, по-моему, что-то заплатили за него около 5-6 тысяч рублей.
0: Всего лишь какой-то там миллион.
1: Какой-то миллион, да. Поэтому, если говорим про квартиры, апартаменты, тоже в пределах 5000 рублей в сутки, то есть итого за 2-3 дня это от 10 до 15 тысяч рублей.
0: Вообще, апартаменты — это достаточно популярная такая тема во всех городах России.
1: Да.
0: Да и вообще не только в России, а везде. И это какой-то, в принципе, можно сказать, бюджетный вариант.
1: Да нет, апартаменты сейчас сравняли со стоимостью уже гостиницы. И на самом деле...
0: Тогда тебе
1: виднее. Если гостиница плюс-минус хорошая, то там еще есть преимущество — это завтрак. И поэтому ты можешь пока...
0: Я просто про Питер. Опять-таки, мы все время в каждом выпуске твой Питер вспоминаем. И мой тоже.
1: А он бывший мой, я уже москвич.
0: Так вот, да, и по ценовой категории апартаменты-то всегда дешевле, чем какие-то гостиницы, да. Если мы говорим о центре.
1: Да, еда. Еда, средний поход в ресторан на троих человек. Ну, там, давай так, если это плюс-минус в исторической части на проходных таких всех улицах, это классика плюс-минус Москва-Питер по ценнику, то есть а-ля там 2-2,5 тысячи рублей бюджет на там 2-3 человека обойдется.
0: Если это не огромный судак.
1: Если это не огромный судак, да. Если мы берем чуть попроще, обычно как люди, когда есть ограниченный бюджет, они приходят, к примеру, там, снимают квартиру, берут, заходят в супермаркет, покупают
0: с рыбой, классические
1: продукты и готовят дома, а, к примеру, вечером выходят на ужин, то закладывайте бюджет на 2-3 дня на троих человек плюс-минус 25-30 тысяч рублей. Я не знаю, для обжорства или нет.
0: Это ты или за бюджет, сутки, да? Говоришь, или для, за всю поездку?
1: За всю поездку, да.
0: Ну,
1: можно уменьшить,
0: я думаю, уменьшить смело можно, конечно.
1: Я просто люблю ходить в красивые, классные рестораны. Они
0: да,
1: обычно,
0: мы уже поняли.
1: Они обычно проявляют всю эстетику города, поэтому для меня это всегда норма.
0: Да нет, по возможностям каждый найдет для себя определенный ресторан, кафе. Их достаточно много в Рыбинске. И хорошо, что это как за какое-то время это так быстрый бум такой произошел, что там... Очень много стало, ну, не очень много, но достаточно гостиниц и вот таких вот ресторанов.
1: Ну, вот там я был, открылся очень красивый новый ресторан с национальной именно кухней. Не будем называть его здесь тоже название. Там была окрошка местная, на квасе местном, тоже местном. Там я ел пюрешку с котлеткой, с рыбной, кстати, и пельмешки рыбные. И все это было там, и был очень красивый интерьер, то есть новый ресторан, то есть походите, посмотрите, поизучайте в социальных сетях, там, в поиске, поищите, там много таких мест, и они действительно, ну, как бы сегодня дополняют тот же самый Рыбинск, потому что, ну, туристов кормить где-то нужно. А вот музей.
0: Обязательно.
1: Музей, ну, к примеру, вот тот же самый Рыбинский музей-заповедник, вход от 300 до 400 рублей с человека. Вот музей, к примеру, там фортепиано, тоже лучше уточнить на месте, потому что ценники у них достаточно такие изменяющиеся, потому что такие частные музеи все. Вот, ну, в среднем, давай так, на экскурсию на 2-3 дня, ну, закладываем до 5000 рублей.
0: Ну...
1: До 5, я бы так сказал.
0: Да, смотря как мы вообще, насколько много музеев хотим посетить.
1: Ну, да, кораблики...
0: А музеи
1: Кораблей там много. Мы говорили про ценник корабликов тоже, если это групповая 8, да, если там самостоятельно.
0: Ну, около 14 тысяч.
1: Да, ну давай закладывать с корабликом на там 1020-25. Вот это плюс-минус будет хорошая такая прям... Город узнаете точно все 100%. Я бы еще заказал бы какую-нибудь пешую городскую экскурсию с каким-нибудь гидом. Обычно такие экскурсии стоят достаточно доступно, там 1500-2000 рублей, может, даже меньше в Рыбинске.
0: А как гидов много стало вообще? Куда ни поедешь, какой-нибудь исторический центр везде предлагают.
1: Ну, туризм развивается у нас, и мы же не зря с тобой делаем программу «Едем по России», потому что туризм действительно у нас сейчас развивается, да.
0: Да,
1: не поэтому. Потому что просто, да, мы пришли, решили поговорить.
0: Решили, да, поговорить о городах. Да, и это очень радует.
1: Какие еще можно тоже заложить тоже, да. Такси? Я не знаю, где вы будете на такси кататься, честно скажу, потому что все можно обойти пешком. Ну, даже если такси, это в пределах там 150 рублей.
0: Ну, раз такие вывески,
1: я сейчас буду исторические,
0: и там такая атмосфера историческая, то, да, ну, да, ну да, возможно, да. Там будет карета с лошадьми. А это дороже, 3-5. Чем, да, дороже, чем такси.
1: Да, да,
0: я
1: да.
0: бы покатался.
1: Я сейчас был в Суздале, и у меня была транспортировка меня, моего организма,
0: тело.
1: Моего тела, организма, была на карете.
0: Да
1: с
0: что?
1: Лошадьми. Причем у меня был кабриолет, и была еще закрытая карета.
0: Да-да-да, и ты жил на острове. Так, ребят, вообще, если кратко подытожить, то Рыбинск — это то место, которое обязательно нужно посетить, потому что это не только красиво, но и вкусно. Ну, исторически богато, конечно, это место, и та атмосфера, которая сейчас в центре творится, ну, стоит внимания уж 100%.
1: Ну, закольцовывайте маршрут. Ярославль, Рыбинск, Череповец, и заодно с Санкт-Петербурга доедете, и потом обратно, к примеру, в Москву, если вы москвич.
0: Да, друзья, это было шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов, радио «Спутник».
1: Всем пока.
0: Пока.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Симферополе, в Якутске полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Госсек США заявил о прогрессе по Ирану. Враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму. Подробности далее. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в ЛНР, сообщил заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Катуха. Остальные пострадавшие в тяжелом стабильном состоянии. Как передает корреспондент РИА Новости, с места атаки сотрудники Следственного комитета более суток работают на месте удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Фиксируются показания очевидцев, а также изымаются элементы украинских беспилотников и осколки для дальнейшей экспертизы. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили дроны на гражданский объект. По последним данным пресс-службы МЧС России, предварительно пострадали 60 человек, погибли 18. Под завалами могут находиться еще трое. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по Ирану. Он также допустил, что в ближайшее время может появиться новая информация. Как сообщал официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом. Он отметил, что документ из 14 пунктов включает в себя наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны и имеющие основополагающее значение. Ключевые пункты в этом меморандуме, по словам Багаи, относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Ираном и Америкой, снятию морской блокады США, а также разморозке иранских зарубежных активов. Враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму 2026 года, заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он добавил, что противники будут запугивать избирателей, особенно в приграничных регионах. Харичев подчеркнул, что около половины негативных публикаций и контента в соцсетях имеют признаки организованного извне. Ожидается, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 20 сентября 2026 года. 70 домов построено в Мариуполе для обеспечения жильем жителей, потерявших свои дома, сообщил мэр города Антон Кольцов. Он добавил, что это была ключевая и первоочередная задача. На данный момент осталось 4 последних новых дома, которые вводятся в эксплуатацию. Минобороны России сообщила об освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года. В Перми, несмотря на объявленный утром в регионе режим беспилотной опасности, состоялся и успешно прошел полумарафон «Забег РФ», сообщили РИА Новости в Краевом Минспорте. Отмечается, что из-за объявленного предупреждения марафон был приостановлен. Все участники полумарафона в течение 7-10 минут спустились в укрытие в одном из торговых центров. Перерыв длился примерно час-полтора, а после снятия угрозы забег продолжился. Всего в марафоне участвовали более 6 тысяч человек. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев.
3: Добрый вечер!
2: Что ж, новостей много из этого самого мира экономики. Будем говорить о делах внутренних. И на прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова. Эльвира, рада вас приветствовать. Добрый вечер!
4: Денис, Александр, добрый вечер и добрый вечер всем дорогим радиослушателям.
2: Что ж, одно из главных событий – это конференция «Цифровая индустрия промышленной России», сокращенно ЦИПР, которая проходит ежегодно в Нижнем Новгороде. В прошлом году доводилось лично быть, смотреть, наблюдать за всем этим. Действительно масштабно, деловито, я бы сказал, и как один из главных постоянных гостей этой конференции, безусловно, премьер-министр Михаил Мишустин. Подписываются соглашения, находятся общие решения, и так или иначе это популяризирует цифровую экономику в нашей стране, и тем не менее важные основополагающие тезисы прозвучали. Например, отрасль информационных технологий в нашей стране одна из самых быстрорастущих в экономике. Вот хотелось бы понимать, да, вот за счет чего сложился такой благоприятный климат, пожалуйста, в этой отрасли.
3: Да, действительно, цифры, которые озвучил Михаил Мишустин на этой неделе в Нижнем Новгороде, наверное, многих нас, и экономистов, и россиян вообще в целом, пожалуй, так скажем, удивили. Это такой главный, можно сказать, наверное, отчет, экономический итог за последние все-таки 6 лет, потому что информационные технологии, мы прекрасно понимаем, такие амбициозные цели всегда ставились на уровне правительства и государства, но даже еще 4 года назад действительно поверить, что какие-то отечественные разработки и IT-решения станут конкурентоспособными по сравнению с западными, потому что мы все-таки, да, привыкли ко всему западному, и что там всегда все делается лучше. Вот, поэтому вот эта цифра, что доля именно в структуре российского ВВП, например, удвоилась, да, вот объем продаж отечественных программных продуктов, да, ну, действительно сопоставимо. Например, вот чтобы вы сейчас понимали, да, вот эти 5 триллионов рублей, которые озвучили, да, по итогам прошлого года, что вот IT-отрасль заработала, чтобы вы понимали, масштаб сопоставим, ну, с годовыми расходами федерального бюджета, например, на национальную оборону. То есть действительно эта отрасль становится такой конкурентоспособной здесь на слуху, там, ну, российские разработки, да, мы можем там называть, не называть их, но смысл в том, что они действительно были вынуждены закрыть вот эти вот ниши западных компаний, взять на себя эту, так скажем, работу, да, этот крест. И, в общем, вот за 4 года такие серьезные достижения удалось и в рублевой выручке, да, и в доле рынка достигнуть. И здесь он так интересно тоже прозвучало, так я бы вот отдельно еще даже выделила, да, что понятно, что в санкционных условиях, когда западные компании ушли с российского рынка, российским компаниям ничего не оставалось, кроме как выйти на этот рынок, да, и занять эту нишу. Но ведь у нас растет и экспорт, то есть действительно на этом мероприятии были подписанные соглашения с Китаем, с Лаосом, с Анголой. То есть мы услышали, соответственно, увидели и поняли, куда мы теперь как бы и на экспорт можем поставлять эти цифровые решения. В общем, с точки зрения мировой составляющей, то есть здесь тоже появляется уже конкурентоспособность российских продуктов. Ну, однозначно мы здесь и не сомневаемся, что российские умы самые умные умы в мире, поэтому нам нужен был только толчок. Здесь можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну а дальше будем надеяться, что вот этот тренд сохранится. И если за последние годы мы удвоили, значит, в ближайшие годы должны еще утроить.
2: Безусловно, с оптимизмом смотрим, да, безусловно, на такие статистики и цифры. Но хочется теперь к такому глобальному вопросу подойти, учитывая обсуждаемую тему. На ваш взгляд, вот сегодня, на сегодняшний день обеспечение государства собственными цифровыми решениями, платформами, это жизненно необходимо даже с точки зрения национальной безопасности? Почему я об этом говорю? Так как в последний год или годы идет такой, если позволите, тренд на ограничение социальных сетей, и те государства, которые не могут позволить альтернативу себе, свой национальный мессенджер или продукт в том или ином виде, все сводится к простому ограничению, к простым блокировкам, без возможности там доступа до определенного возраста, например. Это я сейчас пример Австралии привожу. Но вот насколько действительно, учитывая, что сейчас наши продукты идут на экспорт, Россия сможет, ну, не то что наверстать, здесь наверстать стоит-то нечего, а иметь серьезную долю в этом мировом рынке.
3: Ну, здесь опять же премьер-министр нам дал цифру, что отечественный софт используется уже более чем на там 10 миллионах рабочих мест в стране. И самое критически важное, что действительно там такие отрасли, как авиастроение, там двигателестроение, да, ну то есть такие самые, так скажем, жизнеобеспечивающие, да, с точки зрения безопасности государства, то в них, например, там уровень внедрения российского ПО превышает 90%. Это очевидно. То есть это было очевидно, что, конечно, с точки зрения национальной безопасности государство должно обеспечиваться своим программным обеспечением. Но в отсутствии, так скажем, среды дать российским компаниям возможность вот это реализовать было невозможно. Да? Поэтому сейчас, когда появилась среда, появилось это российское ПО. Сейчас действительно это две стороны одной медали. Социальные сети, с одной стороны, контролируются в любом государстве, это норма. Мы должны понимать, какие идеалы, да, навязываются молодому поколению. Мы должны понимать, насколько прозрачны и нет ли там мошеннических схем. Ну, регулирование просто здесь как бы, да, такой принцип необходимого и достаточного. То есть дать национальным мессенджерам возможность развиваться, но при этом, конечно, сохранить конкуренцию, чтобы это не было, чтобы мы не оказались, ну, за периферией, да, как бы мировых трендов, да, поэтому будем надеяться, что, я думаю, что здесь вот с точки зрения глобального государственного управления развитием этих национальных мессенджеров, ну, госуслуги, опять же, всем в пример, да, любой иностранец, который приезжает в Россию, всегда хвалит наш этот сервис, то есть у нас есть показатели, которые, примеры, вернее, да, которые конкурентоспособны и лучшие передовые мировые решения. Поэтому будем надеяться, что и отечественные мессенджеры в ближайший год станут тоже передовыми и внедрят, да, все удобства запрещенных социальных сетей, внедрят тоже, и как бы все это будет быстро, эффективно, и мы будем любить отечественные мессенджеры тоже всей душой, как любили западные.
2: Причем вот только что свежие новости, Саша, извини, пожалуйста, вижу, коллеги пишут следующее, цитирую Павла Дурова. Он говорит, следующее шифрование в WhatsApp — это гигантский обман. Я напомню, что принадлежит Мета, экстремистская организация. Но, тем не менее, да, вот это такие вещи сейчас, которые транслируются открыто и на огромную многомиллионную аудиторию. Но это вот так подытожили, можно сказать. И действительно, государство, когда ниша освобождается, особенно по части, например, облачных сервисов, что активно тоже обсуждалось, здесь, например, решили распространить льготу по НДС, как раз-таки на программное обеспечение российского производства, что тоже очень важно отметить. Но я так полагаю, у нас есть еще о чем поговорить.
4: Очень много всего. Да. Давайте теперь обратимся к монетарным факторам развития экономики, поскольку много новостей из Центробанка, да, так или иначе. Ну, во-первых, Центробанк сообщает о том, что годовой прирост цен в апреле замедлился с 5,9% до 2,4%. Давайте, наверное, с этой новости в первую очередь начнем. И ну, каждый раз, когда речь идет о приросте цен с одной стороны, а с другой стороны замедление этого прироста, хочется, ну, конечно, на каком-то бытовом уровне, ну, имея в виду простых слушателей, как вы сказали, не только экономистов, да, но и простых слушателей, понять, с чем это связано.
3: Цифра, которую опубликовал Банк России, она действительно согласуется до этого с цифрой, которую опубликовал Росстат. Росстат вообще сказал, что у нас последние две недели уже дефляция, то есть товарищи победили инфляцию, да, теперь цены падают, они растут. А для нас, для граждан Российской Федерации, это сигнал о том, что денежно-кредитная политика, которая была достаточно очень жесткой, давайте так скажем, ну, действительно, начинали с 21%, да, ключевой ставки, сейчас 14,5% в последнее время, а это были заградительные ставки, да, денежно-кредитная политика, ну, не очень многие жаловались, и предприниматели, и население, но вот здесь Центральный банк еще раз подчеркивает, что, значит, делали правильно они все, смотрите, у нас прекрасные данные по инфляции, мы достигли своих целевых показателей, они, кстати, тут дословно написали, да, в своем этом отчете, что действительно удалось достигнуть целевых показателей, ну, если мы конкретно этот месяц берем, да, и, соответственно, вот эта денежно-кредитная политика реально работает. Для нас, соответственно, если так вот, там есть внутри, конечно, опять же, подводные камни, не без дно, то есть главное подешевело, это такие параметры, как овощи, фрукты, здесь понятно, что сезонный фактор играет, достаточно хорошая, соответственно, плодово-овощная продукция была получена в прошлом году, да, прошлогодний урожай оказался хорошим, и вот этот фактор сейчас сыграл. Но есть, конечно, и параметры, которые росли, например, там, туристические поездки. Мы прекрасно понимаем, что в преддверии туристического сезона это, так скажем, доля в потребительской корзине, да, потребительская корзина, она встает с широкой номенклатуры товаров, да, которые россияне покупают. Поэтому здесь мы вышли в целевой уровень, да, в плюс-минус там 4% вот этого, если в годовом измерении, да, то, соответственно, все это просто плюс-то минус сложилось, что-то подешевело, как нам продукция, да, плодово-овощная, что-то подорожало, как туристические путевки. Но, как бы, главный фактор тут еще, как бы, крепкий рубль. Мы не будем
4: вот, да, хотелось бы как раз к нему и перейти сейчас, да. Именно к крепкому рублю, потому что он не просто крепкий, он суперкрепкий и становится все крепче и крепче.
2: Мне очень нравится, как у нас такие новости воспринимают с юмором, особенно в телеграм-каналах. Вот этот, знаешь, доллар рухнул, разгромился, развалился, разлетелся в щепки, да, ниже 70
3: победили,
2: рублей.
3: Победили доллар, да.
4: Вот. Но вот здесь понятно, что всегда, наверное, я всякий раз, когда речь заходит так или иначе и о политике денежной кредитной политике Центробанка, и вообще и о курсе доллара в частности, здесь... Вот даже сколько я с этим вопросом даже в эфире «Радио Спутник» не сталкиваюсь, есть сторонники двух, ну, как бы двух течений, скажем так, одни за одно, другие за другое, они периодически между собой опосредованно или напрямую дискутируют. Интересно узнать ваше мнение вот по этому поводу. Сильный рубль в данный момент времени, настолько сильный, что Bloomberg его вообще ставит на первое место как самую сильную валюту в мире в данный момент времени. Понятно, что, наверное, это не навсегда, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, как количество долларов, скажем так, появляющихся в российской экономике в связи с повышением цен на энергоресурсы, и многие экономисты говорят, а куда нам эти доллары девать-то в таких количествах? То есть, по идее, их как бы надо продавать, да, и доинвестировать экономику. То есть вот у вас какая точка зрения на этот счет?
3: Отвечая на ваш вопрос, в лагере я за сильные рубли.
4: Остро конечных или тупо конечных, да, как я люблю говорить.
3: Я в лагере тех, которые за прогнозируемый рубль. То есть мы, посмотрите, мы ведь с вами буквально год назад помним, что мы жили при долларе 110 рублей, и жизнь на этом не закончилась. Нет. Буквально 3 года назад мы жили при долларе в 50 рублей, и тоже, в общем-то,
4: и дожили до 110, да.
3: Не закончилось, да. Главный вопрос, вот для нас, для населения, чтобы рубль был прогнозируемый, чтобы не было вот этого вот спекулятивного, знаете, сегодня проснулся доллар, рубль крепкий, население побежало зачем-то покупать доллары токсичные, потом рубль еще больше окреп, население уже год сидит с этими долларами, не знает, что с этим делать. То есть хуже нет волатильного рубля. То же самое касается экспортеров. Не могут прогнозировать ни свои объемы продаж, ни, соответственно, свою валютную выручку, ни, соответственно, свои налоговые там, да, бюджеты движения денежных средств, потому что волатильный рубль и здесь им мешает. Поэтому нет ничего хуже волатильного рубля. Самое прекрасное для нас было бы, конечно, не такой крепкий рубль, а послабее, да, хотя бы 85, но чтобы он был прогнозируемым, ну, например, на год. То есть никто не говорит, никто не предлагает здесь, конечно, фиксировать его, но и в случае изменения денежно-кредитных условий, да, поменять курс, но вот избежать вот эту волатильность. Потому что сейчас вот эта формула, на основе которой традиционно определялся курс рубля спросом и предложением на валюту, да, потому что тут рыночные механизмы работают, вот эта формула не работает, потому что 60% торгово-экспортных операций перешли в расчеты в рублях. Поэтому, с одной стороны, как бы мы видим, что действительно валютная выручка заходит, она увеличивается, но где-то импортеры берут необходимые им рубли, и это их проблема. То есть мы сейчас, например, ЦБ тот же самый, да, он не публикует статистику с апреля по тому, какое количество валюты экспортеры в итоге продали за этот месяц. Они могут ее копить. Соответственно, вот эта вот структурная перестройка расчетов, когда вот установлены абсолютно рекордные там 65%, да, что операции проходят в рублях, не в дирхамах, понимаете, не в юанях, валютах. Не то, чтобы уже не в токсичных валютах, даже не в дружественных валютах, а вот в рублях. Вот понимаете, 65 – это беспрецедентно. В марте вот 26-го года установлен такой рекорд. Поэтому о чем мы говорим? Какой спрос и предложение там, ну, на доллар, евро, да. Не то чтобы токсичный, даже на дружественные валюты. То есть у нас сейчас рубль крепнет. Почему? Да потому что мы, мировой экспортер нефти и газа, продаем их за рубли. 65% платежей ушло в рубли. Конечно, рубль будет крепкой валютой, но это очевидный факт.
4: Ну, то есть это та вот ситуация, когда доллар внутри страны просто никому не нужен, ну, получается.
3: Конечно, ну, конечно. Ну, давайте возьмем экспортера. Экспортер получил валютную выручку, зачем ему сейчас держать ее в долларах? Если ему выгоднее конвертировать ее в рубли и держать в рублях на российских депозитах. То есть даже вот здесь, опять же, выгоднее любому экспортеру, который раньше в традиционной, в предыдущем технологическом укладе, так скажем, да, до 22 года. Соответственно, если этот экспортер всегда норовил держать лучше валютную выручку в валюте, то сейчас нет. То сейчас вот так вот времена необыкновенно поменялись, что сейчас он держит ее в рублях.
2: Знаете, перекладывая ситуацию на такую бытовую, такую парадигму определенную, когда действительно вот человек проснулся, увидел, надо брать, вот первая мысль возникает. И знаете, вот вы сказали, токсичный доллар, много раз уже эта формулировка прозвучала. Вопрос больше такой, наверное, уже международного характера. А доллар сам по себе, не говоря о динамике рубля, крепнет он или слабеет, наоборот. Все чаще я слышу, что для рядового пользователя, гражданина проще и лучше это сейчас не попытка, да, выпросить рекомендации, но тем не менее, что евро как будто бы в мире сегодня становится стабильнее, чем доллар.
3: Есть такой показатель DXY, который смотрит действительно курс доллара по отношению к корзине других валют. И он после прихода Трампа, последние вот 2 года, доллар слабеет по сравнению к мировым валютам. Вы знаете, если раньше мы говорили в экономике, что национальная валюта отражает силу национальной экономики, то сейчас национальная валюта отражает как бы определенные, так скажем, политическое устройство конкретно в Соединенных Штатах Америки. То есть если финансовым определенным кругам, которые мы прекрасно понимаем, они на стороне демократической партии, да, они преследуют определенные цели, и им был невыгоден, да, крепкий доллар, то они просто для того же самого Трампа, у которого много раз, да, вот эти все его, вся эта его политика с пошлинами в отношении Китая, да, то есть здесь же классическая экономическая теория говорит о том, что слабая валюта, слабая национальная валюта, она приводит, соответственно, к более выгодному производству внутри страны, и это почему, да, долгие годы Китай всегда девальвировал свою валюту по отношению к американской валюте. И здесь вот эта же логика, что Трампу последние 2 года со всеми его импортными пошлинами и со всей его протекционистской политикой было выгодно, чтобы доллар по отношению к мировым валютам просто дешевел. Ну, вот как бы своих целей в этой части он и добивается.
4: А я правильно понимаю, что исходя вот эта вот логика про слабый, то есть сильный доллар или слабый рубль, вот так будет правильнее, для российской экономики, это же, в общем, по большому счету логика сырьевой экономики. Это же логика, да, при которой мы чем больше мы продаем, то есть экспортируем энергоресурсов, тем больше денег мы получаем в бюджет, исходя из, да, из конвертации долларов в рубли. А это, в общем, конечно, ну, грубо говоря, исходя из целей, да, я так понимаю, поставленных нашим государством нынешних, да, все-таки хочется уходить от сырьевой экономики.
3: Здесь даже вопрос не в том, чтобы уходить от сырьевой экономики. Я еще раз повторюсь, да, что когда у тебя экспортная выручка идет в валюте, то тебе действительно выгодно девальвировать рубль.
4: Ну, конечно.
3: У тебя экспортная выручка сейчас не в валюте. Поэтому тебе рубль невыгодно девальвировать. Тебе по большому счету, ну, хорошо, 35% все-таки остается на валюту. Пусть даже, скажем, выгодно девальвировать рубль. Но вопрос сейчас в том, что, к сожалению, нет ни одной биржи в мире, ну, по крайней мере, по которой определяется, да, цена на нефть в международных контрактах, где мы увидели бы цену на нефть не в долларах. То есть нам важен даже не факт платежа в рублях или в долларах, а нам важно, чтобы в контракте, например, какая там стоит цена, в чем там стоит. А там, к сожалению, стоит в долларах привязка вот эта, да. И, соответственно, вот тот день прекрасный будет, когда мы увидим, что в мире разные биржи начали торговать нефть не в долларах, не обязательно в рублях, но вообще в разных валютах, и будет какое-то другое ценообразование на природные ресурсы, не только на нефть, но и на золото, да, пожалуйста, не в долларах. Вот это будет тот момент, когда мы скажем, да, не суть важно, какая у вас экономика, сырьевая или не сырьевая, и какая у вас экспортная выручка, и какая у вас национальная валюта.
2: В таком случае я предлагаю еще одну тему успеть обсудить, важную, внутреннюю, связанную непосредственно с застройщиками. Слова Марата Хуснуллина прозвучали, ну, для кого-то неоднозначно. Запас прочности у этих самых застройщиков в нашей стране почти исчерпался. И мы видим сейчас, видимо, попытка, ну, как раз-таки сгладить углы, по всей видимости, и участники этой дискуссии, я так полагаю, регулятор, правительство и сами застройщики, то, значит, урезается льготная ипотека, это вызывает определенные волнения у застройщика, отдельные компании просят господдержки, не получают. Это что сейчас, как это выглядит? Это действительно попытка себя как-то обезопасить или все-таки, как, извините, принято говорить, жиру бесится?
3: Вот вы знаете, здесь вот такое публичное признание из правительства, действительно, что стройка подошла к красной линии, наверное, прозвучало впервые, потому что, насколько я оцениваю риторику, которая была раньше, все-таки она была более обнадеживающая. И сейчас, наверное, вот эти слова вице-премьера, что давить больше нельзя, да, с точки зрения, опять же, высокой ставки отсутствия ипотеки, что дальше риски для отрасли. Мы прекрасно понимаем, что строительная отрасль, система, образующая для государства, цифры здесь действительно первый квартал 26-го года, да, если мы смотрим на 28% год к году упал ввод жилья, ну, треть, да, это все-таки, ну, большая цифра. Мне сложно оценить, насколько здесь действительно запас прочности есть, но если уже на уровне вице-премьера говорится о том, что, наверное, надо все-таки по более быстрыми темпами снижать ключевую ставку, ну или, по крайней мере, опять же, дать какие-то адресные программы ипотечные, да, чтобы эту отрасль поддержать. И, соответственно, если и не семейная ипотека, то, ну, какая-то льготная, потому что мы понимаем прекрасно, что...
2: Извините, перебью, вот вы говорите снижать ставку, а буквально эта неделя была новость, как представитель регулятора был в шоке от цен на квартиры. И вот как будто бы адресуя застройщикам, это вы снижаете цены на квартиры.
4: Вот тут вообще комплексный вопрос, да, где здесь курица, где яйцо, да. Ну, интересно было бы поговорить об этом поподробнее, у нас 30 секунд, к сожалению, остается.
3: Ну, в общем, да, уже все подсчитали доходы, и оказалось, что даже на уровне, да, топ-менеджмента Центрального банка не так просто купить квартиру в отсутствии ипотеки, поэтому давайте, граждане, все-таки дадим доступную ипотеку населению, это важная системообразующая отрасль.
4: То есть свой вопрос он должен был адресовать себе, да, хочешь купить квартиру, снижай ставку?
2: Да, было бы неплохо. Учитывая разговоров о демографии и прочем, это все-таки одна из таких основообразующих вещей. Спасибо огромнейшее,
4: Эльвира Белозерова
2: была на прямой связи со студией, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Далее новости, продолжим, оставайтесь с нами.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Власти Луганской Народной Республики установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в Старобельске, сообщили в администрации республики. Из списков следует, что местонахождение 4 студентов после атаки остается неизвестным. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 дронов самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По последним данным, 43 человека пострадали. Далее в настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших. ВСУ дважды нанесли удары по поселку Борисовка в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Уточняется, что частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Также в результате атак загорелись 5 автомобилей. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгораний. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы. Иран настаивал на включении Ливана в соглашение о прекращении огня в последнем предложении, переданном США через пакистанского посредника. Об этом говорится в письме главы иранского МИД Аббаса Аракчи генсеку движения Хизбалла Наиму Касиму, сообщает пресс-служба движения. В письме также отмечается, что Тегеран с самого начала посреднических усилий ряда стран региона поднимал вопрос об увязке прекращения огня в Ливане с любым соглашением. Аракчи подчеркнул, что Иран до последнего момента не откажется от поддержки движения, которые, по его словам, борются за свои права и свободу, и прежде всего Хизбалла. Государственная система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук» по новому поручению Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий. Отмечается, что блокировка связана с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан страны. Причина обращения надзорного ведомства, о которой сказано в письме к Центру развития перспективных технологий, это выявленное нарушение производителем обязательств. Требований к продукции. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей 20-го международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Визитной карточкой соревнований глава государства назвал зрелищные поединки, мастерство и силу воли претендентов на победу. Также Путин выразил уверенность, что турнир пройдет успешно, будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества, развитию партнерских связей и личных контактов. 20-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии проходит в Москве и посвящен памяти сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Вы слушаете радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, мы продолжаем работу для вас в прямом эфире. Мы это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Еще раз привет. И мы подводим итоги новостей из мира экономики, вторая часть. И на прямой связи со студией заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Владимир Осипов. Владимир Сергеевич, наше почтение, рад вас приветствовать.
6: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну что ж, 20 мая, напомню, Владимир Путин завершил свой визит в Пекин. Визит был юбилейный, 25-й. Итог более 40 подписанных документов и кучу деталей, естественно, заметили журналисты. Вот ты сразу знал, что в Китае 8, число 8 является самым счастливым. А на номерах автомобиля президента таких было аж целых 3. Но такие, знаешь, вот мелкие.
7: Ты понимаешь, я не целевая аудитория, потому что я тоже читаю новости, да, поэтому, да, я знал, да, вернее, узнал.
5: И знаем имя главного инсайдера, да, безусловно. Товарооборот, который год превышает солидные $200 миллиардов. Локомотив — это энергетика, безусловно. Россия — главный экспортер, один из основных экспортеров. Но, тем не менее, да, вот многообещающий газовый проект «Сила Сибири-2». Понятно, по всей видимости, остаются некоторые нюансы. Но, я так полагаю, ждать-то осталось недолго, Владимир Сергеевич.
6: Вы знаете, действительно, к «Силе Сибири-2» действительно много было привлечено внимания. Президент накануне, до визита в Китайскую Народную Республику, уже выражал надежду, что все-таки коллеги по правительству согласуют основные детали и, соответственно, удастся подписать соглашение. Действительно, осталось ждать недолго. Будем надеяться, что это действительно все-таки проект состоится. Он должен состояться. Во всяком случае, такова воля президента, а значит, все-таки это все произойдет. И, конечно, диверсифицируют наши поставки. То есть с точки зрения того, что мы поставляем много газа в Китайскую Народную Республику, наверное, это будет увеличение объемов, и это здорово, но вся прелесть, так сказать, этого вопроса состоит в том, что Китай является надежным покупателем газа. То есть, как выяснилось, нужен не только надежный поставщик газа в европейских делах, мы в этом убедились, но еще нужен и надежный покупатель газа. Но в данном случае два надежных партнера смогут нарастить объемы и, соответственно, сделать это в интересах друг друга.
5: Угу. Говоря об энергоносителях, еще и за 4 месяца года текущего наша страна ведь увеличила поставки нефти в Китай на 10%. Я так полагаю, да, еще есть куда расти в условиях особенно такого, ну, не знаю, можно ли сейчас это называть энергетическим кризисом в мире, но тем не
7: мне
5: менее.
7: Мне кажется, да, что уже да, период судя такой, по тому, как непростой. Его называют, да.
6: Ну, собственно говоря, конечно, кризис, энергетический кризис, он уже, в общем, подступает. Почему? Потому что наблюдается физический недостаток топлива. Физический. То есть вопрос уже не цены, не вопрос того, что там кто-то что-то придерживает, еще что-то там где-то какие-то объекты.

0: кто-то что-то придерживает, еще что-то, там где-то какие-то объективные обстоятельства, а действительно физическая недостаточность энергоносителей, действительно это кризис. Это полноценный кризис. Собственно говоря, его последствия можно наблюдать в ценах отдельных стран.
1: А нарастить добычу мы можем? Ну, понимая, что мы хоть и не участники, не прямые участники ОПЕК, но в ОПЕК плюс стоим, тем не менее.
0: Мы не полностью выбираем свою квоту. В ОПЕК плюс, в сделке ОПЕК плюс мы имеем возможность наращивания, но у нас есть отдельные сложности, связанные с тем, что наши ресурсы в основном являются трудноизвлекаемыми. Требуются соответствующие технологии, а вот с этим вопросом у нас отдельные недоработки. Будем надеяться, что импортозамещение в этом отношении поработает, и все-таки нам удастся залежи использовать в большей степени эффективности. То есть, иными словами, трудноизвлекаемые ресурсы – это новые технологии. Вот с этим у нас есть сложности.
2: Вот я бы хотел спросить относительно, вот если иметь в виду общие итоги визита Владимира Владимировича Путина в Китай, скажем так, по дистанции, как говорят, да, потому что визит Трампа, ну, с ним даже как-то сравнивать уже все, наверное, через вот эти сравнения прошли, понимая, что визит Трампа это некое спорадическое действие, потому что, ну, Трамп не ездит в Китай, это там каждый год, да, тем более еще и несколько раз там за несколько лет. А вот этот визит российского президента, помимо того, что он юбилейный, он такой в ряду прочих, то есть в ряду других визитов, которые происходили. И хочется, ну, вот некоего, ну, такого вот общего взгляда на то, как развиваются именно с экономической точки зрения вот на протяжении вот этой всей дистанции наши отношения, к чему мы уже пришли и насколько это существенно для геополитики с точки зрения мира, ну, в общих словах хотя бы.
0: Ну, вы правильно совершенно отметили, что 25 лет, собственно говоря, договору о дружбе между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Президент, собственно говоря, поэтому и поехал. Надо сразу сказать, что президент поехал в Китайскую Народную Республику не так хаотично, как это сделал Трамп, хотя визит был всего лишь навсего, извините, официальный, а не государственный визит, к которому поехал Трамп. Но вот этот визит, он, собственно говоря, ложится в ряд вот такого поступательного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. То есть 25 лет у нас... Ну, значительно больше, конечно, но вот время правления президента Путина, даже с перерывом, все равно это время поступательного развития отношений с Китайской Республикой. То есть все больше и больше сфер взаимных интересов, скажем так, согласовывается между лидерами, между двумя государствами и последовательно реализуются в виде вот тех самых цифр, о которых вы говорили, более 200 миллиардов долларов у нас товарооборот. Были периоды, когда больше 240 были у нас с вами в прошлом году, в позапрошлом, прошу прощения, году, соответственно, потенциал роста есть.
2: Владимир Сергеевич, вы знаете, на чем бы хотел сконцентрировать вот внимание именно в вопросе? Вот то, что происходит сейчас между Россией и Китаем на фоне всего того, что происходит в мире, выглядит так, как будто геополитическое, я бы даже сказал, геостратегическое понимание момента у России и Китая сложилось много-много лет назад. То есть, грубо говоря, они понимают, Россия и Китай понимают, что делать, понимают, что к этому моменту произойдет, и имеют четкое понимание того, как дальше будет развиваться ситуация. Исходя из того, что, ну, из оценок и Владимира Путина, и Си Цзиньпина, они всегда спокойные, они всегда адекватные, размеренные. Без истерики, да, вот которую мы видим.
0: Без движения влево-вправо. Вот вы понимаете, это очень важно. На самом деле, эта политика была заложена еще при первом президенте России, когда он встречался с Дзян Цзимининым, председателем КНР, и обсуждал с ним эти вопросы. Вот уже тогда закладывался фундамент вот этих поступательных отношений. Действительно, и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация поступательны в своих действиях, понимаете? Мы предсказуемы, мы друг друга понимаем. И самое главное, что мы хорошо понимаем, это власть географии. У нас достаточно протяженная граница. Зачем нам нужны конфликты? Не нужны. Вот есть отдельные государства, которые этого не понимают. Они думают, что география, так сказать, их минует. Не минует. Не минует. Вот вы правильно отмечаете, что действительно у нас очень близкие позиции. Вот сейчас очень много говорят о триумвирате, мировом триумвирате США, Китай и Российская Федерация. Так вот в этом триумвирате есть двое, которые действуют слаженно. Это Китай и Россия.
1: Знаете, я все больше вижу новостей о том, как у нас расширяются порты, куда непосредственно китайские экспорты поступают. Я так полагаю, да, у нас очень большой задел на расширение товарооборота, да, то есть вот эта цифра, которая была озвучена, это далеко не предел.
0: Конечно, конечно, конечно. Во-первых, расширение портов. Во-вторых, давайте будем честными, Северный морской путь, который, так сказать, какой в горле у отдельных стран. Они же не просто так думают о том, как там вот нам навредить. Почему-то же они прекрасно понимают, что это прямая связка.

0: Это просто прямая логика.
1: Там любопытно, что, по-моему, между... Южная Корея заключила уже, по-моему, один из первых контрактов на доставку грузов через Северный морской путь. При том, что... Да?
0: Вы абсолютно правы. Да. На самом деле Корея, сейчас Япония собирается, так сказать, делегация к нам большая по этому поводу.
1: Так и хочется спросить, а что такое?
0: Да-да-да, что случилось?
1: Что случилось?
2: Мне вспоминается сразу новость, в прошлом году же успешно прошел контейнеровоз, значит, из Китая в Европу, непосредственно по Севморпути, да? Здесь, я так полагаю, тоже есть определенный задел, учитывая, или с этим сложнее?
0: Да, понимаете, ну вот нужен Северный морской путь. Почему? Потому что другие маршруты, мягко говоря, либо небезопасные, либо слишком дороги.
1: Либо слишком длинные, да.
0: Ну да, от этого и дороги.
1: Ну да, от этого и дороги, да. Давайте как раз перейдем к, так, перенесемся на, как говорил Владимир Владимирович, даже называл это лужей, имея в виду Атлантический океан, и перенесемся в Соединенные Штаты Америки, поскольку там новый глава Федеральной резервной системы, и это прямо новость, новый мегарегулятор, изменение денежно-кредитной политики США. Вот вопрос вот какой. Насколько это назначение для Трампа политическая победа, потому что он же очень хотел убрать Пауэлла, но просто он говорил об этом 100 тысяч раз. И с другой стороны, что действительно может поменяться в экономике и даже, сказал, в экономической политике США, может ли что-то кардинально поменяться?
0: Ну, начнем с того, что Пауэлл должен был уйти, потому что два срока он отсидел, то есть формально, в общем, срок его действительно уходил. И Трамп, безусловно, ну, некрасиво себя вел по отношению к Пауэллу, то есть так себя президент не может вести в США по отношению к ФРС. Это, в общем, было некрасиво. И возбуждение уголовного дела, там вот это все великолепие, это все, конечно, некрасиво. Но хочу напомнить, что Пауэлл назначил именно Трамп первый. А назначение Уорша в какой-то степени, конечно, политическая победа Трампа, безусловно, потому что Уорш является его именно ставленником, его креатурой, скажем так, и в какой-то степени надеждой. Дело в том, что Трамп, как бизнесмен, хочет, чтобы деньги были дешевле. Я все время говорю о том, что президент Трамп, он не политик, он бизнесмен. И рассматривать его действия надо именно как бизнесмена. Для бизнеса хорошо, когда деньги дешевые. Соответственно, он давил на Пауэлла с тем, чтобы снизить ключевую ставку и, соответственно, удешевить деньги. А Пауэлл упирался. Почему? Потому что инфляция высокая. С точки зрения ФРС, если инфляция не достигла таргета, нужно ставку держать. Ну, собственно говоря, он этим, так сказать, и пользовался, это и делал. Надо сказать, что Уорш не, так сказать, также является достаточно консервативным, на самом деле, экономистом, он не будет изменять ставку, несмотря на то, что Трамп надеется, что именно так и произойдет. А вот что произойдет именно серьезного, и каких серьезных изменений ожидать, как вы отметили правильно, это то, что Уорш сказал очень важную вещь. Дело в том, что банки должны участвовать в регулировании экономических отношений только во время кризисов. То есть фактически он говорит о том, что регулятор должен вмешиваться в экономические ситуации, когда возникают какие-то неприятности. И первой же неприятностью, то, что он видит, это объем активов на балансе Федеральной резервной системы. На самом деле рост колоссальный, там сейчас скопилось 9 триллионов к началу 2022 года, ориентировочно вот так, и сейчас около 7 триллионов долларов это объем активов. То есть фактически это такой результат политики количественного смягчения. А Уорш говорит о том, что нет, ребята, давайте мы сделаем все-таки с вами так, мы не будем влиять на рыночное ценообразование через вот такие сделки, связанные с активами, а все-таки вернемся к такому стандартному монетаристскому подходу к регулированию денежной политики. Да, да, да. То есть фактически он говорит о ставке. Понимаете, руки связаны ведь у Уорша будут еще и, так сказать, дороговизной облигацией США. Ведь мы видим, что 10-летние, 30-летние бумаги, долговые бумаги правительства США дорожают. Понимаете, по ним доходность увеличивается.
1: Тут я тогда сразу хотел, опять же, по ходу тогда задать вопрос. Хорошо известно, я даже специально как-то совсем недавно проверял, что реальный сектор в экономике США в ВВП составляет 20%. То есть, ну, до бесконечности же в эту монетаристскую игру в США же, ну, можно ли в нее играть и дальше? То есть, ну, грубо говоря, исходя из того, что, ну, как бы весь ВВП составлен только исключительно сферой услуг.
0: Действительно, это постиндустриальная экономика, точно так же, как Великобритания, кстати говоря, которая сейчас испытывает не меньшие проблемы с точки зрения объемов госдолга, инфляции и темпов экономического роста. У них очень похожая ситуация на самом деле. Ну, в Британии похуже, конечно. Но вы правы, действительно, когда сфера услуг занимает очень большую долю, то тогда, когда возникают, так сказать, кризисные явления в экономике, вот первый сектор, который умирает, как раз это сфера услуг. А почему люди отказываются от этого в первую очередь? То есть мы не откажемся от еды, но мы откажемся там от, условно говоря, походов в парикмахерскую. Ну, например,
1: от юристов и психологов, например, да.
0: Просто чтобы было, да, визит психолога, да, вот от таких вещей. От еды мы не откажемся. Соответственно, мы с вами видим, что действительно структура экономики США, ну, примерно такая, как вы описали, действительно 20% реальный сектор, но при этом надо понимать, что все лидеры, которые приходят к власти либо в виде президента, либо это руководители ФРС, они приходят на определенный срок. И задача стоит в том, чтобы прийти, присесть на, так сказать, трон и усидеть хотя бы один срок. Вот когда мы с вами смотрим, это такие электоральные циклы, вот когда мы смотрим на эту ситуацию, то возникает понимание, почему перед тем, как занять позицию, они говорят о реформах, о каких-то там действиях, о необходимости активизировать чего-то в чем-то или наоборот от чего-то отказаться, а когда занимают позицию, все заканчивается. Это происходит не только в США, это во всем мире происходит. Это вот эта проблема электоральных циклов. И дальше, собственно, они стараются досидеть этот срок. Зачем делать какую-то реформу, если ты уже занял позицию? Тебя не снимут, ты будешь сидеть этот срок нормально, все отсидишь, а дальше там посмотрим, что-нибудь там как-нибудь развяжется.
1: Срастется.
0: Вот если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, как вы попытались это сделать, да, действительно, нужно что-то делать, потому что госдолг фантастический, он больше ВВП, отдать его невозможно. То есть это надо понимать. И в какой момент будет утрачено доверие к доллару и облигациям правительства США, это большой вопрос. Произойдет это завтра, или через год, или через 10 лет, или вообще не произойдет, это большой вопрос. Но когда это произойдет, и если это произойдет, это будет иметь лавинообразный характер для всей мировой экономики. Потому что, представляете, какое количество стран на это завязано. Вот самый главный вопрос, когда это произойдет?
2: Знаете, говоря о ценах на нефть, такое впечатление, как будто руководство США пользуется такой же логикой. Ну, стерпится, любится, там уже, они уже как-нибудь там сами разберутся, через время это уже будет не наша забота. Я так прокладываю мостик к теме Армузского пролива, и несмотря действительно на перемирие, вопросы остаются. И да, аналитики пророчат Бренту $95-$100
1: за. Знаешь, мне даже больше, у меня такая даже метафора родилась, что Трамп, который сейчас наблюдает вот этот вот нефтяной пожар, который, метафорически, хотя там и не метафорически, а действительно нефтяной пожар, там горят, да, и заводы, и так далее. Он так выглядывает периодически, звери, горит, да, а что, затихает, давайте еще подольем, там, подкинем, да, подбомбим немного, чтобы еще дальше продолжало гореть. Вот у меня такая реакция, как бы, на его действия. Не знаю, сколько я прав, но вот, Владимир Сергеевич, как вам кажется?
0: Ну, вы знаете, действительно прослеживается определенность. То есть, когда это происходит, скажем так, разово, то кажется, что это какая-то случайность. Два раза, может быть. А дальше, когда это каждый раз, затухает ситуация, он быстро поднимает ставки, соответственно, ситуация снова вспыхивает, и он снова ставки сбрасывает, и в этой ситуации появляются новости о том, насколько обогатилась семья Трампа, мне кажется, что Трамп несколько рискует, потому что следующий президент, если вдруг это будет демократ, может заинтересоваться. А не было ли здесь все-таки манипулирование рынком с использованием служебного положения?
1: Хорошо это.
2: Но вот, знаете, возникает сразу логичный вопрос. Если таки добьются свободного судоходства в Армузском проливе, и все будет здорово, замечательно, тут еще непонятно, Иран будет дальше требовать за проход судов определенную пошлину или нет?
1: Просто будет обеспечивать свободное судоходство.
2: Да, там еще и крышу определенную представлять.
1: Все
2: привычно и понятно. Но, тем не менее, я так полагаю, ситуация, вот как мы ее видели до событий на Ближнем Востоке, я так полагаю, мы уже никогда к этому не вернемся. К тем показателям, к тем, условно, темпам, логистике, маршрутам и прочему.
0: Вы знаете, нет, ситуация будет изменяться. Дело в том, что те страны, которые оказались, скажем так, по другую сторону баррикад от Ирана, они вынуждены будут налаживать новую логистику. Собственно говоря, ОАЭ этим активно занимается, Саудовская Аравия активно этим занимается. Кстати говоря, королевство Саудовской Аравии все-таки смирилось с ситуацией, при которой Армузский пролив будет контролировать Иран, но совместно с Оманом. Вот, видимо, все-таки будет механика такая. Иран и Оман, видимо, вместе будут контролировать и, соответственно, взимать плату за проход. Для Ирана это источник пополнения доходов. Почему? Потому что необходимо восстанавливать страну. И они, собственно, говорят, говорят, что фактически это и есть контрибуция. А для Омана это, собственно говоря, такая легитимизация всего этого процесса. То есть не только Иран, собственно говоря, но и вот Оман, в общем, вроде как такое очень даже замечательное государство. А те страны, которые, в общем, ну, пострадали в этой ситуации и политически, и физически, они вынуждены будут строить новые, так сказать, транспортные коридоры. Но проблема стоит в том, что, ну, хорошо, предположим, они перекинут это дело в сторону Красного моря. Ну, там Баб-эль-Мандебский пролив, простите, есть. А рядом там и хуситы, которые тоже, в общем, денег хотят. Йемен. То есть, в общем, на самом деле ситуация-то, в общем...
1: И при этом, Дональд Трамп регулярно подчеркивает, что, а, собственно говоря, мы здесь ни при чем. Мы нефть из Персидского залива, мы США, мы ее не получаем. Это как бы теперь ваши проблемы, вы теперь сами. То есть он приехал, все, ну, я сейчас утрирую, но тем не менее, поджег там все. Теперь там все горит, Иран это все подминает под себя. А Трамп говорит, а мы, собственно, из Персидского залива, нас эта нефть не интересует, у нас вон своя есть, да, и, а вы там разбираетесь сами, Европа.
0: Вот как бы и не было бы этой причиной всей вот этой истории, как бы не сделать так, чтобы, так сказать, нефть из США не стала пользоваться очень большим спросом в мире, просто потому что вот эти 50% мирового, так сказать, снабжения нефти вывалили с рынка.
1: Бизнесмен, как вы и говорили?
0: Конечно, я же говорю, он просто взял, оторвал кусок рынка, так сказать, взял карту, разорвал кусок, выкинул ее, все сказал, так, теперь вы здесь покупаете.
2: И красиво, особенно вспоминаю венесуэльский сценарий, конечно. Насколько, на ваш взгляд, уместное сравнение текущего положения дел с великой рецессией 2008 года, о котором Bloomberg активно пишет?
0: Ну, как вам сказать, 2008 год все-таки это немножко другая история с точки зрения того, что причиной для 2008 года был именно, так сказать, Lehman Brothers и, соответственно, все, что происходило, вот то великолепие, то есть фактически мошенничество, связанное с тем, что аудиторские компании одновременно выполняли функции и по консультированию в области управления. То есть вот та самая проблема, которую нашел регулятор США и, соответственно, которую они решали в виде нового закона, которым запрещено большой четверки одновременно оказывать консультационные услуги. То есть либо аудит, либо консультацию выберите для себя. Вот это, собственно говоря, причина была вот в том. То есть это был скорее финансовый кризис, связанный с мошенничеством конкретной конторы и конкретной механики, скажем так. То есть когда под видом пула бумаг или в пуле бумаг сверху, условно говоря, лежали хорошие бумаги, а внутри была всякая дрянь. А рейтинг присылали ААА в связи с тем, что сверху лежали хорошие бумажки. Ну, вот это как вот в знаменитых наших детективах кукла так называемая, да, это когда денежная пачка, сверху купюра настоящая, а внутри бумага резаная. Вот, собственно говоря, примерно то же самое. Вот этими вещами это было вызвано. А сегодня мы говорим конкретно о физическом недостатке топлива, связанного с действиями отдельных стран по, ну, скажем, переформатированию рынка. Ведь Трамп, когда пришел к власти в феврале 25 года, один из первых указов его был о том, что создается в США Совет по энергетическому доминированию.
1: Ну, то есть фактически нужен рубильник, да? Вот я вот сейчас читаю последнюю новость из Axios, ее публикует, ну, вернее, РИА Новость со ссылкой на Axios. Но в данном случае тут вот что интересно. Заголовок сам прям кричит. США решат, возобновлять ли конфликт с Ираном? Ну, там, к воскресенью в данном случае. То есть речь уже не про ядерную программу, не про там духовных лидеров, не про что-то еще, а просто мы решим, бомбить вас дальше или нет. Нам надо просто понять, как у вас там с нефтью, как горит, достаточно или недостаточно.
0: Конечно. Если вы посмотрите на Трампа как на бизнесмена, вам сразу станет понятно, что он делает. Я все им говорю, посмотрите, как на бизнесмена, все сразу станет ясно. Вот он сумасшедший, вот он там еще кто-то. Да ничего подобного.
1: Конечно.
0: Нормальный человек, все у него нормально, просто он думает, как бизнесмен.
2: Я так полагаю, у европейского политика дергается глаз, читая подобные новости, да?
1: Всех
2: вот, будет или не будет, да-да-да, четко в такт. Но да, вот у нас остается не так много времени, 2 минуты эфирного времени, чуть побольше. Да, положение дел в Европе на фоне всего этого, я так полагаю, да, вот эта тряска еще будет длительно распространяться на Евросоюз. Или я ошибаюсь?
1: Или хуже.
2: Или хуже, да.
0: Евросоюз активно идет к цели, как он и хотел, видимо, все-таки полной экономической деградации. То есть сегодня уже нельзя говорить о том, что это райский сад, это, конечно, уже джунгли. В первую очередь, конечно, в экономическом отношении. Почему? Потому что темпы экономического роста около нулевые, инфляция выше таргета, энергетическая инфляция, соответственно, самый большой вклад в общую инфляцию дает. Дальше будет дорожать продовольствие, плюс на это помножьте еще и миграционную проблему, она в полный рост встает, потому что некоторые города Европы полностью становятся уже охвачены выходцами из других стран, то есть фактически вымываются европейцы из своих стран, из своих городов и стран, да, прямо скажем. Исламизация идет, очень активная исламизация, поэтому, в общем, на самом деле, хреновенько делать у них стоит, извините за мой французский.
1: Как говорил Булгаков, затем замерзнет вода в трубах, да, и вот это вот.
0: Вот, совершенно верно, да, совершенно верно, совершенно верно. Наступает та самая разруха. Угу. Ну и кроме того, конечно, это то, что связано с энергоносителями. То есть Европа испытывает очень острый дефицит энергоносителей. Это касается не только, так сказать, бензина, авиационного и керосина, это касается и удобрений. А удобрения, извините, сейчас необходимы азотные, по крайней мере, для того, чтобы начать сельскохозяйственный год. Не внесете удобрения, получите меньше урожая. Получите меньше урожая, получите высокие цены на продовольствие.
2: Но я так полагаю, пока они идеологически продолжают упираться лбами и никаким образом не пытаются выйти из этой ситуации.
0: Существенная разница в мышлении еврократов и национальных лидеров. Вот существенная разница. Угу.
1: Я так понимаю, что есть такие, как Венгрия, которые пытаются вырваться, да, вот сейчас Венгрии опять ввели запрет на импорт украинского, чего там у нас, и там продовольствие, я так понимаю, да, продовольствие речь идет, это понятно, то есть протекционисты остались, у нас вот 20 секунд осталось, и протекционисты остались.
0: Орбан ушел, но Орбан остался, я вот так скажу.
1: Такой коллективный Орбан все равно размножается, да, в Европе.
0: Орбанизм, да.
2: Спасибо огромнейшее, Владимир Сергеевич. Владимир Осипов в эфире. Да. Радио «Спутник», заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Нил Маносова. Далее новости. Оставайтесь с нами.

0: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Херсоне 7 вечера, в Саратове 20 часов, Улан-Удэ полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Около 10 украинских дронов атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Трамп в ближайшее время примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Польские металлургические заводы пострадали из-за запрета Украины на вывоз металлолома. Подробности далее. Около 10 украинских дронов атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной электростанции. Уточняется, что в результате ударов повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала АЭС. Обошлось без пострадавших. Пресс-службы станции добавили, что обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных ударов ВСУ. Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС. Партия ЛДПР предлагает оплатить билеты до Старобельска европейским журналистам и дипломатам, которые не верят в атаку ВСУ по колледжу, заявил лидер партии Леонид Слуцкий. Он добавил, что пока спасатели продолжают разбор завалов общежития колледжа в ЛНР, европейские дипломаты превратили заседание Совбеза ООН в жалкий театр абсурда. Ранее латвийский представитель в ООН выступил с утверждением, что удары ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске не было. Также постоянный представитель Дании заявил о якобы невозможности подтвердить обстоятельства произошедшего, поскольку у Европы нет доступа к месту трагедии. После этого постпред России при ООН Василий Небензя справедливо спросил, предоставить ли им доступ к завалам. Президент США Дональд Трамп, возможно, к воскресенью примет решение о возобновлении конфликта с Ираном. Об этом американский лидер заявил изданию «Axios». Также Трамп добавил, что оценивает шансы на сделку ровно 50 на 50. Издание также сообщает, что Трамп планирует встретиться позднее в субботу со своими переговорщиками, чтобы обсудить последнее предложение Ирана. В то же время, как считают посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана, Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней. Об этом пишет британская газета Financial Times. Уточняется, что возможное соглашение будет включать в себя договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обязательство обсудить разбавление или передачу запасов высокообогащенного урана Ирана. США в рамках потенциальной сделки могут ослабить блокаду иранских портов, согласится на смягчение санкций и на поэтапную разморовку активов Тегерана, которые хранятся за рубежом. Польские металлургические заводы пострадали из-за запрета Украины на вывоз металлолома, сообщает радиостанция Польши. Поясняется, что до недавнего времени республика была основным потребителем металлолома из Украины, который является стратегическим сырьем, необходимым для производства в современных металлургических печах. Проблема поставок украинского металлолома является одним из нерешенных элементов торговых отношений Польши с Евросоюзом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник», мы работаем для вас в прямом эфире. Мы это ведущие Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, еще раз привет.
3: Да, добрый вечер еще раз.
2: Информационный час, друзья. Обсуждаем главную актуальность с приглашенными экспертами. На прямой связи со студией руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, рад вас приветствовать.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
2: Тема, правда, далеко не радостная и трагичная. Вот уже вторые сутки мы ее обсуждаем. Чудовищное преступление Киева. Говорить мы будем, безусловно, об ударе по колледжу в Старобельске. Известно, что число погибших выросло до 18. Ужасающие кадры, конечно, распространяются по телеграм-каналам. Ну, я думаю, справедливо, чтобы с той стороны эти кадры заметили, учитывая официальную позицию Киева по этому вопросу. И, на ваш взгляд, вот хочется задать такой вопрос общий. Характера, чем вызвана такая позиция Киева? Если раньше, ну, знаете, еще пытались как-то худо-бедно отмазываться, обвинять Россию, но сейчас, по сути, это идет настолько в открытую, настолько прямо, и учитывая прошедшее заседание Совета Безопасности ООН с соответствующей реакцией европейских лидеров, это только подтверждает. Откуда такая самоуверенность?
4: Ну, прежде всего, самоуверенность от того, что именно те самые европейские лидеры сегодня на площадке ООН открыто заявляли, что все, что произошло в Старобельске, это фейк, который распространяет Россия. То есть, несмотря на огромное количество фотокадров, видеоматериалов, видеосюжетов работы журналистов различных СМИ, телеканалов, они просто не то, что в упор не видят, они принципиально лгут и открыто поддерживают любые теракты, в том числе такой кровавый теракт, вот мы видим, 60 пострадавших, 18 погибших, это только на данный момент. Да. И они открыто при этом заявляют, что ничего не произошло. Представители Украины в ООН заявили, что никакого удара не было. Затем представители Литвы заявили, что Россия открыто распространяет фейки. И дальше по списку. Они все стали открыто поддерживать теракт, который совершили украинцы. И когда Европа в лице Евросоюза и членов НАТО открыто поддерживает этот теракт. Во-вторых, ни слова не прозвучало из Вашингтона, который, по идее, уже устал молоть языком. Сейчас товарищ Трамп, еще с прошлого года, как он пытается закрыть боевые действия на Украине, как он пытается мир там восстановить какой-то. Просто как будто вот слепые котята сидят, ничего не видят, ничего не комментируют. Абсолютное молчание со стороны Брюсселя, то есть со стороны вообще самого непосредственно пресс-службы евролидеров, да, со стороны пресс-службы Европейского объединения НАТО, ничего абсолютно, никакого, не то что упрека в адрес России, Украины, наоборот, они обвиняют Россию, что мы распространяем фейки. И сколько бы сейчас не показывали бы этих страшных кадров или заявлений различных СМИ, журналистов, которые общаются непосредственно с пострадавшими людьми, они говорят, ничего не было.
2: Александр Евгеньевич, в связи с этим вопрос. А Европа хотела бы, чтобы Россия нанесла удар возмездия, ну, такой силы, которой раньше не было? Это тоже сознательная провокация. Но если да, то, с другой стороны, не очень понятно, учитывая подготовку самой Европы. Да, у них же конкретные сроки, 2030 год. Вот, честно, тут как-то вот логически не сходится.
4: Но я все-таки разделил бы, знаете, Европу в лице европейских граждан и Европу в лице лидеров европейских государств, безусловно, которые занимают абсолютно русофобскую позицию. Большинство людей, вот, которые пишут комментарии даже к заявлениям, вот этих русофобским заявлениям европолитиков, они поддерживают Россию. Я специально сегодня несколько часов провел, изучая, что вообще пишут и западные СМИ, прежде всего европейские, и что пишут сами люди, жители государств, лидеры которых делают такое заявление. Они практически все поддерживают Россию, позицию России, и заявляют то, что именно их лидеры занимают абсолютно сумасшедшую позицию и прямо тянут европейские страны к войне с Россией. А что касается вот этой верхушки Европы, ну, мы много раз говорили, что верхушка Европы согласована Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном, вот этим трио. Там нет случайных людей на постах крупнейших европейских стран. Все эти люди, и Мерц, и BlackRock, и Макрон, и системы банков Ротшильда и так далее, они все глобалисты. Они все пришли из международных институтов власти, из финансово-политических институтов, и перебрались во власть. своих государствах. И они отрабатывают повестку как раз той самой глобалистской закулисы, которым очень выгодно уничтожение славянских народов, очень выгодна война на Украине, очень выгодно в том числе втянуть Россию в удары по самым жалким членам европейского сообщества и НАТО, то есть Прибалтики, возможно, Польши, потому что надо понимать, что тем, кто принимает решения в коллективном Западе, они, собственно, они используют эти новые членов НАТО как буферную зону от России, Беларуси, в целом от глобального Востока. Поэтому для нас, мне кажется, пора уже просто, называется, любые переговорные предложения со стороны как Европы, так и США просто перестать рассматривать как реальные. Все это попытка нас втянуть в абсолютно бесполезные переговорные процессы, которые потом нас же вяжут по рукам, когда мы не можем асимметрично ответить по супостату, постоянно ссылаясь на то, что у нас же там дух Анкориджа витает в каких-то облаках. Мы никак не можем взять и резко повысить свой уровень
3: эскалации. Я так понимаю, что сейчас уже речь...
4: Хочется верить, да, что после того, как Россия заявила, что она прекращает коммуникации США по украинскому кейсу, возможно, этот уровень эскалации, который пора уже поднять, об этом уже все устали, эксперты, и специалисты, и политики говорить, наверное, возможно, у нас появляется уже возможность не без оглядки на все переговорные стороны начинать доводить, так сказать, наше дело до конца.
2: Украина, в свою очередь, вот говоря о возведении, да, вот таких фортификационных сооружений, да, в Киевской области, говорит о том, что, ну, так или иначе готовится-то к чему? К, ну, да, говоря о Киевской области и фортификациях, это же не от ракетных ударов непосредственно, а от непосредственно, ну, наступления живой силы.
4: Ну, я пока, честно говоря, не слышал приказа военного руководства России наступать на Киев. То есть и пока никаких таких планов не озвучивалось.
2: Не озвучивалось, да-да-да, безусловно.
4: Боевые действия находятся в рамках определенных целей специальной военной операции. Никакой Киев там не просматривался. И с самого начала спецоперации ни о каком Киеве речи не шло. И то, что они строят фортификационные сооружения, честно говоря, мне не вызывает ни радости, ни огорчения. Потому что прежде чем проводить какие-то серьезные операции в направлении Киева, наверное, надо поражать центры принятия военно-политических решений. Наверное, нужно рубить по всем центрам управления этим государством. Пока у нас вся верхушка власти находится на местах, все коммуникации там работают, связь с Европой поддерживается. Ну, а так далее, мы об этом много раз говорили, что Россия никак не может выйти за рамки гуманитарных методов ведения боевых действий. То есть, сосредоточено исключительно на зонах проведения специальной военной операции. Но, возможно, сейчас, после заявлений, которые мы услышали и из уст Владимира Путина, когда он дал сигнал руководству Минобороны готовить новые меры ответа. И опять же, в связи с заявлением Ушакова о выходе нас из переговорного процесса, ну, как минимум, приостановлении этого переговорного процесса США, возможно, мы и повысим уровень эскалации.
2: Все, позиция понятна, Александр Евгеньевич.
3: Спасибо,
2: Александр Евгеньевич. Большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был в эфире «Радио Спутник».

0: Ну, знаешь, тревожит новости, когда невозможно мировому сообществу договориться, особенно по таким основополагающим вещам, как, да, вот договор нераспространения,
1: знаешь,
0: ядерного оружия.
1: Исходя из вот еще вот этой вот твоей фразы, тогда, мне кажется, у тебя вот это вот, да и у меня тогда, наверное, должно было быть это тревожное состояние уже много-много лет. Потому что, ну, совершенно очевидно, что все к тому идет, что с одной стороны у нас есть этот договор, с одной стороны есть некая система международных соглашений, с другой стороны мы понимаем, что кто-то из нее уже вышел, кто-то в нее не вступал, а кто-то, так сказать, так или иначе говорит о том, что у него нет ядерного оружия, но если что, мы его применим, ну и так далее, и так далее. То есть в этой конкретной ситуации мы все время оказываемся как бы между системой международных соглашений с одной стороны и нежеланием многих стран эти, собственно, соглашения вообще подписывать или принимать.
0: Политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский на прямой связи со студией. Дмитрий, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую всех слушателей и зрителей радио «Спутник».
0: Насколько наши опасения оправданы, говоря о конференции по этому договору?
2: Ну, на самом деле, в целом ситуация такая достаточно напряженная, потому что мы помним, что США некоторое время назад заявило о том, что они собираются провести ядерные испытания, и после этого сразу несколько стран, включая Израиль, например, начали говорить о том, что нужно ослабить вот этот договор, и вообще нужно более, и вообще нужно разрабатывать собственное оружие, и там прям пошла такая волна. И это как бы такое очень тревожный звоночек, и то, что они в этот раз снова не смогли договориться по там, очередному протоколу, там же протокол о том, что как соблюдается договор о нераспространении ядерного оружия. И они не могут договориться, ну, вообще не распространяется, распространяется, что происходит в мире. И консенсуса у стран нет. И это как бы такой тоже тревожный звоночек. То есть если в общем и целом, ну, сейчас понятно, там тактически это из-за Ирана происходит, не очень понятно говорить о том, Иран как бы он нарушает этот договор или не нарушает. Иран говорит, мы не нарушаем. Ему предъявляют, что нет, вы нарушаете. И вот из-за этого у них идет спор по этому поводу там, между разными странами. Но в целом и общем, на самом деле, это говорит о общем кризисе международных отношений, о том, что многие страны чувствуют, что где-то их можно отношения нарушать, правила можно нарушать, США это показывает всем своим видом, и другие страны начинают задать вопрос, а если им можно, почему нам нельзя?
1: А можно ли вообще в данной конкретной конфигурации мира говорить о том, что вот подобный документ в принципе может быть согласован или существовать, исходя из того, вот как вы сейчас сказали, да, про Иран. Иран говорит, мы ничего не разрабатываем, а США говорит, нет, разрабатываете, да. Ну и вот этот вот разговор, нет, да, он продолжается.
0: Но он же десятилетиями
1: только, да,
0: продолжается.
1: Иран при этом продолжает подвергаться бомбардировкам в ответ Иран, ну и так далее, да, вот то, что мы знаем. А есть еще Корейская Народно-Демократическая Республика, у которой есть ядерное оружие, она его не скрывает и только модернизирует, а есть Израиль, и есть там еще другие страны, есть Пакистан, ну и многие-многие другие. То есть уже можно ли в этой ситуации добиться хоть какого-то согласия общемирового, или уже по этому поводу, может быть, пора, так сказать, успокоиться и каждому заняться своим регионом?
2: Нет, согласия можно и нужно добиваться, потому что если в какой-то момент эти договора войдут в окончательный кризис, начнется натуральная вакханалия. Договор о нераспространении ядерного оружия появился в тот момент, когда государства поняли, что это новый тип оружия. Если сейчас все начнут им вооружаться, то ну, гибель цивилизации, она, в общем-то, уже на пороге. Поэтому это вот из этого осознания этот договор появился. Но в чем проблема? Когда он появился, было два больших блока, которые противостояли друг другу, и силы были примерно равны. Это СЭФ, да, вокруг Советского Союза, и НАТО вокруг США. И вот они понимали, что в случае чего они гарантированно друг друга уничтожают, и это были силы, равные по силам государства, да, и блоки. Сейчас ситуация изменилась, как бы двух противостоящих равных по силам блоков нету. В этом большая проблема. Есть несколько стран, которые заявляют, там делают заявку на лидерство. Есть США, которое лидерство это пытается достаточно, извините, истерично удержать. Есть Китай, который потихонечку поддавливает. И в договор, в том числе, как и все многие вообще точки, они стали такие ареной борьбы между вот в этой изменяющей реальностью между странами, которые претендуют
1: и на лидерство. И как же им договориться?
2: Ну, я боюсь, что пока не случится какая-нибудь очередная катастрофа, ну, как бы у нас государство начинает по-серьезному договариваться только в случае какой-то серьезной катастрофы.
1: То есть пока гром не грянет, да, как говорили?
2: Да, да, да. К сожалению, обычно, ну, смотрите, какие-то серьезные изменения в части безопасности использования атомных АЭС происходили только после серьезных катастроф. После Чернобыльской, после Фукусимы, до этого были катастрофы, да. Договор не состояния ядерного оружия появился, ну, какая запоздалая реакция, но в том числе на осознание последствий бомбардировок в Японии. И я боюсь, что пока вот какая-то серьезная эскалация не произойдет, страны не сядут за переговоры, потому что сейчас, пока эскалации нет, это такая игра в нескольких, на нескольких уровнях, друг против друга, постепенно повышаются ставки, потом снижаются, ну, пытаются выторговать друг у друга какие-то преференции. Ну, нет ничего страшного, ну, то есть кажется, что ничего не пугает. Потом у кого-то крышку снесет, извините за выражение, что-нибудь случится, и после этого тогда все осознают и скажут, о, Господи, надо что-то делать теперь, и давайте уже в конце концов садиться за стол и договариваться как взрослые, как старшие партнеры.
0: Ну, как, вот, да, он... вот как бы это ни стало в самом плохом смысле трендом, да, на приобретение или расширение ядерного зонтика, приобретение, в принципе, или создание
1: ядерного зонтика.
0: Да. И вот о чем и речь, да, то есть вот как бы сейчас политические решения, такие во многом даже иногда спонтанно истеричные, не превысили, ну, те и договоренности реальные, и негласные, вот это, честно говоря, и вызывает большую такую обеспокоенность.
2: К сожалению, большая проблема, что в этой комнате нет сейчас, ну, очень мало взрослых в этой комнате. То есть есть наше руководство, наш президент, который, как правило, ведет очень в этом плане аккуратную политику и постоянно напоминает, давайте договариваться, давайте вернем принципы ООН. Есть китайский лидер, который тоже ведет себя очень по-взрослому, и все. Ну вот, а все остальное это какое-то, ну, это очень детское поведение. То есть европейцы сейчас прям находятся в таком попытке доказать всему миру, что они не в упадке, и они что-то из себя представляют. А США, ну там просто какой-то уже разнос пошел в разные стороны. Они думают о том, как власть удержать. И это на самом деле очень опасно, потому что, ну, для того, чтобы договоренности состоялись, за столом должны сидеть взрослые люди. В комнате должны быть взрослые люди. Сейчас с нашей стороны, со стороны Китая, взрослые люди есть, а вот серьезных партнеров с другой стороны не видно.
0: И вот такой, наверное, заключительный, да, вопрос. Понимая, что вот нет сейчас консенсуса, вот, знаете, еще главной такой проблемой, наверное, становится международный контроль, да, за возможным передвижением вот этого вот самых разных частей, как компонентов и прочего, да, то есть получается, что такого условно-надзорного органа он может и есть, но в таком случае страны в случае отсутствия договоренности могут просто условно...
1: Ну, по идее же было МАГАТЭ, только что толку от него? Да. Если, да, его никто не слышит, а оно еще и, да, конъюнктурой, так сказать, увлекается.
2: Ну, в этом и проблема, что у нас многие международные органы, которые при ООН, они заигрались в политические игры, и вместо того, чтобы заниматься тем, для чего их создали, для контроля, для там обсуждения каких-то вопросов безопасности, для, при этом, в принципе, ну, в режиме равноудаленности, да, они начали играть на одну из сторон. И настолько начали это делать явно, что дискредитировали себя полностью. Ну, тоже МАГАТЭ, который, извините, не замечает обстрелов с украинской стороны АЭС в Энергодаре, да? Хотя там, ну, там несложно догадаться, откуда постоянно пролетает. И вот это действительно большая проблема, то, что у нас сейчас еще нет таких контролирующих органов, у которых была бы кристальная чистая репутация. Вот
0: да.
2: Это большая проблема.
0: Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Иловский был на прямой связи со студией «Радио Спутник», политолог, политтехнолог. Мы переходим к следующему.
1: Вот ты знаешь, продолжая разговор о детском саде, который был начат вот в предыдущей теме, ведь для того, чтобы иной раз утихомирить вот этих разбушевавшихся детей, я сейчас метафорически, опять же, так сказать, с точки зрения кавычек вот этих бесконечных, их иной раз надо не просто иногда поставить в угол, а иногда надо лишить сладкого. Я имею в виду, что в некоторых случаях, когда... А еще есть другая метафора, не помню, в каком это было произведении литературном. Голод — это лучший способ усмирить... ну, скажем, там, дикого зверя там, и так далее. Я к чему это? К тому, что вот сейчас мы получаем новости о том, как Европа впадает в ситуацию энергетического кризиса, когда недозакачивается газ в хранилище, о чем мы сейчас будем говорить, или что-то вот подобное другое. Может быть, это метод вот этих самых европейских детей немножечко, ну, грубо говоря, чтобы они сами себя или их поставили на место. Ребята, у вас просто, да, заканчивается газ. И это аргумент. Вот
0: нам надо разбираться и в первую очередь ответить на вопрос, действительно ли он заканчивается. На прямой связи со студией эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, рада вас приветствовать.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Хотелось понимать действительно текущую картину. Вот, да, вот с одной стороны мы прочитали публикацию и заголовок от коллег-журналистов, а с другой стороны, действительно ли есть определенные трудности у Европы?
2: Ну, сейчас есть трудности, безусловно, и они, по сути, создают себе трудности и на будущее, но они все-таки пока в экономической плоскости. То есть пока речь о том, что в Европе там они замерзнут зимой, не идет. Речь о том, что они сами собственными действиями формируют высокие цены на протяжении и нынешнего года, и, по всей видимости, и следующего. То есть они, компании европейские, ожидали, как бы некую выжидательную позицию заняли, не закачивали активно газ в подземные хранилища, а ждали, что вот откроется Армузский пролив, пойдет опять катарский СПГ на мировой рынок, дефицит уйдет, и, соответственно, цены снизятся, и вот тогда-то они будут закупать газ и закачивать его в подземные хранилища. Но прошел март, апрель, вот сейчас на исходе уже май, Армузский пролив так и не открыт, и они, по сути, самые, наверное, благоприятные месяцы для того, чтобы закачивать газ в подземное хранилище, уже упустили. Почему они благоприятные? Потому что с апреля заканчивается отопительный сезон, и текущее потребление, оно небольшое. У тебя закончился отопительный сезон, но еще сезон кондиционирования, когда тоже много энергии надо летом, не начался. И вроде как текущее потребление небольшое. Вот, пожалуйста, бери, закачивай газ, формируй запасы. Они этого не сделали. Сейчас скоро уже лето, и потребление энергии и газа в том числе пойдет вверх. Потому что нужно будет кондиционирование. И, соответственно, спрос будет текущий, спрос будет импорта на удовлетворение нужд текущих направлен. И чтобы закачать газ в подземное хранилище, нужно будет еще больше покупать его. Вот, и, соответственно, цена от этого пойдет вверх. И более того, ты прождал, в общем-то, довольно долгий период времени, мало закачивал. А значит, в оставшийся период тебе надо еще больше ежесуточно его покупать и закачивать, чтобы успеть к ноябрю заполнить 90%, вот собственный норматив выполнить. А если, кстати, они не выполнят собственный норматив, это тоже не значит, что они там замерзнут. Это значит, что они потом во время отопительного сезона должны будут сразу покупать много импортного газа. Mm-hmm. А так ты мог позволить себе как бы часть из подземных хранилищ достать, часть из импорта. А тут получается, что надо будет много из импорта. И плюс, кстати, вот это как бы объективные проблемы. А есть субъективные. То, что они при всем при этом, при глобальном энергокризисе, еще и усугубляют его себе, ограничивая количество поставщиков. Вот они с 26 апреля запретили импортировать российские СПГ по краткосрочным контрактам. То есть это примерно там 20-30% минус. А мы второй по объему поставщик СПГ сейчас, только американцам уступаем. Вот на третьем месте был Катар, вот его СПГ теперь нет. Наш СПГ вроде как еще более важен. А с 1 января они вообще запретят импортировать российские СПГ. То есть еще больше усугубят как бы себе картину за счет того, что одного из крупнейших поставщиков как бы не пустят на рынок. Ну, вот. А все это будет толкать цены на нефть, на газ вверх.
0: А как вы считаете, вот есть какой-то, ну, разумный потолок цены, после которого, ну, надо приходить к выводу о том, что надо общаться с Россией по этому вопросу, иначе может наступить катастрофа? Или продавец всегда будет, цена останется высокой, а Европа продолжит покупать?
2: Мне кажется, что, по крайней мере, на уровне политического руководства Евросоюза, там они считают, что такой цены нет. Главное, это некие ценности, про которые они постоянно рассказывают. И вообще, они это все там делают хорошую мину при плохой игре. Они говорят, и замечательно то, что от того, что высокие цены, у нас промышленность закрывается. Меньше выбросов будет, мы же хотим там декарбонизацией заняться. Вот, пожалуйста, завод закрылся, зато не коптит.
1: Вот последняя буквально новость последнего времени, последних часов. Химическая промышленность ФРГ на грани разрушения, пишет Bloomberg. 635 миллиардов евро падение денежных потоков в химическом секторе экономики Германии из-за растущих расходов на энергоносители.
3: Вот да, потому что почему как бы химики больше всего страдают, там одни из и производители удобрений еще тоже, потому что они не просто газ используют как источник энергии, потому что для них это еще и сырье. Поэтому химическая промышленность, производство азотных удобрений, вот в Германии особенно много этого было, потому что эти отрасли, они с нуля формировались когда-то за счет поставок советского, а потом российского газа. И теперь, в общем-то, вот этот локомотив экономики Европы, он страдает и больше всего. Вот, потому что такие же там и химические продукты, и удобрения в других странах делают из гораздо более дешевого газа. И в России, в том числе, у нас там цены в районе, там, условно говоря, $100 за 1000 кубов, а то и меньше. А ну, там, в Соединенных Штатах там 150-170, а в Европе вот сейчас в межсезонье там 600-650. Поэтому, конечно, промышленность страдает, но политики их не слышат. Нет, они и в 22-м году, когда было несколько тысяч долларов за 1000 кубов стоимость газа, тоже не как бы не развернулись там к потребителю и не сказали, что давайте тогда все-таки с Россией сотрудничать. И сейчас я думаю, что они тоже воспринимают нынешний энергокризис именно вот так, что, мол, да было и побольше цены, и ничего, прошли. Поэтому вот у нас...
0: Ну и пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Юшков был на прямой связи со студией, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Мы прервемся на новости и продолжим.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. 6 человек пострадали в Борисовском округе Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в центральной городской больнице. Ранее ведомство информировало, что поселок Борисовска Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. Информация о пострадавших уточняется. Заявление стран Балтии и Северной Европы о том, что они не разрешали полеты дронов ВСУ для ударов по России, является отвратительным лицемерием и содействием терроризму. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она подчеркнула, что информационные беспилотники НАТО прикрывают чудовищные умышленные убийства украинскими террористическими беспилотниками детей в Старобельске. Ранее власти балтийских стран и Северной Европы утверждали, что не давали Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов дронами по российской территории. И в продолжение темы, атакованные украинские дронами здания колледжа в Старобельске складывалось вместе с людьми во время повторных атак, рассказал журналистам один из выживших студентов. Он пояснил, что с каждым последующим прилетом он падал на этаж ниже, с пятого этажа вплоть до третьего. На тот момент студент получил серьезную травму ноги и повредил руки. С третьего этажа ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 18 человек. Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CBS. При этом он отказался раскрыть детали соглашения, но сказал, что ситуация в переговорах улучшается с каждым днем. По данным CBS, Трамп также утверждает, что итоговое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, иначе президент США даже не стал бы этого обсуждать. Кроме того, Трамп добавил, что в результате соглашения вопрос иранского обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Рост государственного долга европейских стран может нанести ущерб экономике Евросоюза. Соответствующий документ Международный валютный фонд представил министрам финансов ЕС, о чем пишет газета «Политико». Организация также предупредила европейские страны о возможном росте расходов на оборону, энергетику и пенсионное обеспечение в течение ближайших 15 лет. Для решения проблемы фонд предложил сочетание структурных и бюджетных реформ. Следующий выпуск меньше, чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В 19:33 в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Денис Воробьев, Александр Кузмак в студии. Здравствуйте еще раз. Всем. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, она вроде бы как спортивная, но на самом деле нет. Я абсолютно убежден, что эта тема, она очень глобальная и гораздо очень выходит за рамки спорта, просто потому что так устроено современное общество. К чему я все это? К чему такой вот заход сейчас? 24 мая, собственно, ну вот уже буквально, когда завтра. В Лас-Вегасе начнутся улучшенные игры, так называемые. То есть это будут игры, ну то есть соревнования, проще говоря, по нескольким видам спорта, где участникам можно будет не проходить допинг-контроль. Пожалуйста, что хотите, то и пейте, да, или ешьте там, халите, ради бога. Самое главное, покажите результат. Призовые большие, $1 миллион, если побили мировой рекорд, 4 вида спорта, 42 спортсмена, один человек приедет. Он не, на самом деле, я ни в коем случае не хочу его называть представителем России, он просто российский гражданин, и не более того. В общем, так или иначе, вопрос крайне непростой, на мой взгляд, как ни странно. Ну вот, мне так кажется, когда я задумался над тем, а что, собственно, происходит?
5: Со стороны впечатление, извини, что перебил, как рядового читателя в данном случае. Да, это поощрение такое, да, что вот, мол, это нормально.
2: Да, но вот тут, знаешь, мне сразу вспоминается фраза, которую сказал Михаил Михайлович Жванецкий в свое время, борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба, а это не результат. Вот для меня борьба с допингом, которая ведется в данный момент времени, это не борьба и это не результат. Я готов свою точку зрения аргументировать, но предоставлю слово, разумеется, нашему эксперту, председателю комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. У нас на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, в первую очередь, хотелось бы вот, наверное, здесь вот с чего начать. Понятно, что с точки зрения ВАДА или с точки Всемирного антидопингового агентства, эта вся история абсолютно противозаконная, но, тем не менее, а что может сделать ВАДА, если в Лас-Вегасе проводятся такие игры? Ничего, да ведь?
6: Вы абсолютно правильно отделили данное мероприятие от спортивного движения, от спорта классического, которое базируется на принципах нетерпимости к допингу и правилах справедливой игры, равных стартовых условий и направленность на оздоровление, а не на ущерб здоровью. Поэтому, скорее всего, это мероприятие следует воспринимать как, с одной стороны, рекламную акцию фармкомпаний, которые производят вот отдельные препараты, которые улучшают способность спортсменов, но далеко не все запрещенные препараты будут использоваться на этих играх, а только те, которые одобрила специальная комиссия США, которые сильно не будут ущерб причинять здоровью. И будут, естественно, не будут применяться сильнодействующие препараты, такие как наркотики, психотропные вещества и другие, за которые даже оборот предусматривается уголовная ответственность. То есть ограниченный перечень веществ, ну и скорее это пройдет как шоу, некое шоу, ну и с определенным контролем с точки зрения здоровья участников.
5: Ну, это просто примечательная деталь. Вот, в свою очередь, Всемирная федерация водных видов спорта объявила, что все причастные вот к таким допинговым играм, в том числе тренеры, будут отстранены.
2: Ну, естественно, потому что они будут, понятно, да, причем вопрос, почему они будут отстранены, и вот это интересно, потому что они не хотят играть по их правилам. Или...

0: или потому что они употребляют допинг? На мой взгляд, это два разных вопроса, и они не в одной плоскости лежат. Но тем не менее, Сергеевич, на ваш взгляд, вот мы же не видим консолидированной позиции мирового сообщества, которое встало бы плечо к плечу и сказало: да никогда, да такие игры вообще не имеют права существовать. Что-то как-то я не слышал от МОК ничего такого гневного.
1: Дело в том, что жить в обществе, жить свободным от общества нельзя, еще Карл Маркс сказал, поэтому вот такие явления, как бы они около спортивные, далеко они не спортивные, но так же, как и азартные игры и так далее, они вроде бы и в целом не запрещены, но они очень ограничены. Вот. И в данной ситуации вот это мероприятие, оно воспринимается как скорее шоу, рекламная, так сказать, такая кампания. И поэтому, да, с классической точки зрения, это прямое противоречие Всемирному антидопинговому кодексу, общероссийским антидопинговым правилам, как такие же существуют во всех государствах, 205 стран, которые подписали Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. Поэтому здесь противоречие, если спортсмен действующий находится в пуле тестирования и тренер действующий, то они прямым образом подпадают под запреты Всемирного антидопингового кодекса, и если им проведут тестирование, официальный допинг шапироны, которые приехать могут в любой момент, если они в пуле находятся, то тогда они будут привлечены к ответственности, классической дисквалификации, аннулирования результатов, там, временное отстранение. И весь куст вот ответственности, который предусмотрен официальными документами ВАДА.
2: Тогда возникает вопрос, я полагаю, вам обоим, а это для кого вот в таком случае? Да, вот мотивация для каких участников возникает вот в подобных соревнованиях, мероприятиях выступать?
0: Очень
1: правильный вопрос. Очень правильный вопрос. Скорее всего, здесь или же спортсмены, которые, скажем, закончили карьеру или приостановили, тогда они не находятся под допинговым контролем в части вот Всемирного антидопингового агентства и антидопинговых агентств национальных. Или же это уже дисквалифицированные, или же закончившие. То есть это если действующие спортсмены, которые находятся в пуле тестирования, которые официальным классическим видом спорта занимаются, они, естественно, будут правонарушителями. А если это будут препараты, которые, не дай бог, подпадают их оборот там и под уголовный, может быть, кодекс, то здесь последствия могут быть самые плачевные. Но опять-таки вот эта комиссия, она должна отсеять вот самые такие проблемные и с уголовной правовой точки зрения, и с точки зрения вреда здоровью. Я надеюсь, они это должны сделать. То есть далеко не все препараты могут использоваться.
0: Вот вы понимаете, в чем дело? Почему у меня в данном случае, как опять же, все тот же Жванецкий, да что-то мешает поверить в эту латынь, имея в виду не слова, разумеется, Сергея Викторовича Алексеева, а с точки зрения вот этой вот как бы ясности и честности ситуации, вот этой вот всей негодования мирового сообщества, в частности ВАДА, по поводу происходящего. Дело в том, что, ну, например, я просто два примера приведу. Ни одна крупная американская лига, такая как НХЛ, такая как НБА, такая как НФЛ, например, да, не имеет юрисдикции в кодексе. То есть она не подписала кодекс ВАДА. Это первое. Второе, была замечательная история с одним нашим хоккеистом, который в свое время принимал запрещенные вещества, которые в Европе были запрещены, а в НХЛ он имел возможность с ними играть. В Европе его дисквалифицировали, а там оставили. Единых правил не существует. И ВАДА в этой ситуации является только одной из структур, которая курирует определенную часть мирового спортивного сообщества, при этом диктуя свои условия. То есть вот в этой ситуации эти игры, они могут выглядеть не как такой, я бы сказал, просто рекламная акция, а еще и вызов ВАДА в данном случае, потому что вы нас не контролируете, мы на этой территории можем делать, что хотим. А речь идет о Соединенных Штатах Америки.
2: Да, в связи с этим вопрос, Сергей Викторович, да, вот найдет ли это дальнейшее распространение? Ну вот условно, одни попробовали, ну значит, можно
0: конечно,
2: и другим, да.
0: В том-то и дело.
1: Да, это очень правильные вопросы. Во-первых, с точки зрения главного документа по борьбе с допингом, мирового документа, это Всемирная конвенция по борьбе с допингом в спорте под эгидой ЮНЕСКО. В 2005 году она принята, большинство государств ее подписали. И в ней говорится, что любые методы борьбы с допингом, они могут в том или ином государстве развиваться. И совсем не обязательно национальное антидопинговое агентство и так далее. Вот, например, лиги, действительно, североамериканские, они не подписывали, но они, тем не менее, нетерпимость к допингу они поддерживают, и они борются с допингом.
0: Только у них свой регламент. Да,
1: другой регламент. Поэтому в целом...

0: нетерпимости запрет допинга как принцип, нарушающий принцип справедливой игры, ударяющий по здоровью спортсменов, принцип равных стартовых нарушается, он запрещен, должен быть в любом случае. Вопрос, какими механизмами. И вот, вот эти механизмы могут быть абсолютно разные, что следует из этой Всемирной антидопинговой конвенции. Поэтому и с точки зрения тренеров, здесь тоже они сами это не применяют, но вот склонение к допингу, там ультимативное, там и так далее, применение, когда спортсмен не знает там в отношении тренеров, врачей, ну, в данном случае они, видимо, знают, но вопрос, какие препараты и так далее, но здесь может быть тоже проблемы с точки зрения уголовного права и с точки зрения спортивного права в части дисквалификации. Поэтому здесь очень нужно с ними рядом спортивные адвокаты квалифицированные, чтобы они ничего не нарушили.
1: Сергей Викторович, спасибо огромное. Большое. Время эфирное. Да, Сергей Алексеев был на прямой связи со студией,
2: председатель
1: комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Мы к следующей теме.

0: Что ж, за электроудочки теперь взялись депутаты, на мой взгляд.
1: Чем тебе не допинг?
0: Вполне, на мой взгляд, справедливо, учитывая, что это, ну, определенный вид браконьерства. Законопроект этот подразумевает введение административной ответственности за любые действия, это очень важно, которые так или иначе связаны с оборотом этих самых электроудочек. Давайте разбираться в этой истории. На прямой связи руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Александр Анатольевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, приветствую вас. Мне, знаете, вот эта история с электроудочками напоминает уже такую депутатскую забаву.
0: Так.
2: Я сколько себя помню, вот периодически возникает вот эта вот идея там что-то с электроудочками сделать. Но проблема не в электроудочках, как вы понимаете, да?
0: Ну, естественно.
2: Скажем, сейчас вот до 10 июня в Московской области действует нерестовый запрет. То есть там на спиннинг даже нельзя ловить, да? Там еще какие-то, на лодке моторные выезжать нельзя. Разве это кого-то останавливает? Я больше вам скажу.
1: Видишь параллель, да, с предыдущей темой? Она однозначно просто, да, в данном случае.
0: Сам факт применения, вот на ваш взгляд, ну, понятно здесь, вот правоприменительная практика, она очень сложная, ну, с точки зрения контроля, ну, вот это все, как говорится, все понимают. Но насколько, на ваш взгляд, велики масштабы этой самой проблемы? Если вот, ну, действительно, сегодня у нас тема электроудочки.
2: Проблема браконьерства в целом, электроудочки — это только небольшая, часть.
0: Безусловно, да.
2: Инструмента в браконьерстве. Проблема браконьерства стоит очень остро. И, на мой взгляд, эту проблему надо решать, по двум направлениям. Первое. Во-первых, надо понимать, что браконьеры — это люди, которые ловят рыбу в больших масштабах не для киски, да, чтобы не кошечку покормить или там себе на ужин пожарить. Они это, ловят для того, чтобы продавать. Так вот, надо их хлопать не по рекам и озерам бегать, да, коих у нас 5,5 миллионов в стране, да, никакой рыбоохраны не хватит, а у прилавка. У прилавка. Больше того вам скажу. Вот вскоре будет введена обязательная маркировка рыбной продукции. И, соответственно, продал леща без маркировки. И оформляем его по 171 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации на 6 лет.
1: Ну, все логично. То есть преступление и наказание.
2: Да, преступление и наказание, понимаете? Что касается вот электроудочек, вы понимаете, ведь, согласитесь, ножами тоже нельзя убивать людей.
0: О чем речь, да?
2: Да, но убивают же ведь, да? Но никому не приходит в голову, изъять из продажи ножи, да? Или там их вообще, запретить, эти ножи. Борются же ведь, совершенно по другому направлению. Соответственно, одним из таких других направлений может являться ужесточение наказания. То есть срок такой, вот попался с этой электроудочкой там, или с чем-то, да, и, например, там 10 лет лагерей.
0: Ну, сразу, я думаю, отрезвит достаточно многих, да, в этом вопросе.
1: Да, ну, пункта не хватит.
2: Я на что хочу обратить внимание. Рыбоохрана, в коей у нас работает 2500 сотрудников. На 5,5 миллионов рек и озер России.
0: Катастрофически мало, конечно.
2: Это первое. Второе, они беспомощны. Ну хорошо, вот он прихватил с электроудочкой на Рыбинском водохранилище. Дальше что? Он у него даже документы проверить не может. Процессуально он не может не произвести никаких действий. То есть он должен звонить в полицию, а в полиции, слушайте, извините, у нас тут вот... Другой работы хватает, да. Поэтому я считаю вообще, что рыбоохрану нужно вводить в структуру МВД, наделять соответствующими полномочиями, и по всей строгости закона, невзирая на лица. Как Фемида, знаете, она же с закрытыми глазами.
0: Ну, да. Точно. То есть, даже подытожить вот текущую новость с этими штрафами, вот вроде бы хотелось бы сказать, да, ну, наверное, надо, но с другой стороны, да, то есть коренным образом, ну, безусловно, проблем не решит.
1: А я хотел спросить, а насколько велик ущерб вот этот, именно от электроудочек? Вот он вообще, он значим?
0: Как способ, да.
2: Нет, ну, вы знаете, во-первых, это невозможно посчитать.
1: Не в рублях, а просто понятийно.
2: понятийно вообще, вот не только от электроудочек, от вообще браконьерства, колоссальный урон, колоссальный. То есть, понимаете, государство тратит, ну, если я не ошибаюсь, там по 3-4 миллиарда рублей на рыбоохранные мероприятия. То есть вот на зарыбление, мальков выпускают, там, так сказать, и так далее, и так далее. И все это вот, что называется, коту под хвост. Да? Пришли парни с электроудочками и убили всю рыбу. Вот и все. Понимаете? Тут очень сложно посчитать, так сказать. Но ущерб колоссальный, конечно. Колоссальный. Понимаете? Ну, о чем говорить, так сказать? Вообще вот этот вот беспощадный промысел, он привел к тому, что у нас, так сказать, уже ни осетров нету, ни лосося, ни вот этой белорыбицы знаменитой, которую волки ловили, да. Многие виды рыбы исчезли. Сейчас воблу запрещено ловить, потому что запас подорван. В том числе, кстати сказать, электроудочки.
1: Вот я, кстати, в связи с этим еще хотел спросить, а где их берут? То есть вот откуда они берутся в обороте? То есть когда мы говорим о том, что ответственность за все стадии оборота электроудочек, их же где-то, то есть их где-то производят, где-то их продают, где-то их приобретают,
0: сетя, откуда они берутся? Условно, да. Проще представить,
2: да,
0: себе, да.
2: Да. Вы знаете, я вам вот что скажу. Например, несопоставимо больше погибает рыба от пестицидов. Есть такое агентство плодородия, которое чуть ли не ежедневно сообщает о массовом вырублении рыбы, так сказать, по всей территории страны. Ну и что вы думаете, что эти пестициды на каждом углу можно купить?
0: Ну да, да, показательно. Спасибо, да, вам огромнейшее, Александр Анатольевич. Александр Савельев был на прямой связи со студией «Радио Спутник», руководитель информационного агентства по рыболовству.

0: вот у нас второе полчаса вот сегодня посвящены так или иначе не просто правонарушениям, так или иначе, а попыткам людей обойти эти правонарушения. Что с удочками, что с допингом, что даже частично вот с этой темы, которую будем обсуждать.
1: Почему частично?
0: Ну, потому что так или иначе, когда речь идет о вот этой хорошей идее, да, лесные дорожки, переоборудовать в велодорожки, сразу первое опасение, а найдутся же автолюбители, которые на эти велодорожки обязательно полезут объезжать пробки. Это прям вот первое, что я вот услышал, когда об этом речь зашла. Что их же приведут в порядок, сделают красиво, и через парки могут потянуться, так сказать, косяки этих мотоциклистов и так далее, тех, кто будет пользоваться уже асфальтовыми дорожками для того, чтобы объехать пробки. Это вот просто первая реакция была, вот когда я увидел эту тему.
1: Мне кажется, это подразумевает определенные ограничения для таких товарищей.
0: Вот. Ну,
1: поэтому хочется вопрос соответствующий задать. Член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков на прямой связи. Константин Николаевич, рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Вот насколько разделяете опасения моего коллеги Александра, говоря о недобросовестных товарищах, которые могут воспользоваться этой ситуацией?
0: Я нарушитель, да, именно. Вот. Как застраховаться от нарушителей?
2: Ну, смотрите, честно говоря, ну, наверное, в каких-то случаях такое возможно, и в данном случае. Но скорее бы я на что внимание хотел обратить, что с одной стороны, действительно идея-то вроде хорошая, что вот эти вот тропинки, тропиночная сеть, которая сформировалась как бы сама собой, она может быть преобразована в какие-то элементы благоустройства, ну, которые, понятно, где-то нужно размещать тропинки, беговые дорожки, прогулочные дорожки, всякие там беседки. И вроде бы идея со всех сторон хорошая, тем более, что как бы будет запрещено любые деревья вырубать для этих целей. Да, наверное, как бы только тут похвалить можно, но единственное здесь какое скорее опасение может быть не со стороны автолюбителей, а со стороны, собственно, леса. Потому что все-таки лес – это не чисто совокупность деревьев, и даже если его не вырубать, то там все равно достаточно много организмов разных обитает и на почве, и в почве, и все это при подобном благоустройстве, конечно, будет страдать так или иначе. Да, наверное, в масштабах России, лесов России, не такой уж, может, и значимый эффект, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки нужно иметь в виду, что законодательство у нас в части лесов, все-таки оно пока развивается больше вот в сторону ослабления различных ограничений, что, как бы, да, можно вместо тропинок проложить велодорожку, вместо полевой дороги проложить асфальтовую дорогу, вместо асфальтовой дороги трассу в итоге построить. И в итоге все-таки получается, что ну, в какой-то момент мы можем оказаться в такой ситуации, что ну да, людям только радость, есть тропинки, беседки, дороги, стадионы, но леса уже осталось как-то маловато.
0: Вот я знаю, что многие, например, те, кто живут рядом с с лесными такими зонами, да, где еще не превратили это в такой благоустроенный парк, да, прямо, а где прям вот действительно дорожки и тропинки такие протоптанные людьми, они очень против того, чтобы превращать это в суперблагоустроенные зоны, потому что пропадает вот эта вот лесная атмосфера, эстетика, да, где еще можно слушать соловьев, там, где там вот на окраинах Москвы там совы, там еще кто-то. Вот это все, вся эта экосистема, все очень боятся, что она пострадает.
2: Да, безусловно, экосистема пострадает даже в том случае, если, собственно, деревья не вырубать. Хотя, конечно, какие-то элементы благоустройства в подобных случаях все равно бы желательно, ну, как минимум, там, расчищать там, от упавших деревьев, чтобы все-таки это как-то поддерживать, не нужно было через них там лезть, безопасность людей, чтобы от того же падения деревьев как-то обеспечивать. Но да, здесь вот, как бы, конечно, хорошо бы найти какой-то баланс, и с одной стороны, да, наверное, всегда можно сделать хорошо, Но, с другой стороны, вот именно эти опасения, что, да, там сначала вместо там тропинки появится бетонная дорожка, а потом как бы эта бетонная дорожка...
0: А потом появятся палатки с кофе, как обычно это бывает,
2: можно,
0: да.
2: Можно там и вообще дорогу проложить для автомобилистов, которые, как у нас вот в Лосином острове случилось недавно. Есть под ними основания под такими опасениями. Поэтому, ну вот, с одной стороны, да, идея, в общем-то, вполне как бы нормальная, как бы нормативную базу в этом направлении нужно, конечно, развивать, но нужно бы, конечно, следить за тем, чтобы это все-таки вот не использовалось для таких целей всебольшего освоения лесов.
0: Вот, кстати, знаете, тут сообщение пришло от одного из слушателей, который пишет: не знаю, как автомобилист, а велосипедисты пешеходы вполне могут сбивать. И это, кстати, чистая правда.
1: Ну, такое ощущение, это вечный как будто спор.
0: Ну, на это, да, на это и как-то надо отделить одних от других. Хочется.
2: Безусловно. Ну, вот как, в принципе, вы верно сказали, что если уж это лес, то все-таки, как бы, если в лесу тропинка, то большинству людей все-таки хочется гулять по тропинке по лесу, а не что это все-таки какая-то будет велосипедная трасса, где будут...
0: Ну да, не по дорожке попали. Ну,
1: еще вопросы культуры ведь, безусловно, да, потому что даже если это благоустроенная велодорожка специальная, ну, нередко, да, вот, да, и пешеходы по ней спокойно ходят.
0: Справа,
1: и приходят
0: с другой стороны.
1: То есть тут это вечное противостояние. Но я так полагаю, чтобы подытожить, несмотря на законопроект, ну вот ждать, знаете, сиюминутного, я так полагаю, повального благоустройства, ну все равно, наверное, не стоит.
0: Мне не хочется, чтобы оно было повальным.
1: Да, ну безусловно.
0: Да.
2: Ну, на самом деле, вообще надо дождаться, каким будет текст этого законопроекта, когда он подойдет к окончательному чтению, потому что они меняются довольно сильно. Если сейчас посмотреть этот текст законопроекта, он вообще достаточно странный, потому что, несмотря на пояснительную записку, где говорится именно о велодорожках, в принципе, он ограничивает...
1: Ну, как и было сказано, текст, да, законопроект, он же будет доработан.
0: Спасибо,
1: да, спасибо большое. Константин Кобяков, член общественного совета при Рослесхозе, был в эфире «Радио Спутник», там и ведущий Александр Кузьмогнений-Соробьев. С вами прощаемся.
0: Хорошего
1: всего
0: вечера.
1: Доброго.

0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Восемь вечера в российской столице, столько же в Анапе и Симферополе. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека пострадали из-за удара украинским дроном по центру Луганска. Энергодар подвергается непрерывным атакам со стороны ВСУ. Дмитриев спрогнозировал катастрофический необратимый крах без мира в ближневосточном регионе. Подробности далее. Два человека ранены в результате удара украинского дрона по центру Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавших оперативно госпитализировали. Пасечник добавил, что в то время, как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. В этот раз беспилотник сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. По месту, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми, а рядом находится популярная кофейня. ВСУ непрерывно атакует дронами город Энергодар Запорожской области, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов. Он добавил, что пострадавших нет, при этом в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы, кровли домов. Энергодар остается обесточенным, работают резервные источники энергии. По школам и детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента России Владимир Мединский, комментируя теракт ВСУ в Старобельске в ЛНР. Говоря о циничной реакции западных представителей на трагедию, он также призвал задуматься, что способны сделать эти люди, если победят. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 дронов самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По последним данным, 18 человек погибли, 43 пострадали. Латвийский представитель в ООН выступил с утверждением, что удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа не было, а постоянный представитель Дании заявил о якобы невозможности подтвердить обстоятельства произошедшего, поскольку у Европы нет доступа к месту трагедии. Один из трех погибших в ДТП в Ставропольском крае – 14-летний подросток, сообщила ГИБДД региона. По предварительной информации, 25-летний водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. 5 человек, водители, 4 пассажира с травмами госпитализированы. Прокуратура Ставропольского края проводит проверку. Отсутствие мира в ближневосточном регионе грозит катастрофическими необратимыми последствиями, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал статью британского издания Financial Times со ссылкой на посредников по урегулированию конфликта вокруг Ирана о том, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке и добавил, что ситуация в переговорах улучшается с каждым днем. Американские военные перенаправили более 100 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана, заявили в Центральном командовании вооруженных сил страны. Там отметили, что за время блокирования пролива были выведены из строя 4 судна. Их США ранее обвиняли в попытке прорвать оцепление. При этом, как утверждают военные, был разрешен проход 26 гуманитарным судам. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Суббота, 23 мая. Волны спутника. Такой теплый, замечательный эфир, потому что мы въезжаем плавно в лето. И, собственно, как обычно, по субботам в этот час с вами «Секс, культ, просвет», писатель и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева. И нынешние темы, они не вполне вписываются в ту повестку, которую привыкли формировать соцсети. Это тревожность, вообще беспокойство, и у нас ничего нет, и вообще все пропало.
3: И какой, мы все умрем.
2: Какой ужас, что мы все умрем, и жизнь вообще всегда заканчивается плохо, ибо она заканчивается кладбищем. Поэтому мы совершенно не разделяем эту точку зрения, и у нас только исключительно оптимистические, прекрасные не то что новости, а темы. И первая из них — это о спорт ты блаженство, особенно в русском сознании, о спорт ты зрелище, о спорт ты согласие, о спорт ты преодоление и о спорт ты мужество. Наши гимнасты, все виды гимнастики, художественная, спортивная, акробатика, любая абсолютно, выступают сейчас и всегда с гимном, если мы завоевываем, с флагом, если мы участвуем в этих первенствах. И большое, конечно, спасибо министру спорта и тем девчонкам, тем мальчишкам и тем тренерам, которые работали, несмотря ни на что, на весь тот ад, который вокруг них был организован. Вика, вот я просто летаю. Я, конечно, не гимнастка, но я летаю, как на брусьях, как Ольга Корбут.
3: Слушай, батла не будет. Я тоже абсолютно счастлива за наших ребят, потому что, конечно, тяжело было в этой изоляции. Я только что смотрела Кубок России по спортивной гимнастике. Он у меня прям фоном шел вот полдня. Смотрела на уровень наших гимнастов и гимнасток. Это было по спортивной гимнастике, Кубок России. Уровень высочайший. И о том, что судьи очень строго, очень пристрастно следили за нашими спортсменами, никаких поблажек им не давая, там, потому что это внутренний чемпионат, потому что, ах, бедные дети, их там лишили. Ничего этого не было. Очень жестко, очень строго судили судьи. И победитель, если выигрывал, то он побеждал, выгрызая сотые, а то и тысячные доли баллов. Вот такой был маленький разрыв между нашими лидерами в мужском и женском спортивной гимнастике. И это очень круто. И, естественно, мы все ждем, что сейчас вот ребята, спортивные гимнасты, попадают на этап Кубка мира, а дальше, соответственно, и сам Кубок, и чемпионат мира. И я думаю, у них есть хороший шанс просто вломить там нашим дружественным и недружественным партнерам там, из разных других стран, и показать, что, несмотря на несколько лет изоляции, российский спорт сохранил свое лидерство, на самом деле. Я думаю, там нашим удастся вломить, и я буду болеть за них изо всех сил, потому что они ужасные молодцы. И я помню, победив, кажется, на чемпионате Европы, есть такой видос, его можно найти в соцсетях, наши спортивные гимнасты прыгают, поздравляют друг друга, и Никита Нагорный, чемпион, кричит замечательную фразу: «Никогда не сдавайтесь». Для меня это прям вот такой слоган по жизни: «Никогда не сдавайтесь».
2: Никогда не сдавайтесь, потому что если вы не сдаетесь, вашим врагам плохо, раз, а вам должно быть, я думаю, все-таки хорошо, если вашим врагам плохо. Извини, я придерживаюсь немножко такой злорадной и не очень христианской позиции. Я вот что хочу сказать, что поколенчески наши гимнасты и гимнастки были лучшими. Поколенчески. То есть если мы посмотрим на все развитие советской, например, гимнастики, что художественная гимнастика, что, соответственно, спортивная. Девчонки и парни выходили и рвали просто всех так, что мама, не горюй. И за ними могли падать брусья, да, складываться. Их могли ненавидеть, кричать, искать, я не знаю, допинг-шмопинг, какой-то ад. Они, кстати, сами могли, так сказать, тронувшись рассудком, как, например, тронулась «Чудо с косичками» Ольга Корбут, выдумывать, значит, что к ней там кто-то приставал, что были какие-то ужасные поползновения, посягательства. Но вот эта победительность, это абсолютно русский характер. Несмотря ни на что, падали брусья. Да хрен с ними, с этими брусьями. Роскомнадзор, извините. Что-то там ломалось по дороге, да наплевать. Я никогда не забуду, вот была же, значит, прости господи, Олимпиада, не парижская, а та, что до этого. И там была американская гимнастка, которой говорили: ох, она такая лучшая, такая лучшая. А в результате она не смогла выступить вообще никак, потому что, оказывается, лучшая гимнастка пила психотропы в промышленных количествах.
3: Это было, насколько я понимаю, в Токио, и японские власти просто запретили, ну, на таможне посмотрели, запрещенные вещества, которые ей там тренер чемоданами вез. И запрещенные вещества эти просто не пропустили через границу, сказали: ну вы обалдели, что ли, наркотики везти через нашу границу? Ну нельзя. И поэтому, да, гимнастка тогда, ну, сошла просто с дистанции, ничего выступать не стала. Но, конечно, тут, Лен, сильно радоваться рано, потому что справедливость восторжествовала. Гимн наш, флаг наш, все, ребята наши будут выступать за нашу страну. Мы будем болеть за них изо всех сил. Ну, понятно, что остается недобросовестное судейство. Понятно, что Россия постепенно теряет свое влияние, к сожалению, в международных спортивных структурах, да? Почему наша спортивная гимнастика, так вот, например, как и фигурное катание, лидерские позиции занимала? Гигантская была не только школа спортсменов, но и тренерская школа. Тренеры работали по всему миру. А еще был гигантский судейский корпус, тоже очень важный, да? То есть люди, которые могли оказывать какое-то влияние. Сейчас, к сожалению, это влияние по объективным факторам, оно скукоживается, оно увядает. Поэтому ребятам нашим будет нелегко. Я думаю, там будут и попытки травли, и попытки там... Ну, как вот это всегда бывает, да, ну вот давайте сотую балла подвинем в одну сторону, в другую сторону, а тут вот раз вы правильный спортсмен из Америки, ну, ему надо все отдать. Будут, конечно, такие моменты, но пожелаем нашим ребятам победы, потому что они привыкли не с таким справляться, правда, и побеждать с таким преимуществом, что все эти просто ваши десятые доли балла не будут иметь значения. Я думаю, победят разгромом.
2: Ты знаешь что, я думаю, что вообще вот этот принцип эксцеллентности, превосходства и преимущества, он вообще очень свойственным русским. Мы все время забываем, что мы очень крутые. Мы все время почему-то стесняемся себя, как тот граф, который боком заходит в собственное поместье. Я не знаю, откуда это берется. Я не знаю, почему общественное мнение прислушивалось на протяжении десятилетий к так называемым своим лидерам, которые говорили, вот вы здесь не так, а тут вы не этак, а тут вы наперекосяк. Да нет, никогда Россия не была ни не этак, ни не так и ни наперекосяк. А, собственно, я думаю, что спортсменов наших начинают возвращать, и наш спорт начинают возвращать со всеми абсолютно атрибутами, которые колоссально важны, ровно потому, что без нас большой спорт, олимпийский, мировой, европейский, просто теряет зрелищность, а это значит теряет зрителей.
3: И он смысл теряет, потому что, ну, какой смысл соревноваться там французам, американцам, немцам, китайцам в отсутствие русских? Что будет весить эта золотая медаль, если она выиграна в отсутствие русских? Ну, как бы сказать, по поводу еще Лос-Анджелесской Олимпиады, да, на которую не поехал Советский Союз и многие другие страны социалистического блока, про поводу нее тоже говорили, ну, что вы там, американцы, выиграли какие-то золотые медали на Лос-Анджелесской Олимпиаде? Все всегда будут говорить, там не было русских. Поэтому это все такое нищетово, да? Знаешь, мы с тобой часто спорили, потому что я говорила, ну, там нам надо судиться, нам не надо как-то стараться лезть в каждую щелочку, как Дегтярев советует. А сейчас вот нам с тобой не о чем спорить, я очень рада. И отчасти на мое отношение повлияло, я увидела выступление замечательного нашего фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде сейчас, вот куда его допустили пока без гимна, без флага. Вот он на Олимпиаде выступал. Занял, как это не смешно, 6-е место, но вот прокат его, который я видела, олимпийский, в Милане, показался мне самым прекрасным прокатом, наверное, который я видела в жизни. Гуменник вышел на лед, ему кричали что-то с трибун, какие-то гадости. Он вышел абсолютно прекрасно понимая, что как бы он ни выступил, его засудят беспощадным образом, ему не дадут вообще никакой медали. И он откатался как бог. Я даже не говорю про то, что он там прыгнул 5 четверных прыжков, гораздо больше, чем все его соперники, получившие там золото и серебро. Даже я про это не говорю. Это было вот артистическое совершенство. Он катался в образе своего Евгения Онегина, и он катался с таким благородным презрением ко всем этим судьям, ко всему этому вранью, ко всей этой фальши и лицемерию, окружающей Миланскую Олимпиаду, что, ну, зрители были в полном восторге. Потом его поклонники написали ему, что он гений, бог, и это было совершенно незабываемое зрелище. И, знаешь, вот потом, когда, вот, ну, я просто продолжаю там свою жизнь, мы бьемся в каких-то житейских битвах всегда, мы тоже какое-то соревнование выдерживаем, мы стараемся быть лучше, самосовершенствуемся. И я вспоминаю вот этот вот прокат, и он меня вдохновляет жить дальше. Я думаю, если сложная ситуация, надо сохранять такое же хладнокровие. Надо все равно стремиться к самосовершенствованию, надо все равно стараться быть лучше и лучшим. И это такой классный пример, который вот наш русский спорт дает нам, русским болельщикам. Это бесценно.
2: Ты знаешь, а я все-таки думаю, что нужно говорить еще и о традициях, потому что наше фигурное катание было потрясающим и есть потрясающе, потому что, например, Ирина Константиновна Роднина со своим партнером Зайцевым каталась без музыки им в Праге на очень крупных международных соревнованиях, по-моему, это был чемпионат мира, просто отрубили музыку. Вот они прокатывают произвольную программу, и все, и до свидания. И вот катайся как хочешь в этой ситуации. И я помню этот жест Жука, который протягивает ей руки и вот так вот делает, подбадривая ее, чтобы она продолжала.
3: Продолжайте.
2: Продолжайте. То есть они не остановились. Вот они как в этом потрясающем темпе, ритме, следуя за всеми, так сказать, виньетками музыки, катались. Они катались вслепую, вглухую. И они это сделали просто потому, что они русские, а русские привыкли побеждать. И второе соображение, тоже из фигурного, из парного катания, но уже из танцев на льду. Был чемпионат мира в Колорадо-Спрингс. И за месяц до этого у Александра Горшкова была тяжелейшая операция на легких. Он вышел в Колорадо-Спрингс на высоте. И он вышел, и это было потрясающее парное катание с его супругой Людмилой Пахомовой. Хотя у него до этого была тяжелейшая операция. Повторяю, пневмоторак, значит, ему там вынимали кровь, откачивали. Короче говоря, это был ад, но они стали чемпионами. Поэтому, ребята, русские гимнасты, русские гимнастки, русские тренеры, которые тренируют, работают с нашими девчонками и парнями, только вперед, мы вас любим, мы за вас болеем, и мы вами гордимся.
3: Вот смотри, как мы искренне, весело, по-доброму разговариваем, не спорим. А вот когда мы разговаривали там про какого-нибудь там Александра Овечкина, дай бог ему здоровья, или других наших спортсменов с чужим гражданством, а их очень много, потому что огромное количество русских спортсменов разъехалось по всему миру, обзавелось паспортами там вторых, третьих стран, каких-то совершенно Грузии, Казахстан, каких-то смешных совершенно стран, никогда не принимавших серьезного участия в гонке за мировое лидерство. И вот когда мы о них говорили, мы с тобой все время спорили. Ты говорил, что вот там, хорошо, они что-то там несут, наши ценности, они все равно русские. Я говорила, нет, это двойное гражданство, спортивное гражданство, не спортивное гражданство. Это пережиток колониальной зависимости России. Это пережиток нашего отсталого, убогого состояния в 90-е годы. С этим надо заканчивать, по крайней мере, для спортсменов. Если ты, друг дорогой, бросил Россию и куда-то там уехал представлять интересы Грузии, ради бога, живи в Тбилиси, представляй интересы Грузии, но больше никогда не возвращайся в российский спорт. Ну, как бы сказать, а зачем нам предатели, зачем нам все эти люди?
2: Вик, а я посмотрю на эту ситуацию с другой точки зрения. Эти люди с их русскими фамилиями, с их русскими именами двигают все равно русский спорт. Вот ты меня можешь здесь убить, придушить, значит, покрыть признанием и даже кидаться тапками или босоножками, но я свою позицию не из меню, потому что я считаю, что вне зависимости от гражданства есть та самая русская душа, которая требует совершенства, которая заставляет людей много работать. В этой связи, слушайте, мы говорим о спортсменах, о спорте больших достижений, но есть еще и физкультура, и спорт как бы маленьких достижений. Проблема заключается в том, что не все русские люди разных этничностей, культур и всего прочего придерживаются сегодня здорового образа жизни. В этой связи наш замечательный Минздрав и его глава, господин Мурашко, выпустили даже рекомендации о том, как сделать так, чтобы жить долго, чтобы быть здоровым, чтобы наслаждаться жизнью. Да, я понимаю, что сейчас, может быть, не очень то время, но, тем не менее, получать удовольствие от жизни и вообще быть настоящим русским, потому что русские, как известно, физически тоже должны быть крепкими. Вот как ты относишься к тому, что теперь наше тело становится делом власти?
3: Ой, слушай, ну это риторика вот тех людей, их очень незначительный процент, но они обязательно будут, да. Вылезут какие-нибудь женщины и скажут, ах, власти там распоряжаются моим телом. Вылезут какие-то мужчины. Они скажут, ах, мы такие альфа-самцы, мы не хотим следовать всем этим стандартам. Но фишка-то в том, ну секрет Полишинеля на самом деле в том, что эти стандарты Минздравом, они никому насильно не навязываются. Людей просто информируют. Люди, если вы хотите быть поздоровее, покрасивее, посчастливее, вот есть такие правила. Вы, конечно, как хотите. Вы можете это лежать в канаве, там это самое, совершенно измазавшись во всем веществах им запрещенных, жить, как говорится, плохо, но недолго. А можете, если захотите, жить долго, счастливо и быть прекрасными, здоровыми и счастливыми людьми. Ну, как бы сказать, не хотите, как хотите. Я посмотрела эти стандарты. Они абсолютно, ну, правильные, простые, в них нет совершенно ничего нового. Очень мне близок стандарт, напоминающий людям, не указывающий, конечно, не приказывающий ничего, напоминающий о том, что надо пить побольше жидкости и воды. Особенно вот в такую жару, какая стоит у нас за окном. Потому что я, например, по себе прекрасно знаю. И если у меня недостаток воды в организме, я становлюсь раздражительной, теряю концентрацию, могу поругаться с кем-то на ровном месте. Стоит выпить 2 стакана воды, и я другой человек. Поэтому я всегда в студию прихожу либо с компотом, либо с зеленым чаем. Сегодня пришла с бутылочкой нарзана, потому что это память о божественном Кисловодске и его нарзанной галерее. Самая вкусная минеральная вода в мире Это та, которую вы можете налить себе в Нарзанной галерее Кисловодской. Это просто не вода, это напиток богов. Короче, я всегда хожу с какой-то водичкой, особенно по такой вот жаре, потому что все же выходит потом, а я еще много хожу. Да? И вот если пройти там 10 километров по этой жаре, надо выпить не то что 2, а, наверное, 3, наверное, литра жидкости, и все это отлично выйдет. Вот. Что в этом такого критичного? Какое тут вмешательство в личную свободу? Успокойтесь, выпейте воды, хочется сказать.
4: Сама рекомендация выглядит оскорбительной, скажут тебе те, кто придерживается той точки зрения, что вода – это вообще неизвестно что, пить нужно что-то более крепкое. Кстати, по поводу более крепкого. Я замечаю, потому что одежда-то снята, значит, все ходят в футболочках и в джинсиках. Эти два предмета гардероба, гарменты, как сказали бы наши стратегические противники.
3: Я в футболочке сижу напротив тебя.
4: Да, а я сижу просто в какой-то майке-алкоголичке. Видите, мы рассказываем про свой гардероб. Так вот, эти гарменты обладают способностью обтягивать все части организма, включая конечности и даже, о боже, живот. Так вот, я хочу сказать, мужчины, конечно, определенного возраста, скажем, после 40, почему-то имеют тенденцию наращивать вот эту мышцу, этот комок нервов, как говорят, какими-то абсолютно непропорциональными темпами.
3: А невежливая Лена подходит к ним, хлопает по животу и говорит: «На каком ты месяце, дружок?»
4: Ну, скажем так, я таращу глаза и думаю: у этих мужчин есть жены, есть подруги, есть любимые женщины. Почему те-то не следят за тем, как их избранник питается, и самое главное, что он пьет?
3: Вообще, по статистике, сейчас вот тоже к этим стандартам выкатили статистику, она жуткая. Треть населения России страдает ожирением. Треть. И это, как бы сказать, еще такие мягкие, мне кажется, заниженные данные, потому что как еще считать это ожирение, да? Вот, серьезная проблема. А отдельный процент, он очень виден в крупных городах, я его вижу прям невооруженным глазом. Страдает анорексия, это тоже очень серьезное пищевое расстройство, очень серьезное. Когда вот вы видите девушка или юноша истощенных прям до предела, так что, вот, знаешь, локти торчат, коленки, это тоже нездоровая вещь. И вот чтобы нормально относиться к питанию, к своему здоровью, к своему образу жизни, как раз заглянуть в эти стандарты Минздрава, по-моему, ничего не мешает. И, ну, глупо становиться в позу и говорить: о, это оскорбляет мое человеческое достоинство. Как вот что-то женщины оскорблялись на какие-то анализы, которые им было предложено сделать. Вот зацени ситуацию бесплатно. По ОМС государство там стучится к женщинам в их личный кабинет. Говорит: вы можете пройти эти анализы. Оно им не приказывает ничего. Нет, там просто возникает направление. Вы можете сдать кровь на анализ, там узнать разные характеристики своего организма. Этого нет ни в одной стране мира. Я тебе ответственно говорю, да, вот объездив весь мир. Чтобы государство бесплатно говорило тебе: дружок дорогой, пройди, пожалуйста, вот анализы по списку, зайди вот к тем-то врачам, а еще я тебе выкатила направление там на колоноскопию. Сходи, милый дорогой человек, на колоноскопию. Это все тебе будет абсолютно бесплатно. Я, когда прихожу на какие-то там вот анализы или процедуры, в свою поликлинику государственную, говорю: а что это у меня направление пришло? И мне говорят: ну, слушайте, ну, это стандарт, там, после 50 лет, вот мы всем такие, значит, штуки рассла. Этого же нет нигде. И вместо того, чтобы наслаждаться этим и пользоваться, начинаются: ой, государство вам куда-то лезет. Езжайте в Британию, там вы в очереди к терапевту участковому будете стоять месяц, а на операцию очередь будет составлять несколько лет. Я не преувеличу. Езжайте в Британию, наслаждайтесь свободой. Там свободно можно лечь и умереть, правильно?
4: Европейское здравоохранение уже пора называть европейским здравоохранением, потому что официальная статистика французского Минздрава говорит о том, чтобы попасть к специалисту, может быть, эндокринолог, дерматолог,
3: не терапевт, узкий специалист.
4: Не терапевт, не семейный врач. Требуется ждать от месяца до полутора. В лучшем случае, это если крупный город, например, Париж или Марсель или что-то еще.
3: Это хороший показатель. По Британии там хуже в разы просто дольше. Да?
4: Слушай, смотря с чем сравнивать, потому что в России ты идешь тогда, когда удобно тебе, а не тогда, когда есть окошко у специалиста.
3: Но не суди тоже по Москве. Есть разные города, в малых городах с этим могут быть проблемы.
4: Но не шестинедельное же, да. Да? Но, может быть, это через 2 дня, через 3, может быть, через неделю. Но 6 недель. Слушайте, здравоохранение французское, о котором кричала ВОЗ, что это вообще образец. На самом деле это наш образец, потому что это все придумал Семашко, естественно. Да, общедоступное здравоохранение для всех тогда, когда вам нужно, и столько, сколько вам нужно. Так вот, я что хочу сказать. Ты говорила про анализы, а я свой опыт расскажу. Первый анализ после беременности, то есть за 20 лет, анализ крови сдала в России, потому что во Франции его просто не делают.
3: У них просто нет такого понятия, вот как диспансеризация и профилактика.
4: Да? Что-что? Диспансеризация?
3: Да-да-да. Ля профилактик. Это то, что придумал именно что наш Семашко, и то, что внедрили большевики, которых так любят проклинать, они внедрили это на массовом, прям самом низовом вообще вот уровне, охватив всю страну. Диспансеризация и профилактика. Да? Не лечить болезнь, а находить первые ее признаки и быстренько купировать это все и не давать этой болезни развиваться. Это чисто советский принцип. Потом, да, и французы, и британцы попытались, значит, у нас спионерить эту технологию. Ну вот получилось так, как получилось. В результате вот все это очень плохо. Я еще что хотела сказать об этих стандартах здорового образа жизни. Мне кажется, они очень важны, потому что когда человек чувствует себя здоровым, он чувствует себя счастливым и здоровым ментально, да? И это все наше общество делает более, ну, добрым, смягчает наши нравы, да? Если мы все будем хорошо себя чувствовать, мы будем придерживать друг другу двери, вот как я сейчас вижу в метро, да? Аккуратненько выстраиваются в очередь к эскалатору, так один за другим, и уступают друг другу дорогу, придерживают двери. Господи, боже ты мой, это прям как Зощенко мечтал, вот в 30-е годы писал рассказы. Иду по улице, а ко мне подходит милиционер и дарит мне букетик фиалок. И говорит: дружок, не нарушай, ты неправильно перешел дорогу. Мы постепенно приходим вот к этому: дружок, не нарушай, потому что мы следим за своим здоровьем. Потому что если вы пускаете свое здоровье на самотек, вы впадаете в депрессию, вы начинаете извергать какие-то, я не знаю, тексты. Вот ты говорила про эту панику в соцсетях, да, там везде тревожность, там такое. А на что идет-то? Витамин D надо пить, кальций надо пить. Опять-таки, стаканчик воды, еще стаканчик воды, если вы волнуетесь. И уже ваша тревожность уйдет, и вы не будете писать, что все пропало, мы сейчас все умрем, давайте вообще все снесем, все взорвем. Глупость, это все. Надо пить витамины и водичку.
4: Ну, еще, конечно, нужно ходить гулять. Вот, например, Вика, которая меня сподвигла на длительнейшие московские прогулки. Ребят, ну нет лучшего успокоительного средства, нет лучших снотворных, чем прогулка час перед сном с любимым, одной, с собакой, не знаю, с кошкой, с черепашкой, в компании молодых людей. Я живу рядом с университетом, и там, я хочу сказать, потрясающий абсолютно кампус. И на этом кампусе молодые люди занимаются в том числе спортом, и я к ним присоединяюсь. И я себя отлично там чувствую, между прочим.
3: А что у вас там, тренажерная площадка?
4: Там тренажерная площадка, там есть столы для пинг-понга, то есть для настольного тенниса. Там люди бегают, ездят на велосипедах, ходят довольно быстрым шагом. Есть даже свой теренкур. Потрясающе пахнет цветущая сирень. Вообще, не сидите дома, слушайте нас с других гаджетов, кроме как из ваших каких-то стационарных приемников. Выходите на улицу, любите друг друга.
3: Выходите на площадки, которых вот в Москве так много, и в Питере сейчас становится много. Они оборудованы по последнему слову техники. Все эти прекрасные там и турники, и тренажеры, и большие вот эти площадки, где можно поиграть в теннис, в настольный теннис, да? Ну, просто вообще полный ассортимент, как бы сказать, полностью это все упаковано. И отрывается, я думаю, от голубых экранов, потому что вот это вот сидение за голубыми экранами, оно тоже повышает тревожность, озлобленность, да, вы начинаете волноваться. А начинаете заниматься думскроллингом, да, и другие люди как бы заражают вас вирусом вот этой своей тревоги, паники. Вы же начинаете находить что-то приятное в том, чтобы ее разгонять, там, и с вытаращенными глазами бегать по соседям, там, и тоже переписываться и говорить: вот, вот как все плохо, а посмотри, как еще плохо, а давайте посмотрим с этой стороны, насколько все плохо. И это все абсолютно с тобой согласна. От отсутствия прогулок, от отсутствия здорового образа жизни. И вообще вот эта глупая такая, мне кажется, инфантильная манера воспринимать государство как своего врага. Вот он, этот враг, налез и что-то хочет мне плохое причинить. Да нет, государство это у нас стремится стать на самом деле максимально юзер-френдли, да, гражданин-френдли и максимально такой системой услуг. И то, что вам бесплатно предлагают огромный комплект услуг, которых невозможно сравнить ни с чем, что предлагают в других странах, это наше преимущество. Давайте им пользоваться.
4: Я считаю, что нужно просто пользоваться в момент, когда вы сейчас отправляетесь куда-нибудь, чтобы выпить стаканчик воды или холодного зеленого чая матча. Мы с Викой вернемся к вам после новостей. Оставайтесь на волне, не переключайтесь. Будьте здоровы и счастливы.
0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
6: Так, Когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
7: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Уже вторые сутки обесточен город Спутник Запорожской АЭС «Энергодар», сообщил РИА Новости глава администрации «Энергодара» Максим Пухов. Он добавил, что критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Специалисты делают все возможное для восстановления энергоснабжения. Как уже сообщал Пухов, ВСУ непрерывно атакует «Энергодар» дронами. В результате ударов в городе повреждены инфраструктура, объекты связи, а также автомобили, автобусы и кровли домов. Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на 10 лет, передает иранское агентство ТАСС. С ним отмечается, что сообщения об этом в СМИ являются ложными. Как по информации агентства, все вопросы, которых касались в посланиях Ирана и США, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между сторонами, в то время как ядерная проблематика в посланиях вовсе не рассматривалась. Жители Польши возмущены тем, что украинский блогер Андрей Гаврилов ехал на автомобиле в заповедную зону горного озера Морские Ока, которое считается одной из главных жемчужин польских Татар. Украинец похвастался в своей соцсети тем, что подъехал на своем автомобиле прямо к озеру, получив за это лишь небольшой штраф, как убедился корреспондент РИА Новости. Такое поведение и недостаточно жесткая реакция властей вызвали волну негативных комментариев в местных соцсетях и СМИ. Ситуацию даже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно установить все детали этого инцидента и принять суровые меры. В российской столице стартует 7-й сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В фестивале охватит 60 исторических усадьб столицы, а также впервые расширится до Московской и Тульской областей. Среди новых мест проведения фестиваля – Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а также кинопарк «Москино». По словам мэра, идет подготовка специального маршрута по 25 историческим усадьбам столицы, а в 36 местах пройдут культурно-образовательные усадебные сезоны. Российский пловец Павел Самусенко взял золото на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира «Маре Ностром» в Монако. Он опередил спортсменов из Аргентины и Венгрии. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом. Первое место у канадки, второе у пловчихи из Нидерландов. Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом, уступив только представителю Нидерландов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
4: И снова добрый вечер. И снова с вами писатель и драматург, и политолог Вика Никифорова. и журналист Лена Караева. В эфире вторая часть программы «Секс-культ-просвет», и мы поговорим про то, как далеко мы ушли вперед в сравнении с небогоспасаемым Западом, в том, что касается, например, переустройства жизни, роли женщины и всего такого прочего, что нам очень долго лили в уши и что оказалось тотальной неправдой, но по ходу дела испортило, я думаю, много судеб и поломало много жизней. Почему мы с Викой обратились к теме русских женщин, и не просто женщин, а русских императриц? Потому что в этом году 230 лет исполняется со дня кончины императрицы Екатерины II, которая, будучи немкой, сделала для России столько, что мы, собственно, до сих пор живем процентами с того капитала, который она заложила. Это земли, это культура, это создание музеев, это создание Академии наук, которая изучает русский язык, это создание Академии художеств. Короче говоря, это все, чем мы сегодня пользуемся, к сожалению, не всегда отдавая дань тому, кто для нас это сделал, придумал. Мы решили поговорить о Екатерине Великой и вообще о том, что такое женщина в России последние 300 лет. Вика, что ты думаешь про Екатерину?
3: Ну, я не ожидала от тебя, Лена, что ты подашься в монархистки. Прям чувствую такой монархизм в твоих речах. Екатерина Великая молодец. Вот только несколько цифр приведу. Почти 800 тысяч квадратных километров территории присоединила к себе матушка наша Екатерина, как справедливо ее народ называл, да? Почти 800 тысяч квадратных километров. Это Новороссия, это Крым, это те регионы, за которые сейчас вот у нас идет борьба. Это гигантские пространства, да? Потом раздел Польши, мы уже получили треть Польши, потому что один из лидеров Польши был любовником Екатерины II, да, симпатичнейший такой Понятовский, она потом сделала его, значит, там главным по Польше. В общем, он осуществил в ее пользу этот раздел. Ну, молодец женщина, что сказать. А население России выросла даже больше, чем в полтора раза. Что-то с 23 до 34, по-моему, или до 37 миллионов. То есть, ну, гигантские, невероятные цифры. Ни при одном правителе и ни при одной правительнице таких результатов у нас не было. То есть люди жили, размножались, приумножались и были абсолютно счастливы, да? А с другой стороны, эта немецкая женщина окружила себя, ну, кодлой каких-то странных людей, на самом деле. Собрала вокруг себя, как сейчас принято говорить, интернационал, таких навиопов, как принято говорить, да? И отдала им, собственно говоря, во владение, ну, вот всю нашу матушку Россию, да? То есть своим любовникам она могла спокойно нарезать там тысячи гектаров земель и давать им десятки тысяч простых крепостных русских крестьян. Причем, например, последний любовник Платон Зубов, он был дурак. Вот еще проблема с ним в том, да, не все ее любовники были такие гении, как Потемкин, да. А вот Зубов, например, был глупый. Красивый, но глупый. А мало уже в три раза. И его крестьяне, вот она ему там надавала десятки тысяч крестьян, он невероятно разбогател. А его крестьяне умирали от голода. Они нищенствовали. Когда уже там пришел к власти, когда уже даже Павла этот Зубов убил, и пришел к власти Александр I. Александр I ему делал выговор, он говорит: «Да что ж у тебя крестьяне-то, милость-то не просят, почему они умирают прямо вот на дорогах, у них даже работы нет, ничего». То есть вот этим бездарям, которых она приблизила к себе и раздавала страну вот так вот, с широкого барского плеча, ну, это же тоже, в общем, было неправильно. Я просто абсолютно последователь антимонархист. Я вот против этой системы правления, потому что достижения бывают, но системно, по-моему, ужасная практика, нет?
4: Хорошенькая и ужасная. Ну, Вик, ты как-то приди к какому-то единому выводу, а то я растерялась. Либо присоединение земель, либо монархизм. А что, президент может присоединять земли? Вик, ну какая демократичная

0: Его присоединила императрица. Он никуда от нас не девался все это время, культурно, исторически, как угодно. Полуостров был наш, у меня никогда не было никаких сомнений. Потом сам народ, выйдя на референдум, решил, что неправильно, так сказать, надо юридически тоже это решить.
1: Да не оправдывайся, Лена. 2014 год и возвращение Крыма в родную гавань было счастливейшим событием в жизни России. Давай не будем вот этих деталей углубляться. Прекрасно, что он вернулся. Новороссия сейчас возвращается. Тоже прекрасно.
0: Я считаю, что вообще все правильно, что исторически справедливо. И монархия, Вика, нравится тебе это или нет, она была исторически справедлива по отношению к России. Без монархов мы бы не сделали ничего, не выиграли бы ни одной войну, не заключили бы ни штатский мир, потому что ни в одном демократическом обществе республиканском, не в состоянии были бы вести войну со Швецией, да, 21 год, и потом заключить нештатский мир. Вик, это невозможно.
1: Слушай, ну ты говоришь с точки зрения вот государства и его армии, да, а с точки зрения простого русского мужика, который буквально погибал на строительстве того же Петербурга. Ну, буквально погибал. Ну, действительно, было много жертв при строительстве. Это было очень тяжело. С точки зрения простых русских крепостных, которые там посылали к Демидовым на их заводы, и они там тоже трудились в нечеловеческих условиях, им там было очень тяжело. Понимаешь, все это на костях отчасти. Огромным трудом, огромными жертвами со стороны русского народа достигалось. И по контрасту с этими жертвами, ну, ты видела вот эти там парадные платья, да, Екатерины II, вот эти невероятные дворцы. И в это время ты вспоминаешь, что, ну, большая часть населения жила просто в нищете, да? И она вот как должна была вот на все это смотреть, на эти парадные платья? Не знаю, для меня вот этот разрыв, вот этот социально-экономический разрыв, он останется навсегда. И в целом я монархию буду считать несправедливой. Но, конечно, отдельные правители были большие молодцы. Екатерина II была большая молодец. Мне, как феминистке, очень нравится, что она смело вела свою половую жизнь, да, смело ее устраивала, меняла своих любовников. И большую часть жизни выбирал своих любовников с большим вкусом, умением и тщанием. Они приносили много пользы России. Платон Зубов, который я упомянула, но это была уже последняя страсть стареющей женщины. Конечно, ей уже было за 60, конечно, она уже делала всякие глупости, да. Но, в принципе, это Григорий Потемкин. Чем мы ему обязаны?
0: Орлов.
1: А Дерибас, который нам Одессу построил. Огромное число людей, сложных, порой коррумпированных, порой там берущих взятки, порой, может быть, там сложных людей. Но объективно огромную пользу России принесли. Вот это такое диалектическое противоречие. Я не вижу в этом, вот знаешь, такого ох, противоречия. Это диалектика, да? То есть было, конечно, много хорошего, но были какие-то вещи, с которыми невозможно смириться. Я всегда буду против монархистов. Ребята, я не с вами.
0: Я скажу так. Монархия была тогда оптимальным общественно-экономическим строем, потому что мы находились в той ситуации, в которой монархия оказалась благом. И ты сама только что это мне сказала.
1: Кроме Екатерины II, была Екатерина I. Ты сама вот напоминала мне перед передачей 300 лет, да, в этом году со дня рождения Екатерины I. Ну вот как раз антипример тебе в мою пользу. Слабая, не очень умная женщина, изменявшая там Петру I, находившаяся под полным влиянием его фаворита Меньшикова. И, как бы сказать, полностью повязана обязательствами перед вот этой вот элитой Российской империи, которая, ну, крутила и вертела ей, как хотела, и не умевшая осуществлять самостоятельную политику. Ну, согласись, были же и такие женщины у нас в XVIII веке на троне.
0: У нас были разные женщины на троне, но Екатерина I, например, основала Академию наук. И что теперь с этим делать? Отказаться от Академии наук? Вот с твоей точки зрения.
1: Первое время в Академии наук были исключительно одни немцы, да, и ты помнишь, как еще Михаил Васильевич Ломоносов пытался как-то прорваться через этих немцев годами, десятилетиями, у него ничего не получалось. Там было засилье привезенных иностранцев.
0: Но он же прорвался в итоге.
1: Но привезенные иностранцы тоже погубили немало русских, судя по прекрасных, замечательных российских ученых. А да? Это вот засилье иностранцев, это ведь вот эти вот царицы, немецкие императрицы нам притащили, да? Именно в XVIII веке полностью онемечилась вот правящая нами династия, и уже там, ну, к 20 веку, там, к Николаю II, ну, действительно, они все на 99% были, извините, просто немцами. Разве это правильно, что вот Россия, русские ми, народа ми, да, там, украинцами, белорусами, там, бесконечное число народов, ими правят вот, ну, какие-то немцы? Ну, что в этом справедливо?
0: А я не считаю, что они немцы. Я считаю, что они, наоборот, все русифицировались. Вот в России такой есть парадокс, о котором ты говорила, такая есть диалектическая предрасположенность, положенное, что ли, что не мы как бы офранцузиваемся, не мы онемечиваемся, а мы, наоборот, русифицируем и французов, мы русифицируем и немцев, и что бы мы делали, например, без русских немцев. Слушайте, а вот эта вот потрясающая женщина, жена Трубецкого, она была наполовину француженка, и она отправилась в ссылку как настоящая русская потрясающая дворянка.

0: Поэтому как раз Россия в данном случае принимает этих людей, но всегда все уворачивает так, чтобы ей, России, было хорошо, удобно, и она таким образом демонстрирует свою открытость мира, Вику.
1: А как же тогда прекрасная эта твоя монархия? А чего же она так бездарно погибла в 1917 году? Наверное, она могла погибнуть, только если сложился полный, абсолютный консенсус десятков миллионов людей, проживавших в России, что эта монархия сгнила и никому нафиг больше не нужна. Почему и пошло в народ вот это вот все? Вот царица немка. Хотя тут я с тобой соглашусь, печальная ирония в том, что жена Николая II, несмотря на свое там иностранное происхождение, изо всех сил пыталась быть русской. Да, действительно, там перешла в православие. Учила русский язык, была патриоткой России, как это не смешно звучит. Но полное недоверие уже тогда возникло у народа, измученного бесконечно этой Первой мировой четырехлетней уже войной, которая не приносила никакой пользы вот именно простому народу, да, измучена при этом тем, как роскошествовали, жировали самые высшие слои императорской фамилии, там, дворянство, аристократии, сколько они воровали на подрядах, как они переводили деньги, которые должны были идти на флот и на армию, переводили на бриллианты для балерины Кшесинской, на ее особняки. Все это видели, люди все это видели. Люди терпеть это больше не могли. И это было, ну, естественным упадком и концом нашей монархии, и, соответственно, совершенно естественно и закономерно монархия была снесена. Я не вижу в этом какого-то там заговора, знаешь, там коварных там масонов, которые что-то через нью-йоркских банкиров что-то проспонсировали. Это чушь. Невозможно перевернуть гигантскую страну там с помощью нью-йоркских банкиров. Это, ну, полнейшая ерунда. Нет, это была воля гигантского российского народа. Именно поэтому, кстати сказать, красные смогли победить белых в гражданской войне, потому что подавляющее большинство народа простого поддержало именно красных. Это был исторический выбор нашего народа. И я считаю, вот тогда, как с монархией было покончено, все, давай, до свидания, даже вот разговоры об этом не люблю.
0: Но я здесь с тобой не соглашусь, потому что мы видим на наших глазах, как нью-йоркские, лондонские, парижские банкиры, ну, такую страну, собственно, перевернули и практически ее уничтожили. Я сейчас говорю об Украине. Это, конечно, был заговор, и есть заговор банкиров против славян. Просто Украина оказалась податливее, чем Россия в определенный момент. Вот и все. А что касается нашей монархии, Вик, ну, есть исторические просто процессы, ты им не можешь противостоять. Монархия была не в силах изменяться или изменяться достаточно быстро, чтобы следовать общественным ожиданиям, чтобы следовать экономическим ожиданиям, чтобы следовать, не знаю, социальным ожиданиям. Получилось то, что получилось. У истории не бывает сослагательного наклонения. И прежде всего, конечно, императрицы сыграли колоссальнейшую роль в движении России на пути прогресса. У меня сомнений нет. Я думаю, что мы с тобой эту тему будем так или иначе продолжать, потому что она оказывается безумно интересной и современной, что мне тоже нравится. А сейчас мы будем влезать в чужие постели, в чужие дома. Но, правда, эти постели, эти чужие дома очень далеко расположены на Западе, поскольку там нищает население, там нищают люди. Распространилась практика, которая называется хобосексуальность.
1: А расшифруй, пожалуйста.
0: А значит, хобо – это жаргонное слово, сленговое, из английского языка, означающее человека, грубо говоря, бомжа, который перемещается в поисках какого-то пропитания, крыши над головой. Относится это слово, его возникновение, к временам Великой депрессии. Это 29-й год, если не ошибаюсь, начало 30-х годов, когда вот такого рода хобо странствовали по Америке. И зачастую за сексуальные услуги, за сексуальные удовольствия жили у разного рода женщин. Можно даже какие-то литературные произведения там почитать того же Стейнбека. Там есть, по-моему, в «Грусти гнева» одна из сюжетных, не самых главных линий, которая к этому относится. А сейчас, поскольку с жильем на Западе очень туго, а с деньгами еще туже, молодые мужчины, да и молодые женщины тоже, приходят в дома, приходят в квартиры тех, кто нуждается в сексуальных услугах и становится либо хобосексуалами, либо хобосексуалками. Твое отношение к этому?
1: Мое отношение, мне странно, что ты используешь такое элегантное и красивое слово, потому что если перевести на русский-то, ну, звучит, конечно, не так. Бомж-сексуальность, да, такое. Ну, к сожалению, Лен, эта проблема характерна для любого капиталистического общества, в том числе, увы и ах, и для России. Например, я вот прекрасно понимаю, что, в принципе, моя сексуальная жизнь может быть устроена всегда, там, исполнилось мне там 70 или 80 лет, просто потому, что у меня есть отдельная своя квартира в центре Москвы. Столько голодных мужских взглядов брошено всегда на квартиру в центре Москвы, столько мужчин, не имеющих своей жилплощади, мечтают там проживать, что, в общем, в любой момент будет очередь стоять вот за возможность там проживать. Разумеется, я этим пользоваться не буду, но я вижу в объявлениях, там, если есть объявление там, о сдаче квартир, ну да, попадаются и у нас, на самом деле, там мужчина пишет: «Сдам квартиру студенткам, по условиям звонить отдельно, обо всем договоримся по телефону». Да, ну и понятно, для чего он эту квартиру пытается сдавать. Ну, это общая проблема. Не надо говорить, что это где-то там Америка, Великая депрессия, или Лондон сегодняшний, да, где тут уж бешеные арендные ставки. Или современный Берлин, где некоторые офисные работники и студенты вынуждены бомжевать и жить по приютам или там под мостами, ну, просто потому, что физически нет жилплощади. Мало того, что в Германии дорогая достаточно аренда, но ее еще и физически нет. Там настолько сложно законы, ограничивающие эту аренду, как сдавать, кому сдавать, что огромный дефицит. И вот люди сталкиваются с тем, что офисный планктон, люди, имеющие зарплату, там белые воротнички, ночуют под мостами, потому что жить негде, дефицит. Так повторюсь, проблема это общая, общая для всех капиталистических обществ. И у нас просто на Западе, вот в чем их, как бы сказать, я бы сказала, даже плюс, они говорят об этом открыто. Как совершенно открыто, там в Америке девушки дают интервью журналистам и рассказывают, что они, будучи студентками иногда престижных вузов, подрабатывают проституцией, чтобы иметь возможность оплачивать свое обучение. Но разве у нас подобных вещей не бывает? Ты хочешь сказать, что мы живем в каком-то вот таком коконе розовом, да, и у нас таких вещей не происходит? Я тебя
0: умоляю. Ну, это даже в литературе описано, потому что приживалы и приживалки, это же оттуда, и не обязательно. То есть в литературные персонажи это какие-то очень странные женщины, очень странные мужчины. Это и у Чехова есть, между прочим, тоже в больших количествах. Просто Антон Павлович был человеком чрезвычайно целомудренным и так уж не обнажал даже тех персонажей, которые, может быть, ему как писателю были крайне несимпатичны. Но, тем не менее, приживальство как феномен в больших семьях, в больших поместьях, в большом вот этом вот всем, на богатом богачестве оно было. Кстати, я вас адресую фильму «Звезда пленительного счастья». Если вы помните, мамаша Анненкова, декабриста, чрезвычайно богатая женщина, одна из богатейших землевладелец и помещиц России, собственно, держала при себе не только стаю, значит, вот этих нимфеток, и еще там был человек, который все время читал какие-то, значит, французские романы в переводе. И это вот, например, было просто, так сказать, там не было никаких сексуальных коннотаций
1: вот
0: у Бертанов.
1: Ты все время уводишь разговор, вот это было. А почему было? Оно и сейчас есть. Вот если ты походишь там по Москве, по Питеру, то увидишь огромное количество пожилых, например, москвичек или там петербурженок, богатых женщин, пожилых, богатых, у которых в распоряжении, например, есть 2, 3, 4 квартиры. Они их сдают, они им достались по наследству. Они живут как рантье, они живут очень состоятельно. Там их доход может там составлять 300 тысяч рублей в месяц, 400 тысяч рублей в месяц. И при них обязательно находится одна компаньонка или две компаньонки. Это бедные пенсионерки, у которых кроме их пенсии там 20 тысяч рублей ничего нету. И она просто идет вот так вот подрабатывать, приживать, работать с компаньонкой, выводить гулять собачку, там, исполнять какие-то приказания, ходить в магазин, там, поручения какие-то. Иногда это дружба, а иногда это приживальщество, как вот у Островского. Он тоже любил эти штуки очень описывать. Там богатая помещица обязательно у него держит при себе какого-нибудь молодого человека для услуг, который ей во внуки годится, да? И обязательно вот купчихи московские окружены вот этими бесконечными приживалками, бабульками, тетками. Причем приживалки зачастую играют роль вот Телеграма, да, или других там полузапрещенных соцсетей. Они рассказывают сплетни, они могут провести анализ политической ситуации, работают политологами. Я помню в одной из пьес Островского, может быть, «Женись Бальзаминова», или в «На всяком удальца довольно простоты», там купчиха собирает вокруг себя приживалок и говорит: ну, рассказывайте, ну, что в мире-то происходит? Телевизор-то нет. Политологов типа тебя или меня нету, да, им некому рассказать. И вот приживалка рассказывает: есть матушка Султан Махмуд Турецкой, а есть Султан Махмуд Персидской. И вот пошли они друг на друга войной, матушка, и от этого будет конец всему свету. Книга есть, в ней все сказано. И купчихи молятся, крестятся, вздыхают и говорят: ох, матушки. То есть, ну, это ничем не отличается от политологических эфиров, будем честны. Вот примерно так происходило, да?
0: То есть ты хочешь сказать, если я правильно понимаю, что на самом деле все зародилось в России, и это Америка,
1: абсолютно,
0: и прочий западный мир, значит, у нас это все, как обычно, позаимствовал, просто назвал своим словом.
1: Запатентовал, не указывая оригинала, да?
0: Слушайте, вы понимаете, да, что мы на самом деле цивилизационно зародились Западу поставляли не только энергоносители и все другие плюшки, но еще и снабжаем определенными векторами их социальной и даже сексуальной жизни.
1: Абсолютно. Причем, да, ты права, это же дело не только про секс. Разные обстоятельства. Самое главное обстоятельство, что социальное неравенство, что есть небольшой процент очень богатых людей, есть большой процент людей бедных, а вот сам средний класс скукоживается, и людей, способных жить независимо, тем более на старости лет, когда вот там пенсия маленькая, всякое такое. Таких людей становится все меньше, они вынуждены переживать. Отсылаю вас к прекрасному спектаклю по пьесе Тургенева «Нахлебник». Это спектакль МХАТа, еще советского. И главную роль там играет бесподобный Михаил Яншин. Любимый актер Михаила Булгакова, кстати сказать. Булгаков его молодым еще совсем знал, а тут Яншин пожилой. Он играет просто потрясающе, но это надо видеть, это вот есть на видео. Обязательно найдите, посмотрите спектакль «Нахлебник». Грустный, пронзительный. И вот про ту вот эту историю, про ужасное неравенство, да, когда бедный дворянин вынужден приживать в богатой семье и терпеть все, что вынужден терпеть нахлебники.
0: Ну, я не знаю, вот насчет, так сказать, там дворянства и его каких-то, так сказать, аристократических или не очень практик, но я, если честно, конечно, думаю о том, насколько лжив и омерзителен западный капиталистический мир, в котором молодые, как правило, мужчины, я думаю, женщины в меньшей степени, вынуждены торговать собой для того, чтобы получить крышу над головой. То есть эти люди нам долго-долго, опять-таки, вливали в уши, мне очень нравится это выражение, как у них все замечательно, потрясающе, и как они счастливы, и какой сказочный вот этот самый глобализм. Да, и мое тело, мое дело, и так далее. А выясняется, что человеку не принадлежит даже его собственное тело, потому что он его предоставляет в качестве сервиса, в качестве механизма, рычага для услады тех, кто богаче.
1: Да, и хорошо, что у нас вот строительная отрасль так развивалась все эти годы, и по обеспеченности своим жильем россияне на самом деле бьют рекорды. Вот если посмотреть, у кого какое количество собственного жилья, именно в собственности, там и квартиры могут быть, и дачи, и дома. Ну, мы просто в топе всегда, мы в тройке всегда лидеров. Там, по-моему, первый Китай, потому что они просто, ну, помешаны на этом. Вот все, как бы сказать, все накопления они в это вкладывают. Вот. А мы где-то на втором, на третьем месте. Это очень важная вещь, потому что крыша над головой – это же главное право человека. Это как право на жизнь, да? Ну, как можно со своей крышей над головой?
0: Слушай, и это ведь поколенчески. Мы даже не представляем, как можно жить в чужом жилье, потому что мы с тобой родились в семьях, у которых были свои квартиры. И когда я об этом рассказывала иностранцам, они не понимают, как государство дало квартиру, я говорю, да. Причем эта же практика была на всей территории огромной страны, что в Казахстане, что в Прибалтике, что в Калининградской области. Короче, где угодно, но люди жили в своем жилье.
1: Да, и в последние там 30 лет люди, вот мое поколение, из кожи вон лезли, чтобы у детей тоже были свои отдельные квартиры, и мы в это вкладывались. И очень хорошая была тогда политика государства, потому что, ну, сейчас цены на новостройки очень сильно взлетели. Но вот когда они были умеренными, это позволило нам закупиться квартирами, и то, что теперь мои дети, там, 18-25 лет, вошли в жизнь, и у каждого есть своя отдельная квартира, это тоже по западным меркам что-то невероятное. Мне говорят, как? Откуда? Ну, как вот? Ну, копили, старались.
0: Но дело в том, что у тебя была возможность копить. Это же тоже очень важно. У тебя не было необходимости брать ту самую ипотеку под абсолютно грабительские проценты. И второй момент, который тоже важен. Существовала культура собственного жилья. Нравится нам это или нет, любим мы капитализм или любим социализм, но, тем не менее, людей приучили, что жилье должно быть свое. Понимаешь?
1: Да, когда есть свое жилье, дает другое отношение к своей стране. Потому что это уже по-настоящему своя страна. Вот здесь у меня свой дом, значит, вот это моя родина, и ну куда я отсюда денусь? И знаешь, семьи в советское время были, не разводились годами, потому что не могли разменять квартиру. Ну вот все их привязывало. По-своему, может быть, это неплохо, и браки были такие прочные, да? И вот здесь то же самое, патриотизм, он в огромной степени связан с чувством вот этого собственничества, уверенности в себе. Вот здесь у меня есть крыша над головой.
0: И это не просто уверенность в себе, это уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни произошло, что бы ни стряслось, как бы моя жизнь не сложилась, у меня всегда будет мое жилье, моя крыша над головой, и я не буду вынужден или вынуждена, потому что даже ребенок может вернуться в родительскую квартиру. Конечно. Ну что им, так сказать, не нальют тарелку супа и не постелят постель. Поэтому я считаю, что все вот эти истории про то, насколько роскошен капитализм и насколько ужасен социализм, поскольку это тюрьма народов, они не стоят вообще ничего, и они разбиваются о ту реальность, о которой мы сейчас с Викой здесь говорим довольно много, И, наверное, говорить будем, потому что тема, мне кажется, чрезвычайно важной. Вика, на прощание что-нибудь скажи нашим слушателям.
1: Друзья, я всегда за информационный детокс. Гуляйте, читайте книжки, оторвитесь от голубых экранов. Вот нас послушали, и идите на прогулку.
0: А я абсолютно Вику в этом смысле поддерживаю. Так что давайте на прогулку. Потрясающая погода. Счастливых вам майских дней, вечеров, ночей и утр. Услышимся в следующую субботу.
2: Узнать за 90 секунд. История знает немало гениев, которых при жизни считали безумцами. Да и грань эта для многих неочевидная. Вся жизнь голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, оказавшего огромное влияние на искусство 20 века, череда ненормальных событий в обывательском понимании. Будущий живописец родился через год после того, как на свет появился, и почти сразу умер его брат, которого назвали Винсентом. Имя перешло к новорожденному. Мало того, заботливые родители водили мальчика на могилу брата, к надгробной плите с его собственным именем. Биографы художника считают, что тогда он получил роковую психологическую травму. Родные считали Ван Гога странным ребенком, были с ним холодны. Наверное, поэтому полотна художника залиты желтым солнечным светом. Своего рода компенсация. Приступы ярости у Винсента резко сменялись подавленностью. Даже в психиатрическую клинику такие амплитуды привели. Исследователи говорят, биполярное расстройство. Впрочем, диагноза никто не видел. Врачебная тайна, но часть уха он себе отрезал. Это исторический факт, обросший десятком легенд. Картины Ван Гога отражали не окружающий мир, а его состояние, отношение к нему. За это художника верные поклонники и ценят. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 9 вечера, в Самаре 22 часа, в Бишкеке полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. BBC и CNN отказались ехать в Старобельск из-за нежелания говорить правду. Трамп пригрозил Ирану очень сильными ударами, если сделка не будет достигнута. В Перми состоялся марафон, несмотря на объявленный утром в регионе режим беспилотной опасности. Подробности далее. Британская BBC и американская CNN отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию в Старобельске из-за нежелания говорить правду, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что BBC официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Захарова добавила, что отказ журналистов от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад врет. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 дронов самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник, согласно последним данным МЧС. В результате атаки погибли 18 человек, 43 пострадали. Российские силы противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану очень сильными ударами, если сделка не будет достигнута. Угроза американского лидера прозвучала в интервью CBS News. Ранее Трамп заявил в интервью Axios, что оценивает шансы на сделку с Исламской Республикой ровно 50 на 50. Также президент добавил, что к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном. Колонны протестующих студентов и сторонников оппозиции собрались на центральной площади Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в Сербии проходит в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови Саде 1 ноября 2024 года. Собравшиеся несут флаги Сербии, флаг анти-НАТО и анти-ЕС, транспаранты с антиправительственными лозунгами. Приостановлено железнодорожное движение. Железнодорожный мост через реку Аргун в Чечне восстанавливают после сильных дождей, сообщили в РЖД. Отмечается, что для работы с пролетными строениями задействуют 90-метровый кран, который в апреле уже привлекался к восстановлению железнодорожного моста в дагестанском Хасавюрте. В РЖД уточнили, что мост через реку Аргун был поврежден в результате аномально сильных дождей, обрушившихся на республику. Железнодорожники начали работы по восстановлению моста 22 мая. В Перми, несмотря на объявленный утром в регионе режим беспилотной опасности, состоялся и успешно прошел полумарафон «Забег РФ», сообщили РИА Новости в краевом Минспорта. Отмечается, что из-за объявленного предупреждения марафон был приостановлен. Все участники полумарафона в течение 7-10 минут спустились в укрытие в одном из торговых центров. Перерыв длился примерно час-полтора, а после снятия угрозы забег продолжился. Всего в марафоне участвовали более 6 тысяч человек. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», и мы продолжаем разговор с Эльвирой Михайловной Фоминой, руководителем образовательного центра «Алабуга Политех». Говорим о том, как сегодня защищать умы нашей молодежи. А говоря про систему отбора, есть ли какая-то специфика у вас? Вот что-то особенное, удивительное, уникальное, чего нету в других вузах?
3: Есть. Вузы и в колледже отбирают ведь либо по результатам ЕГЭ, если это вузы, либо по среднему баллу аттестата, если это колледжи, да. Но вот мы как компания попробовали протестировать, например, уровень математических знаний у ребят 2 года назад, чтобы проверить и понять, а почему они не понимают слово пропорция, а почему им нельзя сказать, ну, скажем, скажи примерно, сколько это процентов в каком-то производственном показателе. И мы обнаружили с ужасом, что, казалось бы, ребята, завершившие 9 классов, вот сдавшие ОГЭ, реальный уровень их математических знаний – это второй класс. То есть то место, тот год, где они совершают
2: таблицу умножения
3: ошибок. Все верно. И даже в простых операциях сложения и вычитания, возможно, это рассеянность внимания ввиду того, что нашим подросткам сложно. Они живут во время большого информационного потока, и вот эта гаджетная зависимость и необходимость
2: клиповое мышление, да.
3: Да, быстро получить контент и пролистать, она является вот этим капканом в начале, когда я пытаюсь быстро решить задачу и даже не вдумываюсь в ее условия, не понимаю, что хотят от меня в результате. Поэтому мы набрали в штат 60 математиков, распределили потоки первокурсников после 9 класса опять по их уровням и медленно начинаем с ними программу.
2: Со второго класса?
3: Со второго, у кого-то с первого, ну, у кого-то и с третьего, у кого-то, может быть, и с пятого, но это скорее редкость, наверное, там в пределах где-то 5% будут те ребята от всего набора, да, от экспериментальной группы, которые окажутся на старте на уровне средней школы, так скажем. И поэтому и вопрос, а чего ожидать, на какую фундаментальную базу проверять при поступлении, а хочется возможность развиваться в профессии, дать всем. Соответственно, вот мы выяснили, что при хорошей декомпозиции, когда человеку с учетом его особенностей индивидуальных и его скорости личной объяснять последовательно и медленно, тогда процентов 60 населения страны мы в целом можем хорошо адаптировать под программы образовательные, вот под закрепление фундаментальных знаний. Процентов 10 они способны самостоятельно. Это люди с хорошими аналитическими способностями, им не нужно дополнительно декомпозировать. Один раз объяснил, он закрепил у себя, пошел дальше, справляется самостоятельно. Ну и процентов 30, к сожалению, это вот когда не очень интересно, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Поэтому нет смысла проверять после школы какие-то знаниевые компетенции. У нас есть свой продукт, который называется стимуляцией Business Cats. Это такой симулятор финансовой грамотности, по сути, да, он является инструментом обучения, но в то же время инструментом отбора. Когда несколько учебных глав с простейшего смартфона абитуриент может самостоятельно пройти стартовое обучение, набрать определенное количество баллов, подтвердить свое желание прийти сюда, в структуру Алабуги, то есть хоть как-то пошевелиться, хоть как-то посчитать свои монетки на старте для того, чтобы купить котят, взрастить их и продать уже их как размножившиеся, скажем, да, особи, то есть есть отдельное там зрение, которое отвечает за зоомагазин.
2: Тема кошечек раскрыта вообще, котиков.
3: Отвечает за рынок. Ну и любой сотрудник, который, или любой кандидат в сотрудники, который стремится прийти в Алабугу, как раз это вот такая первичная проверка, наверное, его желание пошевелиться и что-то сделать, выйти из зоны комфорта по общению, подойти к соседу и спросить, а у тебя, кошечка, сколько стоит? Ты мне можешь продать подешевле? Да? Договариваться мы не умеем, и в конечном итоге, возможно, где-то это приводит к контрактам.
2: Все огонь вообще.
3: Контрактам с завышенными ценами, к отсутствию какой-то экономии, да, потому что...
2: Ну, конечно, финансовой грамотности базовой, просто простой и тривиальной финансовой грамотности.
3: Да, ну и, конечно, всегда проще пойти к свату, к брату, к другу и договориться с ним, нежели найти наиболее выгодное предложение на рынке, которое не будет уступать по качеству, ну и, соответственно, цена будет при этом дешевле. Ну и научный этап, затем приезжают уже студенты и играют здесь, на территории Алабуга Политех, для того, чтобы мы...
2: И играют именно в эту игру или во что другое играют?
3: Да, в эту же игру.
2: Я слышала, у вас пинбол, то или что-то такое еще есть, нет?
3: А это да, это отдельно мы продолжим. В качестве инструмента отбора есть бизнес-кэтс, есть такие, наверное, практические мероприятия типа профпроб, когда абитуриент заходит в каждую мастерскую лабораторию, и студенты ему показывают и рассказывают, как будет выглядеть его обучение, на чем он будет учиться, в чем оно вообще заключается, исходя из этого уже студент...
2: Это как равный равному, да? Такое
3: пир? Да, да. Ну, потому что, наверное, доверять руководителям, которые продают свой проект и говорят, вот приходи, у тебя все будет хорошо. Нет, меня нельзя вообще запускать. Я начинаю отговаривать, я говорю, что будет сложно, ты приходи только если ты там дисциплинирован. Но действительно, подростки, которые во время обучения в школе жили в режиме кружков, спортивных секций, им лучше дается. Родители начинают более-менее уже успокаиваться, наверное, где-то на 3-4 месяц. Вот это такой у нас общий период адаптации и для
2: выдохнул, все,
3: детей,
2: да,
3: для
2: все понятно.
3: Да, когда они поняли, что вот куда он ходит, как он и где, что он должен делать, на что влияет его результат, собственно, да, и от чего зависит продолжение его работы в компании. Родитель всегда может позвонить по видеосвязи своему ребенку в хостел и проверить, как он проживает и как выстраивается коммуникация внутри хостела. Ну, у нас, конечно, есть своя поддержка, да, внутри, с точки зрения психологической службы. Обязательно мы всех тестируем студентов.
2: Ну, конечно, с учетом, опять же, вот этих идеологических, смысловых вызовов, которые есть.
3: Да, конечно, если подросток сразу не нашел вот этой вот поддержки и понимания идеологии, то это зачастую приводит при высоком уровне тревожности. Угу. Это приводит к очень печальным результатам. И статистика в стране, она по подростковому, например, суициду, она очень плохая. То есть мы должны, наверное, бороться как раз вот за эти смыслы и настраивать ребят не на чуждую культуру через какие-то,
2: да,
3: аниме.
2: Через,
3: вот,
2: конечно,
3: вот
2: классические продукты культуры, которые просто внедряют такие модели поведения в сознание,
3: да,
2: детей и конкретным вот этим клиповым инструментом заставляют такой модели поведения следовать. И в этом смысле наверняка у вас формируется некоторый такой набор героев, да, к опыту которых, вот вы уже сказали, да, Курчатов, мне очень понравилась эта история, это как раз вот те герои, к опыту которых имеет смысл апеллировать и к их жизненному пути. Давайте на минутку прервемся, послушаем еще один музыкальный привет, который звучит у нас в эфире.
4: Да, желаю, мой позывной чекист, служу в БАЗ-32, являюсь атаманом Хабаровского края. Хочу передать привет казакам с Дальнего Востока и заказать песню «Русь» Николая Емелина.

сяду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это

живем на отцовской земле. Внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле.

0: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет!
1: Вставайте, люди русские!
0: Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь.
2: Это была композиция «Русь» в исполнении Николая Емелина для чекиста. Удивительно, какие у нас сегодня с вами крылатые песни звучат в эфире. Возвращаясь к вот этому процессу прохождения водных испытаний, какие же еще испытания ждут студентов на пути?
3: Но сам по себе первый год обучения, он очень насыщенный, потому что на первом курсе у них будет и образовательная программа политеха по выбранному направлению. Она будет длиться ровно год. В рамках этого года мы также их будем оценивать с точки зрения их лидерских качеств, командной работы через командные лидерские турниры. И вот как раз пейнтбол, который вы упоминали, это элемент военно-патриотического воспитания в том числе. Начали мы им заниматься в 2021 году. Тогда нас очень сильно, как говорят сейчас, хейтили, нас ненавидели, нас проклинали, нас говорили, что так нельзя, это же подростки, почему они бегают с автоматами, и от красочки остался синяк, ой-ой-ой, мы на вас
2: хотим жалобу. Кажется, сколько вообще людей сами свои лишние денежки... Я ходила просто на коммерческой основе играть в пинбол, потому что это прикольно. Ну, в смысле, как это?
3: Да, но не все такие.
2: Это командный инструмент. Это же история, ну, за други своя. Это история работы в команде, отстаивания совместной цели, совместное достижение этой цели. Почему-то, условно, к зорнице таких претензий не предъявляют, хотя инструмент примерно один и тот же, ну, как на мой вкус.
3: Но зорница тоже возродилась еще только в эпоху, наверное, нашего бытия. Я в текущих геополитических условиях. А до этого, когда мы жили в призрачном мире того, что все вокруг друзья и никто на нас не будет посягаться, что у нас абсолютно ровная экономика, как будто бы и нас всех ждет...
2: Независимое, такое, главное.
3: Да, непоколебимое будущее. Никто не понимал, почему подросток в 16 лет, он уже должен бегать с автоматом и отстаивать свое право на существование, да, на лидерство в данном случае.
2: А есть какие-то специфические условия этой игры? Извините, просто что перебываю, просто чтобы от нее не уходить далеко.
3: На самом деле нет. Есть профессиональная команда пейнтболистов, которых мы привлекаем в качестве судей, то есть они выстраивают структуру игры абсолютно спортивным образом, с соблюдением всех правил. Весь поток колледжистов первого курса, скажем, в сентябре 25-го их было 4500 человек. Условно, первый поток в 2000 человек отыграли в пейнтбол в сентябре-октябре. А вот второй поток, там у нас были определенные особенности приема, они зашли в эту игру вот буквально в апреле-мае. Да? Есть колоссальная разница между двумя потоками с точки зрения дисциплины. Первый поток, который прошел пейнтбол за первые 2 месяца обучения, они более слаженные. Дисциплина чувствуется больше, да, а вот этих пришлось как-то долго погоду собирать. Соответственно, 2 месяца – это 8 игр, всего лишь выходные дни, когда ребята делятся на команды, и в рамках академической группы закрепляется, соответственно, 5 сержантов. Это самовыдвиженцы, то есть это такие же первокурсники, ребята, которых мы видим впервые. Да, приехали все со всех территорий, со всех регионов Российской Федерации, где-то страны СНГ, и вот они говорят, я хочу попробовать себя в качестве сержанта, берут к себе в команду из 4 человек, распределяется это все рандомно, ну и, соответственно, они должны одержать победу, водрузив флаг своей команды, синий или красный, на вершину. Соответственно, конечно, остается победителем тот, кто удержал флаг и у кого осталось численное преимущество при завершении боя. Если посмотреть на такую механику, наверное, игры, и в общем, это, ну, примерно, наверное, 3 часа на человека с точки зрения его логистики до полигона, до места проведения турнира, размялся с командой, выработал стратегию, сходил, поиграл. В самые первые дни можно наблюдать, как вот они заходят на поле, да, и они боятся, они сидят за укрытиями, за травой, им страшно выходить, и где-то приходится их, значит, подмотивировать, подстегивать на то, чтобы они все-таки вошли вот в это сражение уже, да? А потом, когда они входят во вкус, понимают, что...
2: Враж. Это такой...
3: прилетевший шарик от краски, это не страшная история. Да, у нас вот бойцы на передовой, они не шариками воюют, а мы здесь боимся, собственно, синячок маленький получить. И, собственно, здесь, возможно, и происходит самый большой отсев и вот эта вот ломка того, что я не готов идти на какие-то жертвы ради результата команды.
2: Хотя, вроде бы, скажите, вот, не знаю, мне кажется, что мы там иксы, игреки, мы в такие игры играли в детстве, что у нас и синяки оставались, и что только не оставалось. Вообще любой спорт требует вот этого вызова и внутренней, ну, уверенности какой-то. Мне кажется, что здесь как будто, конечно, у нас очень рафинированное сейчас общество, и понятно, что про вот этих зумеров все говорят, что они там спонтанные, неорганизованные. А можно ли их назвать патриотами? Вообще слово патриотизм используете ли вы у себя в лексиконе или нет?
3: Обязательно.
2: И если да, то в каком ключе? Как с зумерами говорить на тему патриотизма, любви к родине и работы со смыслами?
3: Я бы на самом деле не ставила диагноз. Если ты зумер, то ты уже не патриот или ты...
2: Ты уже все, да?
3: Есть очень большое количество, к счастью, ребят, которые и школы где-то делают свое дело, да, в части и патриотизма, и семьи тоже правильно настроены, там, хотя бы на парад сходить 9 мая. Я думаю, это уже правильный настрой в рамках семьи. Когда вот сам пейнтбол — это уже старт военно-патриотического воспитания. Сначала ты ломаешь барьер того, что это страшно. Это не страшно. А затем есть программа комплексная военно-патриотического воспитания, которая включает в себя и посещение краеведческих музеев, и, собственно, работу на полигоне с ребятами, а занимаются с ними военнослужащие в отставке. Mm-hmm. То есть это люди, которые были в реальных точках боевых, и они понимают, о чем говорят, и они контролируют в том числе и дисциплину студентов, например, по местам проживания, но при этом являются для них наставниками и проводниками вот в этот мир правды.
2: Интересно. Извините, пожалуйста, сейчас вот прям я не знала про этот удивительный фактор. А работают ли, например, ветераны специальной военной операции в качестве наставников?
3: В том числе, да, конечно.
2: То есть это вопрос еще и инфраструктуры для адаптации и реабилитации самих бойцов, когда они возвращаются, для них это тоже такое дело становится, да? Вот эта культура наставничества и служения, о чем много говорит президент, о чем много говорит сейчас, вообще все говорят, это очень интересный фокус внимания, не знала, что у вас это есть.
3: Соответственно, мы им и доверяем, а кто, как не они, будут продвигать патриотизм в компании, и поэтому уж начиная с базовых каких-то лекционных мероприятий о сути и о положении страны в общем, да?
2: Угу. О геополитических вызовах.
3: В таком экономическом, географическом контуре, о том, что сейчас происходит, в том числе про информационные войны, как это работает, как это настроено. Собственно, студенты, они, да, имеют определенный период вот этой адаптации, и где-то, конечно, мы вынуждены прощаться со студентами неправильно настроенными, если они не готовы менять свое мировоззрение, да, и в отношении страны, и в отношении всего происходящего, и непонятно, собственно, для чего пришли, возможно, только денег заработать, но как бы деньги, они не зарабатываются просто так, как где-то ты частью компании должен быть в том числе, чтобы понимать.
2: В современном мире точно нет.
3: Как это работает. Поэтому для нас, собственно, это обязательная часть воспитательного процесса, и студент, он уже лишний раз где-то перестраховывается и понимает, что любое сообщение, пришедшее ему в мессенджер, оно должно быть перепроверенным, хотя бы с точки зрения отправителя. Имеет ли он реальное отношение к компании, например, не является ли это какой-то мошеннической схемой или недоброжелателями, которые пытаются выудить информацию. Ну и, собственно, базово, конечно, закрепляется и в трудовых договорах ответственность за разглашение коммерческой тайны. И, да, то есть серьезный, да, уже подход такой формируется, что и говорить мы вынуждены каждый раз с ними о том, что необходимо где-то минимизировать количество групп, каналов, в которых вы состоите, да, где...
2: Вы ведете эту работу, да?
3: Обязательно.
2: Вообще, как настраивать информационное потребление? Что такое управление медиасигналом?
3: У меня разговор простой. Поскольку студенты приходят в Алабуга Политех с желанием закрепиться и остаться в компании дальше работать, то у меня ключик, я не знаю, насколько он правильный или неправильный, но, на мой взгляд, он достаточно эффективный. То есть, если у вас будут проблемы с законом, конечно же, в компании вы работу продолжить не можете. И это уже такое и официальное заявление, да, везде. И если ты сталкиваешься с деструктивным поведением, демонстрируешь деструктивное поведение, mm-hmm. то, конечно же, ты не защищаешь образ такого, наверное, правильного политеховца, надежного сотрудника компании. Ну и поэтому, возможно, имеет смысл тебе где-то довзраститься отдельно дома, воспитанием твоим, возможно, должны продолжать заниматься именно родители, если как бы наши установки на тебя не влияют.
2: Да, вопрос все-таки возвращаясь к вот этому вот к структуре медиапотребления и к блогерам. Сейчас много в мире, ну, вообще все, что мы сейчас видим, как только блогер начинает проявлять какую-то такую позицию патриотическую, говорить про социально значимые для России вещи, говорить про институции, которые, в том числе и про Алабугу Политех, про институции, которые помогают взращивать и формировать вот такого нового лидера, нового времени, молодого, ответственного. Этих ребят на всяких популярных, модных платформах просто начинают западных блокировать. Вопрос, как вы, видите ли вы это внутри своей организации? Ну, я так предполагаю, что наверняка вы это видите. Вот для меня главный, знаете, какой посыл здесь? Это же не касается конкретно там Алабуги, это касается того, что это тоже фактор вот этой программы отмены. Отмена России, отмена российских смыслов и так далее. Может быть, имеет смысл уже и блогерам сквозь призму этого не устраивать вой в сети, что ай-яй-яй, значит, меня тут заблокировали в очередной раз на каком-нибудь западном Фейсбуке, а просто переходить в ВК и наращивать свою аудиторию там. Вот, может быть, это какие-то системные решения должны быть? Как вы смотрите на это?
3: Я, конечно, в профессиональную деятельность блогеров абсолютно не погружена, но думаю, что настало время уже выбирать сторону, да? Угу. Либо ты пытаешься где-то формировать аудиторию, которая находится за рубежом, и непонятен ее настрой по отношению к стране и в каком русле она будет использовать. То есть для кого ты существуешь? Ты в стране, в России работаешь на слушателя российского, тогда делать такие стримы, которые будут популярны на отечественных платформах, собственно, куда за тобой люди и пойдут. Наверное, человек выбирает он спикера, а не платформу как таковую.
2: А если ты хочешь работать с западной аудиторией, с западными смыслами и западными ценностями, то, ну, как будто
3: конечно,
2: бы
3: то, наверное,
2: не стоит обижаться, что... Да, имеет смысл, наверное, да. Спасибо вам огромное. Я вообще в восторге от программы отбора. Задалась вопросом, что у меня дочка получила 4 по математике, надо проверить знания 2 класса. Вообще, конечно, удивительные вещи вы мне рассказали. Есть о чем подумать, я уверена, не только мне, но и нашим радиослушателям. Спасибо вам большое. С нами была Фомина Эльвира Михайловна, руководитель образовательного центра «Алабуга Политех». Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Увидимся.
4: Вы только ждите нас!

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом от упавшего в центре Луганска беспилотника. Об этом и рассказал РИА Новости замдиректора сети одной из поврежденных аптек. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о двух пострадавших в результате удара украинского дрона. Пострадавших оперативно госпитализировали. Пасечник добавил, что в то время, как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. Власти ЛНР совместно с общественниками займутся организацией похорон погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил руководитель администрации главы республики Алексей Самойлов. Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, на место удара ВСУ в Луганской Народной Республике согласились приехать журналисты со всех континентов. При этом британская BBC и американская CNN отказались ехать на место трагедии. По последним данным, в результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ погибли 18 человек, 43 пострадали. Переговоры главнокомандующего армии Пакистана Асима Мунира с руководством Ирана прошли в позитивной атмосфере и позволили добиться обнадеживающего прогресса на пути к окончательному взаимопониманию между Тегераном и Вашингтоном, говорится в заявлении пресс-службы пакистанской армии. Мунир в ходе визита в Иран встретился с президентом страны Масудом Пезишкяном, председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом, главой МИД Аббасом Аракчи и министром внутренних дел Искандером Мамини. Стороны обсудили ускорение консультационного процесса для поддержки мира и стабильности в регионе, а также достижение окончательной договоренности. 12-летний ребенок погиб в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР. Также пострадал 16-летний подросток. Уточняется, что именно он был за рулем питбайка, который столкнулся с легковушкой. Словакия может оказаться в трудной экономической ситуации в результате действий Евросоюза, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Он добавил, что Словакия приближается к своим худшим временам в экономическом плане. По словам Гашпара, электроэнергия в республике дороже в 1,5 раза, чем в США, газ в 3 раза. Европейским фирмам будет тяжело конкурировать в глобальной среде, что распространяется и на Словакию, добавил Гашпар. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Здравствуйте, в эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkareya.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». У нас прекрасное лето, замечательная погода, и сегодня отличный момент для того, чтобы поговорить про образ будущего и всех тех, кого мы сейчас активно защищаем на информационных фронтах. Это наша молодежь, это умы, за которые мы боремся, сражаемся, смыслы, которые мы хотим до них донести. И сегодня у нас в гостях Фомина Эльвира Михайловна, руководитель образовательного центра «Алабуга Политех». Эльвира Михайловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте.
3: Эльвира Михайловна, расскажите, пожалуйста, немножко нам про особую экономическую зону «Алабуга», про «Алабуга Политех» и почему именно это образовательное учреждение называется сегодня кузницей кадров и вообще главный центр, который смотрит в будущее и работает с молодежью.
4: В начале 2000-х годов появился в Российской Федерации проект особых экономических зон, который был нацелен на развитие инфраструктуры с привлечением инвесторов. Собственно, Алабуга в Республике Татарстан – это первая зона промышленно-производственного типа в Российской Федерации. Существуем мы уже 20 лет. Активные инвестиции сопровождали нашу площадку. Иностранные инвестиции в 2010-2015 годах. Но все очень скоротечно поменялось, и мы обнаружили, что иностранные инвесторы уже не так активны в России. Да, российских инвесторов у нас, к сожалению, не так много, но на протяжении всего развития особой экономической зоны Алабуга остро стоял вопрос дефицита кадров. Сам по себе Елабужский муниципальный район, в котором мы находимся, не очень большой, ну и, соответственно, при строительстве предприятий инвесторы испытывали потребность в инженерных кадрах, которые приходилось привозить из других регионов Российской Федерации или из других стран. Так появился проект «Алабуга Политех» в 2019 году, когда мы приняли решение готовить эти кадры самостоятельно, как некий, скажем, корпоративный университет, да, но без претензий здесь на уровень образования. И прежде всего Политех теперь это корпоративная программа, которую организовал сам работодатель. Работодатель сформировал техническое задание, определил наиболее востребованные специальности на любом производстве. Да, они могут быть универсальными: химики, лаборанты, электрики, техники по автоматизации, техники по роботизации и так далее. И, собственно, мы являемся примером дуальных программ, дуального образования, когда к себе в партнеры мы набрали образовательные организации, преимущественно это колледжи, то есть это среднее профессиональное образование, приглашаем ребят после 9 класса в 15-16 лет для старта в карьере параллельно с обучением тому профилю, который они для себя выбрали. То есть сами по себе мы исконно индустрия, да, мы не образовательная структура, и, наверное, поэтому мы позволили себе сформировать какой-то альтернативный взгляд на то, как должна осуществляться подготовка кадров.
3: Ну, у вас прям трудоустройство, да, происходит очень, очень быстро.
4: Все верно. Основной концепт, он сводится к тому, что вот в колледжах, наверное, да, в образовательных организациях, выбирая направление подготовки и профессию, ты ее пощупаешь, ну, наверное, самое раннее, где-то на втором курсе, на третьем курсе. Правда, часть федеральных проектов типа «Профессионалитет» где-то позволяют немножечко коснуться профессии уже и в первый год обучения, но «Профессионалитет» появился в 2022 году. А в 2019 году таких моделей практически не было, а мы решили сказать ребятам, что вот профессию, раз уж ты выбрал, то давай мы тебя начнем обучать этой профессии прямо с первого курса. И в этом, наверное, одно из основных преимуществ, потому что при низком уровне профориентации в стране

0: говорим про некоторый такой технологический суверенитет, который вы формируете, да, для страны. А что касается мировоззрения, работы с контуром смыслов, вы как-то работаете вот на этом контуре идеологии? Ведь сейчас, как не так давно, в очередной раз и Сергей Владимирович Кириенко, и Владимир Владимирович Путин обозначили контур внимания внутри трех войн. Это война на поле боя, это экономическая война, и это война информационная, где мы как раз боремся за это подрастающее поколение. Вот вы свою вот эту функцию работы с мировоззренческим смысловым контуром видите, и как вы ее реализуете?
1: Мы идеологически ребятам предлагаем расти в ускоренном треке карьерном, в результате которого они могут прийти к так называемой позиции технологического предпринимателя, человека, который способен в рамках своего естественного профессионального роста и работы в команде встать как готовый специалист, управленец за создание новых технологических линий самостоятельно, за управлением отдельными участками производственными самостоятельно. И это с ним идеологически должно случиться, ну, условно, не после 40 лет, да? Uh-huh. А молодые кадры, которые на ранних стадиях вовлечены в освоение профессии, имеют больший, наверное, задел такой и трек ускоренный в том, чтобы заполнить нишу управленческих кадров еще в молодом возрасте. И это дает много преимуществ, согласитесь, потому что это другое видение, это свежие мозги, uh-huh. это возможность идти в ногу с технологиями. Ну и, собственно, есть вторая такая изюминка в любом здании особой экономической зоны Алабуга внутри управляющей компании, будь то Алабуга, Политех или офисные помещения, или производственные помещения, студента и сотрудника будет встречать плакат, на котором мы декларируем, что Курчатов, Сталин и Королёв живут в наших ДНК. На самом деле мы наследие великого прошлого. Да, и вот если обращаться к модели русской инженерной школы, когда раньше все так же начиналось с освоения ремесленных задач, а потом люди с осознанием освоенного ремесла понимали, готовы ли они к научным исследованиям и разработкам, на мой взгляд, качество образования советского, о котором так много говорят, вот оно было там. И за счет того, что не массы уходили в вузы, а там оставались только способные генерировать вот эти научные исследования и разработки. Студентов идеологически мы этим и подпитываем, что не нужно думать, что за рубежом есть какая-то мякотка, и вас там ждут, и только там вы сможете быть востребованными. На самом деле мы способная нация, мы способны генерировать новые технологии. Просто этим нужно действительно заниматься, пробовать, не бросать, доводить до результата. В масштабах особой экономической зоны Алабуга у нас есть такие примеры собственные. То есть мы студентам показываем, как мы можем не опираться на иностранные инвестиции. В какой-то момент, если бы мы пошли по этой модели, нам бы пришлось просто, ну, видимо, лечь и умереть и отказаться от существования как особая экономическая зона.
0: Лечь и умереть сейчас нельзя, слишком много на вас ответственности.
1: Да, и как раз в 2022 году, когда мы запустили проект по производству беспилотников, это для нас была абсолютно новая история, потому что сами по себе мы управляющая компания, которая организовывает объекты инфраструктуры для созданных заводов, да, водоснабжение, водоотведение, канализация, то есть мы такой ЖЭК. И вдруг в условиях ограниченных ресурсов и сроков мы собираем команду, и как раз в составе этой команды оказываются студенты в первую очередь, да, почему о нас говорят, что студенты в Алабуге, собственно, занимаются производством дронов. Потому что люди с рынка, при всем уважении, они имеют свои устоявшиеся уже взгляды, которые не позволяют им гибко мыслить, подстроиться под то, что надо, да, а не то, что тебе будет там какое-то вознаграждение вот за определенные 8 часов работы. А в 22-м году пришлось работать больше, чем 8 часов. Ну и, соответственно, здесь очень важен был вот этот вот командный дух. И как раз в основном студенты, воспитанные в идеологии того, что мы не ущербные, мы страна, которая способна...
0: Я русский, я горжусь этим.
1: Да, и ухнуть там, где нужно, и технологии поднять. Собственно, мы продолжаем в том же русле.
0: Знаете, у меня какой вопрос по поводу дронов. Вот мы когда сейчас говорим дрон, да, понятно, сейчас, как только это слово звучит, сразу холодок по спине, там есть какие-то особенности. Но я, насколько, готовясь к эфиру, понимаю, что вообще дрон используется в огромном количестве мирных индустрий. Дрон используется в территории, когда мы говорим, про кадастр, когда нужно оценить там землю в сельском хозяйстве. Я

0: правильно понимаю, что этот вектор развития у вас, он тоже, ну, ярко представлен. И когда вы говорите слово «дрон», вы не имеете в виду то, что в среднестатистический там россиянин сразу представляет себе в голове?
1: Конечно же, я говорю о беспилотниках в первую очередь. Они у нас нацелены на оборонно-промышленный комплекс. Угу. Скрывать смысла нет. Это наш основной бизнес. Мы этим гордимся. Мы, собственно, обеспечиваем в том числе и защиту нашей Родины. И это, угу, наверное, не те моменты, которые стоит умалчивать,
0: это
1: стесняясь
0: точно
1: того, что беспилотники у нас отрабатывают военные цели. Конечно, обучая в целом, и у нас есть отдельное направление, которое занимается и аэронавигацией, то есть мы обучаем и радиофизике, и аэронавигации, и управлению FPV дронами, и, собственно, программированием самих встраиваемых систем уже на протяжении 3-го года. Собственно, обучаясь этим навыкам, можно запрограммировать любой беспилотник, любой коптер, любого назначения. Самое, наверное, основное – это умение работать в команде и понимать, как зависит от результата твоей работы последующая работа остальной команды, ну и, соответственно, качество готового продукта. И вовлекаясь непосредственно в первый же год обучения, 2 дня в неделю студенты обучаются, угу, в Алабуга Политех, 2 дня в неделю они работают на производстве, соответственно, они видят, они понимают, чему их обучают. То есть это не какая-то отложенная дольче вита, да, как обычно в образовании. Вот есть какой-то работодатель мнимый,
0: который когда-нибудь сформируют на вас запрос, и, может быть, у вас появится вакансия, и вполне возможно, вы даже туда подойдете.
1: Все верно. Мы отказались от такой модели, потому что мы хотим, чтобы студента было видно сразу, он демонстрировал результаты своего обучения на месте, и можно было прицеливаться в его отношении и понимать, продолжит он работу в нашей команде, вписывается он в наши требования, готов ли он работать с такими, ну, с жесткой дисциплиной где-то, да, с понятными требованиями в отношении его роста.
0: Времена требуют, в общем, достаточно строгого и жесткого отношения и к процедурам, и к процессам. И в этом смысле им важно готовиться не к светлому, непонятному будущему, а к светлому, понятному, но не самому, очевидно, совершенно простому. У нас, в принципе, идет такая сломка системы сдержек и противовесов во всем мире. Эльвира Михайловна, давайте послушаем музыкальный привет, который пришел в наш эфир.
2: Всех приветствую. Я военнослужащий с позывным Клим. Нахожусь на красноармейском направлении. Хочу передавать всем, кто находится на СВО, привет. И поставьте, пожалуйста, песню «Эльбрус» Ольга Веди.

0: Это была композиция «Эльбрус» в исполнении Ольги Веди для «Клима». Говоря про борьбу за территории и экономику, конечно, мы опять возвращаемся к истории с информационными войнами. Понятно, что противнику важно... В общем, конечно, противнику вы, наверное, не очень нравитесь со своими целями, задачами, мыслями и стремлениями. Скажите, пожалуйста, видите ли вы этот вызов, этот информационный вызов? Как вы защищаете своих ребят? А есть ли какие-то специальные программы? Может быть, что-то специально происходит вокруг Алабуга Политех? Такое, что хотелось бы отдельно пообсуждать в разряде вот информационных вызовов и атак времени, чтобы другие тоже знали, как это бывает.
1: Ну, информационные атаки — это то, в чем мы живем каждый день. Каждый день мы видим, что разные информационные источники, понимая, что сейчас наступает период уже приемной кампании, и она вот-вот откроется официально, начинают пропагандировать абсолютно несуразные вещи, не имеющие отношения к действительности. Конечно, можно это один раз увидеть, испугаться и остаться дома, ничего не делать, но, собственно, подавляющее большинство абитуриентов, они выбирают приехать, увидеть своими глазами, посмотреть, исходя из этого принимать решения. И, конечно, это влияет, да, на потоки, на количество людей в наборе. Мы посмотрим, как завершится набор этого учебного года. Планируем принять больше 8 тысяч абитуриентов на 20 направлений подготовки. Все верно.
0: Серьезно.
1: Соответственно, скорее нужно отметить, что, говоря о зачислении в корпоративные программы Алабуга Политех, мы ни в коем случае не берем для себя целью во что бы то ни стало выдать диплом или во что бы то ни стало доучить. Мы нацелены на тех ребят, кто действительно хочет и стремится, и способен осваивать где-то, ну, наверное, от средней до высокой сложности такие профессиональные компетенции. И поступая в Алабуга Политех, соответственно, кто-то сразу признается, что для него режим работы сложный. Кто-то не хочет совмещать на самом деле работу и учебу. Казалось, что это очень просто, но испытывая уже на себе, понимает, что лучше от этого отказаться. И, собственно, для нас это норма, в которой мы понимаем, что Алабуга Политех, он не для всех, и, собственно, работа и обучение, то есть нахождение в такой дуальной системе, к нему не все готовы. И здесь, наверное, это и общая такая национальная проблема, когда мы привыкли оставлять подростка в статусе ребенка
0: вот,
1: очень долгое время.
0: Вот, я как раз хотела про это спросить. Да, вот эти вот инфантильные истории, мы сейчас все это прекрасно видим, что у нас целое поколение выросло детей, которые, ну, там, 20-летних, которые раньше, вот у моего, ну, там, да, раньше в 20 лет уже у тебя ребенок был. Ты вообще не ребенок. Ну, а сейчас 20 лет,
1: теперь,
0: это вот
1: а теперь в 20
0: малыш.
1: Лет мама еще, да, мама еще звонит и спрашивает, а в какой кабинет ему зайти, чтобы сдать заявление. Вот понимаете, вот эта ломка, на мой взгляд, она должна случиться все-таки пораньше.
0: Во всей стране, мне кажется. И в этом смысле спасибо вам, что вы это запускаете, этот процесс.
1: Гиперопека и гиперконтроль, они в конечном итоге ни к чему не приводят. А вот ребята, почему они еще стремятся в Алабуга Политех? И в чем смысл для них здесь, такой личный, это в становлении себя как самостоятельной личности уже, когда ты можешь принимать решения вне зависимости от родителей, несмотря на то, что тебе там еще и формально нет 18. Ну и к черту, собственно, это совершеннолетие. В 16 лет они способны демонстрировать очень хорошие результаты и в части личностного роста, когда они понимают требования, они понимают вот эту вот корпоративную культуру, того, как должны быть выстроены и процессы образовательные, и трудовые, потому что нет уже в колледжах или на работе, тем более, Марьи Ивановны, которая будет за тобой бегать и уточнять у твоей мамы, а есть ли у тебя справочка, потому что у тебя болел сегодня животик. Собственно, в 16 лет, когда ты уже связан трудовым договором, у тебя есть обязательства полноценные, и ты должен их выполнять. А если ты выбираешь их не выполнять, ну, соответственно, исход простой. Ты будешь уволен.
0: Ты будешь уволен, тебя лишат зарплаты, премии и так далее. Все по-взрослому.
1: Конечно. И придется принимать решение, что делать дальше с обучением, уж поскольку для нас наши колледжи — это сетевые партнеры, и мы взяли на себя обязательства по практической подготовке на своей территории. А если ты не являешься сотрудником, и мы больше не заинтересованы в обучении тебя как будущего сотрудника Алабуги, то тогда ты создаешь себе сразу проблем на будущее.
0: Вы же, наверное, со студентами общаетесь, со своими ребятами, опрашиваете их? Вот.
1: Конечно, да.
0: Что является ключевым таким мотивом? Почему пошел Вот почему взял и решил вот этот вот внутрь, это же его решение стать вот этим взрослым, осознанным, уж самостоятельным.
1: Да, ну чем дальше первично, чем дальше от родителей, тем больше шанса как будто повзрослеть быстрее, да, контроля постоянного нет, принимаю все-таки решение самостоятельно, возможность зарабатывать есть и обучают практическим навыкам, которые я могу применить здесь и сейчас. То есть некоторые ребята заходят посмотреть, может, меня обманули, может, на самом деле не так устроено, и меняют свое мнение. Кто-то, к сожалению, оказывается все-таки подвержен мнению родителей.
0: Когда мы говорим про самостоятельность, про ответственность, про желание все-таки уже вылететь из-под родительского крыла, вот уровень тревожности родителей, он, наверное, довольно высок. И, наверное, он тоже влияет. Вот как можно работать с этой тревожностью родителей? Потому что всем понятно, что сейчас, в принципе, население в нашей стране достаточно высокий уровень тревожности имеет, да не только в нашей стране, вообще во всем мире сейчас тревожность высокая. Вот как этот образ будущего, работающего, самостоятельного человека, как про это поговорить с родителями, которые, конечно, к сожалению, хотят, чтобы Хлялечка был до 40 лет лялечкой и спрашивал, есть ли у него справочка.
1: У меня был такой кейс, когда мама
0: звонила живой.
1: Давно, и она говорила моему сыну 40 лет, как ему можно поступить в Алабуга политех. Не должно так происходить.
0: Боже.
1: И родители должны понимать, что чем дольше мы вынашиваем подростков...
0: Пуповину не отрезаем.
1: Да, тем меньше он будет просто понимать свое место в этом мире, тем меньше он будет осознавать, какую пользу он для общества может принести. А если вот он такой сам по себе, то, конечно, это будет человек, который вечно ругает правительство, который недоволен всем происходящим, и семьей своей в том числе он будет недоволен. А, собственно, нужно позволять подросткам формировать свое мнение о происходящем. Да, нужно вовлекать их в такие проекты, которые действительно масштабные, возможно, в которых он действительно понимает, что
0: свою роль
1: делая.
0: Вообще.
1: Да, делая что-то сейчас, он влияет на результаты не только компании, но это результаты и региона, это результаты страны. Любое профессиональное образование, на мой взгляд, именно поэтому должно быть тесно связано с реальным заказчиком. Если нет реального производства, реального предприятия за конкретным студентом, тогда, скорее всего, такие колледжи-то не должны существовать, собственно, для того, чтобы просто породить общую массу людей с бумажкой, которые условно имеют квалификацию, условно имеют какие-то реальные профессиональные компетенции, но на самом деле они не всегда поддержаны вот этой вот идеологической пропиткой и пониманием того, для чего нужна эта профессия, что она позволяет сделать здесь и сейчас, и как это влияет на результаты страны вот в моменте. Собственно, родителям мы рассказываем только один раз в год, как у нас все устроено уже после поступления. Просто не все родители, к сожалению, участвуют на этапе очных отборов в Алабуга политех, и даже не все подключаются к такому общему одному родительскому собранию, но мы сразу предупреждаем, что мы отказываемся от статуса вот этих вот лялечек, объясняем еще раз, как будет устроен трек образовательный, что у нас несколько образовательных программ. Есть колледж, который будет выдавать диплом, и там этот трек образовательный будет длиться от 2 до 4 лет в зависимости от выбранной специальности. Алабуга политех пройдут все на первом курсе, но как бы также с отбором. Если ты демонстрируешь результат обучения ежемесячно, и подтверждаешь освоение образовательной программы, то есть практическую лабораторную работу, каждый месяц ты либо сдаешь на минимальные 70%, ну, как бы желательно бы 100%, и продолжаешь обучение. А если не сдаешь, то тогда, к сожалению, мы не готовы дальше вкладываться в тебя.
0: Это инвестиция. Это в этом смысле тоже венчур. Это венчурная инвестиция. Безусловно, каждый в этом смысле студент – это инвестиционный проект. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В гостях у нас Фомина Эльвира Михайловна, руководитель образовательного центра «Алабуга политех». Прервемся на новости.
2: Вы только ждите нас!

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения. Причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Челябинске полночь, в Магадане 6 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Иностранные журналисты заявили о готовности приехать на место трагедии в Старобельске. Стало известно о состоянии пострадавших в Турции российских туристов. В Израиле проходит антиправительственный митинг. Далее подробнее. Отправиться на место удара ВСУ в Луганскую Народную Республику согласны журналисты со всех континентов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что в кратчайшие сроки организуют поездку иностранных СМИ на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. На месте журналисты смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Захарова при этом отметила, что BBC официально отказались посещать Старобельск. Представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт. Напомню, в результате атаки ВСУ 22 мая погибли 18 человек. 12 из 14 пострадавших в ДТП в Турции российских туристов уже покинули госпитали, куда были доставлены для осмотра и медпомощи после дорожного инцидента с автобусом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что двум россиянкам провели операции, обе прошли успешно. Сейчас женщина находится в палате и получает все необходимое послеоперационное лечение. Напомню, автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталия 23 мая. За помощью обратились 14 человек. Сообщение агентства «Аль-Арабия» о том, что Иран якобы предлагал Соединенным Штатам приостановить обогащение урана на 10 лет, не соответствует действительности. Об этом заявил осведомленный источник, на которого ссылается иранское агентство «Тасним». По его словам, все вопросы, которые касались послания в Тегеран и Вашингтон, ограничиваются лишь пунктами о прекращении военных действий между сторонами, при этом ядерная проблематика не рассматривалась. Ранее власти Ирана заявляли, что на данном этапе диалога с Соединенными Штатами обсуждаются вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Антиправительственный митинг проходит в эти минуты на Театральной площади в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. По его данным, сотни израильтян, сторонники левого политического спектра, выступают против политики правого правительства премьера Бениамина Нетаньяху. Активисты держат в руках плакаты с призывами проводить мирную политику в регионе и провести досрочные выборы в Израиле. Одно из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка – создание государственной комиссии, которая бы выяснила, почему не удалось предотвратить атаку движения «Хамас» 7 октября 2023 года, что впоследствии привело к непрерывным военным конфликтам в регионе, который продолжается уже 2.5 года. Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу. Семьи 20 военнослужащих, сотрудников силовых структур и военных корреспондентов, погибших при исполнении долга, получили автомобили. Их вручили в рамках благотворительной программы «Мы помним», которая прошла в Москве. Она связана с ежегодным международным турниром по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Акцию проводят организаторы состязаний, Национальный союз ветеранов дзюдо и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в канале Макс Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, как обычно, исторический ликбез с Егором Яковлевым. И не только с Егором Яковлевым, но и с Борисом Григорьевичем Кипнисом, который вновь пришел в нашу студию. Друзья мои, надвигается 27 мая. Это день рождения нашего прекрасного города Санкт-Петербурга, столицы Российской империи. И вот ближайшую программу мы решили посвятить рождению этой самой столицы. Борис Григорьевич, я вас приветствую.
3: Здравствуй, Егор, взаимно.
2: Сегодня мы поговорим о вот этом любимом детище Петра Великого.
3: Да уж.
2: О том, почему Петр Первый решил строить новую столицу именно на берегу Невы. И предлагаю перенестись в этот день по старому стилю. Это 16 мая, да. По-новому 27 мая. Вот что предшествовало закладке сначала крепости Санкт-Петербург, название которое потом перешло на весь город. Что предшествовало этому и что обусловило планы царя?
3: Стратегия, естественно, выбор направления приложения усилий, осознанный окончательно после Нарвского поражения в ноябре 1700 года. Я бы сказал, 701 год и начало 702-го – это было время довольно тщательной подготовки, определения для себя маршрутов стратегических передвижения сил. И с лета 702-го уже начинается, собственно говоря, движение, которое увенчалось взятием Нотебурга, Орешка.
2: Это крепость, которая стояла и стоит. Сейчас это музей, а тогда это была действующая крепость в истоке Невы.
3: Я бы призвал наших слушателей вообще-то ее посетить, если
2: да,
3: они там еще
2: замечательный
3: не
2: музей.
3: А мы бы могли организовать туда экскурсию.
2: Так точно.
3: Вот. Взять его происходит в конце октября 702 года. И вот с этого момента этот пункт становится базисом, как тогда говорили, сегодня сказали база, определившим дальнейшее направление приложения усилий вдоль долины Невы к Финскому заливу. Ну, на этом пути ничего серьезного, кроме самого Ниеншанца в устье Охты, не было. Да и сам Ниеншанец серьезным укреплением не являлся. Значит, надо действовать. Где тонк, там и рвется.
2: Да, надо пояснить, что на территории современного Санкт-Петербурга располагался шведский город Ниин с укреплением Ниеншанца.
3: Да.
2: Вот, собственно, на него и двинулся Петр Великий и овладел им в мае 1703 года.
3: 30 апреля.
2: 30 апреля, да. Но потом еще был бой в устье Невы. На выручку Ниеншанца пришла шведская эскадра, и два корабля из этой эскадры были взяты.
3: Городом бы это я бы не стал называть. Городок.
2: Ну,
3: не более.
2: Тем не менее, он имел статус города.
3: А то, ты знаешь, сейчас масса блогеров говорит, вы ничего не знаете. Петербург был основан тогда, а ты рассказываешь про Ниеншанс. В их рассказах он разрастается до гомерических размеров.
2: Разные вещи, безусловно.
3: Конечно.
2: Да. Но тем не менее он был.
3: Да. Вот Ниеншанс пал. После этого произошло обследование начерно устья Невы на лодках с участием самого Петра и преображенцев. После этого пункт, ну, такой секретный наблюдательный на нынешнем Васильевском острове сообщил, что подходит шведская эскадра. Действительно, два малюсеньких кораблика вошли и встали напротив Васильевского острова. Вот Петр в ночь с 5 на 6 мая по старому стилю отправился в набег на них. Взяли их в лучших традициях на абордаж с лодок. Командование эскадры решило не рисковать. Бог знает, сколько там еще у московитов, как они тогда говорили, сил. И они ушли. Вот после этого Петр, оценив ситуацию, решил, что вот именно за это место надо уцепиться. Дальше уже чисто инженерный расчет. Крепость надо строить таким образом, чтобы она была ограждена естественными, либо искусственными, но не на огромном протяжении рвами, потому что чем длиннее ров, тем легче его будет прорывать осадою и штурмом. Ну, и хорошо бы, чтобы рвы были заполнены водою, и тоже хорошо бы естественным образом, а не искусственным. Ну, меньше инженерных работ. Ну, вот все сошлось на Енисааре, Заячьем острове. Он был в два раза меньше, чем сегодня. Расширился он, когда уже Миних перестраивал в царствование Екатерины I и Анны Иоанновны. Из дерева и земли Петропавловскую крепость уже в кирпиче. То есть ту, которую мы знаем, в особенности со стороны Кронверкского протока.
2: Ну, первоначально вот Петропавловская крепость была земляной.
3: Да, да. Ну, по тогдашней технологии деревянные прямоугольные короба, их набивают землей, настилается пол, он же потолок на первом этаже, снова короб, опять землю доставляют, засыпают, снова трамбуют, как и на первом этаже, верхнее перекрытие. И это позволяет иметь три ряда пушек. Пушками, как и сегодня, условно говоря, были вооружены только бастионы.
2: Но это крепость. То есть это пункт, цель которого удержать территорию за собой и запечатать устье Невы.
3: Да. И вот это вот начало определение того, как в течение нескольких лет менялось значение вновь обретенного места. Первые месяцы – только укрепление, не более того. Поэтому строится зимою кроншлот на фарватере Невы у Васильевского острова. Отрываются укрепления самой первоначальной земляной Кронверка, а потом укрепляться начинает Котлин, нынешний Кронштадт.
2: Кронштадт – это название города,
3: да,
2: а Котлин,
3: Котлин –
2: это название
3: это
2: острова, остров,
3: да.
2: На котором он находится.
3: И весной 704 года, где-то в мае, по-моему, или в июне, ну, сейчас это не проблематично для нас, начинаются работы по возведению второй Санкт-Петербургской крепости, как она именовалась до 1809 года. Мы ее знаем как Адмиралтейство. То есть параллельно, значит, само первоначальное здание этой верфи, и вокруг нее такие же земляные укрепления, как на Заячьем острове. Бастиональной такой же вот конфигурации, только не овал по форме острова, а вытянутый прямоугольник с очень длинной поперечиной и небольшими столбами, упирающимися в Неву. Ну, таким образом, уж в таком случае я закончу мысль, таким образом Петербург приобрел вторую функцию – пункт крупного судостроения, да еще при выходе в Балтийское море.
2: А правильно ли я понимаю, что создается, в принципе, такая мощнейшая фортификационная система? То есть да. В море вынесен да. Кронштадт, да, который да. создается, и это как первая линия
3: да,
2: обороны.
3: Да.
2: Если при каких-то условиях вражеский флот минует эту первую линию обороны, да. тогда его будут встречать уже Петропавловка и Адмиралтейство.
3: Нет, не так. Его встречает Кроншлот. Если Кроншлот, мимо да. нее тоже пройдут, угу. Петропавловская крепость. И, наконец... Еще и Адмиралтейство в придачу. Но Петропавловская крепость – основной массив артиллерии. Пушки Адмиралтейства смотрят в поле, а не в реку.
2: Угу, угу. Но линию Кронштадта вражеские не флоты преодолел. Никогда не преодолевали. Хотя попытка была. 1705
3: да,
2: год.
3: Да,
2: первая, по
3: да.
2: сути,
3: вот
2: такая мощная...
3: В нашей
2: мощная
3: следующей передаче я немножко да, о ней упомяну.
2: Оборона Петербурга. Но, тем не менее, шведам ничего не удалось.
3: Нет, нет, нет.
2: Русская армия действовала молодцы. Чрезвычайно успешно. Это да. была, на самом деле, важная победа в Северной
3: конечно,
2: войне,
3: конечно.
2: Которая сохранила перспективу для да. нового города. Ну, вот на что я хотел бы обратить внимание. Что в том же самом 1704 году начинается создание летнего сада.
3: Это правильно. Но вот мне хотелось бы сказать, так. что именно с создания Адмиралтейства начинается третья ипостась нашего города, угу. который до сего дня великолепно процветает. Промышленный центр. Понимаешь, какая штука? И получается, что три фактора начинают один на другой накладываться. Якорная стоянка, ради чего все было затеяно. Укрепленный район, промышленный район. И вот с этого момента по сей день промышленность разрастается, разрастается, разрастается. И Петербург уже к середине XVIII века не просто самодостаточный город, а он действительно соответствует понятию «центр русского государства», «центр Российской империи». Это вот четвертая ипостась, 1712 год, переезд окончательно в столицу.
2: Ну вот я не случайно про летний сад
3: это я понимаю,
2: задал,
3: культурная
2: задал вопрос.
3: Функция,
2: ну, нет, ну культурная функция – это отдельная история, mm-hmm. это пятая, да?
3: Хорошо.
2: А все-таки летний сад, он же начинает создаваться как резиденция государя. Да? И это значит, что государь рассчитывает здесь часто пребывать. Мой вопрос такой. На ваш взгляд, в какой момент у Петра возникла мысль, что это будущая столица? То есть в какой момент он задумывается о том, что именно сюда он перенесет центр управления державой?
3: Мы можем говорить только о временном отрезке. Конечно.
2: Ну, понятно,
3: между
2: что 1704
3: да, и 1712 годом. Я бы сказал так, 11-м году, концом 11-го года, когда, явно вернувшись из прудского похода, Петр окончательно принял решение, реализованное через несколько месяцев.
2: Но вот у меня, я сейчас изложу свою позицию,
3: да, прекрасно.
2: Вы согласитесь или опровергните. Такое ощущение, что Петр был зажат между реальной возможностью и своей мечтой. Почему я так думаю? Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, реальные возможности для переноса столицы на берега Невы еще не сложились.
3: В тот момент
2: здесь
3: нет.
2: Было конечно. Чрезвычайно опасно, да. хотя удалось и как бы отвоевать эти земли, но удастся ли их закрепить за собой, было неясно. И шведы до 1708 года предпринимали попытки эти территории вернуть. То есть это была самая, это был фронтир, самая граница боевых действий, и только потом она стала тылом.
3: Ну, я бы уточнил, фронтир со стороны Карельского, перешейка Карелии. С падением Нарвы и Дерпта, со взятием Метавы в 1905 году, это уже тыл. Достаточно глубокий
2: юга,
3: тыл фронтира.
2: С севера
3: фронтира.
2: Нет. Севера нет. Севера это будет только после падения Выборга.
3: Да.
2: И то.
3: С 10-го года.
2: Да, с 10-го года. А, собственно, вот перенос столицы сюда, 12-й год. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, у меня сложилось такое ощущение, что у Петра была мечта. Вот вообще мечты очень сильно управляли государем. И хотя он был во многих отношениях прагматиком, в некоторых аспектах довольно скуповатым человеком.
3: Это тоже правда.
2: Вместе с тем он был и романтиком.
3: Да.
2: И у него была вот эта романтическая мечта иметь свой город у моря, который не случайно, ведь это же нужно додуматься, называть парадизом.
3: Вот, да, это место,
2: вот это место, которое в те времена на рай не походило вообще. То есть суровый климат, болото. Но для Петра это рай. Почему? Потому что у него был образ будущего совершенно четкий. Вот. И вот ему уже хотелось этого чудесного города, ему уже хотелось этой новой столицы прекрасной, европейской, но не мог.
3: И вот это правда.
2: Поэтому, с одной стороны, начинается вот создание летнего сада, то есть уже такая подготовка к тому, что здесь будет императорская резиденция. А с другой стороны, ну да, это все заняло время. И вот тогда, когда уже военная ситуация была решена окончательно в пользу России, вот тогда происходит перенос столицы, и тогда начинается системное создание имперского центра.
3: Понимаю тебя. Ну, не вполне согласен с тем, что с закладкой дома для Петра в будущем летнем саду это начинается. Уж больно еще война вот на пороге стоит этого места, чтобы думать о том, что здесь столица. Я думаю, что реальность ее...
2: Не думал, мечтал.
3: Вот реальность... Вот, хорошо, мечтания о сем. Скорее всего... В 2010 году со взятием Выборга, Ревеля, Таллина, Риги. Ну, Кёнигсгольма, Приозерск. Вот когда стало понятно, что да, место сие находится уже в тылу. И вот здесь у меня есть свой тоже взгляд на это, что Петра уже давно мучило желание, может быть, как мы говорим на Руси, кошки на душе скребли, отлепиться от Москвы окончательно. Я думаю так, что у него Москва ассоциировалась с этими ужасными воспоминаниями детства и юности. Бунты, кровь. И ему хотелось действительно чего-то нового, незапятнанного вот этими многочисленными умертвиями, тайными и казнями явными, на чистом листе. Кроме того, не забывай, вот наш... Ландшафт плоскостной должен был ему напоминать, конечно, любезное его сердцу Нидерланды.
2: Так и напоминал. Да. Он же и сам писал о том, что будет второй Амстердам.
3: Но,
2: к счастью, второй Амстердам, это, ну, вообще, когда что-то говорится про второе, это всегда
3: это бы не нужно.
2: А получился не второй Амстердам, единственный в своем роде Санкт-Петербург. Уникальный, конечно.
3: Вот. Так что я бы говорил о том, что вот мысль... Ну, просто по письмам вот не удается так точно проследить пока что его документам.
2: Хорошо.
3: Но я думаю, вот 10-й год – это когда начинается оформление этой идеи окончательно в его голове.
2: Когда Петербург становится портом?
3: Ну, считается с ноября 1703 года, когда заблудившийся голландский шкипер, вместо того, чтобы пристать в Выборге, значит, вошел в Неву. И вот там, якобы там, где вот сейчас стоит этот фитнес-центр на набережной Петроградской стороны, между Биржевым мостом и Кронверком. И вот после этого, когда он вернулся и сообщил, что русские пришли, и заявили, что пришли всерьез и надолго, сюда потянулись корабли. Другое дело, что довольно быстро стало ясно, что проход по Невскому фарватеру не для всех подходит, и довольно быстро уже при Петре начали строить купеческую гавань в Кронштадте. И перегрузка на более с мелкой осадкой корабли, которые уже входили в него. А пристанью огромной стала большая часть берега Васильевского острова.
2: Было же запрещено каменное строительство по всей России именно для того, чтобы строить из камня здание в Петербурге.
3: Знаешь, очень интересно с этим. Вот готовясь к нашей будущей передаче, которую, надеюсь, мы скоро запишем, значит, я нашел указ Петра о запрещении каменного строительства, но не ради Петербурга.
2: Так.
3: В 705 году. А ради того, чтобы каменными зданиями застроить Московский Кремль. Вот так.
2: Интересно.
3: Ну, продолжаем.
2: Есть стереотип, что
3: то есть брать поиски Петербурга. Продолжаем. Может быть, был через несколько лет и указ о том, что вот так, чтобы Петербург камнем одел, выстроился, скажем так. Но другое дело, что Петербург не выстроился камнем в течение царствования Петра. Целиком нет. Только парадная вот набережная часть.
2: Туда. Парадная набережная часть – это Васильевский остров и то, что сегодня мы...
3: Дворцовая английская набережная.
2: А Дворцовая английская.
3: Да, да. Это в первую очередь.
2: Самое важное...
3: А Васильевский остров – это имеется в виду только Стрелка и дворец Меньшикова, конечно. Все.
2: Самое важное здание Петербурга при Петре.
3: Самое важное здание – это, конечно, Адмиралтейство. Это, конечно, дворец Меньшикова. Вне всякого сомнения.
2: Ну, давайте расскажем, почему.
3: И в конце здание 12 коллегий.
2: Угу.
3: Это три наиболее масштабных здания.
2: Почему дворец Меньшикова так важен? Давайте расскажем.
3: Ну, резиденция же генерал-губернатора, светлейшего князя Ижерского, президента военной коллегии. Он должен был олицетворять собою новизну и величие новой русской государственной власти, фактически первое гражданское имперское здание.
2: Ну, а как вы считаете, получалось у Александра Даниловича выполнять эту функцию?
3: Ну, как всегда, 50 на 50. Нет, в том смысле, функцию-то он выполнял. Вопрос, насколько это соответствовало европейскому стандарту. Ну, тут были национальные особенности, стыдливо скажем мы. Но он старался.
2: Давайте поподробнее про это. Интересно. То есть, что вообще, чем занимался первый губернатор Петербурга?
3: Легче сказать, чем не занимался. То есть, он был ответственен за развитие города, как мы сегодня сказали. Он был ответственен за строительство в городе всех стратегических объектов. Причем не только укреплений и мануфактур, но, в принципе, и лазаретов, и казарм, и складов. Другое дело, что это все можно было еще перепоручить более низшей инстанции, генерал-полицмейстеру Дивьеру. Угу. Не случайно же его, Дивьера, бил Петр дубинкой, когда, по-моему, Калинкин мост оказался, что на бумаге есть, на практике нет. Дал ему 3 часа сроку, по возвращении обнаружил новопостроенный мост. Но Александр Данилович, он входил постоянно в откупа и в подряды.
2: Надо пояснить, подряды, откупа, понятно, что такое откупа?
3: Откупа – это, значит, он вносит определенные суммы денег в счет поступления в казну государственных доходов и получает право собирать эти доходы в свой карман с надбавкой.
2: Угу.
3: Вот весь вопрос, какого размера была содранная с кожи вместе надбавка. Вот. Но он этим занимался не только на территории Петербурга, а практически по всей территории России, те или иные отрасли. В конце концов, ну, к концу своей карьеры он стал курировать при Петре еще, что и вызывало большие нарекания потом со стороны Петра, потому что счета никак не сходились. Кроме того, он занимался ведь с прокладкой Ладожского канала, который не был построен, несмотря на вложенные в него деньги. Был ужасный скандал с отрешением производителя работ Скорнякова, Писарева. Вот тогда Миниха Петр назначил, дело сдвинулось с мертвой точки. Меньшиков ужасно был разозлен, его оттеснили от кормушки.
2: Здесь надо пояснить, что Ладожский канал – это канал, который соединяет Волхов и Неву.
3: Да, обеспечивает безопасное судоходство.
2: Он был построен вдоль берега Ладожского озера, именно потому, что Ладожское озеро да. очень опасный водоем.
3: Да.
2: И этот его неспокойный нрав проявился, вот, в частности, в навигацию 1941 года.
3: Я бы еще раз пригласил наших петербуржцев и гостей города, значит, там, на экскурсию туда, в Новую Ладогу. Это безумно, в Старую Ладогу. Это безумно интересно. Сохранились оголовья канала, правда, уже Екатерининский.
2: Все-таки в Новую,
3: Да. Гранитный, это красиво очень.
2: Друзья мои, мы уходим на перерыв, а после этого вернемся и продолжим наш интереснейший разговор.

Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Власти Луганской Народной Республики вместе с общественниками займутся организацией похорон погибших при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов. По его словам, соответствующая договоренность достигнута с главами муниципальных образований из мест, где проживали дети. ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. По последним данным МЧС, погибли 18 человек. Населенные пункты Киевской области получили задание подготовить территории к круговой обороне, пишут украинские СМИ со ссылкой на главу Вышегородской районной военной администрации Алексея Данчина. Он уточнил, что речь идет не только о фортификациях. Местные общины ведут подготовку к территориальной обороне, защите критической инфраструктуры и северного направления у границы с Белоруссией. Ранее Зеленский обвинил Минск в подготовке вторжения на территорию Украины и заявил, что у Киева есть возможности для превентивных мер в случае угрозы возможного нападения. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя эти обвинения, заявил, что никак не реагирует на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского, и также подчеркнул, что Минск будет втянут в конфликт только в одном случае, если территория Беларуси подвергнется агрессии. Иран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, который касается пути окончания конфликта с Соединенными Штатами. Теперь в Тегеране будут ждать ответа Вашингтона, сообщил в эфире телеканала «Аль-Джазира» неназванный представитель иранских властей. По его словам, документ подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Ормузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива. В текст при этом не включены вопросы, связанные с ядерной программой Ирана. К их обсуждению Тегеран готов вернуться через 30 дней. Религиозные баннеры вместо символики Евросоюза появились на зданиях госучреждений в Грузии по случаю Дня независимости. Страна будет его отмечать 26 мая. Как пишет РИА Новости, в этом году подготовка проходит под знаком 1700-летия провозглашения христианства государственной религии. На площади Свободы в Тбилиси генеральная репетиция с участием сил обороны призывников. Новобранцы примут военную присягу еще в 12 исторических местах страны. После церемонии в Тбилиси еще 20 городах Грузии откроют выставки военной техники. Около 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что ряд улиц в нижней части города подтопило, но в целом Нижний Новгород справился. В мэрии также отмечают, что во всех районах, где традиционно фиксируют подтопление, организовали дежурство бригад и техники. Продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез. С Егором Яковлевым.
3: Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический ликбез» на радио «Спутник». У меня в гостях известный историк Борис Григорьевич Кипнис. И мы продолжаем разговор о рождении Петербурга. В конце прошлого блока мы говорили о Меньшиковском дворце и, собственно, об Александре Даниловиче Меньшикове, который был первым губернатором Петербурга, руководил генерал-губернатором Петербурга, руководил строительством нашего города. Да. И, ну, все-таки, видимо, есть за что ему сказать.
4: Конечно,
3: спасибо.
4: Есть. С 714 года он уже не покидал столицу и занимался здесь все больше и больше своими обязанностями. Ну, сочетая их, естественно, со всеми остальными.
3: А вот все-таки такой вопрос. Вот резиденция Петра в Петербурге, что Летний дворец в Летнем саду, что Зимний, который не сохранился, но, тем не менее, мы знаем его по рисункам, да, они уступают по своей пышности, да, и эффектности дворцу Александра, да, Даниловича Меньшикова. Это вообще насколько уникальная ситуация для Европы?
4: Уникально. Уникально. В свое время за это Людовик XIV, Николя де Фуке, сгноил Пломбьерской крепости, приревновав к обширности его парков и дворца в Лео-Виконт, то потом послужило толчком созданию Версаля.
3: Ну, я так понимаю, что вот эта пышность Меншиковского дворца, она была создана сведомо и отчасти по наущению самого царя, потому что Меншиков должен был исполнять представительские функции.
4: Я бы дальше просто сказал. Петр действительно был скуповат, и он таким образом хотел сэкономить на своих возможных расходах на представительские функции, вот пускай Меншиков вложится, и мы будем все важнейшие мероприятия там проводить. Там принимали действительно имперских послов, это правда, вот то, что во второй части знаменитой диалоги Петр I показано. Там была...
3: Речь про фильм, да, Владимира Петрова,
4: да,
3: 37-й
4: год. Вот. И там же была свадьба герцога Курлянского с Анной Иоанновной. Есть подробное описание.
3: Там герцога Курлянского испоили, беднягу.
4: Завершали процесс спаивания.
3: Герцог Курлянский свадьбы не пережил, он скончался. Ну,
4: через 2 месяца все-таки.
3: Через 2 месяца, но до родной Метавы не доехал, бедный.
4: И есть вот удивительно интересное описание фейерверка, который был устроен прямо на плотах на Неве, напротив дворца. Все вышли и смотрели. И вот это я вам скажу, да, это... Салюты в подметке этому не годятся. Там, ну, это искусство было, огненных фигур, там движущиеся фигуры, композиции, возникавшие, надписи на латыни.
3: Да, Петр очень любил фейерверки. Да, с того момента, как он прошел обучение во время Великого посольства в Фридрихсбургской крепости в Кёнигсберге. Да. Там его научили это делать, и он после этого сам...
4: Но он размахнулся.
3: Очень любил. Ну, я предлагаю вернуться к Летнему саду.
4: Да, конечно. Да,
3: что такое Летний сад Петра?
4: Ой, Летний сад – это первый в России европейский парк.
3: Да, кстати, слова «парк»-то еще не было.
4: Не было, был отсюда сад, конечно. И Петр в этом смысле, конечно, большой молодец. Правда, он его не сделал общедоступным в нашем современном понимании. Но он его открыл для посещений дворянства и по дням приемов, значит, для верхушки третьего сословия. И приглашали иногда даже духовенство. Там была архиерейская площадка. Вот. То есть он шел по пути Юлия Цезаря, который, правда, в завещании своем свои сады за Тибром отдал римскому народу. Значит, тут Петр двинулся потихоньку по этому пути, но завершилось это только уже при Елизавете Петровне. Это действительно были установлены дни, когда в Летний сад допускалась публика. А так он, конечно, при Петре был в большей степени местом уединения, то есть такого монплезира, моего удовольствия. Но очень важно было то, что, во-первых, природа была организована, как полагалось, по голландской схеме, а которая потом распространилась на всю Европу. Ну, примером этого является Верхний парк в Петергофе. Далее, по римскому образцу, на аллеях были установлены мраморные статуи. Во-первых, визуально потрясающий контраст мрамора и зелени. А во-вторых, это такая, конечно, школа античной культуры под открытым небом. Потому что все эти статуи – это либо герои Греции и Рима, в основном Рима, либо это аллегории добродетелей. И таким образом, ну, когда уже туда сильно стали водить дворянских отпрысков, можно было проводить урок не только истории, но и нравственности под открытым небом.
3: Эта вот традиция когда появилась? Вводить туда дворянских отпрысков?
4: Не удается точно определить. Ну, там, литература, конечно, художественная, это чуть ли не к петровскому времени. Но я думаю, все-таки...

0: художественное, это чуть ли не к Петровскому времени. Но я думаю, все-таки это середина века. Это больше похоже на Елизаветинское, точно на Екатерининское время.
1: Ну, мы помним, что туда ходил гулять Евгений Онегин в детстве.
0: Слушай, мне даже удалось установить, как это происходило у Евгения Онегина.
1: Ну, это давайте попозже. Я просто хотел упомянуть, что вот в литературе самое яркое упоминание про Онегина.
0: И в летний сад гулять водил.
1: Владимир Владимирович Набоков отметил, что в комментарии своим знаменитым к Евгению Онегину, что его туда водили.
0: Ну,
1: спустя уже 80 лет, да, после Онегина, даже, может быть, 90. Хорошо, это понятно. А можно ли немножко рассказать про знаменитые петровские ассамблеи, которые проходили в летнем саду?
0: О.
1: Что это такое вообще?
0: Значит, это называлось тогда приучение к людскости. Дело в том, что до Петра Великого жили очень закрыто. Кого ни попадя, домой никогда не приглашали. Приглашали только лишь очень близких, кроме родственников, на крупные церковные праздники, на дни тезоименитства, то есть если в данный день... память того святого, в честь которого назван хозяин дома, его супруга и дети. Могли еще пригласить на смотрины. Просто обязательно было. И это вообще было все. То есть большую часть своей жизни жили в дому, в семейном кругу, без посторонних. И в сад ходили гулять. Сады были у теремов боярских и у теремов крупных купцов, гостей. Гость – это высшая категория. Вот. Но там гуляли только свои, члены семейства, не более никого. Вот. Общественных гульбищ не существовало, к сожалению. В деревне было попроще, там можно было общаться молодежи, но в четко установленные временные рамки, вот это было связано с качелями, с катальными горками, то есть после Пасхи. Вот. Но это все прекращалось уже в мае месяц. Дальше начиналась сельхозстрада, там ни до чего было. А в городах, две недели, по-моему, качели длились, не больше того. Ну, церковь строже смотрела в городах на все это. И тоже там так как бы очень дозирована была возможность встретиться парням с девками. Вот. А здесь... государь к себе, представляешься, да, приглашает в те дни, которые он назначает, далеко не всегда привязываясь вот к этому жесткому, нормированному графику, когда можно пригласить к себе. Вот когда он хочет, но, правда, приглашает тех, кого он хочет, в первую очередь, это по повестке билеты распространялись, а далее... могли входить, если это особо оговаривалось, значит, персоны определенных рангов, ну, грубо говоря, начиная от бригадирского.
1: Это между генералом
0: и полковником. Табель о рангах, да. Вот. А если у тебя, значит, ниже класс, ну, значит, тогда вот если тебе билет прислали, грубо говоря.
1: Что там происходило?
0: Ну, общее название этого так и осталось гульбище. Но это уже было очень организовано. Значит, гуляли по дорожкам и аллеям, раскланивались вот, между собою. Если, значит, смотрели фонтаны, фонтанов, кстати говоря, было несколько десятков в тогдашнем летнем саду. Правда, он был примерно в 3 раза больше по своей площади и в длину.
1: Захватывал Марсово поле.
0: Да, пол Марсово поле, потом вот эту территорию, где стоит Михайловский замок, это вот все был большой летний сад. Вот там кто-то чуть ли не 55 фонтанов там насчитал в ту пору. То есть то, что сегодня, это капля по сравнению с тогдашним. И на 3 главных поперечных аллеях, значит, была государева или шкиперская площадка, дамская площадка и архиерейская площадка. И там собирались на дамской дамы, там председательствовала Екатерина Алексеевна, его супруга, вот, приглашенные придворные ее дамы и приглашенные дамы там собирались. Там у них был стол с закусками, с напитками, с играми настольными, шашки, лото. Вот. У Петра точно так же он председательствовал, там круг был шире, вот, но тоже не для всех приглашенных, а именно избранных. Вот там можно было быть, ведь Меншикова,

0: Ну, условно говоря, Шереметьево, если он бывал в Петербурге, был приглашен. То есть, вот так, Ягужинского.
1: Генерал-прокурор.
0: Да, да. Ну, то есть, очень значимых персон. И тех рангом пониже, кого, значит, вот пригласили, там был допущен туда, на шкиперскую площадку. В том числе и небольшое количество шкиперов там могло быть, натурально.
1: А вот это вот название «шкиперская площадка» – это дань любви Петра к искусству мореходства?
0: Да, да, конечно, конечно. А на архиерейской не часто, но, значит, там приглашали синодальных отцов и приучали через этот стол с напитками и явствами, значит, к общежительскому обиходу. То есть такой, несколько грубоватый, но вот путь попытки так их приучить к общению в миру, к общежительству. Ну,
1: ясно.
0: Так вот.
1: С этим
0: да, там был зверинец, естественно, птичник, вот то, что очень любили. Причем там были живые, не как деревянные уточки. Там были действительно живые звери, живые птицы. И в Карпьем пруду плавали карпы.
1: Ясно. С этим разобрались.
0: Да.
1: Давайте вернемся на Васильевский остров. Вот
0: да.
1: Вы упомянули о том, что к концу царствования Петра было построено здание 12 коллегий. Кто не знает, сейчас там находится Санкт-Петербургский университет.
0: Да.
1: Но тогда это было вот главное управленческое здание империи. Давайте поговорим о том, что такое коллегия и что в этом здании происходило.
0: Коллегия в известном смысле предшественник министерства. Уже хотя бы потому, что там было действительно коллективное руководство. Президент, и при нем совет коллегии, без утверждения которым ничего сделать президент из предложенных мероприятий не мог. Вот. Их было действительно 12, они были разбиты по спецификации на несколько блоков. Но самое главное, это были коллеги иностранных дел, военная коллегия, адмиралтейство коллегия. Потом шли коллеги, связанные с промышленностью. Берг-коллегия, мануфактур-коллегия. Коллегии, связанные с финансами. Значит, коллеги, отвечавшие за доходы, коллеги, отвечавшие за расходы. И ревизион-коллегия, проверявшие и ту, и другую. Юстиц-коллегия специальная, то есть юриспруденция. Она же Верховный суд получалась по своей функции. Вот. Святейший Синод, правительствующий Сенат. Пожалуй, я все перечислил.
1: А какую функцию играла Петропавловская крепость? Носила, точнее, Петропавловская крепость?
0: Несколько
1: функций. То есть, вот военная эта функция снижалась,
0: да.
1: Война откатывалась от этих территорий, к тому же там Кронштадт.
0: Да, но все равно там были склады боеприпасов, были склады амуниции.
1: Ну, и до самого конца империи там
0: да,
1: были.
0: Да, да. Но все время возрастала функция государственной тюрьмы. Это правда. Вот, причем не только, значит, в здании тайной канцелярии,
1: которая там располагалась, да.
0: Потом перенесен уже в Алексеевский Равелин, когда его при Минихе построили, как бы вынесли с общей территории крепости во внешнее укрепление. Вот там, естественно, за тайной канцелярией там была и расспросная, и пыточная. Естественно, это все там.
1: Самые известные узники.
0: Ну, царевич тюрьмы. Алексей, чего ж там.
1: Царевич Алексей, конечно, да,
0: да.
1: Предавший своего отца.
0: Да, да.
1: А еще?
0: Ну, впоследствии... А, нет, Иван Пасашков сидел, но не за тайной канцелярией он числился.
1: Давайте поясним, кто такой
0: Иван. Иван Пасашков – это первый наш политэконом и публицист, автор замечательного труда о развитии экономики русской, адресованного Петру Великому и писанного как раз в Петропавловской крепости, где Пасашков сидел за хищения.
1: А, коррупционер.
0: Я бы сказал, казнократ скорее. Вот. Скрипоносная болезнь. Не меняющаяся, к сожалению. Вот. Очень интересная книга, написанная языком, уже приближающимся все-таки к облегченному прочтению нами. Вот, прославляющая Петра, объясняющая правильность его экономических реформ и одновременно констатирующая, я бы сказал, все-таки трагическую одинокость Петра как главного реформатора. Где вот эта знаменитая фраза, которую любят цитировать, что ты, государь, един, всех на гору тащишь, а под гору тебя тянет назад миллион. Такая очень справедливая зарисовка. Кстати, его выпустили, правда, при Екатерине. первый.
1: Интересно. Да. Давайте бегло обозначим главные храмы Петербурга, потому что это важная часть, конечно.
0: Значит, Петропавловский собор.
1: Он строится.
0: Ну, деревянный был построен очень быстро, но потом он начал, да, Трезенева перестраивать в то, что мы знаем сегодня. На момент смерти Петра еще колокольня была недостроена.
1: Троицкая это самое церковь. Высокое здание Петербурга, да. И вообще Российской империи, даже Советского Союза, до 1952 года. 1952 года.
0: Дальше, естественно, Троицкий собор на Троицкой площади. Небольшой, деревянный. Но очень полюбившийся петербуржцам, причем до такой степени, что когда он сгорел, Елизавета Петровна немедленно, значит, церковь Святой Екатерины велела разобрать, перенести, переосветить. И вот она уже простояла, как Троицкий собор, до конца, пока ее в 1933 году не разобрали. Буквально на дрова.
1: Исаакиевский собор.
0: Ой, с Исаакиевским собором очень интересная история. Вначале был инженерный сарай на гласисе Адмиралтейства.
1: Так.
0: На том самом месте, где сейчас стоит медный всадник. Потом Петр решил, что нужно, чтобы половина сарая была отдана под церковь во имя Исаакия Далмацкого.
1: Да, в день которого Петр родился.
0: Да, да, да, в день рождения Петра. Вот, ну хорошо, разделили сарай, сделали небольшую колоколинку, вроде бы даже со шпицем. Но так как это очень близко от него, я надеюсь, наш слушатель понимает, что набережных вообще не было. То есть был пологий спуск к реке, как положено. Это место все время затоплялось и во время наводнений, кроме того, оно страдало во время проливных дождей и ветров со снегом и с моросью. В общем, все гнило. Гнило это гнило, и тогда решено было, значит, это перестроить. Сделали большее здание на этом же месте. Ничего не помогло, но тогда решено было искать дальше от берега место для Исаакиевского собора. Это уже было при Екатерине Великой. Ринальде было поручено. И началось строительство на том месте, где сейчас стоит собор, уже построенный Монферраном. Но это уже другая история. То есть большой, большой церковью при Петре Исаакиевской не было. Вот это могу точно сказать.
1: Да. И, конечно, Александра Невская лавра.
0: Вот это да. Значит, тут, конечно, такая чисто была идеологическая история. Петр прекрасно понимал, что вновь построенный град, в особенности, когда он его сделал столицей, должен иметь надежную небесную защиту. 100%. Нет, было очень хорошо, что была Троицкая церковь во имя первоапостолов Петра и Павла II, первое имя единосущной Троицы, Троицкая церковь. Но чего-то еще было бы хорошо. И вот тогда возникла мысль о прославлении уже всероссийском окончательно Александра Невского. Причем, как вы понимаете, за победу на устье Ижоры и Невы над шведами. Как бы о Чудском озере там очень редко, когда вспоминалось в те времена.
1: Ну, конечно, Петр с немцами-то не воевал, нет, он с ними дружил, с пруссаками,
0: да,
1: очень дружил.
0: Фактически дружил с пруссаками, да еще там с рядом других. Так что актуально была победа над шведами. Ну и вот решено было произнасиловать некоторым образом историческую правду. Появилось утверждение, что битва-то была вот там, где речка Таракановка, что Ижору там потом придумали. Ну, если решено было там строить. Впадает в него? Впадает. Мыс есть? Есть. И перенесем туда мощи святого благоверного князя Александра Невского. И будет он хранить град наш от шведа.
1: Уточню, что перенос состоялся из города Владимира.
0: Да,
1: где,
0: да,
1: в Успенском,
0: да,
1: соборе.
0: Да.
1: Где он Кремля,
0: похоронен был, да, первоначально. На ботике везли его последний отрезок. Петр сам стоял у руля. Меншиков с остальными андреевскими кавалерами на веслах сидели. То есть по высшему разряду. И похоронили.
1: То есть Петр вел историческую политику.
0: Да, да, да, 100%. Ну, не он один. Это довольно часто делалось переселение важных останков.
1: Перенесение мощей, да?
0: Да, да. Ну, фактически переселение.
1: И последний вопрос, который я хотел бы сегодня с вами обсудить, это вопрос, связанный с ролью Невы, моря и мелких речек современного Петербурга в жизни Петровского города.
0: Без Невы и моря город бы не возник. Вот это надо зарубить себе на носу. Все, кто туристы, отваливают от гранитных набережных и отправляются в путь по Неве, моментально выходят на ее стрежень на этих прогулочных кораблях. То есть они идут там, где, собственно, и протекает путь из Варяг в греки. Вот и все. кратчайшая трасса сообщения из Восточной Европы в Западную, Северо-Западную, причем по морю, формально говоря, это бесплатно. Ну, если на вас пираты не нападут. Датчанам только надо заплатить зунские пошлины, и все, вперед в Северное море. Датчане, кстати, к нам относились благожелательно. Так что это Нева плюс Балтийское море – это постоянный вечный двигатель в развитии Петербурга, конечно.
1: Ну, это понятно, да. Я немножко имел в виду не это. Вот смотрите,
0: а вот город, речки, да. Речки были дорогами. Вот это очень важно. Петр не стремился вначале вообще строить улицы. Он хотел, чтобы жители Петербурга передвигались, елико возможно, по воде. И это всячески поощрялось, вплоть до того, что была же построена партикулярная верфь. На ее месте теперь соляной городок на берегу Фонтанки. И там ведь плавающие средства раздавались бесплатно. Правда, раз в год нужно было на нем приехать, заплатить и произвести техосмотр. Но приучали таким образом передвигаться на лодках, на буерах, на скутерах. Ну, и да. Нева просто как суп с клёцками в судоходный период пестрел.
1: Мостов не было.
0: Нет, кто мостов не знает, тоже не
1: было. Мостов, да, через мостов Неву не было принципиально.
0: Чтобы они, да, чтобы тоже передвигались и на Петроградскую сторону, и на Васильевский остров только вплавь.
1: Ну вот имейте в виду, что у нас, допустим, на Васильевском острове здание 12 коллегий, Меньшиковский дворец, а Петр живет на противоположном берегу. Его дворец зимний на современной Дворцовой набережной, а летний в Летнем саду. То есть для того, чтобы повидать царя, прибыть к нему на аудиенцию, отчитаться, нужно было к нему плыть. Прийти было нельзя.
0: Я больше того скажу. Ведь для того, чтобы попасть с челобитными на Васильевский остров, тоже надо было плыть. Сенаторам надо было плыть туда на заседание Сенат, а потом назад. Знаменитая история же была при Павле Первом, когда Сенат там еще был, а количество сенаторов умножилось. И Павел Первый был очень недоволен низкой работоспособностью. И он приказал назначить им урок ежедневной выработки рассмотренных проектов указов и законов, без которого не перевозить назад на городскую сторону. И бедным сенаторам неделю или больше пришлось ночевать на рабочем месте, пока они, скрипя сердце, не начали выполнять норму рассмотрения.
1: Петр сам был отличным морским капитаном?
0: Отличным, отличным. Это было его любимое занятие, отдых. Посмотрите, когда он плавал на катере или на яхте, сам руководя Екатерину, ну, это знаменитая гравюра, на корме сидит. Это он отдыхал таким образом. Как он принят нас говорит, у него с мозгов хоть немножко стекал, он освобождался от бремени.
1: Ну вот мы закончим нашу программу. Цитата из письма Петра Великого своим племянницам в 1708 году. Он тогда еще не был женат на Екатерине, будущей Екатерине Первой, и поэтому первой леди державы была вдова его родного брата,
0: да.
1: Царица Прасковья Федоровна и мать его племянниц, которых числом было три, и одна из них, Анна Иоанновна, станет русской императрицей. Так вот, Петр задумал эту семью переселить в Петербург.
0: Естественно.
1: Уже как бы пытаясь показать, что центр политической власти здесь, значит, царская семья должна быть здесь. И он пишет своим племянницам чудесное письмо с такими строчками: «Кто по морю не плавает, тот со мной дружить не может». Вот на этом, наверное, мы сегодня закончим, ну а в другой раз продолжим рассказ о создании прекрасного города Санкт-Петербурга, столицы Российской империи. Спасибо большое, Борис Григорьевич.
0: Спасибо, Егор.
1: До новых встреч, друзья. Оставайтесь на радио «Спутник» и слушайте «Исторический
0: Дневец». И с наступающим днем нашего города!

«Знать за 90 секунд». Современный информационный мир богат на хорошие и плохие новости. Стоит вынуть гаджет из кармана, и все происходящее вокруг на ладони, в буквальном смысле. Но есть нюанс. Социология говорит, что гораздо чаще и с большим интересом люди читают плохие новости во вред своей психике и душевному равновесию. Но это их свободный выбор. Казалось бы, парадокс. Зачем бесцельно нагружать себя негативом? Но нет, не бесцельно. У тяги к плохим новостям глубокие эволюционные корни, причем здоровые, ведущие к выживанию. Отсутствие плохих сведений об окружающем мире и происходящих в нем событиях расслабляло первобытных людей, погружало их в безмятежность, препятствовало адекватной и быстрой реакции на угрозу. А тот, кто приносил неприятную информацию, был по сути спасителем. Львы или волки напали на стадо. Приближается враждебное племя явно не с мирными намерениями. Все эти дурные вести помогали принять немедленные ответные меры и выжить. Тем более опасности поджидали буквально на каждом шагу. Вот и сегодня более заинтересованная реакция на негативные события не просто способ пощекотать нервы. Мозг получает подспудные импульсы, как надо действовать и чего ждать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, столько же в Анапе, на час больше в Самаре и Саратове. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. В Луганске почтили память погибших при атаке на колледж в Старобильске. В Сербии произошли столкновения оппозиции с полицией. Чехии предложили отключить Россию от интернета. Далее подробнее. В Луганске почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобильске. На гражданскую панихиду, несмотря на объявленную беспилотную опасность, пришли около 200 горожан, в том числе представители власти, активисты, члены молодежных организаций. Они возложили цветы к памятнику учителю и почтили память погибших минутой молчания. На протяжении всего дня, пишут СМИ, жители города приносят на это место цветы в память о погибших студентах. Напомню, по последним данным, в результате теракта ВСУ в Старобильске погибли 18 человек. Воздушная тревога объявлена в Киеве, также в Киевской, Черниговской и Сумской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Местные СМИ сообщают о взрывах в украинской столице. Ранее американское посольство в Киеве опубликовало на официальном сайте дипмиссии предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Диппредставительство США призвало своих граждан быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. Владимир Зеленский сегодня рассказал, что украинская разведка получила данные США и стран Европы о том, что Россия готовит удар с применением ракеты «Орешник». Столкновения между оппозицией и сторонниками президента Александра Вучича произошли рядом с парламентом Сербии. Как пишет РИА Новости, некоторые участники протеста, который проходил на площади Славе в Белграде, отправились к лагерю сторонников президента. Они стали забрасывать полицейский кордон пиротехникой, бутылками и другими предметами. Силовики применили физическую силу и слезоточивый газ. Демонстрантов оттеснили. Обстановка в городах Сербии, напомню, обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активировали действия в течение вечерние ночные часы. Они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил участников об уголовной ответственности. Отключить Россию от глобального интернета и спутников или же исключить российские банки из финансовой системы предложил в качестве так называемой асимметричной меры противостояния президент Чехии Петр Павел. В интервью газете «Гардиан» он заявил, что таким образом НАТО якобы покажет России свою решительность. Какими именно средствами Альянс может это осуществить, Павел при этом не пояснил. Комментируя призывы президента Чехии к НАТО в отношении России, первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров заявил «Арти», что нынешние руководители европейских стран и стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный ястреб, просто потеряли разум. Футболист Артем Дзюба продолжит спортивную карьеру при наличии хорошего предложения от клубов, рассказал РИА Новости агент форварда Леонид Гольдман. Он уточнил, что спортсмен рассматривает для продолжения карьеры только российские клубы. Ранее Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании контракта в июне. Нападающий перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. В текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей и забил 8 мячей. Он лучший бомбардир в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий в составе «Зенита» по 4 раза выиграл чемпионаты и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. Это все к данной минуте. Больше информации ищите в канале «Макс Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую в эфире африканского турне, в эфире радио «Спутник», теперь уже африканского турне. Сидим мы с Даниилом и заболтались здесь. Даниил Штопов сегодня с нами в гостях, автор телеграм-канала «Африканский узел», в студии для вас работает Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну и африканское турне, как я уже оговорился. Два блока по Африке. В Москве практически африканская погода, что по температуре, что по природным явлениям. Есть о чем нам поговорить, много событий событий в Африке происходит, связанных в том числе и с нами. 25 числа, сразу анонсирую второй блок, будет Всемирный день Африки, международный, 66-й уже, если не изменяет мне память, 63-го года он проводится официально. В Москве он также будет отмечаться. При этом есть, конечно, и не такие торжественные поводы. В странах Африки распространяется лихорадка Эбола. Кстати, в Москве уже заявили, в МИДе российском заявили о том, что мы готовы оказать всю посильную помощь африканским государствам для того, чтобы побороть эту заразу. Интересные новости по итогам визита президента России Владимира Владимировича Путина в Китай, Китайскую Народную Республику, в Пекин. Одним из пунктов тех договоренностей, которые были достигнуты с китайской стороной, является некая кооперация на просторах Африки. Тоже интересный момент. Обсудим об этом. Угу. Поговорим, обсудим это сегодня. Есть и чисто африканские новости, треки, за которыми мы долго следим. Кстати, вот с Данилом тоже их еще получается в 24-м году тоже, да, обращали на них внимание. Есть некая французская компания «Арона», которая добывает уран в разных частях мира, преимущественно в Нигере. Так вот, правительство этой страны на этой неделе официально лишило их еще одной концессии на втором крупнейшем месторождении. Ну, по сути дела, теперь они остались без каких-то месторождений в Нигере. Как они будут дальше работать с ураном, который критически нужен для французской энергетики, и кому теперь Нигер будет эти концессии отдавать, кому теперь Нигер будет продавать эти урановые, значит, ну не месторождения, а залежи, то, что там добывается, тоже расскажем, попытаемся разобраться в этом. Есть новости, которые связаны с нами, это увеличение на 30% российских поставок пшеницы в страны Африки за первые 4 месяца 2026 года. Тоже хороший показатель. Российская компания Yango планирует начать работу в еще 10 африканских странах в течение года, как я понимаю. Ну и Сбербанк подключился к восточноафриканскому сервису безналичных платежей M-Pass. Ну, то есть такие страны, как Кения, Танзания, ряд других государств. Теперь там можно будет оплачивать покупки, услуги картами Сбербанка, пользуюсь данной системой оплаты. По Сенегалу у нас есть, и по Конго тоже есть интересные новости. Там происходят некие процессы, которые в западной прессе уже называют конституционным переворотом или подготовкой к нему. Данил, в общем, обсудим эти все вопросы. Предлагаю начать с лихорадки, значит, Эболы. Что там происходит? Были новости, что в ДРК, это крупная страна с большими проблемами, одна из топов в мировых рейтингах по своей отсталости в развитии, если можно так сказать, при этом одна из крупнейших по территории и населению стран Африки, около 105 миллионов человек там проживают, внутренний конфликт на Востоке, который мы много раз обсуждали. И вот теперь там начинается вот эта вот, видимо, эпидемия. Опять же, более 130 человек погибло. Распространение этой заразы там все еще продолжается. Уже ряд стран рекомендовал своим гражданам туда не ездить. Отменяют авиарейсы. Даже болельщикам запретили отправляться на предстоящий Кубок мира по футболу. Что нужно знать об этом и насколько это вообще серьезно, не с медицинской точки зрения, а с точки зрения своих последствий для континента, мира?
3: Ну давайте разберемся с лихорадкой Эбола. Но для начала хотел бы поприветствовать всех, поблагодарить тебя, Турал, за приглашение.
2: Спасибо.
3: Как всегда, очень приятно прийти всегда на эфир в студию. С удовольствием, понимаешь всегда, что прекрасно.
2: Но тебя тоже не всегда удается поймать в Москве.
3: Такое, да, бывает, но когда приходишь сюда, понимаешь, что ближайший час условный, да, он пройдет прекрасно за интересной беседой, которую, в принципе, можно вести и без микрофона. У нас как-то
2: получается. Мы иногда забываем, да, что
3: мы иногда забываем, да, то, что мы ограничены по времени. Ну, в общем, давайте приступим, потому что новостей и тем достаточно много. Но что, собственно говоря, касается лихорадки Эбола, мне кажется, что, ну, наверное, это определенный инфоповод. Потому что с учетом того, какая ситуация, в принципе, в Демократической Республике Конго происходит, как там все связано, да, в части, что там происходит в части обеспечения медицинскими сервисами, перемещения людей между городами, то есть, да, как бы так или иначе беженцы в связи с конфликтом. Мы сейчас говорим о том, что, ну, в определенных районах страны появляется большое скопление граждан, которые, соответственно, проживают в таких не самых санитарных условиях. Ну и, в принципе, я слышал такое мнение от одного инфекциониста, что лихорадка возникает, эпидемия, вирус, в массовом скоплении определенных биологических видов. Например, вот популяция лосей так вот регулируется сама собой. То есть, когда их много становится на квадратный метр, километр, да, то есть у них возникает определенное заболевание. Ну, возможно, те же самые процессы происходят и с нами. Просто на сегодня тема лихорадки, мне кажется, что она поднята в качестве определенного информационного повода, ни больше, ни меньше. Как бы так или иначе, нужно что-то дать, да, как бы в качестве альтернативы по информации людям. На мой взгляд, как она шла, так и идет. Собственно говоря, впервые про эту лихорадку заговорили вроде бы, ну так, достаточно серьезно, с таким большим информационным освещением в 2014 году, если мне не изменяет память. Потом она как-то отошла на второй план, вроде как ее победили, да. Но если так трезво смотреть на африканские реалии, мне кажется, что санитарные усилия там, ну, это просто какой-то определенный, ну, фарс, если хотите.
2: Да. Ну, восток ДРК, центральная часть ДРК, север, вообще практически вся эта страна, это, ну, такая зона перманентного гуманитарного кризиса.
3: И боевых действий, там, собственно говоря, вещи, ну, пострашнее, да, лихорадки.
2: А не может быть происходит. Это следствием вот как раз таки, да, когда говорят, что если начинается война, то приходит и голод, и чума сразу же следом. Ну, то есть это определенные процессы, которые может действительно быть. Взаимосвязаны.
3: Может быть, но давайте вот глянем в историческую такую ретроспективу некоторую, ну, вот перед первым мировой была испанка вроде, да?
2: Как бы. Ну, потом... Нет, я о другом, знаешь, Данил, просто если вот начинаются крупные военные действия, гибнут люди, волна миграционная, ну, в смысле беженцы, внутренние переселенцы, естественно, говорить о каких-то там санитарных нормах, условиях, говорить не приходится. В африканских реалиях это вообще, ну, как бы из области фантастики. И вот, пожалуйста, тебе начинаются все эти эпидемии.
3: Кстати,
2: на Ближнем Востоке что же самое было, когда вот террористы из ИГ, да, запрещенного, захватывали, там же тоже вот север Ирака, Сирии, там да, то же самое абсолютно происходило.
3: Скажу честно, я никогда не смотрел на вопрос с этой точки зрения, но на самом деле абсолютно здраво, я так вот сейчас думаю про это. Ну, действительно, активность М-23 вынуждает определенные этнические группы уходить из районов своего постоянного проживания, то есть мы говорим про От и Ба, Киву, север-юг.
2: А первые, кстати, по-моему, Уганда и Руанда забили тревогу. Видимо, как государство, которое так или иначе...
3: У них какой-то мониторинг есть ситуации, да, то есть они могут обратить внимание на то, что действительно что-то происходит, а что касается Демократической Республики Конго, ну вот в районах, где происходят боевые действия, кто там что будет фиксировать, расскажите мне, пожалуйста.
2: Ну туда и гуманитарную помощь-то было невозможно доставить вот все это время.
3: Однозначно, то есть там, если есть какое-то присутствие ООН, то ООНовцы сидят на своих базах и, собственно говоря, боятся выйти наружу. Это реалии, то есть, ну, бывали случаи,
2: когда... Ну, то есть, с 94-го года там что-нибудь поменялось, получается,
3: да, абсолютно.
2: В этом регионе?
3: Ну, вот у меня есть история такая интересная про южные районы Судана, Дарфур, немножко другой регион. Но я помню, как там ООНовские колонны просто вульгарно грабили на дороге, и все. И вооруженные люди, контингент, там, военный он был, вообще никакого противодействия не оказывал.
2: Ну, подожди, это ты свидетелем был этого или что-то?
3: Нет, я про это слышал.
2: Просто так вот это стал говорить,
3: ну, о чем речь? Вспомнил, да, кейс, но вряд ли, как бы, деятельность Объединенных Наций, она как-то отличается, да, вот в регионе ДРК. То есть та миссия, которая находится там. Соответственно, тоже, ну, как бы, кто будет считать, собственно говоря, инфицированных, да, их число, очаг. То есть, если мы говорим про какие-то цифры, ну, наверное, ситуация уже распространилась дальше, то есть вышла за пределы этих районов. Ну, действительно, боевые действия, они усугубляют без того сложную санитарную картину, да,
2: ситуацию. А вот ты правильно сказал, а кто вообще это считает, да? То есть откуда вообще все эти статистические данные? Там же, ну, это же просто как вилами по воде, там же не узнаешь.
3: Да, по сути, да. Правда. То есть, если мы говорим про ДРК, ну нет там такой инфраструктуры.
2: Мониторинга нет такого.
3: Ну, это не Россия, да, где нормально все с бесплатной медициной, более-менее, да, если мы посмотрим.
2: Ну, далеко, я бы сказал.
3: Сравним, да, с тем, что происходит вообще в других странах мира. Можно, конечно, сравнить с Швейцарией, но я предложил сравнить, не знаю, с Индией, с какой-нибудь. Демократической Республикой Конго у нас гораздо лучше, то есть мы можем выявить. А у них, собственно говоря, и ресурсов такого нет. Ну, в общем, мне кажется, что все, что касается Эбола, это все было. Зачем сейчас это вытащили на свет Божий, вот это вот большой вопрос. То есть, ну и про хантавирус у нас какие-то разговоры были, да.
2: Да.
3: Ну, между тем, вот, ты знаешь, да. Вот немножко отойдем от темы Африки. Я не так давно общался со своим таким приятелем неплохим. Он, соответственно, достаточно серьезный врач. Ну, уже такой из менеджмента врачебного. То есть, он сказал следующее, что в России регистрируется в год от 15 до 20 смертей от хантавируса у нас на территории страны. То есть, соответственно, но это все есть непосредственно здесь, сейчас. То есть, ну, это не новость, как бы. Это все было. Зачем сейчас засветили? Большой вопрос, будем смотреть. Как бы у меня нет на этот счет никакого мнения.
2: Да, но в Африке кризис не только в Центральной Африке, не только в Экваториальной Африке, да, но и в Западной Африке, в странах Сахеля или Сахеля. И там не только в Мали происходит атака террористов, которая, кстати, отражается с помощью африканского корпуса российского. Mm-hmm. Вот сегодня была новость о том, что 700 бензовозов дошли до Бамака при сопровождении африканского корпуса. Ведь несколько месяцев пытаются террористы отрезать сообщение столицы и вообще как бы устроить энергетический, как минимум, кризис.
3: Классика.
2: Я о чем? Ну, про Мали-то мы говорили, и там ситуация пока не поменялась. Я про Нигер. Есть, значит, официальная статистика, что это государство в год поставляет до 5% урана от того количества, которое продается на мировых рынках. Угу. Главным оператором до лета 2024 года было французское, значит, Арона.
3: Арана,
2: да, спасибо. И тогда у них забрали крупнейшее месторождение в стране. Это второе, кстати, по своим размерам месторождение в мире, нигерское. А теперь на этой неделе и второе, значит, месторождение уже в самом Нигере. Тоже их попросили оттуда на выход. По сути дела, у них там теперь не остается никаких ответов, никаких активов. Но есть и вопросы без ответов. Кто теперь будет заниматься добычей урана в Нигерии? Да, они заявили о том, что они создали собственный консорциум. Но есть ли у них необходимые компетенции, есть ли у них необходимые технические возможности для этого всего? Или же они попросят французов на выход, но не с вещами? Или как это будет работать вообще? Вот что там сейчас происходит?
3: Несколько вариантов может быть того, как эта ситуация развернется. Ну, во-первых, я думаю, что Нигер может рассчитывать на определенные наши компетенции в сфере добычи того же самого урана, обработки и так далее, да, то есть обогащение и, не знаю, там, подготовка уже твелов, то есть сборок, ну, мы говорим про финальную часть, наверное, это, конечно, не территория Нигера, но определенное сырье, это может быть превращено вот в такой энергетический компонент у нас в стране, у нас серьезная школа атомная, это один из вариантов, то есть они могут пойти в сторону партнерства с нами. Есть другой вариант, что, допустим, ситуация с нигерским ураном, она может быть разыграна в качестве карты переговоров нас с Францией, например, да. Mm-hmm. То есть мы видим, что текущий конфликт, который затронул, ну, почти что весь мир подходит к концу.
2: Ты думаешь, это ответка за Мали?
3: Это не ответка, это может быть карта, которую мы можем разыграть. Мне mm-hmm. кажется, так. Один из вариантов. Потому что, ну чего, мы с точки зрения добычи урана, ну, не чувствуем себя обделенной страной. Да.
2: У нас ну, там мы один из главных поставщиков вообще.
3: Один из главных поставщиков. На мировой рынке, то есть нам эта точка...
2: Причем уже переработанного, да, уже готового.
3: Естественно. Да, то есть, но мы можем у французов обменять, допустим, всю эту штуку, да, с ураном из Нигера, то есть с возможностью концессии, на определенные наши, скажем так, возможность.
2: Более
3: да,
2: того, я даже вот сейчас интересную статистику вспомнил, вот то, о чем ты сказал, недавно слышал, значит, в одном из выступлений компетентных представителей атомной отрасли нашей о том, что каждая пятая лампочка в США, в общем-то, горит благодаря российскому урану, который поставляется в Соединенные Штаты.
3: Ну, вот видишь,
2: это как бы, ну, какие еще цифры нужны?
3: Ну, да, ну, по сути дела, ну, и что тогда? Да, как бы, но мы острой нужды не испытываем в этом. Французы испытывают, можно поиграть с этим, например, как бы, может, следует задать им вопросы, то, что, друзья, может, хватит там провоцировать определенные, скажем так, террористические действия в Сахеле, да, которые в последнее время происходят, потому что мы прекрасно понимаем, кто сегодня стоит за спиной у местных исламистских движений.
2: И сепаратистов. Да.
3: Ну, кто, собственно говоря, их теперь такой партнер, достаточно серьезный. Хотя у меня есть подозрение, что французы, конечно, с ними налаживали хорошие рабочие контакты задолго до. Как бы, но, в общем-то, может быть, так можно сделать. Потому что, действительно, определенные проблемы в Мали, да, удается отражать атаки. Но все равно это определенный такой репутационный урон, который идет в нашу сторону. Потому что никто не приветствует, да, какие-то определенные потери там, в военном плане, да, за пределами государства. Я помню, что цифра в 25 военнослужащих убитыми за определенный период сыграла достаточно серьезную роль в вопросе финала операции «Бархан». То есть, ну, как бы, вот французская общественность встала и сказала.
2: Что... Это она там 7 или 8 лет же, да, продолжалась?
3: Да-да-да, 25 человек погибло. Они скажут, что происходит, друзья? Что вы там вообще делаете, да, как бы?
2: Ну, так и, кстати, не особо-то, как бы, там у них чего-то получалось. Только хуже и хуже становилось.
3: Но...
2: Они вообще боролись вот тогда? Или же это они было прикрытие для
3: смотри,
2: того, чтобы отгородить есть... всех от своих черных дегишек?
3: У меня так. Есть одна своя теория на этот счет.
2: Так.
3: Как бы мы так немножко знаем, как Франция вела себя там во время Первой Индокитайской войны. Сейчас будет небольшая такая параллель проведена. То есть как были созданы определенные военизированные секты во Вьетнаме. Ну, Первая
2: Индокитайская, как они себя вели, Вьетнам. Когда была война за освобождение от колониализма в Африке?
3: Ну, там немножко другое. То есть тут параллель получается такая. То есть во Вьетнаме французы очень хорошо разобрались с ситуацией на месте. То есть Первая Индокитайская война шла прекрасно, пока не было принято решение отдать американцам, собственно говоря, территорию, да, которую занимала Франция. Ну и работа с вооруженными военизированными сектами, религиозными организациями у французов – это определенная такая фишка. То есть они ее придумали, это их разработка. Собственно говоря, то же самое взаимодействие с определенными исламистскими движениями на территории Сахеля французами также проводилось, на мой взгляд. Потому что они, собственно говоря, реализовывали ту же самую схему. Они хотели сделать что? Разделяй и властвуй. Да? То есть через регион, через Сахель проходят определенные коридоры наркотрафика. То есть это хорошие деньги. Я не исключаю, что кто-то со стороны Франции, ну, возможно, кто-то из французского истеблишмента, неплохо с этих денег жил. То есть, ну, получал определенное внебюджетное финансирование на что-либо. Как бы, собственно говоря, наркотрафик этот, коридоры, да, логистику обеспечивали непосредственно сами исламисты. Был даже такой термин «наркоджихадист», как бы «наркоджихаде», то есть распространен. Это не конспирология, то, о чем я говорю, подтверждается рядом докладов от ООН. По-моему, Интерпол что-то писал, то есть все как бы норм. То есть эта тема, она абсолютно известна и понятна. Мне кажется, что у французов, у некоторых, да, из представителей французского истеблишмента был, ну, что-то на вроде бизнеса. Да, вот такая была история.
2: Был или есть?
3: Не исключено, что есть. Как бы просто...
2: А тут, кстати, извини, пожалуйста, тут, кстати, вот такая цепочка-то очень хорошая вырисовывается. В Саркози скидывает Каддафи. Да. Ливия разваливается, развалится вообще вся система безопасности в Сахара-Сахеле огромном, который размером с Европу.
3: Ну,
2: и,
3: коридор...
2: там начинают как бы уже свои темные делишки.
3: Сахельские наркокоридоры упирались в Ливию, то есть через территорию Ливии они шли.
2: А это идет через Гвинею, правильно? Вот туда дальше, то есть вот с побережья
3: смотри,
2: Гвинеи.
3: Там тема такая, то есть есть определенные договоренности у латиноамериканских наркокартелей с джихадистами из Сахеля, потому что джихадисты из Сахеля...
2: Ну подожди, ну как они туда, вот как они с ними связываются-то?
3: Все-таки... Аэродромы, есть сеть взлетно-посадочных полос.
2: Да, то есть они из Латинской Америки через Атлантику улетят.
3: Ну, слушай, какой-нибудь Геркулес C-130 спокойно долетит.
2: Подожди, я знаешь, почему об этом спрашиваю? Что американцы же утверждали, что, значит, Гвинея-Бисау, если не ошибаюсь, это такая наркореспублика, типа
3: наркогосударство. Морская логистика тоже есть.
2: И, мол, оттуда, туда, в смысле, там, из Колумбии.
3: Морем доезжало все. Да. Было воздушное сообщение, я уверен, что есть. Есть сеть аэродромов, собственно говоря, по самому этому Сахелю. Ну, это, собственно, грунтовая полоса, которая укатана
2: асфальтоукладочным
3: катком при помощи воды. Она нормальная, то есть на нее вполне может что-то приземлиться. В общем, были договоренности у латиноамериканских наркокартелей, мексиканских в основном, по работе с джихадистами из Сахеля. Джихадисты из Сахеля, в свою очередь, ну, собственно говоря, выходцы из Мали, Нигера, Буркина-Фасо и так далее, у них достаточно серьезная диаспора во Франции. То есть вот тебе бытовая цепочка, как бы. Ну, прекрасно. В общем, это все работало достаточно неплохо. Французы, я считаю, что некоторые, да, из политического истеблишмента неплохо тоже зарабатывали на всей этой истории, да. Как бы, поэтому зачем вам бороться было с этими самыми джихадистами, я вообще не понимаю, на полную катушку. То есть с какой целью? Ну, обозначать определенные удары можно было. Потом вышла следующая ситуация, то есть как это все развивалось дальше. Определенные партнеры французов из числа исламистов, в общем-то, начали вести себя некультурно, начали неплохо зарабатывать и решили, что, собственно говоря, больше им никакие такие друзья со стороны Франции не нужны. Французы, в свою очередь, что сделали? Они запустили в регион исламское государство, запрещенное в России. То есть они не мешали исламскому государству, а наоборот, помогали им занять определенные территории. То есть встать на эти самые наркокоридоры. Но вот не вышло. У исламского государства, запрещенного в России, несколько другая идеология. Они этим бизнесом решили не заниматься. Как бы вот одна из версий такая.
2: Ну, кстати, у французов опыт взаимодействия с террористами, запрещенными из ИГИЛ в Сирии-то был, помнишь?
3: Опыт был, но почему они так решили, то, что конкретно исламское государство, запрещенное у нас, действительно заместит таких оригинальных джихадистов, я не понял, как бы, почему они ошиблись. Тем более, что опыт действительно был. Ну, а, собственно говоря, исламское государство начало что делать? Они начали обеспечивать государственность на местах. То есть они начали наводить порядок. Ну, понятно, что...
2: Свой порядок.
3: Свой порядок, как они это представляют. Mm-hmm. И выяснилось, что этот тип порядка, ну, в принципе, устраивает местное население. Потому что, ну, не стреляют спокойно, как бы можно перемещаться из точки А в точку Б. А местом-то больше...
2: Ну, и сопротивление, видимо, бесполезно.
3: И не надо, да. То есть, ну, хоть какую-то безопасность они привнесли. И они оказались качественно на голову выше, чем те же самые...
2: Парадоксально, конечно.
3: Традиционные, как бы, группировки. Чем французы, которые несут, ну, непонятно что с точки зрения традиционного подхода местных жителей, да, то есть административную систему свою, там, и так далее. Как бы нечто чуждое, да, неясное и... придуманная совсем не в этом самом Сахеле. Ну, вот такая ситуация. Что там делала Франция? Как бы, ну, не знаю, можно со мной поспорить, но мой вывод реально честный. Я этот вопрос осмыслял на протяжении 5 лет, наверное, да, то есть и работая в разных местах, где требовались аналитические навыки, скажем так, уже после этого. Ну, собственно говоря, мой вывод такой. Соответственно, мы пришли, и мы со всем этим безобразием разбираемся сейчас. Как бы, вот со всей этой сложной структурой, которая была выстроена французами и функционировала на протяжении последних лет.
2: Очень похоже, как в 1924 году правительство талибов в Афганистане заявило о том, что производство наркотических веществ в стране упало на 95% после ухода американцев, которые должны были бороться с этим. В эфире «Радио Спутник. Африканское турне». После Урал Керимов, Даниил Штопов. Вернуться, оставайтесь на «Радио Спутник». С нами интересно.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
2: Введите имя.
1: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Число погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21. В МЧС сообщили о завершении поисковых работ. Теракт ВСУ в Старобельске, удар по объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки, без политических оговорок и без отделения детей по географии и удобству повестки, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Однако действия Киева до сих пор не получили должной реакции международного сообщества, добавила она. Омбудсмен поддержала инициативу МИД России о том, чтобы организовать посещение места трагедии для аккредитованных в Москве иностранных журналистов. Пострадавших при ударе ВСУ студентов Старобельского колледжа в возрасте до 18 лет отправят на отдых и оздоровление в детские центры, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Там уточнили, что в связи с чрезвычайной ситуацией все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения, а студентов, которые жили в общежитии, отправили домой. Кроме того, совместно с Карачаевой-Черкесией, регионом-шефом, прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений. Многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Такой закон вступил в силу с 22 мая, сообщил председатель Госдумы. Вячеслав Володин напомнил, что документ был принят по поручению главы государства, которого об этом просили граждане в ходе прямой линии. Отмечается, что действие закона распространяется на всех, кто получает социальную выплату с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Мера коснется свыше 231 тысячи детей, родители которых получат выплату по новому правилу. В Белграде продолжаются столкновения протестующих с полицией. Представители оппозиции бросают в силовиков разные предметы, фаеры, устраивают пожары. По данным местных СМИ, задержаны 20 человек. На сегодняшнюю очередную антиправительственную акцию вышли более 34 тысяч. Протесты, напомню, активизировались в стране после ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 15 человек. Комитет Бундестага по экономике и энергетике изучает вопрос требований немецкой партии «Альтернатива для Германии» не передавать под контроль киевского режима ТЭС в общине Лугмин, который относится к инфраструктуре газопровода «Северный поток», сообщают местные СМИ. Партии настаивают, чтобы объект оставался в ведении местных властей. Как отметил член АДГ Лайф Эрик Хольм, по окончании конфликта на Украине отношения между ФРГ и Россией могут вернуться в нормальное русло. В этой связи возможен перезапуск «Северного потока». Больше информации, видео и цитаты из наших эфиров ищите в канале «Макс Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
4: Друзья, продолжаем африканское турне. В эфире «Радио Спутник». Для вас работает Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». Даниил, еще раз приветствую, спасибо, что пришел.
5: Еще раз благодарю за приглашение, очень приятно.
4: В первом блоке поговорили мы про ситуацию с лихорадкой, значит, Эбола, и про ситуацию в Сахеле, про наркотрафик, про добычу урана в Нигере. Пока не уходим из Западной Африки, там есть интересные новости из Сенегала. Некий такой конституционный переворот, опять же, как наши западные коллеги в западной прессе пишут, обозначают это, хотя, мне кажется, это не совсем так, потому что все равно это президентская республика. Ну так вот, президент Сенегала Басиру Диомаye Фае отправил в отставку правительство страны во главе с Усманом Сонко. Правительство, если вот память не изменяет, то полтора года оно там продержалось после выборов, и, собственно говоря, Фае, получается, ему 42 года, он стал президентом, потому что Сонко раньше по политическим, значит, мотивам был узником, да, политзаключенным, и он по законам страны не может избираться на высший руководящий пост. Поэтому президентом пошел от правящей партии Фае, а Сонко был назначен премьер-министром. Его все называли таким серым кардиналом Сенегала, ну и политическим наставником Фае. Ну, мол, на самом деле первый номер — это Сонко, а Фае — это так, значит, церемониальный, скорее, лидер страны. И вот теперь правительство вместе с Сонко отправлено в отставку. Скажи, пожалуйста, это какие-то внутриполитические процессы? Или, так, правильнее будет сказать, это чисто внутриполитические процессы в стране? Или же здесь есть какие-то интересы зарубежных держав? Вообще, что там происходит? Как так получилось? Ведь всем казалось, что они не разлей вода там, на самом деле, тандем Фае Сонко.
5: Да, было такое мнение. Но, знаете, таких химически чистых процессов, мне кажется, не бывает. Как бы, если бы у нас была одна держава на планете Земля под названием Сенегал, то тут, наверное, действительно, да, мы могли бы говорить про определенные такие какие-то чисто внутренние истории. Мне кажется, что нет, это не так. Ну, во-первых, давайте посмотрим, почему, да, был отправлен Сонко со всем кабинетом в отставку. У Сонко была своя определенная позиция относительно того, как должно, собственно говоря, взаимодействовать государство с точки зрения субсидирования малоимущих групп граждан, то есть были топливные субсидии определенные и так далее, да, как бы на продукты питания в том числе, то есть, ну, стандартный такой социализм в африканском понимании. То есть эта ситуация, она была до этого и в Судане времен Башира, и, собственно говоря, в Чаде то же самое было. Да много где. То есть можно долго перечислять страны. Но, собственно говоря, такие субсидии на определенные, там, скажем так, товары и, положим, продукты питания, вот они идут вразрез с возможностью кредитования со стороны МВФ. Как бы. И Диомаye Фае видит возможность развития страны в том, что он действительно возьмет определенные кредиты у Международного валютного фонда, да, под что-то. Это подоплека. Но, по сути дела, мы понимаем прекрасно, что да, действительно, Сенегал не одна страна на земном шаре. Есть другие акторы, скажем так, те акторы, которые могут выступить с точки зрения определенного патронажа стран Африки, да.
4: А вот эти вот заявления все о том, что мы должны быть суверенными, о том, что все эти, значит, корпорации международные, там и валютные фонды, всемирные банки и прочие должны убрать от нас руки и не влезать в наши дела, все наши ресурсы должны быть национализированы, и вообще как бы мы сами хозяева своей судьбы, да. Это все еще как бы актуально или уже...
5: Но странно, если бы они были диаметрально противоположными.
4: Мы должны... На фоне, кстати, вот этого...
5: Срочно отдаться большим корпорациям международным.
4: На фоне нео-панафриканизма такого, особенно в Западной Африке.
5: Это нормальная совершенно такая программная речь любого, скажем так, руководителя, да, высокопоставленного из стран Африки, который только вот пришел чья каденция началась, mm-hmm. или вот только mm-hmm. начнется, то есть во время ралли там определенных политических, конечно. Но ничего нового, то есть я эти речи слушаю от разных лидеров уже очень давно. Нет, тут другая ситуация. Мне кажется, что мы как-то в одном из предыдущих эфиров разбирали выступление Сонка в отношении Соединенных Штатов Америки.
4: Но это вот было где-то год назад плюс-минус.
5: Нет, это было месяц назад.
4: Ну, подожди, мы про Сенегал-то не говорили месяц назад. Но я помню, что мы
5: Турал, мы говорили. Мы разбирали заявление Сонка относительно Соединенных Штатов, когда он сказал, что Соединенные Штаты ничего из себя в военном плане не представляют, ничего выиграть не могут, вообще кто они такие.
4: Ты прав.
5: То есть шли определенные торги. Да. Я тогда сказал совершенно четко, что шли торги между Сонко и Соединенными Штатами. Видимо, Сонко от Соединенных Штатов хотел каких-то совсем хороших условий, да, партнерства. Угу. Они не готовы на это пойти. Но мне кажется, что они сыграли на том, что

0: фойе, возможно, Диамая фойе, он очень хочет перестать быть номером два, да, в этой политической связке. Понятно, что Сонко, он кланово старше, у него больше внутренний авторитет.
1: А система вот кому более лояльна, что ли, если вот как бы такие категории вообще там проходные?
0: А система, она выживет вообще в случае столкновения с серьезными внешними акторами? Да. Ну, они могут быть лояльными, могут быть нелояльными. Но, по сути дела, ну, понятно, что они более привержены Сонко. И действительно, Диамая Фойе появился на посту президента страны, даже с учетом того, что республика президентская, то есть формально президент главный, как бы, да, с точки зрения конституции и так далее. То есть, ну, все же понимали, что это номинал. Как бы это совершенно, это ясно было, как божий день. Ну, видимо, собственно говоря, что у нас получается? Что Сонко не договорился с Вашингтоном. То есть от Франции они отошли. Ну и, соответственно, что сделали американцы? Американцы пошли дружить с Диамая Фойе. То есть и сыграли конкретно, возможно, на каких-то его собственных амбициях. Вполне их стиль. То есть они так себя ведут, нормально совершенно. Ну и работать с такими молодыми лидерами очень им нравится. Ну, мы по нашим соседям это можем видеть. Некогда братскому народу республики. Как бы, ну, вот так вот. То есть, ну, в принципе, им нужен определенный молодой лидер, который номинал со стороны сенегальского истеблишмента, хорошо он будет номиналом со стороны Соединенных Штатов. И дальше они уже начнут реализовывать свою политику в Западной Африке. Тем более, что регион им очень интересен. Они и к Марокко подбираются, как только могут. Но там-то, конечно, им так поиграть не получится, то есть с королем не выйдет. А с Сенегалом можно. А во что это развернется, будем посмотреть. Ну, потому что как бы получается, то, что Штаты, они потихонечку понимают то, что, ну, вот ситуация с Ираном показала же много чего, да, что, наверное, они все-таки будут забирать себе Атлантику, как бы вот этот регион, да, то, что находится от них к востоку. То есть Арктика и Атлантика. Вот что их будет интересовать в ближайшее время. Им нужны точки конкретные там. Ну, а Сонко, видимо, решил поинтриговать. Ну, что ж, как бы доинтриговался. Посмотрим, что будет. Я не думаю, что, конечно, там будет какая-то гражданская война. Как бы, наверное, нет. Но не исключено, что наиболее таких не готовых партнерствовать с Соединенными Штатами на тех условиях, которые они хотят. Ну, что-то с ними случится. С
1: этими людьми. А вот для нас что это значит? У нас же вроде стабильные и нормальные отношения с Сенегалом.
0: Для нас что это значит? Ну, Сенегал мог бы выступить определенным логистическим коридором для Сахельского альянса. Например, как бы, вот что бы это могло значить? Это ж какие выходы? Мавритания отпадает, не получится, сложно. Хотя, кто его знает, Нигер тоже был как-то там не особо расположен, а видите, что получилось. Как бы, но Сенегал мог бы так, вот с точки зрения такого партнерства, наверное, какого-то, и действительно сахельским государством, ну, нужен выход к морю. Но, с другой стороны, такой сторонний партнер для Сахельского альянса, на мой взгляд, это такая странная история. Наверное, вот включить Сенегал туда возможно, да, как бы, но наверное, уже не выйдет. Ну что, для нас это означает следующее. То есть, наверное, тот тип взаимоотношений, который у нас с ними есть сейчас, он сохранится до поры до времени. Ну а дальше посмотрим. Но мне кажется, что Вашингтон будет забирать себе это конкретно все. Ставить молодого лидера, который, ну, возможно, так немножко расстроен своим статусом, что не он тут главный. Ну, что ж, слаб человек, да, как говорится. То есть можно на этой, на гордыне определенной как-то
1: ну,
0: вот,
1: это как бы
0: зацепить.
1: Да, предположение только у нас,
0: это гипотеза,
1: нет,
0: это да, гипотеза,
1: нет,
0: да.
1: Никаких
0: то есть, ну,
1: данных, естественно, этой информации, скажем так, из кулуаров мы, к сожалению, не обладаем. Есть еще один трек, связанный с ДРК. Мы в начале эфира о них говорили в контексте того кризиса, который там развивается, эпидемиологического кризиса, военного, гуманитарного. Феликс Чисекеди, президент Демократической Республики Конго, заявил о том, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок, при том, что в Конституции страны он не предусмотрен, а полномочия самого Чисекеди истекают только в январе 2029 года. Это что, это подготовка к какой-то конституционной реформе или попытка каким-то образом положить конец разговором о реванше со стороны оппозиции, а она там есть, и она готовится к этому
0: Конечно.
1: Реваншу. Или же это тоже что-то как бы не только... Это не только процессы, которые происходят внутри ДРК, но есть и какие-то иностранные...

0: Ну, иностранные треки, конечно, есть, безусловно. Штаты, кстати, ну вот мы что-то
1: А
0: сегодня много
1: он
0: про них
1: несколько
0: говорим.
1: месяцев-то как-то очень активно дружит
0: Активно,
1: туда с
0: да,
1: Соединенными
0: и
1: Штатами, да.
0: готов урегулировать этот конфликт определенно. И,
1: Да,
0: а
1: наверное.
0: им-то какая разница, с кем работать?
1: С американцем, кстати,
0: С
1: никакой, да.
0: Тшисекеди или с Кабилой? А,
1: Да.
0: кстати, вот это вот...
1: Кабила это предыдущий,
0: Вот эта вот
1: да,
0: большая
1: лидер.
0: информационная волна вокруг Эболы, она никак не связана с этим? Что-то
1: Ну,
0: мне
1: я
0: вот
1: не знаю,
0: что-то мне
1: Даниил.
0: закрадывается. Ну
1: Да.
0: а что, нормально перед выборами рассказать? Потому что смотрите, сам 23 не разобрался, санитарная ситуация хуже некуда. Вы кого выбрали вообще?
1: Логика
0: Вот
1: есть в
0: сейчас
1: этом.
0: придет Кабила, и М23 затихнет, да, как бы вот тут все перестанут наступать.
1: Да.
0: И Эбола вот она возьмет, да и закончится. Вот так вот, хоба.
1: Это очень напоминает, кстати, некие такие средневековые мотивы. Мол, не того царя выбрали, и поэтому засуха
0: А
1: началась.
0: что поменялось-то? Как бы с
1: С
0: этих
1: точки
0: пор.
1: зрения информационной борьбы действительно мало что поменялось. Изменились только
0: Но
1: инструменты.
0: да, масштаб другой, да,
1: Да,
0: как бы,
1: да.
0: и скорость передачи. А
1: Да.
0: так-то люди-то те же самые.
1: Да. Ну, вообще, все эти электоральные, в том числе, процессы на просторах Африки, это очень интересная тема. Я думаю, оно... Я не то, что думаю, это действительно так. Мало изучено, на нее мало обращают внимания, но там есть много всего интересного, кстати, в этих крупных государствах, да, в крупной африканской, значит, пятерке, и Нигерия, и Египет, и, значит, Эфиопия, и Кения, и Южноафриканская республика. Там всегда есть зачем последить вообще вот в этом контексте. В
0: Однозначно.
1: малых государствах, кстати,
0: Да,
1: тоже.
0: да вы что, это просто три сестры Чехов.
1: Да. По поводу сотрудничества с Африкой, я в самом начале эфира, в начале первого блока говорил о том, что у нас богатая неделя на события в этом смысле. Российские компании активно осваивают африканские рынки. Yango планирует начать работу еще в 10 африканских странах. Сбербанк подключился к восточноафриканскому сервису безналичных платежей M-Pesa. Экспорт российской пшеницы в африканские государства за первые 4 месяца 2026 года увеличился аж на 35, на 30, извините, процентов. И по итогам визита Владимира Владимировича в Пекин одним из пунктов договоренности является активизация сотрудничества, совместные усилия на просторах африканского континента. Я предлагаю с конца начать. Что мы
0: Да-да-да.
1: можем вместе с нашими китайскими партнерами в Африке, значит, каким-то образом, да, скоординироваться и реализовать? Ну и по активизации нашего, значит, экономического потенциала на просторах Африки.
0: Турал, с нашими китайскими партнерами мы можем все. Вот это правда. То есть мы можем работать по совершенно
1: Хороший
0: разнообразным.
1: тезис. Да. Да.
0: Абсолютно. То есть и я, как человек, который практикует определенные, скажем так, коммерческие взаимоотношения с рядом африканских компаний, ну, это телеком, и не только телеком, то есть так или иначе все равно по рынку, что происходит, я знаю по другим отраслям, в том числе там по нефтедобыче, переработке, по газу, как бы. В общем-то, у нас может получиться очень хорошая синергия с китайскими компаниями, это однозначно. Какие треки конкретные у нас есть? Ну, во-первых, мы могли бы разобрать вопросы кредитования африканских контрагентов, которые не готовы по капексной стоимости решения заплатить сию секунду, как бы за определенный большой проект. То есть мы со своей стороны, если наши банки начнут кредитовать по нашей ставке рефинансирования, ну, это очень тяжело, как бы. То есть и сделать какую-то специальную ставку для внешнего рынка, я не знаю как-то. Ну, извините, может, мне тут компетенции не хватает, да, чтобы рассказать, как это все происходит. Но Китай мог бы финансировать
1: Ну-ка, не
0: определенные...
1: скромничай тоже, да.
0: А?
1: Я говорю, не скромничай тоже, да.
0: Ну, правда, я бы вам рассказал. Как бы,
1: Ну да, есть многое, что ты просто не можешь рассказать, мы это
0: просто не в
1: понимаем.
0: курсе, да,
1: Так,
0: как бы я
1: так.
0: далек от этой темы.
1: Так.
0: Но,
1: Деликатно
0: наверное, за
1: отметил.
0: счет определенных китайских кредитов, да, которые со стороны Китая деньги могут быть выделены контрагентам в Африке, эти деньги будут заплачены компаниям, которые реализуют тот или иной
1: Ну,
0: проект у нас в
1: китайские
0: России.
1: партнеры могут с этого тоже свой процент как бы
0: Китайские
1: поднять,
0: партнеры,
1: как говорится.
0: естественно, то есть они зарабатывают в долгосрочной перспективе, имеют возможность, да, как бы. Ну, собственно говоря, это определенная, это прям китайская стратегия, да, как бы вот зарабатывает долгосрок, как бы совершенно mm-hmm. четко они работают. Mm-hmm. Нашим компаниям нужны деньги в среднем и краткосрочном периоде, то есть mm-hmm. в обоих периодах. Как бы, потому что ситуация на рынке сейчас достаточно тяжелая. Как бы людям нужно так или иначе платить зарплаты и так далее. Да. Мы приходим в том числе и к этому. Ну и хорошая могла бы быть связка. Для чем занимается сейчас Китай, если мы берем в целом Африку? Ну, они берут достаточно такие большие тяжелые проекты, то есть добычные или инфраструктурные. Но есть определенные нишевые сегменты, которые могли бы занять мы. То есть, наверное, что-то такое тяжелое. Знаете, я не так давно вот общался с, скажем так, игроками из нефтегазового сектора, из Татарстана и Башкирии. У нас достаточно серьезная, оказывается, школа есть по нефтехимии, нефтепереработке, по газу.
1: Так иначе, она одна из старейших в мире?
0: Башкортостан, Татарстан. То есть большое количество компаний, небольших таких игроков, ну, да, если мы там будем сравнивать с каким-то Новатеком, да, ну, они меньше, конечно. Но они могли бы реализовывать заводы, небольшие заводы по СПГ, то есть поставлять, не знаю, возможно, мобильные станции, которые, ну, обслужат газомоторное топливо. Очень популярный, кстати, вид топлива для машин в Африке.
1: Особенно, кстати, в контексте того, что на Ближнем Востоке, да, творится, и как это влияет на мировые энергетические рынки.
0: То есть могли бы сесть на... Ну, Китай мог бы решить что-то тяжелое, такое мощное инфраструктурное в виде большого там завода по СПГ там, или постройки серьезной магистрали, а мы могли бы заняться, ну, можно сказать, что и ритейлом, да, для местного населения, еще что-то. У нас ниши свои есть, но зачастую, конечно, африканские контрагенты, они готовы работать по модели revenue sharing, то есть, ну, отлично, давайте зарабатывать вместе, а это риски. То есть это, ну, такие инвестиции, конечно, ну, кто не рискует, тот не побеждает, известное дело, да, как бы, и такого рода деятельность, особенно на африканском континенте, она предполагает, что нужно в это идти. Но нужны заработки в краткосроке, это факт, это просто вот надо, потому что нужно чем-то, что-то людям платить, да, в виде денег, в виде там заработных плат, поэтому, наверное, вот такая связка работы с Китаем, она была бы просто прекрасной. Как бы, и все бы тут свою какую-то долю зарабатывали бы. Но понятно, что очень аккуратно нужно взаимодействовать с китайскими партнерами. Очень предельно аккуратно. Как бы. Я сейчас не пытаюсь никого тут как-то... чей-то статус, да, и репутацию каким-то образом принизить, но могу сказать, то, что не самый простой контрагент. Как бы очень четко нужно все прописывать с точки зрения договоров и так далее. Но работать с ними можно и даже нужно. Как бы. То есть они могут нам дать то, чего нам так не хватает. Ну и, собственно говоря, африканский рынок помог бы нам развиться, да, в том числе, потому что это расширение спектра оказываемых услуг, это производство в России, допустим, каких-то таких серьезных комплектующих, или разработка софта какого-нибудь, да. То есть или еще что-то, это так или иначе все равно рабочие места здесь у нас. Ну а по большому счету чего? Рынок России, он уже, ну, в принципе, иссяк, да, с точки зрения. Если мы берем компанию, которая занимается определенными технологическими процессами, инжинирингом, разработки софта, рынок не такой большой, то есть он уже поделен. Рынок СНГ сложен для нас, потому что зачастую проекты в государствах постсоветского пространства, они уходят совсем... Не нам, да. То есть мне известны случаи, когда, собственно, компании из Армении охотнее работали с британскими компаниями, чем с нашими. То есть и британцы тут как-то неплохо так играли на суверенитете, на интересах в суверенитете и так далее. Ну, как бы это то, что знаю лично я. Но уверен, что мимо меня тоже прошло достаточно много всего, да. Как бы, но мы фактически можем... отзеркалить эту самую позицию Запада, который, собственно говоря, пугает, да, страны постсоветского пространства тем, что вы можете суверенитет утратить, если пойдете в экономическое партнерство с Россией. Как бы мы можем...
1: Но они там немножко другими вещами пугают все-таки. Санкциями, вторичными санкциями,
0: арестами счетов и так далее. Да, они всем этим занимаются. Но у них такая...
1: Шантаж, по сути дела.
0: Это операционный уровень, а стратегия, которую, вот, стратегическая такая большая мысль, которую они продвигают, собственно говоря, там, она вот такая. Ну, мы с этой же самой темой можем пойти по Африке и сработать ровно в том же самом ключе. Почему нет? Хорошая тема, мне нравится.
1: С учетом того, что,
0: классно,
1: кстати,
0: придумано.
1: Да, Африка ежегодно демографически прирастает целой Россией, во-первых. А во-вторых, им-то эти нарративы-то как раз такие ясны до предела просто.
0: Ну, давай поговорим про Россию. Как
1: минута
0: бы,
1: у нас осталась.
0: Без трека китайского. Ну, что я могу сказать? Ну, фактически, да, тот тезис, который был высказан до, он абсолютно верен, то, что нашим компаниям имеет смысл уходить на рынки Африки, и рынок Африки, он действительно может принести достаточно неплохую выручку для, собственно говоря, структур у нас. То есть, и, соответственно, конечно, это, безусловно, важно. То есть, и важно работать с правильными партнерами, в том числе внешними.
1: Даниил, спасибо тебе. Ну и напоследок всех заранее поздравим с 25 мая, с Днем Африки. В студии у нас сегодня в гостях был Даниил Штопов, африканист, автор телеграм-канала «Африканский узел». Удалось в очередной раз выцепить Даниила между поездками в Африку. Работал для вас Турал Керимов, африканист, востоковец, советник медиагруппы «Россия сегодня». С африканским турне вернемся через неделю. Ну а завтра увидимся и услышимся на радио «Спутник» с разворотом на восток. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: Полный
6: полуночи в Москве, в Томске 4 утра, в Якутске 6. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. На месте теракта в Старобельске завершили поисковые работы. В Литве призывают ЕС вернуться к вопросу об использовании российских активов. Украина отказалась от ассоциированного членства в Евросоюзе. Далее подробнее. Поисковые работы на месте обрушения в результате атаки ВСУ общежития колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске завершены. Спасатели извлекли из-под завала все тела погибших. Всего пострадали 63 человека, 21 из них погиб, уточнили ведомстве. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил двухдневный траур в республике 24 и 25 мая. ВСУ, напомню, ударили по зданию учебного корпуса общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение ответа на украинский теракт. Он подчеркнул, что в таком случае невозможно ограничиваться только заявлениями МИД. Участники 11-й обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия так и не смогли утвердить итоговый документ. Как сообщает пресс-служба МИД России, отдельные вопросы из-за жестких установок США и их союзников не были урегулированы. Там отметили, что серьезным препятствием для реализации стоящих перед форумом задач стала агрессия Израиля и США в отношении Ирана под надуманным предлогом защиты режима нераспространения ядерного оружия. Председатель конференции, постпред Вьетнама При Он До Хунг Вьет, сообщил журналистам, что решил не ставить ни один из проектов итогового документа на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут. Обзорная конференция, напомню, проходит раз в 5 лет для оценки выполнения договора о нераспространении ядерного оружия. В ней участвует 191 государство. Европейским странам необходимо вернуться к вопросу использования замороженных российских активов для Украины, заявил глава литовского МИД Кестус Будрис, пишет «Политика». По его словам, соглашение о выдаче Киеву кредита на 90 миллиардов евро было полезным, но не окончательным шагом в деле удовлетворения долгосрочных потребностей Украины. Реальным ресурсом поддержки страны и рычагом давления на Россию глава МИД Литвы назвал замороженные российские активы. Он также добавил, что выделение Киеву кредита на время отложило вопрос об их использовании, но теперь данная тема должна вернуться в политическую повестку. Украина отказалась от предложения стать ассоциированным членом в Евросоюзе. С такой инициативой на этой неделе выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что в краткосрочной перспективе Киев не сможет вступить в объединение, пишет Рейтер. Агентство отмечает, что Владимир Зеленский назвал предложение несправедливым, поскольку у Киева не будет права голоса внутри блока. «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе», написал он в письме руководству Евросоюза. В тексте документа также говорится, что уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с поста открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Государственная система маркировки и «Честный знак» заблокировала продажу почти 37 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук» по новому поручению Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий. Там отметили, что производитель нарушил обязательные требования к продукции. Это все к данной минуте. Больше информации в канале «Макс Радио Спутник». Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
7: Волны спутника, такой теплый, замечательный эфир, потому что мы въезжаем плавно в лето. И, собственно, как обычно в этот час, с вами «Секс-культ-просвет», писатель и политолог Вика Никифорова и журналист Лена Караева. И нынешние темы, они не вполне вписываются в ту повестку, которую привыкли формировать соцсети. Это тревожность, вообще беспокойство, и у нас ничего нет. И вообще все пропало.
8: И мы все умрем.
7: Какой ужас, что мы все умрем, и жизнь вообще всегда заканчивается плохо, ибо она заканчивается кладбищем. Поэтому мы совершенно не разделяем эту точку зрения, и у нас только исключительно оптимистические и прекрасные не то что новости, а темы. И первая из них — это о спорт ты блаженство, особенно в русском сознании, о спорт ты зрелище, о спорт ты согласие, о спорт ты преодоление и о спорт ты мужество. Наши гимнасты, все виды гимнастики, художественная, спортивная, акробатика, любая абсолютно, выступают сейчас и всегда с гимном, если мы завоевываем, с флагом, если мы участвуем в этих первенствах. И большое, конечно, спасибо министру спорта и тем девчонкам, тем мальчишкам и тем тренерам, которые работали, несмотря ни на что, на весь тот ад, который вокруг них был организован. Вика, вот я просто летаю. Я, конечно, не гимнастка, но я летаю, как на брусьях, как Ольга Корбут.
8: Слушай, батла не будет. Я тоже абсолютно счастлива за наших ребят, потому что, конечно, тяжело было в этой изоляции. Я только что смотрела Кубок России по спортивной гимнастике. Он у меня прям фоном шел вот полдня. Смотрела на уровень наших гимнастов и гимнасток. Это было по спортивной гимнастике Кубок России. Уровень высочайший. И о том, что судьи очень строго, очень пристрастно следили за нашими спортсменами, никаких поблажек им не давая, там, потому что это внутренний чемпионат, потому что, ах, бедные дети, их там лишили. Ничего этого не было. Очень жестко, очень строго судили судьи. И победитель, если выигрывал, то он побеждал, выгрызая сотые, а то и тысячные доли баллов. Вот такой был маленький разрыв между нашими лидерами в мужском и женском спортивной гимнастике. И это очень круто. И, естественно, мы все ждем, что сейчас вот ребята, спортивные гимнасты, попадают на этап Кубка мира, а дальше, соответственно, и сам Кубок, и чемпионат мира. И я думаю, у них есть хороший шанс просто вломить там нашим дружественным и недружественным партнерам там, из разных других стран, и показать, что, несмотря на несколько лет изоляции, российский спорт сохранил свое лидерство на самом деле. Я думаю, там нашим удастся вломить, и я буду болеть за них изо всех сил, потому что они ужасные молодцы. И я помню, победив, кажется, на чемпионате Европы, есть такой видос, его можно найти в соцсетях, наши спортивные гимнасты прыгают, поздравляют друг друга, и Никита Нагорный, чемпион, кричит замечательную фразу: «Никогда не сдавайтесь». Для меня это прям вот такой слоган по жизни: «Никогда не сдавайтесь».
7: Никогда не сдавайтесь, потому что если вы не сдаетесь, вашим врагам плохо, раз, а вам должно быть, я думаю, все-таки хорошо, если вашим врагам плохо. Извини, я придерживаюсь немножко такой злорадной и не очень христианской позиции. Я вот что хочу сказать, что поколенчески наши гимнасты и гимнастки были лучшими. Поколенчески. То есть если мы посмотрим на все развитие советской, например, гимнастики, что художественная гимнастика, что, соответственно, спортивная. Девчонки и парни выходили и рвали просто всех так, что мама, не горюй. И за ними могли падать брусья, да, складываться. Их могли ненавидеть, кричать, искать, я не знаю, допинг-шмопинг, какой-то ад. Они, кстати, сами могли, так сказать, тронувшись рассудком, как, например, тронулась чудо с косичками Ольга Корбут, выдумывать, значит, что к ней там кто-то приставал, что были какие-то ужасные поползновения и посягательства. Но вот эта победительность, это абсолютно русский характер. Несмотря ни на что, падали брусья. Да хрен с ними, с этими брусьями. Роскомнадзор, извините. Что-то там ломалось по дороге, да наплевать. Я никогда не забуду, вот была же, значит, прости господи, Олимпиада, не парижская, а та, что до этого. И там была американская гимнастка, которой говорили: ох, она такая лучшая, такая лучшая. А в результате она не смогла выступить вообще никак, потому что, оказывается, лучшая гимнастка пила психотропы в промышленных количествах.
8: Это было, насколько я понимаю, в Токио, и японские власти просто запретили, ну, на таможне посмотрели, запрещенные вещества, которые ей там тренер чемоданами вез. И запрещенные вещества эти просто не пропустили через границу, сказали: ну, вы обалдели, что ли, наркотики везти через нашу границу? Ну, нельзя. И поэтому, да, гимнастка тогда, ну, сошла просто с дистанции, ничего выступать не стала. Но, конечно, тут, Лен, сильно радоваться рано, потому что справедливость восторжествовала. Гимн наш, флаг наш, все, ребята наши будут выступать за нашу страну, мы будем болеть за них изо всех сил. Ну, понятно, что остается недобросовестное судейство. Понятно, что Россия постепенно теряет свое влияние, к сожалению, в международных спортивных структурах, да? Почему наша спортивная гимнастика, так вот, например, как и фигурное катание, лидерские позиции занимала? Гигантская была не только школа спортсменов, но и тренировка. тренерская школа. Тренеры работали по всему миру. А еще был гигантский судейский корпус, тоже очень важный, да, то есть люди, которые могли оказывать какое-то влияние. Сейчас, к сожалению, это влияние по объективным факторам, оно скукоживается, оно увядает. Поэтому ребятам нашим будет нелегко. Я думаю, там будут и попытки травли, и попытки там... Ну, как вот это всегда бывает. Да, ну вот давайте сотую балла подвинем в одну сторону, в другую сторону. А тут вот раз вы правильный спортсмен из Америки, ну, ему надо все отдать. Будут, конечно, такие моменты, но пожелаем нашим ребятам победы, потому что они привыкли не с таким справляться, правда? И побеждать с таким преимуществом, что все эти просто ваши десятые доли балла не будут иметь значения. Я думаю, победят разгромом.
7: Ты знаешь что? Я думаю, что вообще вот этот принцип эксцеллентности, превосходства и преимущества, он вообще очень свойственен русским. Мы все время забываем, что мы очень крутые. Мы все время почему-то стесняемся себя, как тот граф, который боком заходит в собственное поместье. Я не знаю, откуда это берется. Я не знаю, почему общественное мнение прислушивалось на протяжении десятилетий к так называемым своим лидерам, которые говорили, вот вы здесь не так, а тут вы не этак, а тут вы наперекосяк. Да нет, никогда Россия не была ни не этак, ни не так и ни наперекосяк. А, собственно, я думаю, что спортсменов наших начинают возвращать, и наш спорт начинают возвращать со всеми абсолютно атрибутами, которые колоссально важны, ровно потому, что без нас большой спорт, олимпийский, мировой, европейский, просто теряет зрелищность. А это значит терять зрителей.
8: И он смысл теряет, потому что, ну, какой смысл соревноваться там французам, американцам, немцам, китайцам в отсутствие русских? Что будет весить эта золотая медаль, если она выиграна в отсутствие русских? Ну, как бы сказать, по поводу еще Лос-Анджелесской Олимпиады, да, на которую не поехал Советский Союз и многие другие страны социалистического блока, по поводу нее тоже говорили, ну, что вы там, американцы, выиграли какие-то золотые медали на Лос-Анджелесской Олимпиаде? Все всегда будут говорить, там не было русских. Поэтому это все такое нищетово, да? Знаешь, мы с тобой часто спорили, потому что я говорила, ну, там нам надо судиться, нам не надо как-то стараться лезть в каждую щелочку, как Дегтярев советует. А сейчас вот нам с тобой не о чем спорить, я очень рада. И отчасти на мое отношение повлияло, я увидела выступление замечательного нашего фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде сейчас, вот куда его допустили пока без гимна, без флага. Вот он на Олимпиаде выступал, занял, как это не смешно, 6-е место, но вот прокат его, который я видела, олимпийский, в Милане, показался мне самым прекрасным прокатом, наверное, который я видела в жизни. Гуменник вышел на лед, ему кричали что-то с трибун, какие-то гадости. Он вышел абсолютно прекрасно, понимая, что как бы он ни выступил, его засудят беспощадным образом, ему не дадут вообще никакой медали. И он откатался как бог. Я даже не говорю про то, что он там прыгнул 5 четверных прыжков, гораздо больше, чем все его соперники, получившие там золото и серебро. Даже я про это не говорю. Это было вот артистическое совершенство. Он катался в образе своего Евгения Онегина, и он катался с таким благородным презрением ко всем этим судьям, ко всему этому вранью, ко всей этой фальши и лицемерию, окружающей Миланскую Олимпиаду, что, ну, зрители были в полном восторге. Потом его поклонники написали ему, что он гений, бог, и это было совершенно незабываемое зрелище. И, знаешь, вот потом, когда, вот, ну, я просто продолжаю там свою жизнь, мы бьемся в каких-то житейских битвах всегда, мы тоже какое-то соревнование выдерживаем, мы стараемся быть лучше, самосовершенствуемся. И я вспоминаю вот этот вот прокат, и он меня вдохновляет жить дальше. Я думаю, если сложная ситуация, надо сохранять такое же хладнокровие. Надо все равно стремиться к самосовершенствованию, надо все равно стараться быть лучше, лучшим. И это такой классный пример, который вот наш русский спорт дает нам, русским болельщикам. Это бесценно.
7: Ты знаешь, а я все-таки думаю, что нужно говорить еще и о традициях, потому что наше фигурное катание было потрясающим и есть потрясающе, потому что, например, Ирина Константиновна Роднина со своим партнером Зайцевым каталась без музыки им в Праге на очень крупных международных соревнованиях, по-моему, это был чемпионат мира, просто отрубили музыку. Вот они прокатывают произвольную программу, и все, и до свидания. И вот катайся как хочешь в этой ситуации. И я помню этот жест Жука, который протягивает ей руки и вот так вот делает, подбадривая ее, чтобы она продолжала.
8: Продолжайте.
7: Продолжайте. То есть они не остановились. Вот они как в этом потрясающем темпе, ритме, следуя за всеми, так сказать, виньетками музыки, катались. Они катались вслепую, вглухую. И они это сделали просто потому, что они русские, а русские привыкли побеждать. И второе соображение, тоже из фигурного, из парного катания, но уже из танцев на льду, был чемпионат мира в Колорадо-Спрингс. И за месяц до этого у Александра Горшкова была тяжелейшая операция на легких. Он вышел в Колорадо-Спрингс на высоте, и он вышел, это было потрясающее парное катание с его супругой Людмилой Пахомовой. Хотя у него до этого была тяжелейшая, я раз повторяю, пневмоторакс, значит, ему там вынимали кровь, откачивали. Короче говоря, это был ад, но они стали чемпионами. Поэтому, ребята, русские гимнасты, русские гимнастки, русские тренеры, которые тренируют, работают с нашими девчонками и парнями, только вперед, мы вас любим, мы за вас болеем, и мы вами гордимся.
8: Ну, смотри, как мы искренне, весело, по-доброму разговариваем, не спорим. А вот когда мы разговаривали там про какого-нибудь там Александра Овечкина, дай бог ему здоровья, или других наших спортсменов с чужим гражданством, а их очень много, потому что огромное количество русских спортсменов разъехалось по всему миру, обзавелось паспортами там вторых, третьих стран, каких-то совершенно Грузии, Казахстан, каких-то смешных совершенно стран, никогда не принимавших серьезного участия в гонке за мировое лидерство. И вот когда мы о них говорили, мы с тобой все время спорили. Ты говорил, что вот там, хорошо, они что-то там несут, наши ценности, они все равно русские. Я говорила, нет, это двойное гражданство, спортивное гражданство, не спортивное гражданство. Это пережиток колониальной зависимости России. Это пережиток нашего отсталого, убогого состояния в 90-е годы. С этим надо заканчивать, по крайней мере, для спортсменов. Если ты, друг дорогой, бросил Россию и куда-то там уехал представлять интересы Грузии, ради бога, живи в Тбилиси, представляй интересы Грузии, но больше никогда не возвращайся в российский спорт. Ну, как бы сказать, а зачем нам предатели, зачем нам все эти люди?
7: Вик, а я посмотрю на эту ситуацию с другой точки зрения. Эти люди с их русскими фамилиями, с их русскими именами двигают все равно русский спорт. Вот ты меня можешь здесь убить, придушить, значит, покрыть признанием и даже кидаться тапками или босоножками, но я свою позицию не изменю. Меню, потому что я считаю, что вне зависимости от гражданства есть та самая русская душа, которая требует совершенства, которая заставляет людей много работать. В этой связи, слушайте, мы говорим о спортсменах, о спорте больших достижений, но есть еще и физкультура, и спорт как бы маленьких достижений. Проблема заключается в том, что не все русские люди разных этничностей, культур и всего прочего придерживаются сегодня здорового образа жизни. В этой связи наш замечательный Минздрав и его глава, господин Мурашко, выпустили даже рекомендации о том, как сделать так, чтобы жить долго, чтобы быть здоровым, чтобы наслаждаться жизнью. Да, я понимаю, что сейчас, может быть, не очень то время, но, тем не менее, получать удовольствие от жизни и вообще быть настоящим русским, потому что русские, как известно, физически тоже должны быть крепкими. Вот как ты относишься к тому, что теперь наше тело становится делом власти?
8: Ой, слушай, ну это риторика вот тех людей, их очень незначительный процент, но они обязательно будут, да. Вылезут какие-нибудь женщины и скажут, ах, власти там распоряжаются моим телом. Вылезут какие-то мужчины. Они скажут, ах, мы такие альфа-самцы, мы не хотим следовать всем этим стандартам. Но фишка-то в том, ну секрет Полишинели на самом деле в том, что эти стандарты Минздравом, они никому насильно не навязываются. Людей просто информируют. Люди, если вы хотите быть поздоровее, покрасивее, посчастливее, вот есть такие правила. Вы, конечно, как хотите. Вы можете это лежать в канаве, там это самое, совершенно измазавшись во всем веществах их запрещенных, жить, как говорится, плохо, но недолго. А можете, если захотите, жить долго, счастливо и быть прекрасными, здоровыми и счастливыми людьми. Ну, как бы сказать, не хотите, как хотите. Я посмотрела эти стандарты. Они абсолютно, ну, правильные, простые, в них нет совершенно ничего нового. Очень мне близок стандарт, напоминающий людям, не указывающий, конечно, не приказывающий ничего, напоминающий о том, что надо пить побольше жидкости и воды. Особенно вот в такую жару, какая стоит у нас за окном. Потому что я, например, по себе прекрасно знаю. И если у меня недостаток воды в организме, я становлюсь раздражительной, теряю концентрацию, могу поругаться с кем-то на ровном месте. Стоит выпить 2 стакана воды, и я другой человек. Поэтому я всегда в студию прихожу либо с компотом, либо с зеленым чаем. Сегодня пришла с бутылочкой нарзана, потому что это память о божественном Кисловодске и его нарзанной галерее. Самая вкусная минеральная вода в мире – это та, которую вы можете налить себе в нарзанной галерее Кисловодска. Это просто не вода, это напиток богов. Короче, я всегда хожу с какой-то водичкой, особенно по такой вот жаре, потому что все же выходит потом, а я еще много хожу. Да? И вот если пройти там 10 километров по этой жаре, надо выпить не то что 2, а, наверное, 3 литра жидкости, и все это отлично выйдет. Вот.

0: которых так любят проклинать, они внедрили это ну, на массовом, прям самом низовом вообще вот уровне, охватив всю страну. Диспансеризация и профилактика, да? Не лечить болезнь, а находить первые ее признаки и быстренько купировать это все и не давать этой болезни развиваться. Это чисто советский принцип. Потом, да, и французы, и британцы попытались, значит, у нас спионерить эту технологию. Ну вот получилось так, как получилось. В результате вот все это очень плохо. Я еще что хотела сказать об этих стандартах здорового образа жизни. Мне кажется, они очень важны, потому что когда человек чувствует себя здоровым, он чувствует себя счастливым и здоровым ментально, да? И это все наше общество делает более, ну, добрым, смягчает наши нравы, да? Если мы все будем хорошо себя чувствовать, мы будем придерживать друг другу двери, вот как я сейчас вижу в метро, да? Аккуратненько выстраиваются в очередь к эскалатору, так один за другим, и уступают друг другу дорогу, придерживают двери. Господи, боже ты мой, это прям как Зощенко мечтал, вот в 30-е годы писал рассказы. Иду по улице, а ко мне подходит милиционер и дарит мне букетик фиалок. И говорит, дружок, не нарушай, ты неправильно перешел дорогу. Мы постепенно приходим вот к этому, дружок, не нарушай, потому что мы следим за своим здоровьем. Потому что если вы пускаете свое здоровье на самотек, вы попадаете в депрессию, вы начинаете извергать какие-то, я не знаю, тексты. Вот ты говорила про эту панику в соцсетях, да, там везде тревожность, она такая. А на что идет-то? Витамин D надо пить, кальций надо пить. Опять-таки, стаканчик воды, еще стаканчик воды, если вы волнуетесь. И уже ваша тревожность уйдет, и вы не будете писать, что все пропало, мы сейчас все умрем, давайте вообще все снесем, все взорвем. Глупость, это все. Надо пить витамины и водичку.
1: Ну, еще, конечно, нужно ходить гулять. Вот, например, Вика, которая меня сподвигла на длительнейшие московские прогулки. Ребят, ну нет лучшего успокоительного средства, нет лучших снотворных, чем прогулка час перед сном с любимым, одной, с собакой, не знаю, с кошкой, с черепашкой, в компании молодых людей. Я живу рядом с университетом, и там, я хочу сказать, потрясающий абсолютно кампус. И на этом кампусе молодые люди занимаются в том числе спортом, и я к ним присоединяюсь. И я себя отлично там чувствую, между прочим.
0: А что у вас там, тренажерная площадка?
1: Там тренажерная площадка, там есть столы для пинг-понга, то есть для настольного тенниса. Там люди бегают, ездят на велосипедах, ходят довольно быстрым шагом. Есть даже свой теренкур. Потрясающе пахнет цветущая сирень. Вообще, не сидите дома, слушайте нас с других гаджетов, кроме как из ваших каких-то стационарных приемников. Выходите на улицу, любите друг друга.
0: Выходите на площадки, которых вот в Москве так много, и в Питере сейчас становится много. Они оборудованы по последнему слову техники. Все эти прекрасные там и турники, и тренажеры, и большие вот эти площадки, где можно поиграть в теннис, в настольный теннис, да? Ну, просто вообще полный ассортимент, как бы сказать, полностью это все упаковано. И отрывается, я думаю, от голубых экранов, потому что вот это вот сидение за голубыми экранами, оно тоже повышает тревожность, озлобленность, да, вы начинаете волноваться. А начинаете заниматься думскроллингом, да, и другие люди как бы заражают вас вирусом вот этой своей тревоги, паники. Вы же начинаете находить что-то приятное в том, чтобы ее разгонять, там, и с вытаращенными глазами бегать по соседям, там, и тоже переписываться и говорить, вот, вот как все плохо, а посмотри, как еще плохо, а давайте посмотрим с этой стороны, насколько все плохо. И это все абсолютно с тобой согласна. От отсутствия прогулок, от отсутствия здорового образа жизни. И вообще вот эта глупая такая, мне кажется, инфантильная манера воспринимать государство как своего врага. Вот он, этот враг, налез и что-то хочет мне плохое причинить. Да нет, государство это у нас стремится стать на самом деле максимально юзер-френдли, да, гражданин-френдли и максимально такой системой услуг. И то, что вам бесплатно предлагают огромный комплект услуг, которых невозможно сравнить ни с чем, что предлагают в других странах, это наше преимущество, давайте им пользоваться.
1: Я считаю, что нужно просто пользоваться в момент, когда вы сейчас отправляетесь куда-нибудь, чтобы выпить стаканчик воды или холодного зеленого чая матча. Оставайтесь на волне, не переключайтесь, будьте здоровы и счастливы.

а потом вернул пальму первенства по высоте. 28 июля 1945 года Нью-Йорк содрогнулся от чудовищного происшествия. Заблудившийся в тумане бомбардировщик Б-25 на полном ходу влетел в 79-й этаж Empire State Building, пробив его стальной каркас. Возгорание двигателей вызвало сильнейший пожар. Пилоты погибли на месте. 11 работавших в небоскребе клерков постигла та же участь. Огонь тушили несколько часов. Здание устояло чудом. Были нарушены его несущие основы. Еще одно чудо случилось с лифтершей Бетти Лу Оливер. Спасатели начали спускать ее вниз по уцелевшему лифту. Тросы оборвались на высоте 300 метров. При ударе она сломала шею и позвоночник, но выжила. Ее спасло сопротивление воздуха в шахте, не давшее лифту развить огромную скорость.

знать за 90 секунд. У Empire State Building загадочная судьба. Здание имперского штата, названное в честь штата Нью-Йорк, было самым высоким в мире, вплоть до открытия башен-близнецов Всемирного торгового центра, тех самых, рухнувших в 2001 году в результате теракта. Empire State Building стал провозвестником событий, выпавших на долю его знаменитых соседей, своего рода площадкой для репетиции –

0: Секс, культ, просвет.
1: И снова с вами писатель и драматург, и политолог Вика Никифорова, и журналист Лена Караева. В эфире вторая часть программы «Секс, культ, просвет». И мы поговорим про то, как далеко мы ушли вперед в сравнении с небогоспасаемым Западом, в том, что касается, например, преустройства жизни, роли женщины и всего такого прочего, что нам очень долго лили в уши и что оказалось тотальной неправдой, но по ходу дела испортило, я думаю, много судеб и поломало много жизней. Почему мы с Викой обратились к теме русских женщин, и не просто женщин, а русских императриц? Потому что в этом году 230 лет исполняется со дня кончины императрицы Екатерины II, которая, будучи немкой, сделала для России столько, что мы, собственно, до сих пор живем процентами с того капитала, который она заложила. Это земли, это культура, это создание музеев, это создание Академии наук, которая изучает русский язык, это создание Академии художеств. Короче говоря, это все, чем мы сегодня пользуемся, к сожалению, не всегда отдавая дань тому, кто для нас это сделал, придумал, мы решили поговорить о Екатерине Великой и вообще о том, что такое женщина в России последние 300 лет. Вика, что ты думаешь про Екатерину?
2: Ну, я не ожидала от себя, Лена, что ты подашься в монархистки. Прям чувствую такой монархизм в твоих речах. Екатерина Великая молодец. Вот только несколько цифр приведу. Почти 800 тысяч квадратных километров территории присоединила к себе матушка наша Екатерина, как справедливо ее народ называл, да? Почти 800 тысяч квадратных километров. Это Новороссия, это Крым, это те регионы, за которые сейчас вот у нас идет борьба. Это гигантские пространства, да? Потом раздел Польши, мы же получили треть Польши, потому что один из лидеров Польши был любовником Екатерины II, да, симпатичнейший такой Понятовский, она потом сделала его, значит, там главным по Польше. В общем, он осуществил в ее пользу этот раздел. Ну, молодец женщина, что сказать. А население России выросла даже больше, чем в полтора раза. Что-то с 23 до 34, по-моему, или до 37 миллионов. То есть, ну, гигантские, невероятные цифры. Ни при одном правителе и ни при одной правительнице таких результатов у нас не было. То есть люди жили, размножались, приумножались и были абсолютно счастливы, да? А с другой стороны, эта немецкая женщина окружила себя, ну, кодлой каких-то странных людей, на самом деле. Собрала вокруг себя, как сейчас принято говорить, интернационал, таких навиопов, как принято говорить, да? И отдала им, собственно говоря, во владение, ну, вот всю нашу матушку Россию, да? То есть своим любовникам она могла спокойно нарезать там тысячи гектаров земель и давать им десятки тысяч простых крепостных русских крестьян. Причем, например, последний любовник Платон Зубов, он был дурак. Вот еще проблема с ним в том, да, не все ее любовники были такие гении, как Потемкин. Да? А вот Зубов, например, был глупый. Красивый, но глупый. А моложе его в три раза. И его крестьяне, вот она ему там надавала десятки тысяч крестьян. Он невероятно разбогател. А его крестьяне умирали от голода. Они нищенствовали. Когда уже там пришел к власти, когда уже даже Павла этот Зубов убил, и пришел к власти Александр I. Александр I ему делал выговор, он говорит: да что ж у тебя крестьяне-то, милостыню просят, почему они умирают прямо вот на дорогах, у них даже работы нет, ничего. То есть вот этим бездарям, которых она приблизила к себе и раздавала страну вот так вот, с широкого барского плеча, ну, это же тоже, в общем, было неправильно. Я просто абсолютно последователь антимонархист. Я вот против этой системы правления, потому что достижения бывают, но системно, по-моему, ужасная практика, нет?
1: Хорошенькая и ужасная. Ну, Вик, ты как-то приди к какому-то единому выводу, а то я растерялась. Либо присоединение земель, либо монархизм. А что, президент может присоединять земли? Вик, ну какое демократическое может быть устройство?
2: Президент может. Мы в 2014 году отлично это видели. Президент может.
1: Нет,
2: то есть весь народ России, конечно, естественно.
1: Крым вернулся в родную гавань, потому что его присоединила императрица. Он никуда от нас не девался все это время. Культурно, исторически, как угодно, полуостров был наш. У меня никогда не было никаких сомнений. Потом сам народ, выйдя на референдум, решил, что неправильно, так сказать, надо юридически тоже это решить.
2: Да не оправдывайся, Лена. 2014 год и возвращение Крыма в родную гавань было счастливейшим событием в жизни России. Давай не будем вот этих деталей углубляться. Прекрасно, что он вернулся. Новороссия сейчас возвращается. Тоже прекрасно.
1: Я считаю, что вообще все правильно, что исторически справедливо. И монархия, Вика, нравится тебе это или нет, она была исторически справедлива по отношению к России. Без монархов мы бы не сделали ничего, не выиграли бы ни одной войну, не заключили бы ни штатский мир, потому что ни в одном демократическом обществе республиканском, не в состоянии были бы вести войну со Швецией, да, 21 год, и потом заключить нештатский мир. Вик, это невозможно.
2: Слушай, ну ты говоришь с точки зрения вот государства и его армии, да, а с точки зрения простого русского мужика, который буквально погибал на строительстве того же Петербурга. Ну, буквально погибал. Ну, действительно, было много жертв при строительстве. Это было очень тяжело. С точки зрения простых русских крепостных, которые там посылали к Демидовым на их заводы, и они там тоже трудились в нечеловеческих условиях, им там было очень тяжело. Понимаешь, все это на костях отчасти, огромным трудом, огромными жертвами со стороны русского народа достигалось. И по контрасту с этими жертвами, ну, ты видела вот эти там парадные платья, да, Екатерины II, вот эти невероятные дворцы. И в это время ты вспоминаешь, что, ну, большая часть населения жила просто в нищете, да, и она вот как должна была вот на все это смотреть, на эти парадные платья. Не знаю, для меня вот этот разрыв, вот этот социально-экономический разрыв, он останется навсегда, и в целом я монархию буду считать несправедливой, но, конечно, отдельные правители были большие молодцы. Екатерина II была большая молодец. Мне, как феминистке, очень нравится, что она смело вела свою половую жизнь, да, смело ее устраивала, меняла своих любовников, и большую часть жизни выбирал своих любовников с большим вкусом, умением и тщанием. Они приносили много пользы России. Платон Зубов, который я упомянула, но это была уже последняя страсть стареющей женщины. Конечно, ей уже было за 60, конечно, она уже делала всякие глупости, да. Но, в принципе, это Григорий Потемкин. Чем мы ему обязаны?
1: Орлов.
2: А Дерибас, который нам Одессу построил. Огромное число людей, сложных, порой коррумпированных, порой там берущих взятки, порой, может быть, там сложных людей. Но объективно огромную пользу России принесли. Вот это такое диалектическое противоречие. Я не вижу в этом, вот знаешь, такого ох, противоречие. Это диалектика, да? То есть было, конечно, много хорошего, но были какие-то вещи, с которыми невозможно смириться. Я всегда буду против монархистов. Ребята, я не с вами.
1: Я скажу так. Монархия была тогда оптимальным общественно-экономическим строем, потому что мы находились в той ситуации, в которой монархия оказалась благом. И ты сама только что это мне сказала.
2: Кроме Екатерины II, была Екатерина I. Ты сама вот напоминала мне перед передачей 300 лет, да, в этом году со дня рождения Екатерины I. Ну вот как раз антипример тебе в мою пользу. Слабая, не очень умная женщина, изменявшая там Петру I, находившаяся под полным влиянием его фаворита Меньшикова. И, как бы сказать, полностью повязана обязательствами перед вот этой вот элитой Российской империи, которая, ну, крутила и вертела ей как хотела, и не умевшая осуществлять самостоятельную политику. Ну, согласись, были же и такие женщины у нас в 18 веке на троне.
1: У нас были разные женщины на троне, но Екатерина I, например, основала Академию наук. И что теперь с этим делать? Отказаться от Академии наук? Вот с твоей точки зрения.
2: Первое время в Академии наук были исключительно одни немцы, да, и ты помнишь, как еще Михаил Васильевич Ломоносов пытался как-то прорваться через этих немцев годами, десятилетиями, у него ничего не получалось. Там было засилье привезенных иностранцев.
1: Но он же прорвался в итоге.
2: Но привезенные иностранцы тоже погубили немало русских, судя по прекрасных, замечательных российских ученых. А да? Вот это вот засилье иностранцев, это ведь вот эти вот царицы, немецкие императрицы нам притащили, да? Именно в 18 веке полностью онемечилась вот правящая нами династия, и уже там, ну, к 20 веку, там, к Николаю II, ну, действительно, они все на 99% были, извините, просто немцами. Разве это правильно, что вот Россия, русские ми, народами, да, там, украинцами, белорусами, там, бесконечное число народов, ими правят вот, ну, какие-то немцы. Ну, что в этом справедливо?
1: А я не считаю, что они немцы. Я считаю, что они, наоборот, все русифицировались. Вот в России такой есть парадокс, о котором ты говорила, такая есть диалектическая предрасположенность, что ли, что не мы, как бы, офранцузиваемся, не мы онемечиваемся, а мы, наоборот, русифицируем и французов, мы русифицируем и немцев. И что бы мы делали, например, без русских немцев? Слушайте, а вот эта вот потрясающая женщина, жена Трубецкого, она была наполовину француженка, и она отправилась в ссылку как настоящая русская потрясающая дворянка. Поэтому как раз Россия в данном случае принимает этих людей, но всегда все уворачивает так, чтобы ей, России, было хорошо, удобно, и она таким образом демонстрирует свою открытость мира, Вику.
2: А как же тогда прекрасная эта твоя монархия? А чего же она так бездарно погибла в 1917 году? Наверное, она могла погибнуть, только если сложился полный, абсолютный консенсус десятков миллионов людей, проживавших в России, что эта монархия сгнила и никому нафиг больше не нужна. Почему и пошло в народ вот это вот все? Вот царица немка. Хотя тут я с тобой соглашусь, печальная ирония в том, что жена Николая II, несмотря на свое там иностранное происхождение, изо всех сил пыталась быть русской. Да, действительно, там перешла в православие. Учила русский язык, была патриоткой России, как это не смешно звучит. Но полное недоверие уже тогда возникло у народа, измученного бесконечно этой Первой мировой четырехлетней уже войной, которая не приносила никакой пользы вот именно простому народу, да, измучена при этом тем, как роскошествовали, жировали самые высшие слои императорской фамилии, там, дворянства, аристократии. Сколько они воровали на подрядах, как они переводили деньги, которые должны были идти на флот и на армию, переводили на бриллианты для балерины Кшесинской, на ее особняки. Все это видели, люди все это видели. Люди терпеть это больше не могли. И это было, ну, естественным упадком и концом нашей монархии. И, соответственно, совершенно естественно и закономерно монархия была снесена. Я не вижу в этом какого-то там заговора, знаешь, там коварных там масонов, которые что-то через нью-йоркских банкиров что-то проспонсировали. Это чушь. Невозможно перевернуть гигантскую страну там с помощью нью-йоркских банкиров. Это, ну, полнейшая ерунда. Нет, это была воля гигантского российского народа. И именно поэтому, кстати сказать, красные смогли победить белых в гражданской войне, потому что подавляющее большинство народа простого поддержало именно красных. Это был исторический выбор нашего народа. И я считаю, вот тогда, как с монархией было покончено, все, давай, до свидания, даже вот разговоры об этом не люблю.
1: Но я здесь с тобой не соглашусь, потому что мы видим на наших глазах, как нью-йоркские, лондонские, парижские банкиры, ну, такую страну, собственно, перевернули и практически ее уничтожили. Я сейчас говорю об Украине. Это, конечно, был заговор, и есть заговор банкиров против славян. Просто Украина оказалась податливее, чем Россия в определенный момент. Вот и все. А что касается нашей монархии, Вик, ну, есть исторические просто процессы, ты им не можешь противостоять. Монархия была не в силах изменяться или изменяться достаточно быстро, чтобы следовать общественным ожиданиям, чтобы следовать экономическим ожиданиям, чтобы следовать, я не знаю, социальным ожиданиям. Получилось то, что получилось. У истории не бывает сослагательного наклонения. И прежде всего, конечно, императрицы сыграли колоссальнейшую роль в движении России на пути прогресса. У меня сомнений нет. Я думаю, что мы с тобой эту тему будем так или иначе продолжать, потому что она оказывается безумно интересной и современной, что мне тоже нравится. А сейчас мы будем влезать в чужие постели, в чужие дома. Но, правда, эти постели, эти чужие дома очень далеко расположены на Западе, поскольку там нищает население, там нищают люди. Распространилась практика, которая называется хобосексуальность.
2: А расшифруй, пожалуйста.
1: Значит, хобо – это жаргонное слово, сленговое, из английского языка, означающее человека, грубо говоря, бомжа, который перемещается в поисках какого-то пропитания, крыши над головой. Относится это слово, его возникновение, к временам Великой депрессии. Это 29-й год, если не ошибаюсь, начало 30-х годов. Когда вот такого рода хобо странствовали по Америке, и зачастую за сексуальные услуги, за сексуальные удовольствия жили у разного рода женщин. Можно даже какие-то литературные произведения там почитать того же Стейнбека. Там есть, по-моему, в «Груздях гнева» одна из сюжетных, не самых главных линий, которая к этому относится. А сейчас, поскольку с жильем на Западе очень туго, а с деньгами еще туже, молодые мужчины, да и молодые женщины тоже, приходят в дома, приходят в квартиры тех, кто нуждается в сексуальных услугах и становится либо хобосексуалами, либо хобосексуалками. Твое отношение к этому?
2: Мое отношение, мне странно, что ты используешь такое элегантное и красивое слово, потому что если перевести на русский, то, ну, звучит, конечно, не так. Бомж-сексуальность, да, такое. Ну, к сожалению, Лен, эта проблема характерна для любого капиталистического общества, в том числе, увы и ах, и для России. Например, я вот прекрасно понимаю, что, в принципе, моя сексуальная жизнь может быть устроена всегда, там, исполнить мне там 70 или 80 лет, просто потому, что у меня есть отдельная своя квартира в центре Москвы. Столько голодных мужских взглядов брошено всегда на квартиру в центре Москвы, столько мужчин, не имеющих своей жилплощади, мечтают там проживать, что, в общем, в любой момент будет очередь стоять вот за возможность там проживать. Разумеется, я этим пользоваться не буду, но я вижу в объявлениях, там, если есть объявление там, о сдаче квартир, ну да, попадаются и у нас, на самом деле, там мужчина пишет: «Сдам квартиру студенткам, по условиям звонить отдельно, обо всем договоримся по телефону». Да, ну и понятно, для чего он эту квартиру пытается сдавать. Ну, это общая проблема. Не надо говорить, что это где-то там Америка, Великая депрессия, или Лондон сегодняшний, да, где тут уж бешеные арендные ставки. Или современный Берлин, где некоторые офисные работники и студенты вынуждены бомжевать и жить по приютам или там под мостами, ну, просто потому, что физически нет жилплощади. Мало того, что она в Германии дорогая достаточно аренда, но ее еще и физически нет. Там настолько сложные законы, ограничивающие эту аренду, как сдавать, кому сдавать, что огромный дефицит. И вот люди сталкиваются с тем, что офисный планктон, люди, имеющие зарплату, там белые воротнички, ночуют под мостами, потому что жить негде, дефицит. Так повторюсь, проблема это общая, общая для всех капиталистических обществ. И у нас просто на Западе, вот в чем их, как бы сказать, я бы сказала даже плюс, они говорят об этом открыто. Как совершенно открыто, там в Америке девушки дают интервью журналистам и рассказывают, что они, будучи студентками иногда престижных вузов, подрабатывают проституцией, чтобы иметь возможность оплачивать свое обучение. Но разве у нас подобных вещей не бывает? Ты хочешь сказать, что мы живем в каком-то вот таком коконе розовом, да, и у нас таких вещей не происходит? Я тебя умоляю.
1: Ну, это даже в литературе описано, потому что приживалые и приживалки, это же оттуда, и не обязательно. То есть в литературные персонажи это какие-то очень странные женщины, очень странные мужчины. Это и у Чехова есть, между прочим, тоже в больших количествах. Просто Антон Павлович был человеком чрезвычайно целомудренным и так уж не обнажал даже тех персонажей, которые, может быть, ему как писателю были крайне несимпатичны. Но, тем не менее, приживальство как феномен в больших семьях, в больших поместьях, в большом вот этом вот всем, на богатом богачестве оно было. Кстати, я вас адресую фильму «Звезда пленительного счастья». Если вы помните, мамаша Анненкова, декабриста, чрезвычайно богатая женщина, одна из богатейших землевладелец и помещиц России, собственно, держала при себе не только стаю, значит, вот этих нимфеток, и еще там был человек, который все время читал какие-то, значит, французские романы в переводе. И это вот, например, было просто, так сказать, там не было никаких сексуальных коннотаций
2: вот
1: у Бертанов.
2: Ты все время уводишь разговор, вот это было. А почему было? Оно и сейчас есть. Вот если ты походишь там по Москве, по Питеру, то увидишь огромное количество пожилых, например, москвичек или там петербурженок, богатых женщин, пожилых, богатых, у которых в распоряжении, например, есть 2, 3, 4 квартиры. Они их сдают, они им достались по наследству. Они живут как рантье, они живут очень состоятельно. Там их доход может там составлять 300 тысяч рублей в месяц, 400 тысяч рублей в месяц. И при них обязательно находится одна компаньонка или две компаньонки. Это бедные пенсионерки, у которых кроме их пенсии там 20 тысяч рублей ничего нету. И она просто идет вот так вот подрабатывать, приживать, работать с компаньонкой, выводить гулять собачку, там, исполнять какие-то приказания, ходить в магазин, там, поручения какие-то. Иногда это дружба, а иногда это приживальщество, как вот у Островского. Он тоже любил эти штуки очень описывать. Там богатая помещица обязательно у него держит при себе какого-нибудь молодого человека для услуг, который ей во внуки годится, да. И обязательно вот купчихи московские окружены вот этим бесконечным приживалками, бабульками, тетками. Причем приживалки зачастую играют роль вот Телеграма, да, или других там полузапрещенных соцсетей. Они рассказывают сплетни, они могут провести анализ политической ситуации, работают политологами. Я помню в одной из пьес Островского, может быть, «Женись Бальзаминова», или в «На всяком удальца довольно простоты», там купчиха собирает вокруг себя приживалок и говорит: ну, рассказывайте, ну, что в мире-то происходит? Телевизор-то нет. Политологов типа тебя или меня нету, да, им некому рассказать. И вот приживалка рассказывает: есть матушка Султан Махмуд Турецкой, а есть Султан Махмуд Персидской. И вот пошли они друг на друга войной, матушка, и от этого будет конец всему свету. Книга есть, в ней все сказано. И купчихи молятся, крестятся, вздыхают и говорят: ох, матушки! То есть, ну, это ничем не отличается от политологических эфиров, будем честны. Вот примерно так происходило, да?
1: То есть ты хочешь сказать, если я правильно понимаю, что на самом деле все зародилось в России, и это Америка,
2: абсолютно,
1: и прочий западный мир, значит, у нас это все, как обычно, позаимствовал,
2: конечно,
1: просто назвал своим словом.
2: Запатентовал, всё, не указывая оригинала, да.
1: Слушайте, вы понимаете, да, что мы на самом деле цивилизационно Западу поставляли не только энергоносители и все другие плюшки, но еще и снабжаем определенными векторами их социальной и даже сексуальной жизни.
2: Абсолютно. Причем, да, ты права, это же дело не только про секс. Разные обстоятельства. Самое главное обстоятельство, что социальное неравенство, что есть небольшой процент очень богатых людей, есть большой процент людей бедных, а вот сам средний класс скукоживается, и людей, способных жить независимо, тем более на старости лет, когда вот там пенсия маленькая, всякое такое, таких людей становится все меньше, они вынуждены переживать. Отсылаю вас к прекрасному спектаклю по пьесе Тургенева «Нахлебник». Это спектакль МХАТа, еще советского. И главную роль там играет бесподобный Михаил Яншин. Любимый актер Михаила Булгакова, кстати сказать. Булгаков его молодым еще совсем знал, а тут Яншин пожилой. Он играет просто потрясающе, но это надо видеть, это вот есть на видео. Обязательно найдите, посмотрите спектакль «Нахлебник». Грустный, пронзительный. И вот про ту вот эту историю, про ужасное неравенство, да, когда бедный дворянин вынужден приживать в богатой семье и терпеть все, что вынужден терпеть нахлебники.
1: Ну, я не знаю вот насчет, так сказать, там дворянства и его каких-то, так сказать, аристократических или не очень практик, но я, если честно, конечно, думаю о том, насколько лжив и омерзителен западный капиталистический мир, в котором молодые, как правило, мужчины, я думаю, женщины в меньшей степени, вынуждены торговать собой для того, чтобы получить крышу над головой. То есть эти люди нам долго-долго, опять-таки, вливали в уши, мне очень нравится это выражение, как у них все замечательно, потрясающе, и как они счастливы, и какой сказочный вот этот самый глобализм. Да, и мое тело, мое дело, и так далее. А выясняется, что человеку не принадлежит даже его собственное тело, потому что он его предоставляет в качестве сервиса, в качестве механизма, рычага для услады тех, кто богаче.
2: Да, и хорошо, что у нас вот строительная отрасль так развивалась все эти годы, и по обеспеченности своим жильем россияне на самом деле бьют рекорды. Вот если посмотреть, у кого какое количество собственного жилья, именно в собственности, там и квартиры могут быть, и дачи, и дома. Ну, мы просто в топе всегда, мы в тройке всегда лидеров. Там, по-моему, первый Китай, потому что они просто, ну, помешаны на этом. Вот все, как бы сказать, все накопления они в это вкладывают. Вот. А мы где-то на втором, на третьем месте. Это очень важная вещь, потому что крыша над головой – это же главное право человека. Это как право на жизнь, да? Ну, как можно со своей крышей над головой?
1: Слушай, и это ведь поколенчески. Мы даже не представляем, как можно жить в чужом жилье, потому что мы с тобой родились в семьях, у которых были свои квартиры. И когда я об этом рассказывала иностранцам, они не понимают, как государство дало квартиру, я говорю, да. Причем это же практика была на всей территории огромной страны, что в Казахстане, что в Прибалтике, что в Калининградской области. Короче, где угодно, но люди жили в своем жилье.
2: Да, и в последние там 30 лет люди, вот мое поколение, из кожи вон лезли, чтобы у детей тоже были свои отдельные квартиры, и мы в это вкладывались. И очень хорошая была тогда политика государства, потому что, ну, сейчас цены на новостройки очень сильно взлетели. Но вот когда они были умеренными, это позволило нам закупиться квартирами. И то, что теперь мои дети, там, 18-25 лет, вошли в жизнь, и у каждого есть своя отдельная квартира, это тоже по западным меркам что-то невероятное. Мне говорят, как? Откуда? Ну как вот, ну копили, старались.
1: Но дело в том, что у тебя была возможность копить, это же тоже очень важно. У тебя не было необходимости брать ту самую ипотеку под абсолютно грабительские проценты. И второй момент, который тоже важен, существовала культура собственного жилья. Нравится нам это или нет, любим мы капитализм или любим социализм, но, тем не менее, людей приучили, что жилье должно быть свое, понимаешь?
2: Да, когда есть свое жилье, дает другое отношение к своей стране, потому что это уже по-настоящему своя страна. Вот здесь у меня свой дом, значит, вот это моя родина, и ну куда я отсюда денусь? И, знаешь, семьи в советское время были, не разводились годами, потому что не могли разменять квартиру. Ну вот все их привязывало. По-своему, может быть, это неплохо, и браки были такие прочные, да? И вот здесь то же самое, патриотизм, он в огромной степени связан с чувством вот этого собственничества, уверенности в себе. Вот здесь у меня есть крыша над головой.
1: И это не просто уверенность в себе, это уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни произошло, что бы ни стряслось, как бы моя жизнь ни сложилась, у меня всегда будет мое жилье, моя крыша над головой, и я не буду вынужден или вынуждена, потому что даже ребенок может вернуться в родительскую квартиру. Конечно. Ну что им так сказать, не Конечно. Нальют тарелку супа и не постелят постель. Поэтому я считаю, что все вот эти истории про то, насколько роскошен капитализм и насколько ужасен социализм, поскольку это тюрьма народов, они не стоят вообще ничего, и они разбиваются о ту реальность, о которой мы сейчас с Викой здесь говорим, довольно много. И, наверное, говорить будем, потому что тема, мне кажется, чрезвычайно важной. Вика, на прощание что-нибудь скажи нашим слушателям.
2: Друзья, я всегда за информационный детокс. Гуляйте, читайте книжки, оторвитесь от голубых экранов. Вот нас послушали, и идите на прогулку.
1: А я абсолютно Вику в этом смысле поддерживаю. Так что давайте на прогулку. Потрясающая погода. Счастливых вам майских дней, вечеров, ночей и утр. Услышимся в следующую субботу.

знать за 90 секунд. Палочки для еды появились в Китае задолго до нашей эры, во времена правления династии Шан-Инь. Легенда гласит, что их изобрел государь Юй Великий, когда пытался достать кусок мяса из кипящего котла. Чтобы не обжечься, он отломил от дерева пару веточек и воспользовался ими. Но есть и другая версия. Палочки, как способ употребления пищи, возникли около 5000 лет назад. Об этом свидетельствуют археологические раскопки и записи в ряде древних источников. Были они бронзовыми, а вовсе не деревянными. А порой, если дело касалось властителей, и серебряными, яды выявлять. В Японии палочки вошли в обиход гораздо позже, в 4 веке нашей эры. Они получили название «хасси». Считается, что из Китая их привез буддийский монах Сайтё. Сегодня палочками для еды массово пользуются в нескольких странах: Китае, Японии, Монголии, Вьетнаме и обеих Кореях. Но мода на них распространилась во всем мире. Делают традиционные азиатские столовые приборы из дерева, слоновой кости, металла и даже пластика. В одном Китае ежегодно используется почти 60 миллиардов палочек. Для их изготовления приходится вырубать около 4 миллионов деревьев: березу, ель, бамбук и хлопковое дерево.

0: Поговори со мной.
1: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
2: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
1: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
2: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
1: К родителям?
2: Я бы не стал их волновать.
1: Тогда остается пойти к коллегам.
2: Ну, это вообще смешно, да?
1: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
2: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
1: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: Поговори со мной.

российских гимнастов допустили на международные соревнования. Контекст. Атлеты из нашей страны и Белоруссии на предстоящих состязаниях смогут выступать под национальной символикой. Решение принято Международной федерацией гимнастики. На очереди этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии, Азербайджане и Польше, чемпионат мира по художественной гимнастике в Германии, этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии, мировое первенство в Нидерландах. Не исключено, что российские спортсмены выступят на ближайших чемпионатах Европы по художественной и спортивной гимнастике. Участие в них дает возможность начать отбор на Олимпийские игры 2028 года. Однако Европейский гимнастический союз пока о снятии всех ограничений не объявлял. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что решение Международной федерации гимнастики стало важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества. Федерация запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в марте 2022 года. В январе 2024 стала допускать на соревнования их только в нейтральном статусе. На текущий момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Абакане 5 утра. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Трамп сообщил о согласовании сделки с Ираном. В Евросоюзе заявили о неготовности Киева к вступлению в объединение. Названы главные призеры Каннского кинофестиваля. Далее подробнее. 10 человек остаются в больницах после атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске. 32 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщают оперативные службы. Ранее спасатели завершили поисковые работы. В МЧС отметили, что извлекли из-под завалов все тела погибших. Всего пострадали 63 человека, 21 из них погиб, уточнили ведомстве. В ЛНР по поручению главы республики Леонида Пасечника 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Минпросвещение направило в Луганскую Народную Республику специалистов Московского государственного психолого-педагогического университета, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Они будут работать со студентами и семьями погибших и пострадавших, а также с педагогами, которым сейчас необходима профессиональная поддержка. Сделка с Ираном в значительной степени согласована. Ее окончательные аспекты и детали сейчас обсуждают и будут объявлены в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. Он анонсировал, что в рамках соглашения откроют Ормузский пролив. Трамп также отметил, что переговорил по поводу Ирана и меморандума о взаимопонимании с представителями ряда ближневосточных стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. Ранее «Вашингтон Таймс» сообщила, что Вашингтон и Тегеран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая. Предварительный документ был согласован рано утром в субботу. Отмечалось, что главные переговорщики его одобрили. Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский Союз, поскольку политически ускоренное членство вызывает некоторые вопросы, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, некоторые страны, даже принимая самоубийственные политические реформы и решения, годами добросовестно готовятся к членству в ЕС. К тому же непонятно, что в обмен на такое привилегированное положение может дать Киев Европейскому Союзу, подчеркнул словацкий премьер. Ранее немецкие СМИ сообщили о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза и распространить на нее предусмотренное договором обязательства о взаимной обороне. Зеленский, как пишут СМИ, данную инициативу отверг. В Польше местные металлургические предприятия остались без сырья на фоне запрета Киева вывозить из страны металлолом, сообщают местные СМИ. По данным журналистов, республика до недавнего времени была основным потребителем украинского металлолома, который необходим для производства в современных металлургических печах. Проблема поставок этого сырья остается одним из нерешенных элементов торговых отношений Польши с Евросоюзом. Главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» достался гран-при. Для Мунджиу это вторая золотая пальмовая ветвь. Впервые он получил высшую награду кинофестиваля в 2007 году за фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Приз за лучшую мужскую роль вручили актерам Эммануэлю Макиа и Валентину Кампань, сыгравшим в фильме «Трус» Лукаса Донта. А награда за лучший сценарий присуждена режиссеру Эммануэлю Мару за фильм «Наше спасение». Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев.
3: Добрый вечер!
2: Что ж, новостей много из этого самого мира экономики. Будем говорить о делах внутренних. И на прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова. Эльвира, рада вас приветствовать. Добрый вечер!
4: Денис, Александр, добрый вечер. И добрый вечер всем дорогим радиослушателям.
2: Что ж, одно из главных событий – это конференция «Цифровая индустрия промышленной России», сокращенно ЦИПР, которая проходит ежегодно в Нижнем Новгороде. В прошлом году доводилось лично быть, смотреть, наблюдать за всем этим. Действительно масштабно, деловито, я бы сказал, и как один из главных постоянных гостей этой конференции, безусловно, условно, премьер-министр Михаил Мишустин. Подписываются соглашения, находятся общие решения, и так или иначе это популяризирует цифровую экономику в нашей стране, и тем не менее важные основополагающие тезисы прозвучали. Например, отрасль информационных технологий в нашей стране одна из самых быстрорастущих в экономике. Вот хотелось бы понимать, да, вот за счет чего сложился такой благоприятный климат, пожалуйста, в этой отрасли.
4: Да, действительно, цифры, которые озвучил Михаил Мишустин на этой неделе в Нижнем Новгороде, наверное, многих нас, и экономистов, и россиян вообще в целом, пожалуй, так скажем, удивили. Это такой главный, можно сказать, наверное, отчет, экономический итог за последние все-таки 6 лет, потому что информационные технологии, мы прекрасно понимаем, такие амбициозные цели всегда ставились на уровне правительства и государства, но даже еще 4 года назад действительно поверить, что какие-то отечественные разработки и IT-решения станут конкурентоспособными по сравнению с западным, потому что мы все-таки, да, привыкли ко всему западному, и что там всегда все делается лучше. Вот, поэтому вот эта цифра, что доля именно в структуре российского ВВП, например, удвоилась, да, это вот объем продаж отечественных программных продуктов, да, ну, действительно сопоставим. Например, вот чтобы вы сейчас понимали, да, вот эти 5 триллионов рублей, которые озвучили, да, по итогам прошлого года, что вот IT-отрасль заработала, чтобы вы понимали, масштаб сопоставим, ну, с годовыми расходами федерального бюджета, например, на национальную оборону. То есть действительно эта отрасль становится такой конкурентоспособной здесь на слуху, там, ну, российские разработки, да, мы можем там называть, не называть их, но смысл в том, что они действительно были вынуждены закрыть вот эти вот ниши западных компаний, взять на себя эту, так скажем, работу, да, этот крест. И, в общем, вот за 4 года такие серьезные достижения удалось и в рублевой выручке, да, и в доле рынка достигнуть. И здесь он так интересно тоже прозвучал, так я бы вот отдельно еще даже выделила, да, что понятно, что в санкционных условиях, когда западные компании ушли с российского рынка, российским компаниям ничего не оставалось, кроме как выйти на этот рынок, да, и занять эту нишу. Но ведь у нас растет и экспорт, то есть действительно на этом мероприятии были подписанные соглашения с Китаем, с Лаосом, с Анголой. То есть мы услышали, соответственно, увидели и поняли, куда мы теперь как бы и на экспорт можем поставлять эти цифровые решения. В общем, с точки зрения мировой составляющей, то есть здесь тоже появляется уже конкурентоспособность российских продуктов. Ну, однозначно мы здесь и не сомневаемся, что российские умы самые умные умы в мире, поэтому нам нужен был только толчок. Здесь можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну а дальше будем надеяться, что вот этот тренд сохранится. И если за последние годы мы удвоили, значит, в ближайшие годы должны еще утроить.
2: С оптимизмом смотрим, да, безусловно, на такие статистики и цифры. Но хочется теперь к такому глобальному вопросу подойти, учитывая обсуждаемую тему. На ваш взгляд, вот сегодня, на сегодняшний день обеспечение государства собственными цифровыми решениями, платформами, это жизненно необходимо даже с точки зрения национальной безопасности? Почему я об этом говорю? Так как в последний год или годы идет такой, если позволите, тренд на ограничение социальных сетей, и те государства, которые не могут позволить альтернативу себе, свой национальный мессенджер или продукт в том или ином виде, все сводится к простому ограничению, к простым блокировкам, без возможности там доступа до определенного возраста, например. Это я сейчас пример Австралии привожу. Но вот насколько действительно, учитывая, что сейчас наши продукты идут на экспорт, Россия сможет, ну, не то что наверстать, здесь наверстать это нечего, а иметь серьезную долю в этом мировом рынке.
4: Ну, здесь опять же премьер-министр нам дал цифру, что отечественный софт используется уже более чем на там 10 миллионов рабочих мест в стране. И самое критически важное, что действительно там такие отрасли, как авиастроение, там двигателестроение, да, ну то есть такие самые, так скажем, жизнеобеспечивающие, да, с точки зрения безопасности государства, то в них, например, там уровень внедрения российского ПО превышает 90%. Это очевидно. То есть это было очевидно, что, конечно, с точки зрения национальной безопасности государство должно обеспечиваться своим программным обеспечением. Но в отсутствии, так скажем, среды дать российским компаниям возможность вот это реализовать было невозможно. Да? Поэтому сейчас, когда появилась среда, появилась это российское ПО. Сейчас действительно это две стороны одной медали. Социальные сети, с одной стороны, контролируются в любом государстве, это норма. Мы должны понимать, какие идеалы, да, навязываются молодому поколению. Мы должны понимать, насколько прозрачны и нет ли там мошеннических схем. Регулирование просто здесь как бы, да, такой принцип необходимого и достаточного. То есть дать национальным мессенджерам возможность развиваться, но при этом, конечно, сохранить конкуренцию, чтобы это не было, чтобы мы не оказались, ну, за периферией, да, как бы мировых трендов, да, поэтому будем надеяться, что, я думаю, что здесь вот с точки зрения глобального государственного управления развитием этих национальных мессенджеров, ну, госуслуги, опять же, всем в пример, да, любой иностранец, который приезжает в Россию, всегда хвалит наш этот сервис, то есть у нас есть показатели, которые, примеры, вернее, да, которые конкурентоспособные и лучшие передовые мировые решения. Поэтому будем надеяться, что и отечественные мессенджеры в ближайший год станут тоже передовыми и внедрят, да, все удобства запрещенных социальных сетей, внедрят тоже, и как бы все это будет быстро, эффективно, и мы будем любить отечественные мессенджеры тоже всей душой, как любили западные.
2: Причем вот только что свежие новости, Саша, извини, пожалуйста, вижу, коллеги пишут следующее, цитирую Павла Дурова. Он говорит, следующее шифрование в WhatsApp — это гигантский обман. Я напомню, что принадлежит Мета, экстремистская организация. Но, тем не менее, да, вот это такие вещи сейчас, которые транслируются открыто и на огромную многомиллионную аудиторию. Но это вот так, подытожили, можно сказать. И действительно, государство, когда ниша освобождается, особенно по части, например, облачных сервисов, что активно тоже обсуждалось, здесь, например, решили распространить льготу по НДС, как раз-таки на программное обеспечение российского производства, что тоже очень важно отметить. Но я так полагаю, у нас есть еще о чем поговорить.
3: Да. Очень много всего. Да. Давайте теперь обратимся к монетарным факторам развития экономики, поскольку много новостей из Центробанка, да, так или иначе. Ну, во-первых, Центробанк сообщает о том, что годовой прирост цен в апреле замедлился с 5,9% до 2,4%. Давайте, наверное, с этой новости в первую очередь начнем. И ну, каждый раз, когда речь идет о приросте цен с одной стороны, а с другой стороны замедление этого прироста, хочется, ну, конечно, на каком-то бытовом уровне, ну, имея в виду простых слушателей, как вы сказали, не только экономистов, да, но и простых слушателей, понять, с чем это связано.
4: Цифра, которую опубликовал Банк России, она действительно согласуется до этого с цифрой, которую опубликовал Росстат. Росстат вообще сказал, что у нас последние две недели уже дефляция, то есть товарищи победили инфляцию, да, теперь цены падают, они растут. А для нас, для граждан Российской Федерации, это сигнал о том, что денежно-кредитная политика, которая была достаточно очень жесткая, давайте так скажем, ну, действительно, начинали с 21%, да, ключевой ставки, сейчас 14,5%, последнее время это были заградительные ставки, да, денежно-кредитная политика, но не очень многие жаловались, и предприниматели, и население. Но вот здесь Центральный банк еще раз подчеркивает, что, значит, делали правильно они все. Смотрите, у нас прекрасные данные по инфляции, мы достигли своих целевых показателей. Они, кстати, тут дословно написали, да, в своем этом отчете, что действительно удалось достигнуть целевых показателей, ну, если мы конкретно этот месяц берем, да, и, соответственно, вот эта денежно-кредитная политика реально работает. Для нас, соответственно, если так вот, там есть внутри, конечно, опять же, подводные камни, не без дно, то есть главное подешевело, это такие параметры, как овощи, фрукты, здесь понятно, что сезонный фактор играет, достаточно хорошая, соответственно, плодово-овощная продукция была получена в прошлом году, да, прошлогодний урожай оказался хорошим, и вот этот фактор сейчас сыграл. Но есть, конечно, и параметры, которые росли, например, там, туристические поездки. Мы прекрасно понимаем, что в преддверии туристического сезона это, так скажем, доля в потребительской корзине, да, потребительская корзина, она стала широкой номенклатуры товаров, да, которые россияне покупают. Поэтому здесь мы вышли в целевой уровень, да, в плюс-минус там 4% вот этого, если в годовом измерении, да, то, соответственно, все это просто плюс-то минус сложилось, что-то подешевело, как нам продукция, да, плодово-овощная, что-то подорожало, как туристические путевки. Но, как бы, главный фактор тут еще, как бы, крепкий рубль, мы не будем забывать.
3: Да, хотелось бы как раз к нему и перейти сейчас, да. Именно к крепкому рублю, потому что он не просто крепкий, он суперкрепкий, становится все крепче и крепче.
2: Мне очень нравится, как у нас такие новости воспринимают с юмором, особенно в телеграм-каналах. Вот этот, знаешь, доллар рухнул, разгромился, развалился, разлетелся в щепки, да. Ниже 70 рублей.
3: Победили доллар, да. Но вот здесь понятно, что всегда, наверное, я всякий раз, когда речь заходит так или иначе и о политике, денежной кредитной политике Центробанка, и вообще и о курсе доллара в частности, здесь вот даже сколько я с этим вопросом даже в эфире «Радио Спутник» не сталкиваюсь, есть сторонники двух течений, скажем так. Одни за одно, другие за другое. Они периодически между собой опосредованно или напрямую дискутируют. Интересно узнать ваше мнение вот по этому поводу. Сильный рубль в данный момент времени, настолько сильный, что Bloomberg его вообще ставит на первое место как самую сильную валюту в мире в данный момент времени. Понятно, что, наверное, это не навсегда, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, как количество долларов, скажем так, появляющихся в российской экономике в связи с повышением цен на энергоресурсы, и многие экономисты говорят, а куда нам эти доллары девать-то в таких количествах? То есть, по идее, их как бы надо продавать, да, и доинвестировать экономику. То есть вот у вас какая точка зрения на этот счет?
4: Отвечая на ваш вопрос, в лагере я за сильные рубли.
3: Остро конечных или тупо конечных, как я люблю говорить.
4: Я в лагере тех, которые за прогнозируемый рубль. То есть, посмотрите, мы ведь с вами буквально год назад помним, что мы жили при долларе 110 рублей, и жизнь на этом не закончилась. Буквально 3 года назад мы жили при долларе в 50 рублей, и тоже, в общем-то,
3: и дожили до 110, да.
4: Не закончилась, да. Главный вопрос, вот для нас, для населения, чтобы рубль был прогнозируемый, чтобы не было вот этого вот спекулятивного, знаете, сегодня проснулся доллар, рубль крепкий, население побежало зачем-то покупать доллары токсичные, потом рубль еще больше окреп, население уже год сидит с этими долларами, не знает, что с этим делать. То есть хуже нет волатильного рубля. То же самое касается экспортеров. Не могут прогнозировать ни свои объемы продаж, ни, соответственно, свою валютную выручку, ни, соответственно, свои налоговые там, да, бюджеты движения денежных средств, потому что волатильный рубль и здесь им мешает. Поэтому нет ничего хуже волатильного рубля. Самое прекрасное для нас было бы, конечно, не такой крепкий рубль, а послабее, да, хотя бы 85, но чтобы он был прогнозируемым, ну, например, на год. То есть никто не говорит, никто не предлагает здесь, конечно, фиксировать его, но и в случае изменения денежно-кредитных условий, да, поменять курс, но вот избежать вот эту волатильность. Потому что сейчас вот эта формула, на основе которой традиционно определялся курс рубля, спросом и предложением на валюту, да, потому что тут рыночные механизмы работают, вот эта формула не работает, потому что 60% торгово-экспортных операций перешли в расчеты в рублях. Поэтому, с одной стороны, как бы мы видим, что действительно валютная выручка заходит, она увеличивается, но где-то импортеры берут необходимые им рубли, и это их проблема. То есть мы сейчас, например, ЦБ тот же самый, да, он не публикует статистику с апреля по тому, какое количество валюты экспортеры в итоге продали за этот месяц. Они могут ее копить. Соответственно, вот эта вот структурная перестройка расчетов, когда вот установлены абсолютно рекордные там 65%, да, что операции проходят в рублях, не в дирхамах, понимаете, не в юане, не то чтобы уже не в токсичных валютах, даже не в дружественных валютах, а вот в рублях. Вот понимаете, 65 – это беспрецедентно. В марте вот 26-го года установлен такой рекорд. Поэтому о чем мы говорим? Какой спрос и предложение там, ну, на доллар, доллар, евро, да. Не то чтобы токсичный, даже на дружественные валюты. То есть у нас сейчас рубль крепнет. Почему? Да потому что мы, мировой экспортер нефти и газа, продаем их за рубли. 65% платежей ушло в рубли. Конечно, рубль будет крепкой валютой, но это очевидный факт.
3: Ну, то есть это та вот ситуация, когда расклад. Доллар внутри страны просто никому не нужен, ну, получается.
4: Конечно, ну, конечно. Ну, давайте возьмем экспортера. Экспортер получил валютную выручку, зачем ему сейчас держать ее в долларах? Если ему выгоднее конвертировать ее в рубли и держать в рублях на российских депозитах. То есть даже вот здесь, опять же, выгоднее любому экспортеру, который раньше в традиционной, в предыдущем технологическом укладе, так скажем, да, до 22 года, соответственно, если этот экспортер всегда норовил держать лучше валютную выручку в валюте, то сейчас нет. То сейчас вот так вот времена необыкновенно поменялись, что сейчас он держит ее в рублях.
2: Знаете, перекладывая ситуацию на такую бытовую, такую парадигму определенную, когда действительно вот человек проснулся, увидел, надо брать, вот первая мысль возникает. И знаете, вот вы сказали, токсичный доллар много раз уже эта формулировка прозвучала. Вопрос больше такой, наверное, уже международного характера. А доллар сам по себе, не говоря о динамике рубля, крепнет он или слабеет, наоборот. Все чаще я слышу, что для рядового пользователя, гражданина проще и лучше это сейчас не попытка, да, выпросить рекомендации, но тем не менее, что евро как будто бы в мире сегодня становится стабильнее, чем доллар.
4: Есть такой показатель DXY, который смотрит действительно курс доллара по отношению к корзине других валют. И он после прихода Трампа, последние вот 2 года доллар слабеет по сравнению к мировым валютам. Вы знаете, если раньше мы говорили в экономике, что национальная валюта отражает силу национальной экономики, то сейчас национальная валюта отражает определенные, так скажем, политическое устройство конкретно в Соединенных Штатах Америки. То есть если финансовым определенным кругам, которые мы прекрасно понимаем, они на стороне демократической партии, да, они преследуют определенные цели, и им был невыгоден, да, крепкий доллар, то они просто для того же самого Трампа, у которого много раз, да, вот эти все его, вся эта его политика с пошлинами в отношении Китая, да, то есть здесь же классическая экономическая теория говорит о том, что слабая валюта, слабая национальная валюта, она приводит, соответственно, к более выгодному производству внутри страны, и это почему, да, долгие годы Китай всегда девальвировал свою валюту по отношению к американской валюте. И здесь вот эта же логика, что Трампу последние 2 года со всеми его импортными пошлинами и со всей его протекционистской политикой было выгодно, чтобы доллар по отношению к мировым валютам просто дешевел. Ну, вот как бы своих целей в этой части он и добивается.
3: А я правильно понимаю, что исходя вот эта вот логика про слабый, то есть сильный доллар или слабый рубль, вот так будет правильнее, для российской экономики, это же, в общем, по большому счету логика сырьевой экономики. Это же логика, да, при которой мы чем больше мы продаем, то есть экспортируем энергоресурсов, тем больше денег мы получаем в бюджет, исходя из, да, из конвертации долларов в рубли. А это, в общем, конечно, ну, грубо говоря, исходя из целей, да, я так понимаю, поставленных нашим государством нынешних, да, все-таки хочется уходить от сырьевой экономики.
4: Здесь даже вопрос не в том, чтобы уходить от сырьевой экономики. Я еще раз повторюсь, да, что когда у тебя экспортная выручка идет в валюте, то тебе действительно выгодно девальвировать рубль.
3: Ну, конечно.
4: У тебя экспортная выручка сейчас не в валюте. Поэтому тебе рубль невыгодно девальвировать. Тебе по большому счету, ну, хорошо, 35% все-таки остается на валюту. Пусть даже, скажем, выгодно девальвировать рубль. Но вопрос сейчас в том, что, к сожалению, нет ни одной биржи в мире, ну, по крайней мере, по которой определяется, да, цена на нефть в международных контрактах, где мы увидели бы цену на нефть не в долларах. То есть нам важен даже не факт платежа в рублях или в долларах, а нам важно, чтобы в контракте, например, какая там стоит цена, в чем там стоит. А там, к сожалению, стоит в долларах привязка вот эта, да. И, соответственно, вот тот день прекрасный будет, когда мы увидим, что в мире разные биржи начали торговать нефть не в долларах, не обязательно в рублях, но вообще в разных валютах, и будет какое-то другое ценообразование на природные ресурсы, не только на нефть, но и на золото, да, пожалуйста, не в долларах. Вот это будет тот момент, когда мы скажем, да, не суть важно, какая у вас экономика, сырьевая.

0: у вас экспортная выручка и какая у вас национальная валюта.
1: В таком случае я предлагаю еще одну тему успеть обсудить, важную, внутреннюю, связанную непосредственно с застройщиками. Слова Марата Хуснуллина прозвучали, но для кого-то неоднозначно. Запас прочности у этих самых застройщиков в нашей стране почти исчерпался. И мы видим сейчас, видимо, попытка ну, как раз-таки сгладить углы, по всей видимости. И участники этой дискуссии, я так полагаю, регулятор, правительство и сами застройщики. То, значит, урезается льготная ипотека, это вызывает определенные волнения у застройщика, отдельные компании просят господдержки, не получают. Это что сейчас? Как это выглядит? Это действительно попытка себя как-то обезопасить или все-таки, как, извините, принято говорить, жиру бесится?
0: Вот вы знаете, здесь вот такое публичное признание из правительства, действительно, что стройка подошла к красной линии, наверное, прозвучало впервые, потому что, насколько я оцениваю риторику, которая была раньше, все-таки она была более обнадеживающая. И сейчас, наверное, вот эти слова вице-премьера, что давить больше нельзя, да, с точки зрения, опять же, высокой ставки отсутствия ипотеки, что дальше риски для отрасли. Мы прекрасно понимаем, что строительная отрасль, система, образующая для государства, цифры здесь действительно первый квартал 26-го года, да, если мы смотрим на 28% год к году упал ввод жилья, ну, треть, да, это все-таки, ну, большая цифра. Мне сложно оценить, насколько здесь действительно запас прочности есть, но если уже на уровне вице-премьера говорится о том, что, наверное, надо все-таки по более быстрыми темпами снижать ключевую ставку, ну или, по крайней мере, опять же, дать какие-то адресные программы ипотечные, да, чтобы эту отрасль поддержать. И, соответственно, если и не семейная ипотека, то, ну, какая-то льготная, потому что мы понимаем прекрасно, что...
1: Извините, перебью, вот вы говорите снижать ставку, а буквально эта неделя была новость, как представитель регулятора был в шоке от цен на квартиры. И вот как будто бы адресуя застройщикам, это вы снижаете цены на квартиры.
2: Вот тут вообще комплексный вопрос, да, где здесь курица, где яйцо, да. Ну, интересно было бы поговорить об этом поподробнее, у нас 30 секунд, к сожалению, остается.
0: Ну, в общем, да, уже все подсчитали доходы, и оказалось, что даже на уровне, да, топ-менеджмента Центрального банка не так просто купить квартиру в отсутствии ипотеки, поэтому давайте, граждане, все-таки дадим доступную ипотеку населению, это важная системообразующая отрасль.
2: То есть свой вопрос он должен был адресовать себе, да, хочешь купить квартиру, снижай ставку?
1: Да, было бы неплохо. Учитывая разговоров о демографии и прочем, это все-таки одна из таких основообразующих вещей. Спасибо огромнейшее.
2: Огромное Эльвира спасибо, Белозорова очень интересный разговор.
1: На прямой связи со студией, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Продолжим, оставайтесь с нами.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Вы слушаете радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Мы это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев.
4: Добрый день.
3: Еще раз привет. И мы подводим итоги новостей из мира экономики, вторая часть. И на прямой связи со студией заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Владимир Осипов. Владимир Сергеевич, наше почтение, рад вас приветствовать.
5: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
3: Добрый. Ну что ж, 20 мая, напомню, Владимир Путин завершил свой визит в Пекин. Визит был юбилейный, 25-й.

0: итог более 40 подписанных документов и кучу деталей, естественно, заметили журналисты. Вот ты, Саша, знал, что в Китае 8, число 8 является самым счастливым. А на номерах автомобиля президента таких было аж целых 3. Ну, такие, знаешь, вот мелкие.
1: Ты понимаешь, я не целевая аудитория, потому что я тоже читаю новости, да, поэтому, да, я знал, да, вернее, узнал.
0: И знаем имя главного инсайдера, да, безусловно. Товарооборот, который год превышает солидные 200 миллиардов долларов. Локомотив — это энергетика, безусловно. Россия — главный экспортер, один из основных экспортеров. Но, тем не менее, да, вот многообещающий газовый проект «Сила Сибири-2», понятно, по всей видимости, остаются некоторые нюансы. Но, я так полагаю, ждать-то осталось недолго, Владимир Сергеевич?
2: Вы знаете, действительно, к «Силе Сибири-2» действительно много было привлечено внимания. Президент накануне, до визита в Китайскую Народную Республику, уже выражал надежду, что все-таки коллеги по правительству согласуют основные детали и, соответственно, удастся подписать соглашение. Действительно, осталось ждать недолго. Будем надеяться, что это действительно все-таки проект состоится. Он должен состояться, во всяком случае, такова воля президента, а значит, все-таки это все произойдет. И, конечно, диверсифицируют наши поставки. То есть с точки зрения того, что мы поставляем много газа в Китайскую Народную Республику, наверное, это будет увеличение объемов, и это здорово, но вся прелесть, так сказать, этого вопроса состоит в том, что Китай является надежным покупателем газа. Mm-hmm. То есть, как выяснилось, нужен не только надежный поставщик газа в европейских делах, мы в этом убедились, но еще нужен и надежный покупатель газа. Но в данном случае два надежных партнера смогут нарастить объемы и, соответственно, сделать это в интересах друг друга.
0: Угу. Говоря об энергоносителях, еще и за 4 месяца года текущего наша страна ведь увеличила поставки нефти в Китай на 10%. Я так полагаю, да, еще есть куда расти в условиях особенно такого, ну, не знаю, можно ли сейчас это называть энергетическим кризисом в мире, но тем не
1: мне
0: менее.
1: Мне кажется, да, что уже да, период судя по тому, как его называют, да.
2: Ну, собственно говоря, конечно, кризис, энергетический кризис, он уже, в общем, подступает. Почему? Потому что наблюдается физический недостаток топлива. Физический. То есть вопрос уже не цены, не вопрос того, что там кто-то что-то придерживает, еще что-то, там где-то какие-то объективные обстоятельства, а действительно физическая недостаточность энергоносителей, действительно, это кризис. Это полноценный кризис. Собственно говоря, его последствия можно наблюдать в ценах отдельных стран.
0: Mm-hmm. А ну, нарастить, да, добычу мы можем, ну, понимая, что мы хоть и не участники, не прямые участники ОПЕКа, но в ОПЕК плюс стоим, тем не менее.
2: Мы не полностью выбираем свою квоту. В ОПЕК плюс, в сделке ОПЕК плюс мы имеем возможность наращивания, но у нас есть отдельные сложности, связанные с тем, что наши ресурсы в основном являются трудноизвлекаемыми. Требуются соответствующие технологии, а вот с этим вопросом у нас отдельные недоработки. Будем надеяться, что импортозамещение в этом отношении поработает, и все-таки нам удастся залежи использовать в большей степени эффективности. То есть, иными словами, трудноизвлекаемые ресурсы – это новые технологии. Вот с этим у нас есть сложности.
1: Вот я бы хотел спросить относительно, вот если иметь в виду общие итоги визита Владимира Владимировича Путина в Китай, в, скажем так, по дистанции, как говорят, да, потому что визит Трампа, ну, с ним даже как-то сравнивать уже все, наверное, через вот эти сравнения прошли, понимая, что визит Трампа — это некое спорадическое действие, потому что, ну, Трамп не ездит в Китай, это там каждый год, да, тем более еще и несколько раз там за несколько лет. А вот этот визит российского президента, помимо того, что он юбилейный, он такой в ряду прочих, то есть в ряду других визитов, которые происходили. И хочется, ну, вот некоего, ну, такого вот общего взгляда на то, как развиваются именно с экономической точки зрения вот на протяжении вот этой всей дистанции наши отношения, к чему мы уже пришли и насколько это существенно для геополитики с точки зрения мира, ну, в общих словах хотя бы.
2: Ну, вы правильно совершенно отметили, что 25 лет, собственно говоря, договору о дружбе между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, президент, собственно говоря, поэтому и поехал. Надо сразу сказать, что президент поехал в Китайскую Народную Республику не так хаотично, как это сделал Трамп, хотя визит был всего лишь навсего, извините, официальный, а не государственный визит, к которому поехал Трамп. Но вот этот визит, он, собственно говоря, ложится в ряд вот такого поступательного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. То есть 25 лет у нас, ну, значительно больше, конечно, но вот время правления президента Путина, даже с перерывом, все равно это время поступательного развития отношений с Китайской Народной Республикой. То есть все больше и больше сфер взаимных интересов, скажем так, согласовывается между лидерами, между двумя государствами и последовательно реализуется в виде вот тех самых цифр, о которых вы говорили, более 200 миллиардов долларов у нас товарооборот. Были периоды, когда больше 240 были у нас с вами в прошлом году, в позапрошлом, прошу прощения, году. Соответственно, потенциал роста есть.
1: И Владимир Сергеевич, вы знаете, я на чем бы хотел сконцентрировать вот внимание именно в вопросе? Вот то, что происходит сейчас между Россией и Китаем на фоне всего того, что происходит в мире, выглядит так, как будто геополитическое, я бы даже сказал, геостратегическое понимание момента у России и Китая сложилось много-много лет назад. То есть, грубо говоря, они понимают, Россия и Китай понимают, что делать, понимают, что к этому моменту произойдет, и имеют четкое понимание того, как дальше будет развиваться ситуация. Исходя из того, что, ну, из оценок и Владимира Путина, и Си Цзиньпина, они всегда спокойные, они всегда адекватные, размеренные. Без истерики, да, вот, которую мы видим.
2: Без движения влево-вправо. Вот вы понимаете, это очень, ну, это очень важно. На самом деле, эта политика была заложена еще при первом президенте России, когда он встречался с Дзян Цзимином, председателем КНР, так сказать, и обсуждал с ним эти вопросы. Вот уже тогда закладывался фундамент вот этих поступательных отношений. Действительно, и Китайская Народная Российская Федерация поступательны в своих действиях, понимаете? Мы предсказуемы, мы друг друга понимаем. И самое главное, что мы хорошо понимаем, это власть географии. У нас достаточно протяженная граница. Зачем нам нужны конфликты? Не нужны. Вот есть отдельные государства, которые этого не понимают. Они думают, что география, так сказать, их минует. Не минует. Не минует. Вот вы правильно отмечаете, что действительно у нас очень близкие позиции. Вот сейчас очень много говорят о триумвирате, мировом триумвирате. США, Китай и Российская Федерация. Так вот в этом триумвирате есть двое, которые действуют слаженно. Это Китай и Россия.
0: Угу. Знаете, я все больше вижу новостей о том, как у нас расширяются порты, куда непосредственно китайские экспорты поступают. Я так полагаю, да, у нас очень большой задел на расширение товарооборота, да, то есть вот эта цифра, которая была озвучена, это далеко не предел.
2: Конечно, конечно, конечно. Во-первых, расширение портов. Во-вторых, давайте будем честными, Северный морской путь, который, так сказать, какой в горле у отдельных стран. Они же не просто так думают о том, как там вот нам навредить. Почему-то же они прекрасно понимают, что это прямая связка. Это просто прямая логика.
1: Там любопытно, что, по-моему, между... Южная Корея заключила уже, по-моему, один из первых контрактов на доставку грузов через Северный морской путь. При том, что...
2: Вы абсолютно правы. Да. На самом деле Корея, сейчас Япония собирается, так сказать, делегация к нам большая по этому поводу.
1: Так и хочется спросить, а что такое?
2: Да-да-да, что случилось?
1: Что случилось?
0: Мне вспоминается сразу новость, в прошлом году же успешно прошел контейнеровоз, значит, из Китая в Европу, непосредственно по Севморпути, да? Здесь, я так полагаю, тоже есть определенный задел, учитывая, или с этим сложно?
2: Да, понимаете, ну вот нужен Северный морской путь. Почему? Потому что другие маршруты, мягко говоря, либо небезопасные, либо слишком дорогие.
1: Либо слишком длинные, да.
2: Ну да, от этого и дороги.
1: Ну да, от этого и дороги, да. Давайте как раз перейдем к, так, перенесемся на, как говорил Владимир Владимирович, даже называл это лужей, имея в виду Атлантический океан, и перенесемся в Соединенные Штаты Америки, поскольку там новый глава Федеральной резервной системы, и это прямо новость, новый мегарегулятор, изменение денежно-кредитной политики США. Вот вопрос вот какой. Насколько это назначение для Трампа политическая победа, потому что он же очень хотел убрать Пауэлла, но просто он говорил об этом 100 тысяч раз. И с другой стороны, что действительно может поменяться в экономике и даже, сказал, в экономической политике США, может ли что-то кардинально поменяться?
2: Ну, начнем с того, что Пауэлл должен был уйти, потому что два срока он отсидел, то есть формально, в общем, срок его действительно уходил. И Трамп, безусловно, ну, некрасиво себя вел по отношению к Пауэллу, то есть так себя президент не может вести в США по отношению к ФРС. Это, в общем, было некрасиво. И возбуждение уголовного дела, там вот это все великолепие, это все, конечно, некрасиво. Но хочу напомнить, что Пауэлл назначил именно Трамп первый. А назначение Уорша в какой-то степени, конечно, политическая победа Трампа, безусловно, потому что Уорш является его именно ставленником, его креатурой, скажем так, и в какой-то степени надеждой. Дело в том, что Трамп, как бизнесмен, хочет, чтобы деньги были дешевле. Я все время говорю о том, что президент Трамп, он не политик, он бизнесмен. И рассматривать его действия надо именно как бизнесмена. Для бизнеса хорошо, когда деньги дешевые. Соответственно, он давил на Пауэлла с тем, чтобы снизить ключевую ставку и, соответственно, удешевить деньги. А Пауэлл упирался. Почему? Потому что инфляция высокая. С точки зрения ФРС, если инфляция не достигла таргета, нужно ставку держать. Ну, собственно говоря, он этим, так сказать, и пользовался, это и делал. Надо сказать, что Уорш не, так сказать, также является достаточно консервативным. умным, на самом деле, экономистом, он не будет изменять ставку, несмотря на то, что Трамп надеется, что именно так и произойдет. А вот что произойдет именно серьезного, и каких серьезных изменений ожидать, как вы отметили правильно, это то, что Трамп, Уорш... сказал очень важную вещь. Дело в том, что банки должны участвовать в регулировании экономических отношений только во время кризисов. То есть фактически он говорит о том, что регулятор должен вмешиваться в экономические ситуации, когда возникают какие-то неприятности. И первой же неприятностью, то, что он видит, это объем активов на балансе Федеральной резервной системы. На самом деле рост колоссальный, там сейчас скопилось 9 триллионов к началу 2022 года, ориентировочно вот так, и сейчас около 7 триллионов долларов это объем активов. То есть фактически это такой результат политики количественного смягчения. А Уорш говорит о том, что нет, ребята, давайте мы сделаем все-таки с вами так, мы не будем влиять на рыночное ценообразование через вот такие сделки, связанные с активами, а все-таки вернемся к такому стандартному монетаристскому подходу к регулированию денежной политики. Да, да, да. То есть фактически он говорит о ставке. Понимаете, руки связаны ведь у Уорша будут еще и, так сказать, дороговизной облигации США. Ведь мы видим, что 10-летние, 30-летние бумаги, долговые бумаги правительства США дорожают. Понимаете, по ним доходность увеличивается.
1: Тут я тогда сразу хотел опять же, по ходу тогда задать вопрос. Хорошо известно, я даже специально как-то совсем недавно проверял, что реальный сектор в экономике США в ВВП составляет 20%. То есть, до бесконечности же в эту монетаристскую игру в США же, можно ли в нее играть и дальше? То есть, грубо говоря, исходя из того, что весь ВВП составлен только исключительно сферой услуг.
2: Действительно, это постиндустриальная экономика, точно так же, как Великобритания, кстати говоря, которая сейчас испытывает не меньшие проблемы с точки зрения объемов госдолга, инфляции и темпов экономического роста. У них очень похожая ситуация на самом деле. В Британии похуже, конечно. Но вы правы, действительно, когда сфера услуг занимает очень большую долю, то тогда, когда возникают, так сказать, кризисные явления в экономике, вот первый сектор, который умирает, как раз это сфера услуг. Почему люди отказываются от этого в первую очередь? То есть мы не откажемся от еды, но мы откажемся там от, условно говоря, похода в парикмахерскую.
1: Например, от юристов и психологов, да.
2: Просто чтобы было, визит психолога, да, вот от таких вещей. От еды мы не откажемся. Соответственно, мы с вами видим, что действительно структура экономики США, примерно такая, как вы описали, действительно 20% реальный сектор. Но при этом надо понимать, что все лидеры, которые приходят к власти либо в виде президента, либо это руководители ФРС, они приходят на определенный срок. И задача стоит в том, чтобы присесть на, так сказать, трон и усидеть хотя бы один срок. Вот когда мы с вами смотрим, это такие электоральные циклы, вот когда мы смотрим на эту ситуацию, то возникает понимание, почему перед тем, как занять позицию, они говорят о реформах, о каких-то там действиях, о необходимости активизировать чего-то в чем-то или наоборот от чего-то отказаться, а когда занимают позицию, все заканчивается. Это происходит не только в США, это во всем мире происходит. Это вот эта проблема электоральных циклов. И дальше, собственно, стараются досидеть этот срок. Зачем делать какую-то реформу, если ты уже занял позицию? Тебя не снимут, ты будешь сидеть этот срок нормально, все отсидишь, а дальше там посмотрим, что-нибудь там как-нибудь развяжется.
1: Срастется.
2: Вот если смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, как вы попытались это сделать, да, действительно, нужно что-то делать, потому что госдолг фантастический, он больше ВВП, отдать его невозможно. То есть это надо понимать. И в какой момент будет утрачено доверие к доллару и облигациям правительства США, это большой вопрос. Произойдет это завтра, или через год, или через 10 лет, или вообще не произойдет, это большой вопрос. Но когда это произойдет, и если это произойдет, это будет иметь лавинообразный характер для всей мировой экономики. Потому что, представляете, какое количество стран на это завязано. Вот самый главный вопрос, когда это произойдет?
0: Знаете, говоря о ценах на нефть, такое впечатление, как будто руководство США пользуется такой же логикой. Стерпится, любится, там уже, они уже как-нибудь там сами разберутся, через время это уже будет не наша забота. Я так прокладываю мостик к теме Армузского пролива, и несмотря действительно на перемирие, вопросы остаются, и да, аналитики пророчат Бренту 95-100 долларов
1: за баррель. Знаешь, мне даже больше, у меня такая даже метафора родилась, что Трамп, который сейчас наблюдает вот этот нефтяной пожар, который, метафорический, хотя там и не метафорический, а действительно нефтяной пожар, там горят, и заводы, и так далее, он так выглядывает периодически, звери горит, затихает, давайте еще подольем, подкинем, подбомбим немного, друга, чтобы еще дальше продолжало гореть. Вот у меня такая реакция, как бы на его действия. Не знаю, сколько я прав, но вот, Владимир Сергеевич, как вам кажется?
2: Ну, вы знаете, действительно прослеживается определенность. То есть, когда это происходит, ну, скажем так, разово, то кажется, что это какая-то случайность. Два раза, ну, может быть. А дальше, когда это каждый раз, так сказать, затухает ситуация, он быстро поднимает ставки, соответственно, ситуация снова вспыхивает, и он снова ставки сбрасывает, и в этой ситуации появляются новости о том, насколько обогатилась семья Трампа, ну, мне кажется, что Трамп несколько рискует, потому что следующий президент, если вдруг это будет демократ, может заинтересоваться. А не было ли здесь все-таки манипулирование рынком с использованием служебного положения?
1: Хорошо это. Это прям статья.
0: Вот, знаете, возникает сразу логичный вопрос. Если таки добьются свободного судоходства в Ормузском проливе, и все будет здорово, замечательно. Ну, тут еще непонятно, Иран будет дальше требовать за проход судов до там определенную пошлину или нет?
1: Да, просто будет обеспечивать свободное судоходство.
0: Да, ну, учитывая там еще и крышу определенную представлять.
1: Все
0: привычно и понятно. Но, тем не менее, я так полагаю, ситуация, вот как мы ее видели до событий на Ближнем Востоке, я так полагаю, мы уже никогда к этому не вернемся. К тем показателям, к тем, условно, темпам, логистике, маршрутам и прочему.
2: Вы знаете, нет, ситуация будет изменяться. Дело в том, что те страны, которые оказались, ну, скажем так, по другую сторону баррикад от Ирана, они вынуждены будут налаживать новую логистику. Собственно говоря, ОАЭ этим активно занимается, Саудовская Аравия активно этим занимается. Кстати говоря, королевство Саудовской Аравии все-таки смирилось с ситуацией, при которой Ормузский пролив будет контролировать Иран, но совместно с Оманом. Вот, видимо, все-таки будет механика такая. Иран и Оман, видимо, вместе будут контролировать и, соответственно, взимать плату за проход. Для Ирана это источник пополнения доходов. Почему? Потому что необходимо восстанавливать страну. И они, собственно говоря, там говорят, что фактически это и есть контрибуция. А для Омана это, собственно говоря, такая легитимизация всего этого процесса. То есть не только Иран, собственно говоря, но и вот Оман, в общем, вроде как такое очень даже замечательное государство. А те страны, которые, в общем, ну, пострадали в этой ситуации и политически, и физически, они вынуждены будут строить новые, так сказать, транспортные коридоры. Но проблема стоит в том, что, ну, хорошо, предположим, они перекинут это дело в сторону Красного моря. Ну, там Баб-эль-Мандебский пролив, простите, есть. А рядом там и хуситы, которые тоже, в общем, денег хотят. Йемен. То есть, в общем, на самом деле ситуация-то, в общем...
1: И при этом Дональд Трамп регулярно подчеркивает, что, собственно говоря, мы здесь ни при чем. Мы нефть из Персидского залива, мы США, мы ее не получаем. Это как бы теперь ваша проблема, вы теперь сами... То есть он приехал, все, ну, я сейчас утрирую, но тем не менее, поджег там все, теперь там все горит, Иран это все подминает под себя, а Трамп говорит, а мы, собственно, из Персидского залива, нас эта нефть не интересует, у нас вон своя есть, да, а вы там разбирайтесь сами, Европа.
2: Вот как бы и не было бы этой причиной всей вот этой истории, как бы не сделать так, чтобы, так сказать, нефть из США не стала пользоваться очень большим спросом в мире, просто потому что вот эти 50% мирового, так сказать, снабжение нефти вывалили с рынка.
1: Бизнесмен, как вы и говорили?
2: Конечно, я же говорю, он просто взял, оторвал кусок рынка, так сказать, взял карту, разорвал кусок, выкинул ее, все сказал, так, теперь вы здесь покупаете.
0: И самое интересное, вспоминаю венесуэльский сценарий, конечно. Насколько, на ваш взгляд, уместное сравнение текущего положения дел с Великой рецессией 2008 года, о котором Bloomberg активно пишет?
2: Ну, как вам сказать, 2008 год все-таки это немножко другая история с точки зрения того, что причиной для 2008 года был именно, так сказать, Lehman Brothers и, соответственно, все, что происходило, вот то великолепие, то есть фактически мошенничество, связанное с тем, что аудиторские компании одновременно выполняли функции и по консультированию в области управления. То есть вот та самая проблема, которую нашел регулятор США и, соответственно, которую они решали в виде нового закона, которым запрещено большой четверки одновременно оказывать консультационные услуги. То есть либо аудит, либо консультацию выберите для себя. Вот это, собственно говоря, причина была вот в том. То есть это был скорее финансовый кризис, связанный с мошенничеством конкретной конторы и конкретной механики, скажем так. То есть когда под видом пула бумаг или в пуле бумаг сверху, условно говоря, лежали хорошие бумаги, а внутри была всякая дрянь. А рейтинг присылали АА в связи с тем, что сверху лежали хорошие бумажки. Ну, вот это как вот в знаменитых наших детективах кукла так называемая, да, это когда денежная пачка, сверху купюра настоящая, а внутри бумага резаная. Вот, собственно говоря, примерно то же самое. Вот этими вещами это было вызвано. А сегодня мы говорим конкретно о физическом недостатке топлива, связанного с действиями отдельных стран по, ну, скажем, переформатированию рынка. Ведь Трамп, когда пришел к власти в феврале 25 года, один из первых указов его был о том, что необходимо, так сказать, создается в США, Совет по энергетическому доминированию.
1: Ну, то есть фактически им нужен рубильник, да? Вот я вот сейчас читаю последнюю новость из Axios, ее публикует, ну, вернее, РИА Новость со ссылкой на Axios. Но в данном случае тут вот что интересно. Заголовок сам прям кричит: США решат, возобновлять ли конфликт с Ираном. Ну, там, к воскресенью в данном случае. То есть речь уже не про ядерную программу, не про там духовных лидеров, не про что-то еще, а просто мы решим, бомбить вас дальше или нет. Нам надо просто понять, как у вас там с нефтью, как горит, достаточно или недостаточно.
2: Конечно. Если вы посмотрите на Трампа как на бизнесмена, вам сразу станет понятно, что он делает. Я все время говорю, посмотрите, как на бизнесмена. Все сразу станет ясно. Вот он сумасшедший, вот он еще кто-то. Да ничего подобного.
1: Конечно.
2: Нормальный человек, все у него нормально. Просто он думает, как бизнесмен.
0: Ой, я так полагаю, у европейского политика дергается глаз, читая подобные новости, да?
1: Всех вот, синхронно.
0: Будет или не будет, да-да-да, четко в такт. Но да, вот у нас остается не так много времени, 2 минуты эфирного времени, чуть побольше. Да, положение дел в Европе на фоне всего этого, я так полагаю, да, вот эта тряска еще будет длительно распространяться на Евросоюз. Или я ошибаюсь?
1: Или хуже.
0: Или хуже, да.
2: Евросоюз активно идет к цели, как он и хотел, видимо, все-таки полной экономической деградации. То есть сегодня уже нельзя говорить о том, что это райский сад, это, конечно, уже джунгли. В первую очередь, конечно, в экономическом отношении. Почему? Потому что темпы экономического роста около нулевые, инфляция выше таргета, энергетическая инфляция, соответственно, самый большой вклад в общую инфляцию дает. Дальше будет дорожать продовольствие, плюс на это помножьте еще и миграционную проблему, она в полный рост встает, потому что некоторые города Европы полностью становятся уже охвачены выходцами из других стран, то есть фактически вымываются европейцы из своих стран, из своих, ну, городов и стран, да, прямо скажем. Исламизация идет, очень активная исламизация, поэтому, в общем, на самом деле, ну, хреновенько дело-то у них стоит, извините за
1: мой французский. Это как говорил Булгаков, затем замерзнет вода в трубах, да, и вот это вот.
2: Вот, совершенно верно, да, совершенно верно, совершенно, да, наступает та самая разруха. Ну и кроме того, конечно, это то, что связано с энергоносителями. То есть Европа испытывает очень острый дефицит энергоносителей. Это касается не только, так сказать, бензина, авиационного и керосина, это касается и удобрений. А удобрения, извините, сейчас необходимы азотные, по крайней мере, для того, чтобы начать сельскохозяйственный год. Не внесете удобрения, получите меньше урожая. Получите меньше урожая, получите высокие цены на продовольствие.
0: Но я так полагаю, пока они идеологически продолжают упираться лбами и никаким образом не пытаются выйти из этой ситуации.
2: Существенная разница в мышлении еврократов и национальных лидеров. Вот существенная разница.
1: Есть, ну, я так понимаю, что есть такие, как Венгрия, которые пытаются вырваться, да, вот сейчас Венгрии опять ввели запрет на импорт украинского, чего там у нас, и там продовольствие, так понимаю, да, продовольствие речь идет, ну, это понятно, то есть протекционисты остались, у нас вот 20 секунд осталось, и протекционисты остались.
2: Орбан ушел, но Орбан остался, я вот так скажу.
1: Такой коллективный Орбан все равно размножается, да,
2: орбанизм,
1: в Европе.
2: Орбанизм, да.
0: Спасибо огромнейшее, Владимир Сергеевич. Владимир Осипов в эфире «Радио Спутник», заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Ломоносова. Оставайтесь с нами.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Угроза новой глобальной пандемии. Контекст. Очередная вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Заражение хантавирусом и гибель нескольких пассажиров на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины к Канарским островам. Относительно недавняя глобальная пандемия COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют. Вспышки инфекционных заболеваний становятся более частыми и наносят все больший ущерб людям и экономике. При этом адекватных мер мировая система здравоохранения не принимает. Некоторые виды финансирования в профилактику и предупреждение эпидемий и пандемий даже сокращаются. Растет недоверие к государственным институтам, и число потенциально опасных патогенов, существующих в природе и передающихся от животных к людям. В ВОЗ считают, что это может привести к возникновению супервируса, перед которым померкнут все прежние проблемы. Борьба с COVID-19 четко продемонстрировала. Скорость установления диагноза и начало лечения критически важны для обуздания смертельно опасных инфекций. Однако уроков извлечено не было. Во Всемирной организации здравоохранения предлагают рассматривать человека и животный мир как единую экосистему и резко увеличить ассигнование на здравоохранение.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Перми 4 утра, в Новосибирске 6. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия наносит массированный удар по целям на Украине. В районе Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Вступает в силу запрет на операции с цифровым рублем в Евросоюзе. Далее подробнее. Мощные взрывы звучат в Киеве, сообщают украинские СМИ. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил удары и предупредил о возможных новых запусках. По данным местных журналистов, речь идет об «Искандерах». Отмечается, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Ранее американское посольство в Киеве опубликовало на официальном сайте дипмиссии предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Накануне Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка получила данные из США и стран Европы о том, что Россия готовит удар с применением ракеты «Орешник». Атака на колледж в Старобельске – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что все причастные к теракту, в результате которого погиб 21 человек, понесут наказание. В республике, напомню, 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Поисковая операция на месте трагедии завершена, спасатели извлекли из-под завала все тела погибших. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42, при этом 10 человек остаются в больницах, 32 пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне, сообщают журналисты ABC и NBC. По некоторым данным, прозвучали порядка 20-30 выстрелов. Журналистов эвакуировали в комнату для брифингов прессы. СМИ отмечают, что президент во время стрельбы находился в Белом доме. Об этом свидетельствует график американского лидера. Дональд Трамп и сам это подтвердил в соцсетях, написав, что провел из овального кабинета разговор по Ирану с лидерами ближневосточных стран. С сегодняшнего дня вступает в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем, который был установлен в 20-м пакете антироссийских санкций. Также будут ограничены операции с цифровым финансовым активом «Рабекс» и с рублевым стейблкоином. Ранее глава Банка России Вера Набиуллина заявляла, что попытки Евросоюза запретить цифровой рубль выглядят удивительно. По ее словам, цифровой рубль – это одна из форм национальной валюты России, а запретить национальную валюту государства невозможно. Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу дважды вступили в столкновение с полицией в центре Белграда перед парламентом и лагерем сторонников президента Сербии Александра Вучича, а затем у здания юридического факультета Белградского университета. Они бросались полицейских и машины МВД пиротехническими средствами, бутылками, тяжелыми предметами и поджигали мусорные баки, а также перекрывали движение транспорта. Полиции оценили такие действия как проявление экстремизма, насилия и ненависти. В акциях протеста в субботу, по официальным данным, участвовали свыше 34 тысяч человек. В то же время организация «Архив общественных собраний» объявила о порядке 100 тысячах участников. Туристический поезд запустят РЖД на Московском центральном кольце, пишет РИА Новости. В следующем году их количество планируют увеличить до 131, сейчас курсируют 120. Среди новинок 2027 года – вечерний круговой маршрут под названием «Огни Москвы». Другие детали компания пока не сообщает. Больше информации, видео и цитат из наших эфиров ищите в канале «Макс Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: «Радио Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Большим о маленьких». Приветствую постоянного ведущего Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, дорогие радиослушатели, всех рад приветствовать, как обычно.
2: Вот как раз радиослушателям напомню, что за нами можно также следить в соцсетях, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Обязательно загляните, подписитесь. Не очень такое слово получилось. Подпишитесь, пожалуй, так лучше
3: подписка
2: будет. Да-да-да, это, кстати, вот про маленьких, о которых у нас сегодня пойдет речь. Там можно посмотреть, там можно пересмотреть, там можно написать комментарии. И, естественно, загляните в наш Телеграм-канал, в наш Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Ну а так, да, главное, прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. А вот, собственно говоря, легкомысленный немножечко настрой, что ли, выдает и первая тема, которую я вам хочу предложить. Ну, легкомысленно, естественно, в кавычках, потому что никаких легкомысленностей, если речь идет о здоровье детей, быть не может. Но вот когда покраснение... И вот тут правильное слово выбрать, потому что какое сейчас не подберешь. Вот восхитительно. Я же как раз для описания этой передачи использовал именно это слово. Но потом почему-то забылось. Потому что дело в том, что чаще и наши гости, да и самостоятельно, описывая разные ситуации,
3: хочется говорить другим словом. Когда мы во взрослом коллективе общаемся, то да, наверное, будет более правильно употреблять слово «ягодицы», чтобы никто не счел это харассментом.
2: Так вот,
3: а когда мы говорим про детей, да, тут можно просто назвать это попой. У детей это нормально. Как поется в детской песне, жопа есть, а слова нет. Да?
2: Вот здесь Антон, вы просто выбиваетесь в лидеры по числу используемых слов, за которые необходимо порицание. Как же так?
3: Простите.
2: Как же
3: так? Я постараюсь больше не употреблять эти слова. Значит, покраснение ягодиц.
2: Давайте разберемся, потому что с одной стороны, это вот та самая тема, которая с одной стороны, ну, вроде бы понятно, что делать, а с другой стороны, какие еще могут быть последствия или более большие сложности?
3: Ну, естественно, в первую очередь мы сталкиваемся с тем, что мы все называем опрелостями. Что такое опрелости? У детей. Почему они возникают? Ну, просто все достаточно, на самом деле. Современное общество не мыслит жизни младенцев без подгузников. И в целом я с этим согласен. Это нормальная абсолютная история, что младенец ходит в туалет. Он, естественно, не контролирует полноценно все свои, скажем так, тазовые функции тазовых органов. То есть он делает это, ну, непроизвольно, да, он не может сдерживаться. Захотелось, он сходил. Ну, вроде здесь все понятно, очевидно, на этом не останавливаемся. Ну и дабы вся одежда, которая на нем, все белье и все остальное, в чем он там лежит, кроватка, одеяльце и так далее, чтобы все это не приходилось менять каждые полчаса, а примерно с такой интенсивностью он может мочиться, да? Естественно, ребенок надевает подгузник. Но подгузник создает парниковый эффект. А еще стул младенца, он может быть немножко водянистым, например, на фоне лактазной недостаточности, транзиторной лактазной недостаточности, что достаточно часто встречается у младенцев, не требует какого-то суперлечения зачастую даже, просто нужно подождать, пока этот фермент начнет у младенца нормально вырабатываться, ну а пока... этого не происходит, стул будет более водянистым и более кислым. И вот эта, естественно, более агрессивная флора кишечная, она может раздражать кожу. Поэтому если ребенок сходил в туалет, и особенно если мы говорим про дефекацию, если он покакал, давайте по-простому скажем, надеюсь, это слово достаточно эфирное, то подгузник нужно, естественно, менять как можно быстрее. А если же он помочился, то, ну да, можно несколько часов себе позволить этот подгузник не менять. Вообще, в целом, чем чаще мы будем менять подгузник, тем реже мы встретимся с опрелостями. Второй момент. Если мы эти опрелости уже допустили, но как те ежики, которые плакали, но продолжали есть кактус, усердно не обращаем на это внимания, или просто со словами «ну, а что ж тут поделать?», ничего не делать не начинаем, то может эта опрелость инфицироваться. Условно патогенных и грибков, и бактерий на коже живет огромное количество. Они могут считаться условно патогенными, пока они живут на коже. Но если они попадают в кожу, а кожа – это орган многослойный, да, и если хотя бы один из верхних слоев кожи поврежден, и эти условные патогены попадают в кожу уже, то они уже перестают быть условно патогенными, они начинают, естественно, творить свои маленькие каверзные делишки. В связи с этим возникает воспаление, отек, возможно, зуд и так далее. Подгузник надевается, если у малыша хотя бы один раз вы увидели покраснение ягодиц, попы или складок каких-то, неважно, Подгузник надевается только после того, как вы обработали все кремом под подгузник, который содержит цинк в своем составе, который просто будет создавать механическую преграду. Ничего больше от него не требуется. Да? Просто чтобы ни моча, ни кал не раздражали нежную кожу младенца, которая действительно более нежная, чем у взрослого человека. И чаще всего этого бывает достаточно. Если этого недостаточно, то тогда, безусловно, здесь без очной консультации не обойтись, потому что варианты бывают различные, и мази, которые используются для лечения некоторых видов прелости, инфицированных в том числе, они тоже могут быть различные. Это и противогрибковые, и антибактериальные, и антибактериальных мазей много разных, ну и так далее. Ну и, как я люблю говорить родителям, опять-таки не на правах рекламы, ну, если не знаешь, чем помазать, помажь бипантеном. Декспантенол в составе этого средство, он есть и под названием просто декспантенол, дешевле, проще, возможно, кому-то будет его использовать. Он обладает противовоспалительным эффектом, и в сочетании с кремом, содержащим цинк, один заживляет, другой не дает усугубиться этой проблеме. И, в общем, эти два средства обычно в тандеме очень неплохо срабатывают.
4: Антон, а вкратце, чтобы этот вопрос достаточно важный, но пикантный в то же время завершить. Вот есть какая-нибудь грань, по которой можно судить, вот нужно что-то дополнительное, вот действительно какое-то обращение в скорую помощь, к врачу, к педиатру? Или вот если, допустим, этой грани не дошли, обойдемся своими путями, здесь поменяли, здесь опять же намазали, здесь подгузник поменяли, намазали каким-то кремом, мазью или чем-то еще. Вот что-то такое, что будет отделять все нормально, работаем своими силами, и нет, лучше не рисковать.
3: Я бы сказал так. Если, несмотря на все ваши усилия, использование кремов под подгузник, применение мази с декспантенолом, воздушных ванн, которые тоже я вот почему-то забыл упомянуть, это очень важно. Оставлять ребенка, ну, просто поголопотить немножко. Да, воздушные ванны, естественно. И несмотря на все ваши усилия, вот все вышеперечисленное, у ребенка все равно сохраняется покраснение кожи. Вы идете к врачу, делаете это планово, не нужно бежать, ночью вызывать скорую и так далее. Абсолютно ничего страшного в этом и жизнеугрожающего нет. Если же все заходит еще дальше и нарушается целостность кожных покровов, вы это заметите, вы поймете. Да, что кожа начала трескаться, что вы видите, особенно там в складочках, вы складочку кожи раздвигаете, там паховую складочку какую-нибудь раздвигаете, и видите, что кожа в ней, она слезла, и это просто уже как слизистая выглядит. На это даже смотреть немножко больно, когда вот представляешь, насколько это может быть дискомфортно ребенку. Вот в такой ситуации надо уже отдать себе отчет, что и согласиться с тем, что вы не справляетесь. И это не повод вас поругать или покорить, просто идет что-то не так, как хотелось бы, и надо все-таки дойти до врача. И вот здесь уже все-таки постараться дойти побыстрее. Повторюсь, в любом случае не вызывая скорую помощь и не поднимая панику. Просто дойти не планово там через неделю-две, а сегодня-завтра, ну, ближайший свободный слот записи там или возможного времени посещения врача.
4: Давайте продолжим темы, которые вот к моему лично, ну, как сказать, не то чтобы удовольствию, всегда вдвойне это интересно послушать, потому что тема, безусловно, применима еще и к взрослым, потому что вопрос касается носовых кровотечений. Да, у ребенка все сложнее, но вот когда, например, кровь начинает идти и не останавливается больше 10 минут, это может быть и проблема у взрослых. Добрый вечер, это вот я сам здесь присутствую, беру ручку и начинаю записывать. Что делать, как справляться, помимо того, что, ну, вот какие-то первичные способы попытаться остановить кровь или хотя бы прекратить вот это вот кровопад, ну, они, наверное, существуют.
3: Кровопад звучит круто. А у вас бывали носовые кровотечения дольше 10 минут?
4: Конечно. Я иногда, у меня вот, коллеги не дадут соврать, я иногда приходил на работу, и у меня, ну, на работу, в смысле, вот прям в эфир, и у меня с собой были либо вата, либо, извините, туалетную бумагу брал, сворачивал, чтобы если пойдет, или вернется, или продолжится, всегда можно было вот раз в нос воткнуть и продолжить.
3: Затампонировать.
4: Да, да.
3: Вау. Ну, на самом деле, носовые кровотечения у детей, это серьезная история, попробуем к ней отнестись немножко с юмором. Чаще всего у детей течет кровь из носа на фоне механического повреждения сосудов слизистой стенки носа. А если по-простому, они расковыривают себе нос, ковыряются в носу. Ковыряют в носу они тоже не ради получения какого-то неистового удовольствия, а просто потому, что там сухие козявки, корочки сухие в носу. А они дышать мешают. Ну, это воистину так. И их надо оттуда удалить. Ну, чем проще всего удалить? Ну, тем, что у тебя есть под рукой. А что у тебя под рукой? У тебя рука сама под рукой.
4: Под рукой рука.
3: Пальцы, да, да. А под рукой, под одной рукой другая рука, да. И вот этими пальчиками шаловливыми они эти корочки сухие из носа выковыривают. И вот они выковыривают и наковыривают себе маленькое кровотечение. Потом эта стенка сосудистая не успевает до конца полноценно зажить, и ее, естественно, гораздо проще травмировать уже в последующий раз. А почему это происходит? Да просто потому, что воздух очень сухой. Сухой воздух, он будет истончать и слизистую носа, и сосудистая стенка будет становиться более слабой. Ну и, естественно, те самые пресловутые корочки в носу, которые ему безумно мешают, они будут провоцироваться в сухом воздухе. Поэтому основная история, которую можно осветить касаемо носовых кровотечений у детей, подсветить, правильно, наверное, будет сказать, это увлажнение воздуха. И больше половины детских носовых кровотечений, они исчезнут, если воздух в помещении, где находится ребенок, будет полноценно увлажнен. Это самая частая история. Дальше, ну, конечно, могут быть носовые кровотечения на фоне каких-то вирусных болезней. Но это не рецидивирующая история, не как вот вы про себя рассказываете, что бывают, да. Здесь не скажешь, что у детей, у этого конкретного ребенка бывали носовые кровотечения. Было один раз на фоне УРВИ. Да, там, ну, интенсивно сморкался, или просто вирус такой был. Да, ну, так бывает, да, у него один раз текла кровь, и все, и потом 15 лет подряд ничего. Да, это нормальная история. На фоне травмы может быть такое? Ну, естественно, если травма носа, ну, вполне возможно носовое кровотечение. Что нам нужно знать и помнить про носовые кровотечения вне зависимости от того, откуда они происходят? Да, у детей чаще всего это пространство Кисельбаха, это такая зона, которая очень активно кровоснабжается на слизистой переносице. Может быть оттуда, может быть из более глубоких слоев, что немножечко хуже прогностически, но тем не менее. Мы не запрокидываем голову при носовых кровотечениях. Вопреки тому, что с нами делали, вот лично со мной и со всеми моими сверстниками, делали все детство. Если вдруг у тебя по какой-то причине потекла кровь, давай голову назад, нос пальчиками зажми
4: и
3: голову назад.
4: И в фильмах, запрокинь. И в сериалах, и в каких-то в передачах чуть что.
3: Везде, вот да, это да, движение. Да, сразу. Они вот это вот, да. О, и мы с вами вот со стороны будет красиво смотреться. Мы с вами синхронно
4: это сделали. Стоп-кадр надо сделать сейчас еще.
3: Да, да. Мне кажется, что это придумали люди просто для того, чтобы не запачкать пол своей кровью.
4: Или рубашку.
3: Или, возможно, да. Mm-hmm. Или рубашку. Ну, одежду, да. Да. Вполне возможно. Не удивлюсь, если это так. Мне кажется, это уже, знаете, на уровне инстинктов подсознания просто, что если пошла кровь, просто надо сразу зажать mm-hmm. переносицу и голову назад. Не надо. Почему? Да потому что вы не поймете, когда эта кровь перестанет течь. Вы не сможете отследить этого. Да, носовые кровотечения нужно останавливать. Ну, если вообще ничего под рукой нет, то мы всегда вспоминаем, что оказалось, под рукой есть руки. И ими можно не только ковырять в носу, но и можно просто зажать переносицу, да, зажать нос. И это уже будет механическое сдавление тех самых сосудов. Скорее всего, именно в этой области они и будут находиться, из которых течет кровь. И на пару минут зажать нос, чаще всего у большинства детей этого будет достаточно. Если все-таки есть возможность что-то найти под руками, во-первых, вы можете найти сосудосуживающее средство, да, в детской дозировке, согласно возрасту, неважно, что там в основе лежит, ксилометазолин, оксиметазолин, там, неважно, это по-простому можно сказать, там, назевин или какой-нибудь тизин, там, ну, вот что-то такого плана. Главное, чтобы по возрасту было. И не надо борщить с дозировкой, не надо там 10 капель обильно что-то смачивать. Не-не, несколько капель этого вполне будет достаточно. Холод на переносицу, да, и механически точно так же можно сдавить нос. Что касается тампонады носа, то, чем чаще всего пользуются. Ватный диск, сама по себе просто вата. Как вы правильно заметили, туалетная бумага – это фаворит, на самом деле, который попадает в нос. Ну, сейчас еще стали моду набирать немножечко бумажные кухонные полотенца.
4: Угу. Ну, да, что под рукой есть чаще, целом, чем вата, да.
3: Совершенно верно, да, да. А так это может быть и кусочек одежды, если одежда уже все равно безвозвратно испачкана кровью, да, то можно, в общем, уже и как бы ей затампонировать нос. В чем минус этого способа? В том, что, да, несмотря на то, что вы механически прижали стенку сосуда, и из сосуда перестала течь кровь, мы видим улучшение ситуации, но сосудистую стенку же что-то залатало, а что ее залатало? Тромб. А этот тромб где? А он снаружи. Он снаружи, он между вашим тампоном, неважно из чего этот тампон сделан, из бумаги, ваты и так далее, между вашим тампоном и между сосудом. И вы, когда этот тампон из носа вытаскиваете, вы его вытаскиваете вместе с этим тромбом. Отрываете его, и, ой, опять потекло, блин, надо обратно его засунуть. И, ну, в общем, это очень долгий такой способ. Да, и иногда...
4: Но это на опыте уже нужно доставать так обратно. Я, как, опять во-первых, же, как человек на опыте знаю, во-вторых, чтобы это не прорвалось сразу, не прорвалось.
3: Да, совершенно верно. Во-вторых, если вы понимаете, что, ну вот в вашем случае, например, да, я бы тоже скорее тампонадой бы пользовался, чем 10-15 минут сидеть, зажав переносицу. Не почесаться, прости господи, не поработать.
4: И голос, как у классических переводчиков видеофильмов.
3: Да, из 90-х, да, совершенно верно. Но при этом тогда надо этот тампон, если это вот ватный диск, более-менее оптимально, его надо смочить, прежде чем ставить, чтобы он был влажный, чтобы когда вы его будете потом легким выкручивающим движением из носа доставать, чтобы он вместе с собой не забрал этот тромбик и легко отошел. Да? Вот. И можно на него, кстати, вот несколько капелек сосудосуживающих еще капнуть, что тоже принесет свои положительные плоды. Ежели кровь в течение 10-15 минут у ребенка не останавливается, несмотря на все ваши пальцевые прижатия, холод на переносицу, бог с ней, там, тампонада носа и так далее, все равно через тампон он просачивается и капает. Вы понимаете, да? Именно поэтому мы голову-то не запрокидываем, чтобы оценить. Потому что если мы ребенка положим, да у него по задней стенке глотки просто эта кровь будет течь.
4: Да, а еще в желудок попадет, а там, не дай бог, что случится.
3: А в желудке с кровью ничего плохого не случится, она там свернется. Он как бы собственной кровью отравиться невозможно. Проблема не в том, что она попадет в желудок, а проблема в том, что мы не будем знать, что она продолжает течь и попадает в желудок просто. У нас-то будет иллюзия того, что все, кровь не выделяется, значит, мы победили. А это как бы не совсем так. И да, наверное, все-таки неправильно пугать людей, что можно вытечь полностью, потому что это возможно только если у тебя какое-то гематологическое заболевание с низким уровнем тромбоцитов, с нарушением факторов свертываемости крови. Эти дети в прямом смысле слова, прости господи, вытекают через носовые кровотечения. Они могут погибнуть даже в такой ситуации. Но это отдельная каста детей, это отдельные диагнозы, там родители осведомлены, обучены и так далее. Да, и у этого ребенка остановить носовое кровотечение при помощи пальца, прижатия там переносицы или тампонады ваткой вы не сможете никогда. Это жесткая тампонада, возможно, даже задняя тампонада, которую делают лор-врачи в стационарах, это, ну, длительная история, не на один день. эти кровотечения останавливаются, понимаете? Это совсем другая история. У обычных детей, не имеющих таких проблем, такого, конечно, не будет. Но в любом случае мы должны понимать, если у ребенка 10-15 минут эта кровь не останавливается, больше 15 минут, мы просто так ждать не будем. Мы все равно вызовем скорую, чтобы они затампонировали этот нос, возможно, доставили ребенка в стационар, если в этом есть необходимость. И дальше уже с этим ребенком разбираться.

0: если в этом есть необходимость, и дальше уже с этим ребенком разбираться, почему так долго идет кровь и не останавливается. В норме, повторюсь, это происходит в течение 2-3 минут у большинства детей. Если это происходит дольше, в любом случае нужна консультация. Ну, дольше 10 минут, давайте так. Нужна консультация.
1: Прям полминутки у нас остается. Угу. Это вне зависимости от погодных условий, от давления, от температуры тела, потому что, ну вот, разные могут придумать, как объяснить.
0: Ну, это скорее у взрослых может быть связано. Да? Если человек гипертоник, да, у него давление 190 поднялось, и из носа кровь пошла, то можно сказать, что, слава богу, что из носа, а не в голове этот сосуд лопнул. Да? Тут уже как бы лучше так. Но для детей это неприменимо.
1: Перерыв небольшой сделаем, вернемся обязательно через несколько минут после рекламы на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких».
2: «Большим о маленьких».

Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест. –

радиослушатели! Я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Свобода».

0: Большим о маленьких.
1: Давайте продолжать. Это «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Постоянно ведущий Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
2: Да, еще раз всех рад приветствовать.
1: И вторую часть передачи я предлагаю начать с такого с обобщающего момента к двум, в том числе к двум темам, которые прозвучали у нас в первой половине часа, потому что поговорить предлагаю про детскую аптечку, которая необходима на летние месяцы, на летнее время, потому что мы выяснили, там уже должны быть вот эти вот тампоны, сосудосуживающие. И ну, я забыл это... вот этот универсальный крем для покраснения на коже. Но...
2: Бепантен.
1: Да-да-да, Бепантен можно уже вписать в этот самый список. Но, тем не менее, что такого должно быть?

0: потому что, ну, вот на самом деле, отправить ребенка на лето, ну, это серьезный вызов. Потому что, вот, ну, я не знаю, человек, например, вот какой-нибудь Андрей, поехал на дачу. На дачу, кстати, не обязательно на лето. И у него несколько детей. Просто так они же ведь сидеть не будут. Они же ведь побегут куда-нибудь. А их поэтому не только накорми, напои, там, не знаю, еще всех собери, если вдруг что-то случится. А у Андрея, небось, еще и день рождения в этот день. Что вот делать, вот чтобы аптечка была какая-нибудь под рукой, и Андрей мог спокойно отпраздновать день рождения, не волнуясь о том, чтобы у ребенка что-то случится, а у него под рукой чего-то не заготовлено.
1: Да, Андрей, не бойся, мы тебе поможем. Значит, мы стараемся не развить у себя паранойю, а сделать так, чтобы на какой-то экстренный случай у нас под рукой все было. Не развить в себе паранойю, значит, у нас не будет мысли о том, что наш ребенок может помимо каких-то очевидных травм получить и что-то более серьезное. Да, мы не будем гуглить противоядие, смотреть, при каких отравлениях, какими химикатами, чем можно помогать и так далее. Это как бы крайне редкие случаи, слава богу. И здесь все-таки формат безопасной среды, он имеет решающее значение. Естественно, чем старше ребенок, тем больше трансформацию в более такую механически травмирующую историю, да, трансформируются его интересы, шалости различных. Что нам нужно? Ребенок может упасть, получить какую-то ссадину. Ну, нам нужен какой-то антисептик, который мы возьмем с собой для того, чтобы обработать. Папа тоже может колоть дрова и для того, чтобы разжечь мангал. У него же день рождения, ему же мясо надо жарить.
0: Хорошо, если только мясо, там и картошечка, день рождения. Андрей, с днем рождения.
1: Ну, тем более, Андрей, да. Тем более, Андрей же заботливый хозяин. Не только отец двоих детей.
0: Ему еще гостей встречать.
1: Да. Вот. Соответственно, он тоже может получить какую-то травму, ссадину, порез. Да, ему же тоже надо будет обработать рану. Ну, поэтому мы с собой возьмем какой-нибудь универсальный антисептик. Хлоргексидин, мирамистин пойдет вполне себе. Да, почему нет? А что еще может случиться? Может повыситься у ребенка температура. Так бывает. Они, маленькие негодники, не предупреждают накануне о том, что они завтра заболеют. К сожалению, так всегда происходит. Как родители приходят и говорят, вот так не вовремя он заболел. И мне всегда интересно, а когда
0: есть
1: же...
0: Вовремя.
1: Вот то самое вовремя, да. Это когда? Вовремя это когда?
0: Ну, вообще, кстати, я здесь могу ответить. Это вот болезнь, как ветрянка, что ли, которой целенаправленно раньше всех заражали, чтобы в детстве переболели.
1: Ну да, чтобы вовремя было, да, пока у мамы отпуск, да, например. Ну, конечно, это же самый лучший отпуск, посидеть с ребенком болеющим ветрянкой. Отпуск мечты просто. Ну да, зато потом на работе, на больничной не уходить. Такая супер ответственная для работодателя мама, да, сотрудник такой крутой. Возьмем жаропонижающее, в общем. Да лучше на самом деле парочку. Хотя для стартовой терапии одного нам будет достаточно. На основе ибупрофена, мне, честно говоря, кажется, что они немножко лучше работают, чем на основе парацетамола. Но здесь вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Поэтому, ну, жаропонижающий
0: в любом случае возьмем. Это тоже была передача, кстати, про цвета фломастеров. Да. Если что, на Рутюбе, ВКонтакте можно пересмотреть.
1: Да. Значит, у взрослых тоже может заболеть голова, например. С утра они же вечером много мяса съели.
0: День рождения,
1: картошки,
0: Андрей.
1: Где рождение Андрей был, да. И с утра, после того, как они мало поспали, много поели, у него от чего-то может заболеть голова. Да, тоже пригодится детский жаропонижающий препарат на основе ибупрофена для того, чтобы уменьшить проявление головной боли. Туда же кладем. Ожоги. К сожалению, к несчастью, это действительно может случиться с каждым и взрослым, и ребенком. Термические ожоги чаще всего, ну, чаще всего это термические ожоги, да, и летом на даче Андрей отвернулся, а ребенок пошел и залез в разжигающийся костер или мангал. Но ему же интересно, он хочет папе помочь. Да, и вот решил картошечку перевернуть в углях. И неосторожно сделал это голыми руками.
0: Потому что
1: ну,
0: что?
1: Он маленький,
0: Потому
1: не
0: что
1: понимает.
0: Под рукой рука?
1: Потому что, да, как мы сегодня уже поняли, рука всегда под руками, да, всегда с собой. И надо чем-то обработать. Вот средства для обработки ожогов всегда с собой должны быть. Их сейчас величайшее множество. Есть различные гели, есть специальные салфетки, уже пропитанные этим гелем. Они есть различных размеров, из которых можно, соответственно, ну, там, на любую поверхность тела, неважно, куда положить эту салфетку, сверху просто бинтиком забинтовать. Можно, есть же даже специальные салфетки, как вот девушки покупают себе маски тканевые для лица. Вот такая же тканевая салфетка, пропитанная раствором, если был ожог лица. И причем не обязательно химический, термический, это может быть ожог там солнечный, ну, он тоже, по сути, термический. Но, тем не менее, если уж прям сильно перестарались с солнечным загаром, да, тоже помогает, охлаждает и уменьшает отек и воспаление. Но первая помощь, безусловно, просто повторю, напомнюсь, потому что об этом мы уже говорили, при термических ожогах как можно дольше держать пораженную конечность или там, этот участок тела в холодной воде. Чем дольше вы продержите, ну, вот, я обычно говорю, вот когда кости ломить начало, вот еще минут 10. Ребенок, конечно, не скажет вам, когда у него начало ломить кости, он с первой секунды будет кричать примерно одинаково.
0: Там
1: же
0: не только про кости,
1: да,
0: видимо, будут кричать.
1: Там, ну, просто потому, что ему вся ситуация, ну, это
0: конечно,
1: не нравится, потому что ему больно, ну, просто как минимум больно. И он испуган, он маленький, в принципе, они чаще плачут. Поэтому, ну, просто хотя бы минут 10, это будет прекрасно, если вы под льдом через ткань приложите, если небольшая поверхность, или в ледяную воду руку эту поместите, или под кран с холодной водой. Ну, все в зависимости от того, какая у Андрея дача. Да, что у него есть под рукой. Колодец с ледяной водой, если есть, ну, замечательно, значит, просто в ведро с водой ручку, а потом уже обработать. Что мы еще возьмем с собой? У любого человека может случиться аллергия. И, к сожалению, предшествующий опыт и понимание того, что никогда не было, он не гарантирует того, что этого никогда не будет. Иногда люди живут по 50 лет, никогда никакой аллергии не встречалось, а потом на 51-м году жизни бац, и как там вторая смена, да, и аллергия какая-то проявилась на что-то, на что раньше никогда не было, и он действительно контактировал с этим аллергеном много раз, этот человек, а тут вот раз и впервые проявилось. Ну, так бывает иногда. Поэтому просто проще с собой взять и не думать. Любые капельки, которые по возрасту ребенку возможны. Самые первые – это фенистил, он такой самый с 3 месяцев, да, его можно брать. И на основе там цетиризина, зодок, зертек, да, с собой можно взять. Их и детям можно, и родителям, если вдруг у родителей что-то случилось. Мы же помним, да, что родители наши тоже иногда себя не берегут и получают какие-то аллергические проявления в том числе. Даже если они знают, что у них бывает на этот продукт аллергия, все равно очень хочется иногда, очень хочется.
0: Упустил, упомянули ли в аптечке, просто там очень обширное празднование у Андрея, про расстройство пищеварения, потому что живот-то
1: скрутить
0: может. Нет,
1: про расстройство
0: может.
1: Пищеварения обязательно мы еще поговорим. У нас еще впереди укусы насекомых, у Андрея в теплую погоду же день рождения, да,
0: и речка
1: жара
0: наверняка
1: на
0: рядом,
1: улице.
0: Или пруд.
1: И абсолютно точно, абсолютно точно. А потом еще дождь прошел, а после дождя, когда вот это вот испарина идет, их столько появляется, но мясо-то жарить надо, а в доме-то мясо не жарится, оно же на углях, и картошечка, ну, вот та самая получается только когда на открытом воздухе. А там много комаров. А дети бегают вокруг и очень хотят помочь папе, поэтому их, естественно, тоже кусают. Надо чем-то уменьшить зуд, и поэтому в любом случае возьмем с собой какие-то репелленты, если они по возрасту подходят. Репелленты – это спрей от насекомых, напомню, если только что Не обязательно спрей, есть на самом деле
0: если
1: сейчас
0: вдруг
1: для
0: кто-то
1: детей.
0: там включился из 86-го года, 1900.
1: Да.
0: Репеллент.
1: Репеллент. Значит, есть наклейки на одежду, есть браслетики, все что угодно делают так, чтобы просто ребенку это нравилось, он не хотел это снять, и чтобы это работало. Ну, классно, супер, пусть их несколько будет, главное, чтобы меньше кусали. Но если уже укусили, да, то мы возьмем с собой что-нибудь противозубное, чтобы сверху нанести. Лично я любитель пользоваться адвантаном в данной ситуации, но это гормон, многие к ним очень скептически относятся, поэтому могу официально порекомендовать, там, предположим, силы бальзама или тот же фенистил Новгиря. После укусов, да, немножечко уменьшит зуд. Можно еще болтушку каламин с собой взять. Она не только при ветрянке помогает уменьшить зуд, но и при укусах насекомых тоже, безусловно, помогает. Дальше все отпраздновали день рождения, все замечательно и прекрасно, но поутру дети проснулись и побежали на горшок, потому что вчера они все, что съели, они съели все это на улице, и сразу, естественно, и родители не заметили того, что дети, бегая, периодически роняли шашлык на землю, вытирали его потом об коленку и
0: эти
1: продолжали
0: дети
1: есть.
0: Только так и едят.
1: 100%, но это классика жанра. Сам такой был в детстве. Кто не ел упавший на землю шашлык? Ну, поднимите меня. Ну, как...
0: С классическим быстро поднятое не считается уроненным.
1: Конечно, конечно, естественно. Что упало у студента, то упало на газетку. Да? Ну, это же классика жанра. И у них с утра разболели животы.
0: Дети выросли у нас как-то быстро. Не находите, Антон? Уже в университет отправили.
1: Сразу студент. А там же мы же поняли, что у Андрея много детей.
0: Да. Разных возрастов.
1: Да, разных возрастов, да. Он просто делал большие перерывы между детьми.
0: Ну, поэтому и аптечку он везет в двух газельках.
1: Да. Две газельки с семьей и две газельки аптечка. У детей разболели животы, началась диарея. Ну, дай бог, без температуры. Ну, если температура все-таки, то у нас есть чем ее снизить уже. В плане расстройств пищеварения, ну, нам, естественно, для начала понадобится энтеросорбент. На мой взгляд, оптимально, достаточно распространенная, понятная всем смекта и энтеросгель. Кому что больше нравится по вкусу? Меня, например, от энтеросгеля прям простите, ну, прям вообще не могу. А смекта нормально. А вот там старшая дочь у меня, например, говорит, да не смекта, не, а вот энтеросгель вообще как десертик прям можно есть. Вкусная, говорит. Ну, на вкус и цвет, как мы уже поняли, да, отличается предпочтение людей. Поэтому можно их и оба взять. Смекта сейчас есть еще в стиках, она уже такая кремообразная там, со вкусами различными, карамельными, например. Так там действительно дети за нее прям даже драться готовы, она потому что реально очень вкусная. С удовольствием будут есть. Дадим абсолютно точно таким детям энтеросорбента и какое-то время поддержим их на диете. Возможно, я, конечно, что-то упустил, но из такого базового, пожалуй, все. Конечно, мы можем еще туда засунуть перевязочный материал, обязательно какие-то там салфеточки, бинтики, да, ну,
0: а
1: не
0: вы знаете,
1: в промышленных
0: Антон,
1: масштабах.
0: Я догадался, что мозоли, натертости, вот что-то такое, может быть,
1: пластыри,
0: это не на один
1: ну,
0: уикенд, да, уикенд, но вот
1: уикенд,
0: если это что-то
1: да.
0: продолжительное, да, а обувь, допустим,
1: ну, это как
0: новая,
1: тревожный чемоданчик, да, который должен
0: новые.
1: Стоять дома,
0: да.
1: И, если что, его просто взять. Ну, безусловно, еще солнцезащитный крем туда же можно положить, потому что дети летом на солнце, да, есть риск получить солнечный загар. Ну, не только дети, почему же? Тут и взрослые тоже должны, в общем, помнить о своей коже. Это важно. Наверняка что-то еще и еще и еще мы можем вспоминать. И капли для ушей. А вдруг ухо заболело, да, а врач-то еще не скоро придет. Мы туда что-нибудь закапаем, по крайней мере, с обезболивающим. Уже легче будет. На самом деле, нурофена достаточно, а завтра уже езжайте к врачу. Пластырь, ну, пожалуй, да, и универсальная история. И от мозолей может помочь, и какую-то маленькую ссадинку, ранку прикрыть, да, но это вот к перевязочному материалу туда же, да, положить туда десяток пластырей, пару бинтиков, несколько упаковку салфеток стерильных и ватные диски какие-нибудь, ну, да и, пожалуй, все. Тут главное остановиться и вовремя, я имею в виду, и чтобы не возить с собой две газельки лекарств, ну, можно еще подумать о болях в животе, например. Ну, пожалуй, наверное, ладно, окей. Дротаверин и гидрохлорид, для того, чтобы не создавать никому рекламу.
0: Да
1: Но
0: просто
1: все-таки,
0: произнеси,
1: видимо,
0: уже немножечко проснулся, да.
1: придется перевести на русский. Это ножпа. Для дифференцировки того, насколько вам быстро надо выезжать в сторону города или вызывать скорую помощь, может быть использован при болях в животе. Если после приема ножпы в течение получаса, максимум часа, боли в животе прошли, ребенок встал с кроватки и танцует, значит, все хорошо, и вам не нужно бежать к хирургу. Потому что от ножпы никакая хирургическая боль не пройдет никогда. Ежели у ребенка боли сохраняются, то тогда все-таки надо, наверное, задуматься для того, чтобы вот сесть в газельку и поехать обратно в город, показать хирургу, ну или смотря где у вас дача, если, может быть, есть возможность там вызвать врача, там вызвать скорую, чтобы вас кто-то привез. Ну, в общем, показаться врачу. Логистически не будем думать, как это
0: А в идеале
1: произойдет.
0: ребенка в медицинский вуз отправить, чтобы сразу один из детей.
1: У нас же старший там учится, вы
0: Да,
1: забыли, у Андрея,
0: поэтому,
1: да, который
0: если
1: на
0: что.
1: газетку, да, упало все у студента. А старший, он сессию сдает, и он не может, у них
0: Июнь, да, конец мая, начало июня.
1: еще, конечно, сейчас самая жаркая пора, вы что, у него каникулы в мединституте будут с середины июля до середины августа, один месяц, и все.
0: Я думаю, скажете,
1: Вы
0: что
1: просто...
0: у него каникулы будут с половины третьего до половины четвертого субботы, и все.
1: Ну,
0: Медики
1: примерно так
0: много
1: и будет,
0: учатся.
1: потому что, да, то там еще, если какие-то хвостики нам подзакрыть, где-то что-то на кафедре подремонтировать, где-то что-то сделать, да, то вообще тогда не будет, да. Там еще практика летняя, если ее немножко
0: А
1: халявно посещать,
0: поездки на
1: то
0: дачу
1: там,
0: к Андрею за практику не
1: да,
0: засчитываются
1: не
0: почему-то, хотя
1: засчитываются,
0: там
1: да,
0: такие
1: не
0: дети
1: засчитываются.
0: поехали, что...
1: Да, практики было бы много, но надо в официальных учреждениях отрабатывать. Ну, в общем, додумать можно много еще чего. Ну, естественно, всегда, конечно, мы говорим о том, что аптечка в любом случае должна быть еще и универсальной, ну, не только универсальной, но еще и персонифицирована, если есть какие-то особенности. Но если взрослый человек, там, пожилой человек принимает... постоянно там гипотензивные препараты для снижения давления. Ну, наверное, логично, что их надо с собой взять на дачу и не забыть про это. А если кто-то принимает препараты, потому что у него есть какое-то желудочно-кишечное заболевание, да, он при там для улучшения пищеварения, моторики кишечника что-то принимает. Ну, естественно, надо с собой взять, не забыть. У детей тоже такие ситуации случаются, что он может принимать длительно какие-то препараты или вообще пожизненно. Ну, их, естественно, тоже не надо забывать. Это вроде достаточно очевидно. Ну, я надеюсь, что Андрею мы помогли.
0: Я надеюсь, этот список у него как-нибудь уместится, или у любого человека, который волнуется о том, что
1: Да,
0: взять с
1: вроде там
0: собой
1: не так
0: на
1: много,
0: дачу.
1: как будто бы у нас и получилось.
0: Да, только самое необходимое. И поэтому в оставшиеся 5 минут как-то можно, нужно уложить. Ну, давайте прям вот тоже рубрика, которая всегда хорошо звучит, про разоблачение мифов. Она совершенно никак не связана с тем, что говорили ранее, но тем не менее. Вот если хрустить пальцами, будет артрит. Вот что-то хрустить пальцами, это, я такой, вот это. У меня даже хрустнуло,
1: Да,
0: да.
1: да, да.
0: Вот
1: У меня тоже. О.
0: вредно, полезно, что это, как это, и если это реально очень сильно и громко, что с этим делать? Это иногда какие-то, не знаю, почему так еще делают? Кто-то говорит, что вот, например, болевые ощущения так снимаются. Кто-то от нервов.
1: Каждый использует
0: Да, у
1: это
0: всех по-своему.
1: по своему усмотрению, да. Кому-то просто нравится. Вот нравится хруст.
0: Это
1: Он
0: в
1: в этот
0: масках
1: момент...
0: шоу был восхитительный момент. Мне очень нравилось, когда вот все по пальцы прям там сидел персонаж, прохрустывал, да.
1: Да.
0: На Диком Востоке, по-моему, это было.
1: Был такой доктор-ревматолог Дональд Унгер. Он решил провести эксперимент длиной в жизнь. И в течение 60 лет он хрустел пальцами на одной руке, а на второй не хрустел. Ежедневно, два раза в день, он минимум два раза в день, он хрустел 60 лет пальцами одной руки. Представляете себе, маленький такой экспериментик, доказательная медицина, ревматолог.
0: А это настоящий,
1: человек,
0: мне
1: который...
0: кажется, эта история, это анекдотичная, это из серии, что врач в 60 лет такой говорит, вот видишь, мама, не слиплась, это вот не из этой серии?
1: Да нет, вроде, я...
0: Я просто говорю, это и Нобелевская премия за это, по-моему, была выдана, ну или Шнобелевская, как ее по-нашему
1: Шнобелевская,
0: называют, ну и
1: да,
0: Нобелевская.
1: типа самая бессмысленная, да, там какая-то история. Она может быть и бессмысленна с точки зрения мировой науки, потому что засчитать это за доказательный какой-то там суперэксперимент очень сложно, выборка пациентов очень
0: Да,
1: малая,
0: индивидуальный
1: да,
0: случай.
1: он один. Но он же и не претендовал на какие-то супернаучные публикации и не говорил, что, ребят, все, давайте теперь мы меняем подход, к пальцами хрустеть можно, нужно, как хотите, можете хрустеть, можете не хрустеть, ни на что не влияет. Не было такого, просто ему самому было интересно с точки зрения профессионального, потому что люди приходят к нему как к ревматологу, с болями в суставах и на руках в том числе. И ему было интересно, есть ли какое-то влияние от вот этого хруста, да, на суставы. Может ли действительно развиться тот самый артрит на фоне вот этой, ну, как будто бы пагубной привычки. И оказалось, что, в общем, в его, по крайней мере, случае никакой разницы между суставами левой и правой руки не было обнаружено. И это действительно здорово. И сейчас все больше и больше людей признают, и врачей, и все мировое сообщество врачебное в том числе, признает, что да, действительно, можно, пожалуйста, хрустеть. Ну, жидкость там в суставе есть. Вы, когда суставы пытаетесь растянуть, эта жидкость, ну, издает такой вот кавитационный звук, там, газ в этой жидкости, такой вот простреливающий звук выдает. Ну, в общем, ну, хлопнуло и хлопнуло. Как бы ничего плохого ни для сустава, ни для человека в этот момент, ну, как бы и не происходит. Пожалуйста, хотите хрустеть, хрустите. Не хотите хрустеть, не хрустите. На мой взгляд, здесь речь идет больше о какой-то этике, наверное, да, когда вы находитесь в приличном обществе, но сидите там на званом ужине в дорогом ресторане и хрустите пальцами за столом при этом, ну, это как-то очень некрасиво, некультурно, что ли.
0: А вот если, вот обычно, когда этот хруст пальцами происходит, после этого какое-то время, не знаю, что-то восстанавливается, а если постоянно это хрустит, вот это повод обратиться к врачу? Ну, вот там, не знаю, каждые 3 минуты человек может хрустеть.
1: Ну, если только к неврологу, потому что это все-таки похоже на тревожные какие-то вещи.
0: Что-то вроде тика, а вот какое-то состояние суставов здесь ничего никак?
1: Ну, можно, конечно, попробовать в этом поковыряться, потому что, возможно, действительно есть слабость связочного аппарата, но мы все равно с этим ничего не сделаем. Мы ему не сможем просто добавить коллагена в рацион, и у
0: То
1: него
0: есть
1: там сразу
0: холодцом
1: раз,
0: не
1: и все.
0: спасти никак?
1: Нет, холодцом в данной ситуации не спасти. Нет, просто стараться работать над собой и быть более спокойным. И тогда жизнь будет более яркой и красочной.
0: Антон, спасибо вам огромное за полезную и ярко рассказанную информацию о детском здоровье. Всегда большим, а маленьких рассказывает Антон Равдин. Меня же зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Большим о маленьких.

Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Ограничение ввоза в Россию цветов из Армении. Контекст. На неопределенный срок. Россельхознадзор ввел лимит на импорт цветочной продукции для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. Почти 4/5 всех нарушений в прошлом году пришлось на цветы, прибывшие в Россию из Армении. Специалисты в большинстве случаев обнаруживали в них калифорнийский трипс. Этот вредитель и переносчик вирусных заболеваний культурных растений включен в Российской Федерации в перечень карантинных объектов. Заболеванию, как правило, подвержены цветочные теплицы, в том числе в Армении. Эксперты рынка указывают, что принятые Москвой меры не вызовут дефицита и роста цен. Высвободившуюся нишу займут другие производители. В последние годы, двигаясь в сторону ЕС и минимизируя участие в интеграционных структурах СНГ и Евразийского экономического союза, Армения понесла большие убытки. По словам вице-премьера Алексея Аверчука, в 2025 году взаимная торговля двух стран сократилась более чем на 5 миллиардов долларов, почти вдвое. При этом Москва продает Еревану газ существенно ниже цен, установленных в Европе. Об этом заявил Владимир Путин во время недавних переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.